0: европейский. И мы к нему подключились тогда, когда он уже существовал. Но мы там делаем сейчас важные ключевые элементы, приборы мы туда ставим. Но все-таки это проект, который как бы законодатели, там наши европейские коллеги. Поэтому это говорится ExoMars, это Europlat Mission, ведомая Европа. А Луна наоборот, потому что в Луне там мы основные законодатели, мы уже приглашаем европейцев с этой бурильной установкой, еще с какими-то приборами участвовать у нас. И мы вот так, в общем, как-то так разумно разделились. Здесь мы им помогаем, там и они нам будут помогать. С Америкой, к сожалению, пока большого сотрудничества не просматривается. Вот мы последние годы очень активно обсуждаем совместную экспедицию к Венере. Вот я про Венеру говорил, насколько я такая планета загадок. Вот и на ней Советский Союз, здесь рекорд у нас есть, никто на Венеру никогда не садился. Советские аппараты осуществили, по-моему, там 4 или 5 успешных посадок, правда, прожили недолго. Часть аппаратов еще до этого были раздавлены вот этим громадным атмосферам, но ни у кого такого опыта, результатов, успехов на Венере нет, и поэтому как бы американские коллеги заинтересованы сотрудничеством с нами, но это как бы отдельная история. Если что-то будет получаться, я когда-то здесь тоже с удовольствием расскажу.
1: Спасибо большое, Лев Матвеевич. Огромное спасибо. Я думаю, что все получили ответы на свои вопросы. Вот еще раз вас благодарю.
0: Спасибо вам за внимание, за хороший вопрос.
1: Я напомню, что мы совсем недавно сделали фильм «Обитаемая Луна». Лев Матвеевич смотрел и дал положительную
0: оценку. Да, мне очень понравился.
1: Кто еще не видел, пожалуйста, приходите в Большом звездном зале. Каждый день в разное время идет. Как раз лунная вся программа, которая сейчас разрабатывается, о которой частично говорил Лев Матвеевич, там об этом рассказано и показано. Мы показываем поселения лунные, мы показываем станции роботов, мы показываем обитаемые станции лунные, как защищаться от радиации, на каких кратерах существует кратер Кабео, где был как раз вот этот эксперимент проведен, где будут установлены солнечные батареи, кратер Шеклтон на Южном полюсе. То есть очень подробно все. Пожалуйста, приходите. Ну, и я надеюсь, что по Марсу мы тоже вот в результате последних исследований и будущих сделаем фильм. Сейчас у нас идут «Тайны Красной планеты». В основном это история вообще исследований Марса с древнейших времен, ну, когда они начались, да, до наших дней, как раз и Скиапарелли там, и мы приводим сказания Карла Сагана. Тоже очень интересный фильм. Но исследования продолжаются. Я надеюсь, что с помощью Льва Матвеевича и его коллег из ИКИ. Но в нашем фильме мы в основном по Curiosity рассказываем о том, что он делает, что он сделал. Ну вот, мы стараемся идти в ногу с наукой и вам рассказывать самые последние свежие новости в разных ее областях. Через месяц мы с вами встречаемся здесь же 21 марта, и про экзопланеты расскажет Маров Михаил Яковлевич. Все вы его знаете, конечно, тоже, поэтому приглашаю вас на эту лекцию. А в преддверии праздника защитников Отечества хочу всех наших сегодняшних гостей мужчин поздравить и пожелать им успехов, здоровья, счастья, всего самого прекрасного. До новых встреч, до свидания.

Короновский Николай Владимирович, заведующий кафедрой динамической геологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова. Заслуженный профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Бюро Тектонического комитета России, почетный разведчик недр Российской Федерации, автор более 300 научных работ, ряда учебных геологических карт, научный редактор горной энциклопедии.

садись. Значит, давайте продолжим. Вот все, что мы знаем о внутреннем строении Земли, получено косвенными методами. Вот это следует очень четко запомнить, потому что не можем мы проникнуть туда глубже 12 километров, 200 метров. Но мы знаем очень много. Вот этот сейсмологический метод, он дает нам изменение скоростей, как продольных, так и поперечных волн. А вот что дальше? А вот дальше вступают в дело уже вот совсем косвенные методы расчета. Вот смотрите, в среднем плотность Земли 5,52 грамма на кубический сантиметр. Но на поверхности те породы, которые мы знаем, граниты, песчаники, известняки, имеют плотность 2,2, 2,3, 2,4. Откуда 5,5? Значит, что-то внутри должно быть гораздо более плотное. И из минералогии, из кристаллографии мы хорошо знаем, какие минералы при каких температурах и давлениях устойчивы. Вот говоря о внутреннем строении Земли, я еще не упомянул одну планетарную границу, так называемую поверхность Махоровичича. Махоровичич – это такой хорватский геофизик был, который в начале прошлого века определил эту границу. Это нижняя граница земной коры. Земная кора – это очень тоненькая пленочка, покрывающая весь земной шар. Она имеет мощность от 5 километров и меньше в океанах, и максимум 70 километров имеет мощность в горных областях, например, на Памире, в Гималаях, там в Каракоруме и так далее. Вот это, в принципе, это 1/60 от радиуса Земли или там даже больше. Тончайшая пленка. Но вот именно кора для нас очень важна, потому что все полезные ископаемые, все мы получаем именно из коры. И не просто из коры, а получаем из ее верхней части самое. Так вот, все, что находится ниже, мы узнаем только косвенными методами. Вот только что недавно вышла книга, буквально несколько дней назад, двух академиков. Один из них декан нашего факультета, Дмитрий Юрьевич Пущеровский, а другой Юрий Михайлович Пущеровский, главный научный сотрудник Геологического института, «Геология мантии Земли», где там показано, какие минералы в каких зонах или геосферах Земли могут быть устойчивы. И вот есть такая большая система от самого верха до самого низа. Ведь давление внизу очень высокое. Температура не так уж высокая, но 5000 кельвинов может там быть. Понимаете? Но это все расчетное. Вот эти все расчетные данные, они не взяты с потолка. У нас степень свободы ограничена. В некоторых случаях мы не можем сделать шаг влево, шаг вправо. Потому что такое давление, такая температура, какой минерал устойчив? И вот выясняется, как вот эти минералы меняются по поверхности Земли. Следующую. Вот эта картинка. Вы видите, тут показано, что мантия Земли ниже земной коры, ниже поверхности Махоровича и до поверхности Гутенберга, до глубины 2900, сама делится на несколько частей. Вот Дмитрий Юрьевич Пущеровский, Юрий Михайлович Пущеровский, они выделяют больше таких геосфер, нежели было раньше. То есть верхняя мантия выделялась всегда до глубины примерно в 660 километров. Была граница 410, а сейчас еще и ниже есть границы. 1700, 1900 и до границы ядра. И вот разные минералы, они устойчивы при разных давлениях. Это данные расчета, так как мы не имеем на поверхности ничего. Мы имеем некоторые минералы и породы с глубины 150 километров, 100. В кимберлитовых трубках взрыва выносятся на поверхность вместе с алмазами вот те породы, которые могут быть на таких глубинах. Больше мы ничего не имеем. Но видите, вот есть такой оливин, минерал очень распространенный, геологи его знают. Ну вот альфа-оливин. Глубже он переходит в бета-оливин, еще глубже в гамма-оливин. А дальше другие упаковки, все более и более плотные. И вот открытие последних лет
ну, не только последних лет, но, может, последние десятилетия, это открытие так называемого слоя, на грани, слоя D2'1 на границе внешнего ядра и нижней мантии, на глубине 2800-2900 километров. Вот этот слой очень важен сейчас оказался. Почему? Потому что, по-видимому, на таких глубинах при давлениях в десятки гигапаскалей, а один гигапаскаль – это миллион атмосфер. То есть это колоссальные давления, устойчивые минералы определенной структуры. Вот есть такой, такая структура минерала перовскит. Ну, вообще-то это магний, СО3, но кальций-титано-3, вот такой наиболее распространенный. Это формула, но дело-то все в том, что структура иная. Вот посмотрите на этой картинке. Структура перовскита – это просто структура магниевси. И вот постперовскита гораздо более плотная. И вот эта плотнейшая упаковка, она свидетельствует об очень высоких давлениях. И вот считается, что на этой глубине 2800-2900 мы имеем слой частично подплавленный. И он очень важен. Почему? Потому что именно из этого слоя поднимаются через мантию так называемые плюмы. Плюмаш – это, значит, такая вот струя материала более нагретого. Это не расплав, это твердое вещество, но тем не менее оно поднимается в очень твердой мантии. Эффективная вязкость мантии примерно 10-23 степени Пуас. Это очень высокая вязкость, то есть твердость. Но, тем не менее, вот из этого слоя вверх могут идти такие плюмы. Вот эти плюмы, они очень медленно двигаются. Движение это сантиметр в год. Но если он 200 миллионов лет двигается, то это будет достаточная величина. Вот поэтому вот этот слой очень важен. А ниже идет у нас ядро внешнее. Вот японский исследователь Хироси, ну, это совсем не свежие работы. Вот они показывают профиль температуры вот современной Земли, черной линии, вы видите. И вот внизу, там, где голубое пространство, это зона существования постперовскита, чрезвычайно плотной упаковки минерального вещества. Вот это очень важный момент, потому что это получено экспериментально, это расчеты, а ведь это на алмазных наковальнях, это страшно сложная процедура такого вот давления и получения на дифрактометре строения данного кристалла, который получается. Вот это проблема. И вот эти плюмы, которые возникают на границе внешнего ядра и нижней мантии, они поднимаются вверх. Но это одна из картинок. Картин очень много. Моделирования очень много. Они совершенно разного типа все. У разных исследователей. Ну, понятно, мы что положим туда в моделирование, то и получим. Ну, вот понимаете, одно безусловно. Да, с этой границы внешнего ядра через нижнюю и верхнюю мантию поднимается что-то нагретое. И вот это нагретое вызывает те процессы, которые происходят у нас на поверхности Земли. Вот это самое важное. Вот в 60-х годах прошлого века произошла в геологии революция. Это действительно революция. Когда одна идея или парадигма, по выражению философа Куна, сменилась новой парадигмой. Когда возникают вот новые такие парадигмы? Они возникают в том случае, когда появляются новые данные, основанные на новой технологии, новых не сколько идей, сколько новых фактов. Вот до этого господствовала так называемая гесинклинальная концепция, развиваемая американцами впервые Дена и Холлом, которая заключалась в том, что все, что мы видим на Земле, все так и было всегда как бы гвоздями прибито к верхней мантии. И никуда не перемещалось, только вверх и вниз. Никакие горизонтальные перемещения не были возможны. Они были запретными. А вот стали накапливаться новые данные. Их было много. И пришли к выводу о том, что это не так, что у нас могут отдельные участки земной коры, и не только земной коры, а и верхней мантии, двигаться. И вот тут стоит отметить, что вот вообще история становления
тектоники литосферных плит как новая идея в геологии, она страшно интересна. Есть великолепная книжка английского профессора из Бирмингема Энтони Хеллама «The Great Geological Controversies» – «Великие геологические споры». Прекрасная книга об истории науки. Вот она переведена на русский язык. Вот я рекомендую ее почитать. Там очень здорово описана вот эта борьба идей. И первый, кто внятно объяснил все это был Альфред Вегенер. Альфред Вегенер – это, значит, был метеоролог немецкий, который выступил в 12 году на конференции в январе месяце во Франкфурте на Майне и впервые показал, что материки раньше находились вместе. И вот этот огромный суперматерик он назвал Пангеей, Пан всеобщая, Гея Земля. И этого Вегенера растерли в порошок. То есть критика была ужасная. Потому что резюме было такое, если поверить в то, что нам рассказал Альфред Вегенер, нам надо забыть о всем, что мы учили, что нас учили, скажем, 60 лет. И о нем забыли. Но ведь Вегенер как поступил? Он взял ножницы, вырезал карты вот так по краям материков и сложил. Но он не первый был. Складывали другие. Были и Тейлор, и Пеллегрини, и еще многие исследователи были. Но Вегенер вот первый так вот сделал такую вот картину. Дальше пошли вот эти карты океанов, рельефа дна. Потому что раньше мерили-то веревкой, лотом, дно. А до войны, Второй мировой войны, был изобретен эхолот, который поставили на все корабли. И звуковой сигнал, идя до дна и отражаясь, ловился на приборе. И зная поправки за плотность воды, мы могли определять глубину. И все корабли это определяли. После войны свели все эти данные вместе. И вот Хизен, американец, и Мэри Тарп, картограф, они представили такие карты. Вот одна из карт рельефа Индийского и дна, Индийского и Атлантического океана представлена здесь. И весь мир, так сказать, геологи, географы пришли в полное недоумение. Такого рельефа нет на Земле. Его надо было как-то объяснять. Мало того, по этим хребтам, которые в середине океанов, проходили глубокие ущелья, так называемые рифтовые впадины. А эти хребты разделялись поперечными разломами. Это было нечто необычное. Вот увидели, как распределяются землетрясения. А на земном шаре они ведь не везде, они только в определенных зонах. Вот великое, оно еще называется Огненное кольцо Тихого океана. Вот смотрите, только землетрясение, но там же есть и вулканы, там же расчлененный рельеф, там же глубоководные желоба. Вот это то, что называется активными окраинами. А есть участки пустые, где никаких землетрясений нет вообще. Вот, например, Запад Южной Америки, большая часть Африки, ну и так далее. Это же тоже не случайно. Вот активные есть, а есть пассивные участки. И вот, когда дело дошло до магнитного поля Земли, а это еще, значит, после 50-е годы, вот знаменитый полимагнитолог Ранкорн в Англии, да и другие, значит, обратили внимание, ну, у нас есть магнитное поле, мы все знаем, оно очень слабенькое, примерно 0,5 эрстед по напряженности, но оно есть, и оно дипольное поле, то есть у нас есть два полюса, северный и южный. На северном у нас силовые линии входят, на южном выходят. Поле это векторное, но нас не это интересует. Нас интересует то, что оно имеет способность к инверсии, то есть обращаться. А именно, там, где северный полюс, может быть южный. И наоборот. Как это происходит? В чем причина? Никто не знает. Так же, как точно не знает, как и магнитное поле образовалось. Все думают, ну, наиболее распространенная идея – это магнитная гидродинамо. Внешнее ядро жидкое, внутреннее твердое и мантия твердая. Вот взаимное вращение при очень слабом первичном токе и создает вам это магнитное поле. И вот инверсия, она прекрасно изучено сейчас. Вот есть колонки, которые получаются при бурении, скажем, океанского дна.
и другими способами. Вы видите, десятки инверсий в разное время. То есть обращения было очень много, обращения поля. Но магнитное поле чем интересно? Вот если лава изливается сегодня, проходя через так называемую точку Кюри, ну, как бы застывает. Вот для базальтов это где-то в 700 градусов. Вот она остыла ниже, и в ней запечатлевается поле данной эпохи. И выбить это поле из нее ничем нельзя. Молния только может ударить или нагреть опять выше. Но это же бывает редко очень. Поэтому это такая метка. Так вот, последняя инверсия была где-то 780 тысяч лет назад. Последняя. И вот сейчас такие идеи, что вот должна быть инверсия, вроде бы мы подошли к этому. Вот так это или не так, никто не знает. Но чем может грозить инверсия, это тоже проблема. Если исчезнет магнитное поле вдруг на какое-то время, но это все для живых организмов, это очень плохо. Так сказать, потому что оно защищает нас, магнитное поле. Я покажу чуть попозже. А, вот на картинке. Вот смотрите, значит, солнечный ветер на нас дует все время. Земля имеет магнитосферу, вот то, что я вам показывал, линия. С стороны Солнца оно сплющено. Там ударная волна проходит, и магнитосфера имеет такую, со стороны Солнца, ну, сплющенную луковицу, вот такую. А вот дальше идет огромный магнитный хвост. Но обычно солнечный ветер – это ионизованная плазма. Скорость истечения его примерно в 300-400 км в секунду. А вот бывают большие взрывы на Солнце, когда скорость течения 1200 км в секунду. Вот эта волна достигает очень быстро Земли, она может пробить магнитосферу. И это очень сильно влияет на Землю. Вот магнитные бури иногда объявляют, понимаете? То есть магнитное поле для нас это очень много. И вот это Альфред Вегенер. Очень интересный исследователь, которого, значит, вот растерли в порошок в 2012 году. Но скончался он в Гренландии, он метеоролог был. Он несколько раз был в экспедиции в Гренландии, поэтому снят вот в таком меховом одеянии. И там же умер. Не то от сердечного приступа, не то еще от чего-то. Неважно. Он скончался. И о нем забыли. И вот его была реконструкция. Вот видите, была 200 миллионов лет, 220 миллионов лет верхний рисунок. Это Пангея. А потом материки начали расходиться в сторону. Но этому никто не верил. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Но когда стали измерять намагниченность океанского дна, то выявилась совершенно удивительная картина, что в океанах магнитное поле совсем не такое, как на континентах. Оно симметрично похоже на матрас полосатый. Вот если центр хребта, вы видите, вот здесь у нас показан, в центре хребта, значит, намагниченность вот белая, это вот современная, то по краям красная, скажем, обратная намагниченность. И дальше эти полосы симметрично располагаются в стороны от хребта. И вот в 50-е годы, тоже, ну, в конце, в 60-е годы, аспирант Кембриджского университета Вейн и его профессор Драмонд Мэтьюс, значит, они подумали над этим, он попросил аспиранта подумать. И тот пришел к идее о том, что эти магнитные аномалии фиксируют расширение океанского дна, которое в свое время было названо спредингом. Спред, расширение, растекание. И вот внизу на снимке вы видите, что вот это темно-синее, фиолетовое, это примерно 180 миллионов лет, 170. Это Юра. Так вот, древнее коры, а намагниченность это и есть возраст у коры, во всех океанах древнее нету. А на суше есть породы с возрастом 4 миллиарда лет. Вот у меня на столе в университете лежит кусочек с возрастом 4 миллиарда лет, гнейса акаста. Но есть сейчас получены цирконы из Австралии с возрастом 4,2 миллиарда лет. Даже 4,4 говорят, но это не очень ясно. Но понимаете, а вот тут только 180 миллионов лет. Значит, океаны молодые. Но ведь они же, понимаете, океаны, огромные пространства. И в Тихом океане вот древнее коры нету. И в Индийском, и в Атлантическом. Это тоже надо было как-то объяснять. И вот тогда, в 60-е годы, возникла идея так называемой тектоники плит.
Вот это магнитное поле океана, вот здесь на картинке вы видите, они на всех океанах. Да, действительно, вот в Тихом океане, вы видите, синее, только на западе Тихого океана. А вот красная – это более молодая кора. В Северном Ледовитом океане, вокруг хребта Гакеля, тоже есть молодая вот кора. Значит, в Атлантике возраст коры на севере более молодой, чем в центре. То есть как бы проградирует, то есть идет прогрессивное продвижение вот этих срединно-океанских хребтов. Вот это тоже надо было объяснять. И вот возникла идея так называемых тектоник или литосферных плит. Было выдвинуто всего несколько вот позиций, которые видны на этой вот картинке. Значит, первое – это спрединг, образование океанского дна. Верхняя вот картинка. Вы видите, магма, а в океане кора очень маломощная, внедряясь в рифтовую зону, как бы распирает эту кору в стороны, растаскивает ее. Значит, по магнитным аномалиям у вас в центре будут, конечно, более молодые вот породы, по краям более древние. Но тут же встал вопрос, а если океан – это результат расширения, то что ж, Земля вся расширяется? Она не может расширяться. Я не буду аргументировать это, но с точки зрения астрономии, физики, она расширяться может в пределах плюс-минус 1%, то есть не расширяется. Но, как сказал основатель нашего университета МГУ, Ломоносов, где в одном месте чего убудется, в другом присовокупится. Ежели здесь присовокупилось, то где же убыло-то? Вот стали искать это место и нашли. Это вот активные окраины, скажем, Тихого океана, где тяжелая океанская кора, состоящая из базальтов, она погружается под более легкую континентальную. Вот вторая картинка сверху. Это так называемая субдукция. Subduction – это погружение. Значит, кора погружается, и таким образом сохраняется равенство радиуса земного Земли. Но там же, раз это погружение, то там образуются гипоцентры землетрясения. Ну, потому что при трении, погружении в эту вот тяжелой коры в такую плотную массу, это неизбежно. Там же возникает и вулканизм, там же глубоководные желоба, там же землетрясения все время. Вот это очень показательно. Вот другой вид – это смещение по горизонтали. Это так называемые трансформные разломы, которые пересекают все вот эти вот срединно-океанские хребты. Трансформа – значит перемещение, смещение по ним. И следующий вариант – это коллизия, столкновение двух плит, когда образуется структура, которая изображена на нижнем слайде. Вот видите, образование спрединга, расширение океана. Вот то, что Вегенер сделал чисто предположительно, владея ножницами, здесь уже была структура. И мы понимали, сейчас это очень хорошо изучено. Изучено совершенно разными способами. Вот один из способов – геофизическая томография, сейсмическая. Вот томография – это получение, по сути, объемной картины. И вы видите, вот верхние левые, вот это синее – это более плотная океанская кора, которая погружается под острова. Ну, там вот это внизу, это вот Фаралон, плита в Тихом океане, верхняя часть, по-моему, это Япония. Или вот внизу справа, вот так погружается тяжелая океанская кора. И это доказано. Это доказано глубоководным бурением. И вот сделали картинку такую, взяли, выделили активные окраины, взяли землетрясение и выделили 7 крупных литосферных плит. А литосфера – это земная кора плюс верхняя мантия до слоя астеносферы. Слой астеносферный – это такой слой, где скорость волн падает. Немножко, но падает, продольных и поперечных. Почему она падает? Да потому что, по-видимому, там чуть-чуть подплавлено. Сколько подплавлено – неизвестно, 2-3%. Но это вот достаточно. Кто говорит 4? Это своеобразная смазка. Астеносфера есть везде. Она то более сложная, то менее сложная. В одних местах она глубже, в других она выше, но она есть везде. И вот эти плиты литосферные, они определяют всю вот эту структуру.
Понимаете? А земной шар же это все-таки шар. Поэтому плита-то, она не плоская, как этот стол. Она имеет как арбузная корка, вот такую форму. И она идет по этой вот поверхности. Но у нас земля все-таки сплюснута. И переходя из широт низких в широты высокие, все эти плиты испытывают очень сильные напряжения. Перемещение плит решается просто, это по теореме Эйлера, сферической геометрии. Простые формулы очень, по которым узнается ось вращения и миграция вот этой плиты. Теперь вот, значит, это все подтверждено различными геодезическими методами, в частности космические. Ну вот GPS данные. Вот смотрите, вы видите, как движутся эти плиты. Они движутся так, как предсказано в тектонике литосферных плит. Атлантика расширяется, Тихий океан идет в основном на запад, на восток идет плита, которая идет в сторону от хребта, а вот Тихоокеанский хребет, он входит как бы в залив Калифорнийский, и североамериканская плита на него наезжает, поэтому в Сан-Франциско, в Калифорнии такие землетрясения все время происходят, по знаменитому сдвигу Сан-Андреас. Это подтверждено многочисленными данными. Вот новый Нувель 1А. Это тоже, таких способов несколько. Все то же самое. Понимаете? То есть ничего противоречащего тектонике плит не обнаружено в этом плане. Да, плиты движутся. Вот у нас в лаборатории была сделана такая интерпретация Лубниной Натальи Валерьевны. Развитие Атлантического океана. Вот 1 миллион лет, видите? 1 миллион лет Атлантика раскрыла. Причем это сделано по магнитным аномалиям. Это не рисунок, это очень точная реконструкция. Вот все это указывает на то, что тектоника плит работает. И вот эта тектоника плит вызывает у нас на поверхности, в земной коре, вот те события, которыми мы все знаем и подвержены. Прежде всего, это землетрясение. Вот именно движение этих литосферных плит, сжатие, растяжение, оно и провоцирует землетрясение. Что такое землетрясение? Это смещение пород, мгновенное смещение пород, когда сила, скажем, сжатия превышает предел прочности пород. Вот несколько примеров я просто хочу вам показать. Вот я был на Тайване. Вот это землетрясение у них было такое, Чичи, в 2002 году. Вот прямо эпицентр. У них разрушили там, это колледж у них разрушенный. А вот это, у колледжа был стадион. И видите, на стадионе какая волна пошла. А вот сдвиги в Мексике, землетрясение. Сдвиг на 2,5 метра. Это колоссальное землетрясение. Потому что в Ташкенте... В 1976 году, когда город был разрушен полностью, смещение на поверхности было 3 сантиметра всего, а здесь 2,5 метра. Это было мощнейшее землетрясение. Вот этот знаменитый разлом Сан-Андреас, тоже сдвиг, как бы на продолжении вот этого срединного Тихоокеанского хребта. По нему все время происходит движение, и всегда будет вот трястись и Сан-Франциско, и Лос-Анджелес. А вот это цунами, которые возникают. Значит, цунами по-японски значит большая волна в мелком заливе. Смысл-то заключается в том, что любая волна, приближаясь к берегу, если глубина примерно половины длины волны, волна начинает расти как бы вверх. Почему растет? Внизу вот трение одно, скорость меньше, а вверху скорость больше. И волна приобретает вот такую форму. Это не очень хороший рисунок, но тем не менее. Она забуруливается, и у нее такой образуется вот большой склон, на котором любят кататься на эти виндсерфинги, вот все на досках, именно на этом. И потом обрушивается на берег. Если берег отмелый, мелкий, она может пройти очень вот далеко. Вот 2004 год, я уже забыл, вот это землетрясение в Индонезии, которое стерло город Пхукет. И погибло ведь 400 тысяч. А волна-то была метр с небольшим. Она прошла, вот видите, это после, что в Пхукете осталось после этого
наплыва этой вот волны, значит, она прошла, а потом она обратно. Все, что она разрушила, она потом унесла. А если волна больше? Вот были волны от... Это тоже цунами, но волны вызваны колоссальными оползнями на Аляске. Волна была около 500 метров. Это Останкинская башня. Представьте себе, колоссальная волна. Бывают волны и по 20 метров, и по 30 метров. Но не каждое землетрясение вызывает цунами. Вот в этом проблема. У нас на кафедре, вот заведующий лабораторией тектонофизики, профессор Гончаров, вот они моделируют и занимаются, пытаясь разделить цунамигенные и нецунамигенные землетрясения. Вот еще вот технология новая, это изучение глубин океанского дна. Значит, сейчас пробурено примерно больше 1400 скважин глубоководных. Бурение на большой глубине – это очень сложная процедура. И я даже о ней говорить не буду, на картинке тут видно. Чтобы попасть с высоты 5 километров, скажем, глубины, в воронку диаметром метр, для этого нужны особые приборы, особые свойства. Но с помощью этого бурения были сделаны величайшие открытия. Это открытие века, так называемые черные курильщики, black smokers. Есть еще и white smokers, белые, но черных больше. Это вот в этих рифтовых зонах выходит такой как бы дым, в кавычках. Это не дым, это суспензия, это готовая руда. Там железо, там марганец, там цинк, там медь. Они поднимаются вверх в виде вот таких волн. И кругом этих курильщиков, а на выходе температура воды плюс 370 градусов, тогда как кругом плюс 2, обнаружена новая биота. Вот эти вестиментиферы. Вот видите, это такие паганофоры, или кольчатые черви, я даже не знаю точно. Таких не было. Мы не знали об этих, до этих черных курильщиков. А вот эти курильщики сами, вот видите, такие столбы, вот они называются чимни, ну, чимни по-английски камин. И вот видите, из них идет этот дым. Но само это тело, это руда. Вот мы все думали, как же руда может образовываться? А вот она образуется именно вот таким путем. И оказывается, на Урале, такое месторождение медное, сибайское, там были известны ископаемые, палеозойской вестиментиферы, но никто не знал, что это такое. А вот теперь это определено. Вот это очень важно. Следующий процесс – это извержение вулкана. Я просто вам покажу некоторые. Вот Сакурадзима – всегда молнии. Масса молний. Почему? Потому что электризованный пепел, а это обломки стекла, частички, они трутся и образуются такие молнии. Вот извержение у нас на Камчатке. А вот это извержение очень вам такого хорошего вулкана Эйя Флатла Йокудль, который было весной на Исландии, которое ввергло в ступор половину авиакомпаний мира. Не летали, потому что выброшенный пепел вот из трех вот кратеров, которые видны здесь, они, значит, заволокли все небо. Опять стекло. Стекло прилипает к лопаткам турбин, они плавятся, и самолет должен упасть или сесть. Вот видите, вот как это выглядит, а вот тут несчастные эти, это не овечки, а телята, которых сгоняют. Кругом пепел сплошной покрывает все это. Вот те же молнии, в этом Эйя Флатла Йокудль, опять же, это выброс этого стекла. Вот наша Камчатка. Обратите внимание на красные эти полосы и белые линии, это трассы самолетов, летающих из Америки в Японию, в Корею и так далее. Они вот пересекают эти облака. Ну, это одна из картин, когда выброшена. Так что это тоже опасность большая, геологическая. А вот это Антарктида, которую сейчас пытаются все делить. И вот нижний снимок, вот эта палка с таким набалдашником, это Южный полюс. А вот тень, которая там видна, это мой однокашник, приятель, академик Леонов, который снимает эту штуку и сам в ней отражается. На Южном полюсе. Вы понимаете, Антарктиду тоже сейчас она не остается без внимания. Она пока международная. Что будет потом, не очень ясно. Полезных ископаемых там очень много. Но вся Антарктида под весом 4-километрового щита, она вот прогнута вся. Ну вот, видите, ледники, сейчас все тает. Вот, пожалуйста, вам, как сокращается лед в Голландии.
А вот это рост насчет глобального потепления. Вот понимаете, подъем океана левый, углекислый газ, подъем температуры, все находится в соответствии, корреляция полная. Вот глобальное увеличение температуры. Вот как тает лед в Северном Ледовитом океане. Считается, если темп будет такой же таяния, то через к 30-му году вообще лед исчезнет. Уже сейчас на севере лед не 4 метра, а 2-1,5. Уже тяжелые вот самолеты сесть не могут. И еще вмешалось сейчас вот везде, по телевизору, в интернете, в газетах, что Гольфстрим почти остановился. А раз остановился, то нас ждет суровая зима, так как он не обогревает, не будет обогревать Европу. Ну, кто говорит так, кто говорит не так, но это проблема. Но человек воздействует на Землю гораздо хуже другими способами. Вот у нас в Дубне кафедра экологии в университете, наука о Земле, понимаете, занимается этим проблемой. Мы скорее погибнем от мусора, чем от чего-то, чем от метеорита какого-то. Один человек примерно тонна отходов в год. В Москве официально 12-13 миллионов, а так, наверное, 18. А утилизируется, может, 10% мусора. Где он весь-то? Вот это очень важная проблема. Ну и вот, говоря обо всем этом, я бы хотел сказать так, что наша Земля – это планета, которая живет. Живет, потому что в ней происходят процессы. Но эти процессы все связаны и с внешними явлениями. Вот мы с вами все дважды в сутки поднимаемся и опускаемся на 40 сантиметров. Лунно-солнечные приливы. Мы вроде их не ощущаем. Земля твердая, а в океане это мощные приливы. Но и внутреннее ядро у нас перемещается, а от этого смещается ось вращения. И наступают холода или более теплые эпохи. Это все связано. Вот нельзя Землю рассматривать изолированно. Она вся связана в целом. Это глобальное потепление.

0: очень много. Они все разные. И также все спорят усиленно, что глобальное потепление – это результат антропогенного стресса. То есть это мы виноваты или это чисто природное явление. Ну, были же потепления раньше, были похолодания раньше. Однозначного ответа на сегодняшний день нет. Но Землю надо изучать. Вот у нас геологический факультет МГУ, на котором 16 кафедр, которые занимаются всеми аспектами геологической деятельности. Вот я хочу довести до сведения слушателей, что геология, она хоть и не в фаворе сейчас находится, гораздо больше социальная работа или экономика, но тем не менее без геологии никуда не деться. Так как нефть, газ и другие полезные ископаемые открываются геологами. А экологи, которые вот мы воспитываем в Дубне, но воспитываем и в Московском университете на кафедре инженерной геологии, геоэкологии, это тоже очень важная специальность. Понимаете? Потому что экология неотделима, геоэкология неотделима от поверхности планеты. То есть вот эта способность человека жить в равновесии с природой, она очень важна. Я надеюсь, что и в будущем мы будем пытаться это соблюдать. Спасибо.
1: Макар Ванна, геологический факультет МГУ. Николай Владимирович, вы упомянули, что плиты как бы плавают по астеносфере и перемещаются, причем имеют целенаправленное перемещение в каком-то определенном направлении. А что вызывает это перемещение?
0: Ну, это понятно, что вызывает это вот перемещение. Это вот тот материал, который поднимается в плюмах, и выражением которого являются вот срединно-океанические хребты, и они тащат, вот если этот плюм пошел вверх, потом у него в стороны расхождение, вот они и тащат эти плиты. Причем, ведь, скажем, в Атлантике расширяется ведь не только вот Южная Америка и Африка, а часть Атлантики и плюс Южная Америка – это вместе одна плита, которая движется на запад. Африка и часть Атлантики движется на восток, но она медленнее движется, потому что она сталкивается с Евразией. Понимаете, вот движение этих плит вызывает именно вот эти потоки в мантии, которые, конечно, сейчас находятся, их изучение, я бы сказал, в таком зачаточном состоянии. Много есть идей, но точного ответа нету. Пожалуйста.
2: Чуклов Артем, Гуманитарная академия. Вот скажите, пожалуйста, насколько теоретически возможна жизнь на Марсе и насколько наши планеты схожи по своему составу и строению?
0: Спасибо. Я понял. Ну, понимаете, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, это науке неизвестно. В известном кинофильме об этом вот говорилось в свое время. Но, понимаете, тут не в этом дело. Вот в свое время в Австралии был найден метеорит. В этом метеорите определили, что это метеорит с Марса. И в этом метеорите якобы нашли следы прокариотов, сине-зеленый возраст, цианобактерии. Если это так, то значит жизнь могла быть занесена к нам извне. А для жизни что? Ну, вода нужна. Так вот на Марсе вроде бы вода есть, как и на Луне, кстати, вода есть. На Марсе вроде вода есть. Вот ее сейчас ищут все эти пафайндеры американские. Они вот бурят, чтобы найти воду. Мы следы флювиальной деятельности на Марсе видим. Были реки. Но что это текло? Это было H2O или это что-то другое было? Понимаете? Мы сказать не можем. Поэтому все наши усилия сейчас, ну, как говорится, вот мировой общественности обращены именно к Марсу. И вот туда хотят и лететь, и вот испытывают людей на совместимость, там могут ли они пробыть там полтора или два года вот так в замкнутом пространстве, в одиночестве, все. Интересно, конечно, но так это или не так, никто не знает. Еще ведь Сванте Арениус, такой знаменитый химик, в начале прошлого века выдвинул идею панспермии, что значит занесение жизни извне. Может быть, это так. Как возникла жизнь, никто не знает. Но над этим работают. Вот академик Галимов, директор Геохимического института Академии наук, у него очень интересная книга была «Возникновение жизни». Но это гипотеза. Понимаете? Конечно, мы не знаем точно об этом.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Добрый день, друзья. Мы продолжаем разговор о галактиках и будем удаляться все дальше и дальше от нашей звездной системы вглубь Вселенной. Сегодня пойдет разговор о группах и скоплениях галактик. Собственно, этот разговор мы начали в прошлый раз. Мы убедились, что мы живем в гигантской звездной системе, но она не одна, рядом с нами есть соседи. И вот этот разговор будет сегодня продолжаться. Обратите внимание на иллюстрацию, которую я поместил в этот заглавный слайд. Это удивительная картина, она получена буквально в последние годы. На ней мы находимся вот здесь, в начале координат, как всегда. Мы всегда в начале координат. А посмотрите, какие гигантские расстояния вдоль этих двух осей показаны в виде красного смещения в спектрах галактик и в виде нормального расстояния в миллионах парсеков. Это миллион, тысяча миллионов, то есть миллиард парсеков или 3 миллиарда световых лет. Это гигантская область, занимающая значительную долю той Вселенной, которую мы вообще можем окинуть взглядом. Видите, как неоднородно распределено в ней вещество, в этой области. Каждая точка – это крупная галактика или даже небольшое скопление галактик. И вы видите, что ничего однородного, никакого однородного распределения нет. Тут прослеживается структура. В некоторых местах галактики собраны в более плотные комки, то есть скопления. В других местах явно разреженное пространство, в котором очень мало или вообще нет вещества в форме звезд и галактик. Вот об этом мы продолжим разговор. Начнем с групп и скоплений. Группы – это сравнительно небольшие образования. Наша галактика, вы уже видели ее представление на рисунках, сделанных художниками, но по фактам, собранным астрономами. Так мы видим свою звездную систему, и даже трудно представить себе ее размер. Представляете, от одного края этого звездного диска до другого свет идет десятки тысяч лет. Свет десятки тысяч лет, то есть гигантская система. Но, как выясняется, в мире галактика она отнюдь не самая большая. Внешний вид галактики мы представляем себя вот так. Скорее всего, в ближайшие годы немножко придется изменить эту картину, потому что накапливаются новые данные о галактиках. Но рядом с нами есть те, с которыми мы можем как-то сравнивать свои представления о своей собственной звездной системе. Это наша соседка. Правда, 2 миллиона световых лет все-таки до нее. Считается, что это не очень далеко по масштабам межгалактических расстояний. Это туманность Андромеды. Мы ее любим так называть, хотя никакая она не туманность. Это раньше для телескопов небольшого диаметра, слабой светосилы, она выглядела как размытое туманное пятнышко. Но уже в 20 веке астрономы убедились, что это тоже звездная система, тоже состоящая из сотен миллиардов звезд, как и наша галактика, и она недалеко от нас находится. Обе они главные, два главных члена в нашей местной группе галактик. Местная группа примерно 2 миллиона лет до световых лет, а расстояние от центра нашей до центра нашей галактики, до центра туманности Андромеды, а полный радиус местной группы примерно 3 миллиона световых лет. И таким образом можно ближайшие к нам галактики именовать как единую группу. Они достаточно медленно движутся, и, вероятно, никогда большинство из них не покинет пределы этой области, которую мы называем местная группа галактик. Но она не единственная, она наоборот, она характерная для вообще распределения галактик в пространстве космоса. Помните, что это такое? Ковш Большой Медведицы. Если вы возьмете хороший бинокль или небольшой телескоп и наведете его вот на это место, то обнаружите там маленькое туманное пятнышко. Это галактика, которая тоже в свое время, еще в 18 веке, попала в каталог Месье, и ее обозначение Месье 81, М81. Еще ее называют галактика Боде, это немецкий астроном 19 века, который тоже изучал ее и пытался понять, что же это такое. Сегодня мы понимаем, что это такое. Это ближайшая к нам группа, она и ее соседки, группа галактик, которая очень похожа на нашу
местную группу. Расстояние до нее чуть меньше 4 миллионов парсеков, или примерно 12 миллионов световых лет, до Андромеды 2, а до этой галактики М81 – 12 миллионов световых лет. То есть эти две группы, группа этой галактики и группа наша, местная, они разделены заметным пространством. Давайте познакомимся с ней. Вот так выглядит на небе, на фотографии группа Мессье-81. Она там главная. Но рядом с ней мы видим еще несколько галактик. Их там довольно много, 30, даже с небольшим. По-моему, сегодня 33 или 34 члена насчитали. Но их не так легко тут разглядеть на этой общей фотографии. Видны только самые крупные – Мессье-81, Мессье-82 и еще более мелкие члены. Вот тут они показаны подписями, и вы можете посмотреть их названия. Как правило, небольшие галактики по каталогу NGC, New General Catalog, обозначаются, а яркие и более заметные по старому, еще более древнему каталогу Шарля Месье, который составлен с помощью очень маленького телескопа комета-искателя. Я напомню эту историю. Шарль Месье вообще-то был увлечен поиском новых комет. Он был первым, наверное, в истории астрономии таким ярым ловцом комет. Это была его самая главная астрономическая работа. И иногда он видел в свой телескоп такие туманные пятнышки, которые поначалу принимал за кометы, а потом убеждался, что никуда они не движутся, они по отношению к звездам фона неподвижны, понимал, что это какие-то далекие объекты, вовсе даже не нашей Солнечной системы, не кометы. И чтобы они ему не мешали, чтобы, натыкаясь на них каждый раз, вспоминать, а, это я знаю, это не комета, он составил их списочек, по-современному каталог таких вот туманных пятнышек, которые мешают в поиске комет. Ему они мешали, а мы сегодня с удовольствием используем этот каталог, чтобы по его обозначениям различать яркие, хорошо видимые галактики. В каталоге Месье их примерно 110 таких вот объектов. А по New General каталог NGC, там туда попали уже объекты, которые в 19 веке в более качественные телескопы выделили. И, конечно, Месье их заметить не мог, а современные телескопы без труда замечают. Главные два члена в этой паре – это Месье-81 и Месье-82. Можно даже сказать, что это практически аналог местной группы. Ну, М81 на Андромеду похоже, а Месье-82 на нашу галактику. Наша обычно считается немножко мельче, чем туманность Андромеды. Правда, тут тоже неполное согласие между астрономами. Некоторые считают, что наша галактика чуть массивнее, чуть крупнее. Другие считают, что Андромеда немножко крупнее. Мне кажется, что все-таки Андромеда немножко крупнее. Есть такие признаки. Ну и вот эта пара очень даже похожа на нашу и Андромеду. За одним исключением. Относительное расстояние, ну, если его измерять в диаметрах самих галактик, в этой группе намного меньше, чем в группе Андромеда – Млечный Путь. У нас все-таки Андромеда и Млечный Путь разделены намного сильнее, чем вот эти две галактики. Они находятся на расстоянии, сравнимом с их собственным размером. И к чему это приводит? А вот давайте посмотрим. Два изображения в одном и том же масштабе – оптическое и радио. На оптической фотографии кажется, что М81, М82, их соседка NGC-3077, они как-то живут своей жизнью, сами по себе. Никакого влияния друг на друга не оказывают, они далеко друг от друга, ничего между ними не видно ярко светящегося. Однако давайте посмотрим на радиопортрет этой же области в радиодиапазоне. На длине волны 21 сантиметр светит, как мы знаем, нейтральный теплый водород. Атомарный водород, астрономы обозначают его H1. Ну, H, мы говорим, это символ водорода в таблице Менделеева. А1, значит, это атомарный водород, не молекулярный, не два атома, а атомарный, но еще не ионизованный. То есть электрон там на этом атоме находится. И поэтому он излучает радиоволну длиной 21 сантиметр. Так вот,
Обратите внимание на эту карту. Что вы видите? Ну, в основном водород, конечно, сосредоточен внутри галактик. Но мы видим потоки, потоки газа между этими четырьмя. Заметьте, вот тут присутствие четвертой галактики практически неразличимо, а здесь она довольно ярко представлена. Ну и, по крайней мере, вот Месье 82 очень ярко в радиодиапазоне видна. Да и NGC-3077 тоже очень ярко. И все это говорит о том, что здесь уплотняется водород, но он перетекает с одной галактики на другую. Происходит обмен. Они взаимодействуют друг с другом. И к чему это приводит? Давайте посмотрим еще раз. Это очень хорошая фотография. Как говорят астрономы, очень глубокая. То есть тут проявились слабо светящиеся детали. И вот мы видим, это Месье 81, ее, кстати говоря, далекая периферия хорошо видна, это М82, а вот тут появился еще какой-то спутничек, Холмберг-9, спутник основной галактики. Если получить не оптическую, а ультрафиолетовую фотографию, этот спутник уже представлен довольно заметно, причем заметно в голубых лучах. А это значит, там активно образуются, формируются молодые горячие звезды. Ну, они же формируются из спиральных рукавах любой спиральной галактики. Но вот здесь в желтых лучах этот спутничек не очень ярко был виден, а в голубых вполне заметно. Это говорит о том, что перетекающий туда газ от главной галактики стимулировал там звездообразование. А это ультрафиолетовый, сделанный с помощью космического телескопа снимок. Еще раз вернусь, это фиолетовый, голубой снимок наземных телескопов. А это ультрафиолетовый, специальный спутник летал Галикс, который в ультравайолет, ультрафиолетовом диапазоне сфотографировал. Вот где самые молодые горячие звезды в главной галактике. Их почти нет, кстати, в центре. И огромное количество молодых горячих звезд в этом небольшом спутнике, который в оптике почти не виден, а в ультрафиолете оказался вполне сопоставим по яркости с основной галактикой, по крайней мере, с ее спиральным рисунком. Двинемся дальше. Давайте посмотрим на эту пару М81, М82. Ну, мы уже знаем, что они обмениваются газом. А кто является донором, а кто реципиентом, то есть кто отдает, а кто принимает газ? Ну, как выясняется, отдает тот, у кого его больше. Главная галактика М81. Газ перетекает на эту сравнительно небольшую дисковую систему М82. И посмотрите, к чему это приводит. Вот снимок Месье 82 в оптических лучах. И уже заметна какая-то активность в районе центра. А снимок в инфракрасном диапазоне, это телескоп Хаббл нам позволил, показывает, что из центральной области вырываются два потока горячего газа. В одном направлении, перпендикулярном диску, и в другом направлении. Помните, я вам рассказывал на одном из предыдущих уроков о том, что над диском нашей галактики взмывают газовые фонтаны. Горячий газ, нагретый молодыми звездами, прорывается, у него давление большое, прорывается и выпрыгивает такими фонтанами вниз, наоборот, вверх и в другой вверх относительно плоскости галактики. То же самое происходит здесь. Очевидно, там формируются в большом количестве молодые горячие звезды, вспышки сверхновых, то есть взрывы звезд, нагревают газ, и он прорывается туда. А если наложить на это изображение еще и полученное рентгеновским, вот тут перечислены все космические телескопы, благодаря которым эти изображения три в оптических, инфракрасных и рентгеновских лучах получены и вместе совмещены. Мы просто убеждаемся, что горячий, излучающий рентгеновские лучи газ вырывается двумя такими мощными потоками. Чем-то это напоминает вот эти два горячих газовых пузыря, которые я вам тоже показывал, взметнувшихся над центром нашей галактики. Но тут черной дыры, такой массивной, огромной черной дыры нет, и, скорее всего, это
говорит о том, что там активно формируются в большом количестве, часто формируются молодые звезды, они нагревают газ и заставляют его выпрыгивать, вырываться из области активного звездообразования. Вот, оказывается, какая-то непростая галактика. Одно время ее даже называли взрывающаяся, думали, что там что-то взорвалось. Ну, отчасти это правда. Там взрываются сверхновые звезды и нагревают газ, который вырывается двумя потоками из диска этой галактики. А кроме сравнительно небольших групп, типа нашей, местной, или группы М81, М82 и их соседки, таких содержащих 2-3 крупных и несколько десятков мелких членов, в космосе мы встречаем гораздо более населенные, гораздо более многочисленные группы галактик, живущих плотными коллективами. Мы их называем скопления галактик. А это одно из них. Пожалуй, среди крупных скоплений это ближайшее к нам. Оно наблюдается в направлении созвездия Дева. И поэтому называется скопление в Деве. Ну, по-латински Дева – это Вирго. Когда будете смотреть англоязычную литературу, значит, кластер, Galaxy Cluster in Virgo, или Virgo Cluster, то есть скопление в созвездии Вирго. Там насчитано более 1500 довольно крупных галактик. Ну, мелкие мы там, к сожалению, с трудом или вообще не различаем, слишком это далеко от нас, различаем только крупные, такого масштаба, как наша или Андромеда, ну, в крайнем случае, как Большое Магелланово облако. И вот таких там более 1500. Они действительно недалеко друг от друга находятся, довольно часто взаимодействуют, то есть сближаются, пролетают одна мимо другой, и таким образом как-то меняют структуру взаимную. Оказывается, скопление в Деве является плотной частью гораздо более обширной структуры, состоящий из отдельных групп и скоплений галактик. Ну, поскольку скопление в Деве тут явно доминирует, то вся эта группа названа сверхскоплением, суперкластер, сверхскопление галактик Девы. Главная часть – это, конечно, центр, можно сказать, этого сверхскопления. Это скопление галактик Девы. А наша местная группа вот здесь, а М81-82 вот здесь, ну, Дева немножко подальше от нас, примерно на расстоянии 30 миллионов барсек. Таким образом, проявила себя еще более крупная структура, которую мы теперь уже называем сверхскоплениями галактик. А отдельные скопления – это части гораздо более протяженных сверхскоплений. Вот довольно крупное скопление галактик, более 1000 членов, наблюдается в созвездии Персей, поэтому мы так и называем его скопление в Персее. И если вы внимательно посмотрите на этот снимок, кстати, два факта я все-таки расскажу вам, объясню. На этом снимке мы практически не видим следов нашей собственной галактики, то есть наших звезд. Ну, можно, если присмотреться, ну, вот вы найдете вот тут, вот сейчас дотянусь, вот это наша звездочка, она очень яркая, и даже лучики от нее видны, они в телескопе возникают при рассеянии света этой звезды. Попробуйте найти еще одну или две наших звезды по таким вот высоким поверхностным яркостям и лучикам, которые от конструкции телескопа возникают на фотографии. А все остальное – это галактики. Представьте себе такое гигантское количество галактик недалеко друг от друга. Естественно, они часто обмениваются веществом, и вот перед нами уже такой результат этого обмена. Вы чувствуете, что эта галактика немножко необычно выглядит, из нее какие-то выступы выделяются. А если в рентгеновском диапазоне сделать изображение вот этой части неба и наложить, то окажется, что это очень активная галактика. Вот так без, это оптический свет, без рентгеновского изображения, вот так мы накладываем рентгеновское и видим, что эта галактика доминирует на фоне всех прочих членов
скопление в Персее доминирует своей активностью. Она очень мощно выбрасывает, ну, во-первых, ярко светится, а во-вторых, мощно выбрасывает из себя потоки горячего газа. И, по сути, она одна является главным мотором, главным источником энергии внутри этого звездного, внутри этого скопления галактик. И так часто бывает. Почти в каждом скоплении галактик можно выделить одну, как правило, находящуюся в центре, очень массивную, которая является главным источником энергии, выбрасывающим из себя потоки горячего газа и мощного излучения. Как правило, в центре такой галактики находится сверхмассивная черная дыра, и ее окрестности являются источником этой энергии. Как правило, не всегда, но как правило, иногда там мощное звездообразование, но чаще всего бывает массивная черная дыра. Вот еще два скопления, ну, уже известное нам скопление галактик в Деве и скопление в Персее, и оба они эти изображения получены в рентгеновском диапазоне, то есть, по сути, мы видим только горячий газ, и видим, как он из вот той самой галактики, Персей А, она называется, он фактически управляет всей межгалактической средой, насыщает ее веществом и энергией. Ну, примерно то же происходит и в Деве, там в центре большой эллиптической галактики находится черная дыра, которая тоже потоки газа из себя в виде таких джетов, горячих реактивных струй выбрасывает и наполняет горячим газом все скопление галактик. Это очень интересно, ведь окрестности черной дыры, они небольшие, они размером, ну, с нашу Солнечную систему. А энергии там выделяется столько, что это заметно на фоне невероятно более крупного объекта, такого как скопление галактик. Вот удивительная мощность черных дыр тут проявляется в полной мере. Теперь обратимся к тому, о чем мы уже начали разговор на предыдущем уроке. К поискам невидимого гравитирующего вещества. Dark matter. Темная материя. Или мы договорились с вами называть ее темным веществом, потому что это вещество. Как же мы можем заметить его присутствие? А его очень много. Его много, чем, больше, чем обычного вещества. Но как заметить его присутствие, если оно темное, невидимое, само не излучает и не поглощает лучи, идущие от других источников, просто, ну, никак не реагирует со светом, с другими электромагнитными волнами. А оказывается, и тут гравитация может сказать свое слово. Общая теория относительности Эйнштейна доказывает, что луч света, проходящий мимо массивного тела, изменяет свое направление. Впервые это удалось проверить, этот прогноз Эйнштейна, когда в 1919 году наблюдали полное солнечное затмение, тогда Луна закрыла Солнце, и можно было фотографировать изображение звезд на темном, потемневшем небе рядом с Солнцем. Ну, оно было закрыто лунным диском. И выяснилось, что лучи звезд, которые должны были бы на небе звезды располагаться вот здесь, искривились, проходя мимо Солнца почти на 2 угловых секунды, и изображения стали видны вот здесь. Ну, звезды как будто бы немножко отодвинулись от солнечного диска, так сказать, разошлись на фоне солнечного диска. И именно этот небольшой угол, измеренный астрономами, доказал справедливость, ну, по крайней мере, этого прогноза общей теории относительности. Но Солнце далеко не самый массивный объект, есть и другие массивные объекты в космосе. И любой массивный объект, особенно галактика и еще более скопление галактик, тоже могут искривить направление световых лучей, проходящих от какого-то далекого яркого объекта. Ну, в данном случае здесь написано квазар, это галактика с ярким активным ядром, проходя мимо массивной галактики, лучи света изменят свое направление и попадут к наблюдателю уже так, что он увидит этот объект в другом месте на небе, не там, где он на самом деле находится, а в другом месте. А лучи, скажем, проходящие с другой стороны от массивного объекта, покажут нам другое изображение этого объекта, тоже в ином месте. Здесь и здесь мы увидим два изображения вместо одного, в том случае, если бы не было этого гравитирующего
массивного предмета. Таким образом, лучи света меняют свое направление, как бы фокусируются к наблюдателю, как будто бы здесь находится линза, обычная оптическая линза. Поэтому эффект называют гравитационное линзирование, а сами массивные объекты – гравитационными линзами. Ну, вот это явление, предсказанное в рамках общей теории относительности, оно оказалось очень полезным для изучения далеких областей Вселенной. Впервые об этом эффекте написал наш отечественный российский физик, профессор Санкт-Петербургского университета Орест Хвольсон. Чуть позже, через несколько лет, сам Эйнштейн тоже описал это явление. С тех пор оно называется явлением Хвольсона-Эйнштейна или гравитационным линзированием. И вот характерное такое расстояние от массивного объекта называют кольцом Хвольсона-Эйнштейна, или, короче, кольцом Эйнштейна, потому что про Хвольсона почему-то обычно забывают, хотя он первый написал об этом работу, и надо все-таки помнить эту историю. Почему кольцо? Потому что если яркий объект в точности находится за гравитационной линзой, то его изображение превратится в кольцо. Но если он не в точности за линзой, а, скажем, проходит вот фоном, так сказать, там, за линзой, но не совпадая с ней, то одно его изображение будет бежать вот по такой траектории, другое вот по такой. Когда он находится на ближайшем расстоянии, мы увидим как бы два его изображения вот в этих диаметрально противоположных точках, а когда немножко дальше, то каждая пара вот пары совпадающих этих изображений, они нам покажут, так перемещаясь, что это эффект гравитационной линзы. Конечно, это идеальная картина. На самом деле, если мы смотрим на какой-то далекий яркий источник, и его лучи света проходят через скопление галактик, большое скопление галактик, то там масса распределена как-то хаотически. И мы не получим такое идеальное кольцо Эйнштейна, но какие-то обрывки этого кольца, может быть, сможем заметить. Вот при большом увеличении эта картина предыдущего слайда, и вы видите вот эти вот обрывки, такие дугообразные изображения, вот здесь видно хорошо, вот здесь, вот тут. А это не что иное, как изображение далеко лежащей за этим скоплением галактик, далеко лежащей яркой галактики, искривленное их гравитационным полем. Но раз так, то по самому искривлению мы можем полную массу вещества здесь рассчитать. Это довольно несложный расчет. Он показывает, вернусь, пожалуй, к этому слайду, что вещества, звездного вещества отдельных галактик этого скопления недостаточно, чтобы создать вот такой эффект гравитационной линзы. Оказывается, полная масса вещества здесь примерно на порядок, то есть раз в 10, превосходит массу звезд, которые находятся в этих галактиках, суммарную массу звезд. Это говорит о том, что в пространстве, ну, на периферии галактик и в пространстве между ними находится какое-то невидимое вещество, dark matter, темная материя, темное вещество. И есть еще один пример, который нам просто зримо показывает присутствие темного вещества, ну, теоретически, конечно, показывает, мы его по-прежнему не видим. Два скопления галактик, вот одно скопление галактик, вот другое, пролетели, встретились в пространстве, пролетели одно сквозь другое и пошли своей дорогой дальше. Давайте посмотрим, это вот совместный портрет, о котором я сейчас буду в деталях рассказывать. Посмотрим, как каждый из телескопов разного диапазона показывает нам эту картину. Оптический снимок. Вот одно скопление галактик, вот другое скопление галактик. Они прошли и разминулись, ну, прошли одно сквозь другое, разминулись и полетели себе дальше. Это оптический снимок. Теперь мы накладываем на него рентгеновский снимок. А рентген излучает горячий газ. И мы видим, что галактики прошли, а межгалактический газ одного скопления и другого столкнулся и остался, как бы завис в промежутке между ними. Газ остался, ну, потому что газ с газом не может разминуться. Газовые облака не проникают одно сквозь другое, они сталкиваются и тормозятся.
А голубым здесь показана та масса, которую можно вычислить по эффекту гравитационного линзирования. И в этом скоплении, и в этом замечены при большом увеличении в оптический телескоп явные искажения более далеких, лежащих там вдали ярких галактик. И эффект гравитационной линзы позволяет нам полную массу вещества здесь и здесь измерить. Смотрите, газ столкнулся и остановился, а основная масса вещества прошла вместе с галактиками дальше. Это и есть, вот это вот голубое, это и есть признак присутствия невидимого вещества. У галактик небольшая масса, они бы не могли создать эффект гравитационной линзы. У межгалактического газа больше массы, чем у звездных галактик. Но вот он, а вот та масса, которая эффект гравитационной линзы обеспечила. Она тоже взаимно проникает, она ни с чем не взаимодействует. Она прошла и полетела дальше, так же, как отдельные галактики. Это очень важно. Но такое условное название этих двух скоплений, их называют скопление галактик пуля. Не знаю, чем это напоминает, пулю или нет, так уж принято называть. Но это очень четкий пример того, что основная масса в любом скоплении галактик находится в невидимой форме какого-то странного, пока еще не исследованного вещества. Значительная масса принадлежит горячему газу, который в пространстве между галактиками заполняет это пространство, и еще меньшая самим галактикам. Вот это три резервуара массы, которые содержатся в любом скоплении галактик. На нижней ступеньке сами звездные системы, на более высокой межгалактический газ, который заполняет скопление галактик, но на еще гораздо более высокой ступени, то есть по количеству массы, невидимое вещество, темное вещество, темная материя. Это очень важно. Это говорит о том, что мы не до конца понимаем природу нашего мира. Мы знаем об обычном веществе, протоны, нейтроны, составляющие тело, составляющие атомы и молекулы. Мы знаем о горячем газе, который заполняет межзвездное и межгалактическое пространство. Это, в общем, тоже обычное вещество, водород, гелий в ионизованном состоянии. Но основная масса пространства, окружающего нас, содержится в какой-то невидимой форме. И для физиков это вызов. И они обязаны в ближайшие годы найти, что это за вещество, поймать его своими экспериментальными установками. Они сейчас создаются в лабораториях, многих лабораториях ведущих стран мира. И тогда мы узнаем тайну темного вещества Вселенной. Всего доброго.

несколько тысяч работ, сотня выставок по всему миру, 17 лет жизни художницы, которой не суждено было стать взрослой. Надя была очень талантлива, и ей посчастливилось родиться в артистической семье. Мама была балериной, а папа театральным художником. Музеи, театры, книги. Этот волшебный мир окружал девочку с самого детства. До 7 лет родители не учили дочь ни читать, ни писать, ни рисовать. Не хотели искусственно торопить развитие ребенка. По вечерам папа читал Наде сказки. Однажды, прочитав пушкинскую сказку о царе Салтане, он обнаружил, что девочка успела нарисовать 36 иллюстраций. Так и повелось. Свои впечатления она передавала моментально, создавая новые миры с помощью перьевых ручек, фломастеров и цветных мелков. Отец был художником и просто не мог не заметить дарование дочери. Он показал ее рисунки коллегам, а те отправили иллюстрации 12-летней Нади в журнал «Юность». В редакции устроили выставку ее работ, а вскоре о юной художнице узнала вся страна. Надю Рушеву показывали по телевидению, о ней писали в газетах известные критики и литераторы. То, что это создала девочка гениальная, становится ясным с первого рисунка, восхищался Ираклий Андронников. Ее работы не требуют доказательств своей первозданности. Казалось, Надя хочет объять необъятное. Ее интересовало все. А серии своих рисунков она называла просто «Русский балет», «Сказки и фантазии», «Мода вчера и сегодня», «Эллины и рабы», «Мир детей», «Сила и грация». Увидеть работы Нади Рушевой мечтали все, и взрослые дети готовы были выстаивать километровые очереди, чтобы попасть на выставки рисунков гениальной девочки вундеркинда. А сама девочка, словно не замечая обрушившейся на нее славы, продолжала оставаться простой московской школьницей. Дружила со сверстниками, легко отплясывала Чарльстон, плавала, каталась на лыжах и коньках, любила слушать музыку, разную, от Рахманинова до песен Битлз. Она менялась только, когда начинала рисовать. Веселая девочка становилась серьезной и сосредоточенной, погружаясь в непостижимый свой собственный мир творчества. «Я живу жизнью тех, кого рисую», — говорила она, превращаясь в Наташу Ростову или в Наталью Гончарову, Беллу или Анну Каренину.

Любимым ее героем был маленький принц Экзюпери. Казалось, именно он, волшебный пришелец из далеких миров, научил ее видеть не глазами, а сердцем. В 1968 году известный пушкинист Арнольд Гессен обратился к Наде с просьбой нарисовать для его книги «Жизнь поэта» серию иллюстраций о детстве Пушкина. Он предложил ей вжиться в роль великого поэта и попробовать представить, как он мог рисовать в возрасте 14-15 лет. Пушкин был любимым поэтом Нади, самым родным, признавалась она. И теперь она часами изучала его наброски, пытаясь уловить каждую линию, проведенную гением, почувствовать полет его пера. И пройти вместе с ним весь путь, от рождения до самой смерти.

А летом Надя отправилась отдыхать в пионерский лагерь «Артек». Здесь она прочла впервые опубликованный роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Он и стал темой для новой, последней серии Надиных рисунков. Вдова Булгакова утверждала, что дар художницы на грани ясновидения. Конечно же, изображая перстень на руке мастера, девочка не могла знать, что точно такой же перстень носил и сам Булгаков. Не могла она знать и о том, что ее портрет Маргариты словно списан с жены писателя, когда та была молодой. Какой безошибочный рисунок! Как Надя чувствовала Христа! Как ребенок ребенка, поражалась Елена Булгакова.

Надя была автором уже более 10 тысяч рисунков, но для нее это было только начало. Данте, Сервантес, Гофман, Марк Твен. Сколько всего предстояло проиллюстрировать. А после школы она собиралась поступать в ВГИК, учиться на мультипликатора. Линия жизни Нади Рушевой оборвалась мартовским утром 1969 года. Никто не знал, что у девочки был порок сосудов головного мозга. Причиной смерти стал инсульт. Фатальный диагноз, совсем не свойственный юному возрасту. Да и божественный дар прожить жизни гениев ушедших эпох дается не всем. Гениальная девочка обладала поразительным даром проникновения в область человеческого духа, писал Арушевой академик Лихачев. Она работала почти с отчаянием, стремясь сказать людям как можно больше о балете, об античности, о Шекспире, Пушкине, Лермонтове, Толстом, Экзюпери. Откуда у этой девочки знания людей, эпох? Это загадка, которая никогда не будет разгадана. Она пришла в наш мир, будто с другой планеты, как и маленький принц. Она оказалась на Земле, чтобы напомнить людям о добре и красоте, любви и дружбе, честности и искренности, о неравнодушии и о духовных ценностях. 17 лет. Много это или мало, если взглянуть из вечности?

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архэм. Мы просим прощения за сегодня за большую задержку, связанную с нестабильным неработающим, находящимся в состоянии кота Шрёдингера интернета. То он жив, то он мертв. Вот. А у нас сегодня древние насекомые с Ярославом Александровичем Поповым в рамках рубрики «Динозавры» и не только. Ярослав, прошу вас.
1: Спасибо. Да, всем здравствуйте. Я тоже хочу всех, у всех попросить прощения, что пришлось так долго нас ждать. Но зато я привнесу хотя бы в этот мир еще капельку стабильности, потому что вот в моих лекциях сейчас речь пойдет исключительно о уже давно дохлых существах. Тут никакого кота Шрёдингера. Все уже давным-давно вымерли, все превратились в окаменелость и уже находятся в совершенно стабильном состоянии. Конечно, мы постепенно придем к миру живых, современных насекомых, но начнем как раз-таки с самого начала. Проследим, как менялись эти древние существа, как они приспосабливались, откуда они вообще появились, и как так получилось, что мы сейчас живем в мире насекомых. Если вдруг кто не знал, мы живем в мире насекомых.

работать, то я смогу вам показать следующий слайд. О, все отлично. Итак, начнем мы с такого вопроса. Кто является предком насекомых? Ну, то есть буквально начнем сначала. Безусловно, насекомые – это членистоногие животные. Это, я думаю, что ни для кого из зрителей нашего канала, нашей рубрики конкретно этой, не будет никоим образом новостью. Все-таки здесь выходит множество самых разных научно-просветительских передач, в том числе конкретно про всевозможных беспозвоночных, поэтому уж самые общие, так сказать, азы известны всем. Также уверен, что большинство из вас от мала до велика знают, что насекомые были далеко не первыми членистоногими, которые появились на планете. Вообще членистоногие начинают свое такое бодрое шествие с морей, безусловно, то есть первые были подводные, и начинается это шествие с кембрийского периода, то есть примерно 520-530 миллионов лет назад. Но первые членистоногие – это были вовсе не насекомые, некоторые из них вообще мало на кого походили, например, такая группа своеобразная динокаридиды, которых мы знаем в первую очередь благодаря очень харизматичному аномалокарису, там, с какими-то странными вот этими придатками спереди, как такими небольшими усами, с круглым ртом, с телом, как у какого-то лангуста. Ну, а также благодаря древним животным, таким как трилобиты, очень давно живущим мечехвостам, ну, вот благодаря этим всем замечательным персонажам мы примерно представляем себе, как выглядел мир самых первых членистоногих. Одними из первых неожиданно оказываются и ракообразные, и это для нас, в общем-то, тоже немаловажно, потому что, так вот я уже закидываю удочку, ракообразные сыграют в истории насекомых немаловажную роль. Кстати, вот животное, которое находится снизу, возможно, что вы его узнали, это, конечно же, щитень. Это жаброногое ракообразное. Оно имеет тоже очень древний облик, и некоторые считают, что это буквально, там, не знаю, доживший до наших дней трилобит. Но это все-таки не совсем так. Это, безусловно, рачок. К трилобитам он никакого отношения не имеет, но он тоже очень-очень древний. Тут вы абсолютно правы. Собственно, жаброногие начинают свое развитие, могу что-то перепутать, то ли с Кембрия, то ли с Ордовика, ну, где-то вот там 450 миллионов лет можно им смело давать. А, собственно, щитни примерно с юрского периода существует, то есть 150 миллионов лет. Так что 150 миллионов лет стабильности – это тоже, по-моему, прекрасно, когда мы живем в мире такого нестабильного интернета, говорить о таких стабильных щитнях всегда приятно. Но здесь же мы наблюдаем, как вы, наверное, заметили, и многоножку. И многоножка тут, безусловно, тоже не случайна. Она хоть и не является одним из древнейших членистоногих, но зато у нее есть другое достижение. Она, возможно, является древнейшим членистоногим, которое выбралось на сушу. Ведь постепенно жизнь начинает у нас устремляться в сторону суши. И первые свои робкие такие шаги уже с ногами, а не, допустим, какими-то там отростками растительными или же там грибницами. Вот что-то такое, что уже может спокойно перемещаться по суше, это было как раз что-то членистоногое. Долго велись споры, кто именно из членистоногих был первым на суше, но, судя по всему, это были именно что многоножки. И многоножки начинают выбираться на сушу в силурийский период, примерно, получается, 420 миллионов лет назад. Но для нас сейчас важнее другое. Многоножки выбрались на сушу, и они долгое время считались, ну, собственно, первично наземными членистоногими. Всяческие ракообразные и там мечехвосты и прочее, они считаются первично водными, но некоторые потом вылезли вроде мокрицы на сушу, но в целом они все еще к воде очень сильно привязаны. Однако, если мы вспомним про наших главных героев сегодняшней лекции, про насекомых, то нам станет очевидно, что они тоже являются первично наземными членистоногими. А значит, вот как-то так интуитивно хочется поискать предка насекомых где-то среди наземных членистоногих. И тут многоножки оказываются весьма неплохим кандидатом. Они уже выбрались на сушу, они уже были, безусловно, такими всеми

себя наземными. И тут неожиданно оказывается, что у них еще и дыхательная система такая же, как у насекомых. И те, и другие дышат при помощи трахей. У них есть такие тоненькие трубочки, которые проходят внутрь организма и буквально подходят к каждой клеточке. Благодаря чему, собственно, пассивно и происходит осуществление дыхания. Итак, что же у нас получается? Что, подытожим, да? Многоножки первично наземные, по крайней мере, так считалось изначально. Многоножки развили трахейную систему. Многоножки устроены очень примитивно, у них тело состоит из множества сегментов, а теоретически, по самым разным примерам членистоногих, мы знаем, что сегменты можно объединить и сделать какие-то там более сложные структуры. То есть, в общем-то, выстраивается вполне логичная картина, что если мы возьмем многоножку, немножко ее так модифицируем, то мы можем получить какое-то первое, еще, может быть, не летающее насекомое. Ну, а еще модифицировав его, уже, глядишь, и крылья появятся, и уже будет типичный представитель современной энтомофауны. В принципе, эта идея казалась настолько понятной, настолько простой и интуитивной, что на протяжении более чем 100 лет именно многоножки назывались предками насекомых. И больше того, те, кто сейчас обучаются в школьной программе и читают там учебник, по-моему, за 7 класс, или же те, кто уже давно когда-то читал, но все еще хорошо ее помнит, вы можете как бы вспомнить или проверить, перечитать, что именно эта концепция до сих пор излагается в учебниках. То, что многоножки – предки насекомых. Однако же, когда начались генетические исследования, вся эта концепция стала сыпаться. Потому что оказалось, что многоножки очень далеки от насекомых. Больше того, позже и палеонтологи внесли свою лепту. Оказалось, что были некоторые многоножки, которые обитали первично в водной среде. То есть многоножки не являются первично наземными. Они все-таки были вначале водные, а потом уже вылезли на сушу. Таким образом, и как бы вот этот статус первичной наземности потерялся. И самое главное, ну, собственно, мы просто видим, что гены разные, значит, это не может быть близкими родственниками. Так кто же тогда предок насекомых? Тут неожиданно, опять же, те же генетики показывают, что насекомые близки к ракообразным. Но если посмотреть на некоторых ракообразных, что-то от насекомых, конечно, может быть и можно разглядеть, но в целом они, конечно, ну, не особо-то похожи. Особенно если вспомнить какую-нибудь там креветку или рака. Ну да, это вот как-то далековато от, там, не знаю, таракана или кузнечика. Но некоторые из очень, на самом деле, многообразной группы ракообразных оказываются во многом похожи на древнейших насекомых. И можно, в принципе, на эту тему очень долго рассуждать, но мне кажется, и так я очень долго рассуждаю о том, кто может быть предком. Поэтому не буду уже, как говорится, подводить вас дальше через всякие дебри, когда все более и более точные схемы классификации уточнялись, и оказывалось, что тоже брононогие близкие родственники насекомых, то высшие раки, а ну, собственно, давайте подойдем к итогу, который был подведен где-то в районе 2015 года. Оказалось, что самыми близкими родственниками среди ракообразных для современных насекомых являются цефалокариды и эремипедии. Для людей, которые не очень интересуются всякой членистоногой живностью, ни цефалокариды, ни эремипедии не особо-то знакомы. Больше того, ну, в школьной программе такого точно нет. Хотя выглядят они, согласитесь, весьма так вот своеобразно, прикольно. Но, с другой стороны, глядя на них, ну, в принципе, несложно представить себе, как из этого может получиться какое-то насекомое. По большому счету, ну, особенно если на эремипедию посмотреть, ну, это практически та же многоножка. Опять же, объединяй сегменты, уменьшай количество там этих вот отдельных долек, и, пожалуйста, можно собрать какое-то протонасекомое. Возможно, что именно так когда-то этот процесс и происходил. Кроме того, эти ребята отличаются очень удобной диетой. Они, по сути, являются илоедами, то есть едят маленькие частицы
растворенной такой, или же не очень растворенной в воде органики. Если ты вылезаешь на сушу и продолжаешь вот таким вот питаться, по сути, как бы есть грунт, или же там есть какие-то там гниющие растения, ну, в общем, быть чем-то вроде таракана не по внешнему виду, а по образу жизни, то ты всегда найдешь пищу даже на очень древней планете. Всегда есть какая-то вот такая слабо перегнившая органика. Поэтому вот подобный кейс, это, мне кажется, очень классный задел для будущего наземного насекомого. Но и не только мне так кажется, видимо, и природе так показалось, и в конце концов что-то подобное ремипедии выбралось на сушу и дало начало первому насекомому. Давайте же теперь разбираться, когда это было и в каких, вот, собственно говоря, условиях сформировались те самые древние насекомые. И, между прочим, насколько эти насекомые были изначально успешными и многообразными. То есть сразу ли было очевидно, что именно они там захватят весь мир. Вот шкала времени, она же геохронологическая шкала. Значит, если вдруг кто-то не очень, так сказать, в памяти периоды выстраивает нужную линеечку, могу кратко повторить все, что сегодня я рассказывал. В Кембрии появляются у нас членистоногие. Дальше где-то в районе Ордовика у нас уже вовсю развиваются, допустим, жаброногие. Вообще первые рачки, какие бы то ни было, тоже в Кембрии. Вот в Ордовике уже конкретно жаброногие. И где-то там же, кстати, по-моему, что-то типа ремипедии начинает появляться. В Силуре уже кое-что членистоногое вылезает на сушу, и в том числе многоножки появляются. Ну, а в Девоне, вот именно в Девоне-то уже нам стоит поискать и самых первых насекомых. И насекомые, судя по всему, были изначально наземными животными. Есть только одна проблема, которая мешает нам разобраться детально в ранней эволюции насекомых. То, что, к сожалению, насекомые не обладают какими-то супертвердыми частями, которые бы идеально сохранялись в ископаемом состоянии. Если бы это были бы трилобиты, у которых панцирь пропитывался известью и становился буквально каменным, ну или еще лучше какие-нибудь там брахиоподы, кораллы, двустворчатые моллюски, еще что-нибудь такое. Ну вот что-нибудь такое, у кого есть твердая раковина такая надежная, или панцирь. Ну, тогда бы, наверное, с насекомыми было попроще. Но, к сожалению, хитин, из которого состоят покровы большинства членистоногих, и в том числе насекомых, он очень крепкий при жизни того или иного насекомого, но он, к сожалению, не обладает настолько прекрасной способностью к сохранности на протяжении десятков и сотен миллионов лет. Лишь в особых, я бы даже сказал, уникальных условиях есть шанс, что вот эти относительно миллионов лет нежные покровы все-таки сохранятся. И, как вы, наверное, догадались, в Шотландии во время девонского периода как раз сложились подходящие условия, и там можно обнаружить самых разных членистоногих и, возможно, даже самых первых насекомых. В это время местечко, которое нынче известно как, ну, точнее, не местечко, это формация, так называется, вот, которая находится в Шотландии, Райни Чёрт, или Райниевые черты, или Райни, Кремни Райни. Вот. В то время эти Кремни Райни представляли из себя еще такой полужидкий ил, который формировался вокруг гейзеров. Ну, а рядышком с гейзерами, рядом с такой водичкой, конечно же, росли какие-то древние растения. Тут мы видим всевозможные куксонии. Это такие странные, загадочные травянистые формы с тоненькими веточками и шарообразными спорангиями на концах. То есть, ну, собственно, шариками со спорами. Без листьев, хочу обратить ваше внимание. Тут уже с листьями, правда, с очень маленькими, немножко похожие на ринеофиты или псилофиты, но, с другой стороны, обладающие некоторыми уже прогрессивными чертами растения по имени плауны. Плауны-то, в отличие от псилофитов, до сих пор существуют. Так что с ними, я думаю, что многие знакомы лично.
Ну и где-то вот среди этих самых полунов и всевозможных ринеофитов можно попытаться было обнаружить самых разных древних членистоногих. И, как мы видим, тут среди этой вот гнилой какой-то растительности копошатся любители пожевать гнилятинку, в том числе древние такие полуклещи-паучки, тригонотарбиды, и, пожалуйста, они, знаменитейшие риниеллы. Очень красивое, кстати, название. Что за риниеллы? Ну, несложно догадаться, что как-то тут это должно быть связано с риниевыми чертами. Вот, то есть действительно это получается как бы маленькая риния по названию. Но по названию, а второе слово в словосочетании риниелла прекурсор обозначает предшественник. То есть такое чувство, как будто бы риниелла чей-то предок. И это не случайно. Такое им ей дали по той причине, что, собственно, изначально по предположению, что риниелла является предком насекомых. Правда, еще без крыльев, конечно же, со скрытыми такими челюстями, но насекомое. Впрочем, позже, когда ее стали изучать более детально, во-первых, оказалось то, что изначально приписывалось главе риниеллы, оказалось немножко другим членистоногим, я вам сейчас его тоже покажу. Кроме того, те особенности, которые у риниеллы удалось рассмотреть, особенности строения лапок, особенности строения тела, они сближали ее, скорее всего, с многохвостками. Это тоже очень такая необычная, малоизвестная группа членистоногих, которые долгое время считались бескрылыми насекомыми. Но в наше время считается, что это совершенно отдельная группа членистоногих. А так как это животное на многохвостку похоже максимально, насколько возможно, мы можем сделать вывод, что, видимо, к настоящим насекомым оно все-таки отношения не имеет. Так что, увы, но риниелла потеряла свой статус самого первого насекомого. А что же это за вторая такая была странная штука, которую приписывали, назвали головой риниеллы? Вот такая вот действительно голова обнаружена сохранившаяся. Позже, правда, изучив ее, ее все-таки выделили в отдельный какой-то род и вид. Она получила в конечном итоге название риниогната хирсти. Собственно, ее родовое название обозначает челюсти из райни, опять же, из риниевых черт. То есть снова отсылка к месту ее находки. И когда изучили эту голову, собственно говоря, пришли к выводу, что да, вот это действительно самое древнее насекомое. Ну, казалось бы, мы знаем, допустим, что у насекомых 6 ног. Альтернативное название насекомое – это шестиногие. Поэтому, посмотрев на тело, посчитав количество ног, можно сделать вывод, насекомое это или нет. Но как такой вывод сделать только по голове? Задача вроде бы не такая простая, но для специалистов по насекомым как раз-таки голова очень-очень является важным. Для представления о том, что это за животное, энтомологам достаточно знать только строение головы, по большому счету. Потому что в голове есть всевозможные челюсти, мандибулы, максилы или что-нибудь еще. Может, могут быть еще хелицеры, например, какие-нибудь там. Правда, они обычно уже не на голове, а чуть подальше. Но, в общем, как устроен этот самый ротовой аппарат, это крайне важный признак, который позволяет определить то или иное членистоногое в тот или иной класс. И когда здесь посмотрели на голову, обнаружили здесь вот такие шикарные мандибулы, пришли к выводу, что это, безусловно, насекомое, потому что именно у насекомых так устроен их челюстной аппарат. И отнесли его к древнекрылым насекомым. Опять же, древнекрылые прямо звучит так вот, как будто бы это что-то очень древнее и примитивное. Прямо идеально это риниогнат вписался в эволюционную историю насекомых. Но дальше, как обычно, начались некоторые сложности. И, собственно, сложности начались при дополнительном исследовании, которое было проведено спустя несколько лет, когда помимо тех челюстей, которые были обнаружены до этого, нашли еще одни челюсти, которые было сложно рассмотреть. Казалось бы, нашли еще немножко челюстей, но это же здорово. Теперь-то это
насекомое известно гораздо лучше, теперь можно его еще детальнее рассмотреть. Здорово-то это здорово, да только вот это меняет картину абсолютно. Потому что с двойным набором челюстей насекомые быть не могут. Такой набор челюстей характерен для многоножек. Поэтому неожиданно Ринеогната превратилась из насекомого в какую-то древнюю примитивную многоножку. Ну а так как мы знаем, что уже в Силуре многоножки бегали по суше, то, конечно, обнаружение очередной многоножки из сланцев Райни ну, уже не выглядело такой уж прям великой сенсацией. А самое главное, у нас снова потерялась самая древняя насекомая. Мы опять не знаем, кого же назвать прародителем всех насекомых. В 12 году в Бельгии нашли, наконец-то, еще одно насекомое. И прям про него трубили везде и всюду. Все, кто интересовался темой, точно выучили это прекрасное название. Струдиэлла девоника. Но опять же, назвали прям, как будто бы хотели вписать на века в каменную книгу истории какое-то вот такое знаковое звено. И оно того стоило, потому что это же, судя по всему, было самое древнее насекомое. Правда, вот сланцы Райни — это начало девонского периода, а здесь-то у нас уже поздний девон. Ну, как бы, хотелось бы насекомое и пораньше, но, в общем-то, на безрыбье и струдиэлла за насекомое самое древнее вполне себе сойдет. Самое главное, что у него уже голова есть, на которую можно посмотреть и мандибулы найти те самые, без каких-то дополнительных челюстей. А еще можно увидеть лапки. И видно, что лапок тут три штучки с одной стороны. То есть мы как бы можем догадаться, что, наверное, ног было шесть. Шестиногая – это, как известно, конечно же, насекомое. Ну и опять же, очень это похоже на вот это самое древнечелюстное какое-то. Которая, кстати, вообще еще и без крыльев была, поэтому у нас все идеально совпало. Как мы себе представляли самое древнее насекомое, так оно примерно и выглядело. Но тут снова появились проблемы. Новые исследователи снова переизучили эту находку и снова все испортили. Когда они ее изучили подетальней, посмотрели с помощью новых технологий, они заметили, помимо уже трех ранее обнаруженных лапок, еще раз, два, три, четыре, ну минимум еще четыре лапки. Итого у нас уже получается не шесть лапок, да, а получается сколько там, 7 на 2? Ну, вроде бы 14. Надеюсь, что считать я еще не разучился. Как бы там ни было, 14 это уже никак не годится для насекомых. И неожиданно древнечелюстное насекомое превратилось в рачка. Оказалось, что это просто рачок. Ну, итак, у нас уже в третий раз, получается, разрушается легенда. Никаких насекомых обнаружить не удается. Но все-таки вот что-то, что прям достоверно сейчас считается насекомым, есть? Есть. И родом оно из окрестностей Нью-Йорка, из девонских слоев. Там, кстати, рядышком с городом Нью-Йорк вообще шикарный девон совершенно. Например, там находят мое любимое трилобитов, замещенных пиритом. Такие. Обычно вот там маниты какие-то такие золотистые получаются, а тут трилобиты золотистые. Даже там нашли одного трилобита с яйцами на лапках или там рядышком с лапками. То есть прям буквально видно, как он икру откладывал. Ну, это вообще фантастическая находка. Но, помимо всего прочего, при растворении окружающих кремней можно еще и вычленить какие-то маленькие, совершенно такие плохо различимые, но важные кусочки древних членистоногих. И среди них нашли некоторые очень характерные, которые точно можно приписать к насекомым. Опять же, кстати, к древнечелюстным. Вот так выглядит современное древнечелюстное. Оно очень похоже на рачка, обращаем ваше внимание. Но и при этом, при всем, оно еще и без крылышек, что тоже вполне вписывается в общую нашу, наше общее представление об эволюции насекомых. Так. Ну и теперь мы с вами, получается, оказались уже где-то на границе девонского и каменноугольного периодов, и пора нам уже перешагнуть этот важный рубеж. Рубеж примерно в, получается, 360 миллионов лет назад, когда у нас планета представляет
превращается буквально в такие, в планету джунглей, в такие непроглядные, непролазные леса. Ну, кстати, насчет непроглядной, это я, наверное, погорячился, судя по тем представлениям, которые у нас есть о древних деревьях. С освещенностью это там был полный порядок, но вот пролезать там было действительно сложновато, много всяких деревьев валялось, болото, скорее всего, было изрядное. Но и самое главное, что среди этих древних загадочных плавунов можно было повстречать множество членистоногих. И это, конечно же, мы очень любим. А ведь именно на поиски первобытных членистоногих мы сегодня с вами и отправились. И в том числе, конечно же, здесь были насекомые. Однако, каменноугольный период славится не только увеличивающимся разнообразием наземной флоры и фауны, но еще и тем, что некоторые представители фауны, а именно членистоногие, стали, откровенно говоря, большими. Я бы даже сказал, очень большими и, более того, самыми большими за всю историю изучения членистоногих. А именно в это время жили там огромные артроплевры, гигантские меганевры и вот это вот все, чего мы так любим и знаем. Но если вдруг кто-то не знает, я готов лишний раз напомнить о том, какие прекрасные членистоногие встречались во время каменноугольного периода. Вот. Если кто-то не любит, ну, терпите. Сегодня членистоногих будет много. И вот здесь у нас, как вы видите, артроплевра. Гигантская совершенно многоножка, которую находили на территории как Европы, так и Северной Америки, начиная с позднекаменноугольных пород до раннепермских. Находили как кусочки этой многоножки самой, так и ее следовые дорожки. И все это позволяет судить о ее внешнем виде довольно-таки неплохо. Мы знаем, что это родственница современных многоножек. Она очень похожа на современных, как это называется, двулапые, что ли, многоножки, по-моему, так. Вот. И мы примерно можем представить себе ее размер. Скорее всего, она достигала в длину порядка 2 метров, прошу прощения, порядка 2 метров, и ширины порядка 60 сантиметров. То есть, настолько она была велика, что, в общем-то, при желании сейчас бы человек мог бы на нее сверху сесть. Вот. В некоторых я не видел ни разу, чтобы кто-то на многоножках катался, но сейчас, к сожалению, многоножки уже не те. А вот, например, в некоторых там парках развлечений, где-нибудь там еще, иногда бывают такие странные немножко развлечения, как, например, там, не знаю, сесть, покатиться на крокодиле. Ну вот, в основном там крокодилы где-то как раз не самые крупные, там, может, там, 3-метровые. Ну вот, примерно, если кто-то наблюдал подобное действие, вот можно себе представить, что примерно так же можно взгромоздиться на какую-нибудь многоножку. При этом многоножка, она еще и такая, отчасти может быть удобненькая, тверденькая. В общем-то, можно сказать, такой, мог бы быть классный автобус, если бы до сих пор она обжила бы. При этом сильно опасаться ее не стоило, потому что, судя по тем данным, которые у нас есть, она питалась, опять же, детритом, то есть какой-то разлагающейся органикой, вот этими всякими гниющими листьями и прочим. Ну, а вот это, конечно же, ее ближайший современный родственник. Покататься на нем не получится, зато он может покататься по вам. И можно подержать такое очаровательное животное в руках. Когда подставляешь ладошку, она перебирает по твоей руке всеми своими маленькими лапками. Ну, правда, прелесть. Но я напоминаю, что все-таки нам сегодня не до всяческих там многоножек и паукообразных. Мало того, что про них мы уже с вами немножко говорили в свое время, но так еще и сегодня дел у других много, у нас еще много насекомых, поэтому возвращаемся к насекомым и вспоминаем, что в конце концов им надо было стать максимально многообразными. Вот некоторые данные написаны, и вот что не прочитаешь, все прям впечатляет, там более 1 миллиона видов. Вот я даже слышу, что до 1,5 миллиона видов, тут ну, 1 миллион вроде не считали. Распространены в почве и на земле, и везде. И даже на полюсах тоже можно обнаружить какое-нибудь насекомое. Ну, просто прелесть, что такое. Сразу хочется спросить, вот так вот прям с микрофоном подойти, как любят журналисты, и сказать, дорогие насекомые, что же привело вас к успеху? Ну, и я уверен, что если бы насекомые были бы способны ответить на этот вопрос, то ответ был бы крылья.
Покуда насекомые были бескрылыми, они мало чем отличались от каких-нибудь там многоножек. Но крылья изменили полностью весь расклад. Ну а раз так, то немаловажно разобраться, а откуда есть пошли крылья насекомых. И предлагаю этим вопросом как раз заняться подробнее. Тем более на сей раз есть хотя бы что уже рассказать, есть что обсудить. Буквально еще несколько лет назад про крылья можно было рассуждать очень теоретизированно и практически не опираясь ни на какие данные. Теперь же все изменилось благодаря одному генетическому исследованию 2020 года. В этом генетическом исследовании сравнивались самые разные современные членистоногие, но в первую очередь, конечно, близкородственные насекомые и ракообразные. И было отмечено, что оказывается лапка насекомого и лапка ракообразного во многом похожи, буквально там по сегментам можно найти одинаковые какие-то части, за исключением одного нюансика, что вот здесь-то как бы запчастей чутка поменьше у современных насекомых по сравнению с ракообразными. Ну а самое главное, вот тут сверху, значит, в верхней части, видите, ножка раздваивается на две части. Одна ножка, чтобы ходить, вторая ножка, чтобы дышать. Ну и сверху имеется такая вот пластиночка. Вот. Опять же, те, кто хорошо знают трилобитов, знают, что трилобиты дышат ногами. Ну, вообще-то говоря, не только трилобиты, и, пожалуйста, там, быкоплавы тоже дышат своими ногами, по большому счету. Но важно то, что тут еще есть такая пластиночка замечательная, которая сверху все это закрывает. Называется она коксальная пластинка. А здесь, снизу, мы видим тоже вот такой вот базис замечательный, но не видим жабры. Оно и понятно. Какая жабра? Это ведь у нас все-таки животное, которое живет на суше. Ему жабра не нужна. Но и пластиночки мы этой не видим. И вот когда были проведены генетические исследования и эмбриологические исследования, и было показано, чего и как, и откуда формируется, неожиданно оказалось, что вот эта вот самая пластиночка коксальная, это как раз-таки один из элементов будущего крыла. А дальше там еще одна, вот на там рисунке не была показана, здесь она показана, так называемая тергальная пластиночка. Она, судя по всему, практически идеально соответствует уже крылу насекомого. То есть получается, что изменив вот эту верхнюю часть ноги, и в том числе превратив пластиночку в крыло, насекомые, собственно, и добились того самого невероятного успеха, который, собственно говоря, позволил им стать самой многообразной группой животных на планете. Кстати, что весьма любопытно, вот эта вот тергальная пластиночка, она используется даже некоторыми многоножками для того, чтобы тоже как-то парить и иногда даже немножко управлять своим полетом. Проводились буквально эксперименты, когда многоножек скидывали с высоты и смотрели, что они будут делать. Вот. Ну, как известно, ученые очень добрые люди. Но и теперь, поговорив немножко про теорию, посмотрим на практику. А на практике мы видим самое древнее крыло в породах возрастом 324 миллиона лет назад. Опять же, напомню, от 360 до 300 – это каменноугольный период. То есть как раз где-то там, ну, уже во второй половине каменноугольного периода, у нас появляются первые летающие насекомые, а уже к концу каменноугольного периода эти изначально мелкие летающие насекомые становятся настоящими гигантами и полноправными первыми королями неба. Среди первых были, например, тараканы. Так что, когда говорят, что тараканы очень древние, верьте, правильно говорят. А вот когда говорят, что раньше были тараканы, такие, как эти самые, не знаю, поросята, такие толстые, жирные, вот, и, мол, если мы бы тогда бы жили, то мы бы уж точно бы питались бы насекомыми. А вот этому можете особо не верить, потому что до сих пор ни одного супергигантского таракана, даже каменноугольного периода, найдено не было. Самые крупные древние тараканы сопоставимы по размеру с современным мадагаскарским тараканом. А вот кто уж действительно был гигантским, так это, конечно же, всевозможные родственники стрекоз, такие как меганевры или меганевропсисы. Это, кстати, не одно и то же. Меганевры – это каменноугольного периода, с большими крыльями, меганевропсис пермского. Вот, собственно, пик кислорода и пик размера насекомых приходится на
конец Каменноугольного, начало Пермского периода. Где-то от 310 до 290 миллионов лет назад. А если вдруг кто-то, опять же, не слышал ни разу, не читал, запутался, почему, собственно, в какой-то момент насекомые стали большими. Вот насколько большими можно посмотреть, там тут и надпись есть специально обучающая, 70 сантиметров размах крыльев, вот, пожалуйста, примерно показано, как это могло выглядеть. Опять же, если читаете где-то про метр, полтора-два, это уже преувеличение. Пока что больше 70 сантиметров не нашли, но это тоже неплохо. Вот. Так вот, почему они все-таки вырастали настолько большими, и почему сейчас таких гигантов нет? Главная причина, судя по всему, все-таки в содержании кислорода. Дело в том, что, как я уже упоминал, у всех этих наших замечательных насекомых дыхательная система крайне примитивная. Они дышали и продолжают дышать при помощи трахей. Трахеи – это просто трубочки, которые идут к разным органам. Трубочки – это, конечно, хорошо. Но если нету какой-то особой системы, которая бы прокачивала воздух, как у нас там, не знаю, допустим, диафрагма туда-сюда, закачивает и выкачивает кислород из наших легких, то, ну, сложновато получать большое количество кислорода. Ну и кроме того, как бы не имея непосредственно кровеносной системы такой вот эффективной, не имея, ну не то чтобы кровеносной системы не было, но хорошей кровеносной системы не было, такой, прям как у нас, замкнутый, симпатичный. Кроме того, не имея такую довольно примитивную систему дыхания, которая мало позволяет кислороду из окружающей среды забрать, очень важно, сколько этого кислорода исходно в среде. Соответственно, чем кислорода больше, тем теоретически можно и тело увеличить, потому что даже в самые-самые недра тела все равно какое-то количество кислорода необходимо попадет. А если количество кислорода уменьшается в процентном отношении, то внутрь тела он уже плохо проникает, и, соответственно, тело приходится уменьшать. Скорее всего, это главная причина. Были еще другие рассуждения о том, что, например, в целом воздух был более плотный, и там, взмахнув большими крыльями, можно было спокойно подняться наверх, а сейчас уже все не так, как прежде. Как известно, раньше было лучше, вот там эти многоножки больше, стрекозы летали выше и так далее. Вот, это все из этой оперы как раз. Но и есть там рассуждение насчет того, что, мол, все эти стрекозообразные, они такие большие выросли, потому что у них конкурентов не было, а потом-то вот конкуренты появились и все, и вот тогда-то они уменьшились. Но, судя по всему, все эти версии не очень работают, потому что насчет плотности воздуха прям таких вот супернадежных данных до сих пор нет относительно каменноугольного периода. Относительно того, что из-за конкурентов, собственно, насекомые не могут вырасти, есть как раз очень хорошие данные. И данные заключаются в том, что гигантские насекомые вымирают сильно раньше, чем появляются первые летающие конкуренты, даже хотя бы в виде каких-то парящих крупных, там, не знаю, кюнявравуса, по-моему, так они зовутся. Вот, целуравравусы, которые, ну, собственно говоря, по большому счету даже вряд ли могли бы конкурировать еще с насекомыми, потому что они не были настолько эффективными. Ну и в любом случае, даже если их считать суперконкурентами, которые вытеснили наших меганевр, происходит большая нестыковка примерно в 30 миллионов лет. То есть вымирают у нас меганевры, проходит 30 миллионов лет, и после этого уже появляются первые позвоночные, которые учатся летать. Так что, ну, с конкуренцией тут вряд ли это связано. Ну, как бы там ни было, хорошо, что было много кислорода, это позволяло насекомым быть большими и позволяет нам вот, как бы представлять себе вот этот дивный, удивительный мир огромных животных, в котором стрекоза была способна буквально утащить какую-нибудь маленькую древнюю ящерицу или, допустим, какого-нибудь древнего звероящера нашего предка. Но также, возможно, они охотились на диктионеврит. А диктионевриды, в свою очередь, это было что-то типа меганевры, только растительноядное. Размах крыльев, правда, был чуть-чуть поменьше, 45 сантиметров, но в целом сопоставимо. Однако, что нам интереснее всего у диктионеврит, это наличие вот этих вот самых передних пластиночек. То есть, по сути, это та самая интегральная пластиночка, которая
не развилась до конца в крыло. И, во-первых, мы видим, как четко эти пластиночки соответствуют каждой лапе. То есть мы видим, что было 6 лап, 6 этих самых пластиночек, и получилось 6 крыльев. Ну и потом мы понимаем, почему, собственно, сейчас у насекомых максимум 4 крыла, а то и 2. Но все очень просто, потому что, собственно, передние крылья оказались ни к чему. Они были малоэффективны, и они, в конце концов, исчезли. Ну вот у нас есть такое переходное звено, которое позволяет некоторые аспекты эволюции ранней членистоногих раскрыть. Ну и теперь, когда мы уже поговорили про становление насекомых окончательно и бесповоротно, осталось только добраться до самой-самой главной, самой распространенной группы насекомых, собственно, тех самых, которые там как раз имеют разнообразие там больше 800 тысяч видов, больше половины, ну даже можно сказать, там, по-моему, процентов 80 от всех насекомых. Это жуки. Первые жуки появляются, судя по всему, в Пермском периоде, хотя их происхождение до сих пор вызывает некоторые вопросы. Была идея то, что они произошли от тараканов, но, честно говоря, помимо отдаленного такого сходства и некоторых небольших совпадений по морфологии, ну, тут как бы эта теория довольно-таки слабая получается, там мало что подтверждает. И была идея, что они могли произойти от неких протелитроптер. И это полностью вымершая группа, и вот она как раз во многом похожа на современных жуков. Это были такие небольшие насекомые с неполным превращением, то есть у них детеныши, собственно, не летали, хотя были уже похожи на взрослых, а потом становились летающими. И по ряду признаков они похожи на жуков, только у них еще верхние крылья не были жесткими, как положено жукам. Ну и можно легко представить себе, как именно из них потом появятся жуки. Так что сейчас вот эта версия с протелитроптерами выглядит достаточно убедительно. А вот, собственно, где, когда и как появился первый жук, тут опять начинаются некоторые сомнения, так же, как и с появлением первого насекомого. Может быть, история не настолько захватывающая и не настолько тоже продолжительная, но есть, например, у нас тоже кандидат, который раньше считался жуком, а теперь уже сомневаются. Это некая одифлебия. Одифлебия – это такое вот американское животное, которое было известно только по крыльям, по большому счету. Ну, тельце тут тоже есть, но там практически ничего не сохранилось. А вот крылья очень были похожи на крылья жуков по ряду признаков. Хотя, собственно, жестких крыльев, как положено жукам, тут не видать. Но все-таки вот это жилкование своеобразное, жукоподобное, оно может быть и результатом какой-то конвергенции, как говорят. То есть, может быть, это не совсем жук, а просто что-то на него похожее. Да и ряд других признаков как-то его отдаляет от жука. Поэтому прям однозначным жуком до сих пор считается калиопсис, которого обнаружили в Германии, Чехии и в ряде других мест, в том числе и в России. Вот. Он уже точно был прям настоящий жук. Чем-то, кстати, вот мне он напоминает, по крайней мере, внешне жука-солдатика. Ну, не знаю, может, у вас какие-то другие ассоциации возникнут. Но самое главное, что так же, как и с насекомыми, которые вначале не представляли из себя какую-то супердоминирующую, суперперспективную, какую-то суперудачную группу, точно так же и жуки в своем изначальном исполнении никоим образом не намекали на то, что когда-то они станут доминирующими животными. Они составляли от всей энтомофауны, то есть от всевозможных насекомых того времени, менее 1%, даже можно сказать, скорее, менее половинки процента. Так что жукам еще все равно предстояло пройти довольно большой и длинный путь. К счастью, у нас сейчас появились некоторые интересные способы исследования жуков, которые раньше нам были неизвестны. И это намекает на то, что, возможно, в ближайшем будущем находок всяческих жуков будет сильно больше. И один из таких вот способов, во-первых, много всякого янтаря понаходили, в том числе в тех местах, где его раньше не знали. Про это мы еще поговорим. Но еще нашли неожиданно в капролите, то есть фекалиях, оставленных вот таким вот динозавроморфом, вот такого симпатичного жука. Назвали его Триомикс капролитовый. Но он настолько хорошо сохранился, что это позволило сделать вывод, что, наверное, капролит сам чем-то похож на янтарь, допустим. И благодаря к
Крапоролитом можно изучать самых разных насекомых. То есть, возможно, что в будущем, изучая те или иные крапоролиты, будут обнаруживаться все новые и новые формы членистоногих. Так что это такая, кажется, перспективная вещь. Ну, а теперь, когда мы уже поговорили про даже про жуков, мы можем переходить к еще одной известнейшей группе наших насекомых. Это перепончатокрылые. Если вдруг, опять же, кто-то немножко в насекомых путается, перепончатокрылые – это кто? Это, ну, вот, показанные на картинке пилильщики, наименее известные, собственно, из перепончатокрылых. Это гораздо более известные пчелы, осы и так далее. И это, например, муравьи, тоже перепончатокрылые. То есть, ну, группа действительно крайне важная, и нам сложно себе представить мир без перепончатокрылых. И, конечно же, было интересно, когда и как они, собственно, появились, как появился первый муравей и так далее. Сразу могу сказать, что первые перепончатокрылые – это были не осы и не муравьи, а скорее именно что пилильщики. Пилильщики – это самая такая, получается, базальная древняя группа. А пилильщики появляются на Земле порядка 220-230 миллионов лет назад, во время триасового периода. А вот уже осы, потом пчелы, муравьи, это история примерно 100 миллионов лет назад, то есть это уже получается середина мелового периода. Так что первые перепончатокрылые как группа в триасе около 220, а вот первые уже там осы и прочее около 100 миллионов лет назад. Двукрылые. Насчет двукрылых есть тоже много-много разных всяких соображений, представлений, как чего формировалось. Но одно можно сказать точно, что, судя по всему, двукрылые появляются в триасовом периоде, тоже порядка 220-230 миллионов лет назад. Кто такие двукрылые? Если кто забыл, это мухи и комары. Некоторое количество всяких запчастей от этих самых существ находили в триасе еще очень давно. Вот, пожалуйста, статья, из статьи, например, 2003 года. Но не было понятно до конца, кто это такой. Ну, скорее всего, муха, но не очевидно. Вот. Там, в принципе, много всяких вариантов. Как один из вариантов, может быть, скорпионница. Кстати, правда, похоже. Тоже двукрылая. Вот. Но, к счастью, были также обнаружены и целые отпечатки. Вот, например, пожалуйста, в Монголии обнаружили отпечаток скорпионницы. Собственно, как выглядит скорпионница, мы только что с вами видели. А это вот примерно та же скорпионница, только без вот такого вот жала, загнутого назад, и с немножечко видоизмененными ротовыми челюстями, которые позволяли этому насекомому пить нектар. И вот то, что у него ротовой аппарат был так сильно изменен, намекает на то, что, видимо, это был опылитель. Это было насекомое, которое связано с цветами. А значит, уже когда он существовал во время юрского периода, было что-то, что можно опылять. И да, судя по современным данным, цветы появились как минимум в юрском периоде, а уж бенетиты, такие своеобразные растения, похожие, конечно, на какую-то пальму, при этом у них плоды как шишки, но еще и при этом шишки с нектаром внутри. Очень такая своеобразная группа. Так вот, бенетиты в то время вообще одной из доминирующих групп, и они тоже стали использовать насекомых для своего опыления. Поэтому они привлекали всячески вот таких длинноносиков. Но давайте продвинемся немножко поближе к уже более привычным нам двукрылым, таким, например, как муха. И вот совсем недавняя работа 2023 года, в которой удалось описать самую древнюю муху из середины триаса возрастом порядка 230 миллионов лет. Назвали ее Галлия. Некоторое время там сомневались, то ли это муха, то ли комар, но в итоге вроде оказалось, что все-таки это муха. Это можно узнать как минимум по строению крыльев, но как максимум по строению усов. Вот так, соответственно, выглядят усы у длинноусых. Это у нас комары, а так вот у нас выглядят усы у короткоусых, как у мух. Но продолжим наше путешествие среди... Да, вот, собственно, примерно так, возможно, выглядела самая древняя муха.
Это такой вот современный, но очень древнего облика муха Архицерус. Ну а мы тем временем продолжаем наше путешествие и встречаем еще одну очень необычную муху, опять с длинным хоботком. Вообще-то говоря, сейчас такие тоже есть, и питаются они нектаром. Ну а раз в прошлом обнаружили такую муху, то можно предположить, что и она тоже питалась каким-то нектаром. Нашли ее, кстати, обращая внимание, на юге Казахстана, в Каратау. И там же удалось обнаружить вот такую вот протошишку от вот этого растения с зелеными листьями и с такими цветущими шишками. И эта протошишечка принадлежала Бенетиту. Видимо, именно с нею, собственно, взаимодействовала древняя вот эта муха. Больше того, одна из этих шишек, она идеально по глубине совпала с длиной хоботка мухи. Такое удается найти крайне редко. Прям целая экологическая связь. Идем дальше. И следующий момент – это комары. Комары тоже двукрылые насекомые, и тоже они появляются еще в триасовом периоде. Про это мы точно знаем. Но беда в том, что появление комаров вовсе не означает появление кровососов. Ведь далеко не все комары питаются кровью. Начнем с того, что даже среди комаров, которые могут кусаться, есть комары, которые не кусаются, есть те, которые кусаются. Кусаются у нас, соответственно, самки, не кусаются самцы. Но но первые комары, в любом случае, судя по всему, были как раз-таки не кусачие, не самки, не самцы. То есть первые комары – это были вообще животные, которые пили исключительно нектар. Это мы знаем благодаря ряду признаков. Вообще, у современных комаров, конечно, можно много по каким признакам узнать, что они кусаются. Но в первую очередь по строению их хобота. Вот здесь показано, как хобот прокушен. Они там по одной половинке хобота внедряют слюну. Дальше в другую половину хобота всасывают кровь и, в общем, таким образом, собственно говоря, существуют. Вот. Ну, а первые комары, которые были найдены, судя по всему, относились к толстохоботным. Вот так выглядит современный толстохоботный комар. И, как я уже упомянул, эти комары мирные, пьют нектар. И когда изучили очередное крылышко, только теперь уже из триасового периода, возрастом 240 миллионов лет, пришли к выводу, что это действительно толстохоботный комар. Ну, а начиная с конца юрского периода или и в меловом периоде, собственно говоря, комары потихонечку, полегонечку перестраиваются. Впрочем, когда появился первый комар, который уже пил кровь, сказать однозначно пока тяжело, мы только знаем, когда уже точно они жили. Вот, допустим, очень знаменитый есть янтарь из Мьянмы, он же Бирма, им возрастом около 100 миллионов лет, и там находят комаров, которые вполне себе кусаются. Вот тоже комар, тоже из... тоже комар, тоже, видимо, из каких-то этих юрских отложений. Подождите, сейчас, секундочку. Нет, прошу прощения, это меловой. Вот это тоже комар, и тоже, судя по ряду признаков, он относится к толстохоботным. По крайней мере, усы у него ближе к толстохоботному. Но в то же время, по ряду признаков, в том числе по строению хоботка, он похож именно на кусачего комара. То есть получается, что этот комар имел какое-то такое переходное строение между еще не кусающимся толстохоботным и уже вполне себе обычным, привычным нам кусающимся комарам, ну, современным москитам. И он даже получил название такое Libana calyx intermedius, что обозначает как бы ливанский комар промежуточный. Возраст его 125 миллионов лет. Это тоже янтарь, только еще более древний, чем янтарь даже из Бирмы или Мьянмы. Ну и раз уж мы заговорили про янтарь, вот вам, пожалуйста, собственно, Мьянма. Бассейн Качин, где находят янтарь и вот так его продают. Раньше на таких базарах палеонтологи, собственно, большую часть янтаря собирали, а потом его изучали. Но сейчас с этим сложность появилась, потому что политика не позволяет большинству палеонтологов из разных стран ездить в Мьянму.
потому что считается, что покупая янтарь, поддерживаешь там деятельность, как это сказать, революционных групп. Выразимся так. В общем, неспокойно нынче в Яме. Ну, а мы тем временем продолжаем наше путешествие и поговорим еще о некоторых находочках из этого самого янтаря, который уже удалось изучить еще в те времена, когда янтарь можно было покупать. Вот, например, там обнаружили блоху. Прошу прощения, где же блоха из этого? О, видимо, они немножко перепутались. Вот всякие вши и блохи из янтаря в Бирмингеме. Сидят они, причем, на перьях динозавров. То есть они, можно сказать, такие пироеды, мезофтирусы. Вот с таким вот счастливым выражением мордочки они жуют перья динозавров. Ну, а первое, я, честно говоря, не знаю, почему она тут оказалась, но рада, что раз уж оказалась, давайте прокомментирую. Это у нас блоха, тоже, правда, сильно более поздняя, уже из доминиканского янтаря, ей около 20 миллионов лет. Вообще, первые блохи известны, по-моему, с юрского периода, если ничего не путаю. Вот. Ну и в меловом периоде они уже вовсю процветали. Так что история блох нам тоже более-менее известна. А конкретно, почему эта блоха замечательна? Потому что в ней удалось найти возбудителя чумы. Вот, причем возбудителя чумы, разумеется, млекопитающих. То есть получается, что эта блоха была переносчиком заболевания, как, собственно, и некоторые современные блохи. Что лишний раз доказывает, что, в общем, такие всякие паразиты имеют длинную историю. Ну, а вот про янтарь из Бирмы можно рассказывать вообще бесконечно, потому что там огромное количество самых разных насекомых, поражающих воображение, но иногда играющих очень важную эволюционную роль. Ну, собственно, настолько это все большая группа и большая история, что даже у нас на канале уже когда-то был выпуск, посвященный прямо исключительно янтарю. Там, собственно, из этого выпуска, наверное, 80% было именно про янтарь из Мьянмы. Но буквально несколько из самых интересных таких животных я покажу, и потом покажу переходные звенья. Вот это, например, филохриза. Точнее, вот это не филохриза, это мох. Вот это мох, вот это мох, вот это филохриза. Но, как видите, отличить их прям очень сложно. Потому что это насекомое маскировалось под местность. Вот так, возможно, оно выглядело. Довольно любопытно, что это на самом деле не взрослое насекомое, а это только личинка. А в дальнейшем оно развивалось во что-то вот наподобие такой маленькой какой-то паденочки. Вот. Другое очень необычное насекомое – это муравьи. Ну, можно сказать, что сами по себе муравьи они не представляют из себя что-то сверхъестественное. Но первые муравьи, безусловно, ценны. А самые древние муравьи как раз родом из Мьянмы и родом из Испании, тоже из испанского янтаря. И тому и другому янтарям около 100 миллионов лет. Попадались и вот такие очень странные персонажи, которые прямо-таки и непонятно с кем сравнить. Они вроде и на муравьев похожи, а вроде как бы и на термитов похожи, а вроде вообще ни на кого не похожи. В конце концов пришлось их выделить в отдельное семейство, Этиокоринатусы. То есть это явно какое-то насекомое, которое не дожило до наших дней. Были вот такие животные, которые подсказывают, что не только приобретать вид каких-то палочек, как у современных палочников, насекомые научились еще со времен динозавров, но и приобретать вид друг друга они научились еще тоже 100 миллионов лет назад. Еще тогда они были большими специалистами по мимикрии. Здесь вот у нас, например, таракан, вот по голове его хоть как-то можно узнать как таракана, решил притвориться летающим муравьем, чтобы его не съели, потому что муравьи, они кусучие, их особо никто лежать не будет. Вот. Например, это Тея, такой тараканчик. Вот. Вон такие есть лингва мирмакса, это тоже из муравьев, но очень необычных муравьев, с такой вот гигантской челюстью, еще и металлизированный, как по некоторым представлениям получается. Хотя здесь споры ведутся, некоторые говорят, что это все ерунда, это просто там обнаружили остатки железа из-за крови, а не из-за того, что там было железо именно в его челюстях. Но в любом случае, сам по себе дизайн челюстей намекает на то, что они кого-то могли проткнуть, буквально поднять
на своем вот этом роге, шипе, и высосать из него гемолимфу. Такие получаются как бы рыцари-вампиры. Ну а также, помимо самых первых муравьев, самые древние пчелы тоже проявляются в янтарях. И в том числе в янтаре из Бирмы. Например, перед вами мелитосфикс, который по ряду признаков похож и на пчелу, и на осу одновременно. Если что, осы появились чуть-чуть пораньше, пчелы попозже. И при этом осы происходят от пчел. Вот это как раз что-то, имеющее признаки и того, и другого. А это прям

0: Удивительная находка. Шоу, что тут такое большое и вкусное. По-моему, надо есть срочно.
1: А вот наш, у нас был вчера эфир очередной с путешествием с натуралистом Александром Хабургаевым. Mm-hmm. Он говорил, что в Азии, наоборот, все, то, что более мелкое, считается более деликатесным. Да. Чем мельче, там какие-нибудь морские коньки зажаренные на палочке, вот. Вот чем меньше, тем вкуснее. А чем больше, тем они как бы не то, что менее вкусные, менее предпочтительные для азиатов. А, ну, это так вот он было заявлено. Но... Поэтому следующий вопрос. Ярослав, считаешь, что гигантизм карбоновых насекомых, так как много кислорода, а что есть причина: высокая плотность атмосферы, высокое парциальное давление О2 позволяло легче проникать в трахеи?
0: Так, ну, немножко сложновато, может быть, я не совсем уловил.
1: Ну, я дословно зачитал вопрос.
0: Но, да, но я так понял, что вопрос в том, если я правильно понял, вопрос в том, что важнее, то, что было много кислорода просто процентно в воздухе, или же то, что воздух был более плотный, и, вот, короче говоря, именно большая плотность и давление позволяли глубже проникать кислороду. А на этот счет сложно дать однозначный ответ, потому что у нас все-таки, ну, по крайней мере, из того, что я читал, опять же, не берусь говорить, что я что-нибудь не упустил в этом плане, потому что очень много всяких работ, может быть, кто-нибудь когда-нибудь это и прям понаизучал очень детально. Но из того, что я читал, там были какие-то очень противоречивые данные насчет плотности, то есть вроде бы есть ряд работ, которые утверждают, что плотность была повышенная, но как-то без особых доказательств. Вот, поэтому... А вот насчет того, что кислорода пропорционально было больше, вот на этот счет есть вполне себе хорошие биохимические маркеры, и тут как бы сомневаться не приходится. Поэтому то, что кислорода было больше, это влияло точно. Насчет давления тут уже дискуссионно. Если оно было повышенное, то да, это тоже было классно, это тоже помогало. Но было ли? Было ли давление, был ли мальчик? Вот тут вот уже сложно.
1: Не помню, вы говорили в лекции о том, кто был предок многоножек.
0: Нет, об этом я не говорил. Ну, вообще у нас это была такая своеобразная тоже группа. Я вот, к сожалению, так как сегодня все-таки не про многоножек, не на многоножках делал акцент, я и не повторил, я и забыл, как это называется, группа. Но это такие водные были, своеобразные членистоногие силурийского периода. Кстати говоря, пресноводные. Вот. Ну, собственно, похоже немножко на многоножек, но с жаберками еще. Ну, и ближе они по родству, если я ничего не путаю, опять же, к хелицервам. Но, к сожалению, вот только очень такое расплывчатое определение, ничего, никакой конкретики сейчас сходу не воспроизведу. Я даже знаю, у меня где-то там слайдик был вот с одной этой такой животиночкой, но сейчас я прям это, боюсь, тоже быстро не найду.
1: Следующие три таких больших возражения, комментарии, может быть, даже возмущения.
0: Ух ты как!
1: Да. Ярослав, сколько можно вводить в заблуждение любителей палеонтологии? В причине размеров гигантских насекомых в карбоне. Так. Не потому, что они были гигантские, что было много кислорода, а потому, что их не ели. И продолжение. У гигантских насекомых в каменноугольном периоде не было выедающих их конкурентов. И сейчас они гигантские там, где их не выедают из-за размеров. И последний абзац. Например, гигантские палочники 30 сантиметров в размере, вполне каменноугольный размер. Или бабочки с размахом крыльев тоже до 30 сантиметров. И это в джунглях, где их поедают сейчас.
0: Ну, опять же, я не берусь судить, насколько активно не поедают крупных бабочек, но что-то вот у меня такое вот воспоминание как-то о джунглях, что там всех поедают, поэтому я вот сомневаюсь, что там прям полное у них благоденствие. Но конкуренция, безусловно, была играющим фактором. Но я так уже три раза на эту тему рассуждал. Опять же, если бы все было бы однозначно, конечно бы уже давным-давно во всех учебниках было бы прописано бы какой-то один какой-то факт. Ну и ладно, учебники, допустим,

0: у нас мало редко обновляются, к сожалению, ну, допустим, в каких-то научно-популярных книжках, в научных статьях в конце-то концов. Но все равно периодически в одной статье там написано, что вот конкуренция важна, в другой пишут то, что конкуренция фигня, главное кислород. Ну, а чаще всего пишут то, что как бы вот кислород, да, ну и конкуренция тоже важна. Ну, я думаю, что, конечно же, все важно. И кислород важен, и конкуренция важна. Но уже пятый раз повторяю, что мне кажется, в данной ситуации кислород первичен, конкуренция вторична. То есть, да, если была бы конкуренция, скорее всего, было бы им хуже. А не было конкуренции, они были радостны. Но, с другой стороны, конкуренции особо еще не началось, а их уже не стало. И это было еще начало пермского периода. Вот. Может быть, конечно, вот опять же завтра будет упоротый палеонтолог, вот может быть он мне как раз все и наконец расскажет, все, что он думает обо мне и об этой гипотезе, которую я вот всячески сегодня пытался продвигать про кислород. Но это будет завтра, не пропустите, как говорится. Вот, а сегодня я все-таки, не переубедили меня, я все-таки считаю, что кислород важен.
1: Ярослав, большое вам спасибо за сегодняшний эфир. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Мы позже начали, вот, но вынуждены вот закончить. Извините, что если ваши вопросы не все были заданы. Часть вопросов, я вижу, не по теме эфира. Просим вас, конечно же, мы ждем ваши вопросы по теме эфира. Остальные вопросы просим перенести на следующие эфиры через неделю и далее. Спасибо.
0: Ну что ж, дорогие друзья, да, к сожалению, сегодня у нас получился такой эфир немножечко шебутной, но мне кажется, что в целом идею поговорить о насекомых реализовать нам удалось, пообщаться удалось. По крайней мере, мы возобновили наши эфиры, а то был прям недельный перерыв. Вот, многие загрустили, сказали, куда пропал человек.
1: Двухнедельный.
0: Ну да, имею в виду, что неделя пропустилась, да, двухнедельный перерыв. Но теперь я думаю, что все у нас будет по порядочку, все будет уже как обычно, каждую неделю будем выходить, будем общаться, будем встречаться, и тогда так много вопросов не будет копиться, а будут порционные вопросы приходить, и мы будем с вами порционно их разбирать, и успеем еще обсудить множество интересных тем. Я всем желаю отличного настроения, хорошей недели, ну и, конечно же, не теряйте интерес к науке. Всем пока.
1: До встречи, до свидания.

Порт Артур и Цусима. Тоже вроде бы на слуху, но уже что скрывается за этими географическими понятиями? Но несмотря на все это, в последнюю секунду мы успели буквально утащить Порт Артур из-под носа англичанка. Это будет экономический инструмент постепенной экспансии в Корее. Мы к войне с Японией были не готовы. Точно так же, как не готовы к войне с Германией в 41 году. Япония все больше и больше начинает претендовать на гегемонию, на расширение. Кто-то говорил, что мы побьем японцев за 3 дня и водрузим наш флаг над Токио. Ведь никто не гарантировал, что Япония после Кореи не продолжит свое движение дальше в нашу сторону. Плана войны никакого не было. Мы же не ожидали, что Япония на нас нападет. И так по частям наш флот и будут бить японцы. Так в японских умах зарождается идея о будущей войне с Россией.

время работает, в общем-то, объективно на Россию. Японцы понимают того, что ждать нельзя, и нападают первыми. Так японский тигр прыгнул. Без объявления войны Япония атаковала Россию. Ну, точно так же, как Гитлер в 1941 году без объявления войны нападет на Советский Союз. Что этому предшествовало? Накануне, перед Новым годом, в декабре 1903 года, российский посол в Японии получает очередное полуультимативное предложение о разделении сфер влияния на Дальнем Востоке. Япония уже готова к войне. Россия начинает не спеша это предложение рассматривать. Куда торопиться? Новый год, Рождество, праздники. В общем, длится это наше рассмотрение чуть ли не месяц. Японцы же точно не нападут первыми. Торопиться не надо. Пока русский царь удит рыбу, не только Европа, но и Япония подождет. Наконец, в конце января мы рассматриваем японское предложение о разделе сфер влияния и понимаем, что надо бы, конечно, как-то японцев успокоить, воевать совсем не хочется, сейчас не время. Мы на все соглашаемся. Говорим, ну ладно, Корея ваша, ряд других предложений, вопрос Маньчжурии обсудим потом. И отвечаем. 24 января Токио получает, собственно, согласие на все свои предложения. Но к этому моменту маховик войны запущен, уже ничего остановить нельзя. Подготовка длится годами, а происходит все чуть ли не плюс-минус час и день. Япония рвет дипломатические отношения, в море выходит японский флот. Войны еще нет, но начинается захват мирных транспортных судов под российским флагом. Спустя два дня японский консул в Порт-Артуре распоряжается всем японским подданным немедленно покинуть город. Но войны еще нет. Русское командование в Порт-Артуре, видя, как японские граждане спешно покидают свои дома, почему-то никак на это не реагирует и полную боевую готовность не объявляет. Корабли Тихоокеанской эскадры не приводятся в боевую готовность и остаются стоять в шахматном порядке с включенными огнями и без паров, представляя из себя идеальные мишени для атаки. Что такое стоять без паров? Под парами это когда корабль стоит на якоре, но паросиловая установка находится в состоянии готовности, и в котлах поддерживается давление. То есть есть пар. То есть корабль может быстро вступить в бой. Если паросиловая установка не запущена и корабль без паров, то требуется от 40 минут до часу, чтобы корабль разогреть. И до тех пор, пока двигатель не запущен, а это от 40 минут, корабль стоит неподвижной мишенью. Это и произошло с нашими кораблями на рейде Порт-Артура. Тут много мифов на этот счет. Нельзя сказать, что мы проявляли глобальную беспечность. И вообще к войне не готовились. Мы проявляли как-то странную половинчатую беспечность. Что с одной стороны, боевая тревога не объявлена. Даже когда японцы эвакуируются из города. А с другой стороны, решили зачем-то часть кораблей вывести на внешний рейд, где их в шахматном порядке расставили. Поскольку может что-нибудь случиться ночью, обязательно ночью это надо делать, погрузить на корабли дополнительные запасы угля, чтобы корабли могли выйти в открытое море. Всю ночь при свете прожекторов, ярко освещенной палубы, идет погрузка угля. Таким образом, японцы, атакуя нас из темноты, то есть мы японцев не видим совсем, а они четко видят палубу наших кораблей, буквально как на ладони. Лучше бы они проявили абсолютную беспечность и не грузили бы ночью уголь, и не выходили бы на внешний рейд, а ждали бы в Порт-Артуре, потому что зайти туда японцы не могли, не зная фарватера. Однако мы вывели часть флота, при этом минирование внешнего рейда было не обеспечено. Адмирал Макаров в Санкт-Петербурге все время предлагал морскому министерству заминировать внешний рейд Порт-Артура, усилить укрепление. Вот этот план серьезной подготовки к войне адмирала Макарова, как говорят сейчас, проходил длительные ведомственные согласования. Никто не брал на себя ответственность тратить деньги, принимать решения, а вдруг проскочит, с чего бы японцам на нас нападать. Сейчас говорят ведомственные согласования, а тогда говорили образнее, пускали зайца по кругу. Или пускали черепаху по кругу. Гоняли бумагу из одного департамента в другой. В итоге японский флот из темноты вынурнул и с расстояния 600 метров стал обстреливать наши ярко освещенные корабли. Причем уровень нашей беспечности показался японцам
столь странным, что они даже не бросили против нашего флота все свои силы, как могли бы. Возможно, адмирал Тога японский подумал, что мы их заманиваем таким образом. Ну вот, обстреляли. Два сильнейших корабля нашей эскадры были надолго выведены из строя. Не потопили, они еще на ходу. Но ремонтировать их негде, потому что в Порт-Артуре, главной военно-морской базе на Тихом океане, не оказалось сухого ремонтного дока и не оказалось достаточного количества ремонтников. Когда спустя месяц адмирал Макаров прибудет из Петербурга в Порт-Артур, чтобы принять командование, он привезет с собой 200 ремонтников из Кронштадта, которые будут приводить в порядок наши обстрелянные суда. Ну, в общем, хотя и было всем известно, что нам войны не избежать, но говорилось повсеместно, что ей, конечно, не бывать. «О нет», — твердили мы лукаво, забывшие прежние грехи, «и пошки слишком слабы, право, с Россией шутки ведь плохи», — так писал поэт о событиях того времени. В общем, японцы атаковали внезапно ночью. Потом они повторили это Перл-Харбору, и мы стали всем говорить, что да, Россия к войне оказалось не готово. Ну, как шутил по этому поводу Александр Васильевич Суворов, Россия всегда к войне не готова, к любой. Потому что если Россия к войне готова, то дураков нападать на нее нет. К любой войне и к этой мы оказались не готовы. Я в тот самый день, в день атаки на Порт-Артур, принял свой последний бой и наш крейсер «Варяг». Произошло это в порту Чемульпо. Это корейский порт рядом со столицей Сеул. Сегодня это примерно территория аэропорта, недалеко от города. Что можно сказать? То за каждым подвигом нередко цепочка случайностей, промахов, а иногда и преступлений. Мелочи, которые предопределяют и ход развития событий. Такова и судьба «Варяга». Чудо судостроительной техники того времени. Она была предопределена еще во время постройки. Строился «Варяг» в Филадельфии, в США. Это был очень выгодный заказ для американцев. Строили они дешевле и быстрее, чем наши кораблестроители. Благодаря этому развивался город Филадельфия. Там до сих пор это помнят. Строился по нашему российскому проекту. Оборудовался нашим вооружением, под нашим надзором техническим и согласно нашим требованиям. Однако в одном строители отошли от требования заказчика. На этот супербыстроходный крейсер были поставлены паровые котлы другой компании, не те, которые были предусмотрены изначальным проектом. Мы это согласовали. Почему, объяснить невозможно. Надзирал за стройкой в морском министерстве дядя Николая II, великий князь Алексей Александрович. Мы помним, что у Романовых традиционно кто-то отвечал за флот из членов семьи, кто-то за артиллерию, кто-то служил в сухопутных войсках. Алексей Александрович, позже прозванный князем Цусимским, потому что, собственно, с его именем и ассоциируются морские поражения, в конце концов принял решение, ладно, пусть будут другие котлы, вроде бы тоже хорошие. В результате, когда «Варяг» уже был введен в эксплуатацию, он не смог развивать огромную по тем временам проектную крейсерскую скорость. Это грозило выходом котлов из строя. Что делать с таким суперснаряженным, современным? Это был действительно самый современный крейсер того времени. Там везде были телефоны проводные. Не надо было бегать по крейсеру. Везде можно было позвонить, отдать команды. Довольно комфортабельно оборудованные каюты для матросов и офицеров. Кухня электрическая, блюда доставлялись, электроплиты стояли специальными лифтами. В общем, все что угодно, вплоть до соковыжималок. Но тем не менее, на этом современнейшем крейсере котлы стояли устаревшие, поэтому крейсерскую скорость максимальную судно развивать не могло. Его отправили в Чемульпо, то ли ради представительских функций, то ли в качестве средства связи, то ли на тот случай, что, не дай бог, какие-то волнения, чтобы он поддержал своей огневой мощью корейское правительство и защитил нашу дипмиссию. Разбираться с этим сложно сейчас. Важно то, что когда японская эскадра огромная, 14 кораблей, из них 7 крейсеров, блокировала выход из бухты и предложила «Варягу» сдаться, то англичане, прекрасно понимая, что сопротивляться «Варяг» не сможет, и прорваться он из этой осады тоже не сможет, у него недостаточная скорость, они предложили капитану крейсера Рудневу под английским флагом интернироваться в неспособном участвовать в боевых действиях. Но капитан, совет офицеров и команда
решили, что они способны участвовать в боевых действиях, и что вдвоем, там была еще канонерская лодка «Кореец», но это было устаревшее судно, и его в расчет брать вообще не имеет смысла, потому что в бою оно не участвовало. «Кореец» как не получил ни одного повреждения, так и ни разу с толком не выстрелил, поскольку его пушки просто не доставали по дистанции до японских кораблей. «Варяг» один будет сражаться против 14 кораблей. То есть у японцев 180 дальнобойных орудий, у нас 34. У японцев 42 торпедных аппарата, у нас 6. Это просто самоубийство. Тем не менее, «Варяг» принял решение сражаться, прорываться. Решение, конечно, самоубийственное. Его провожали такие же представительские корабли Англии, Германии, Франции, США, Италии. Экипажи были выстроены на палубах кораблей. Откуда-то даже звучал российский гимн. «Боже, царя храни», местный оркестр исполнял. В общем, провожали храбрых моряков на смерть. Бой, избиение «Варяга» длилось менее часа. На палубе был ад. Однако никто не проявил растерянности, все сосредоточенно делали свою работу. Раненые отказывались от медицинской помощи, капитан был ранен. Но потопить «Варяг» так и не получилось. Он в итоге пошел на дно, будучи сам затоплен уже в бухте, решением офицерского совета. При этом никакие ключевые узлы крейсера уничтожены не были. Мы исходили из того, что наши корабли прорвутся и потом поднимут «Варяг» со дна морского и запустят его в строй. Этого, однако, не случилось. «Варяг» подняли японцы, и потом он какое-то время служил в японском флоте. Ну, а что касается корейца, кореец взорвали, и он уже был затоплен. Вот такая получилась грустная история. Об этом много можно рассуждать. Надо ли было «Варягу» прорываться, или можно было ему прятаться в бухте с иностранными судами. Вряд ли бы японцы решились их там обстреливать. А может быть, не было других вариантов. А может быть, иностранцы бы не стали его защищать и вытолкнули бы его. Так либо иначе, сражение «Варяга» одного против 14 кораблей произвело фурор везде в мире. Австрийский поэт написал стихи под впечатлением от газетных сообщений, которые станут гимном военно-морского флота России, будучи переведенными нашей любительницей поэзии. Эту песню мы все знаем.

Моряки, варяга и корейца были перевезены на иностранных судах в Россию и доставлены домой. Войне нужны были свои герои, и решили, что бой варяга и корейца – это образцовое проявление русского непобедимого духа. Из моряков сделали иконы. В Санкт-Петербурге они промаршировали колонны от вокзала до Зимнего дворца, где их встречал лично Николай II, а потом обед во дворце. Всем матросам вручили именные часы и георгиевские кресты каждому выжившему. Капитан Руднев стал адмиралом, служил на других кораблях, потом ушел в запас. Моряки потом служили на других кораблях. Тем, кто дожил до 1954 года, когда отмечалось 50-летие подвига варяга, их было несколько человек, эти моряки получили персональные пенсии и даже медали за отвагу. Вот такая история. Варяг не нанес большого ущерба японцам, но это стало символом. Как символом стали 300 спартанцев. Не потому, что они остановили персов или переломили ход войны. Нет, потому что они сознательно пошли на смерть. Офицеры и матросы варяга тоже сознательно пошли на смерть. Чудом многие из них остались живы. Есть пример, когда многие погибли. Точнее говоря, когда погибли все. Это подвиг миноносца «Стерегущий». Из Порт-Артура два миноносца вышли к ночью на разведку и при возвращении на рассвете были атакованы японцами. С четырьмя кораблями сразу. Одному миноносцу удалось прорваться в Порт-Артур, а один отстал и принял бой. Один против четырех. Сдаваться отказался. Японцы предлагали капитулировать, всем сохранить жизнь. Неравный бой шел около часа. Бой самоубийственный. Корабль наш затонул. Четверо подобранных в море русских моряков оказались чуть ли не первыми нашими пленными. Радость японцев по этому поводу была столь велика, что четырех выживших моряков поместили в военный госпиталь. А военный министр Японии даже направил им телеграмму. Процитирую. «Вы храбро сражались за свое отечество, вы исполнили свой тяжелый долг, как моряки. Я искренне хвалю вас, вы молодцы». Японцы пытались в той войне предстать перед всем миром не как коварные азиаты, без объявления войны, напавшие на Россию. Они вообще-то не очень понимали само понятие без объявления войны. Для них это просто обычная воинская хитрость, а скорее даже доблесть. Но в Европе так было не принято. Поэтому, говоря честно, мы неправильно называем войну русско-японской. Так называемой русско-японской, потому что по всем канонам скорее было бы ее называть японо-русской. Япония была напавшей стороной. Но исторически так сложилось. Так вот, то самое письмо или телеграмму военного министра некий чиновник принес нашим морякам в госпиталь, еще от себя вручил им по конверту с деньгами, по бутылке шампанского. В общем, слава поистине самурайском в духе русских моряков, которые отказались сдаваться, и все как один приняли смерть, кроме четырех случайно подобранных. Все, кто участвовали в бою, все, кто были на палубе, погибли все до одного. Этот бой самоубийственно вызвал такой большой резонанс в европейских СМИ, что «Таймс» описала историю, что якобы корабль не сам по себе затонул, а двое русских, задравившись в трюме, открыли кингстоны, чтобы погибнуть вместе с кораблем, но не отдать корабль врагу. Это легенда, этот миф. Ну, у нас-то как посчитали, что если «Таймс» написала, то уж англичане нас зазря-то точно хвалить не будут. Значит, так оно и было. Конечно, никто точно не знает. Так либо иначе, эта легенда нашла свое отображение на памятнике в Петербурге, на барельефе. Его открыли потом, после войны, открывал Николай II. Вот там изображена эта сцена, как наши моряки, последние два, открывают кингстоны «Стерегущего». Опять же, выжившие четверо участников боя были награждены георгиевскими крестами. Дорогие друзья, мы переместились в музей военной формы, потому что здесь экспонатов много, в том числе подлинные. Вот такие замечательные манекены, изображающие участников русско-японской войны. Не хотелось их таскать, честно говоря, с собой. Но начнем с флота. Перед вами нижний чин, броненосца «Цесаревич». Форма практически не изменилась. Как в русском императорском флоте сформировалась в конце
XIX века, так основные элементы ее и по сей день в наших военно-морских силах. Основа – знаменитая бескозырка, то есть, как правило, черная фуражка без козырька, на околыше написано название корабля, ну и знаменитые ленточки. Полотняная, суконная, теплая, очень рубаха на выпуск. Здесь сбоку шеврон, показывающий военную специальность этого моряка. В данном случае стрелок-артиллерист. Ну, кстати, по шеврону можно было узнать, если он учился, то где, какие закончил курсы. Обращаю внимание, рубаха всегда носилась на выпуск. Никогда не заправлялась в брюки. В летнее время рубаха могла быть светлого покроя, не темного, как сейчас. Знаменитый флотский воротничок, гюйс, накладной, пристегивается пуговицами. Обращаю внимание, у нас и сейчас такой же на флоте. Ну, как подворотничок в армии раньше был, для чистоты, и чтобы шея не терлась. И красиво, стильно. Ну и, наконец, главное отличие русского моряка – это вот эта полушерстяная нательная рубаха, одеваемая под низ. На море вообще сильно продувает, поэтому это незаменимая вещь. Прославленная тельняшка. Откуда пошли черное, белое полосы и сколько их на тельняшке – это тема для отдельной лекции. В это даже углубляться мы с вами не будем. Ну и, наконец, флотские брюки, отличающиеся от гражданских тем, что сбоку вот здесь такие специальные пуговички, и легким движением руки моряк, не дай бог, выпал за борт, мог расстегнуть их и сбросить. Без всякой ширинки, без утяжки. Но ремень был. Ремень тоже дополнительно эти брюки держит. Последние лет 120 вид его практически не меняется. Далее. В руках у меня настоящий подлинный кортик. Начало 19 века. То есть этот кортик помнит еще адмирала Чичагова. Вообще кортики появились у нас на флоте при Петре Первом, когда дань была европейской моде. Ну и потом в начале 19 века, конкретно с 1803 года, кортики стали обязательным элементом ношения военной формы морского офицера, тоже как на английском флоте. Чичагов был известный в этом плане англоман. Вот с той поры, за 200 лет, кортики не изменились. Во время Первой мировой войны они стали настолько модным элементом военной формы, что появились и в военно-воздушных силах, и в бронетанковых. Ну, тогда, правда, это называли воздухоплавательные части и бронеавтомобильные. Потом оттуда как-то ушли. А у моряков по сей день кортик – это не только замечательный приключенческий роман писателя Рыбакова, но и гордость каждого морского офицера. Кстати, по-моему, сегодня кортики у нас есть и у сухопутных офицеров тоже, как элемент военной формы одежды. Но там есть нюансы, в это углубляться не будем. Кортик у офицера всегда. А вот такая морская сабля, тоже офицерская, 19 века, только в определенных видах, формах одежды. А вот такая сабля только в парадной форме одежды и еще при некоторых обстоятельствах. Очень похоже на традиционный морской палаш, такой еще абордажный, с пиратских времен. Но только полегче. Получше, конечно, сделано. Вообще красота. Вы знаете, такая офицерская морская сабля даже выпускалась небольшими партиями в Советском Союзе. Вы можете увидеть фотографии, когда на параде советский морской офицер тоже гордо идет не просто с кортиком, а вот с такой морской саблей. Красиво. Несколько слов о драме Порт-Артура. Через месяц после начала войны командование Тихоокеанским флотом, не только Порт-Артурской эскадры, принял вице-адмирал Макаров. Он же предсказывал, что японцы нападут. Он же предлагал усилить оборону Порт-Артура. Ну вот ему предложили самоорганизуя оборону. Он прибыл в крепость с твердым намерением вырвать инициативу из рук неприятеля, то есть перейти к наступательным действиям. А для этого надо было быстро и одномоментно вывести всю эскадру из внутренней гавани Порт-Артура, чтобы попытаться прорваться и соединиться с Владивостокской эскадрой. Я еще раз напомню,
наш флот, который и так в целом уступал японскому, был разделен на две части. Эскадру в Порт-Артуре, эскадру во Владивостоке, если не считать самый лучший крейсер нашего флота «Варяг» и лодка «Кореец». То есть, в общем-то, на три части. Мы называем Макарова великим флотоводцем, это, конечно, аванс. Мы точно знаем, что он был храбрым морским капитаном. Никаких мин и торпед не было, а была бочка пороха. Зайдите в военно-морской музей в Петербурге, там это прямо на картинах изображено, вы увидите, вам расскажут. Это бочка пороха, которая на длинном-длинном шесте, удерживая вам вручную с помощью рычага, на лодке приближалась к вражескому кораблю, а дальше задача была этот шест воткнуть во вражеский корабль, в деревянный, не обшитый железом борт, и быстро-быстро плыть назад, пока эта бомба, эта бочка не взорвалась. В общем, это было абсолютно безумно геройская миссия служить на подобного рода старинных миноносах. Таким миноносом командовал молодой морской офицер Макаров. А потом он, конечно, много учился, много служил. Но мы не знаем, как бы он командовал Тихоокеанским флотом, потому что такой шанс ему не представился. Мы знаем, что он был прекрасным командиром, умевшим воодушевлять своих подчиненных. Его боготворили. Харизма у Макарова была невероятный. Он сделал упор на то, чтобы тренировать, обучать. Он занялся, во-первых, ремонтом поврежденных кораблей. Они были возвращены в строй. Стал проводить учебные вылазки, тренировать флот, выходить одномоментно во время одного прилива на внешний рейд и возвращаться обратно. Раньше никому этого не удавалось. Очень сложный выход из Порт-Артура. И Макаров рассчитывал, что он, в конце концов, выведет флот, когда он будет полностью готов, и даст генеральное сражение. А дальше чудовищная случайность или невероятная беспечность. Во время очередного выхода Макаров на броненосце Петропавловск наскакивает на мину. Точнее говоря, попадает на целое минное поле. Прямо накануне эти мины были выставлены японцами. И почему-то Макаров не выслал вперед тральщики, не проверил, свободен ли путь. Мина не просто взорвалась, а взорвалась в самом неудачном месте для броненосца, вызвав одномоментную детонацию всех торпед. Последовал невероятной мощности взрыв. Погибли 90% матросов и офицеров. Гигантский корабль затонул за 2 минуты. Утонул Макаров, утонул его друг, художник Верещагин. Жуткий взрыв. Один, потом рядом еще соседний корабль. Никто не понимал, что происходит, откуда взялись мины. Стали кричать, что это подводные лодки. Тогда еще не было таких подводных лодок, которые могли бы нанести такой невероятный ущерб одномоментно. Началась паника. В общем, это был первый в истории русского военно-морского флота адмирал, который погиб в море. Причем, так как он погиб вместе со своим начальником штаба, то есть одномоментно погибло 2 русских адмирала. До этого никогда ни один адмирал не встречал смерть на воде. Да, гибли Нахимов, Корнилов, Истомин, но все они гибли в Севастополе на суше во время осады. Таким трагическим образом Макаров обрел бессмертную славу, так и не дав генерального сражения. Помните, плещут холодные волны? В этой песне несколько текстов. Наиболее известен: «Миру всему передайте чайке печальную весть. В битве врагу не сдались, а пали за русскую честь». Это про варяг и кореец. Но есть еще варианты текста и про броненосец Петропавловск, и адмирала Макарова: «Братья, вспомянем героя». В общем, текстов много, авторы неизвестны, а песня живет.

0: Но далее интересно, что одним из чудом выживших в результате этой катастрофы оказался великий князь Кирилл Владимирович, внук Александра II и кузен Николая. Он был на тот момент третий в очереди наследования после своего отца и Михаила, младшего брата Николая II. Тогда еще царевич Алексей не родился. И ничего, третий из Романовых был боевым офицером на морском корабле. И, собственно, спасся чудом, видимо, хорошо умел плавать. Потом, уже после революции, в эмиграции, великого князя Кирилла провозгласят императором в изгнании, Кириллом I. Он ближайший родственник погибшей семьи Николая Романова. Большая часть Романовых признает его главой дома. И, кстати сказать, нынешние потомки Романов – это как раз его потомки. Но это все довольно носит несерьезный карикатурный характер. Посмотрите кино «Неуловимые мстители», «Корона Российской империи». Там с сильной издевкой советской показана борьба Романовых за номинальный престол.
1: Не позорьте фамилию, кузен.
2: Самозванец.
1: Так. Вперед!

В общем, Макарову не удалось вывести флотилию из порта Артура. Это попытался сделать его преемник, командующий флотилией адмирал Витгефт. Но Витгефту не хватило просто, наверное, морского счастья. 28 июля 1904 года первая Тихоокеанская эскадра все-таки пошла на прорыв. Началось сражение с японцами, которые не давали нашим вырваться. И сражение складывалось в нашу пользу. Ни один корабль наш не был потоплен. Казалось, победа близка, и адмирал Того готов был уже остановить бой и дать приказ отступить. И тогда мы бы вырвались, вышли бы в Владивосток, соединились бы с Владивостокской эскадрой. Но самым роковым образом повлиял несчастный случай. В разгар боя командующий эскадрой адмирал Витгефт со всем штабом погиб. Он находился в защищенной рубке броненосца «Цесаревич». Обзор осуществляется через щель, как амбразура в этой рубке была сделана по какому-то французскому стандарту, то есть шире, чем положено. Но тогда не обращали на это внимания, потому что точность была не очень высокая, попадание снаряда. Один из 10 мог попасть в принципе в корабль выпущенных. А тут невероятная случайность. Снаряд не только попал в капитанскую руку, снаряд попал в эту щель, влетел и разорвался внутри. И, в общем, от адмирала Витгефта нашли только эполет в клочья всех, кто там находился. Управление было нарушено. Почему-то, вместо того, чтобы продолжить бой, командование эскадры, вот называется кризис командования, не было решительного преемника, не было преемственности. Решили почему-то вернуться в порт Артур. Ну, а дальше корабли поставили на внутренний рейд, пушки пополнили оборону крепости, защищались дальше, как пехота. Японцы Порт-Артур взять с моря так и не смогут. Когда они зайдут в Порт-Артур с тыла, с суши, займут господствующие высоты, то просто прямой наводкой подтянута будет немецкая импортная ФРГшная тяжелая артиллерия. Прямой наводкой начнут расстреливать наши корабли, неподвижные на внутреннем рейде. В общем, всех, что уцелели до этого в морских боях, будут затоплены. Таким образом, не повезло. Тихоокеанская эскадра перестала существовать. Кое-какие корабли им удастся все-таки прорваться. На фоне поражения эскадры Порт-Артура, на фоне последующей Цусимы, как-то в тени незаслуженно остались успехи нашего флота и победы, а они были. Все знают про гибель Верещагина и адмирала Макарова. А между прочим, в мае 1904 года на наших минах точно так же подорвались два гигантских японских броненосца, каждый из которых был больше, чем Петропавловск, в 2 с лишним раза крупнее и мощнее, чем крейсер «Варяг». Оба броненосца затонули. Мины очень удачно и хитро расставил наш маленький минный заградитель «Амур». И вот знаете, у любителей статистики есть такое хобби. Те, кто интересуется морской военной историей, вычислять самые результативные корабли. Если мы возьмем русско-японскую войну, то самым результативным кораблем и у русского флота, и у японского окажется этот маленький заградитель «Амур». На Дальнем Востоке наше морское соединение сохранило свободу действий. Там действовал отряд крейсеров.

0: нашими крейсерами.
1: У них у всех тонкое тело, они, как правило, маленькие. То есть размах крыльев Имага, ну, 2-4 сантиметра, редко больше. Они в покое держат крылья сложными за спиной. Вот как спаривающиеся стрекозы, они называются тонкохвостые маленькие. То есть вот такой вот облик у большинства наших равнокрылых стрекоз. И, собственно, личинки у них, вот как на нижней фотографии, на широкой, тоже такие же точно. Они узкие, тонкие, вытянутые, и у них есть характерные жабры на конце брюшка, которых, кстати, нету разнокрылых стрекоз. Вот две другие фотографии, они относятся к разнокрылым стрекозам, и у них на конце брюшка есть только так называемая анальная пирамида, и никаких жабер у них нет, потому что жабры у них спрятаны внутри. То есть это очень хорошее отличие. То есть если вы ловите личинку стрекозы, у которых есть эти хвостовые жабры, то это равнокрылая стрекоза. Если нет, то это разнокрылая стрекоза. Ну, собственно, здесь показан процесс выхода имага из личинки. Я думаю, что многие вас видели, и в принципе тут особо комментировать-то и нечего. Вот. Так что вернемся к систематике. Просто ее нужно обговорить, чтобы было как бы проще. Да, значит, большинство видов у нас в стране на самом деле относятся к разнокрылым стрекозам. И в мире, как бы то странно ни было, крупных разнокрылых стрекоз больше, чем мелких равнокрылых. Хотя обычно более мелкие насекомые, они всегда представлены в более каком-то большем биоразнообразии. Но тем не менее, вот со стрекозами, опять же, есть вот такой, ну не то чтобы уникальный, но как минимум интересный момент. Вот, в России, в нашей огромной стране, казалось бы, которая в 3 раза больше Канады, обитает всего 154 вида стрекоз. Для сравнения, в той же Канаде их больше 300. Почему так мало? Ну, наверное, не сложно догадаться. У нас в большинстве регионов крайне суровый климат. Стрекозы – это все-таки скорее южные обитатели, тропические обитатели. То есть все самое большое разнообразие стрекоз приходится на экваториальные страны, на Австралию, на Юго-Восточную Азию, Южная и Центральная Америка. В северном же полушарии количество видов очень серьезно снижается, особенно в нашем восточном, скажем, в восточном северном полушарии. И чем больше мы продвигаемся с юга на север или с запада на северо-восток, тем количество видов стрекоз будет очень сильно сокращаться. При этом самое большое разнообразие стрекоз у нас отмечено на юге Приморского края, ну, не только Приморского края, а вообще на юге Дальнего Востока. Вот. Там обитает почти 100 видов стрекоз, то есть это гораздо большая часть, да, чем все представленные. И Кавказ, где их немножко больше 80. Вот. Во всех остальных регионах, на самом деле, их количество видов сейчас насчитывается там от 30, даже от 20 в самых северных каких-то уголках, до 60-70. Дальше еще все в зависимости от исследования того или иного региона. На самом деле, так интересно тоже получилось, что Одонатология в России до сих пор представлена очень слабо. У нас было несколько великих деятелей, скажем так, которые всю одонатологическую школу и построили. Вначале такой деятель был Бартенев, который занимался стрекозами, можно сказать, практически по всей России, описал много новых видов. То есть вот некоторые виды из России даже были описаны им. Вот, много видов и подвидов, часть из них, конечно, теперь синонимы, но есть и хорошие виды, описанные им. То есть он заложил вообще главный, наверное, такой кирпич в эдонатологию, после чего пошло ее глобальное развитие, потому что до этого оно имело такой характер

Очень мозаичный. То есть, ну, например, кто-то изучал только Московскую область, типа Колесова, кто-то только Петербург, только кто-то вообще Латвию с Литвой, это еще при царской России. Кавказ вообще был не изучен. Дальний Восток, там, ну, само собой разумеющееся, тоже никого не было, и никто там ничего не знал. Вот, потом в Сибири появился человек такой, Борис Федорович Белышев, который создал уже прям настоящую школу донтологии. То есть это уже на базе университета, это уже была чуть ли не кафедра. То есть там уже пошли монографии, работы. И в Сибири стрекозы стали изучаться с новой силой. И... То есть все пошло даже оттуда. То есть в стрекозах есть еще один уникальный момент. Это уже чисто касается России, уникальной страны, да, с уникальными стрекозами, о том, что у нас до сих пор сибирская фауна стрекоз и вообще стрекозы Сибири и Дальнего Востока изучены лучше, чем стрекозы европейской части и Кавказа. С любым, вот практически с любым, с любой другой группой организмов, ну, по крайней мере, из тех, что я знаю, может, кто-нибудь меня поправит и чего-то, я тоже не знаю, такое может быть, но это уникальный момент. Все обычно начинает изучаться от центра и потом распространяется как бы на всю страну. Стрекозы у нас стали замечаться больше в Сибири, а потом уже наоборот сюда. То есть в 2010 году вот Скворцов сделал вот такую книжечку, да, она жизнью потрепанная, была во многих экспедициях уже. Вот, он издал «Атлас стрекоз Восточной Европы и Кавказа». И на самом деле этим он сдвинул еще немножечко вот этот камень преткновения, потому что после смерти Белышева, опять же, все опять немножечко притихло в плане изучения стрекоз в нашей стране. После Скворцова начался следующий, ну, бумом его, конечно, не назвать, это не как в США, это там бум или в Европе, там стрекоз очень сильно любят, у нас пока в России до них очень медленно, короче говоря, люди начинают ими проникаться. Вот. Но надеюсь, что скоро проникнутся. Вот. И, значит, после его определителя, который должен был ответить на многие его одонтологические вопросы и наоборот, то есть как бы закрыть много пятен, но наоборот очень много чего открыл, то есть стало понятно, что очень много недообследований, ареалы стрекоз в европейской части России, на Кавказе, они вообще не изучены. То есть вот мы уже сколько, четвертый год с коллегами занимаемся стрекозами в большей части, в европейской части России, ну, потому что мы здесь живем, и это проще, да, хотя, конечно же, выезжаем и на Дальний Восток, и на Кавказ. Вот. Буквально в том году с Олегом Костериным мы ездили по Кавказу на 3 недели, а Олег у нас ведущий сейчас одонтолог в России. Как раз вот книжку мы с ним в соавторстве вот сейчас готовим в издательстве. Ну, дай бог, если она не обанкротится из-за коронавируса, то эта книжка будет, мы все ее ждем, конечно. А, вот, и на самом деле, как бы постоянно сталкиваемся в регионах, как, ну, с отсутствием, либо вообще с отсутствием информации о тех или иных видах, либо каждый раз находим что-то новое. То есть это происходит практически бесконечно. То есть в Москве, в Московской области еще 4 года назад было, по-моему, 45 или 46 видов стрекоз официально изведано. Вот, сейчас их уже больше 60. То есть вот просто за 4 года еще 20 видов стрекоз, ну, чуть меньше, да, там 15-18 видов стрекоз он добавилось. Причем как и каких-то уникальных видов, так и тех, которые должны были быть здесь, просто по каким-то причинам их никто не видел, не отмечал и, опять же, не публиковал в специальной литературе. Потому что у нас все-таки как считается, что если в литературе опубликовано, значит это все подтверждено. Если никакой публикации на эту тему нет, значит до сих пор ничего не известно, даже если в интернете куча фотографий. Собственно, вот, здесь на этом слайде, в общем, представлены почти все семейства, 10, тут только ложных красоток нет, которые, в общем,
Все фотографии этой презентации, они все либо мои, либо Олега Костерина, либо кого-то из участников моей группы в ВКонтакте, я потом о ней расскажу, вот, кто не знает. И, естественно, все стрекозы здесь, они сняты в России. Ну, кроме там одного Крудули Гассера, я ему покажу, который был снят в Абхазии, просто там размер хорошо показан. Вот, так что это все стрекозы, которые сняты в России. Вот такие они вот разные. Вот, собственно, да? Значит, о размерах. Самые крупные наши стрекозы и мага, они могут размах крыльев иметь 12 сантиметров, даже немножко больше. И такие огромные, конечно, особи, они относятся либо к крудулигастерам, булавобрюхам по-русски. Очень редкие стрекозы в нашей стране. На самом деле, те, кто их видел, могут гордиться этим, потому что вот в Московской области мы крудулигастера ищем уже очень много лет, хотя он якобы здесь есть, но до сих пор его не нашли. Вот. Это, собственно, верхняя фотография. Вот на руке самка крудулигастера пестрого, который обитает у нас сейчас только в Краснодарском крае, но эта фотография сделана в Абхазии. Вот, во время одной из экспедиций туда. То есть размер ее виден. Снизу на фотографиях дозорщик-император. Тоже размах крыльев у него 11-12 сантиметров, в зависимости от особи. Тоже очень-очень крупная стрекоза, которую точно не пропустите мимо себя, если увидите. Вот. Но есть у нас и совсем крошки. Например, вот нехоленье красивое или тонкохвост азиатский. Они могут быть... Они размах крыльев имеют 2,5-3 сантиметра. То есть этих стрекоз в густой траве реально можно не увидеть. То есть можно ходить, косить траву, смотреть, и только в какой-то момент потом обнаружить, ой, ничего себе, тут оказывается какие-то мелкие стрекозки летают. Они совершенно крошечные, особенно когда складывают свои крылья за спиной. В общем, можно их легко не увидеть. При этом еще и живут в какой-нибудь густой осоке, на каком-то верховом болоте. Так что это надо сильно постараться, чтобы их рассмотреть. Вот, значит, стрекозы у нас в стране относятся к двум главным группам. Экологически. Это так называемые реофилы и лимнофилы. Реофилы – это стрекозы, которые развиваются в проточной воде. А, причем есть понятие строгий реофил, то есть это вода должна быть очень сильно проточной, то есть это должен быть горный ручей или какая-нибудь там очень быстрая река. Либо это, да, либо это не строгий реофил, то есть это просто какое-то водохранилище, река со спокойным течением, вот. Но в любом случае, ну либо озеро, да, какое-нибудь большое озеро, где вода так или иначе тоже будет проточной. Вот. Есть лимнофилы. Лимнофилы – это стрекозы, которые предпочитают размножаться в стоячей, в застойной воде. То есть это болото, это какие-то канавы, это вообще множество каких-то пересыхающих водоемов, песчаные карьеры, то есть все вот к этому. Вот здесь, например, там курдулигастер снизу, черно-желтый, это строгий реофил. Они обитают только в ручьях, причем это предгорные ручьи с очень чистой водой, очень с интенсивным течением, где очень много кислорода, и ни в какой стоячей воде рядом с ним вы этих стрекоз не найдете. А вот, например, стрелки снизу успаривающиеся, это типичные лимнофилы, они наоборот. Ну, они на реках, конечно, могут иногда встречаться, но это скорее исключение, чем что-то обычное. Они могут случайно залетать, или их ветром туда принесло, ну, или просто рядом с рекой есть какая-то лужа, где они на самом деле размножаются, а на реку случайно вылетели в поисках новых территорий. Вот, собственно, пейзажи. То есть, как бы вот у нас с одной стороны это верховое болото в Талдовском районе Московской области, и под ней сразу четырехпятнистая стрекоза, которая на этом болоте как раз развивается, живет. То есть это, опять же, лимнофил. Рядом у нас фотография, где горный ручей в Краснодарском крае и красотка, которая на нем живет. Она тоже строгий реофил. То есть вот этот конкретный подвид, красотка-девушка кавказская, так называемая, она обитает исключительно на
горных ручьях и реках, и никогда вы ее не найдете, опять же, в настоящей воде. То есть, если вот кто-нибудь из вас увидел красотку на пруду, то это она туда просто случайно залетела. То есть, у них есть определенные сезонные разлеты, не такие широкие и большие, как, например, у разнокрылых стрекоз, равнокрылые поменьше летают, но тем не менее. Они могут в попытках колонизировать другие речки, вылетать далеко от своих мест размножений и встречаться в каких-то странных для себя биотопах. Но они там размножаться не будут. Так, и вот как раз, что касается отлетов стрекоз от водоемов. На самом деле большинство стрекоз, так или иначе, имаго, да, связанные с водой. И больше всего количественно вы все равно будете стрекоз видеть рядом с водой, чем вдали от нее. Но если, например, равнокрылые стрекозы вообще от воды в принципе не улетают, за небольшими исключениями, типа вот тех же красоток, которые могут за счет крупных размеров позволять себе какие-то более далекие отлеты, там, десятки, наверное, километров, то стрелочки, людки, вот все такие вот совсем маленькие стрекозы, они всегда рядом с водой. Ну, либо там в ближайших 10-20 метрах от нее. Единственное, наверное, исключение, это то, что я лично видел, это пустыня в Калмыкии, реально прям такая конкретная пустыня, вдоль трассы растут какие-то кусты лоха серебристого, видимо. И в этих кустах было какое-то огромное количество каких-то люток, стрелок. То есть, что они там забыли, причем все молодые, непонятно. Хотя вблизи не было ни одного водоема. Ну, я думаю, что я просто его не видел, этот водоем, и на карте он был не отмечен. Скорее всего, где-то, опять же, в районе хотя бы нескольких сотен метров он был. Но вот тем не менее, то есть, вот конкретно в степях или в полупустынях иногда можно заметить каких-то мелких стрекоз далеко от воды и немножечко не понять, что вообще происходит. Но опять же, в средней полосе или на Дальнем Востоке, да и на Кавказе, и в Сибири правило, что равнокрылые стрекозы всегда рядом с водой, а вот разнокрылые могут попадаться вдали, оно работает безотказно. Вот. Почему же разнокрылые стрекозы чаще разлетаются от воды? Это связано с некоторыми вещами, которые вот здесь вот я вам перечислил даже на слайде. Да? Вот первое, самое очевидное, что молодые имаго предпочитают не находиться рядом со зрелыми территориальными самцами у воды. То есть, поясню, у многих видов, даже у большинства видов, зрелые самцы крайне агрессивны к другим стрекозам. Не в плане даже, что они их едят, хотя и такое случается, а в плане того, что они очень территориальны, и они стараются от своей территории прогнать любую другую стрекозу, крупнее, меньше себя, неважно. Но со своего охраняемого участка воды обязательно выбить. Когда сталкиваются две зрелые стрекозы, даже разных видов, они друг друга погоняют, и обычно на этом все заканчивается. Молодая же стрекоза, которая еще толком на крыло не встала, она просто от удара зрелой стрекозы упадет в воду и утонет и погибнет. Поэтому незрелые стрекозы стараются со зрелыми стрекозами никогда на одной территории не пересекаться, потому что зрелые стрекозы у воды ведут себя крайне агрессивно. Вот, то есть на самом деле, а почему они ведут себя агрессивно, тут тоже есть интересный момент. Есть виды стрекоз, особенно вот коромысел, некоторые типа дозорщики или там некоторые эшны, даже настоящие коромысла. Самцы патрулируют воду, причем большие территории, но с прилетающими на них самками практически не спариваются. Они к ним подлетают, видят, что это самка, и оставляют в покое. Зато они гоняют других самцов и самок других видов. И вот Бартенев как раз у нас, один из главных, да, одонатологов, живших когда-либо, вот, он наблюдал самца одного из видов коромысел так вот в Краснодарском крае и предположил о том, что самец этого вида коромысла не ставит перед собой задачи спариться с самками у воды, а он ставит перед собой задачу не допустить размножения на своем участке других видов стрекоз. То есть это конкуренция такая более получается интересная. Не только вот
да, как казалось бы, спаривается с самками, других самцов прогоняет, чтобы только он там мог спариваться с самками. А здесь даже нет. И вот у этих видов коромысел и дозорщиков спаривание у воды вообще не происходит. У них спаривание происходит обычно на рассвете, когда самцы летают по прибрежным растениям, кустам, они обследуют, с веточки на веточку перелетают, ищут сидящих самок, видят, и когда они находят сидящих самок, хватают их и спариваются с ними. А у воды потом они проявляют территориальное, крайне агрессивное поведение, но никаких спариваний уже нет. То есть на эту тему не так давно немцы тоже опубликовали очень прикольную статью, там про зеленое коромысло с такими очень клевыми съемками, где они каких-то прибрежных зарослей этих самцов в полете прям фотографировали, как они к этим самкам подлетают, как они с ними спариваются. Ну, то есть интересно. Вот. Второе, что охотиться разнокрылые стрекозы предпочитают вдали от воды, чтобы не сталкиваться с особями, занятыми репродуктивным циклом. Ну, на самом деле, этот пункт, он вытекает из первого, да, все на самом деле то же самое. Только здесь еще речь уже не только о молодых, а вообще. То есть если стрекоза на жировке, она отъедается. То есть, ну вот, есть такое понятие жировка. К чему-то это вот конкретно к стрекозам относится, не знаю. Тоже недавно обсуждали это с коллегами, очень смеялись. Все едят, и только стрекозы жируют. Но они действительно едят настолько много, что, наверное, поэтому и жируют. Так вот, когда стрекозы жируют, они жируют не над водой, как правило. То есть при этом все равно стрекоза, она охотится постоянно, как я уже и говорил. Но если там патрулирующий самец территории, он там раз в несколько минут схватил какую-нибудь мушку и дальше полетел, то какие-то вечерние жировки или даже дневные жировки, когда стрекозы целыми стаями летают над какими-нибудь полянами и просто вот едят бесконечно. Ну, особенно вот на Кавказе или на Дальнем Востоке такие раи стрекозины, каких-нибудь дозорщиков или коромысел, они могут насчитывать просто тысячи особей, это реально выглядит, ну, очень круто. Тот, кто на юге был, по вечерам ходил и видел этих стрекоз, наверное, понимает, о чем я. То есть обычно такое не забывается, эти бесконечное количество стрекоз, все охотятся, все летают. И, как правило, такое происходит на закате. В средней полосе уже это более редкое явление, хотя вот в Тульской области, например, в Конаковском районе, там вечерние жировки у стрекоз тоже очень плотные. Причем они еще и не то, что даже разных видов там стрекозы жируют, а даже разных семейств. Так. А, третий момент, да, он касается уже полового половых взаимоотношений. Дело в том, что, опять же, большинство самцов, они агрессивные не только к другим самцам и к другим стрекозам на своей территории, они еще безумно агрессивны к своим самкам. То есть те виды стрекоз, которые спариваются вне воды, они, конечно, самок не трогают, а вот те, которые спариваются у воды, они с самками вообще не церемонятся. Они их нагоняют, настигают, бросают их в воду, вот, потом из этой воды вытаскивают, то есть они иногда их топят, они им ломают крылья, если самки пытаются удрать, да, чтобы им спаривание не навязали. Ну, то есть это действительно очень-очень грубое поведение, и на самом деле 70% стрекоз, видов стрекоз, ведет себя именно так. С самками никто не церемонится, догнал, поймал, победил, все, следующее, типа того. То есть, ну, это действительно так, и поэтому самки, конечно же, они вообще к воде у этих видов стрекоз прилетают, только чтобы быстро яйца отложить и нафиг удрать оттуда, потому что чем дольше самка пребывает там, тем большее количество самцов обязательно на нее посягнет. Вот. Ну и дальше, что у нас? Разлеты, понятное дело, что как колонизирование других водоемов, опять же, разнокрылая стрекоза далеко летает. Вот есть такая бродяжница рыжая подала, она не просто мигрант, это стрекоза, которая покорила уже практически весь мир, то есть она встречается уже на всех континентах, она долетала даже до Москвы неоднократно, до Курской косы она долетала в Калининграде. Вот. Там одна особь этой стрекозы за жизнь может пролететь 6-7 тысяч километров. Ну, то есть для насекомого на самом деле это неимоверное расстояние, просто представьте. Ладно, когда перелетная птица летит 6 тысяч километров, но когда стрекоза летит 6 тысяч километров над океаном, пересекая там Тихий океан или Атлантический, ну, это действительно звучит гордо. А, вот.
Следующий момент – это, собственно, охота. Стрекозы делятся здесь на два типа. Это хищники-преследователи и хищники, так сказать, засадчики. На самом деле, как и у большинства организмов. Живых такое же точно разделение. То есть преследователи – это те, кто охотится на лету. Они подолгу не садятся, как, например, вот синяя коромысла, нижний угол, сине-зеленая стрекоза. Вот, они охотятся только на лету. Она летает, а поймала что-то, если крупное, то села, съела, если не крупное, то вообще на лету съела и вперед. И охотится дальше. Есть стрекозы, значит, которые охотятся с присад. Это вот. На самом деле у нас большинство стрекоз охотится с присад. Это и всякие настоящие стрекозы, и детки. Вот. Все равнокрылые стрекозы, многие равнокрылые стрекозы охотятся с присад. Некоторые из них, как бы равнокрылых, они облетают травинки, на которых сидят, как бы эти мошки с этих травинок схватывают. А многие сидят так же точно в засаде, и когда кто-то пролетает над ними, слетают с травинки, хватают добычу, садятся опять на ту же травинку. Такое поведение, я уверен, многие из вас видели. И даже вот потому, как стрекоза сидит, нужно определить характер, как эта стрекоза охотится. То есть, если стрекоза сидит брюшком вниз, тут фотография не очень удачная у синего коромысла. Вот, ну, обычно коромыслы или бабки, они садятся так, что они вертикально к земле. То есть, они вот так вот сидят на ветке. А стрекозы, которые охотятся с присады, они сидят горизонтально на земле. Так удобнее видно. Вот. В плане охоты интерес еще вызывает, конечно, опять же, наши курдулегастеры. Это вообще отдельные стрекозы, про них можно говорить, по-моему, бесконечно. Вот. Они имеют черно-желтое тело, черную и желтую полоску. Ну, реально тут на мысль приходит только то, что они пытаются копировать окраску ос, шмелей и прочего. И на самом деле в их рационе преобладают осы, шмели. Вот, например, на фотографии курдулегастер ест немецкую осу, по-моему. Вот, сделана в Ленинградской области была фотография. То есть, почему конкретно такая окраска, то есть, чтобы оса там не видела приближения этой стрекозы, да, или чтобы наоборот какие-то другие более крупные хищники думали, что такая краска у них какая-то там вызывающая, что вдруг это сама такая огромная оса. Ну, тут еще непонятно, конечно, с этим надо еще разбираться. Вот. Но сам факт. То есть есть еще стрекозы, которые пытаются специализироваться на определенных вообще кормах. Как вот тот хагениус на других стрекозах, так вот курдулегастеры, например, на жалящих всяких перепончатых крылах. Ну, собственно, вот еще, опять же, да, к той теме. Вот сверху коромысла, это сибирская коромысла, это стрекоза, которая и патрулирует территории, и охотится на лету. А когда сидит, то она чисто вот сидит, отдыхает в состоянии покоя. У нее брюшко тела направлено вниз. Внизу это стрекоза фанколома и гамфидия. Это стрекозы-засадчики, они патрулируют территорию с присады, сидя горизонтально к поверхности, и охотятся с присады. Вот. Ну а вот, собственно, про что я говорил, что вот равнокрылые стрекозы, они летают и обследуют травинки и листья, схватывая с них сидящих мелких насекомых. Следующий момент экологии наших стрекоз, он заключается в их сроках лета. И на самом деле сейчас сроки лета стрекоз, это... Ну, моя это сейчас вообще любимая тема. Я очень много сейчас по этому направлению, можно сказать, так работаю. И много сил на изучение именно этих моментов экологических сейчас уделяю. Вот. Большинство наших стрекоз, ну, то есть, на самом деле, 99% наших стрекоз, они зимуют на стадии личинок. Несколько видов люток,
Ну, то есть два рода и несколько видов. У нас их всего там 6 видов, 6-7 видов, да. У них зимуют яйца. И только два вида лютых серых, которые относятся к роду симпекма, у них же зимуют имага. То есть, причем эти зимующие лютки, они зимуют как? Они просто садятся на травинке,

Доброе утро! Сегодня у нас речь пойдет о грибах. Казалось бы, зима, но, как выяснилось, даже среди моих близких знакомых не все знают, что в лесу зимой можно найти грибы, причем вполне съедобные на сковородку. Таких грибов не так много, но они все-таки имеются. Правда, не все время. Начинается оттепель, и можно сразу идти за грибами, несмотря на то, что уже зима вовсю. Тем не менее, грибы вполне можно найти. Что же это за грибы? Это так называемый зимний опенок или фламулина, дрожжалка оранжевая. Ее родственника можно увидеть даже в продаже. Ее называют в корейских магазинах морским грибом, хотя к морю она не имеет никакого отношения, разве что название – дрожжалка фукусовая. Но, тем не менее, вполне можно пойти и насобирать и то, и другое. Опенок можно положить на сковородку, зажарить, получить очень вкусное блюдо. А дрожжалку можно собрать, замариновать и тоже использовать в пищу. Зимний опенок – весьма интересный гриб. Его на самом деле можно встретить в течение всего года. Но главное – то, что он растет зимой. Удивительная его особенность. Он может замерзнуть, то есть началась оттепель, он начал расти, похолодало, замерз, опять оттепель, продолжает расти. Поэтому его можно собирать в течение всей зимы. Но единственное, где искать? Во-первых, это лиственные деревья должны быть, да? То есть это может быть осина, тополь, это может быть липа, то есть даже на широколиственных породах. Поселяются первые грибы, появляются даже на живых деревьях. То есть это опенок, который является паразитом изначально. Потом дерево погибает, падает, и на ивах, на осинах, на многих других лиственных деревьях его вполне можно найти. На елках не растет, но соседство с ними вполне уважает. Может расти в таких смешанных лесах, где есть и ель, и осина, и тогда его там достаточно много. На поваленных деревьях его тоже вполне можно искать. Дрожжалку будем искать на ивах. То есть вот сейчас уже она пошла в рост. Ее сейчас уже много, будто ранней зимой ее еще не было. А сейчас ее уже вполне можно собирать. Ну, много все равно не соберете там. Ну, 2-3 горсточки. Но этого вполне достаточно, чтобы сделать хороший салат. Опенок зимний растет по всему Подмосковью. Более того, ею заражена почти вся Москва. То есть во многих парках, лесопарках его можно найти. Понятно, что в Москве собирать не стоит. Все-таки, даже несмотря на то, что растет на древесине,

Синие. Определенное количество всевозможных веществ, которые выбрасывает автотранспорт, все равно в них попадает. А вот за городом вполне можно собрать. Но надо все-таки пользоваться осторожно. Несмотря на то, что считается, что зимой растут только съедобные грибы, тем не менее в последнее время стали замечать, что, видимо, еще с осени остаются, причем иногда прямо в друзах, зимнего опенка вдруг попадается галерина окаймленная. И это уже смертельно опасный гриб. Поэтому соблюдать осторожность все равно нужно при сборе. Как же отличить галерину от зимнего опенка? Ну, во-первых, галерина, она имеет такую гладкую темную ножку, на которой часто такие беловатые дрыздочки, как бы, которые легко стираются, это ее особенность. У зимнего опенка таких дрыздочек нет. У него ножки чаще всего более укороченные, он такой приземистый грибок. По цвету, в принципе, тоже они отличаются. Но это надо смотреть в массе фотографии хотя бы, чтобы понять, чем они отличаются. Галерина окаймленная – весьма опасный гриб. По набору ядов она мало чем уступает бледной поганке. И, собственно говоря, некоторые врачи даже считают, что большая часть отравлений так называемой бледной поганкой на самом деле в Подмосковье – это отравление галериной окаймленной. Конечно, галерина – это все-таки летний гриб. Иногда вырастает до поздней осени, и вот как раз позднеосенние грибы иногда могут замерзнуть и остаться на пнях. Но все-таки нас интересует больше грибов. Да? Мы привыкли собирать их летом, хотя сейчас зима, но тем не менее. И для тех, кто хочет расширить свои знания, заранее подготовиться к летнему сезону, у нас в музее проходит занятие «Грибное лукошко», на котором рассказывается о различных съедобных, ядовитых грибах, признаках, как отличить те или иные грибы, грибы-двойники. Так что приглашаем вас на занятие для того, чтобы расширить свои знания. А вас разбудил печальный свист снегиря. Именно так они поют.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Прилетающая звезда может угнать Землю у Солнца. Под такими заголовками журналисты пишут свои статьи. Действительно может такое случиться?
3: Ну, на то они и журналисты, чтобы яркие заголовки придумывать. Но вообще говоря, не исключено. Дело в том, Иван, что Солнце держит наши планеты, пока они близко к Солнцу и далеко от других звезд. Но когда другие приближаются, начинается конкуренция.
2: Это неземной подкаст. Сейчас детально разберем, возможен ли такой угон, что будет с Землей в этом случае. Как всегда, нам расскажет астроном Владимир Сурдин.
3: А сегодня рядом со мной Иван Кобзарев. Человек, который придумал этот подкаст, и не только этот, журналист, радиожурналист и журналист Ютуба. И я очень рад, что мы сегодня вместе работаем, и, наверное, еще долго будем работать вместе. Ну, а по поводу этой заметки. Это основой стала научная статья. Ее написали в основном французские ученые, 4 человека с привлечением американского коллеги. Очень серьезная статья, и в ней говорится о том, что рано или поздно Солнце начнет конкурировать за свои планеты с другими звездами. Но интересно, как начинается эта статья. Трудно упрекнуть ученых в том, чтобы они яркое начало не придумали, чтобы люди продолжали читать. Ведь сегодня десятки тысяч статей в год выходят в области астрономии.
2: Информационный шум невероятный.
3: Я бы не назвал это шумом, это вал. Это нормальный научный вал, потому что упростилась работа, компьютеры нам помогают, телескопы-роботы нам помогают. Конечно, мы более интенсивно стали публиковаться. Эта статья, правда, очень интересная, она абсолютно научная. И дело вот в чем. Начало статьи такое. Граждане, через миллиард лет на нашей планете жизнь станет невозможной. И это, в общем, факт. Сегодня Земля постепенно разогревается. Не только потому, что мы парниковые газы там из себя выпускаем, и промышленность, и автомобили. Нет, есть объективные причины. Солнце каждый миллиард лет примерно на 10% становится более мощным источником тепла. Это тепло идет в том числе и на Землю, и температура Земли, конечно, будет повышаться. Вопрос в том, как быстро это будет происходить. Тонкий вопрос, как наша атмосфера будет на это реагировать, как океаны. Но вообще говоря, миллиард лет – это хорошая оценка для того, чтобы вот через миллиард лет уже подумать, а не покинуть ли нам Землю или не отодвинуться ли нам от Солнца. Так вот.
2: Звезда нам, может, другая поможет, получается?
3: Либо помешает, либо поможет. Дело случая. Нам бы, конечно, отодвинуться, но, может быть, она... Дело вот в чем. Есть небольшая вероятность... 1%. И эту вероятность сотрудники, напубликовавшие эту статью, вычислили на основе точных компьютерных экспериментов. 1% в течение ближайшего миллиарда лет, что рядом с Солнечной системой, это Солнце, это планета, наша звезда, что рядом, примерно на таком же расстоянии, как планета...
2: Да, наша Земля, да?
3: Наша Земля, угу. Наша звезда, пролетит другая звезда на расстоянии 100 астрономических единиц. Ну, Земля от Солнца в одной астрономической единице, на другие планеты дальше, Юпитер, Сатурн и так далее, до Плутона, считать это примерно 50 астрономических единиц. Это граница Солнечной системы. Так вот, если другая звезда пролетит на таком же расстоянии от границы, как и Солнце, они уже начнут конкурировать за наши планеты.
2: То есть 100 астрономических единиц – это минимальная отсечка, на которой начнет действовать гравитация,
3: да,
2: этой звезды?
3: Ну, на самом деле она и дальше начнет, но не очень эффективно. Вопрос в том, состоится ли это на самом деле. Ведь опубликованы результаты компьютерных экспериментов. То есть люди... с помощью компьютера, кидали случайным образом звезды и смотрели, что произойдет. А произойти может что угодно. Эта залетная звезда может оторвать некоторые планеты, в том числе и Землю, и унести ее с собой. Это интересный вариант. У нас просто будет другая родительская звезда, другой источник тепла.
2: Мы будем по утрам просыпаться и видеть не солнце, а что-то совсем другую звезду.
3: Именно, да, и неизвестно какую. А другой вариант, что, пролетая в ином направлении, эта звезда может толкнуть нашу планету ближе к Солнцу, и нам это дело не хотелось бы перегреваться раньше времени. Одним словом, эксперимент показывает, что это возможно. Это в принципе возможно, учитывая плотность звезд в пространстве галактики вокруг нас.
2: Владимир Георгиевич, помните, когда Илон Маск во второй раз запускал Starship, Яндекс.Браузер помогал нам в прямом эфире своими нейросетями переводить трансляцию?
3: Потрясающее на меня впечатление это произвело. Там и интонация, и голос мужской и женский точно соответствовал тому, что исходник нам давал. И довольно высокая точность технических терминов. Он очень редко ошибался в технических терминах. Я как опытный редактор могу сказать, что переводчики живые чаще ошибаются в технических терминах, чем вот этот электронный мозг.
2: А сегодня наши друзья из Яндекс.Браузера попросили рассказать об еще одном полезном обновлении – расширении выгода. С его помощью можно делать онлайн-покупки с дополнительным кэшбэком, с дополнительными скидками по промокодам. Давайте я вам покажу, как это работает. Нужно установить Яндекс.Браузер с выгодой. Потом мы заходим на сайт интернет-магазина. С очень многими магазинами уже эта система работает. Находим на иконке расширения счетчик предложений, вот он тут вверху справа. Нажимаем на него, выбираем подходящий промокод, копируем. Тут есть кнопка специальная. Используем при оформлении заказа в корзине и получаем скидку. А если для сайта доступен кэшбэк, то можно им тоже воспользоваться, его активировать и удвоить выгоду.
3: А этот кэшбэк будет работать только для этого магазина или для любого, связанного с Яндекс.Браузером?
2: Вам просто вернутся деньги, потратите их там, где захотите.
3: Очень хорошо.
2: Так что делать через Яндекс.Браузер покупки можно уже в МВидео, Яндекс.Маркете, Спортмастере и многих-многих других магазинах. Система так уже работает.
3: Как раз те магазины, которым я регулярно пользуюсь. Спасибо. Очень полезное сведение.
2: Для тех, кто хочет дополнительно экономить при онлайн-покупках, мы оставим ссылку на Яндекс.Браузер с выгодой внизу в описании.
3: Эта звезда может толкнуть нашу планету ближе к Солнцу, и нам это дело не хотелось бы перегреваться раньше времени. Одним словом, эксперимент показывает, что это возможно. Это в принципе возможно, учитывая плотность звезд в пространстве галактики вокруг нас. Ну а на самом-то деле это будет или не будет? А могут астрономы точно предсказать, когда и как это случится? Могут. Дело в том, что еще 40 лет назад мы только с Земли наблюдали движение звезд и точно не могли его вычислить. Атмосфера мешает, размывает изображение, мы не можем точной скорости звезд определить, поэтому делать прогноз на далекое будущее тяжело, он будет очень неточным. А 2,5 десятилетия назад запустили новую астрономическую обсерваторию на орбиту Гепархос. Это создание европейских инженеров, европейских ученых. Гепархос – это спутник, который точно измерял, кстати, на нашей ракете, на российской ракете. «Союз» он полетел. Этот спутник точно стал измерять положение звезд, скорости звезд. Мы впервые получили хорошую, надежную информацию. Она и до сих пор является базой для всех астрономических расчетов. И вот, основываясь на этой базе, астрономы стали вычислять, какие из ближайших звезд в будущем будут сближаться с Солнцем. Одни улетают от нас, другие проходят мимо, а третьи летят к нам. Кстати говоря, самые близкие к нам – это три звезды в созвездии Кентавр. Альфа, иногда говорят Центавр, иногда Кентавр, я предпочитаю. Кентавр, по-моему, один – это вот человек-лошадь, других центавров нет в природе. Так вот, Альфа Кентавра, это двойная звездочка, обе они похожи на Солнце, движется так, что сегодня она к нам приближается. но она пройдет не очень близко и затем, минуя Солнечную систему на большом расстоянии, будет удаляться. А вот третий член этой системы, Проксима Кентавра, она тоже третья звездочка рядом с этой парой, но она Проксима, потому что ближайшая, латинская Проксима, ближайшая. Она идет более нацелена на Солнечную систему и пройдет довольно близко от нас. Вот у меня перед глазами есть расчеты на ближайшие десятки тысяч лет. Это очень надежные расчеты. Десятки тысяч лет мы просто голову на отсечение.
2: Для астрономов это,
3: для астрономов это вообще завтра будет. Проксима подойдет на расстояние все-таки близкое, но не внутрь Солнечной системы попадет. А Солнечную систему мы называем не только вот эту вот планетную ее часть, а гораздо более обширную — облако Оорта. Это та самая-самая периферия Солнечной системы, где летают мелкие ледяные каменные кусочки, астероиды, кометы. Иногда к нам прилетают сюда, в центр, чаще не прилетают. Вот это вот самая граница Солнечной системы на расстоянии 100 тысяч раз большим, чем Земля от Солнца. Так вот, Проксима пройдет недалеко от этого, от этой границы, но все-таки минует ее. Ну и хорошо. И никакого влияния она не окажет. Но несколько лет назад, около 10, на орбиту вышла гораздо более современная обсерватория Гайя. Там два телескопа, намного более мощных, чем у Гипархоса, сегодня накапливают данные о расстояниях, о положениях и о скоростях движения звезд. Гайя – это вообще верх астрономической техники. Мы просто молимся на этот, это даже не один телескоп, там два, на эту обсерваторию. Она работает довольно далеко от Земли, в 1,5 миллиона километров, в точке Лагранжа L2. И она накапливает данные, сейчас это очень точные данные. И уже можно делать прогнозы на более далекое будущее. Так вот, прогноз, который сделал сотрудник Пулковской обсерватории Вадим Вадимович Боболев, он его в 2010 году опубликовал, он еще на данных Гипархоса основывался, но Гайя их более подтвердила. Он сделал прогноз на ближайшие 1,5 миллиона лет. 1,5 миллиона лет – это как раз то время, на которое французы вот моделировали ближайший миллиард, вернее, ближайший миллион лет. И оказалось, что одна звездочка, невзрачная, маленькая, красный карлик, вдвое меньше нашего Солнца по массе, влетает внутрь Солнечной системы. В какой внутрь, мы пока точно не знаем. Учитывая те ошибки, те неточности наблюдений, которые у нас в руках, Боболев сделал много разных расчетов.
2: Ну точно, наверное, скорости
3: конечно,
2: не знаем.
3: Приблизительно знаем, направление полета приблизительно знаем. Вот учитывая весь диапазон, весь разброс этих возможностей, он много-много вариантов вычислил. Одни варианты безобидные. Пролетит эта звездочка по периферии облака Оорта. Ну, там какие-то ядра комет собьет со своего пути, какие-то улетят от Солнца навсегда, какие-то пойдут внутрь Солнечной системы, и мы тут 2-3 лишних кометы на небе увидим. Но некоторые варианты расчетов говорят, что это маленькая звездочка, я даже имя ее могу назвать, Глизе-710. Глизе – это имя астронома, который каталог составил. 710-я там под номером. Или Гипархос-89-825. Имя Гипархос как раз и говорит о том, что она в каталоге Гипархоса, и он ее наблюдал, и он довольно точно ее движение определил. Так вот, расчеты Боболева показывают, что есть варианты, когда этот маленький красный карлик внедрится прямо внутрь Солнечной системы, в такую глубину, где уже планеты его почувствуют. Это маловероятное событие. Более вероятное, что далеко пролетит, менее вероятное, что близко, но не исключенное. К чему это приведет? Французские авторы рассчитали, к чему это приведет. Это, конечно, изменит орбиты комет. Это изменит орбиты планет. Сегодня планеты, почти все планеты Солнечной системы, обращаются вокруг Солнца по очень круговым, почти идеально круговым орбитам. Это хорошо. Не близко, не далеко, а на одном и том же расстоянии от Солнца. Земля, Юпитер, Сатурн, Марс. Правда, Меркурий немножко по вытянутой орбите бегает, но мы же им не интересуемся, он там где-то в глубине Солнечной системы. Но когда эта лишняя звезда будет пролетать, она, конечно, изменит. Даже если она не захватит планеты с собой, она изменит форму их орбит. Представьте, Земля начнет двигаться по вытянутой орбите. Во-первых, у нее появится шанс с кем-то столкнуться. С Марсом или с Венерой, ближайшие к нам справа и слева, так сказать, от нас планеты. А может быть и с Юпитером. Ну, тогда от Земли вообще ничего не останется. Это плохо. Но может быть и вариант захвата. А как это может произойти? Смотри. Земля обращается вокруг Солнца со скоростью 30 километров в секунду. Если эта чужая звезда будет пролетать в том же направлении, куда сейчас движется Земля вокруг Солнца, а пролетать она будет примерно со скоростью 45 километров в секунду, и пролетит недалеко от Земли, то окажется, что Земля относительно Солнца бежит быстрее, чем относительно этой звезды. Тут 30 километров в секунду, а тут 15. Кому она отдаст предпочтение? Конечно, той, которая с меньшей скоростью дольше ее сопровождает, и Земля начнет вращаться, обращаться вокруг нее и уйдет с ней далеко. Тогда мы получим новое Солнце. Я бы его не хотел. Это красный карлик. Он тухленький, он не будет хорошо обогревать Землю, это раз, но он будет хорошо ее обстреливать радиацией, потому что на красных карликах часто и мощные бывают вспышки.
2: Не хотелось бы, конечно, другую звезду, но если вдруг, можем мы пофантазировать, вот мы вышли утром из дома на улицу, и что мы видим на небе?
3: Оранжевая звездочка, тухленькая.
2: Менее яркое, чем Солнце.
3: Гораздо менее яркое, в несколько раз менее яркое, чем Солнце. И, конечно, Землю она не будет обогревать так хорошо. То есть Земля замерзнет. У нас тут будет вечная зима, наверное, очень глубокая зима. И при этом лучше не выходить на улицу. Потому что частые вспышки на поверхности красных карликов, они будут обдавать Землю радиацией. Если атмосфера сохранится у Земли, не замерзнет воздух, не сядет на Землю, а будет еще газом у нас над головой, ну, эта радиация, наверное, потухнет, ну, так сказать, поглотится в атмосфере. Если еще и атмосфера замерзнет, то, вообще говоря, Земля станет безжизненной.
2: Ну, и, наверное, дефицит продуктов нас ждет, потому что растения при менее ярком свете...
3: Да не дефицит, а полное отсутствие.
2: Полное отсутствие.
3: Ну, Иван, ну все закончится при этом. Вероятность велика ли? Мала. Расчеты французов показывают, что при таких случайных столкновениях 1% в течение миллиарда лет. Вот вероятность. За миллиард лет 1% вероятность, что это случится. Но это, конечно, незначительная вероятность, можно на нее не обращать внимания. Тем более, что в течение этого миллиарда лет мы что-нибудь можем придумать. Я очень люблю фантастику читать. Лю Сицинь, известный всем китайский писатель-фантаст, хорошую идею подал. Сделать из нашей планеты реактивный корабль, поставить мощный реактивный двигатель и в случае чего улететь куда подальше или куда поближе к хорошей, молодой, тепленькой звездочкой.
2: Самим выбрать.
3: Конечно, выбрать самим. Но сегодня это фантастика. А в ближайшие десятки тысяч лет мы голову даем на отсечение, мы астрономы, что ничего такого не случится. А 10 тысяч лет – это хороший запас для того, чтобы...

0: психотравмы, с тем, что импульс бегает по траектории, и дальше эта самая психотравма, как такая патологическая память, начинает давить на все ваши психические процессы, генерируя негативные эмоции постоянно, и вы живете в этом негативном эмоциональном фоне и даже не знаете, что у вас там это сидит, или, по крайней мере, недооцениваете. Вячеслав. А потом приходит психолог, начинает подводить туда, значит, к линии и говорит, смотри, на самом деле-то вот это событие было значимо для тебя, давай-ка мы его обсудим, давай мы посмотрим, где ты был неправ, где ты мог сделать по-другому. Это называется рефрейминг. И когда из бессознательной сферы это выходит на уровень уже, вот оно тут на поверхности, оказывается, многие мозги могут с этим справиться.
1: Вопрос.
0: Да.
1: Есть люди с уникальными способностями. Ну, там, мнемоники, которые запоминают 1000 слов одновременно. Да, вот, прочитал текст, повторил. Там, шахматисты фантастические, да? Их строение мозга изучали, физиология мозга та же, что у нормального. Можно отличить.
0: Наши методы мало чего могут про это сказать. Вот уникальный мозг какой-то, да, его очень сложно изучать. Мы не можем туда навтыкать электроды, да, мы не можем его порезать, кроме вот истории с похищенным мозгом Эйнштейна. Да,
1: да, была история.
0: Детективная.
1: Какая, какая?
0: Ну как, доктор, который готовил к погребению Эйнштейна, вынул мозг, порезал его правильно, и дальше, по-моему, 50 лет или сколько там, хранил у себя в гараже, пока, в конце концов, это не обнаружилось, и мозг Эйнштейна взяли ученые для анализа, и что они увидели, а мало очень каких-то отличий, но кое-чего увидели, например, усиленное развитие вот этой самой теменно-височно-затылочной зоны, и, судя по всему, там очень много тормозных нейронов, которые как раз гасят лишние шумовые сигналы и позволяют концентрироваться на решаемой задаче более эффективно. Это, кстати, любимый вопрос на всяких таких вот обсуждениях. Профессор, да, наш мозг работает то ли на 5, то ли на 10%. Как сделать больше, как будто больше – это лучше? На самом деле больше – это зашумление, как правило. Поэтому очень многие там техники той же самой медитации, релаксации, они про то, что успокойся, сосредоточься. И вот, судя по всему, мозг Эйнштейна мог потрясающе концентрироваться.
1: Отключать лишнее, да?
0: Отключать
1: каналы.
0: Да. Ну, нам тоже хочется иногда залезть на Белую башню.
2: Ну и, кстати, об Эйнштейне. У нас следующий запланированный выпуск нашего подкаста – это об Эйнштейне, о теории относительности, о том, что и в каком смысле там так, и что может быть не так. Поэтому, если вы не хотите пропустить и не вполне полагаетесь на свою память, то нажмите колокольчик, подпишитесь, и тогда вам точно-точно придет уведомление.
1: Недавно я рассказывал детям про юбилей Циолковского очередной, да, и вот для них было неожиданным, что Циолковский был почти с детства глухой, почти полностью глухой, да. И я им тогда, может быть, немножко наивный пример привел, что вот смотрите, нынешний молодой человек идет, я фотографию показал, в наушниках, смотрит в гаджет, и у него мозг интенсивно работает на обработку входящей информации, и при этом он не будет генерировать новый. Ребята, иногда физический недостаток – это достоинство, если вы хотите что-то создавать своим мозгом. Ну, того же Стивена Хокинга, когда взять, он почти мозг, больше ничего у него не работало. Эйнштейн и прочие. Были математики слепые, да? Пантриагин, по-моему, был слепый и так далее.
0: Сейчас это называется дофаминовый детокс. Прямо вот такое красивое словом. Да? Потому что в тот момент, когда мы узнаем новое. Почему он идет в наушниках, и он в гаджете? А потому что наши нейросети так заточены, они все время тащат из мира новизну.
1: Хорошо или плохо?
0: Мы так сделаны, эволюционно, потому что вообще хорошо, потому что знать о мире больше, это значит более эффективное поведение. И так устроены у нас многие сетки, причем некоторые по врожденному даже принципу, что как только достаточно хорошее рассогласование, то есть уровень новизны, да, то, что идет и то, что мы уже знаем, генерируется положительная эмоция в форме молекул дофамина, и мы прямо эти положительные эмоции ощущаем, а кора запоминает, ага, вот что надо делать, чтобы было хорошо. Потому что вообще-то с точки зрения физиологии смысл жизни, он довольно очевиден, да? Получать побольше положительных эмоций и поменьше отрицательных. Поэтому эта штуковина тут же запоминает любые источники удовольствия. Ну, иногда они прям уголовно наказуемые, ладно, но вот в случае гаджета и наушников это очевидно. И это называется информационный фастфуд, это называется «а сделай себе дофаминовый детокс», то есть выключи, наконец-то, смартфон и попробуй все-таки подумать, потому что надо же информацию еще и обрабатывать. А на поверхностном уровне оказывается привлекательным.

0: только ее воспринимать.
1: То есть ТикТок очень хорошо это ухватило.
0: Конечно, да. Так это всегда было, собственно, в разных эпохах, да. И, ну, я помню, как-то мы с филологами тоже обсуждали. Вот когда там книгопечатание появилось, прямо был такой протест. Ну как, книгу надо написать, тогда вы каждое слово прочувствуете. А тут раз она и напечатана. Ну что это, все, цивилизация сейчас погибнет, да? Появились электронные книги, та же самая была история с гаджетами. То есть каждый раз, на самом деле, нужно очень серьезно адаптироваться, и каждый раз опасности очень велики. И есть прямые исследования, которые показывают, что да, если человек... На подростках, кстати, много работают. Если слишком много в сети сидишь, то у тебя связи вот этой самой ассоциативной теменной коры формируются хуже. Ну, ты не грузишь нейросети информации, не обдумываешь.
2: Зарядка для мозга нужна, да? Внутренняя зарядка.
0: Да прямо как бы... Я бы даже назвал это непрерывным существованием, потому что это не... Знаете, это как с диетой. Диета – это не то, на чем ты посидел месяц, а потом
1: да.
0: опять...
1: А потом все набрал,
0: жрешь, потому что организм
1: отыгрался, да.
0: И это на всю жизнь, да. И вот этот контроль не только за тем, как вы едите и как вы двигаетесь, но и как вы вводите в мозг информацию, ага. и сколько времени вы тратите не на то, чтобы воспринимать, а на то, чтобы обрабатывать и выдавать на гора, вот это очень важно.
1: Скажи, какой самый простой совет ты, может быть, захотел бы дать, если бы, вот как мы с Володей готовы спросить, беспокоиться о качестве своего мозга, ну, какими-то простыми, доступными каждому средствами?
0: Ну, собственно, новая информация, которую вы обрабатываете и превращаете в некий, как это, продукт, с помощью которого вы можете общаться с другими людьми.
1: Не только воспринимать, а думать, ну, например, разговаривать. Да, например, смотреть наш подкаст, это как?
2: По-моему, это полезно. Очень дофамин должен выделяться.
0: Да, конечно, конечно. То есть очень важно. Сейчас же огромное количество работ про, как это, здоровое долголетие, активное долголетие. Ведь еще, ну, не знаю, по-моему, лет 10-15 назад говорили, человек должен жить 120 лет, да, 150 лет. Мы сейчас как-то так поутихли, потому что, извините, болезнь Альцгеймера.
1: Да, мозг портится.
0: Да, мозг портится. После 90 лет у каждого второго Альцгеймера, каждого шестого паркинсонизм. 100 лет это вообще как бы повезло, так повезло. Вот. И получается, что очень важно прожить отпущенные нам, ну, пусть 90-100 лет, эффективно, интересно, а для этого надо все время тренировать сети, потому что, еще раз, клетки микроглии, они все время следят, грузите вы свои синапсы или не грузите, и разрывают, разрывают. И если каждый день ходить привычными путями и выращивать все те же огурцы, да, то как бы мозги реально тупеют.
1: Дорогие друзья, клетки микроглии следят, поставили вы лайк или не поставили. Пожалуйста, не забудьте
0: это сделать. Ну, там очень много кто следит, в том числе зеркальные нейроны следят, да.
1: Следят. Все за вами следят. Спасибо. Слав, такой вопрос от нас обоих. Мы его косвенно согласовали, потому что мы об этом когда-то думали. Вот в природе мы знаем, из чего сложен мир. Это сложные понятия, ну, вот эти элементарные понятия. Есть там есть электрон элементарной частицы, она участвует в элементарных актах. Там испустил фотон, поглотил фотон. В мозгу мы не знаем, что такое одна мысль, и это неправильное понятие, правда? Какая единица, как бы ты сказал, вот, да, сетки, да, нейроны, да, сетки, да, сложные синапсы, как бы ты сказал, вот, единица обработки информации в мозгу, она... Давай спросим специалиста, или это вообще плохой вопрос?
0: Ну, он неплохой, все равно про это надо думать, но я бы все-таки сказал, что это срабатывание синапса, да? И это еще не единица... Это здорово. Еще не атом, а это та элементарная частица, из которой мы атом
1: здорово. Сложим. То есть вовсе не нейрон, а связь.
0: Связь.
1: Удивительное
0: дело.
1: Вот
0: уже...
1: Смотри, как красиво.
2: Синапс это
0: контакт между отростками нервных клеток. Да? То есть нейроны, они отличаются от большинства клеток тем, что у них куча отростков, причем иногда очень длинные, ну, действительно, вот, да...
2: Это один
0: непрерывный отросток. Да? Мы же привыкли, что клетка маленькая, а отростки у нейронов...
2: А у динозавра где мозг, а где хвост?
0: Да, у динозавра, у жирафа, у кита, конечно. Да еще и скорость проведения маленькая. Поэтому у динозавра вообще была беда. Уже кто-то, значит, ему полхвоста сгрыз, он только заметил. Да. На этом мы, млекопитающие, кстати, в свое время вылезли, потому что мы же появились в эволюции в эпоху динозавров, и долгое время млекопитающие были маленькими такими норными существами, выскочил, откусил кусок динозавра и обратно в норку.
2: Почему муху трудно поймать?
0: А у мухи вообще все рядышком, конечно. У нее, кстати, глаза прямо на мозге. Вот у мухи-то глаза прямо на мозге, да.
2: Значит, синапс – это контакт между двумя нейронами, да? А что такое срабатывание синапса?
0: Значит, нейроны – это устройство с односторонней проводимостью. То есть на самом деле есть входные отростки, есть выходной. Да, вот как бы вот это входные, это тело нейрона, это выходной отросток. Сюда подаются различные сигналы. Дальше по аналоговому принципу эта штука говорит, дошли до порога, срабатывают.
1: Они в некотором роде складываются, хотя некоторые вычитаются. Если
0: да,
1: порог превышение порога, он говорит бабах.
0: Бабах, да. И бабах – это значит сигнал побежал уже по длинному отростку к другим нейронам. Ну и там, собственно, да, он уже, добежав до окончания отростка, при помощи химического вещества, нейромедиатора, передается на следующую клетку, но уже в градуальной форме. То есть нейрон внутри себя проводит информацию по двоичному коду, а вот в синапсах возникает аналоговый компьютинг, да, и как бы вычисление, да еще и сопоставление сигналов от разных входов, да еще и, понимаете, физики-то это изначально мыслили как такая круглая штука, на которой входы, а на самом деле это ветвящаяся штука с разным сопротивлением, с разными коэффициентами сложения.
1: А, разные коэффициенты сложения.
0: Конечно. Ага. А еще сюда влияют, опять же, всякие гормоны, цитокины, и получается потрясающая каша. То есть каждый нейрон – это сложная вычислительная штуковина. Но все-таки, если мы говорим о мысли, то есть о ситуации, когда сигнал распространяется более-менее непрерывно, то это, как правило, действительно цепочка нейронов, которая должна сработать. Иногда эта цепочка имеет начало и конец. Тогда это названо словом рефлекс. Да, уколол палец, и рука отдернулась. И вы это можете даже не осознать, но явно, что в спинном мозге эта штуковина сработала. Назвать это мыслью спинного мозга, мне кажется, вполне можно. Почему нет? Ну, по крайней мере,
1: элемент
0: это
1: его работы.
0: Элементарный, да, когнитивный, да, психологический там акт.
1: Да.
0: В тот момент, когда вы это осознаете, это означает, что сигнал от этой цепочки еще и проскакивает через высшие зоны коры.
2: А есть прямая связь, она надежнее, быстрее работает.
0: Врожденная.
2: Да,
0: она
2: рожденная.
0: Для экстремизма.
2: Для осознания этого факта. Да?
0: Конечно. А есть еще, да, способность к этой связи подстроить дополнительные сенсорные входы, чтобы, например, не хватать горячую сковородку. То есть вы...
2: Подумай сначала.
0: Да, вы обожглись пару раз, память, вам память, объяснили.
1: Плюс память.
0: Ну, так память – это по сути, да, память – это по сути дополнительные входы туда, вот в эту врожденную цепочку. Ага. Вы посмотрите, как маленький ребенок себя ведет. Ему показываешь горячую сковородку, и он что делает? Он лапки поджимает. Взрослый так не сделает. А у ребенка прямо эта дуга сработает, потому что он знает, и эти сигналы очень явно проходят. Да? Прямо отошел и за маму спрятался, потому что... Это... Вот. Павлов называл это формирование условных рефлексов. То есть на самом деле вот эту логику увидел еще Иван Петрович. Я когда про Павлова рассказываю, я всегда взахлеб рассказываю, потому что он из тех великих людей, которые, имея в конце 19 века, в начале 20-го, очень мало реальных данных, сумел своей головой построить концепцию, которая оказалась
1: работающей, верной.
0: Да. Дарвин, Мендель, который на своем горохе открыл...
1: Ему повезло с горохом.
0: Ну, повезло, но он же еще и подумать сумел. Да, у него, кстати, огромная голова, огромный мозг. Вот Менделеев, который эту таблицу-то составил, и как бы все сказали, ну ты вообще, Дмитрий Иванович, с чего ты это взял? Он говорит, а вот тут исправьте, пожалуйста, атомная масса неправильно определена, потому что... И пошли, посмотрели, и исправили. И типа, о, ничего себе. И вот Павлов, он из таких же. То есть вот эта его логика ассоциативного обучения, она дальше подтверждается реальными данными.
1: Но скажи, но скажи в таком случае, пожалуйста, так мысли вот, гораздо более сложные.
0: Да,
1: они вот, из этих складываются или как?
0: Мысль, она, собственно, у нас крутится, судя по всему, в неком контуре. То есть не обязательно эта штуковина, да, имеет начало и конец. А есть еще замкнутые системы. И на самом деле это не только про мысли. Ну, например, когда мы ходим, вот человек идет, да?
2: Одно
0: это что такое?
2: Движение
0: нога, рука, да, нога, да. Нога, рука, нога, рука. Ну, кошка идет, да? То есть у нас же... Мы что машем руками-то во время ходьбы?
2: Для равновесия.
0: У нас работает древний локомоторный контур,
1: где кошка, от четырех лап осталось,
0: четырех,
1: да?
0: Конечно, да.
2: Не, физик бы сказал, момент надо отводить.
0: Ну, это, да. Вот, знаете, мы же можем ходить и прижав руки.
2: Это не
0: Фокус в том, что у нас в спинном мозге есть замкнутый контур, И если его должным образом активировать, начнет бегать возбуждение, и мы будем идти. Чуть больше уровень возбуждения, этот контур выключается, и включается наша вторая скорость под названием рысь. Когда мы тоже сгибаем руки-ноги, но в этот момент уже нога сгибается одновременно с рукой.
1: Окей.
0: Да? Вот я к тому, что у нас есть принцип еще и замкнутых контуров. Он же используется при дыхании, например. А в дыхании там еще пейсмейкеры, водители ритма, которые, значит, то есть, по сути, часовой механизм. Который... Но когда мы думаем, это тоже движение импульсов по некому замкнутому контуру. А вот как мы это уже трансформируем в конкретный апельсин, интеграл там, или, не знаю, черную дыру, это уже так это самое. Изучать физиологам сложно.
1: То есть вопрос о том, чтобы... мечта, не знаю, всех, начиная, не знаю, от кого, заканчивая Илоном Маском, значит, внести в мозг что-то, ну, так, этически это трудно, наложить на мозг что-то и читать мысли. Я правильно понимаю, что это плохо определенная задача, потому что что такое мысль, непонятно, и что ты будешь читать,
0: да, тоже не очень ясно. Да, это же касается памяти, и поскольку все это еще и пишется в достаточно случайных траекториях...
1: В смысле?
0: Ну, вот у вас есть ландшафт долины, да?
1: В мозгу, в смысле сеток, вот этих, да, связей
0: сетка,
1: между сетками.
0: Как эта сетка компьютера там номер 15 запомнила слово апельсин, и компьютера номер 27 запомнила слово апельсин?
1: Их личное
0: дело. А как
1: дело.
0: Бог на душу положит, да? Потому что многое зависит от исходных, случайных, рандомных установок этих связей. Ну, и, собственно, опять же, те, кто делают и сетки, они же тоже с этим работают, да? То есть они же порой, что получается? Вот у вас есть сетка, она чему-то научилась, но надежность решения задачи, ну, условно, там 85%. Нет, нам это не годится. Все обнуляем, вбрасываем другой рандомный набор, формируем еще там эти самые слои, вот слоистые структуры очень. Вот. То есть на самом деле найти слово «апельсин» в мозге человека очень сложно, потому что оно в разных мозгах, в ассоциативной теменной коре будет записано на разных контурах. Но это, в принципе, можно сделать. Можно, да, это можно сделать на белой мышке. Потому что когда формируются вот эти контуры, там все-таки синапсы должны работать активнее. А для того, чтобы синапс заработал активнее, должны появиться дополнительные белки-рецепторы к этим самым нейромедиаторам. А это активация вполне определенных генов.
1: Да.
0: И эту активацию можно поймать на молекулярном уровне, внеся соответствующие метки. И дальше мы слайсим мышку на микронные эти самые и смотрим, ага, вот где она, значит, запомнила, да, например, форму лабиринта, по которой и прямо видна эта траектория.
1: Подожди, удивительная вещь. Значит, она, она запомнила за счет того, что в некоторых нейронах запустилась экспрессия каких-то генов.
0: Конечно,
1: и это есть,
0: да,
1: способ запоминания.
0: Да, и это вполне известные гены. Да. Это гены-рецепторы глутамату. Глутамат – главный наш возбуждающий нейромедиатор. Есть такие ампорецепторы, вот они, собственно, самые-самые за долговременную память есть, отвечают.
1: Прости, пожалуйста, когда я помню детское стихотворение или «Быть или не быть», вот в чем вопрос, это у меня буквально экспрессия генов.
0: Нет, экспрессия каких-то... уже давно случилась.
1: Случилась.
0: И теперь они держатся, да,
1: держатся.
0: На высокой...
1: Нет,
0: да.
1: Нет, они, эти клетки, отмечены тем, что
0: это
1: в них генерится вот этот вот белок, и вот конкретный
0: ген
1: срабатывает.
0: Ну, вы прямо вот нарисовали траекторию движения сигнала в своей нейросетке.
2: То есть... Но он забывается. Ты должен это время от времени повторять, эту связь поддерживать.
0: Ну, это... Это рандомная, на самом деле, история, да? Потому что если вы в детстве выучили «Бурю-мглою», да, то вы можете там 20 лет не вспоминать стихотворение, оно вспомнится.
2: Да, ну попробуй вот... вспомнить стихотворение, которое ты лет 20 не повторял.
1: Да, нет,
0: есть. 20. Это есть. Значит, 40, да. В возрасте 40 лет вы выучили что-то там Гумилёва, а теперь вспоминается плохо, потому что... Но детское пишется гораздо серьезнее.
1: Из-за свойств детства, ты сейчас
0: скажешь.
1: Да,
0: судя по всему,
1: да,
0: это так.
1: Просто то так эволюционно так устроено, легче. Чтобы там все, что нужно, быстренько запомнил, все, что главное.
0: Да, и... да. Вот. Ну, вообще-то потому, что мы не рассчитаны на то, чтобы жить 90-100 лет.
1: Не-не-не, конечно.
0: 30-40, у, молодец.
1: Гены передал свои, и все,
0: да,
1: и хорошо.
0: Да, да, антропологи, когда находят, значит, останки там старика 40-летнего, да, там все кости сломаны, зубов нет, а племя его зачем-то с собой таскало. Наверное, он был хранителем мудрости. А сейчас у нас 40 лет еще как бы.
2: Мальчик.
0: Да, да, как бы, да.
2: Друзья, если вы еще больше хотите узнать о мозге, то у нашего коллеги и друга Вячеслава Дубынина есть отдельный канал в Бусти и Телеграме. Подпишитесь на них. Вселенная и мозг. Пока мы говорим только о мозге, а мне все хочется связать.
0: Да, его. Я тоже жду. А где же Вселенная?
2: Вот, да, где же Вселенная? А Вселенная вот где. Удивительные свойства Вселенной позволили возникнуть жизни, эволюционировать жизни. Это случайность.
0: Мне вот очень нравится, что вы начали именно с жизни. Потому что,
2: дальше жизнь, все понятно.
0: Жизнь должна была возникнуть.
2: Да. Потом уже более
0: на самом деле нашей жизни на планете Земля 4 миллиарда лет. Но 3 из них создавалась клетка. И за миллиард последний из клетки сделали разумное существо. То есть создать вот этот самый замечательный мозг оказалось в 3 раза проще, чем создать клетку нормально работающую.
1: Ну, потому что не из чего создавать.
0: Да, но на самом деле, когда мы лезем в тонкости деятельности ДНК, включение-выключение генов, мы там видим систему такую же сложную, как мозг. Когда мы смотрим на то, как взаимодействуют белки внутри клетки, все эти ферменты, рецепторы, мы видим такую же сложную систему. Более того, даже в нашем организме мозг, ну, он, конечно, сложен, но иммунная система не менее сложна. У нее тоже память, у нее тоже куча реагирования. Ну, если мы посмотрим, за что дают Нобелевские премии по физиологии и медицине, 50% – это иммунитет, 40% – мозг, ну, и все остальное, там, антропология, паразитология иногда проскакивает. Перебил, Володь.
2: Нет-нет, я всегда интересно узнавать что-то новое, не рассказывать, что ты уже знаешь. Но мы, вот физики, астрофизики, удивляемся тому, что наша Вселенная обладает уникально тонкой настройкой, чтобы жизнь возникла.
1: А
0: наша планета...
1: Послушай, мы прямо сейчас к этому вернемся, у меня важный попутный вопрос. А никто из вас не думает, что есть совсем другая организация мозга во Вселенной на других носителях?
0: Конечно, конечно.
1: То есть ты не думаешь, а ты думаешь?
0: Я думаю, это очевидно. Мы сейчас видим...
1: Не через живое, не буквально через живое, я не знаю, через сворм каких-нибудь, конечно. Ну, как у Станислава Лема там или еще у кого-то.
0: Внутри Солнца там какие-нибудь эти самые, да.
1: Ну, вот поговорите друг с другом, а я посижу спокойно. Внутри Солнца. Мозг внутри Солнца. Не-не-не, пожалуйста, я хочу, чтобы вы тут как следует по этому поводу сцепились.
2: Мозг внутри Солнца. Нет, конечно, никакого. Солнце элементарно, нет ничего проще звезд, сказали астрофизики и были правы. Нет ничего сложнее мозга, сказали физики, и тоже были правы.
0: Но мне кажется, что Солнце такая большая штуковина, что в ней вполне могут образоваться какие-нибудь локальные зоны, которые начнут передавать друг другу информацию.
1: А термодинамика там какая? Там перемешано.
0: Так это все будет происходить просто на диких скоростях. И то, что у нас миллионы лет эволюции, миллиарды жизней, в Солнце может происходить там за пару минут. Была цивилизация, а мы и не заметили.
2: Я продолжу эту историю. История связана с Эддингтоном, английским астрофизиком. У него на семинаре обсуждался вопрос о внутреннем строении звезд. Кто-то из слушателей сказал, да, ничего ж проще звезды нету в природе. На что Эддингтон ответил, ну, знаете, если на вас посмотреть с расстояния в 1000 световых лет, вы тоже покажетесь невероятно простым.
1: Эддингтон отличался чрезвычайной широтой взглядов. Он брался буквально за все, его интересовало абсолютно все. Он, в частности, сказал, что не бывает слишком больших звезд, потому что звезда своим светом не дает себе быть слишком большим. Когда она звучит слишком много, она себя распихнет. Это к тому, как ужасно там внутри звезды. И я прям призываю всех забыть про мозг внутри звезды.
2: Конечно.
0: Я считаю, что это вполне возможно.
2: Нет, потому что
0: в тот момент, когда люди стали делать вот эти искусственные сетки, мы что видим, да, что-то похожее на наш мозг по свойствам, ну, еще далекое, но очень похожее, со свойствами обработки информации, памяти, да, абстрагирования, возникает на абсолютно другой элементной базе. Вы создаете сеть, способную передавать информацию, имеющую входы и выходы.
2: На чем
0: вы создаете ее? На белковых молекулах, на каких кремниевых штуковинах,
2: на
0: плазме, на кристаллах.
2: Конечно. Нам бы интересно было пообщаться с развитым компьютером, с Алисой, да, у которой большая память и много чего интересного.
1: Нам бы интересно пообщаться с искусственным интеллектом, реализованным в квантовом компьютере, чтобы он рассказал бы нам, действительно ли он живет во многих вселенных сразу. но это не прямо сейчас. Вот. Ну, давай вернемся к условиям для жизни во Вселенной.
2: Да, вот мы можем представить себе физический мир крайне отличным от нашего. Правда, электрон за другой массой, постоянные взаимодействия там слабого, сильного ядерного.
1: Да и другие вообще взаимодействия.
2: Вообще другие взаимодействия. Да. И не было бы ни звезд, ни планет, ни жизни, ну и так далее. А почему наша единственная Вселенная так настроена, что в ней возникла вся вот эта череда более и более сложных вещей, а звезды, планеты, жизнь, разум. Вот эта загадка не подталкивает к мысли о религиозном вмешательстве, что есть какое-то внешнее, более разумное существо.
0: Это получается матрюшка. А Бог откуда взялся?
2: То есть это для науки это нерабочая гипотеза.
0: Это силлогизм получается. Потом меня всегда привлекал в этом случае объяснение типа флеш-рояля или тузового покера. Если вы много играете в карты, в конце концов вам выпадет этот самый тузовый покер. Вот мы и есть этот самый тузовый покер. Кому-то же он выпадает.
2: Это такая речь идет о наличии большого количества однообразных объектов, которые, так сказать...
0: Ну, вот планеты, да? Чтобы была атмосфера, чтобы было правильное расстояние от Солнца, чтобы был кислород.
2: Это легко
0: себе представить. На самом деле мы то же самое видим, глядя на Homo sapiens, потому что наш биологический вид выиграл потрясающий джекпот.
1: Да.
0: Среди миллионов видов живых существ на этой планете мы первые дошли до такой сложности сетки, что осознали сами себя и стали по-настоящему мыслить. И точно так же, да, наша планета тоже выиграла этот самый джекпот или там...
1: Ну, да, Володь просто говорит, что планета, да, это понятно, что планета во Вселенной действительно очень, как мы теперь знаем, очень много,
0: потому что
1: но есть еще и настройка самой Вселенной. Тогда, чтобы говорить про джекпот, нужно признать много Вселенных. Эта идея не всем нравится, потому что Вселенная то, что наблюдается, а другие Вселенные то, что не наблюдаются. Чтобы объяснить что-то одно, я должен предположить существование огромного числа... других несуществующих.
0: Давайте схлопнем это до галактики.
2: Нет, они все одинаковые.
0: У нас много в галактике звезд?
2: 100 миллиардов хороших, правильных звезд,
1: да, типа Солнца. Там сотни миллиардов.
2: Ну, 100 миллиардов похожих на Солнце.
0: У многих из них есть планеты, и какие-то из них более-менее приличны с точки зрения белковой жизни. Вот мы и есть такая планета.
2: Слушай, как бы интересно было найти все-таки жизнь на другой планете, да? Особенно
0: разумную.
2: Найдем,
0: конечно.
1: Я знаю, что вы два оптимиста, а я пессимист.
2: Не найдем?
1: Нет, конечно.
2: Нет.
1: Ну так, сами, кто-то из... Вы же оба сейчас говорите, что это такая случайность.
0: Ну и что, так попыток-то много.
1: Не-не, случайно совсем
0: дикая. Знаете, бросают коробок, иногда он встает на торец.
1: Да, но в воздухе не зависает, понимаешь?
0: Ну, это надо, чтобы уже эта самая динамика самих молекул, да, кислорода и азота как-то так сошлась.
1: А, кстати...
0: Редкий случай левитации, наблюдавшийся в истории человечества, возможно, объясняется именно этим.
1: Вот, кстати, не в звездах, а все-таки давай я пойду тебе навстречу, насколько мне моя совесть позволяет, не в звездах, а в недрах газовых гигантов, планет. Там гигантские давления, и там, как нас учат некоторые продвинутые люди, вообще говоря, совершенно другая химия. И там сложные химические соединения, может быть, могут создаваться вообще на другой основе. Вот. На азотной, например, основе, а не на углеродной. Вот прямо вот.
0: Да,
1: вот
0: так. Но кремний вообще прекрасно подходит. Тоже 4 этих самых валентности. То есть здесь же важно, сколько связи образуется.
2: Температуры высокие, будут разрушаться связи.
1: Слишком.
2: Конечно. В недрах Юпитера 27 тысяч градусов, это как на поверхности горячих звезд.
0: Ну, да. Давление большое.
1: В недрах Юпитера горячее, чем на поверхности.
2: Намного.
1: Солнца. Ну, не внутри Солнца, конечно, но горячее, чем на поверхности.
2: В недрах
1: Солнца,
2: Земли 6000 кельвинов, то же самое, что на поверхности Солнца. Да, в недрах Юпитера 25, по-моему, или 27.
0: Ну, давление-то стабилизирует, но вот эти черные курильщики видим, да, которые там на дне каких-нибудь впадин, и там кипяток 200 градусов вроде, а жизнь-то есть,
2: потому что... Но она не в кипятке 200 градусов,
0: она рядышком.
1: Ну, хорошо, обрати внимание, Володь запретил мне жизнь даже в недрах планет, так что уж, что уж говорить про жизнь в недрах звезд. Ну, да, конечно, запретил. Да. Со всей определенностью запретил.
2: А можно ли представить себе искусственную стимуляцию мозга, чтобы сделать человека узкоспециализированным, но для решения тех задач, которые ну, даже самым выдающимся людям не под силу. Но человека супершахматист.
0: Это называется воспитание,
2: это воспитание.
0: Да. Ну, то, что используется испокон века.
1: Не-не,
0: а как же?
2: Нет, я не
0: уверен. Вы берете, создаете царскосельский лицей, да, из него выходит это великий поэт, великий дипломат, два декабриста, которые повесили. Нет,
1: ты уже мог заметить, что мы незаметно тяготеем к малоэтичным способам.
2: Конечно.
1: Да. Если можно себе представить какой-нибудь неэтичный способ вмешательства в мозг, который, возможно, сделал бы его носителя совершенно несчастным в нашем понимании, но придал бы ему
0: способности.
1: Это вопрос о свойствах мозга. Да. Вот это о чем вопрос. Не о воспитании, не о чем-то.
2: Мозг готов к тому, чтобы...
1: Вот такой вопрос, да.
0: Смотрите, химия, которая воздействует на нейросети, она известна испокон веку. Да, это, как правило, наркотические психостимуляторы или галлюциногены. То есть две группы наркотиков очень разные. А галлюциногены, они просто все сильно перемешивают, возбуждают, и это скорее для искусства. Да, а психостимуляторы дофаминового ряда, ну, там, амфетамины какие-то, да, они как бы повышают энергичность потоков, и люди реально способны горы свернуть и все такое. Амфетамины, кокаин – это, в общем, известная штука. Но это очень травматично для нервной системы. Это, как правило, травматично для окружающих. Исчезают тонкие настройки мозга, ну, например, эмпатия, социальное взаимодействие. И человек, который находится живет под влиянием этих препаратов, он становится гораздо более эгоцентричным, агрессивным, да, тянет, что называется, одеяло на себя. Вот эта эмпатия исчезает, которая наше общество все-таки, несмотря на все проблемы, стабилизирует.
1: То есть наш мозг в том числе решает, и он оптимизирован, ну, в некоторой степени, под социальные задачи,
0: конечно,
1: которые, конечно, нужно
0: если
1: решать.
0: Если мы делаем перекос в сторону любого варианта деятельности, мы получаем маниакальные состояния, которые, как правило, вредны для общества, вредны для самого обладателя этого состояния, ну, как бы, но как некий пример, иногда негативный, а иногда, да, вот, прям маниакальный профессор все-таки открыл там свой закон, свою реакцию, там, не знаю, запустил деление ядра урана или еще чего-то.
2: Человек неприятный, но талантливый, да? Это в социальном смысле бяка, а в научном смысле
0: это
2: гений,
0: функции,
2: да?
0: Это разные функции, блоки, да. Тут еще что важно понимать. Эволюция, она не только не создает совершенство, она еще явно заточена на разнообразие.
1: Okay.
0: Потому что среда очень разнообразна, и поэтому, например, существуют мутации, которые разбалтывают наши гены. То есть ведь можно было бы себе представить такой механизм копирования ДНК, что мутации бы почти не возникали. Такое тоже бывает. Но это оказывается нефункционально с точки зрения того, что среда все время меняется, и если вы слишком ригидны...
1: Ну, все, конец.
0: Вот, да, конец. Какой-то момент так изменится, что вы все вымрете. Поэтому, например, у бактерий показано, что как только нарастает стресс, увеличивается вероятность мутаций. То есть начинают работать ДНК-полимеразы, которые хуже копируют ДНК.
1: Так у них и отключаются механизмы проверки качества копирования.
0: Вот, да, и как бы...
1: Под стрессом у бактерий есть такой
0: механизм. Та же самая история с сложной нейросетью и с мозгами. То есть вот нейроны стоят на местах, потом формируется сеть, потом на нее что-то записывается. Все очень индивидуально, очень по месту. И мы очень в итоге получаемся разные. Ну, там, не знаю, Гиппократ...
2: Как это хорошо.
0: Гиппократ, да, еще когда говорил про холериков, сангвиников, меланхоликов, флегматиков. Все они нужны. Потому что холерики, они больше лидеры, да, они там пинками загонят вас в счастливое будущее. Сангвиники, они открыты новому, творческие. Так, они очень годятся для коротких дел. Вот сейчас сделаем, порадуемся, отметим, и новое будет дело.
2: Вот конкретный пример разнообразия.
0: Флегматики, они для длинных дел, да, и флегматику каждый день что-то новое, это сложно. Зато если говоришь ему, так, вот у нас план на год. Он говорит, о, классно, я все понял, я, значит, стал... А меланхолики, они наиболее, как бы, такие творческие, потому что их такой вибрирующий, тревожный темперамент, он создает дополнительную энергию, то ли преодоление опасности, то ли еще чего-то. Меланхолика главное посадить в такое хорошее, комфортное место, и он может такое придумать, до чего... И это тоже упрощение, потому что, конечно, у нас все это перемешано в головах.
1: У нас одна Вселенная, ну, на всех одна. И уж какая есть, такая есть. Но, по счастью, в ней возможны очень разнообразные мозги, что мы страшно ценим.
2: И демонстрируем это. Спасибо, друзья.
1: Большое спасибо всем за внимание. Всего хорошего.
2: Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Я приветствую всех на борту научной станции. Мы выходим по средам и субботам традиционно. У нас выступают известные ученые, отвечают на ваши острые вопросы. У нас происходят виртуальные экскурсии в формате постскриптум, в формате эффект присутствия, а также спикеры форумов «Ученые против мифов» отвечают на те вопросы, на которые они не успели ответить в рамках форума, просто потому что время на форуме ограничено, а вопросов много. И мы специально собираем эти вопросы, в том числе вопросы сердитых зрителей из комментариев к ролику на YouTube, и вот в формате постскриптум спикер отвечает на них, а также на те вопросы, которые вы задаете уже онлайн. И сегодня у нас как раз такая история, причем у нас постскриптум доклада, который был аж на форуме «Ученые против мифов 9» весной 2019 года. И у нас в гостях Иван Семьян, наш большой друг, постоянный участник наших стримов, археолог, руководитель Центра экспериментальной археологии Архео, заведующий лабораторией экспериментальной археологии НОЦ Евразийских исследований ЮРГУ. Вот. И доклад у него был на тему «Археологи против Голливуда. Материальная культура каменного века в популярном кино», где он особенно перемывал косточки фильмам «Альфа» и «Ледяной человек Эдси». Вот. А у зрителей, наверное, накопились вопросы, и сегодня как раз Иван будет на них отвечать.
2: И теперь я тоже поздороваюсь. Ура, я с вами.
1: Да, давай.
2: Поздоровайся. Собственно, привет. Как всегда, среда, суббота, мы с вами находимся в прямом эфире. Надеюсь, что вы сейчас меня хорошо слышите. Извините, в очередной раз неделю не было в кадре, и вот началось, как говорится. Друзья, напоминаю о том, что существуют возможности нас всегда поддерживать. Огромное вам спасибо за то, что вы смотрите. Во-первых, ставите лайки, это очень круто, это поднимает данное конкретное видео в рейтинге, его чаще смотрят, и это вообще прекрасно. Но не забывайте подписываться на канал, потому что это полезно, ну, с точки зрения развития проекта в целом. Подписываться и нажимать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», и тогда уведомления будут приходить, как только либо стрим будет начинаться, либо новые видео на канале появляться. Также у нас есть Patreon у проекта «Лаборатория ночных видео» и проекта anthropogenes.ru, и, соответственно, вы можете поддерживать нас, задавая вопросы свои в данном конкретном видео при помощи суперчата, ну или ссылки, которые имеются как в описании, так и в чате, она сейчас появится. Все это помогает нам проводить вот такие вот стримы.
1: Да, спасибо, Виталий. Я еще напомню, что традиционно в конце каждого стрима наш гость выбирает авторов лучших вопросов, двух, и они получают футболки форума «Ученые против мифов», вроде такой, как сейчас на мне.
2: И как на Иване.
3: Или на мне.
1: Как на Иване, но не на Виталии почему-то.
2: Вот. Я сегодня под глаза подбирал футболку, извините.
1: На предыдущем как раз стриме историк Михаил Родин уже выбрал авторов лучших вопросов. Ими стали Энди Дикси и Илья Фришман. Вот Энди Дикси и Илья Фришман, если вы нас сейчас смотрите, напишите в чате по контактам, которые сейчас появятся, Георгию Соколову, и узнайте, как вам получить заслуженные футболки. А, дорогие друзья, вы придумываете заковыристые вопросы, чтобы стать авторами лучшего вопроса в конце сегодняшнего дня. У меня все. И, наверное, мы переходим, собственно, к вопросам наших дорогих зрителей. И начнем сразу с вопроса зрителя под ником Макс Зет, который спрашивает: «Борьба за огонь» была вроде бы фильмом по французскому произведению 19 века? Вопрос такой. И коротко можно сразу ответить «да».
4: Иван. Да. Да, дорогие телезрители, еще раз всем здравствуйте. Конечно, «Борьба за огонь» — это фильм по книге. Об этом я, к сожалению, не упомянул на выступлении. Это действительно книга Жозефа Рони. И книга была написана, да, наверное, в конце 19 века, но опубликована впервые в 1909 году, а потом отдельным изданием в 11 году. И, в общем, по тем временам она собрала все самые передовые знания о каменном веке, об обществе каменного века. Поэтому, как художественное произведение, она актуальна до сих пор, а как произведение научно-популярное, она, конечно, немножко устарела. Но художественные ее ценности это нисколько не умаляет. Но да, это она.
1: Да, и надо добавить, что фильм в нем сильно переработали, скажем так, переосмыслили, да, как раз в духе уже конца 20 века. в общем, это произведение. Поэтому там появились, собственно, неандертальцы какие-то, там, кроманьонцы и прочие, которых в книге как таковых, по-моему, даже не обозначено. Да, Иван?
4: Да, совершенно верно. Конечно, фильм, он, поскольку снимался в 80-е годы, там, ну, как водится в кино обычно, часто меняют первоисточник, там он еще был снабжен дополнительной научной информацией. Вот, поэтому фильм даже сегодня смотрится во многих отношениях достаточно актуально. Но, повторюсь, что многие вещи они примитивизируют. И современные представления они видят общество, в частности, неандертальцев, более прогрессивным.
1: Ну да, там они такие уж прямо обезьянские достаточно, но симпатичные. А следующий вопрос от зрителя под ником Имай, что ли, так?
4: Скажите мне тоже.
1: Ну, не важно. Вот. По поводу подбора актеров в фильме «Альфа». Только я заметил, что в одном племени лютая смесь рас прямо Вавилон какой-то.
4: Да, там действительно смесь рас, но, насколько мне известно, палеолитический полиморфизм существовал, и разнообразие расовых признаков могло встречаться в рамках одной популяции. Другое дело, что, конечно, это выглядело не совсем так, как представлено в фильме, но, с другой стороны, делать отдельную антропологическую выборку для такого фильма было бы очень трудозатратно, и ожидать от фильма этого сложно. Поэтому как раз-таки это, ну, можно даже сказать, преимущество фильма определенное, чем недостаток. То, что там такое вот разнообразие представлено.
2: Спасибо. Вопрос задает Вадим Цалюк. А как вам команда «Огонь» для залповой стрельбы из луков?
4: В любом уважающим себя в фильме про средние века лучникам должны командовать огонь. Это классическая история. Ну, здесь на самом деле не все так просто, как кажется. Кажется, ну, что же вы, не могли, что ли, язык подогнать под эпоху? А вот сложно это сделать, потому что если мы сделаем фильм на языке той эпохи, возьмем какой-то контекст, например, староанглийский язык сделаем в какой-нибудь битве при Фолкирке, и на нем сделаем фильм, то, конечно, смотреть его можно будет только с субтитрами, даже современным англичанам. Это значительно ужесточит для них процесс, и смотреть его будет достаточно сложно. Это не совсем то, что нужно для развлекательного кино. Это, конечно, усложнит производство, потому что сложно все это будет воспроизвести. Ну и... пожалуй, что часто замена каких-то древних выражений, старинных слов и понятий современными, она оправдана. Потому что, когда появляется вот такая смесь из попытка изобразить старинный язык, какой-то старинные фразы, знаете, есть такой... боярский русский язык, когда все окают, акают, пытаются говорить на старорусский манер, и это выглядит очень искусственно и просто достаточно глупо. Поэтому в некоторых случаях, конечно, лучше, чтобы просто выражались современным языком. И опять же, можно к этому придраться, но, в общем, это не самая криминальная вещь. Собственно, конечно, было бы лучше, если бы командовали «стреляй», но «огонь» — это не так плохо.
2: Это как минимум забавно.
4: Да.
2: Так, Илья Владимирович задает следующий вопрос. А назовите адекватные фильмы про каменный бронзовый век, кроме «Борьбы за огонь».
4: Ну, про каменный век я уже говорил, что неплохие были чехословацкие фильмы, старые. И все-таки, если мы будем выбирать фильмы, которые... нам нужны для того, чтобы ознакомиться с тем, как выглядела эпоха, то лучше всего сейчас смотреть на научно-популярные фильмы, игровые научно-популярные. Есть, например, британский фильм про Дартмур. Ну, много, на самом деле, можно примеров. На YouTube такие фильмы есть, где именно игровые сцены, но они сделаны реконструкторами и археологами. Я бы все-таки... что по каменному, что по бронзовому веку посоветовал бы этот вариант, потому что если по каменному веку еще можно что-то наскрести, художественное хотя бы, то по «Бронзовому веку» совсем все тяжело. То есть такой фильм, как «Елена Троянская», лучше вообще не смотреть, чтобы сберечь себя. А кроме «Трои» особенно ничего и нету. Ну, такого относительно свежего. Поэтому смотрите научно-популярные видео.
1: Ну, по мы стараемся веку, по этому поводу. Про Египет фильмы всякие, они относятся к «Бронзовому веку»? Так,
4: ну да, да. Кстати, вот хорошее замечание. Фильмы про Египет. Ну, тоже я не узкий специалист по Египту, но все, что мне приходилось читать и слышать из отзывов профессионалов в этом вопросе, говорит о том, что формировать свои какие-то исторические представления на фильмах о Египте художественных — это ошибочная тактика. Ну, другое дело, что можно посмотреть на Барбару Брыльскую, например, в образе принцессы. Вот, это другая задача, ее можно решить таким способом.
1: Да, это имеется в виду шикарный фильм «Фараон».
4: «Фараон», да.
1: Так, тем временем Александр Ерыгин переходит на уровень «Лаборант», то есть он стал поддерживать канал «Лаборатории научных видео». Спасибо, Александр. А Капюшон Капюшонович спрашивает: «Иван, о чем бы вы сняли фильм? Место, время, сюжет».
4: Ох, хороший вопрос. Я бы даже сказал, о чем я буду снимать фильм.
1: Да, о чем ты точно будешь снимать.
4: Ну, мне бы, конечно, было интересно создать какой-то научно обоснованный художественный образ Бронзового века Южного Урала, то, чем я занимаюсь профессионально. И я считаю, что любая наука, ведь она должна оказывать благотворное воздействие на общество, да, приносить какую-то пользу обществу, иметь какой-то выход в массы. И вот очень важно, чтобы современные археологи участвовали в создании таких научно-популярных и даже художественных фильмов по разным эпохам. И мы, в свою очередь, нашей командой очень хотим, когда мы до этого созреем, а мы обязательно созреем, наберем материальную базу, снять цикл фильмов или, может быть, один большой фильм, посвященный Бронзовому веку, который будет рассказывать об устройстве того общества, каким оно могло быть, как могло быть устроено хозяйство людей, как они строили крепости в Бронзовом веке, как они строили колесницы, как они могли воевать, какие проблемы у них могли быть. То есть я бы хотел рассказать об обществе древних индоевропейцев-скотоводов. И тут что важно, что может показаться, что нечего рассказывать, у вас очень мало данных, что где же все многообразие источников. Нет уже изобразительных источников, письменных источников. Но дело в том, что если мы углубимся во многие темы, в те темы, которые стали уже мейнстримовыми, ну, например, эпоха викингов, в которой я тоже неплохо разбираюсь, и у меня был клуб по раннему средневековью, если мы углубимся в эту эпоху, нам покажется, ну, все же ясно, мы знаем, как выглядели жилища викингов, да, как они там одевались, есть куча иллюстраций, можно почитать огромное количество энциклопедий, посмотреть большое количество хороших и не очень фильмов и так далее. Но если мы углубимся и начнем копать и искать источники, на которых основывается все это многообразие реконструкции, окажется, что источники не такие уж и богатые. То есть по одежде, ну, есть фрагменты, но их не так много. Или когда мы копаем дом эпохи викингов, мы ведь не копаем крышу. Мы также раскапываем столбовые ямки. И в свое время, в 30-е и 40-е годы, было сделано несколько реконструкций того, как могла быть устроена кровля, как мог выглядеть дом. И некоторые из этих реконструкций были нарисованы художниками, они ушли в массы через научно-популярную сферу, и сейчас никто не сомневается, что дом викингов выглядел как-то так. Поэтому это огромный труд, но это очень важная задача — перевести и, можно сказать, конвертировать научные данные вот в такую научно-популярную сферу, в художественную где-то сферу, создать какой-то образ, оживить эпоху. И это было сделано в свое время для эпохи викингов, это было сделано в свое время для крито-микенской культуры, когда Артур Эванс копал дворцы. Он не видел часто полных фресок прекрасных, да, он видел какой-то фрагмент, зарисовывал, пытался реконструировать, большая работа проделана. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я хочу сказать, что это не просто исключительно желание создать художественное произведение как, с каким-то интересным сюжетом и антуражем эпохи бронзы. Это именно желание создать узнаваемый образ, научно обоснованный узнаваемый образ, популярный образ эпохи. И чтобы он встал в такую плеяду узнаваемых образов мировой культуры. Вот задача должна ставиться такая у проекта.
1: Спасибо. И вопрос от Марины Абатаровой. Какие каменные ножи для племени рыболовов? Из рыбной кости прекрасный нож. Да, он будет недолго ходить, но этого материала целая река.
4: Вот было бы племя камнеловов, было бы лучше.
1: Да.
4: Смотрите, конечно, использовали костяные ножи из трубчатой кости, из рога и так далее. И такие ножи действительно хорошо чистят рыбу, рыбу разделывать можно такими ножами, но каменные ножи, как ни крути, гораздо острее, эффективнее, лучше. И вот у нас даже есть опыт, видео мы разделывали, мы прям взяли разные ножи, костяные, деревянный даже нож, костяные ножи и ножи из разных пород, кремня, роговика, обсидиан, по-моему, ну, в общем, разные-разные типы ножей, которые могли использоваться в каменном веке. И пробовали разделывать рыбу и разделывать тушу лося. Ну и, конечно, выяснилось, что каменные ножи самые эффективные, и поэтому, если был доступ сырья, люди непременно делали эти каменные ножи, будь они рыболовы или охотники. И примеры тому есть, в общем, везде. Там, где жили рыболовы в каменном веке.
3: Спасибо. Илья Владимирович снова с нами, всегда с нами. Как вы относитесь к фильму «Земля Санникова» и показанной там жизни древних людей? И адекватно ли описан каменный век в книгах Обручева, Платония и «Земля Санникова»?
4: Ох, вы знаете, я, конечно, «Землю Санникова» смотрел, но в деталях уже слабо помню, как там показана жизнь древних людей. Я думаю, что...
1: Там какие-то индейцы вообще, по-моему.
4: Да, да, там были какие-то индейцы. Что-то вроде каких-то инуитов, может быть. Вот, но, в принципе, из того, что я помню, это образы, они ну, довольно близкие к тому, что могло быть. Да? То есть они, по крайней мере, ведут себя логично. И это то, о чем я говорил в своем выступлении. То есть есть фильмы, в которых мы не можем простить главного поведения персонажей, когда персонажи ведут себя просто нелогично. В этих фильмах, в общем, насколько я помню, были какие-то достаточно реалистичные модели поведения и сюжета. Ну, вернее, в книге и в фильме. Вот, поэтому, что касается книги, ну, это устаревшие образы, но тоже... Автор уважительно, я думаю, работал с источником, и вряд ли там есть какие-то очень сильные намеренные искажения в пользу того, чтобы создать какой-то шокирующий эффект или еще что, как сейчас принято делать.
3: Так, и следующий вопрос от постоянного нашего зрителя Тимура Воронкова, и он спрашивает. Вы смотрели фильм «Повелитель железа»? Можете его прокомментировать? И дальше он прислал еще одну фразу с донатом, которая звучит так. Сорян за мелкий донат, и жена ругается. Тимур, вам простительно любые донаты. Вы так нас поддерживаете, что можете даже нас не успокаивать.
4: Да, я, к сожалению... Не смотрел, наверное, фильм «Повелитель железа». Может быть, я не помню, что я его смотрел. Поэтому я вряд ли смогу ответить на этот вопрос. Но вот если Тимур нам как-то прокомментирует в чате, что там происходило, какой был процесс, то, может быть, я смогу более конкретно ответить.
1: Спасибо.
3: Хорошо.
1: Следующий вопрос от Ивана Иванова. Что должно входить в массив находок на раскопе какой-нибудь стоянки, чтобы археологи могли сказать, мы нашли совсем новую культуру, которую раньше не знала мировая наука?
4: Ну, те артефакты, которые морфологически по своей форме и, возможно, по технологии изготовления будут принципиально отличаться от того, что мы знаем вокруг, от выбиваться из той привычной картины культур, которая известна археологам. В общем-то, такие примеры, может показаться, что это обязательно должна быть какая-то сенсация, но это не так. В общем, довольно часто находят такие культуры. Бывают культуры, которые могут сочетать признаки каких-то соседних и создавать какие-то гибридные, да, то есть для бронзового века, например, это такая типичная история, когда есть какая-то граница условная между какое-то пространство взаимодействия, вот как раз даже, да, наверное, не граница, а пространство взаимодействия между культурами, и вот на этом пространстве мы видим появление смешанных типов керамики, когда, например, профиль сосуда у нас характерный для одной культуры, а орнаментация для другой, и такие сосуды, вот, например, срубная культура и аллакульская культура, а находят сосуды, которые, ну, сложно интерпретировать однозначно, вот срубный он или аллакульский, там и те признаки, говорят, срубно-аллакульская керамика, да, и мы видим, что и по другим артефактам население это могло смешиваться, либо люди с различными культурными традициями, они могли жить на одной территории, что исторически тоже хорошо известно, такие примеры. То есть они могли устойчиво обитать на одной территории, но при этом сохранять какие-то свои традиции. Поэтому что-то похожее и для каменного века существует, когда проникает какая-нибудь индустрия, какая-нибудь технология изготовления изделий из одной культуры в другую, заимствуется, или, ну, возникает какая-то новая технология или какой-то новый метод использования артефактов. То есть это прежде всего технологические отличия и отличия внешнего вида, то есть форма, морфология.
1: Кира Соколовская задает вопрос. Иван, а посоветуйте, пожалуйста, какие-нибудь художественные фильмы, которые, по-вашему, убедительны в историческом плане? Какие можно посмотреть? Уже возвращаемся опять к теме рекомендаций кино, но уже более широко.
4: Ух... Это такой сложный вопрос, потому что на самом деле, да, потому что на самом деле я, ну, не могу сказать, что, то есть я могу назвать какой-то фильм, который мне понравился, да, но это не значит, что человек, который

0: рассвет, наверное, Османской империи, Netflix, ну, про, по сути, он посвящен взятию турками-османами Константинополя в 1453 году. И сериал этот турецкий, я его начинал смотреть с очень большим предубеждением. Я сразу могу сказать, что, конечно, там есть очень серьезные огрехи по костюму, там есть какие-то сюжетные детали, которые тоже не имеют никаких документальных подтверждений, ну, вроде того, что там сербская княгиня Мара Бранкович там работала, ну, сочувствовала туркам, ну, или еще какие-то детали, да, которых не было исторически, или мы не знаем, были они или нет. Но в целом, вот что мне там понравилось, это то, что, во-первых, он снят в таком жанре, который мне импонирует, когда сидят историки, они комментируют события, и потом нам показывают такой большой художественный кусок, и потом они его обсуждают. Это так интересная манера подачи материала. Мне понравилось то, что турки очень как-то... У них много фильмов на эту тему, дело в том, что и все они, как правило, про то, как героически турки захватили Константинополь, естественно. А вот в этом фильме они показали то, те исторические события, те процессы, которые нам известны по источникам, что они с огромным трудом, огромными потерями, терпя ужасные неудачи, постоянные поражения, взяли Константинополь. И Константинополь в то время обычно его в фильмах показывают, в фильмах на эту тему, как совершенно могучий город с огромной армией, он таким тогда уже совсем не был. Защитники чудом держались за счет просто героизма горстки, по сути, людей императора и наемников, генуэзских наемников Джованни Джустиниани Лонго. Вот этот сериал мне понравился. Там есть многие... Вот именно как летопись баталий, именно как летопись тактических решений, тех ситуаций, которые там происходили... Это тот случай, когда история дает нам сценарий, которого не придумает, ну, наверное, ни один сценарист. Такого насыщенного, сложного. Когда и с моря пытались штурмовать, и подкопы делать, и вырубали лес, обходили, перетаскивали флот. И, то есть, чего там только не было. И там это все показано, это соответствует источникам, и это мне понравилось. Этот сериал мне понравился в целом. Очень приятное впечатление оставил. Это то, что я бы порекомендовал из последнего.
1: Спасибо большое. Спасибо. Друзья, нас сейчас смотрят 412 человек, а лайков всего 160. Мне кажется, что что-то здесь не так. Давайте подумаем об этом. Чуть-чуть позже. И следующий вопрос от Андрея Зосимова. Андрей пишет. Иван, скажите, какими профессиями владели люди каменного века? Вообще, было разделение труда? Что можно об этом почитать?
0: Ох, ну, тут начать надо с того, то есть я тут сейчас могу случайно включить преподавателя истории первобытного общества, коим я являюсь.
1: Последний вопрос,
0: этого,
1: да?
0: Этого нельзя допускать да, сейчас. Что я хочу сказать, что, конечно, каменный век – это огромный период, да, он занимает 99% всей человеческой истории, и там были разные периоды. То есть в зависимости от того, что мы рассматриваем, период... ранней первобытной общины, поздней первобытной общины, период класса образования, то есть вот это нужно понимать, какую эпоху, палеолит, мезолит, неолит. Ну, большую часть каменного века, в общем-то, разделение труда, конечно, существовало, но оно было прежде всего полувозрастным. То есть оно было связано с тем, что дети сначала были недееспособны, естественно, потом, когда они только-только становились дееспособными, буквально лет там с 6-7, у них уже были какие-то мелкие задачи, которые они могли решать, заниматься собирательством, заниматься помощью там, в охоте на каких-то мелких животных, еще чем-то таким. Были задачи и у стариков, ну, понятно, у взрослого населения, женщин, мужчин, это охота, забота о потомстве. И у стариков была своя задача, старики стерегли костер, они по ночам там вставали, работали костровыми, они социализировали детей и прочее. Такая была с самых ранних эпох такое разделение труда, полувозрастное. Потом, конечно, картина несколько усложняется. Появляется сначала появление мастеров по изготовлению орудий труда,

0: постепенно, когда у нас общество усложняется и появляется, то есть определенные части, определенные личности, определенные люди, они замыкают на себе ресурсы и средства производства, становятся первой элитой, сплочает вокруг себя определенный такой протоаппарат принуждения в виде вооруженных, да, людей. В эту эпоху, конечно, уже специализация более там в неолите, уже более выраженная, обмен начинает, натуральный обмен процветать. И мы можем видеть даже уже зачатки элитной экономики, когда какие-то вещи делаются специально для там религиозных церемоний, либо для вождя, для него лучшие вещи делаются, для каких-то знатных людей, каких-то племенных аристократов. Поэтому тут исключительно зависит от эпохи конкретно, которую мы рассматриваем, эпохи географии, конечно.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Альфри Императорович говорит: «Привет из Челябинска, гидродоминатус». Такое дело. И вопрос от Натальи Фирсовой. «Спасибо за стрим. Недавно смотрела документальный фильм о шигерском идоле. С трудом можно назвать его научным. Можете ли вы посоветовать современный научпоп о культурах лесного Урала, кроме Е.М. Берс? Никого не знаю».
0: Так. В шигирском идоле.
1: Ну, можно вот Ивана посмотреть в качестве научпопа.
0: Нет, на самом деле у меня есть замечательная коллега Екатерина Трофимова, которая специализируется на северной части Урала. И я думаю, что мы сделаем следующим образом. Мы сейчас, я с ней поговорю и сам посмотрю, мы сделаем какую-то, может быть, подборку даже статей, публикаций на тему Шигирского идола, просто их прикрепим. Потому что я научно-популярных фильмов про Шигирского идола, они наверняка есть, но я их не помню. Я множество читал именно научных анализов, публикаций, но вот научно-популярный, надо подумать, какой материал. У нас есть хорошая реконструкция Шигирского идола в нашем палеопарке. Довольно близко сделанная. Потому что, конечно, это тот случай, когда это колоссального значения артефакт, колоссального культурного значения. И он, ну, должен стоять просто в первом десятке самых выдающихся артефактов и предметов мирового искусства. Но, к сожалению, это к вопросу о популяризации, да, то есть что то, что имеет популярный культурный стереотип, то, что грамотно популяризируется, то и является наиболее ярким и узнаваемым. Вот нужно, чтобы Шигирский идол, да, тоже имел свои научно-популярные хорошие фильмы.
2: Вопрос от Ксении Деметри, целест нашей постоянной зрительницы. Добрый вечер, Иван. Как вы считаете, необходимо ли вводить проверку научным сообществом на историческую достоверность фильмов, на историческую тематику, дабы исключить распространение лженаучных теорий и мифов?
0: Ох, это такой, конечно, сложный вопрос. Большой у меня соблазн сказать, что да. Ну, наверное, это будет достаточно жестоко и не совсем правильно вводить такую цензуру. Другой разговор, что нужно выработать, и даже не то, что, знаете, нужно это сейчас начинать с нуля. Вот сейчас, прямо сейчас, я думаю, что у большинства людей, которые смотрят наш стрим и вообще аудитории антропогенез, этот иммунитет и эта способность различать фильм, основанный на источнике, да, скажем, и совсем выдуманный, она уже есть. Это определенный тоже ракурс критического мышления. Просто нужно его у людей формировать, и когда люди станут в массе, массово, в общем-то, разборчивыми в этом отношении, а это сейчас уже происходит на самом деле. То есть вышел сериал «Варвары» от Netflix. Сразу появилась волна негативных отзывов в интернете, ну, не только, даже по большей части не от профессиональных историков, а просто от людей, которые знают хотя бы азы истории в Тевтобурском лесу, и они посмотрели, у них там негодование просто и они его в социальных сетях и в роликах излили. И это важно, это важные реакции. Поэтому я бы сказал так, что такая реакция людей со временем, через несколько лет, она, скорее всего, приведет к тому, что кинопроизводители будут больше задумываться о позиционировании своего произведения. То есть ведь одно дело сказать, что это фильм по мотивам, скажем, жизни короля Роберта Брюса шотландского. Да? И когда вы говорите по мотивам, то есть, ну, я вдохновился этой эпохой, его жизнью, но это меня ни к чему не обязывает, я могу что-то там. А когда вы говорите, вы будете смотреть экранизацию его жизни, там, биографии, исторический фильм, ведь часто нам это так подается. А потом у нас половина событий, которых вообще не было, и это ни на чем не основано. Поэтому здесь вот этот момент важен. Потому что ведь художественный фильм – это художественный фильм. И никто не против, чтобы в фильме про Роберта Брюса был, в общем, вымысел. Но просто если это будет заявлено как фильм по мотивам, вот то, что я говорил в выступлении про фильм «Тринадцатый воин», это вот как раз тот случай, когда сам по себе фильм отличный. Ну, хороший фильм, классный. Но я его обожал в юности, этот фильм. Но если мы будем говорить, ну, каким он является с точки зрения истории, ну, конечно, полным бредом. Но там так и написано. Это экранизация фантастического романа Майкла Крайтона. Вот, все правильно. Поэтому я думаю, что у нас сейчас за счет всех замечательных средств дистанционного общения, в том числе, очень активное и осознанное общество, которое естественным образом приведет к тому, что эта ситуация будет меняться. И кинопроизводители, они станут внимательнее, они будут понимать, что люди все подряд не будут смотреть.
1: Я по этому поводу всегда вспоминаю «День радио», там в одном из диалогов. Нет, чушь полная, но как рассказывал. Так что да, здесь примерно то же самое.
2: Спасибо, Иван. Следующий вопрос от Владимира, от Анвиса. На какую целевую аудиторию вы бы ориентировались при создании художественного исторически достоверного фильма и почему? Какими приемами можно удержать эту аудиторию, не нарушив достоверность?
0: Знаете, я хочу сказать, что еще раз я абсолютно убежден в том, что история – это самый лучший сценарист. И если мы будем опираться на исторический источник и вдохновляться историческим источником, у нас получится еще более интересная история, чем способен придумать человек. Почему? Потому что человек, он ограничен своими представлениями об окружающем мире, и когда он формирует сценарий, этот сценарий, он каким бы сложным он ни был, каким бы ни был сложным мир, который создает человек, даже если это не сценарий, а серия романов, да, то есть мы возьмем, допустим, «Песнь льда и пламени», там, и «Игру престолов», казалось бы, да, допустим, это большое количество книг, своя вселенная, да, в общем, хоть что мы можем взять, хоть «Звездные войны», да, там, какую-то вселенную выдуманную, хорошо проработанную не одним человеком, а огромной базой почитателей этой вселенной, все равно мы не получим той глубины и проработанности, которая есть в истории, потому что она в истории настоящая. И все эти процессы исторической материи, они происходили объективно, вне зависимости от участия, там, ну, скажем, наблюдателя, да, который у нас сочиняет эту историю. И чем он глубже будет погружаться, чем он глубже будет копать, тем больше он будет получать информации. И этот мир, который является настоящим, он всегда более богатый. Поэтому я считаю, что, безусловно, художественный исторический фильм, он должен быть рассчитан на широкого зрителя. Но я считаю, что люди... они на самом деле способны увидеть, и им даже больше понравится, если снять аутентичный исторический фильм. Их уже вот сейчас перекормили примитивными, мне кажется, примитивными приемами, когда у нас показывают обнаженку кровищу, там, по поводу, без повода, логично, нелогично, и в исторических фильмах в том числе. И те та, понимаете, та историческая подоплека, та последовательность событий, которая привела к какому-нибудь шокирующему или интересному событию, она сама по себе интересна. Это такое предвкушение, которое у человека складывается из исторического материала. Вот этого предвкушения часто фильмам не достает. Мы просто сидим, бах, там, о, кровища кого-то зарубили, ну ладно. Сидим там, бах, о, главная героиня обнажилась, прекрасно. Вот. А историческая подоплека, вот опять же, возвращаясь к сериалу о штурме Константинополя, вот там это в достаточной мере передано. Когда вы видите всю вот связь событий во всем многообразии, это очень-очень здорово. Поэтому это фильм для массового зрителя и фильм, основанный на истории, просто правильным образом приготовленный.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос от Владимира Дуленина. Ну, во-первых, он говорит, безусловно, лайк, но хотелось бы подробнее. С примерами, правильными рисунками и комментариями. К примеру, в Альфе охотники неделю шли бить бизонов. Они реально так далеко ходили?
0: Это хорошее замечание о фильме, на самом деле, когда, да, они ушли вообще, судя по тому, как там была вот эта сделана графическая проекция, они ушли куда-то совершенно в другую часть континента. Вот, конечно, древние охотники, они могли перемещаться на значительные расстояния, и бывали ситуации, когда им приходилось, очевидно, не всю тушу, да, там как-то отвозить, относить, ну, скажем, не большую часть мяса забирать, а отделять какой-то кусок мяса и нести его на себе, потому что идти было далеко до стоянки. Но все-таки охотники, тем более охотники палеолита, это очень мобильное население, оно ориентировалось на маршруты миграции животных, на маршруты их перемещения, и люди жили не там, где у них был хороший вид с горы на реку, а охотиться они ходили там, где были животные, поэтому приходилось идти 100 километров. Они жили там, где ходили животные, они прекрасно знали, где животные пасутся, где у них проходят их пути, поэтому, конечно, люди старались поближе просто к животным селиться, и если тащили большие туши, то какое-то соизмеримое с размерное расстояние, используя очевидно, волокуши какие-то.
1: Вот. Спасибо. Дальше к нам пришел подкаст «Непрофессионально» и задает следующий вопрос. Копоушки, или копоушки, я не знаю.
0: Копоушки, да.
1: Ставить ударение, да. Как определяют, что этот предмет именно для чистки ушей? По следам серы или как-то еще? Не нашли информацию об этом в интернете. Именно об опознании этой штуки.
0: Ой, хороший вопрос. На самом деле я, конечно, не эксперт по копоушкам, но могу сказать одно, что копоушки появляются совершенно точно в бронзовом веке уже. Есть европейские копоушки для, начиная, по-моему, века с 16-15 до нашей эры. И эти копоушки уже там в поздней бронзовой Европе они вовсю есть. И эти копоушки, они морфологически просто очень похожи на раннесредневековые, а у раннесредневековых есть о средневековых есть изображение, есть изо из монастырских различных книг, когда они делали там какие-то, да, изображения. Часто эти изображения были крайне там фривольного характера. Есть изображения, где один парень лезет ложкой там, в ухо другому, там, копоушкой, там, и всякое такое. И вот они по форме очень узнаваемые на протяжении очень долгого времени. Я думаю, что морфологически это определяют, ну и тем более, в общем, ложка где-нибудь в Ютландии бронзового века, маленькая такая вот ложечка, похожая на, в принципе, на ватную палочку. И сложно заподозрить, что ей грузили какой-то кардамон по мешочкам. Скорее всего, это, конечно, копоушка.
2: Спасибо. Вопрос от Андрео. Почему в современных исторических фильмах, сериалах так плохо показаны дома, где в стенах щели? Не хватает бюджета?
0: Мне тоже интересен этот вопрос. Я думаю, что здесь, и, наверное, даже вот Виталий в этом разбирается, он подтвердит, что, скорее всего, здесь какая-нибудь светотеневая история, и просто нужно создать какой-нибудь, может быть, естественный свет, и это красиво, когда свет через вот эти проемы как-то проникает в жилище.
1: Свет создает антураж, иногда, может быть, это художественная какая-то ценность.
0: Но... атмосферно. Потому что, наверное, если бить электрическими осветительными приборами, будет, ну, не так. Тут все равно такой вот антураж. Это с одной стороны. Ну, а с другой стороны, здесь то, вот о чем мы говорим, что когда режиссер погружен в какой-то свой творческий замысел, он часто абстрагируется... не то что от домов, а даже от внешнего вида самих персонажей исторического фильма. Поэтому, видимо, до дома ему уже большого интереса нету, как заниматься его аутентичной конструкцией. И это в итоге оказывается задачей людей, которые выстраивают кадр и думают о том, как вот сделать красивый свет. Ну, я как-то так думаю, что... это связано с визуальными эффектами и с тем, что по большей части режиссерам все равно, насколько этот дом хорошо защищает от холода, насколько он историчен.
2: Вопрос задает Эль Барто. Насколько должны быть широкие исторические знания у археологов? Вы так интересно рассказали о фильме Netflix'а о Византии, вплоть до костюмов. Вы хорошо разбираетесь в настолько отдаленной эпохе.
0: Ну, вы знаете, тут момент такой, что, во-первых, моей первой любовью в истории было Средневековье, и еще будучи там маленьким мальчиком, я мечтал быть историком-археологом и заниматься средними веками. Я думал, что я буду медиевистом, и я уже лет там в 12, в 14 у меня уже были достаточно там серьезные всякие книжки по средневековой Европе, там и Дельбрюк, и все такое. Вот, поэтому это, с одной стороны, мои личные увлечения, вот такой бэкграунд, а вторая, наверное, составляющая, это все-таки преподавательская деятельность, а я преподаю историю средневековой Европы, историю средневековой Азии и Африки, историю первобытного общества. И поэтому, конечно, это требует хорошей подготовки. Ну и еще есть такая деталь, что вот уже будучи преподавателем, я осознал, что сейчас мне еще в несколько раз интересней это читать и этим заниматься, чем когда я был студентом. Потому что когда ты делаешь что-то в студенчестве, ну, скажем так, у тебя ощущение вот этой обязательности, да, что нужно это, ты обязан это сделать, и ты где-то в режиме экономии энергии, что-то, что тебе вот очень интересно, ты слушаешь внимательно и как-то стараешься там хорошую оценку получить. То есть мне вот, например, очень нравился предмет древнерусский язык, я его прям обожал. А какие-то предметы там истории колониальных империй, я помню, что мне не очень увлекали. То есть я как-то очень так без энтузиазма на этих занятиях бывал. А сейчас, когда я этим занимаюсь, мне это все безумно интересно, когда это тоже такой личный интерес, внутреннее побуждение, ты начинаешь разбираться и думаешь, ух ты как, а вон оно что, а что же я этого раньше-то не читал, как интересно. Поэтому это вот с двумя вещами связано. С моим бэкграундом, который изначально не совсем был связан с бронзовым веком, а со средними веками. Ну и, в общем, поскольку я историк военного дела, я, безусловно, все, что касается... меня интересует все, что касается периода, в общем... ну, вообще военной истории, а в профессиональном плане все, что существовало до появления регулярных армий. Потому что там есть очень много таких схожих черт. Вот были такие периоды, да, в истории, когда были родоплеменные военные формирования, потом были там феодальные и все прочее. И вот это мне все очень интересно. Ну, поэтому и история Византийской империи и завоевание турками, османами тоже. Ну и вдобавок мы в Археосе, в нашей ассоциации, ну, делаем часто много проектов, которые тематически мне научно не близкие. Сейчас вот мы делаем проект как раз в Черногории, посвященный там разным периодам истории, иллирийцам, Византии, той же сербским средневековым государством, княжеству Рашка-Зета, к сербскому царству. И так что, в общем, и по долгу службы, и с удовольствием, я бы так сказал.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос примерно полностью повторяет вопрос, который был до этого. Андрей Ельчининов его задает. Дома в исторических фильмах, сериалах с щелями в пол головы. Это художественный ход или так было? Ну, собственно, ответ на этот вопрос вы уже слышали. Поэтому давайте перейдем к следующему. Серж Любомудров также прислал к нам донат. Спасибо вам за поддержку. Спасибо всем за поддержку, кто присылает донат. И вообще, те, кто нажимает лайки, подписывается на канал и поддерживает нас на Патреоне и так далее, и так далее, и так далее. Иван, будете ли вы специально тренировать лошадей для вашего колесничного проекта? Тоже ведь, наверное, не всякую клячу можно в колесницу запрячь. Спасибо.
0: Да. Я буквально два слова добавлю по поводу домов. Все-таки надо человеку тоже ответить. Я хотел еще сказать, что я думаю, что еще какая есть деталь, что иногда такие фильмы снимаются в существующих даже исторических и археологических парках. Часто такие парки не являются постоянными именно интерактивными, поддерживаемыми экспозициями, где люди живут. Часто бывает, что ставят реконструкцию деревянную. Дерево – это очень недолговечный материал. Проходит какое-то время, устает постройка, она становится такая вся дряхлая у нее, скажем, если она срублена, да, из неоцилиндрованного бревна, такого более-менее аутентичного, там же все законопачено, и там на самом деле большие щели. И когда вся эта пакля оттуда там вылетает, весь этот мох, то вот там и будет щель. А поскольку там никто не живет, то это поддерживать постоянно такой большой нужды нет. И оно таким в кадры попадает. Вот я думаю, еще такой может быть момент. Вот. Что касается второго вопроса, вопрос очень серьезный. Да, начать нужно с того, что лошадь – это вообще главное оружие. Лошадь сама по себе главное оружие. Что воина-колесничего, что любого всадника и рыцаря. Поэтому, конечно, лошадь должна быть специально обучена. И в случае с колесницами лошадь должна быть привычной и к повозке, к конкретной повозке, и к езде с древней упряжью, очень не похожей на современную, езде в паре с другой лошадью, с этой непривычной упряжью. И тренировки по-хорошему должны происходить, ну, в течение года хотя бы, чтобы лошади действительно были хорошо подготовлены. Тем более, что очень много нюансов. Знаете, у меня есть некоторый опыт общения с лошадьми, приходилось ездить верхом, в том числе на реконструкциях. Но чем больше я в этот вопрос погружаюсь, тем больше я поражаюсь тому, какой это огромный мир лошадей, знаний о них. И для меня, например, это такие кажутся очевидные вещи, когда вы их проговариваете, но о них редко задумываешься, пока не начнешь этим заниматься. В частности, вот что лошадь, которая всю жизнь ездила на ипподроме прекрасно, там, быстро, не знаю, прыгала через барьеры, она хорошо тренированная, дисциплинированная, воспитанная, она может быть в страшной депрессии, совершенно не мочь адекватно бежать по пересеченной местности. То есть вот если она окажется в степи, да, там где кусты, ямы, какие-нибудь там коренья, коряги, то она может очень быстро сломать себе ноги, потому что она никогда там не бегала. Поэтому тут тоже вопрос, то есть о чем мы говорим? Там мы говорим о каких-то там павильонных ли испытаниях, да, или мы говорим там о испытаниях на пересеченной местности. Очень-очень много нюансов, да, и подготовка лошадей – это не меньшая по серьезности затрат часть подготовки, чем строительство колесниц.
1: Спасибо большое. И следующий вопрос от Ильи Абрамова. Илья Абрамов прислал вам 400 рублей и спрашивает, а если вам дать денег, много, какой фильм вы снимете? Про какую конкретную историю?
0: Ну, вот, как я уже сказал, да, мне было бы очень интересно снять о бронзовом веке Южного Урала, потому что наш бронзовый век – это действительно ярчайший феномен мировой истории, который включает и традицию очень серьезной, сложную традицию строительства укрепленных поселений и древнейшие из археологически известных колесниц и интересное очень металлургическое производство. Я бы хотел снять фильм, посвященный комплексу воина колесничего, то есть колесничному комплексу, да? Хорошо звучит комплекс воина-колесничего. Зачем бы проткнули его копьем? У меня просто комплекс воина-колесничего. Имеется в виду, что комплекс колесница, вооружение, упряжь, воин-колесничий, возничий, да, это кажется, что ну, это какой-то такой очевидный и обозримый комплекс явлений. Но если мы посмотрим на то, как это формируется, мы поймем, что это вершина технологического развития, социального развития и экономического развития. Вершина военно-промышленного комплекса, в конце концов. И что это такое? То есть, чтобы создать боевую колесницу, чтобы предоставить вождю все это снаряжение, что нужно было сделать? Нужно было добыть руду, ее обогатить, получить металл, качественный металл, из него отлить оружие, которое по качеству существенно отличалось от бытового инструмента. Это могли сделать не все, это делали профессиональные люди. Профессиональные люди, которые были выведены из сферы производства. То есть в этот момент они не занимались там выпасом скота, они занимались только этим. То есть это уже элемент элитной экономики. Далее, колесница – это тоже не телега. Чтобы ее сделать, нужны очень серьезные знания, очень серьезный опыт. Потому что без современных приборов, я даже скажу, что даже с современными приборами, очень сложно сделать ее одновременно легкой и прочной. А она должна быть именно такой. Постройка колесницы – это постройка с задействованием большого коллектива мужчин со специальным, ну, людей, не обязательно мужчин, с специализированным инструментом. И эти люди тоже, их надо было кормить, они занимались этим профессионально. Чтобы сделать наконечники стрел тоже, там, надо было добыть хороший кремень, сделать самые лучшие наконечники там, стрел для этих, для древок вождя. Вот. То есть упряжь – это отдельный вопрос, да. И тут много-много компонентов. И когда мы все это соединяем вместе, у нас рождается образ огромных инвестиций, инвестиций интеллектуальных, экономических. И мы видим, что это действительно вот такой пик. Вот в этом феномене демонстрируется пик развития этого общества. Ну и, в общем, во многом этой эпохи. И поэтому вот это хотелось бы показать, как из многих сюжетов, как из многих сюжетных линий формируется в итоге что-то вот такое большое, сложное, и то, что даст потом огромный импульс, в общем-то, общемировым историческим процессам. Вот как-то так. Вы записали? Я использую как сценарий.
1: Потом на ютубчике посмотришь.
0: Хорошо.
2: Спасибо. Вопрос от зрителя 333, который пожертвовал нам 333 рубля. Иван, как продвигается работа по реконструкции синташтинского лука? Очень интересно узнать характеристики изделия и результаты полевых испытаний.
0: Да, вопрос. Спасибо за вопрос. Эксперимент завершен. На данный момент было изготовлено всего 11 луков, из которых в процессе испытания выжило 4, ну даже можно сказать 3, по большому счету, четвертый тоже не до конца. И эти испытания в итоге позволили выявить вариант, который является не просто работоспособным, а вариантом, который... Вариант конструкции, при котором действительно все эти дополнительные детали сообщают луку прочность и силу натяжения. Эти материалы, часть опубликована, значит, одна, даже две статьи уже вышло, но это статьи были как бы такие предварительные, где мы описывали версии лука. Сейчас выйдет большой материал в журнале Exarch по материалам Европейского конгресса экспериментальной археологии. Одна статья у нас большая тоже в вестнике Поволжской археологии с Копусовском. То есть есть целый ряд публикаций, часть уже вышла, часть выйдет, можно будет почитать. Самое научно-популярное будет в журнале, в дайджесте, вернее, Exarch, будет в журнале и будет в дайджесте. Мы ее обязательно выложим в наших группах, можно будет посмотреть, там будет фото, наверное, видео тоже приложим. Что касается характеристик, лук мощного натяжения 28 килограмм. Все это довольно серьезная история. У него, у той версии, которая оказалась в итоге самой работоспособной, плечи, разные плечи. Верхнее плечо длиннее, чем нижнее. И это оказалось, ну, обусловлено деталями конструкции. И это позволяет, мы уже проверяли, очень удобно стрелять как с лошади, так и с колесницы. Ну, стреляли ли они с лошади в ту эпоху, это прям большой дискуссионный вопрос, но с колесницы удобнее стрелять с такого лука. Вот.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И Юлка тоже пишет нам спасибо. Спасибо, Юлка, за поддержку. А Шурик Леонидович пишет: по моим наблюдениям, вера людей во всякую дичь во многом зиждется на представлениях о мире, взятых из фильмов. Запретить нельзя, нужно конкурировать. Это не вопрос, скорее такое мнение.
0: Да, я соглашусь, что, конечно, нужно конкурировать, конечно, нужно это сражаться и подавлять. Да, потому что действительно, вот часто мне говорят о том, что... Ой, да ладно, да понятно же, что это художественный фильм. Вот, к сожалению, как показывает практика, и именно как практик мероприятий исторической направленности, куда приходят люди, да, смотреть на какие-то реконструкции древних производств, там, сражений, чего-нибудь еще, мы как раз часто сталкиваемся с тем, что человек приходит и говорит: а я вот смотрел, допустим, там, как он назывался, фильм... очень похожий на 300 спартанцев, только про богатырей.
2: Наш российский,
0: да, да, да, Коловрат. Я вот смотрел Коловрат, вот классно, вот там, да, вот, вот они показали, как вот наши это, богатыри, они-то умели, там у них были же славянские системы боя, что они вот там могли вот так вот там двумя мечами, и вот это
2: и
0: все...
2: И медведь ручной.
0: Да, это говорится там папой, который пришел с детьми, и как бы вроде неудобно при детях тоже сильно спорить и подрывать авторитет отца. Вот, но люди, я так скажу, что в действительности очень часто фильмы не просто источник знаний об истории, художественные фильмы, но это еще и единственный источник знаний об истории, поэтому это серьезный вопрос.
1: Спасибо большое, друзья. 2:00:02 на наших часах, и по этой причине мы больше 2 часов находимся в прямом эфире, более часа находимся в прямом эфире.
0: Час.
1: Да, и больше 2 часов мы обязательно побудем, но в данный момент сделаем небольшой перерыв и традиционное объявление, которое в этот момент обычно и появляется. Во-первых, я напоминаю о том, что нас в данный момент смотрят 516 человек, и если эти 516, 518 уже поставят лайк, данное видео будет более популярным, оно выйдет в тренды. Представляете себе, как будет круто, если наши видео начнут попадать в тренды. Ну и, соответственно, таким образом каналы будут развиваться, а нам всем будет от этого приятно. Также канал развивается, если вы на них подписываетесь, и на канал «Лаборатория ночных видео», на котором вы сейчас смотрите видео, на канал anthropogenes.ru, где также очень много интересного, включая дальнейшие стримы видео, о которых Александр вам расскажет. Ну и не забывайте о том, что нас можно поддержать на Патреоне. Для этого нужно найти «Лаборатория ночных видео», anthropogenes.ru, два проекта, два аккаунта. Также можно прислать вопросы с помощью донатов, которые имеются в описании к этому чату, к этому видео, и в чате также появится ссылка. И Суперчат также к вашим услугам.
2: Да, а я хочу сказать, что нас ждет уже завтра новый эпизод форума «Ученые против мифов 13», шестое выступление. Александр Пиперский, лингвист, кандидат филологических наук, ну и вообще известный человек, лауреат премии «Просветитель» 2017 года, он выступал с докладом «Понять пришельца и не сойти с ума. Фильм «Прибытие с точки зрения лингвиста». Ну, если вы смотрели фильм «Прибытие», вам будет особенно интересен этот доклад. Не смотрели, тем не менее, там очень, очень классное выступление. И, кстати говоря, вредным оппонентом выступала Светлана Бурлак, доктор филологических наук и наш постоянный спикер. Это был отличный диалог. Это будет завтра в 19:00 на канале «Антропогенез». А в субботу, 19 декабря, у нас планируется аж два стрима. Во-первых, у нас будет прямое включение из Судана, где Александр Сыроватко, археолог, директор Коломенского археологического центра, сейчас работает на раскопках древнего храма. Еще раз, это Судан, это бывшая, так сказать, территория древней Нубии. И я вот единственное не могу вам гарантировать, друзья, качество картинки, потому что это, еще раз, это даже не Египет, это Судан. Мы проверяли связь, вроде картинка есть. Мы еще раз проверим накануне. В пятницу, я надеюсь, будет связь более стабильная, чем была с Максимом Лебедевым при трансляции из Гизы. Это будет в субботу, 19 декабря, на канале «Лаборатория научных видео» днем. Я вот точное время...
1: Нет, Саш, как раз эффект присутствия и Сыроватко будет на канале, я так понимаю, «Антропогенеза».
2: Ну хорошо, ладно, на канале «Антропогенеза»
1: днем. Но это не точно.
2: Днем, в 3 часа, то ли в 4 часа, мы еще с ними уточним. Там просто очень жарко, вот когда они смогут это... сделать. И в субботу уже, 19 декабря, в 19:00 будет эффект присутствия с экскурсией в храм Амады. Самое древнее культовое сооружение на берегу озера Насер в Египте на территории древней Нубии. Вот, опять Нубия. На этот раз нашим гидом в мир древнего Египта станет Владимир Большаков, египтолог, научный сотрудник Международного учебно-научного центра по изучению древних цивилизаций Египта и Судана, РГГУ, который уже у нас был в эфире, и это тоже будет очень интересно. То есть в субботу у нас будет прямо вылет в реальную Нубию, а потом в виртуальную. И, наконец, в среду через неделю, 23 декабря в 19:00, будет эффект присутствия экскурсия в планетарий с Дмитрием Селезневым, автором и ведущим канала DDS Astro, и, кстати, победителем конкурса «Хрустальный пингвин напиток». Это будет через неделю. Не пропустите, друзья, для этого подпишитесь на все наши каналы.
1: Да, кстати, есть же еще один канал, который называется «Научная станция», на котором продолжается трансляция, которая проходит 24/7 из Кемерово. И Ольга Вдовина продолжает делать диориту Ванзу. И сейчас новый этап в производстве данного элемента, украшения, наверное, того самого древнего сооружения, дома, чего угодно. Они уже создали станок и с его помощью начали просверливать отверстия. Все да. Самое интересное еще впереди, и если вы почему-то не подписаны на этот канал, подпишитесь, ну и, соответственно, можете посмотреть, что происходит прямо сейчас. Прямо сейчас там ночь, но вы всегда можете немножко отмотать назад и
2: посмотреть. И поставить лайк обязательно.
1: Да. Вот, и всем будет хорошо, и Ольге будет приятно.
2: Да, конечно. А сейчас мы продолжаем, возвращаемся к нашему стриму, к Ивану. И следующий, видимо, Максим Песцов задает вопрос. Спасибо за интересный стрим. Мне почему-то вопросы приходят после стрима, видимо, в голову. Можно на паузу поставить? Я что-нибудь придумаю, потом продолжим. Ну, присылайте ваш вопрос.
1: Да, конечно. Мы его ставьте сейчас на паузу, присылайте. И уже, вот, соответственно, после окончания, да. Да.
0: Я могу сына позвать, мы пока на диване посражаемся пластиковыми мечами.
2: Да, это было бы неплохо.
1: Формулируйте, да, формулируйте, Максим.
2: Да, а дальше человек из села переходит на уровень стажер, то есть он становится спонсором канала «Лаборатория научных видео», и он же задает вопрос, как изменялся экипаж боевой колесницы в зависимости от назначения боевой машины и технологического развития общества. Боевая машина.
0: Хороший вопрос. Значит, если коротко, то, конечно, у колесниц были различные этапы, как в истории их существования. Можно сказать, что, ну, это... Сейчас я скажу тезис, который требует доказательств, но это вот такая моя личная точка зрения, что эпоху синтерстинских колесниц, тех, которыми я занимаюсь, ранних колесниц, ее можно сравнить, ну, сказать, что это такая эпоха зарождения этого элитного типа ведения боя. Эпоха, когда еще общество не могло себе позволить таких больших формирований боевых повозок. И, ну, с точки зрения этапов развития военной мысли, можно сказать, что это такая эпоха, знаете, как зарождение рыцарства в свое время, когда Карл Мартел вел систему бенефиций, появилось рыцарство, и появились первые. А может, даже не Карл Мартел, а может быть, это тяжелые конники эпохи Великого Переселения, из которых Европа скопировала, так сказать, вот тип ведения войны. А потом, конечно, если мы уже двинемся дальше исторически и попадем на Ближний Восток в первой четверти второго тысячелетия до нашей эры, то там мы уже видим, что зарождается целая корпорация воинов-колесничих, уже самая настоящая, которые имели содержание от царя, ну, который, собственно, сам тоже был воином-колесничим, уже снабжение этих воинов-колесничих, оно государствами, ранними государствами очень хорошо регламентировалось. Колесницы, запасные детали колесниц, вооружение дорогостоящее уже хранилось на складах дворца, чинилось, подвергалось замене, учету. И это уже эпоха, когда появляется вот эта элитная прослойка знати воинов-колесничих. И сражения, если мы посмотрим на сражения древних армий Ближнего Востока, то прежде всего это сражение колесничих с колесничими. То есть если одни колесничие одной стороны повергали колесничих другой стороны, то можно было считать, что сражение кончено. Пехота, силы поддержки, они вряд ли могли решать ход сражений. Ну, в редких случаях, только будучи очень многочисленными. И это очень похоже на то, как было в средние века, когда тоже тяжелая конница, в общем-то, столкновение тяжелой конницы, они решали исход битвы. И даже рыцари, они часто отказывались вступать в сражения с простыми людьми, да, они сражались только со своими коллегами. Вот можно сказать, что что-то похожее происходило и в древнем мире с колесничими. Затем можно сказать, что вот золотая эпоха колесничества – это вот как раз где-то с середины второго тысячелетия до нашей эры до начала, до последней четверти. Да? Второго тысячелетия до нашей эры, когда колесничные армии становятся большими, и сословие колесничных большим становится. Колесничное сословие расцветает на территории Балкан, на территории микенской культуры, и даже крито-микенской уже к тому времени. И эпоха заката, в общем, ну, начало, такая золотая осень, можно сказать, колесниц, это последние там 13, 12, 11 века до нашей эры. Мы видим, что в эти времена уже появляются пехотные формирования, более регулярные, которые ходят более, смогут формировать какой-то плотный строй, ощетинившийся копьями, какие-то такие древние, ну, еще не фаланги, конечно, не шельтроны, но что-то вот такое очень, очень сложно проходимое для колесниц. С этим обычно связывают то, что вот в гомеровскую эпоху, то, что описывает Гомер в Троянскую войну, воины начали спешиваться для битвы. И троянские, вернее, прошу прощения, ахейские цари, они вот, да, в общем-то, и троянские, они посыпали врага на дистанции, да, из лука, метанием копья, чаще всего метанием копий, и спешивались. И, в общем, какую-то параллель тоже можно провести с поздним рыцарством, скажем, в 15 веке, когда уже лошадей останавливал плотный строй пикинеров организованный, и завязнуть в таком строю было смерти подобно, и часто рыцари спешивались и бились пешими с открытым забралом. Вот, ну и, конечно, была эпоха эллинистических тяжелых колесниц, да, персидских колесниц, когда колесницу из легкой мобильной стрелковой платформы и боевой машины пехоты ее сделали, пытались сделать танком, вот это известные, да, колесницы того же царя Дария с серпами, это уже была не бига, а квадрига с четырьмя лошадьми, тяжелая, планировалось, что она должна сметать пехоту, как это было раньше, но уже была фаланга, в том числе македонская фаланга и пехотная фаланга, и даже такие колесницы с успехом останавливала. И это была, в общем, смерть актуального применения колесниц. Но как реликт колесницы задержались в некоторых обществах, ну вот в частности в Европе, у какое-то время у континентальных кельтов, у галлов они были, и они процветали у бритов и у ирландцев. Долгое время еще консервировались у ирландцев еще, ну, в начале нашей эры, в общем, вовсю они там даже, по-моему, в 3-4 веке еще эта ирландская боевая повозка там вовсю использовалась. Так что вот такая история очень интересная.
1: Спасибо большое. Иван Иванов спрашивает у Ивана. Иван, скажите, пожалуйста, а воины каких культур бронзового века были самыми одоспешенными и тяжело вооруженными?
0: Ну, тут опять бронзовый век большой, культур много. Приведу какие-то яркие примеры. То есть, если мы говорим о, допустим, нашей территории, то, судя по всему, какого-то очень тяжелого доспеха не было. Могли быть панцири из роговых, ламеллярные панцири из роговых пластин, ну, что, в общем, кстати, довольно хорошая защита, по крайней мере, там от каменных стрел она точно спасает. Но если говорить вот именно о металлической такой защите, то первые такие прям очень тяжелые войны — это как раз доспех из дендры. Это доспехи 15-14 веков до нашей эры, найденные на территории Греции. Это уже латный доспех, такая вот нагрудник латный и латная юбка. Очень такой мощный доспех, почти 20 килограмм весом. Считается, что часто говорят, что это как раз вот доспех воина колесничего, который стоял, чтобы его нельзя было поразить ничем, он стоял на этой перильной колеснице и там копьем всех таранил или из лука убивал, ну, скорее всего, копьем микенцы любили именно копья, считали большой честью сражаться копьем, а не луком. Но мои вот друзья, греческие реконструкторы, они эти доспехи реконструировали и показали, что в них и в пешем строю прекрасно можно действовать, и они при всей внешней громоздкости довольно-таки удобные. Вот, поэтому, пожалуй, что это вот такой самый, наверное, ранний и самый тяжелый пример, потому что более поздние наголовья отдельные панцири, из которых потом получится первые антропоморфные панцири, они ну, меньше, чем этот доспех из дендры. Поэтому доспех из дендры, наверное, это вот такой самый яркий пример.
1: Спасибо большое. И следующий вопрос от Андрея Ельчининова. Экипаж колесницы, два бойца. Как на ходу можно было метко кидать, стрелять? Трясет ведь на неровностях степи на скорости.
0: Ну, нужно было стараться и учиться этому. Конечно, трясет. Но я так скажу, что и на лошадь трясет. И... конечно, это сноровка, выучка. А еще надо вспомнить, что очень долго на лошадях, на конской упряжи, допустим, не было стремян, и люди умудрялись не только из лука стрелять, но еще и копьем биться в тяжелом вооружении, как те же самые там, катафрактарии у византийцев долгое время. А в колеснице, ну, в колеснице, кстати, гораздо удобнее, в общем, чем на лошади, тем более на лошади без стремян. Вот именно стоять довольно уверенно можно. Если ты стоишь, там перила и метать, вообще красота. Вот я могу как практик сказать, прям одно удовольствие метать копья в пробегающих мимо людей. Вот. А из лука стрелять, ну, тоже просто сноровка нужна. Кочки, да, но скорее всего... И для кельтских колесниц это фиксируется. Был такой примитивный амортизатор в виде сыромятной площадки, плетеной дна, которая, ну, соответственно, ходила на неровностях и сглаживала вот эти, вот эту вибрацию при езде. Это все возможно, реально и вполне осуществимо. А если мы почитаем записки о Гальской войне Юлия Цезаря, то мы во всей красе увидим, как у нас воины колесничьих бритов, они не просто сражаются из корпуса колесницы, они запрыгивают на дышло колесницы и стоя на дышле стоят во время того, как колесница несется. А дышло — это вот эта вот тоненькая палочка, которая от колесницы идет к лошадям.
2: Спасибо. Вопрос от КЗ.
1: Или К3.
2: К3, КЗ.
0: Пусть К3 будет.
2: Иван, ранил. Спасибо за вашу деятельность. Вопрос. Можно снять мыльную оперу, основываясь на исторические факты? Любовь, предательство, страсть.
0: Конечно. Конечно, можно. Еще как. В истории было столько разных страстных и любвеобильных натур, еще если мы вспомним, что это у нас традиционное общество было, и общество... И, кстати, мы эту тему обязательно должны раскрыть в применении к фильмам, поведенческую сторону. Ведь если мы возьмем, да, можно взять любые ирландские или исландские саги какие-нибудь и посмотреть, когда там из-за ревности, из-за того, что там один парень посмотрел на жену другого парня, и тому показалось, что на нее как-то не так посмотрел, он его на... Были какие-то игровые состязания по борьбе, и он его специально бросил хребтом на камни, например. Вот всякие такие очаровательные истории. Никакой «Игры престолов» не нужно. Пожалуйста, всякие тебе прелюбодеяния, членовредительства и великолепный век будет просто блеклым веком по сравнению с тем, что реально исторически происходило. Конечно, можно, тем более... Ну, в тех же сагах там огромное количество таких сюжетов. Просто их нужно использовать. Их не используют.
2: Спасибо. Вопрос от Ксении Деметри Целест. Во многих художественных исторических фильмах есть сцены с танцами. Какими методами проводят реконструкцию танцев и музыки?
0: Ну, тут... опять же, зависит от эпохи, конечно, чем дальше, тем меньше источников. И, ну, для средних веков все достаточно неплохо. Есть ноты. Ну, начнем с того, что ноты есть для бронзового века. Ноты есть хурицкие гимны, это бронзовый век. Есть ноты и музыкальные инструменты в гробницах Ура, например. Ну, с танцами сложнее, есть изобразительные источники, которые часто показывают танцы. В принципе, для бронзового века мы тоже можем какие-то крупицы найти. Например, в бронзовом веке Скандинавии есть изображения девушек, которые явно в каких-то акробатических этюдах. То есть они стоят мостиком, они там пляшут как-то. И это, в общем, можно использовать для, ну, по крайней мере, для... изображение каких-то фаз этого танца. Вполне себе источник. Ну, а если мы там будем говорить о письменной истории и уже там о средних веках, так там уже в позднем средневековье трактаты есть о танцах. Если мы первобытность реконструируем, то разумно смотреть этнографические параллели таких вот ранних комплексных обществ, живущих в этнографической или недавно вживших в этнографической современности, и смотреть, как это у них существует. Ну, можно моделировать что-то похожее для художественных фильмов. Это вполне достойно будет выглядеть.
1: Спасибо. Также мы говорим спасибо Наталье, которая сказала спасибо нам и поддержала этот стрим. Спасибо огромное за поддержку всех, кто нас поддерживает. И вопрос от человека, который подписывается Синтез, тоже регулярно наш зритель. Спасибо за поддержку и за нахождение на стриме. Популярна печатная фантастика с попаданием современников в средние века. Как вы думаете, если простой современный айтишник попадет в средневековье, то где бы у него было больше шансов выжить, в Европе, Азии или Востоке?
0: Я думаю, что одинаково нигде, скорее всего, примерно одинаково. Потому что, ну, тут что нужно понимать, что я это часто люблю тоже доносить студентам своим, что люди прошлого, они были абсолютно.

0: можно добра.
1: Спасибо.
2: Ямазакура. Ямазакура, не знаю, как вас правильно произнести, извините. Не совсем понятно основание для версии, что Эци был беглец, и его свои же убили. Потому что вещи не забрали. Или потому что вещи не забрали, вопрос. А что мешало забрать?
0: Ну вот, всем интересно, что мешало забрать, на самом деле. Ну, тут с чего надо начать? Что, конечно, мы... исследователи, которые занимаются Эци, никто, конечно, на 100% не знает, кем был Эци. Есть только версии, и есть полемика по этому поводу. Но вещи и то, что их не забрали, это очень серьезный момент. Потому что если бы это было сражение, то... Есть такая вариация, что вот его убили, он там упал, шел какой-то обильный снег, была битва, вот он упал, и всех остальных собрали, и вещи собрали, а его вот не нашли, его там где-то засыпало. Может быть, но маловероятно, потому что после такой битвы бы вокруг бы какой-то все равно контекст остался, что-то бы да бы оставили, где-то бы кровь, еще что-то осталось. Спорный момент. Но момент, который практически эту версию исключает, связан с характером вооружения Эци, с тем, что у него был явно недоделанный лук и наспех сделаны не очень качественные стрелы, что показывает, что все-таки он это делал вот как-то вот прямо здесь, вот недавно, в торопях. У него 100% недоделанный лук и действительно не очень качественно наспех сделаны стрелы. И это как-то нивелирует версию о битве, потому что если человек шел на битву и был воином, ну, скорее всего, он бы подготовился как-то получше, у него было бы снаряжение получше. Вдобавок, топор его интерпретируют часто как все-таки топор хозяйственный, потому что сработанность, следы переточек, следы воздействий говорят о том, что его много использовали именно по хозяйственному назначению. Конечно, им можно было воевать, но прежде всего это был хозяйственный топор. Ну и, как вы понимаете, все-таки сложно было, масштаб битвы был такой, если это была битва, что ну, так вот прям потерять человека было сложно, не найти его. Поэтому, скорее всего, учитывая, что он до последнего момента был в прямом столкновении с противником, до тех пор, пока его не убил этот противник. Он его видел. Поэтому, скорее всего, его убили. Это такая, ну, версия, конечно, гипотетическая. Понятно, у нас нету прямых доказательств. Но это вероятно, что его убили люди, которые его знали. И они не хотели показывать его вещи. Ну, они не могли их забрать. Не могли забрать, потому что если бы увидели, то эти вещи у них... то поняли бы, что они убили Эци. То есть, вообще, мне очень нравится версия с изгнанником. То есть, можно было сделать великолепный сюжет, построенный на многочисленных исторических нарративных источниках и этнографических источниках о том, что возник какой-то конфликт в племени. Эци, будучи пускай уважаемым пожилым человеком, он мог, допустим, кого-то убить в ссоре. Его изгнали. Это было самое, да, страшным наказанием. А люди, которые были, допустим, родственниками убитого, они решили исполнить кровную месть. И делать они этого были не должны, потому что он изгнанник, и так он понес самое страшное наказание. Они его выслеживали и пытались убить, и убили. Вот был бы чудесный сюжет. А сюжет про то, что сначала группа воинов вырезает за пару минут всех мужчин, которые ничего не могут сделать. Потом самый старый из них спокойно вырезает этих мужчин. Ну, он довольно такой натянутый.
1: Да, это мягко говоря.
0: Да.
1: А вопрос от Валентина. Как же Иван Семьян, археолог, кинокритик, вас, тебя уже, видишь, Ваня, простили, упустил фильм «Две стрелы»? 89-го года, Мосфильма. Я ждал 45

0: минут.
1: Ваня, когда я учился на археолога-кинокритика, я пропустил эту лекцию про этот фильм.
0: Прогулял, прямо скажем.
1: Да. Ну, да, этот фильм неизвестен, но здесь я его, конечно, просто не включил, потому что это и позиционировалось как комедия, и, в общем, там абсолютно никакой претензии на историю. И как раз-таки там весь антураж, он больше для забавы, так скажем, если можно сказать, сеттинг Каменного века, он там для забавы исключительно.
0: Никакой... Есть, кстати, немало комедий всяких с антуражем, какой-нибудь древнятины, включая там Флинстоуны, какой-нибудь сериал вообще.
1: Да, но есть вот французские эти «Миллионы лет до нашей эры» там, с Жераром Депардье тоже вот.
0: Ну, который такого... на самом деле называется совсем не так.
1: Да, да, да, совсем не так называется.
0: Да.
1: Кстати, но в то же время я бы вот хотел сказать, что по поводу комедии и правильного позиционирования фильма, у меня есть фильм, который, ну вот опять же, про личные вкусы, да, кто-то скажет, что ну глупость полная, все, больше не смотрим Ивана Семьяна, но я обожаю фильм «Пришельцы коридоры времени» с Жаном Рено, но первую и вторую часть тоже, там третья это уже ремейк, ну первую особенно. Фильм, он... нарочито, карикатурно показывает средние века. То есть все вот такие самые стереотипные вещи о средних веках, там все грязное, нарочито, все такие неотесанные, но там в этом весь смак. То есть сами авторы, они прямо кричаще стебутся над стереотипами о средних веках. Там, когда там принцесса говорит: «Дядя, я там ни в чем не виновата», и он берет ей стальным манифером, бах, значит. И в таком духе, то есть там, ну, такие сцены грубые, юмор, типичный такой французский юмор во многих местах, но это все именно прекрасно вот в контексте стереотипов. И там такой образ эпохи, но стереотипный. Ты смотришь и понимаешь, что так точно не было, но очень забавная сатирическая картинка. Вот. И фильм, поскольку не говорит о том, что это там исторические фильмы у нас были, это комедия, но мы там серьезно очень относились к источнику. Ты понимаешь, что для чего это сделано и почему это сделано.
0: Спасибо. Вопрос от Ильи Владимировича. Насколько правдиво показана жизнь, быт славян в польском фильме «Когда солнце было богом»? Скажи свое экспертное мнение, скажите. Сейчас тебя, Вань, будут вообще вспоминать все фильмы, какие только есть, и спросить.
1: Сейчас там до Куросавы дойдем. «Когда солнце было богом», я этот фильм очень люблю, сразу скажу. Вот один из немногих фильмов, где вообще тема ранних славян показана хорошо. Ну, тут, как сказать... В целом фильм хорош, но он же по повести Юзефа Крышевского, по-моему, польской. Ну, в общем, в целом дает довольно неплохое представление о славянах, о том, что родоплеменное общество, показано, что аграрное общество, показано, что у них были, какие у них были поселения, какие у них были укрепленные поселения. Показана религиозная составляющая капища с такой вариацией, деревянной вариацией из бруческого идола. Показана, ну, мифология, да, какие-то элементы, хорошо, интересно. Показано то, как формировалось вот это родоплеменное ополчение, что там сначала жатва, потом война и все вот такое. Хорошие, есть очень много хороших моментов. Конечно, есть много из таких, ну, которым можно придраться с точки зрения военной истории, что викинги на современных породах лошадей верхом там ведут кавалерийскую атаку, это как невозможно. По костюмам, по снаряжению тоже есть к чему придраться довольно много, но если не придираться к вот этим деталям касательно материальной культуры, в остальном фильм очень хороший, я его люблю.
2: Спасибо большое.
1: И у меня есть оттуда шлем прямо со съемок этого фильма. Мне его подарили, он у меня в лаборатории стоит. Но он, правда, не супер аутентично сделан. Он такой, ну, называется как бы шпангенхельм по-немецки, сфероконический клепанный шлем. и у него, ну, в общем, он там как бы современным образом внутри сварен из двух половинок, не совсем аутентично по технологии, но, в общем, довольно красивый, я его люблю, и он участвовал вот как бы в массовке битв вот этого фильма.
2: Спасибо. Следующий вопрос. Ну, во-первых, спасибо Эль Парто, также с донатом. Следующий вопрос. Продолжая тему древнегреческих мифов, там часто упоминаются гекатомбы, жертвоприношения 100 быков. Учитывая тяжелые условия жизни в Железном веке, насколько это возможно? Ну, например, переносить в жертву стадо перед войной.
1: Запросто. Ну, тут же, опять же, вопрос того, что военное дело – это священнодействие для той эпохи. И древняя элита, древние вожди, они потому и вожди, что они жизнью рискуют. И принцип вот вождеской власти, он заключался в том, что кому много дано, с того и спрос большой. Люди сильно рисковали своей жизнью, и они не скупились на дорогое снаряжение, на самые красивые вещи, в которых они шли в сражение. И религиозные ритуалы, которые сопровождали все это, они тоже могли быть, ну, просто крайне обильными. Крайне обильными, крайне трудозатратными. Запросто. Если в синташтинской культуре мы находим совершенно впечатляющие жертвоприношения, то уж для Микенской Греции это вполне реалистично. 100 быков – это еще не самое, в общем, не самое массовое жертвоприношение быков.
2: Спасибо. Саша?
0: Да, Виталий.
2: Продолжай.
0: Секундочку. Андрей Малышев задает вопрос. Много ли из каменного века сохранилось образцов причесок и раскроек одежды? Фильму предъявили за одежду и за прически. Как-то ненаучно получается.
1: Я, честно говоря, не совсем помню, где предъявлял и какому фильму за одежду и прически, но подразумеваю, что да, может, что-то такое было. Конечно, источников немного, но есть тот же самый Эци. Есть этнографические многочисленные источники, которые в таких вот кросс-культурных и кросс-эпохальных параллелях, в сравнительно сопоставительных анализах с археологическим материалом, показывают общие принципы того, как формировался костюм. И когда мы видим что-то, ну, сильно выходящее за вот эти рамки, вот эти стереотипы культурные, ну и просто нерациональные, типа того, что у нас все ходят без шапки постоянно зачем-то, то это вызывает некоторые вопросы, только и всего.
0: Ну, когда виден просто видна работа каких-то модельеров, я бы сказал, там.
1: Ну да.
0: А это у Бессона там в «Пятом элементе» вообще, там каждому какой-то дизайнерский костюм. Это там оправдано. Когда показывают каменный век, и там каждый с какой-то причесочкой такой.
1: С причесочкой, везде шнуровочки.
0: С косичечками там, с наколками, так явно из тату-салона вообще вышел и так далее. Ну вот, да. Вопросы. Хотя, конечно, теоретически там тоже были тату-салоны. Мы же не знаем.
1: Ну да, тут разговор о том, что если это еще целесообразное что-то, то да, хорошо. Но просто часто это что-то не очень нелепое, и совершенно непонятно зачем, и просто для красоты, когда там какие-нибудь рукава не пришиты нормально, а пришнурованы на какой-то современный кожаный шнур и висят вот на этом шнуре, то есть зачем это вообще непонятно. Ну, показать, что у нас все дико и необуздано. Вот тут даже шили вот так вот прямо ногой брали и шили. Потому что могли.
0: Да. Вопрос от Игоря Владимировича.
2: Мексиканский... От Ильи.
0: Ой, Саша. От Ильи Владимировича, простите. Илья. Мексиканский мультфильм «Пять солнц. Священная история Мексики» нарисован в стиле традиционных рисунков ацтеков. Как насчет снять мультфильм про бронзовый век в стиле петроглиф?
1: Как
0: насчет снять
1: мультфильм? Насчет снять. Да, это замечательная идея. Более того, датские археологи, они уже даже делали подобный проект. Они брали вот эти петроглифы эпохи бронзы, они их от 3D отмоделили и сделали уже фантастические там, оживили вот эти петроглифы Бокуслана эпохи бронзы, там корабли плывут, девушки танцуют, ну, очень круто. Поэтому, да, а петроглифов много любопытных, в частности, вот в Казахстане есть большое количество петроглифов, даже колесниц, изображение колесниц, вот их бы оживить было бы прекрасно. Да. Идея замечательная.
2: Спасибо большое. Следующее спасибо за нашу работу. Мы говорим спасибо Дмитрию Черкасову, который прислал нам донат. Спасибо огромное. И следующий вопрос. Русский родной. Иван, насколько сильно оказал на вас влияние фильм «Конан Варвар» с Арнольдом? И как вам книги «Борьба за огонь» и «Поселок на озере. Охотники на мамонтов»?
1: Скажу честно, «Поселок на озере. Охотников на мамонтов» я не читал. Я читал «Борьбу за огонь», читал еще в детстве, мне, конечно, понравилось. «Конан Варвар» – замечательный фильм, я считаю, что вот это фэнтези, без всяких этих вот заигрываний, что у нас как бы средневековье, но с драконами, нормально все в кожаных трусах, с двуручниками, вот, ну, нормальное фэнтези здорового человека. Хорошо отношусь, ну, хороший фильм, действительно сейчас без иронии говорю, что для меня это, вот, можно сказать, такое эталонное фэнтези, потому что я люблю или когда это явно фэнтези, да, вот как «Конан Варвар» или там, ну, «Звездные войны» — это, конечно, не совсем фэнтези, что-то среднее между фэнтези и научной фантастикой, наверное. Но вот ты понимаешь, что, ну, это вот такой вымышленный мир. А когда начинается, что вот у нас какое-то вот выдуманное королевство, но как бы без магии, похожее на средние века, или мы, у нас тут драконы, но мы как бы хотели показать, как, чтобы было похоже на средневековье, это я вот не очень люблю, потому что, как я уже сказал, история всегда обладает таким обилием контекста, который невозможно смоделировать никак. А в чем проблема смотреть фильмы с историками? Историком всегда мыслит вот так системно, как причинно-следственными связями. И сразу, ага, у них корабль, а откуда они взяли ресурсы на этот корабль? А что они на нем везут? Откуда они взяли то, что они везут? Откуда у них армия этих кораблей? И у тебя возникает куча вопросов, и ты понимаешь, что в рамках вот этого носителя информации ты этих вопросов не получишь, ответов не получишь никогда. Потому что их просто нет, их не додумывали, потому что не было такой задачи. А в истории они есть. Можешь копнуть и узнать. Хоть, да, там, при удаче про дедушку капитана этого корабля и какую графиню он любил, если хочешь.
2: Спасибо. No Name задает следующий вопрос. Пробовал ли спикер блюда какой-нибудь древней кухни и как вообще их реконструируют?
1: Да, я большой любитель попробовать блюда древней кухни. Их реконструируют. Сейчас много, естественно, научных методов, которые позволяют узнать состав блюд по пригарам, которые образуются на керамике, по, ну, палеонтологическим исследованиям пыльцы культурных растений можно многое узнать. Действительно, древний рацион реконструируется. Есть рецепты. Вообще, есть давно желание тоже поделать такие эксперименты, материалы, посвященные древней кухне, именно каким-то неизвестным ее страницам. И у меня есть друзья, которые этим занимаются очень углубленно. В частности, вот Антон Суворов, реконструктор раннего средневековья. Вот мы с ним реконструировали. У нас есть видео «Плов хорезмских евреев средневековья». Вот. Очень интересно. Приходилось пробовать. Я отличаюсь тем, что могу есть любую органику. В общем, я очень непритязателен и непривередлив в еде. И могу есть вот что-то необычное, прям сильно необычное. Могу съесть свежее, там, живое и так далее. Поэтому, да, приходилось, и всякое разное ел я с удовольствием, в общем, обычно.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Так.
1: Ел змею.
0: Ого.
1: Да. Насекомых. Нормально, вкусненько. Сусликов, сурков.
2: Началось.
1: Жена смеется.
2: Жену не ел.
1: Что я еще ел?
2: Всякое.
1: Она на меня посмотрела с сочувствием сейчас.
2: Давайте скажем спасибо Ангелине Кирсановой. А, как всегда, ближе к концу стрима Ангелина говорит нам спасибо за интересный стрим. И в этот раз традиция повторяется. Ангелина, спасибо огромное. Спасибо. И следующий вопрос задает Сергей Паршенов или Паршинов. А олово с медью в бронзовом веке смешивали на глаз? Или есть какая-то принципиальная пропорция, которая везде примерно одинаковая получалась?
1: Ну, древние мастера, во-первых, очень хорошо понимали, как им смешать, чтобы получить тот или иной результат. Так, для ювелирных изделий часто процент олова был больше, чем для, там, скажем, оружия или инструмента. Но, в общем, это на глаз вполне определимо. То есть я, даже обладая не каждодневным опытом таких операций, я могу на глаз положить нужное количество олова. Ну а в позднюю бронзу там уже появляются весы ремесленные, вполне себе такие обычные нам привычные весы, на которых они взвешивали нужное количество. Поэтому и на глаз можно, и точные приборы, относительно точные, тоже стали появляться в бронзовом веке.
2: Друзья, перед следующим вопросом необходимо сделать несколько объявлений. И я, как всегда, благодарю тех, кто сейчас находится с нами в прямом эфире, смотрит этот стрим. Таких человек 527. Это очень приятно. Лайков примерно столько же, что тоже замечательно. Но если вы досмотрели до этого момента и еще не поставили лайк, сделайте это, пожалуйста. Это помогает нам развивать наши каналы. Подписка на каналы anthropogenes.ru и лаборатория научных видео также помогает развиваться нашим проектом. Есть, привычно говорю об этом, наши аккаунты на Патреоне. Это помогает не только развивать, но и вот приглашать регулярно спикеров интересных. И надеюсь, что вам интересно смотреть то, что происходит. Также поддержка суперчатом и вопросы, задающиеся по ссылке, которая находится в описании. Все это дело работает, и вопрос таким образом к нам приходящий зачитывается в самую первую очередь.
0: Да, а я напомню, что у нас будет на каналах антропогенез, лаборатории научных видео в ближайшую неделю, уже завтра, 17 декабря, 19.00, будет опубликован очередной эпизод форума «Ученые против мифов 13. Это будет выступление лингвиста Александра Пиперски на тему «Понять пришельца и не сойти с ума». Фильм «Прибытие» с точки зрения лингвиста. Выступление умное, яркое, интересное. Рекомендую завтра не пропустить. А вредным оппонентом, кстати, выступала доктор филологических наук Светлана Бурлак, наш постоянный спикер. А в субботу, 19 декабря, будет аж два стрима в формате «Эффект присутствия», причем первый из них будет трансляцией из реального Судана, где сейчас ведет раскопки древнего храма Александр Сыроватко, кандидат исторических наук и спикер нашего форума. Это будет в субботу днем, ну, уточним время, напишем. А в 19.00 в субботу уже будет в формате «Эффект присутствия» экскурсия в храм Амады. Самое древнее культовое сооружение на берегу озера Насер в Египте, на территории Древней Нубии. И спикер Владимир Большаков, египтолог, научный сотрудник Международного учебно-научного центра по изучению древних цивилизаций Египта и Судана РГГУ. Это в субботу, не пропустите, друзья. А в среду, через неделю, 23 декабря, 19.00, будет опять в формате «Эффект присутствия» экскурсия в планетарий с Дмитрием Селезневым, автором и ведущим канала DS Astro. Вот что будет у нас в ближайшую неделю.
2: А я напомню о том еще, что если вам нравится общаться с нами на этом стриме, то вы можете продолжить данное общение в нашем уютном телеграм-чатике. Ссылка на него сейчас появится в чате данной трансляции. Ну и, соответственно, присоединяйтесь к нам. Также, между прочим, Иван находится в этом чате, периодически отвечает на ваши вопросы. Есть определенные правила у этого чата, нужно, по крайней мере, соблюдать определенную уважительность общения, и в этом случае вам будут всегда рады. Так что присоединяйтесь.
0: Спасибо, Виталий. А мы продолжаем. Ангелина Кирсанова пишет: спасибо за интересный стрим. Спасибо вам, Ангелина, что вы нас регулярно поддерживаете. И Илья Владимирович спрашивает: ну ладно, эпоха, а в каких фильмах адекватно показана полевая работа археолога? Индиана Джонс, Мумия, Парк Юрского периода, правда, там палеонтологи.
1: Так, есть советский фильм, причем он был... так, сейчас я скажу, как он называется. Вспомнить бы. Ох, он...
0: Про что хоть?
1: 50-х или 60-х годов, про то, как копали в Крыму. Он какой-то с Румынией совместный. Очень хороший в плане того, что там прям раскоп реально показан, как он разбивается там, как лагерь устроен, как у них там обед и все прочее.
0: Это вот какая-то редкость, если
1: исключить. Ну, нет, он есть в свободном доступе, но я попробую найти, скинуть. Мне вот он понравился. А из таких более доступных есть довольно интересный, ну, там, наверное, не то, что показана работа археологов, но фильм интересный. «Шествие золотых зверей», советский такой детектив, про то, как украли золото с Киева, там криминальная группировка, и вот такой довольно-таки интересный. Ну, это если разбавить Индиану Джонса. Где показана работа? Маш, где показана работа археолога? В каком? Работа археолога в каком фильме? Так, не помнишь? Я вот что-то не могу вспомнить, что прям полевая. Что мы могли смотреть?
0: Нигде вообще.
1: Вот тоже впечатление, что... Ну вот единственное, я говорю, я поразился в том фильме, что там как-то на этом какой-то фокус, что вот у них тут обед, вот они лагерь ставят, вот у них там разбивка раскопа, там это как-то, там еще у них, значит, румын, по-моему, руководитель раскопа, Тудор Павлович. Вот, и, а так, нет, я вот не помню, где тут прям детально, к сожалению.
0: Обычно,
1: ну, может быть, есть.
0: Каких-то грабителей могил реально показывают вообще, потому что,
1: ну, да,
0: потому что
1: да.
0: Интересно вот это вот ковыряние. Людям интересно, пришел, значит, лопатой помахал, с мешком золото выгреб, значит, и побежал от полиции. Вот, герой.
2: Замечательно. Да. Продолжаем. И дальше не вопрос, а, видимо, констатация факта и благодарность. И Эль Барту, который сегодня несколько вопросов задал, в очередной раз поддерживает наш стрим и говорит: спасибо за стрим, помню, смотрел УПМ-2. Казалось, собрались люди по интересам, а сейчас научпоп стал достаточно популярным в России. Огромное спасибо всем вам и особенно Александру Соколову. Саша, большое тебе, видишь, человеческое спасибо от всех тех, кто смотрит нас и поддерживает. На этой торжественной и приятной для Александра в том числе ноте я предлагаю заканчивать. Больше 2 часов находимся в прямом эфире. На мой субъективный взгляд, было очень интересно. Расскажите, пожалуйста, вы, было ли вам интересно? И, кстати, напишите, откуда вы смотрите. Потому что я, насколько знаю, некоторые смотрят из Сибири. В общем-то, Иван тоже не по московскому времени, скажем так, живет.
1: Раньше интересно. Это была Сибирь.
2: Да. Вот. Напишите, откуда вы смотрите. Будет очень интересно, в какое время вы смотрите нас в прямом эфире. Еще раз благодарю всех. Иван, спасибо огромное. Саша.
1: Спасибо, мне было очень приятно с вами, как всегда. Спасибо зрителям большое за внимание.
2: Спасибо. Всего доброго.
1: Всем доброго вечера.
2: До свидания.

Здравствуйте. Очень приятно видеть в этом зале много знакомых лиц. Ну, в общем, с одной стороны, конечно, это радует, с другой стороны, расстраивает, потому что интерес к живой природе сейчас у нас в стране очень и очень невелик. И, в общем-то, рассчитывать на то, что какие-то, естественно, научные сборища будут собирать много людей, наверное, бессмысленно. Особенно в нынешнее время с неприятностями, которые по стране прошлись буквально последние 5 дней. С другой стороны, в общем-то, медвежья тема, она такая для России почти судьбоносная. И последние несколько месяцев, 3-4, она приобретала все более и более разностороннее звучание. Тут случились и эти временами, так сказать, спонтанные выбросы информации в интернет. Я, кстати, ни в коем случае не думаю, в отличие от многих, что интерес к самому популярному ролику на эту тему был инспирирован какой-то мировой закулисой. Так бывает, просто звезды сошлись и все, так сказать. Вот. То, как народ клюет на какую-нибудь интернет-ерунду, в общем, по-моему, предположить очень сложно. Тут подоспел пресловутый фильм «Выживший», где, собственно говоря, замес сюжета и базируется на нападении медведя на человека. Тут выяснилось, что не только медведи, не только люди медведей обижают, но и медведи людей. То есть в европейском секторе Арктики есть как минимум, произошло в ноябре-декабре со смертельным исходом нападение человека на людей. Ну, вот меня пригласили наши добрые хозяева для того, чтобы я вам немножко рассказал о том, что такое медведь в самом общем смысле, о том, как происходит его взаимоотношение с людьми чаще всего, и о том, как во время этих отношений, будь они возникнут, минимизировать взаимные потери. Сразу же хочу сказать две вещи. Во-первых, я давно не выступал на людях, поэтому, возможно, буду сейчас или излишне краток, или излишне велеречив, мне еще сейчас непонятно. Кроме всего прочего, я совершенно точно чего не буду касаться. Я не буду касаться вообще взаимоотношений охотничьего плана. Вот. И, в принципе, весь мой разговор я закончу на пиротехнических средствах обороны. Потому что я считаю, что этого достаточно. Потому что все-таки, ежели человек идет куда-то с ружьем, то он должен, по крайней мере, был сдать охотминимум, а в охотминимум про медведя очень много чего сказано. Поэтому тут вот есть такие детали. Ну что же, значит, на самом деле бурый медведь не единственный зверь, который способен причинить довольно много неприятностей человеку, но в принципе входит в некий шорт-лист. В этом шорт-листе, безусловно, толстокожие, копытные, хоботные. Кстати, больше всего людей гибнет от слонов. Вот если интегрально брать из высших теплокровных позвоночных, сказать, это слон. Вот. Там, где живет много слонов, живет много людей. Не все они бывают адекватные слоны и люди. В общем, сказать, да, слоны доставляют, если вот брать чисто статистически, слоны за слонами еще первое место в счете ежегодных. Количество случаев, я беру просто количество случаев. Вот. На втором месте находится такой забавный зверь, как гиппопотам. Причины абсолютно те же самые. Там, где живут гиппопотамы, много людей.
там, где и люди там многочисленные, бедны и склонны рисковать собой без надобности. А медведи занимают, между прочим, правда, все три интегрально, уже второе место. Не все три, тут я скажу немножко подробнее. Значит, медведи, значит, когда мы говорим о медведях и взаимоотношении людей с медведями, и взаимоотношениях людей с медведями в России, здесь надо очень четко проводить некую линию. Если мы говорим о медведе в России, то мы говорим прежде всего о буром медведе, в меньшей степени о белом, и совершенно экзотическим нам кажется медведь, который живет на юге Дальнего Востока. Когда говорит о медведях весь мир, он прежде всего имеет в виду американского медведя Барибала, которого аж 700 тысяч. И большая часть инструкций, наставлений, приборов для отпугивания медведей, они на самом деле касаются именно вот этого вот чертовски разнообразного медведя, живущего, ну, так сказать, на всем североамериканском континенте. Но мы будем говорить о медведях в России, поэтому вот наши, да, и кошки, естественно, на третьем месте. Причем кошки могли бы быть и... Ну, очень много, на самом деле, статистики по кошкам дает Юго-Восточная Азия с Индией и вот этими вот странами Индокитая. Там, в общем-то, ситуация, к сожалению, от корбитовской ушла не очень далеко. Значит, здесь на этой карте мы видим ареал бурого медведя в мире. Из него понятно, что, значит, розовым цветом это исторический ареал, где он сейчас истреблен. Вот даже для людей, интересующихся зоогеографией, обычно является открытием, что медведь жил в Африке, а он там жил в Атласских горах. И очень часто забывают о японских медведях, которых бурых на Хоккайдо 2000 штук. А белогрудых на Хансю, между прочим, 18 тысяч. И о них, как правило, вот не помнят совсем. Ну, японцы такие люди, интроверты. Вот. Ну, вот большая часть России, она медведем населена достаточно обильно. Более того, скажу я вам, что медведи сейчас гораздо ближе к нам, чем подавляющее большинство людей думает, потому что одни из самых населенных медведями областей — это и Тверская, и Ярославская, они относительно недалеко от нас. И, в принципе, вот уже медведи есть и в Шатурском районе. Есть медведи. Белый медведь. Шансов встретиться с белым медведем у подавляющего большинства сидящих в этом зале, и у меня, впрочем, слава богу, очень мало. Места его обитания – это кромка Северного Ледовитого океана. Здесь она нарисована столь широким и уверенным штрихом, потому что она проведена по границам заходов, не более того. Могли бы вообще и Камчатку захватить, потому что, насколько я помню, самый южный заход белого медведя в нашей стране был аж на мысе Лопатка. Бедолагу, видимо, унесло этими льдами. Белый, значит... У нас достаточно большой разговор о буром медведе, поэтому давайте вот белого медведя и белогрудого мы вынесем в конец мероприятия, и я бы поотвечал на какие-то вопросы. Ареал белогрудого медведя, вот темно-коричневый, это его современный ареал, вернее, светло-коричневый. Значит, его довольно много, кроме как в России, его много в Индии. Его много в Южном Китае, его много в Юго-Востоке, его много в тех местах, которые принято называть у людей, получивших классическое образование, Пенджабом. У нас он есть, он заселяет достаточно густонаселенную территорию Юго-Приморского края и пользуется плохой репутацией по ряду причин. Он очень... То есть суммарно его у нас
наверное, 1006-8. В принципе, цифры, абсолютные цифры могут ставиться под вопрос. Но я вот, например, когда работал на юге Дальнего Востока и принимал участие в том числе в учетах медведей, просто скажу такую вещь. Я следов белогрудого медведя встречал вдвое больше, чем следов бурого. Вот. Он мелок, он достаточно настырен, он лезет на неконтролируемый контакт с человеком. И в принципе, конечно, белогрудый медведь... У нас, если брать абсолютно не относительное количество столкновений с человеком, он на первом месте. Он просто далеко живет, это никому не интересно. Значит, на всякий случай я даю абсолютные цифры. Численность бурого медведя у нас в стране 200 тысяч особей, белого медведя. Если судить по тому сектору, который примыкает к нашему сектору Арктики, а это популяция Шпицбергенска Франца Иосифа, Шпицбергена Франции, ну, Франца Иосифа Новоземельская, Лаптевская и Чукотско-Аляскинская, их где-то тысяч около 10. На самом деле это все очень относительные цифры, ну и вот 5-6 тысяч я даю по нижней планке белогрудого медведя. У медведя есть несколько его собственных, есть несколько причин, почему медведь является медведем, и почему встреча с ним не очень комфортна для человека. Более того, вот эти вот параметры, о которых я буду говорить, они будут играть роль в моем объяснении, как избегать встречи с медведем и как с ним вообще разойтись мирно. У медведя очень плохое зрение. Вот, в принципе, люди, которые много с ним имеют дело, говорят прямо, у медведя нет глаз. У меня были случаи во время съемок, я вот, к сожалению, компьютерный пользователь такой, очень такой относительный, во время съемок фильма «Сказание о хозяине», просто можно было вставить сюда эти куски. Есть снимки, что видно, что медведь от нас проходит на расстоянии 4-5 метров. Он нас не видит. Потому что мы находимся с-под ветра, и мы не шевелимся. Этого достаточно. Вот. То есть на самом деле это имеет значение и при общении со зверем в природе. То есть совсем не обязательно медведь, который идет прямо на вас, он идет к вам. Он вас может просто не видеть. Основными органами, через которые получает медведь представление о внешнем мире, это, конечно, слух и обоняние. Да, с обонянием у него все хорошо. Мне когда-то приходилось видеть, тропить медведя, который изменил, вот просто он шел, видно было, что ходит он по своим каким-то следам, копает гнилые колоды, червяков, и вдруг неожиданно

случаев использовать для того, чтобы избегать с ним соприкосновения. Это осязание с помощью подушек лап. У него огромные подушки лап, они, видимо, достаточно чувствительны. Мы об этом твердо сказать так не можем, потому что, так сказать, не изучалось это сильно. Вот. Но, так сказать, вот есть такое дело. Вот можете посмотреть, это вот мы обездвиженным медведем на Аляске работаем. Ну, собственно говоря, с какими медведями мы имеем дело? Какие медведи приносят нам неприятности? Еще раз повторяю, что мы здесь говорим о ситуации, когда никто из нас не хотел никому принести вреда. Вот, то есть, вот мы пошли в лес, собираем малину, мы поехали в поход, поставили палаточный лагерь, мы идем по хребту где-то там, их медведь. Что нам от него ждать? Первое, что бы я рекомендовал сразу же делать, это пытаться как-то его отнести к одной из четырех размерно-возрастных страт. Маленькие медвежата – это всегда опасность, но опасность именно в связи с тем, что рядом, как правило, бывает мамаша. Но, между прочим, из правил есть исключения. Бывает, мать убита или людьми, или другим медведем, бывает, мать попала в лавину, бывают медвежата отдельно, сами по себе. То есть случаев исчезающе мало, но они есть. И сами по себе они тоже могут вам причинить довольно большой ущерб, в основном тем, что залезут в лагерь и у вас все разгромят. Вот. Сказать, это вот отгоняются они легко, буквально любыми подручными способами. Единственное, что на них плохо действует, на них плохо действуют те способы отпугивания, которые требуют научения. То есть, например, металлический звук для них совсем не обязательно будет означать угрозу, как, в общем-то, он означает для почти любого крупного медведя. Вот. А так, в общем, если это зверьки до 30 килограммов, в общем, они просто вот камнями прогоняются. Жалко их, конечно, но их количество реабилитационных центров у нас настолько минимально, настолько все они загружены, что, в общем-то, если медвежата в состоянии сами находиться в природе и сами вот по ней передвигаются, в общем, вот и забыть о них. Природа с ними разберется, и они с природой. Вторая категория, самая, с моей точки зрения, неприятная в быту. Это звери от 3 до 5-7-летнего возраста. Они, грубо говоря, в размерной градации это медведь от где-то до 150 килограммов. Он не имеет своей территории, которую бы он считал своей, которую он охраняет. Он не имеет... Они достаточно широко ходят, вот, по крайней мере, помеченные у нас на Аляске звери уходили за 200 километров. Самое интересное, что возвращались. Вот, на чем это основано, мне до сих пор не совсем понятно. Вот вроде как пошел за лучшей жизнью в Москву, сказать, а по Москве нет, пришел. Значит, при этом, при всем, они, конечно, аналог шпаны. Кстати, именно эти звери достаточно часто ходят парами и даже тройками. Они сохраняют вот это вот... Когда говорят, что медведь индивидуалист, это не всегда касается вот этих вот молодых медведей. Они вот из выводка, они остаются. То есть вы когда вот видите двух и даже трех медведей одновременно, это чаще всего
или самка с медвежатами. Причем с самкой с медвежатами можно попасть вот каким образом. Так сказать, ну,

0: получить вот какую здесь, значит, если самка маленькая, а медвежата большие, и осенью все это происходит, то есть, грубо говоря, самка 80-килограммовая, медвежата сентябрьские будут уже около 70 килограмм. Они будут выглядеть как, в общем-то, группа трехлеток, но при этом при всем у самки будет включаться все тот же механизм отпугивания и прогоняния человека, какой, в общем-то, у нее есть. Вот. И вы вместо того, чтобы разогнать мелкую медвежью шпану, столкнетесь с полноценным нападением зверя. Можете столкнуться, не обязательно. Вот. Значит, что в них есть плохого? Они любопытны, они везде лезут, они и они все пробуют. Жизнь для них, в общем-то, еще достаточно нова. И именно среди старшего возраста зверей этой страты есть звери, которые целенаправленно охотятся на человека. Этим вообще грешат всего два типа медведей. Это подрастающие, уже довольно крупные медведи. Вот этой вот средневозрастной и среднего класса, и крупные самцы. Вот. Вообще, я когда-то делал статистику, к сожалению, статистики по преднамеренным нападениям, грубо говоря, в случае целенаправленной охоты медведя на человека, очень и очень немного. Их вот у меня всего буквально больше 30 случаев в моей картотеке. Это, в общем-то, всегда были звери между 130 и 180 килограммами. Вот примерно так. Кстати, вот больших самцов-доминантов среди них как раз и не было. Самый противный медведь – это вот как раз вот такой вот подросток, ну, вот подрастающий медведь на уровне перехода к зрелому взрослому самцу. Ну, значит, естественно, совершенно, что эта публика достаточно легко отгоняется. Она вот, это вот явление зверя, живого животного, познающего мир, вот, как только он видит, что-то сомнительно, вот что-то происходит не так, ему лучше уйти. Однако есть исключения, о них дальше. Самки с детенышами. Очень разные по размерам, очень разные по характерам, одинаково конфликтные. При этом надо помнить, что самки с детенышами, вот по моей картотеке, они как раз не убивают. Они стараются сбить с ног, придавить. Вот ушла опасность для детеныша, раз и детеныша убили. Но бывают разные случаи. У нас были случаи, убивали самки людей, и даже их ели, в общем-то. Поэтому гарантий тут нет никаких. Самка с детенышами – это, в общем-то, с моей точки зрения, самый потенциально конфликтный зверь. Как можно дальше? Лучше разойтись. Значит, в эту страту я на всякий случай включил крупных одиночных самок, которые тоже есть, мне с ними приходилось сталкиваться. Но в основном это самцы. Это большие самцы медведя весом от 180 килограммов и, ну, фактически до бесконечности, сказать, которую медведя обычно достигает килограмм 600 в очень глухих местах и далеко не во всех. Это хозяева угодий. Чем они неприятны? Так же, как и предыдущая страта, они очень плохо отгоняются. Самки очень плохо отгоняются. Вот самкой проще разойтись, уйти от нее самому. Это она понимает. И точно так же плохо отгоняется большой медведь, который хозяин территории. То есть он здесь главный, он идет. Вот у меня... Вот, к сожалению, было несколько случаев в жизни, когда Мне просто ставил палатку на медвежьей тропе, больше негде было ставить, там места не было другого. И вот я вижу, что по тропе идет медведь. И он просто, он с нее не сворачивает, несмотря ни на крики, ни на звон кастрюль, ни на стрельбу в его сторону. Просто потому, что он знает, что он здесь главный. Тут что-то там происходит непонятное совсем. Вот. При этом, при всем, однако, это звери достаточно опытные, с очень большим жизненным опытом. Большие звери не просто так дорастают до своих размеров. Особенно в ситуации, когда людей кругом много. И поэтому чаще всего они, если могут с человеком не связаться, они с ним не связываются. Да, между прочим, я вот тут такую оговорку сделаю сразу же. Ее, наверное, надо сделать. Я вот вспомнил фотографию «Шпиленка», где здоровенный медведь стоит и чешется вокруг, вот около заповедного сортира. И хочу сказать, что медведи во многих местах ведут себя очень непохоже на то, как живут в другом месте. И вот, например, то, что происходит в Кронотском заповеднике и на Камбальном и Курильском озере, мной не обсуждается вообще. В принципе. Там своя ситуация, там свои способы управления этим всем. Там, собственно говоря, не вы отвечаете за процесс, ежели вы туда приехали. И хранить вас будет дирекция заповедника. Вот. Значит, какие конфликты, в принципе, с медведями случаются? Вы знаете, они заходят в населенные пункты, и это не только пасеки, и это не только небольшие деревни, и это, в общем-то, даже не только маленькие города. Вот в прошлом году, прошлой осенью, во время большой бескормицы, они даже вот в Хабаровск заходили в супермаркеты. Вот. Что, в общем-то, так сказать, почти так невероятно, но понятно, что вот средний класс и медведицы с медвежатами. Теперь небольшой экскурс в сторону правоприменения. В населенном пункте медведь находится в юрисдикции органов внутренних дел. Им занимаются менты. Вообще любые взаимоотношения человека со зверем, когда они приобретают конфликтный характер, они всеми правоохранительными органами воспринимаются плохо. Это всегда морока, это всегда очень неясная правовая грань, очень неясная. То ли он, сказать, нападает, то ли... Это всегда морока, связанная с масс-медиа. И поэтому чаще всего правоохранительные органы утягивают это дело в затяжку. Вот пришел медведь, значит, звоните в милицию. Ну, естественно, совершенно просите, чтобы этот звонок был зафиксирован дежурным. Но у нас людей-то убивают, не всегда фиксируют. А тут медведи какие-то, в общем. Вот. Те медведи, которые заходят в населенный пункт, они, как правило, все-таки не совсем уж не знакомы с человеком. Поэтому, если они находятся в крайнем безвыходном положении, то есть им совсем вот нечего жрать совсем, они прогоняются. Прогоняются звуком двигателя, прогоняются неприятным запахом, прогоняются огнетушителем примитивно совершенно. Вот. Естественно, совершенно людям желательно во время всех этих мероприятий сидеть в укрытии, лучше всего в автомобиле. Вообще, базис всех неприятностей, связанных с взаимоотношением медведя и человека, не всех, а 99%, это, конечно, в общем-то, наша неаккуратность. Это остатки пищевых отходов, это остатки добычи охотников, это помойки, это плохо закопанные пищевые отходы в туристических лагерях. Ну, вот у меня, например, был такой эпизод даже, когда мы абсолютно сугубо по прописям, по уничтожению отходов, выкинули в котел две банки тушенки, содержимое их, и сунули банки тушенки в костер. И на другом берегу реки Алазеи был медведь, которого мы видели, и который на этот запах тушенки переплыл реку и появился у нас в лагере. Вот. То есть ликвидация вот любых пищевых отходов и, в принципе, конечно, вот на этом все вертится. Помнить надо, где скотомогильники. Это не всегда очевидно. Есть еще вот такая вот вещь, особенно на севере, но это, конечно, маловероятно, что вы с этим встретитесь. Это остатки забоя оленей. Вот тоже это обычно грандиозные сооружения, как пирамиды Хеопса, так сказать, такие вот горы костей, гнилых шкур и мяса. На них обычно этих медведей, и он просто караул. Вот, так сказать, классические картинки. Оба, кстати, с территории России. Между прочим, нижняя картинка – это городская свалка поселка Ванино. Вот. Не поселка, а вообще города полноценного. Значит, одна из ситуаций, с которыми имеешь дело не так часто, но имеешь, это когда ты не знаешь, что ты нарушил какие-то медвежьи правила, но от этого тебе нисколько не легче, потому что вдруг неожиданно рядом с тобой появляется здоровый медведь и лезет драться. Это, как правило, на остатках своей или какой-то другой добычи. Это или при подходе к нерестовым рекам, которые какие-то подходы иногда охраняет один большой зверь. Или ты наталкиваешься на добычу, на результаты охоты самого медведя, как вот мы на этой картине с Валерой Малеевым в этом году на такого вот лосика наехали. Происходит, значит, отогнать в такой ситуации медведя очень сложно. Разойтись тоже. Некоторые средства отпугивания работают, но про средства отпугивания я вам позже расскажу. Вот. Ну вот, собственно говоря, встреча вот с таким медведем, вот такая вот находка, вот здесь-то она вообще идеальная, он лежит на реке и никому не мешает, а вот если идешь по кустам и наталкиваешься на зверя, приваленного в кустах, кстати, у меня здесь... нет. Вот, значит, будет еще у меня фотография Денис Кочетков, вот мой коллега по заповеднику «Кедровый опать», вот такого вот медведя на приваленном олене нашел. Очень была неприятная ситуация, разошелся большим трудом. Вот, значит, какие есть чисто биологические всякие предпосылки для повышенной конфликтности медведей? Это, конечно, сезонные гормональные всплески. Надо помнить, что у медведя, в отличие от оленей, лосей и прочих копытных, которых мы привыкли видеть на всяких фильмах, связанных с, ну, с природой, гон у них весной. Причем весной у них гон начинается буквально сразу же после выхода из берлоги, то есть это конец апреля, начало мая. И заканчивается он в июне, причем в его конце. И в это время медведи могут себя вести, особенно крупные самцы, которые и так, в общем-то, не подарок, могут вести себя плохо. То есть они не только нападают, они нападают, включая, так сказать, контактное взаимодействие. А контактное взаимодействие с медведями Плохо тем, что он, может быть, толкнуть-то тебя хотел, а ему 400 килограмм веса и, так сказать, лапа шириной 18 сантиметров. Он-то шлепнул, а голова-то у тебя отвалилась. Это плохо. Вот. Именно в это время самцы агрессивны, они дерутся друг с другом, они дерутся с самками. Причем вот на самом деле репродуктивная биология медведей, поведение медведя вот в репродуктивный период очень плохо изучено. Я вот не совсем понимаю, как у них все это построено, потому что и самок они убивают в это время. В общем-то, сказать, вообще, в принципе, медведь – зверь с очень сложным характером и очень неприятным. Вот. Значит, ну вот значительную часть проблем, которые мы имеем со средним классом, я тоже отношу на сезонные гормональные изменения. Вот. Защита детенышей, очень вот распространенный вариант еще раз. Хищничество имеет место быть. Мы для него не только наши продукты, для него еда, мы для него еда тоже. И деваться от этого особо некуда. И вот как защититься от этого, у меня даже и намеков на советы нет, потому что я еще когда начинал эту свою деятельность в далеком 86-м году, читал первые лекции магаданской геологии, а до этого издал такую брошюрку «Бурый медведь. Реальная опасность». Я начинал говорить, что все, что в этой брошюрке написано, это ерунда. Если медведь захочет вас съесть, он вас съест. Вот. Вот ситуация с хищничеством медведя – это вот когда медведь захотел вас съесть. Ну вот, ничего не сделаешь. Это защита добычи. Вот, кстати, вот этот вот снимок Кочеткова. У него еще и хватало самообладания фотографировать. Бескормица. Суммарно на бескормицу приходится 70% всех случаев нападения бурых медведей на людей. Они в большинстве своем не являются неожиданными. Про бескормицу мы, в общем-то, довольно хорошо осведомлены. Про то, что где-то в каком-то регионе плохой урожай основных кормов медведей, обычно знаешь. Нету орехов, нету ягод, не подошла красная рыба. Где-то через две недели после того, как выпал снег, если какой-то медведь продолжает по снегу ходить, ну, в общем, лучше его бы изъять по возможности. И, ну, сказать, если он находится в окрестностях населенных пунктов. Ну и люди, которые оказываются в природе, в угодьях низкой продуктивности осенью, ну, они, в общем-то, обычно настороже. Лучше бы, конечно, оно и не оказываться по возможности, потому что медведь, когда хочет есть, он становится страшно изобретательным, как и мы с вами. Вот у меня, например, были случаи описаны, когда вот вы видели, может быть, нет, лабазы такие, площадки на деревьях, где складывают охотники продукты и так далее. Вот у меня и описаны случаи, когда медведи подгрызали деревья, на которых эти лабазы стояли, и храняли. Вот, есть захочешь, все не так раскорячишься. Вот, поэтому, ну, в этой ситуации охотники-промысловики-то поступают совершенно просто, они, так сказать, любого сомнительного медведя изымают. В такой ситуации оказавшись. Ну, вот, я говорю, тут ситуация с бескормицей более или менее известна. Вот она есть. Причем медведь чаще всего, он все-таки приценивается не к самому человеку, а к его продуктовым запасам. То есть у вас какой-то люфт на принятие решения. Он, кроме всего прочего, он должен еще понять, насколько, так сказать, с вами рационально связываться. Ну и, значит, просто вот действительно крупный зверь на вершине пирамиды, вот большой медведь, хозяин Убодий, может попытаться самоутвердиться за ваш счет. Это вот у них тоже бывает. Ну, значит, о том, все-таки будем разбирать ситуацию, когда вы находитесь, все-таки очень редко человек, современный человек, оказывается в природе один. Как правило, несколько человек уже очень большая гарантия от нападения. Просто вот много нельзя. Человек сам по себе все-таки добыча для него не свойственная. Он не похож на оленя, он ходит на задних ногах, он пахнет как-то не так, он выглядит странно. А тут еще несколько. Вот лучше бы не связываться. Значит, это касается вообще, в принципе, всего отпугивания. В природе, вот в дикой природе, есть два звука, которых, неправильно я говорю, есть два звука, которых нет в дикой природе. Это разговор человека, и это металлический лязг. То есть вот просто разговор в голос, он зверя пугает. Более того, когда зверь начинает вами интересоваться, я предлагаю и чаще всего отпугиваю его голосом. Не кричу, а просто вот говорю, вот что ты ко мне идешь такой-то, зачем? Не надо это, плохо это. Вот. Очень сильно на самом деле медведей пугают любое живое существо очень отрицательно относится к собакам. Просто бегает, воняет, лает громко, и самое главное, что чуть-чуть далеко. То есть собака узнает о существовании всех медведей, мимо которых вы прошли никогда, вот вы никогда о них ничего знать не будете. Вот. Как защитник собака не очень хороша. Более того, довольно много людей погибли из-за собак, потому что когда медведь начинает гнаться за собакой, собака кидается человеку под ноги и, так сказать, человеку прилетает вместе с собакой. Но при этом, при всем, тот медведь, который не настроен агрессивно, а просто заинтересован, почти все проблемы, которые вы с медведями имеете, вы имеете со зверями, которые вами интересуются. Вот тот момент, когда он решил с вами разбираться, тут уже, в общем, тут все стало по-настоящему плохо. А обычно-то что? Вот лагерь, вот люди, вот еда, вот разговариваю, вот медведь из-за камня. Ну-ка, пошел вон. А он не пошел, он к нам. Что делать? Значит, вот металлический стук, в общем-то, вещь полезная, громкий металлический стук полезнее вдвойне. Но я вот, лично я, прихожу вот к такому выводу, что когда зверь вами начинает интересоваться, и первый этап знакомства вы прошли, а он не убежал, то есть железом по тазу постучали, орать начали громко, свистеть, и он не ушел. В общем-то, тут надо бы подумать о том, что ситуация может усугубиться. Свистки. У меня есть знакомые, которые я вообще, в принципе, считаю лучшим полевым сотрудником, которого я знаю, и, наверное, самым опытным походником, с которым я когда-либо общался. Это ботаник Коля Мочелова. По-моему, кто-то из сидящих в этом зале даже и знаком с ней. Вот она проходит совершенно фантастические маршруты по 600-800 километров по северо-востоку, по местам, которые просто битком набиты медведями, с помощью вот этого прибора. Она свистит. Вот, значит, подходит. Ну, что бывает? Ну, вот я беру свисток и свищу громко-громко. У нее есть еще один очень такой интересный способ. Она палатку, естественно, не носит, а носит она брезент. Вот она его быстро вот так вот раздвигает. Это еще, это следующий. Способ. Это манипуляция размерами. Как я уже говорил, медведь боится того, что ему непонятно. Ему непонятно, что что-то стало маленькое и вдруг стало большое. Я, кстати, поэтому считаю на втором месте по применимости в качестве средств от пугающих медведя всякие дымовые шашки. Мне несколько раз их приходилось пользоваться. Они имеют один недостаток. Они большие. Они большие, они одноразовые. Но от дымовой шашки медведя сдувает очень быстро. Причем самого большого и самого конфликтного. Он просто не понимает, что происходит. Вот. Но самые большие дымовые шашки, к сожалению, вот такие вот. Их можно иметь одну на лагерь и не больше. Вот. Значит, крик — штука такая сомнительная. После того, как вы с ним поговорили, постучали по железу, а потом стали кричать, он, в общем-то, обычно еще и интересоваться начинает. Что это еще кричит такое? Огонь. Отношу его вообще к очень сомнительному способу отпугивания. Понимаете, в природе огня очень много. Все время и пожары какие-то, и запах этого дыма, его черту откуда приносят. Ну, огонь им воспринимается как световое пятно, но в отличие, например, от фары вездехода, это естественное световое пятно. То есть тут я вот... Но самый эффективный способ отпугивания, тем не менее, значит, что касается вот баллонов, они очень распространены, они есть везде, по крайней мере на Западе. Они портативны, они относительно недорого стоят. У меня есть всего два аргумента против их использования. Не то, что против их использования. Иметь-то его на всякий случай, конечно, надо. Вот. Как и все остальные средства отпугивания, он не дает 100% эффекта. И большая их часть сделана в расчете на отпугивание вот этих вот мелких американских медведей. Американские — это баллоны, и медведи, и против медведей, они против американских, маленьких, размером с собаку. А мой второй аргумент, он такой достаточно субъективный, но имеет место быть. В начале 90-х годов жил такой в долине гейзеров фотограф Николаенко, который снимал медведей, и точно так же, как многие современные фотографы, их не боялся. А потом как-то медведь убил Николаенко. И рядом с Николаенко лежал полностью пустой вот такой вот баллон. То есть в тот момент, когда медведь принял это решение, никакие баллоны его уже не спасли. Вот. А вот эту вот штуку я считаю вообще-то наиболее эффективной при работе с медведями, за исключением огнестрельного оружия. Вот. Единственное, что надо помнить, на какой дистанции его надо применять. Вообще, я вам даже так скажу, значит, существует несколько кругов эффективности, ну, вот, скажем, вот, несколько кругов доверительности, грубо говоря, по отношению к этой твари. Если на расстоянии 300 метров вы можете на него не обращать внимания вообще, его как нет. Он, скорее всего, вас не видит и не... Здесь можно выбрать позицию, при которой можно просто взять, пойти другим маршрутом и уйти. Есть ближе 200 метров, и если он продолжает сближение, он уже вами интересуется. Ему что-то от вас нужно. Он или хочет поглядеть, что у вас тут в лагере творится, ну, просто любопытно и так далее. Ближе 50 метров уже очень плохо и опасно, его надо отгонять. И ближе 10 метров надо включать вот этот фальшфейер. Он на самом деле чем же еще хорош? Это вот такой вот здоровенный сноп пламени. У меня есть знакомый, который, и даже не один, который фальшфейером отогнал медведя, который его уже повалил. Он просто даже за счет того, что он его, по-моему, довольно сильно обжег. Вот. Это все неожиданно, это вот такой здоровый красный огонь, это белый вонючий дым. Недостатков несколько. Значит, его очень сложно держать все время готовым к употреблению. То есть вот ты идешь, например, вот люди на юге Приморского края, которые принимают участие в учетах тигров и бурых медведей в то время, вот, а там, к сожалению, достаточно часто учет тигра проводится в то время, когда учет бурых, когда бурые медведи уже начинают выходить из берлог. Они просто вот носят эту штуку с отвернутой крышечкой, и вот, чтобы до этого кольца им было легче всего добраться. Есть, то есть, ну и он одноразов. Он первый раз не помог. Сказать, дальше или у тебя должен быть еще один фальшфейер, который надо привести в состояние, пригодное к боевому, или надеяться, что он сейчас уйдет. Значит, они довольно дорогие, они не возятся самолетами, от слова совсем. Мы их, вот, например, не в состоянии, нельзя их привезти отсюда, в Анадырь. Даже в опасном грузе его не берут вместе с оружием. Вот ничего с этим не сделаешь. Я несколько раз говорил, и будь у нас страна чуть более предприимчивая, и люди в ней чуть менее зашоренные, вот, я считаю, что для эту штуку можно очень сильно усовершенствовать. Сделать в него чеку вроде гранаты, которая бы отпускалась, ну вот именно как граната. Вот туда воткнул, это кольцо ты выдернул, а потом отпустил, и эта штука мгновенно сработала. Это было бы очень сильно повысило бы эффективность этого средства отпугивания при общении, ну, вот, и с медведями, и с тиграми, и с тем, и с кем вообще имеет, так сказать, мы можем сконтактировать. Ну, дальше у меня просто идет обычная пугалка, что медведей у нас достаточно много. И, в общем-то, мы, буквально удалившись на 200 километров от Москвы, можем с ними встретиться. Ну и, в общем-то, в принципе, я очень рассчитываю на вопросы. То, что я сказал, это... А, значит, секунду, об оружии. Что важно? Я не зря вообще-то про оружие, тему об оружии для обороны от медведей вообще выношу за скобки. Потому что на сегодняшний день разрешение на ношение оружия в экспедициях, полевых лагерях, на каких-то объектах или просто туристским группам дают крайне и крайне неохотно. Для того, чтобы получить это разрешение, вы должны написать в региональное управление охотничьего хозяйства, надо написать очень обоснованное письмо и, в принципе, проследить, чтобы его и зарегистрировали, и так далее. И то нет никаких шансов, что вы не получите вполне аргументированный отказ, что в условиях, когда мы не можем проследить за вами за соблюдением правил охоты, мы вам этого разрешения не дадим. Сейчас их практически не дают. Раньше это было достаточно распространено, еще даже в начале 90-х годов я получал такие документы. А сейчас вот надо привыкать к мысли, что если вы в угодьях с оружием, вы нарушаете закон. Поэтому, сказать, ну, а люди, которые способны пройти вот этот вот несколько этапов, сказать, взаимоотношения или получить его по блату как-то, ну, в общем, они очень сильно меньше, чем все остальные, нуждаются в инструктаже от медведей. Они, как правило, хорошо понимают, о чем речь. Ну и вот теперь я, собственно говоря, хочу... Вот...
1: То есть, если у меня есть оружие, там, пистолет, ружье, да, и у меня на него есть разрешение, а для того, чтобы выйти с ним в лес, мне нужно отдельное разрешение. То есть пистолет...
0: Зачехлённом виде, отдельно...
1: Оформленный пистолет, который я ношу при себе, грубо говоря, в городских условиях, для полевых условий мне нужно отдельное разрешение. Да. То есть если я с ним там буду обнаружена, мне скажут ай-яй-яй.
0: Если он относится к охотничьему оружию, если этот пистолет является гражданским оружием для, так сказать, уставного порядка, вы просто...
1: Ну, табельное оружие, обычное табельное оружие.
0: Вы тогда идете просто по другой статье.
1: То есть в любом случае нахождение в полевых условиях, оно должно отдельным разрешением прописано быть?
0: Табельное оружие, пистолет, по-моему, нет.
1: То есть я могу с пистолетом...
0: Все, что называется охотничьим оружием, все идет под эту...
1: То есть пистолет медведя не возьмет, собственно говоря.
0: Ну, как...
1: Только если в глаз
0: бить. Пистолет, лучше пистолет, чем без пистолета, уж я так вам скажу.
1: Спасибо.
0: Уж точно совершенно...
2: Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о том, как защититься от медведя. А что категорически нельзя делать при встрече медведя, допустим, с этого расстояния критического 50 метров?
0: Ну, видите, вы же знаете, что я скажу, что бегать нельзя, да?
2: Это понятно, то есть кричать громко
0: только,
2: нельзя.
0: Только достаточно, это легко очень сказать, а когда вот он стоит... В общем, еще чего-то делает в твою сторону. В общем-то, довольно сложно этому совету следовать. Если вы уверены в себе, лезьте на дерево. Вот. Тут тоже же такое дело. Современные люди не очень приспособлены к лазанию по деревьям. И в тот момент, когда вы на него пытаетесь залезть, вот тут-то он точно побежит к вам. Он пытается вас с него стряхнуть. Вот. Люди, которые, в общем-то, хорошо расходились с медведями, они обычно просто пятились на достаточно большое расстояние. Тут вы видите, тут еще в чем дело. Вот чаще всего неприятности с медведями происходят не на тропе. Вы еще и лагерь вынуждены защищать. Вот. Потому что вот самый распространенный последних лет камень преткновения с медведями – это приход медведя в туристический лагерь. Вот. А так, в общем, в принципе, медленно отходить, стараясь не поворачиваться спиной. Причем прикинуть, куда отходить и отойти. Ну вот, да, но в лагере он займется, там все, он порядок-то наведет. Вот. Контролируй ситуацию сам. Это тебе важно, не ему. Да.
3: А можно без микрофона? Мне это было достаточно громко, я надеюсь. Вопрос на самом деле масса. Спасибо большое за массу полезной информации. Вот есть расхожее мнение, что европейские медведи и восточные.
4: Да, есть расхожее мнение, что европейские медведи и дальневосточные отличаются повадками. То есть европейские более привыкшие к человеку и, не знаю, более трусливые, что ли, а сибирские более как бы агрессивные изначально. Насколько вообще вы это можете опровергнуть или поддерживаете?
0: Вы знаете, мне довольно сложно об этом говорить, потому что я с медведями из европейской России дел не имел фактически. Но я вам говорю, что медведи в разных краях ареала ведут себя иногда вообще как разные виды. Вот, например, медведи камчатские очень сильно отличаются от медведей побережья Охотского моря возле Магадана. А медведи, например, бассейна Колымы точно так же очень сильно отличаются от приморских медведей. Что? Ну, вот колымские медведи агрессивные, они нападают. А приморские не очень. То есть при большой разности, плотности населения... Я обрабатывал статистику по человеку, естественно, совершенно. То есть в тех случаях, когда я говорю о сказать, взаимоотношений. Вот, я сейчас, в общем-то, в основном все-таки пользуюсь вообще результатами статистики, которая частично получена из Управления охотничьего хозяйства, частично из МВД, частично моя собственная. То есть вот, регионально я ее обрабатывал статистически. При меньшей плотности мы имеем большее количество конфликтных ситуаций и большее количество даже просто трупов физически.
5: Хотел еще спросить, вот уточнить, точнее, вот вопрос молодого человека по поводу европейских медведев и сибирских. Вот в свое время Леонид Крушинский в своих записках московского биолога, он связывал это, то есть там с большим страхом у европейских и с меньшим, а с большей агрессивностью там у сибирских, с такой вековой историей взаимодействия с человеком, что Сибирь менее населялась и дольше населялась, и поэтому меньше опыта, меньше столкновения с человеком.
0: Вот ну, я тоже так думаю, на самом деле, что просто произошел отбор, естественно, искусственный, если так можно сказать, и буйных постреляли. Вот. Точно так же, как это вот в свое время произошло с крупными кошками на юге Дальнего Востока. Другое дело, что это довольно быстро улетучивается, эта память. То есть мне вот, черт, мне вот сложно так все-таки сказать. Потому что вот еще об одной вещи надо сейчас помнить. Сейчас мы имеем дело по всей стране с увеличением численности бурого медведя. Вот это происходит у нас по всей стране. Мы получили увеличение численности бурого медведя за 12 лет на 25%, между прочим. То есть их действительно реально становится больше. И в такой ситуации, в общем-то, конечно, поведенческие стереотипы, они просто, ну вот, если они закреплены не сильно, они просто размываются за счет смены поколений. Кроме всего прочего, раньше было еще вот что. Надо помнить, что Россия и даже Сибирь, и даже, ну вот, все, вся территория нашей страны, скажем так, лет 90-100 назад, людей в целом было больше, а народу-то везде по всякой глуши было, людей в целом было меньше, а людей по всякой глуши было больше. Везде были какие-то охотничьи участки, какие-то солеварни, какие-то рыбные промыслы. На каждой большой реке, в 20 километрах друг от друга, какие-то люди жили. И, в общем-то, естественно, они такого агрессивного соседа сильно не терпели. А сейчас-то эти люди ушли. Они, в общем, в основном ушли с начала 40-х годов, и апогей этот процесс достиг к концу 80-х. И с укрупнением сел, и, так сказать, с развалом системы госпромхозов. В 2011 году мы ехали по Чукотке на вездеходе. В вездеходной колее медведь прикопал оленя, поймал кого-то оленя и прикопал его, ел его там потихоньку. И когда мы подъехали к нему достаточно близко, этот медведь не очень большой, килограмм на 120, бросился на вездеход. То есть это вот, ну, то есть понятно, что это беспрецедентный совершенно случай. Я отношу это только за счет того, что он этого вездехода в жизни никогда не видел. Он просто не понимал, что это такое. Большое орет, вонючее, сказать, к оленю к моему едет мочить. Надо мочить. Ведь победил вездеход, это однозначно.
4: Еще один вопрос созрел, но он такой спонтанный, буквально. По вашему опыту, именно по Дальнему Востоку, по Сибири, есть ли у медведя места с точки зрения рельефа, которые ему более удобны и которые менее удобны? Я просто объясню сейчас, да, я по Карелии там некоторое количество времени полазил, по Северной и по Кольскому. Соответственно, есть места, в которых следы присутствия медведя видишь прям вот, вот они есть, вот, вот, точнее, достаточно характерно такие, скорее ближе к низинам все-таки, не сопки, а, ну, то есть не гористая местность. Есть ли такое
0: еда.
4: В Сибири?
0: Ключ ко всему, что вы говорите, еда. Если есть еда на сопках, медведь будет на сопке. Если еда будет в тундре, он будет в тундре. Если на берегу моря будет лежать кит, он прямо в этом ките, скотина, будет жить. Да, Кирилл.
6: Какое максимальное количество съеденных людей числилось за вот, конкретно медведя?
0: То есть максимально это как?
6: Ну, вот сколько людей может быть в коллекции, вот сколько так голов на стенке его охотничьего замка, так сказать. Вот ситуация ямбуйского, духа, она возможна? То есть медведь, который целенаправленно охотится на людей?
0: В смысле съеденных медведей, вот сколько может быть, грубо говоря, насечек на рукояти револьвера, да? 4 у меня максимум, да. Причем, в общем, тут надо понимать, что у нас с этим совсем борются весьма механистически. Ежели где-то медведь убивает человека, то, в общем, как правило, сильно народ не парится и старается убить рядом вообще всех медведей, какие есть, просто полагаясь на то, что убьют и того, который съел. Ну вот, у нас был эпизод в Амсукчанском районе в течение 3 лет. Там медведей, правда, было очень много. Там убивали 3-4 после такого случая. Говорили, ну вот, вроде все, вздохнем. А на следующий год, примерно в одно и то же время, при одних и тех же обстоятельствах, опять медведь убивал человека. А лет через 5 такую деятельность перестал убивать. Видимо, его все-таки шлепнули.
7: Да. А вот когда лагерь разбиваешь для ночевки в месте потенциального появления медведей, насколько имеет смысл делать подвесные такие палатки там в 2-3 метрах от земли, ну, чтобы медведь не достал, чтобы он внизу там ходил?
0: Вы знаете, я никогда им не пользовался. Чисто теоретически я думаю, что это неплохо. Вот. Просто там, где бывают медведи, там обычно бывает довольно холодно. И такие подвесные палатки, они заведомо холодные. Это я вот вам сразу говорю, авторитетно. Вот. Вот против одной штуки я вас склонен вообще-то предупредить. Хорошо, что вы мне напомнили, спасибо. Очень распространено у людей использование всяких опутывалок страшных, и спиннингов, лески, банок навязать, ну, грубо говоря, опустить периметр из лески по кустам, навязать на него банок. Ай, вот я не помню случаев, когда медведи в них попадались, а вот сами люди попадались в них все время. Более того, были неприятно сказать, бурундуки, совы, вот кто угодно. Абсолютно. Значит, сейчас появились вещи такие достаточно интересные. Их недавно опробовал Дмитрий Дорофеев. Это электрические заборы. Они бывают, между прочим, и портативные достаточно, с конденсаторами. И они, возможно, в общем-то, предохранительную роль имеют. Еще одна вещь, связанная с медвежьими лапами. Надо помнить, что лапы у них мягкие, и достаточно часто в промысловых районах просто от них загораживались тем, что на медведя опасных направлениях бросали щетки, куски досок с торчащими, с пробитыми насквозь гвоздями. Это, в общем-то, на них работает. Гвоздей они не любят. Вот. Но опять же, медведь, когда голоден, по-настоящему хочет есть, он, в общем-то, его это только злит. На самом деле, в принципе, и колючая проволока-то тоже помогает. Только вы же, когда вот идете в поход, там, особенно или с детьми, вы что, так сказать, баллон проволоки тащите. Есть один способ, о котором я не знал, о котором мне написал, между прочим, простой человек из Нью-Йорка Максим Нестратов. И мне он показался очень, вообще-то, остроумным и эффективным. Это так называемый вермонтский сюрприз. Баллон из-под дихлофоса, смазанный медом и спрятанный в 100 метрах от лагеря. Вот это, по идее, должно работать. Но я сам это, с этого не пробовал никогда.
7: Да? А по деревьям медведи особо не лазят, да? На какую высоту они способны залезть максимум?
0: Ну и смотрите, тут все непросто. Мы считаем, что медведь не способен залезть. Значит, маленькие медведи лазают как угодно. Они лазают, способны залезть на ветки, которые еле способны выдержать их вес. Когда человек залезает на дерево, медведь, как правило, преследование прекращает. Там походит, внизу поорет и уйдет. Но чтобы иллюзий у вас не было, у меня есть две фотографии здоровеннейших медведей, сидящих в метрах 8 от земли. Ну, одна из этих фотографий сделана дальневосточным аутфитером Сергеем Рудаковым. И дабы у меня не было сомнений, у него есть фотография этого медведя, уже застреленного. Здоровеннейший медведь. Никогда бы я не поверил, вот лично я, такой медведь способен на дерево залезть. А залез. Толстое дерево. Толстое, но без ветвей. То есть он... Нет, типа тополя. Не типа, а тополя был. Да, да. То есть он его обхватил, по нему забрался. Метров 8 сидит. Вот у меня вот книжки, которые здесь продаются, есть у меня эта фотография. Причем фотография от медведя на дереве, и это медведь под деревом. То есть вот не все абсолютно тут. Да-да.
8: Ну вот как раз по поводу лазания, я в сезон на Сахалине работал, а там медведи, они очень часто используют пищу птенцов белоплечего орлана, который гнездится на лиственницах, и гнезда в среднем где-то на высоте, ну, от 8 до 15-18 метров. И вот бывали случаи, когда медведи среднего возраста, они снимали этих птенцов, причем гнездо орлана, ну, иногда достигает размера в диаметре 1.5 метра.
0: Не, мне не надо объяснять.
8: Да, они вот как раз, да, они разбирали эти гнезда и съедали даже на высоте там 12-15 метров.
0: Ну, Денис Кочетков только что мне рассказывал, у них в Хинганском заповеднике появилась медведица, которая мало того, что сама научилась разорять гнезда аистов, вот этих вот черных, которые черти где, и, в общем-то, они не меньше, чем гнезда орлана, но она еще и научила медвежат. И у них сейчас появилась целая субпопуляция медведей, которые этим занимаются. Причем это происходит достаточно быстро. Надо вот степень научаемости медведя нельзя недооценивать. Вот в частности. Из-за природных флюктуаций численности в среднем течении Анадыря в течение 40 лет не было лосей. Даже больше, наверное, лет 60. Трудно понять, почему он оттуда ушел. Антропогенных причин для этого не было. А с середины 70-х годов численность его стала восстанавливаться, и в 84-85 годах она достигала уже 4000 особей. Много его стало. То есть не было, потом стало немного, потом стало много. И медведи на этих лосей не обращали внимания лет 20. А потом как будто бы у них тумблер щелкнул в голове. И сейчас медведи в этих местах на лося просто строят свою трофику весеннюю. Ну и не только весеннюю. Вот, кстати, фотография с медведями на лосике, это тоже бассейн Анадыря. Вот. То есть вдруг неожиданно они стали этих лосей ловить. И это произошло очень быстро, буквально за 2 года. Понимаете, это тоже не такое явление, которое исследователь может пропустить, вот зоолог, живущий здесь, потому что каждое место убийства лося-медведем – это большое событие. Там все вороны на нем будут, все сороки, все лисы, все росомахи, пятно здоровенное, куски везде, куски шкуры, то есть вот не промахнешься. Нельзя сказать, что вот здесь промахнешься. Нельзя сказать, что вот 10 лет мы там работали, медведи.

0: Ну, в общем, не, вот то, что вы сказали, точно нужно обращать внимание. С моей точки зрения. С точки зрения того человека, может быть, у него может быть другая позиция.
1: Скажите, пожалуйста, вот очень известная рекомендация, часто можно встретить, что если нападает медведь, то упасть и притвориться мертвым. Это вообще бывало когда-то, что-то это помогало?
0: Вы знаете, это, ну, когда уже совсем кранты. И это, кстати, между прочим, достаточно помогающая вещь. Вот. То есть ситуации, когда вот так вот люди спасались, они были. И их не так мало. Другое дело, что для этого нужно иметь совершенно фантастическую выдержку. Обычно, так сказать, люди к этому прибегали уже вынужденно. Медведи их обычно сбивали. Но вот они переставали сопротивляться, и медведь там постоит, порычит, покатает, уйдет. Вот это вот было. И было не раз, и не два, и не десять, я вам даже так скажу. Это довольно распространенный эпизод.
2: То есть для медведя психологический элемент охоты важнее именно поохотиться, то есть чтобы жертва сопротивлялась, он ее заваливает, и в этом случае он его съедает. То есть если человек падает замертво,
0: мы говорим не об охоте. Мы говорим не об охоте.
2: Ага.
0: Мы говорим о том, что человек ему чем-то мешает.
2: Ага.
0: Он хочет лагерь разорить, а тут ходит что-то, орет, плохо это.
3: Михаил Арсеньевич, прокомментируй нашего любимого Леню Ди Каприо. И самый модный фильм сезона «Выживший».
0: Нет,
3: как
0: ну,
3: специалист.
0: Я очень, вот еще раз, я страшно жалею, что я не, сказать, не владею компьютером настолько. И с моей точки зрения, вот это вот нападение медведя, которое у него там, оно вообще образцово-показательное. Все остальное в этом фильме слова доброго не стоит. А вот сама атака вот такая. То есть квалифицированными людьми, иди сказать, люди там все консультируют. Вот, именно так и было. Вот, появляется, черт его знает, откуда очень быстро на тебя бежит. Сказать, разок-то выстрелить еле успеваешь. Это вот действительно так. Все остальное, ну, медведь, понятно, что был компьютерный, он там размером был с белого носорога, по-моему. Ну, не, нет, понимаете, в чем дело? На актера в манекене еще нужно, скорее всего, сделали нашлепку компьютерную. Потому что таких людей у нас нет. Я по улицам хожу, людей вот такой человек бы здесь место для троих бы занимал.
4: Спасибо. Гид по Камчатке, группа 15 человек, где-то 5-6-7 палаток. Обычно, когда мы ставим палатки, медведи, наверное, не подойдут, но все-таки для меня это кошмар. Представить, что ночью, когда мы все спим, пришел медведь и начал копаться в тамбуре. Реально рюкзаки у туристов пахнут едой. Какой-то дневной перекус, еще что-то,
0: всегда бывают конфеты,
4: даже элементарно.
0: Это я хорошо понимаю.
4: Да, поэтому что в такой ситуации делать? Если я слышу, что у кого-то в палатке копошится медведь, что посоветовать людям? Лежать, не шевелиться, уползать? Что мне делать? Кричать, свистеть, гонять или нам всем отползать тихо-тихо? Вот что бы посоветовали вы? Такого, правда, ни разу
0: не было, но я не боюсь. Я бы втихаря договорился со всеми, и все бы резко вылезли и заорали. Я думаю, что удрал бы. Много. Вот, понимаете, он тоже же понимает, сказать, когда он меньше
4: стоит.
0: Они вот в тот момент, когда медведь уходит, вы его просто видели, а потом видеть перестали. Вот вы глазом просто его не улавливаете, когда его, когда его нет.
4: Потому что мне участники мои рассказывали, ходившие по Сибири, что к ним в палатку вот так вот в тамбур залез медведь, вскрыл рюкзаки и все сожрал. Они лежали, не шевелились, и он потом ушел.
0: Ну вот, можно и так, но все сожрал.
4: К сожалению, да, это тоже проблема, что неделю без еды нам потом не продержаться.
0: То есть я говорю, я тут никак ничего, я в такой ситуации не был, но вот, скорее всего, я бы рекомендовал таким образом.
2: Ну вот по старым воспоминаниям камчатских, так сказать, ну и камчедалов самих, и военнослужащих, которые там когда-то служили, они ходили там на промысел красной рыбы, красной икры, которую медведь натаскал и забросал ветками, и при приближении

0: Жене медведя, они просто бросали ему несколько банок сгущенки. Медведь отвлекался, начинал эту сгущенку мять лапами, съедать, облизывать себя и банку. И они спокойно уходили. И это вообще, Камчедалы многие говорят, что именно банка сгущенка очень часто спасала положение. Они просто бросали ему, медведь, значит, начинал этой банкой заниматься и уходили, они спокойно.
1: Ну, это, может быть, и есть, я не исключаю. То есть, ну, вот как-то мне бы сгущенки было жалко.
2: Да. Как-то осветить. Правовая сторона вопроса, наверное, тоже есть. Есть ли какой-то этический кодекс? То есть, если вам показалось, что на вас нападает медведь, может быть, он и не нападает, может быть, он вас увидел. То есть, если вы не охотник, да, если вы не на промысле, если вы не в статистике, то вы же, наверное, не имеете права убивать медведя. То есть, как бы за белого у нас уголовная ответственность, правильно там?
1: Да. Ну, естественно, это наконец-то.
2: Этих
1: да.
2: больше, наверное, как бы с ними менее интересуются, да, их выживаемостью. То есть вот с банкой сгущенки, насколько я помню, извиняюсь, если ошибаюсь, на Аляске ты несешь административную ответственность, если твоими припасами питался, ну, как бы если ты допустил прикорм медведя. То есть если ты его научил кушать там, где люди.
1: Там не совсем все так. Во-первых, на Аляске любое, вот сказать... То есть, если медведь заходит на лагерь, который сертифицирован, вы его можете убить, не глядя совершенно. Вам никто слова горбатого не скажет. Точно так же при отстреле медведя на территории населенных пунктов, установленных местах рыбалки и так далее. Вот. За прикорм, да, но за прикорм в диком месте, за прикорм, который, так сказать, необустроенного места. Вот вы начали, ну вот, пришли, идея у вас, буду жить в лесу.
2: То есть, если я лесу, да. в своем доме, в деревне прикармливаю, то
1: Наверное, это интересный прецедент.
2: Я вот ну, просто я дом слышал. Продать собираюсь, хочу, чтобы соседям вот, весело
1: да,
2: было.
1: Да, я такого не слышал. Вот. Ну, вот если вы в Скоторске где-то поселились и начали прикармливать, да, конечно, тут... Там даже, по-моему, не ну, там административная, но такая, что мало не покажется.
2: Ну да, лучше отсидеть.
1: А что?
2: Ну там ну, очень большие штрафы за это, насколько?
1: Ну, 1300 лично зеленых рублей, в общем, вам легко могут,
2: по новому курсу
1: легко могут поесть, да.
2: А у нас такого ничего нет, то есть как бы контроль вот этого
1: взаимодействия. Да видите, в чем дело. У нас есть такая проблема, она в целом есть. У нас... Понятие управления дикой природой, wildlife management, оно его в принципе, он отсутствует. Причем ситуация усугубляется очень сильно тем, что у нас очень сильная мировоззренческая разница между людьми, которые живут в городах и особенно в мегаполисах, и между людьми, которые живут в сельской местности и маленьких городках и поселках. Она уже чисто в головах вот такая вот. Мы, сказать, наверное, поколение через три, как инопланетяне будем друг по отношению друг к другу. При этом, при всем, законодательную инициативу полностью в своих руках держат горожане. И они пытаются заставить сельских жителей играть по их правилам. То есть вот сейчас еще на самом деле не поздно попробовать. У нас есть закон по... об охране использования животного мира. Кстати, он не такой плохой. У нас, в принципе, законы не такие плохие, как принято об этом говорить. Закон об охоте, закон об особо охраняемых природных территориях. Вот. Просто это вот вещи, о которых надо бы когда-нибудь, кому-нибудь иногда думать. И... В общем-то, вместо того, чтобы, например, гомосеками и лесбиянками, так сказать, бороться, подумать немножко о том, что вот здесь происходит.
2: Не, ну, может быть, вот самое простое, да, если проблема того, что медведи заходят в города, так, может быть, надо не медведей отстреливать, а помойками заняться. Ну, то есть, если мы сами их приманили, а потом говорим, ой-ой-ой-ой-ой.
1: Ситуации, когда в городах-то, скорее всего, не так. Я думаю, что это вот был эпизод с бескормицей.
2: Ну, вот,
1: а вот когда маленький... они заходят, например, на окраины военных баз, в общем-то, наверное, так.
2: Может быть, это
1: вот
2: просто отсутствие ответственности у людей, как бы.
1: Вот люди где-то появились, сказать, сделали себе там жилуху какую-то, устроили бардак, помойку, как всегда. Вот что, приехал санинспектор и обул со всей пролетарской строгостью за этот бардак и за эту помойку. Вот этого пока у нас нету.
2: Понятно. Спасибо большое.
1: Не за что.
2: Я закончила, спасибо.
3: Сейчас еще в чате спросили по поводу мер по отпугиванию медведей в местах, где ведутся какие-то работы. Бурение или что-то такое, вот лагеря туристов. То есть не на один день стали, а вот какие-то регулярные работы в течение продолжительного времени.
1: Ну вот смотрите, мне приходилось быть на аспирантской практике на нефтяных приисках в Прюдобы, на нефтяных на Аляске. Что там для этого было сделано? Во-первых, полная радиофикация всех людей. Все с рациями ходят. Все медведи помечены тотально. На территории этих приисков их живет, штук 20 причем. Их все время видят. Они, охрана нефтяных приисков отслеживает их перемещение. Вот идет медведь, мы едем, нам говорят, слушайте, вот судя по данным пеленгации, медведь идет вот в том направлении, в котором вы движетесь. Это, кстати, 96-й год, замечу я. Вот лучше проедьте и не выходите из машины. Тут, значит, там мой супервайзер по радио отвечает, да, вот я вижу, вот он вышел откуда-то. На самом деле там все было очень просто. Передвижения между объектами были минимизированы. Кстати, между прочим, такие вещи есть и у нас. У нас есть концессии золотодобывающие в Магаданской области, на Чукотке, которые полностью контролируются американскими или канадскими компаниями. Вот там, кстати, все это реализовано в полной мере. На самом деле. Вот. Ты просто вот все управляется рублем. Ты можешь пройти к цеху по крытому переходу, а можешь пройти наискось по плацу. Пошел по плацу, 30 тысяч рублей штрафа. Вышел на открытое место, идешь не по переходу. Сказать, периметр, колючая проволока, охрана. Кстати, между прочим, там у них огнестрельного оружия нет. Вся охрана с газовиками и шокерами. Вот. Тут, сказать, за периметр выйти, там просто, по-моему, увольняют сразу же. Вот. То есть это все есть у нас. И даже на нашей территории. Только управляется не нами, с такой оговоркой. Так, ну что, наверное, этот запас вопросов исчерпан. А давайте пойдемте, может быть, от Седова в какое-нибудь кафе узким кругом. И там немножко посидим. Так, Оль, давайте ваш вопрос будет последний.
4: Есть такое мнение, что сейчас в России переизбыток медведей, прям, ну, слишком их много, поэтому, ну, это не мое мнение, это я так озвучиваю. Вот, поэтому говорят, что было бы хорошо, как раньше, регулярно их отстреливать, вот, и тогда будет всем счастье, конфликтов будет меньше с человеком, вот, и как вы думаете, так это или нет? Или все-таки не избыток у нас медведей, пока нормально помещаются они рядом,
1: ну,
4: с человеком?
1: Видите, в чем дело? Медведь, вот, в ситуации, например, касающейся тигров или волков, мы достаточно большой уверенностью можем сказать, переизбыток их или нет.
4: Тигров-то мало.
1: Просто исходя из... Да, но тем не менее на грани.
4: Ну, да.
1: Вот. Исходя просто из первичной продуктивности угодий и зная, что его основным источником питания являются крупные и средние копытные животные. Вот существует, условно говоря, 10 тысяч копытных, из них тигр съест 100, из них еще 100 убьют охотники, 8 тысяч, вот их достаточно или недостаточно для воспроизводства. Ситуацию с медведем мы не можем оперировать такой калькуляцией, потому что медведь очень гибкий. Он использует в качестве питания то один, то другой, то третий источник. Они могут взаимодополнять друг друга. А все источники, они цикличны. У нас же все неровно. То ягоды нет, то шишки. То наоборот, все вместе уродилось, и рыба в придачу пошла в больших количествах. Вот. Моя точка зрения очень простая. Изъятие должно быть, в любом случае должно быть. Более того, я скажу, что в любом случае сегодняшнее изъятие, которое мы имеем, оно не обеспечивает гомеостаза. Популяция растет. Вот. Тем более, что количество людей, которые реально могут убить медведя, очень сильно отличается от количества людей, которые реально этого хотят. Вот. То есть сейчас, мне кажется, медведю ничего не угрожает. Мы не выбираем наших квот сегодня, причем не выбираем их очень сильно. Я вот много раз был свидетелем того, что в охотничьем хозяйстве НН говорят, вот у нас есть столько-то медведей, сколько лицензий возьмем? Могут взять 8, берем 2. А нахрен нам лишние люди здесь с ружьями ходить будут? Это абсолютно стандартная ситуация. Как с этим? Значит, мы просто на самом деле сегодня не имеем опыта работы. Вот опять же, вот нету отработанной системы управления дикой природой. Например, в Германии при невыполнении квот по добыче кабана владельцев леса штрафуют. Вот не так давно был очень такой интересный эпизод, мне рассказывал мой знакомый из Чехии. Там был некий дедушка, владелец небольших угодий, у которых кабанов было, значит, у него нужно было изымать 70 кабанов из 100, грубо говоря, а он там изымал 20. В итоге кабаны у него жутко расплодились, и его страшно штрафовали на бешеные совершенно деньги 82-летнего дедушку. Вот. Этим надо заниматься, с этим надо работать. Вот я что хочу сказать. То, что медведю на бурому медведю на нашей территории точно ничего не угрожает, в этом я уверен. Вид, принято говорить, процветающий. В общем-то, у меня такое же отношение и к белогрудому медведю. Белый медведь, в общем-то, всегда висел на очень тоненькой ниточке, хотя, в общем-то, и ему, по-моему, особо тоже ничего.
4: Ну, раз охотники у нас не хотят медведями заниматься, что тогда делать? Надо, чтобы тогда регулярно егеря или кто там этим занимается, сами отстреливали, получается, так?
1: Да вы знаете, вот не надо, с моей точки зрения, есть машина, которая худо-бедно работает. Задумываться бы над этим надо. Где избыток медведей входил бы в конфликт с избытком людей, как-то я их не знаю даже у нас. А если входит, ну вот как на рыболовецких базах на побережье Охотского моря, вот высадилась там группа людей, естественно, безо всякого контроля, с оружием, возможности законно, сказать, пришли медведи, вот сразу пришли медведи. Они тут же убили всех медведей, которые пришли, штук 8-10. уже все хорошо, медведи на самом деле запоминают это дело. У них есть какая-то, вот, несмотря ни на что, способ передачи информации. А в этом месте плохо, по ним стреляют. И вот те живут, в общем-то, без особых проблем. Кстати, между прочим, вот такой вот метод кацида, он действует где-то года на 3-4. Потом с окрестностей подтягиваются другие медведи без долгой памяти. И начинается все сначала.
5: Спасибо.
1: Ну что, отстегиваемся.
6: Спасибо.
1: Спасибо вам.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Технические идеи не возникают сами по себе. Нужны знающие, компетентные люди, а также люди, определенными полномочиями наделенные, хотя бы в какой-то области. Актуальность больших вычислений была осознана в мире накануне Второй мировой войны. И таким образом появились соответствующие проекты в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании, в Германии. В Советском Союзе проблема больших математических вычислений также возникла в ходе войны и была осознана рядом выдающихся наших математиков и инженеров, таких как Исаак Брук, Михаил Лаврентьев, Сергей Соболев, Мстислав Келдыш и ряд других. Собственно, они, осознав эту идею, транслировали ее во властные структуры. Нужно сказать, что и за рубежом, и у нас в конечном итоге все эти разработки так или иначе были поддержаны военными. Известно, что с января 1946 года в Институте машиноведения Академии наук СССР действовал семинар. Им руководил Николай Георгиевич Бруевич, и на семинаре обсуждались вопросы актуальности математических вычислений, развития математического машиностроения, шел обмен идеями. В семинаре принимали участие сотрудники Математического института имени Стеклова, Энергетического института имени Крыжановского. Здесь, кстати, не раз выступал Михаил Быховский, один из участников семинара, который в то время, можно сказать, в Академии наук был основным переводчиком литературы по математическим машинам. И именно от него на семинаре услышали про разработку в Манчестере, Великобритании. Затем он перевел статью Хартри об ENIAC-е. Ее оригинал вышел в 1946 году, а представлена она была в 1947 в институте, ну и так далее. И вот на этом фоне была понята идея, что нужно создавать специальный институт. Идея обсуждалась, была высказана на сессии Академии наук. В 1948 году был создан Институт точной механики и вычислительной техники Академии наук. Его также возглавил Бруевич. Был исполняющим обязанности некоторое время. И, к сожалению, поначалу упор в этом институте делался на разработку механических и электрических машин. То есть не цифровой, а аналоговой техники. Собственно, то, что он тормозил развитие цифровой вычислительной техники и погубило его как руководителя этого института. Нужно сказать, что в это время высказывались и достаточно обоснованные сомнения в эффективности и надежности вычислительной техники. Нам известны воспоминания одного из сотрудников отдела точной механики института, вот этого вновь созданного института ИТМ и ВТ. Он писал: «В первую очередь большое сомнение вызывало надежность ИВМ, содержащих несколько тысяч электронных ламп. Средний срок службы этих ламп был 500 часов, и не гарантировалась индивидуальная надежность каждой лампы. В то же время любой сбой в тысячеламповой машине мог привести к ошибкам. Такие громоздкие, сложные и дорогие машины будут неработоспособными или в лучшем случае малоэффективными». Второй пункт сомнений вызывала сложность и громоздкость процесса подготовки задач. То есть посчитать задачу на машине можно было, допустим, за несколько минут или несколько часов, а задача могла готовиться несколько недель или даже месяцев. Далее считалось, что на ЭВМ целесообразно выполнять однотипные задачи, требующие очень большого количества вычислений, но довольно простой программы. Пользователем может быть только высококвалифицированный специалист, хорошо знающий саму машину и ее структуру. Поэтому ЭВМ не могут найти широкого применения. Они могут быть использованы только в крупных вычислительных центрах с большим числом математиков, подготавливающих эти задачи. Были и другие менее обоснованные сомнения. Например, круг задач, где требуется очень большое количество вычислений, не так уж велик, и широкого применения эти машины найти не смогут. Но нужно сказать, что многие из этих сомнений, конечно же, были обоснованными и по надежности, и по скорости, и по применениям. Мы видим, что здесь, в принципе, описаны пока что только математические применения. Не говорится ни об управлении, ни о народном хозяйстве в широком смысле. Хотя ученые об этом уже задумывались. Что же произошло? В это время, где-то 1948 год, возникло три советских проекта. Один из них осуществлялся в энергетическом институте под руководством Исаака Брука в лаборатории энергетических систем. Здесь он вел исследования по созданию электронной цифровой вычислительной машины. И 4 декабря 1948 года Госкомитет Совета Министров по новой технике зарегистрировал изобретение под номером 10475. Именно цифровые вычислительные машины. Авторами этого изобретения были Исаак Брук и Башир Рамеев. Машина Брука АЦВМ-1, в которой логические схемы были выполнены на полупроводниках, она содержала 730 электрических ламп, некоторое количество немецких купрексных выпрямителей в качестве полупроводников и выполняла 15-20 операций в секунду. Конечно, она не пошла в серию. В серию пошла его следующая машина М3. Это уже был 56-й год. И предназначалась она для широкого круга научно-технических задач. В то же самое время в Киеве Сергей Алексеевич Лебедев работал над созданием модели электронной счетной машины УМЭСМ. Она также была ламповой, 6000 ламп и 50 операций в секунду. В 1950 году, когда Михаил Алексеевич Лаврентьев сменил Брука на посту директора ИТМ и ВТ, он перевел Лебедева в Москву. У него уже был готов проект большой электронной счетной машины с быстродействием 8000 операций в секунду. Это тоже была ламповая машина от 5 до 6 тысяч ламп. Но создание вот этой машины на той мощности, которую она могла дать, сдерживалось ресурсными проблемами. Наша промышленность еще не была готова к такому развитию, и электронные лампы, их, в общем, не хватало для всех. А в игру вступает и Министерство машиностроения и приборостроения, которым руководил генерал-полковник инженерно-технической службы Петр Иванович Паршин. Естественно, ресурсы были у него в достатке для его выполнения задачи. И было создано СКБ-245, где создавалась ЭВМ-стрела. Эта машина Юрия Базилевского, она стала первой серийной советской машиной, несмотря на то, что ее быстродействие было в 3 раза ниже, чем у БЭСМ. Но, как говорится, Паршин вел нечестную игру, он обыграл Академию наук. И вот эта машина, хотя всего 7 штук было пущено в серию, но, тем не менее, БЭСМ пока что проигрывала. Но чем хорош был Паршин, он обратил внимание на появление новой техники всесильного Лаврентия Павловича Берии, который в это время, мы знаем, руководил советским атомным проектом. В 1949 году вышло постановление Совета министров СССР о развитии математического машиностроения, создании соответствующих машин. Так вот, основываясь на этом постановлении, Паршин написал Берии: «В соответствии с постановлением, которое я сейчас только что назвала, Министерство машиностроения и приборостроения приступает к организации, проектированию и производству счетно-аналитических математических машин. Большие успехи, достигнутые в последние годы в развитии импульсной электроники, создали предпосылки для осуществления новых средств вычислительной техники, быстродействующих АЦВМ, способных выполнять вычисления в темпе тысячи и более арифметических действий в секунду. Такого рода машины предназначены для крупных вычислительных центров страны, вспомним предыдущие обоснованные сомнения, и потребность в них в ближайшие годы будет исчисляться в количестве 2-3 штук. Необходимость быстрого решения задач, связанных с разработкой проблем ядерной физики, требует установки такой электронной цифровой машины в одном из научно-исследовательских институтов первого главного управления, то есть в ведомстве Берии. И Паршин предлагал Берии принять участие в разработке такой машины и в формулировке задач для нового постановления Совета министров СССР. Такое постановление появилось в мае 1951 года, и оно было связано именно с атомным проектом. При научно-техническом совете в ПГУ Берии появилась математическая секция для научного руководства по разработке электронных цифровых машин и применения их в советском атомном проекте. Возглавил эту секцию, естественно, академик Келдыш, которого мы знаем как главного вычислителя советского атомного проекта. Вошли в совет ряд академиков и членов-корреспондентов, наших инженеров, известных и математиков, в том числе вот академик Лаврентьев и Сергей Алексеевич Лебедев, и Юрий Базилевский, и Михаил Лисечко, то есть это вот два последних инженера, это сотрудники СКБ-245. То есть мы видим, что вот в рамках этих постановлений, проектов объединились бывшие конкуренты. По постановлению, по, так сказать, идеям, которые предложил также Сергей Алексеевич Лебедев, создавалась машина М-20. 20 означало, что это ее быстродействие, 20 тысяч операций в секунду. Сначала она создавалась на электронных лампах, затем на ферритранзисторных ячейках и последующим на полупроводниках. То есть это была уже такая машина переходного периода от первого поколения лампового к следующему поколению полупроводниковых машин. Какой вывод мы можем сделать из этого? Что, в общем-то, сама тематика развития электронно-вычислительной техники возникла практически независимо от такого крупного проекта, как атомный. Но, естественно, заинтересованность вычислителями атомного проекта в этой машине придала тематике достаточный импульс. Но это уже другая история.

0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Матрица. В нашей жизни теперь помимо перезагрузки и революции появилось и воскрешение. Снова люди начинают задаваться вопросом, живем ли мы настоящей жизнью, или наш мир всего лишь хорошо проработанная симуляция, и мы строчки в компьютерном коде, нули, единицы. Ну, как это, вот, если вы сейчас подумали, о чем это сумасшедшее, это когда кто-то умнее нас, может быть, более развитый и технологически превзошедший нашу цивилизацию, вот, создал весь этот мир, в котором мы с вами находимся, Вселенную, может, случайно, может, в качестве эксперимента, а может, так решил приколоться, я не знаю, выпил лишнего. Вот об этом, обо всем поговорить сегодня я позвала кандидата философских наук, научного сотрудника Центра исследования сознания при философском факультете Московского государственного университета, ведущего подкаста о философии «Не искусственный интеллект» Антон Кузнецов в студии «Комсомольской правды».
2: Здравствуйте, очень приятно. Спасибо большое за приглашение.
1: Да, Антон у нас в реале, я могу его потрогать, это не изображение, это не голограмма.
2: Не иллюзия, не симуляция.
1: Представляете? Чем различается матрица и настоящий мир? То есть можем ли мы, ну вот будем говорить от собственного лица, чтобы людям было понятно, можем ли мы отличить реальность от симуляции, и почему у виртуальной реальности не меньше прав на жизнь, о чем говорят очень многие люди умные. Но начнем с того, что сейчас выходят разные фильмы, когда люди попадают в какую-то компьютерную игру и не сразу осознают, насколько она реальна. И технологии сейчас таковы, что это возможно. То есть я сейчас могу представить себе, что я нахожусь соответственно, в игре, но единственное, что невозможно, это прогнозировать мое сознание. Так вот, первый вопрос. На ваш взгляд, чем различается матрица и настоящий мир? Или не надо этого делать и искать различия?
2: Ну, здесь как раз никакого различия нет. То есть виртуальность не является направлением, по которому мы различаем настоящее и ненастоящее. Вот представьте, мы сидим с вами в этой студии, и врываются грабители, угрожают пистолетом. Я говорю, ребята, вы знаете, мы все в симуляции, вообще-то говоря, и они стреляют мне в ногу. Захочу ли я вообще так себя вести? Мне говорят, что сейчас симуляция. Давай мы с тобой будем делать все, что хотим, потому что это же симуляция, это не по-настоящему. Угу. Мы не согласимся на это. То есть виртуальность или не виртуальность реальности не говорит нам о том, настоящая это реальность для нас или выдуманная реальность. То есть это не является мерилом реальности. Допустим, наш мир создан Богом. Ну, допустим. Так. Или слепыми законами эволюции. Делает ли этот наш мир реальным или нереальным? Так это вообще бессмысленный вопрос. Если наш мир создан каким-то архитектором, чем архитектор от Бога отличается?
1: Вы пользуетесь героями «Матрицы»,
2: конечно,
1: да?
2: Конечно. Вот архитектор из фильма «Матрица».
1: Ну, да? Это Антоним Морфеус.
2: Да-да. И более того, есть сейчас популярный аргумент симуляции. Он заключается в следующем, что если возможно идеальная симуляция компьютерная, то таких симуляций может быть бесконечное количество. Просто бесконечное количество.
1: Ой, мы сейчас уходим в фильм «Начало», чтобы люди... Мне нужно давать людям какие-то ручки, знаете, как в автобусе, держите за поручень, чтобы они понимали, о чем мы говорим, чтобы мы с вами не ушли в такие параллельные миры. Что значит «несколько»? Ну вот на нашем с вами примере. Вот мы сейчас с вами в одной, соответственно, вселенной, да в одной матрице.
2: А вселенных может быть много. Угу. И большая часть из этих вселенных может быть виртуальными, а не физическими. И что?
1: Ну что
2: и
1: это? То.
2: И, во-первых, мы, и угу. если симуляция идеальна, мы не в состоянии узнать это.
1: Почему же мы в состоянии это узнать? Потому что мы здесь тогда умираем не по-настоящему. Тогда, если мы это узнаем, воскресность в реальном мире мы не можем, а в виртуальном, как говорит мой ребенок, я же не по-настоящему убиваю этого человека. И это новое поколение, которое различает такие вещи.
2: Мария, извините, я оговорился. Мария, вспомните, в фильме «Матрица» герои могут умирать именно в «Матрице». Смерть в «Матрице» такая же смерть, как в настоящей жизни. Другое дело, что вы сказали, если человек умирает и пробуждается в ином мире, и узнает, что тот мир был симуляцией, угу. Говорит ли это о том, что мир пробуждения не является симуляцией? Нет, ничего не говорит.
1: Нет, это может быть... Вот снова к фильму «Начало». Ребят, обязательно посмотрите этот великий фильм с большими, великими, еще живыми актерами. Представляете? О живых говорить так. А там несколько этажей вот этих сновидений. Это же тоже симуляция своего рода, да?
2: Конечно. Ну, там сновидные миры. И пафос заключается в том, что мы не знаем, какой мир является сновидным, а какой мир не является.

0: Матрица темнится, потому что его жизнь бессмысленна. Он каждый день, он подозревает. И, слушатели, вот, дорогие, подумайте о том, а нет ли у вас такого чувства, когда каждое утро, просыпаясь на работу, вы думаете, что это не моя жизнь. То, что происходит, я нахожусь в темнице необходимости и порядка, который не могу сломить.
1: И смысла нет.
0: Конечно.
1: Рутина убила весь смысл.
0: Представьте, что Томас Андерсон – успешный человек, не знаю, баскетболист или президент, или что, и к нему приходит Морфис. Да он его пошлет куда подальше. Он скажет: парень, у меня все хорошо, у меня все отлично. Эта жизнь, она настоящая. Но тот, кто находится в кризисе, тот, кто находится в темнице. А темница – это отсутствие свободы и право на смысл жизни, право на творение альтернатив. По этой причине для Нео матрица – это темница. И когда мы говорим о противоречии между иллюзией и реальностью, мы реальностью признаем то, что является настоящим, что соответствует смыслу существования. Почему в матрице, как в симулятивной реальности, не может быть смысла существования? Может быть. Вопрос лишь в том, можем ли мы реализовать свою свободу в матрице или нет.
1: Я о свободе хотела спросить. Для меня это, понимаете, я не склонна настолько глубоко погружаться, возможно, как вы, потому что очень хочется сказать, своих проблем хватает. Да? Это, собственно, не то, вокруг чего вертится мой мир. Я имею в виду размышления, анализ. Мой мир гораздо более быстр и рутинен, чем размышления, анализ. Но. Именно поэтому для меня, как и для большинства, различие симулятивного мира и реального только в одном – в свободе. Потому что я, возможно, чего-то недопонимаю. Потому что в реальном мире я могу быть либо свободна сейчас, либо освободиться какими-то своими инструментами и методами. А в симулятивном мире нет, я этого не могу, потому что кто-то там построил этот мир и, соответственно, управляет мной. Свобода. Вот что поставлено на карту.
0: Подождите, а вы можете управлять гравитацией планеты Луна? Не можете.
1: А зачем?
0: Да, вот зачем? Во-первых, зачем возникает вопрос? А во-вторых, какое это отношение имеет к вашей свободе? То же самое, когда вы живете в мире, и вы знаете, что у этого мира есть создатель, можете ли вы это поменять? Вы этого факта поменять не можете.
1: Вы фатом мне навязываете, но он мне... Вот никакая фатальность не купирует мою свободу.
0: Вот именно, фатум – это судьба, это неизбежность тех событий, которые с вами происходят. Но тот факт, что мир является симулятивным, или тот факт, что он был кем-то создан, не говорит о том, что в вашей жизни есть неизбежный фатум, что вы ей не управляете. Вы можете сделать карьеру, можете завести семью и так далее. Ничего не меняется. Жизнь настоящая, она наполнена смыслом не в меньшей степени, если бы у нее не было создателя. Угу. Или она не была бы симулятивной реальностью?
1: Когда вышли первые три матрицы, еще в те далекие лохматые времена, люди сполошились, потому что божественно переплеталось с каким-то ультрасовременным, да, и все смешалось, и сознание наше, в общем-то, смутилось, и даже ученые, большие умы, я имею в виду физиков, да, точной науки, начали это дело изучать и пришли к такому выводу, я раскопала эти исследования, они заметили новую связь между гравитационными аномалиями и сложностью квантовых вычислений. И вот заметили, а дальше поняли, исходя вот из вышесказанного, что создание симуляции, подобной нашему миру, видится им невозможным даже в теории. Там не буду вас грузить именами, это канадские ученые, ученые из Оксфорда, одни за другими доказывали, исследовали возможность моделирования наших мыслительных, а также биологических, химических, социальных, физических процессов с помощью квантовых компьютеров и квантовых операций, и все приходили к выводу, что это невозможно. Друзья, прервемся на несколько мгновений и вернемся в нашу реальность. Кандидат философских наук, научный сотрудник Центра исследования сознания при философском факультете МГУ, ведущий подкаста «Философия. Не искусственный интеллект» Антон Кузнецов в передаче данных.
2: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в наш Зион. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. А в гостях у меня кандидат философских наук.

0: научный сотрудник Центра исследования сознания при философском факультете МГУ, ведущий подкаста о философии и неискусственный интеллект Антон Кузнецов. Слушайте, Антон, я вот о чем хотела спросить. Знаете, как один трансгуманист, я сейчас попробую вспомнить его имя, на чем он основывает доказательства того, что мы живем в виртуальной реальности, в симуляции. Помните ошибку на вручении Оскара, когда за лучший фильм вытащили карточку и стали вручать фильму «Ла-Ла Лэнд», а потом выяснилось, что это ошибка, и на самом деле выиграли их конкуренты «Лунный свет», драма о трудной жизни американцев темнокожих. И вот это, мол, сбой в матрице и так далее. Как-то вот это все в копилку падает, падает, и ты уже перестаешь думать, что все это бред сумасшедшего. Вообще, вот каким образом об этом правильно думать, чтобы не сойти с ума?
1: Ну, надо себя держать в руках и не ударяться в постмодернизм.
0: Вы говорите, как мои родители. Ну, вот что значит не ударяться в постмодернизм? Я не могу управлять потоком своих мыслей. Ну,
1: на самом-то деле, это просто распространенная философская шутка. Во-первых, к этому надо относиться серьезно, с интересом и с любопытством. Почему? Потому что эти мысли Маска и Билла Гейтса, это же не они придумали.
0: Стоп, интересно. Так вот,
1: это так называемый, вот то, что я до кораблекрушения говорил, это аргумент симуляции. Он подробно развивается Ником Бостромом. Его книга, кстати, есть на русском языке, «Искусственный интеллект», по-английски она «superintelligence», то есть «сверхинтеллект». Угу. Но так или иначе, в этой книге и в отдельной статье «Аргумент симуляции» Бостром излагает аргумент, почему мы должны считать, что наша реальность является симулятивной.
0: Ник Бостром, друзья, это шведский философ-трансгуманист, чтобы вы понимали, о ком
1: говорить. Ну да, не знаю, стал ли бы он сам себя так…
0: Его никто не спрашивает, он не может меня поправить сейчас.
1: Да, ну в Оксфорде, правда… Его сейчас академическая карьера проходит. Но так или иначе, он автор аргумента...
0: Доказательства симуляции.
1: Да, доказательства симуляции. Кого-то это убеждает, кого-то не убеждает. Но аргумент сам по себе интересен. То есть мы должны правильно о нем думать. Действительно, мы можем создавать бесконечное количество симуляций. Ответ физикам такой. Нам не нужны симуляции, которые вот все частичка за частичку повторяют. Нам нужны симуляции неотличимые, которые человеческое сознание отличить не сможет. Нам не надо прям все до всех деталей. Конечно, тогда ресурсов не хватит создавать такие симуляции. Угу. И не надо даже исследования проводить физикам о возможности такой симуляции. Но можно ли создать симуляцию, которая будет неотличима для человеческого сознания?
0: Да.
1: Это другой вопрос. И таких симуляций может быть бесконечное количество. А наша настоящая реальность одна. Отношение единицы к бесконечности какое?
0: Один к бесконечности.
1: Да. И значит, что? Вероятность того, что мы живем в настоящей реальности, а не виртуальной, стремится к нулю.
0: То есть вот почему к Маску так прислушались.
1: Ну да, к нему прислушались, но этот аргумент, он уже, конечно, давно курирует. И какие следствия? То есть, хорошо, и что? Ну и что?
0: Да, Антон, уважаемый Антон Кузнецов, уважаемый наш философ, а скажите мне, пожалуйста, вот вы сейчас и что? Ну, и то, что мне любопытно, и то, что мне любопытно, а что на самом деле за виртуальной реальностью, как Нео выглядывал и видел эту разруху, темноту, которая у меня ассоциируется с вот этим постапокалипсисом из «Терминатора», да, вот это вот ужасы и кошмары, разруха. Или же и что, а кто создал это все? Вот на эти вопросы нужно искать ответы? Философы об этом рассуждают?
1: На эти вопросы нужно искать ответы, но нужно понимать, каковы границы человеческого познающего разума.
0: Ну, то есть, насколько мы, возможно, вот способны это представить себе, да?
1: Ну, во-первых, уже всплывала в нашем разговоре тема о том, можем ли мы установить, что находимся в ультимативной или настоящей реальности.
0: Угу.
1: Ответ нет.
0: Нет, не можем.
1: Ответ нет. То есть мы не можем выскочить за пределы своих познавательных установок, стать сведущим Богом и ответить на этот вопрос.
0: Так, окей. Какой вопрос? Пошла беседа вообще не таким образом, как я ожидала, но меня это на самом деле восхищает. Что такое ошибки восприятия?
1: Ошибки восприятия, но ошибки восприятия бывают разные. Бывают галлюцинации, бывают иллюзии, бывают ошибки, связанные со слепотой по невниманию, слепотой к изменениям.
0: А то, что касается нашего, коррелируется с нашим разговором.
1: Вот в том-то и дело, что одна из ошибок восприятия матрицы заключается в том, что люди внутри матрицы не испытывают искажений восприятия. это реальность, именно та самая реальность, которую они воспринимают. То есть одно дело, когда иллюзионист показывает мне фокусы, или когда я вижу летучего голландца, которого нет. Но другое дело, когда я нахожусь просто в созданной для меня реальности. Эта реальность есть.
0: Правильно. То есть я же сейчас, вот давайте снова на приземляю вас, да? Я сейчас сижу напротив вас, вы для меня осязаемы, реальны. У вас, соответственно, есть человеческий запах, я могу потрогать структуру вашей одежды, там, дотронуться и ощутить теплоту кожи, снять с вас очки, что угодно. Да. И я это все буду тактильно ощущать. Вот вы про это,
1: конечно,
0: правильно?
1: Если есть ошибка восприятия, то ошибка, она может быть раскрыта. То есть, так, если я испытываю иллюзию летучего голландца, почему я ошибаюсь? Потому что я никогда не смогу потрогать летучий
0: правильно,
1: голландца.
0: Да.
1: И на нем куда-то улететь.
0: А в «Матрице» они могли потрогать друг друга?
1: А в «Матрице» иллюзия такси отвезет меня куда надо.
0: То есть,
1: то есть иллюзия в «Матрице» не делает того, что должна делать иллюзия. Поэтому «Матрица» не иллюзия. «Матрица» иллюзия лишь в том смысле, что не соответствует нашим ожиданиям о свободе. Пафос «Матрицы» в действительности, он перевернутый. Его пафос заключается в том, что мы не свободны не потому, что живем в симулятивной реальности, а потому что подчиняемся необходимости, потому что матрица является следствием бегства от свободы человечества. Оно оказалось заперти.
0: Оно и не нужно, что ли?
1: Конечно. Вот вспомните легенду о великом инквизиторе в Достоевском, где инквизитор беседует с Христом, который приходит в мир.
0: Ох, вы меня сейчас прям вот загнали в угол, вот, я не вспомню вот так вот.
1: Ну, я вам напомню.
0: Давайте.
1: Инквизитор, если коротко, он говорит: «Зачем ты пришел? Люди живут, они знают все, как надо, как жить, как
0: хорошо
1: что.
0: Хорошо живут,
1: мы
0: нормально.
1: Мы дадим им истину, мы освободим их от бремени свободы». Угу. Матрица именно, почему она вообще существует? Потому что люди стремились, обладая свободой, от нее избавиться. Матрица – это результат избавления от свободы, результат бегства от свободы. Она темница для человечества не потому, что виртуально, а потому что в ней, вот тот же Томас Андерсон, не обладает свободой. И мы видим эволюцию свободы на примере судьбы Томаса Андерсона. Потому что когда ему Морфеус...
0: Называйте его Нео, а то...
1: Когда Нео Морфеус предлагает выбор, он предлагает ему еще одну иллюзию свободы. Почему? Сейчас на простом примере.
0: Не-не, все пока понятно, да-да.
1: Когда ребенок не хочет есть,
0: так,
1: и вы ему говорите, что ты будешь есть, манную кашу или рисовую кашу, да? Это манипуляция. Это манипуляция. Когда у ребенка создается иллюзия свободы, ради которой он готов на это пойти.
0: Угу.
1: Морфеус предлагает Нео иллюзию свободы. Синяя и красная таблетка.
0: Я помню, так.
1: Это откровенная манипуляция.
0: То есть в любом случае ты не будешь свободен.
1: Пифия, Морфеус и архитектор пытается убедить Нео на протяжении трех частей фильма, что свобода заключается в выборе от альтернатив, которые они ему поставляют.
0: А, манипуляция, да-да-да.
1: Это чистая манипуляция.
0: Ребята, мне кажется, это прямо вот сейчас взял и порушился Зион, Москва,
1: конечно,
0: и весь мир.
1: Морфеус – тоталитарист. Морфеус не борец за свободу.
0: Диктатор?
1: Конечно, Морфеус – диктатор. Он ничем не хуже архитектора, то есть не
0: лучше
1: архитектора.
0: И
1: Нео-то, он обретает свободу, когда творит альтернативу. То есть он не выбирает из альтернатив, а когда архитектор ему говорит, вот смотри, либо ты встраиваешься в код матрицы, и начинается все заново, и человечество живет дальше, да? Либо человечество умирает. У тебя нет морального выбора предать всех. Ты должен встроиться в матрицу. Но что делает Нео? Он не выбирает смерть человечества, когда отправляется спасать Тринити. Он творит альтернативу, в которую он разрушает эти границы. Он выступает в пользу бытия именно такого, которое может твориться качеством человеческой жизни. Мы, в отличие от стульев, айпэдов, стаканов, микрофонов и тому подобное, обладаем тем отношением с существованием, что мы привносим новое качество бытия, творим его.
0: А теперь обозначьте это. Например, что это?
1: Например, вот как раз это необъяснимая способность к творчеству, к созданию нового. И вот когда Нео разрушает вот эти границы, он же постоянно, есть такой термин в философии, называется трансгрессия. Это преодоление границ.
0: В Гарри Поттере есть такое, трансгрессировать.
1: Да, да, да.
0: Переноситься из одного места в другое.
1: Да, но в данном случае Нео постоянно, он нарушает правила игры. И вот привнесение нового качества в бытие – это привнесение новых правил, создание того, чего раньше вообще не было предусмотрено.
0: Но получается, он свободен в выборе, он делает свой собственный выбор, уникальный.
1: Конечно. То есть свобода – это не выбор из альтернатив. Свобода – это когда мы творим альтернативы.
0: Друзья мои, передача данных вас поздравляет с наступающим. Антон, вы тоже ведь поздравляете? Мы последние в уходящем году.
1: Спасибо большое еще раз за приглашение, дорогие друзья. Вот Ницше говорил следующее. Надо, или если воспользоваться его такой максимой, надо проживать свою жизнь так, как если бы вы вынуждены были ее проживать миллион раз, бесконечное количество раз. Живите именно руководствуясь таким правилом, как будто бы это должно повториться бесконечное количество раз.
0: Кандидат философских наук, научный сотрудник Центра исследования сознания при философском факультете МГУ, ведущий подкаста о философии «Неискусственный интеллект» Антон Кузнецов был в передаче данных.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Здравствуйте, друзья. Надеюсь, меня слышно. Напишите в комментариях. Представлюсь еще раз. Меня зовут Александр Соколов. Я редактор портала Антропогенез.ру, автор книги «Мифы об эволюции человека». Может, кто-то меня знает, может, кто-то не знает. Познакомимся. Где-то около года назад мы на YouTube опубликовали такой 3D-мультфильм, сделанный Сергеем Кривоплясовым, который назывался «Эволюция от обезьяны к человеку». И этот мультфильм собрал уже около полумиллиона просмотров. И я периодически туда захожу, читаю комментарии, которые регулярно появляются. Последний раз я вот заходил буквально сегодня утром и увидел уже привычно повторяющиеся одни и те же вопросы, одни и те же утверждения. Ну, например, а откуда взялись древние скелеты великанов? Ну, намек такой, что ученые их куда-то потом припрятали. На самом деле, не человек произошел от обезьяны, а все было наоборот. Обезьяна произошла от человека. Вопрос такой риторический. А от кого произошли обезьяны? Ну, то есть намек такой, что мы этого не знаем. Почему человек больше никуда не эволюционирует? Ну и, наконец, самый пафосный вопрос. А почему сейчас обезьяны не превращаются в людей? Читаю эти комментарии и прихожу к выводу, что различные популярные заблуждения, связанные с эволюцией человека, с его происхождением, они неистребимы, они повторяются, воспроизводятся, потому что людей много, образование у людей разное. Уже года три прошло с тех пор, как я написал книгу, где разбирал в том числе вот эти тезисы, но книгу читали, конечно, не все. И сегодня попробую рассказать несколько таких популярных мифов, а потом, надеюсь на ваши вопросы в чате, постараюсь на них ответить, на вежливые вопросы. Да, спасибо, написали, что меня слышно, это отлично. И я сразу тогда расскажу еще про один сюжет, который я буквально вчера посмотрел. Значит, это были дебаты между атеистом и батюшкой. И православный батюшка, он в частности сказал, что сейчас у нас мир погряз во грехе, поэтому куча всяких болезней, рак и прочая гадость, это все от того, что люди много грешат. А вот когда-то люди жили очень хорошо, в гармонии с природой. Адам жил 1000 лет, другие какие-то там патриархи тоже жили много веков. А уже потом люди испортились, и природу испортили, и стало все плохо. То есть это такое классическое представление в Золотом веке, что когда-то была идиллия, а сейчас мы живем в такой поганой, загаженной окружающей среде. Надо бы вот как-то в эту идиллию вернуться. Ну, рассказы про Адама, жившего 1000 лет, это, конечно, здорово. Но вообще существует наука антропология, там много всяких разделов. Но, в частности, один из разделов антропологии, называется палеопатология человека. Вообще антропологи изучают, если мы говорим про палеоантропологов, они изучают, например, как люди жили в прошлом, какое у них было здоровье, чем они болели, от чего они страдали, и как они умирали, и в том числе, сколько они жили. И, конечно, это далеко не всегда можно определить по скелету, но, в принципе, такие методы существуют. По развитию зубов, по срастанию швов черепа, по некоторым другим признакам, антропологи могут примерный возраст установить скелета, когда этот человек, или даже не человек, там, не совсем человек, умер. И накопилась некоторая статистика. Вот я сейчас покажу некоторые цифры. Вот в этой табличке, которую я, конечно, не сам придумал, я взял ее из книги Александры Петровны Бужиловой, это такой ведущий российский палеопатолог. Это средняя продолжительность жизни давным-давно наших предков, ну и родственничков. Начиная от австралопитеков, вообще там, которые жили 3 миллиона лет назад. И вот мы видим, что вплоть до ранних современных людей, австралопитеки, ректусы, неандертальцы, они жили 23 года в среднем. 23. То есть до 30 лет не доживали. Это не значит, что не было стариков. Такие находки есть, но это крайне редко. Огромное количество, допустим, неандертальцев, это не взрослые или не зрелые люди. То есть они умирали, не дожив до репродуктивного пика. И кто-то может сказать, что, может быть, они в древности жили, как-то развивались быстрее, чем сейчас, но 20 лет – это расцвет даже для шимпанзе. И огромная детская смертность, высокая смертность подростков. И, смотрите, кроманьонцы, это уже люди современного вида, они уже живут 30 лет, даже чуть больше, это много. Если мы посмотрим статистику дальнейшую, вплоть фактически до современности, бронзовый век, железный век, средневековье, мы увидим, что вплоть до самого недавнего времени, то есть вот до конца 18 века, продолжительность жизни росла, но очень медленно. И затем мы видим резкий скачок. Почти в два раза. Это как раз когда наступила та самая ужасная цивилизация, расцвет которой мы сейчас переживаем. Гош, там висит заставка, кстати. Я вижу. Это тот самый расцвет цивилизации, который мы сейчас переживаем, когда появилась нормальная медицина, когда появилось нормальное питание, когда научились нормально принимать роды, потому что еще в начале 19 века была огромная смертность в роддомах. Я говорю не про детей, я говорю про матерей. Огромная смертность женщин. Поэтому я к чему веду? Что это мы сейчас с вами живем в золотом веке. Потому что многие из тех, кто меня слушает, я надеюсь, и видит меня. Видите меня? Потому что кто-то пишет, что не видит. Так вот, многие из тех, кто меня видит и слышит, не родились бы, включая меня, кстати. И уж не дожили бы, или не доживут, если бы они жили тогда, до 40 лет. Спасибо современной цивилизации, спасибо современной медицине. Я продолжу. Возможно, этот вопрос появится в комментариях, я его пытаюсь упредить. Как обычно, когда заходит речь об эволюции, о происхождении человека, кто-нибудь обязательно скажет, что на самом деле палеонтологи, антропологи находят очень древние скелеты людей, которые жили миллионы лет назад или даже сотни миллионов лет назад. И таких скелетов найдено давно, только антропологи их прячут, потому что если этого не делать, то все вот эти построения дарвинистов полетят кувырком. Вот этим забит интернет, можно найти много сайтов, книжки написаны, но ноги растут прежде всего вот из этой работы. Эта книга под названием «Запрещенная археология» вышла в начале 90-х годов 20 века. У него два автора, Крема и Томпсон, которые называют себя ведическими археологами. Значит, Майкл Крема разъезжал, наверное, и сейчас до сих пор разъезжает гастролями по миру, приезжал в Россию, дважды выступал. Книга стала бестселлером, переведена на многие языки, вышла миллионными тиражами. Сами авторы, еще раз, они себя позиционируют как ведические археологи, то есть это кришнаиты, которые утверждают, в общем, сами не скрывают, что они занимаются некой идеологической работой, то есть вот они подводят современную науку под идеи их религии, и это такой староземельный креационизм, то есть есть классический такой христианский креационизм, что наша Вселенная очень молодая, а у Крема и Томпсона, наоборот, человечество существует чуть ли не миллиарды лет. Ну вот такая вот у них идеология, и сами понимаете, наверное, для научного исследования это не очень хороший старт. Вот. Но это не мешает данным авторам на каждой странице своей книги обвинять ученых, палеонтологов, антропологов в ангажированности. Вот. Но кто-то мне скажет, что какая разница, из каких идей они исходили, главное, что у них там, какие факты. И они действительно собрали достаточно большое количество различного рода историй про аномальные находки, аномальные артефакты они их называют. Я просто, чтобы долго не рассуждать, приведу несколько примеров. Значит, из одного из разделов этой книги, он называется «Необычные скелетные останки человека», и целиком посвящен вот таким древним скелетам людей. Находка первая, про которую пишет Крема с Томпсоном, это достаточно известный скелет, найденный в Галлей-Хилл в 1888 году. Его нашли рабочие, когда копали котлован, там некое строительство происходило, и утверждается, что он очень древний, что ему 330 тысяч лет. Как это обосновывается? Это обосновывается словами свидетелей. То есть, вот, например, школьный учитель, который присутствовал при раскопках, он, значит, заявил, что нет никакого сомнения, что это очень древний скелет. И землекоп, который присутствовал при раскопках, тоже подтвердил, что кости крайне древние. Правда, когда спустя более чем полвека эти останки удалось датировать естественно научными методами, например, радиоуглеродным анализом, почему-то получился возраст примерно в 100 раз меньший. Но Крема не верит радиоуглеродному анализу. Он говорит, что этот метод неточный, ненадежный. Зато рассказы школьного учителя и землекопа – это надежно. Пример второй. Ну, примерно такая же, на самом деле, история. Чуть другая дата. Это уже Буэнос-Айрес. Череп найден тоже в котловане. Но там, на самом деле, док копали. И ему более миллиона лет. А дальше, значит, классическая схема. Череп нашли рабочие, рабочие показали его бригадиру, бригадир позвал начальника, начальник позвал специалиста, специалист уже позвал каких-то там палеонтологов. И вот замечательная цитата, она настолько красива, что я ее процитирую. «И хотя это утверждение основывается исключительно на заявлении бригадира, сделанном со слов землекопа, оно, пожалуй, единственное во всей истории находки, не вызывающее каких-либо серьезных сомнений». Конец цитаты. Ну, как говорится, без комментариев. Следующий. Пример. Челюсть из Фокс-Холла. Это середина 19 века. Значит, ее нашли в каменоломне некие рабочие. Утверждается, что ей больше 2 миллионов лет. Значит, да, есть только рисунок, потому что челюсть вскоре пропала. Никаких следов от нее не осталось. И еще одна замечательная цитата. Ее купил у одного из них за кружку пива городской аптекарь по имени Джон Тейлор. И он уже передал ее ученым, так сказать. То есть вот это вот как бы квинтэссенция такой истории. Покупка за кружку пива. Ну и последний пример у нас будет. Скелет из Столовой горы. Там на самом деле много найдено вот в Калифорнии таких интересных находок. Значит, находка сделана то ли в 1855, то ли в 1856 году. Почему? Ну потому что только спустя 15 лет капитан Дэвид Оуки, который, в общем, присутствовал при находке, он об этом рассказал своему знакомому. Утверждается, что она крайне древняя, никаких изображений самих костей, конечно, не сохранилось, поэтому я не думаю, что я сильно погрешу против истины, если предположу, что выглядел этот скелет примерно вот так. Значит, скелет нашли в шахте, но Дэвид Оук видел кости эти только уже поднятые на поверхность. Как рабочих зовут, он не помнит. Значит, что с костями стало, он не знает, но может поклясться, что кости были человеческими, что они отлично сохранились. Проверить это, конечно, невозможно. Значит, я подведу некий итог вот этого всего. Значит, я назвал 4 находки, там их 20, 21. Из этих 21 находок 17 сделаны в 19 веке. И еще 3, первая четверть века 20. Значит, обратите внимание, почему-то с началом фактически 20 века число этих находок упало, и потом их совсем перестали делать. И Крема намекает, что это потому, что власть в науке захватили проклятые дарвинисты. Но мне кажется, объяснение более простое. Просто научились нормально копать и научились нормально датировать. Потому что в 19 веке антропология, археология находились еще в стадии формирования, становления. Методов раскопок еще разработанных было сгулькин нос. Неудивительно, что находки эти сделаны часто любителями, рабочими, землекопами. Описание, контекст отсутствует. Часто это в пересказе третьих лиц спустя несколько лет. И при этом авторы, Крема и Томпсон, страшно доверчивы, потому что они безоговорочно верят рассказам землекопов или сельских священников. А при этом в следующей главе этой же книги, где они начинают уже обсуждать находки признанные, типа Питикантропа, Дюбуа, Австралопитека, Раймонда, Дарта, они вдруг становятся завзятыми скептиками и начинают писать, что обстоятельства вот этой находки не могут не вызывать у нас вопросов. У меня это вызывает смех, честно говоря. Ряд находок исчез, потерялся. Где они известны, никому не ясно, где они находятся. Сохранились только рисунки или вообще ничего. Те три случая, когда их удалось, ну, когда они дожили до второй половины 20 века, когда их удалось нормально датировать, получался молодой возраст почему-то. Но Крэма и Томпсон не верят, естественно, научным методам датирования. Они считают, что эти методы ненадежны. Так, ну, я думаю, что здесь нужно подвести итог, что вот эта так называемая запрещенная археология на самом деле не forbidden archaeology, не запрещенная археология, а забытая археология. Но забытая в том плане, что вот эти вот археологические баяны с бородой, их место на археологической свалке, где они, собственно, и совершенно заслуженно находятся. То есть книга эта интересна с точки зрения, может быть, истории науки, но не более того. А я не знаю, что там пишут в комментариях, даже боюсь читать. Ну, мне подсказывают, что там какой-то ад творится. Ну, прекрасно, я, в общем, к этому привык. А я хочу сказать, что, наверное, там уже кто-то написал, что те все находки, которые официально признаны наукой, это все палеонтологи, палеоантропологи, это все подделали. У них есть такие мастерские в подвалах какого-то палеонтологического института, и они там из костей обезьян и людей клепают таких кадавриков. Ну, на самом деле, такая история была в истории палеоантропологии одна. Это знаменитый пилдаунский человек, про которого вы, возможно, слышали, потому что его очень любят вспоминать креационисты, ну и прочее. Значит, этот череп был найден в 1912 году в Пилдауне в Англии. Предполагалось, что он принадлежит очень древнему предку человека, которому миллион лет. Спустя 40 лет выяснилось, что это действительно подделка, что череп принадлежал человеку, а челюсть орангутану. И дальше вокруг вот этой истории, которая действительно была и нашумела, начинается пляска с бубном, и нам рассказывают, что все просто вот молились на этот череп. Во всех книгах, во всех учебниках он превозносился, никто не подвергал сомнению его древность, его уникальность. На самом деле это не так. Достаточно, например, открыть советские книги по палеоантропологии, где за пределами Англии, короче говоря, научное сообщество было далеко не в восторге от Пилдауна. Особенно, когда стали появляться в большом количестве другие находки. Когда нашли гейдельбергского человека, когда нашли много неандертальцев, когда описали синантропов, когда нашли австралопитека. Вот этот странный человек из Пилдауна, он из этого ряда выбивался, он не был похож на них. И поэтому антропологи писали, например, Бунак писал в своей книге, что найденная вместе с черепом нижняя челюсть вероятно, принадлежит древнему шимпанзе. Но вот он ошибся, что на самом деле это был орангутан. Короче говоря, очень многие ученые с самого начала были не в восторге от Пилдауна и в свои схемы, в свои теории его не вставляли, не использовали. Значит, и второй момент, когда говорят, что ученых облапошили, обвели вокруг пальца, и как вы после этого можете говорить, что антропология – наука. Мы опять возвращаемся в начало 20 века. Я хочу сказать, что в начале 20 века палеоантропология делала первые шаги как направление в науке. Находок было крайне мало, и методы их исследования еще предстояло разработать. Повторю еще раз, что не было как таковых точных методов датирования. Они появились полвека спустя, а когда разоблачили Пилдаун? В середине 20 века. А почему? А потому что появился радиоуглеродный анализ и другие методы исследования, которые позволили провести датирование этих останков и выяснить, что череп и челюсть вообще разного возраста, то есть они не могли принадлежать одному индивиду. Кстати говоря, его недавно исследовали генетики, пилдаунский череп исследовали генетики и установили, что череп склеены из фрагментов, которые, вероятно, принадлежали нескольким разным людям, а челюсть принадлежит орангутану, но не просто, а суматранскому орангутану. И даже выяснили, из какого места Суматры он происходит. Я просто к тому, что сейчас методы исследования останков продвинулись настолько, что повторение такой истории стало просто невозможным. И на самом деле, может быть, это хорошо, что была такая история, потому что именно, может быть, в том числе, определяя подлинность находок и в борьбе с заблуждениями, с ошибками, наука движется вперед. Я хочу сказать, что билдаунский человек – это такая раскрученная история, но подобные истории случались, а не только в антропологии. Можно вспомнить замечательную историю с райскими птицами. Это вообще еще 16 век, когда вернулись спутники Магеллана в Европу после кругосветного путешествия и привезли шкурки птиц непонятных, которых назвали райскими птицами. Откуда они взялись, было неизвестно. И на них появился высокий спрос в Европе, и европейские чучельники начали изготавливать многочисленных кадавриков, то есть собирать из разных птиц такие композитные чучела и продавать их как райских птиц. И они в итоге в некоторых коллекциях пылились вплоть до 19 века, пока не выяснилось, что это подделки. А вот замечательная история 19 века, поскольку тут будут вопросы, скорее всего, в чате. Вангую, в чате есть вопрос про древних великанов. Так вот, история про древнего великана. Дело было в 19 веке в местечке Кардифф, это штат Нью-Йорк в США. Значит, был там такой скептик Джон Халл, который пришел в церковь, поспорил там со священником. А священник рассказывал пастве про древних великанов. И Джон Халл решил над ним пошутить. Он заказал у знакомого скульптора огромную гипсовую статую 3,5 метра. Ее втихаря ночью закопали на местном поле. А потом, через какое-то время, как бы случайно при рытье колодца ее нашли. И стал стекаться народ. И знатоки сказали, что это найден окаменевший древний допотопный великан. Ну и, в общем, Джон Халл стал собирать денежки за показ. Этой диковинке собрал 150 тысяч долларов в итоге. Она, кстати, до сих пор лежит в каком-то музее фермеров в Штатах. Замечательная история. Кстати говоря, когда Джона Халла попытались засудить за это, ничего не получилось, потому что, оказывается, он сам никогда не утверждал, что это действительно древний великан. Это утверждали местные знатоки. Ну и история еще на 100 лет более ранняя, это уже 18 век. Был такой Иоганн фон Берингер, профессор прусский. Однажды он гулял в окрестностях некой горы и стал находить удивительные камни, на которых были изображения отпечатки животных и даже надписи на древних языках. Он собрал коллекцию порядка 200 таких камней, решил, что это игра природы, это чудо, и написал про них целую монографию. Но в итоге выяснилось, что над ним пошутили его коллеги, которые подбросили ему эти камни. В итоге их уволили, но его уволили тоже. А самое интересное, что вроде бы он до конца жизни так и не поверил, что это подделки, и продолжал утверждать, что камни подлинные. К чему я это рассказываю? Наверное, любая область науки в своем становлении должна, может быть, пройти такое крещение мистификациями. Пройти это и, может быть, через это очиститься. Но я продолжу. Загляну в чатик. О, там уже горячо. Еще, может быть, немножко вызову некое бомбление среди некоторой части аудитории на тему африканской прародины. Почему-то не хотят некоторые граждане происходить в Африке. Африка – это место непрестижное. Хотелось бы где-нибудь в районе Садового кольца. Ну или хотя бы на территории Русской равнины. Но нет, официальная наука навязывает нам африканскую прародину. Наверное, это вот такие нехорошие западные политкорректные ученые, чтобы мы не любили свою родину. Они нам эту позицию навязывают. Но тот, кто так говорит, он просто элементарно не знает историю науки. Потому что тема, откуда возник человек, она обсуждалась совсем не в политкорректные времена. Понятно, что есть там различные религиозные ответы на этот вопрос, но вот когда ученых это стало волновать, они по-разному отвечали на этот вопрос. И тема, на самом деле, африканской прародины возникла еще в 18 веке. Был такой один из первых ученых-эволюционистов Бюфон, и он считал, что человек возник в Африке. Но почему? Потому что в Африке существовала древнейшая на то время известная цивилизация, Древний Египет. И логично было предположить, что человек возник там. В течение 19 века, когда уже распространилось учение Чарльза Дарвина, сам Дарвин предполагал, что люди возникли в Африке, потому что там живут большие человекообразные обезьяны, наши ближайшие родичи. Другие считали по-другому. Эрнст Геккель думал, что человек возник в Азии, или, может быть, на территории Лемурии, затонувшего материка в Индийском океане. А когда стали делать находки, много находок неандертальцев, кроманьонцев, гейдельбергского человека, упомянутого мной пилдаунского человека, который оказался фальшивкой, их всех нашли в Европе. И Европа нравилась, это престижное место для происхождения человека. Потом стали находки делать на территории материковой Азии, синантропы знаменитые. И только во второй половине 20 века, когда начали копать в Африке активно, когда стали появляться находки австралопитеков, человека умелого, человека работающего, родезийского человека, его нашли еще раньше, на самом деле, но оценили не сразу, чаша весов стала склоняться в сторону Африки. И сейчас мы знаем, что в Африке существует, согласно данным палеантропологии, как бы вы к этому ни относились, ребята, самая полная цепочка предков человека, начиная от первых прямоходящих, живших 7 миллионов лет назад, и австралопитеки, которых куча видов, и ранние хомо, которых куча видов, и вплоть до древнейшего Homo sapiens, возрастом около 200 тысяч лет, и так далее. То есть нигде за пределами Африки такой подробной цепочки находок нет. За пределами Африки все человекоподобные, вот такие прямоходящие существа, появляются только около 2 миллионов лет назад. То есть, что важно, современные данные палеантропологии говорят нам, что в Африке возник и род Homo человеческий, и вид Homo sapiens, то есть наш с вами вид, возник на территории Африки. Ребята, увы, это факт. Но у нас ведь есть не только палеантропология, у нас еще есть археология. И представьте себе, археология говорит нам то же самое. То есть древнейшие находки культуры человеческой в виде самых примитивных каменных орудий сделаны на территории Африки, в Эфиопии конкретно, в Эфиопии, Кении, Восточная Африка. Им больше 3 миллионов лет уже таким древнейшим находкам. Это Кения. Древнейшие орудия за пределами Африки тоже появляются около 2 миллионов лет назад. Есть еще и генетика. Последние пару десятилетий очень веское слово в этой области сказала палеогенетика. Молодое, активно развивающееся направление в науке. Но про это я еще чуть-чуть поговорю более подробно, когда буду про следующий миф говорить. Исследования как современных геномов человечества, так и ДНК из ископаемых останков указывает на Африку в качестве нашей прародины. Таких исследований на самом деле проводилось много. С 80-х годов прошлого века. Например, вот один интересный такой кейс. Человеческая кожа, как вы знаете, она бывает разного цвета. И вот этот пигмент в коже, меланин, его синтез, его появление в коже кодируется несколькими генами. Некоторые из них нам известны. Один из таких самых известных генов – это меланокартиновый рецептор первого типа. MC1R. И вот он достаточно хорошо изучен. И когда в 2000 году, генетики взяли ДНК у евразийцев, там у европейцев, азиатов, у африканцев разных, у папуасов и у шимпанзе, взяли у них, посмотрели этот ген, построили его родословную, то получилось, что, во-первых, предковый вариант этого гена, он очень похож на африканский. Во-вторых, у африканцев, у всех, которых исследовали, он имеет одинаковую форму. То есть у них нет никакого разнообразия по этому гену, он у них у всех практически одинаков. А у жителей Евразии было найдено 10 значимых мутаций разных в этом гене у разных представителей популяции Евразии. Еще раз, у африканцев он у всех практически одинаков, а у жителей Евразии 10 разных вариантов они тогда нашли. И какой из этого делается вывод? Ну, проще всего предположить, что, видимо, вот этот африканский вариант, предковый, он в Африке находился под действием жесткого стабилизирующего естественного отбора. Почему? Потому что в Африке очень сильный ультрафиолет, пигмент в коже нужен, чтобы защищаться от разрушительного действия этого ультрафиолета. Поэтому у всех африканцев вот строго фиксирован вариант этого гена. А когда люди стали из Африки мигрировать на север, мигрировать в Евразию и расселяться там, в Евразии ультрафиолета уже было недостаточно, а ультрафиолет нам нужен для синтеза витамина D, который нужен нам для усвоения кальция, который нужен для нормального развития скелета. Так вот, если ультрафиолета мало, наступает рахит. И стало выгодным, чтобы кожа светлела. Естественный отбор в разных популяциях людей, расселявшихся из Африки, подхватывал любые мутации, которые уменьшали синтез меланина. И вот эти популяции побелели, причем они побелели независимо. То есть сейчас мы знаем, что как минимум азиаты и европейцы посветлели независимо друг от друга. Разные мутации у них привели к развитию вот этой светлой кожи. Вот, то есть, короче говоря, многочисленные исследования генетиков, они очень логично вписываются вот в эту концепцию африканской прародины. Но это еще не все. Еще и лингвисты тут сказали свое слово. Например, в 2011 году было проведено такое исследование, когда взяли более 500 языков со всего мира и оценили их фонетическое разнообразие. И нанесли его на карту. И получилось, что в Африке фонетическое разнообразие языков максимально и уменьшается по мере удаления из Африки. Что вообще логично, если предположить, что люди расселялись из Африки, каждый раз уходила только часть людей, и они уносили с собой только часть этого разнообразия. Короче говоря, антропология, археология, генетика и даже, судя по всему, лингвистика независимо указали на Африку в качестве прародины человека. То есть эта концепция не навязана нам с вами, а победила в честной научной борьбе. Продолжая разговор, значит, по поводу генетики, я обещал про это сказать более подробно. И вот одно из таких революционных исследований, которое совершило, может быть, в некотором роде переворот в этой области науки, связано с появлением словосочетания «митохондриальная Ева». И даже вот до сих пор некоторые деятели церкви используют этот термин и говорят, что вот генетики доказали Библию, что в Библии написана правда. То действительно люди произошли от Адама и Евы. Недаром вот генетики даже используют такой термин «митохондриальная Ева». Так вот, нужно пояснить, что на самом деле доказали генетики и чего они не доказали. Значит, во-первых, на всякий случай, я уверен, что вы все тут подкованы в биологии. Митохондрии – это такие клеточные органеллы, такие маленькие батарейки у нас в клетках, благодаря которым мы вообще живы, можем двигаться, дышать и прочее. У нас в клетке есть ядро, а в нем ядерная ДНК большая, которая 3 с лишним миллиарда пар нуклеотидов. И есть у нас митохондрия, еще маленькая митохондриальная ДНК, коротенькая. Она всего лишь 16,5 тысяч пар нуклеотидов. И вот эта митохондриальная ДНК, она оказалась очень удобной для генетиков. Почему? Потому что она, во-первых, маленькая. Во-вторых, митохондрий в клетке очень много. И это было удобно, когда стали появляться методы вот извлечения, прочтения ДНК из наших тканей, когда это было сложно. Только одно ядро в клетке, и могут быть тысячи митохондрий. Это удобно, они лучше сохраняются. Кроме того, наша ядерная ДНК, при половом размножении, если вы помните школьный курс, происходит обмен фрагментами ДНК между папой и мамой, происходит перемешивание ДНК. А митохондриальная ДНК достается нам только от мамы. Она не перемешивается ни с кем, передается как есть, и это удобно. Потому что она меняется только вследствие мутаций. И, грубо говоря, сейчас так, если говорить упрощенно, эти мутации происходят с примерно постоянной скоростью. Если мы знаем эту скорость, если мы возьмем митохондриальные ДНК двух организмов и сравним их, посчитаем количество различий, то мы можем прикинуть, когда жил их общий предок. И вот это оказалось очень удобным для генетиков, для реконструкции родословной. Кстати говоря, это вовсю используется в криминалистике и в других методиках, например, установление родства. А генетики стали использовать митохондриальные ДНК для изучения эволюции. И в 1987 году группа ученых Ребекка Кен Алан Уилсон и Марк Стоун Кинг, они построили вот такое эволюционное дерево. Значит, что они сделали? Они взяли митохондриальные ДНК у примерно 150 человек разных рас. Это были африканцы, азиаты, австралийцы, папуасы, ну и, конечно, европейцы. Они взяли у них митохондриальные ДНК, сравнили их, во-первых, и выяснили, что, во-первых, во-первых, максимальное разнообразие этих митохондриальных ДНК оказалось в Африке, а минимальное, друзья, простите, в Европе. Значит, во-вторых, они построили вот эту родословную, вот такое дерево, которое вы видите на картинке. Не сразу у них получилось, но получилось, это был достаточно сложный алгоритм, а компьютеры тогда были не такие мощные, как сейчас. Но им удалось построить вот это родословное дерево, и что у них получилось? Дерево сошлось к общему корню, и вот этот корень, от него отходило две веточки, одна из которых, вот вы видите это на диаграмме, оказалась, она вот там внизу, с черными кружочками, она оказалась полностью африканской, точнее, бушменской, ну там койсана, это жители Южной Африки. А вторая ветвь содержала и африканские, и все прочие митохондриальные ДНК. Вот из этих двух фактов, из того, что в Африке генетическое разнообразие получилось максимальным, и что древнейшее деление вот это на африканскую ветвь и прочее, привело людей к выводу, что, скорее всего, вот этот предок, он жил в Африке. Это наиболее простое объяснение. Кроме того, они посчитали еще и когда жил этот предок. У них получилось примерно 200 тысяч лет назад. Впоследствии эта дата уточнялась. Сейчас более точные датировки порядка 140 тысяч лет. Но вообще этот вывод, которым пытались спорить, который был научным сообществом принят не сразу далеко, этот вывод подтверждался многочисленными независимыми исследованиями. Вот, но вот это во-первых. Что касается термина «митохондриальная Ева». Сами авторы его не использовали. Они предлагали более корректный термин «lucky mother» – «удачливая мама». Поясню, почему. Чуть позже. А термин «митохондриальная Ева» был вброшен журналистами, и он очень понравился. Вот вы видите сейчас обложку журнала Newsweek, который вышел в начале 1988 года, и где уже изображены такие африканистые Адам и Ева. Ну, в общем, намек на райский сад вполне такой прозрачный. И с тех пор пошло-поехало, хотя сами генетики пытались бороться с использованием этого термина, он им не нравился, но он оказался очень удачным и живет в массовой культуре, да, в общем, и в научно-популярной литературе до сих пор. Теперь, значит, а чего генетики на самом деле не доказали? Значит, во-первых, если кто-то видит здесь какие-то библейские аналогии, обратите внимание, что вообще-то существование общего предка – это неизбежное следствие эволюционной теории. Если вы читали Чарльза Дарвина «Происхождение видов» или другие работы, вы знаете, что общий предок, согласно эволюционной биологии, существует у любых двух организмов на нашей планете, если только они не прилетели с Нибиру. То есть все логично, иначе и получиться не могло. Значит, во-вторых, они нашли некого общего предка митохондриальной ДНК. Но митохондриальная ДНК – это не весь наш геном. На самом деле, это маленький его кусочек. Это вообще-то меньше 0,001% нашей ДНК. Так вот, такую же точку схождения, такого же общего предка, можно найти и у других участков нашей ДНК, устойчивых к рекомбинациям, то есть которые не перемешиваются при половом размножении. Например, у нас еще есть Y-хромосома, которая передается только по отцовской линии. И когда стали исследовать Y-хромосому, тоже нашли общего предка, назвали его Y-хромосомный Адам. Правда, тогда посчитали, что он жил чуть позже Евы, 70 тысяч лет назад. То есть вряд ли они с Евой встречались. Короче говоря, таких общих предков можно найти десятки тысяч, потому что у нас в геноме десятки тысяч участков вот такого рода, для которых можно проследить родословную. И я хочу еще сказать, что Ева, вот эта митохондриальная, она, конечно, в некотором роде наш общий предок, но она была не единственной. Вместе с ней жила куча других женщин. Почему так протестовали генетики против термина «митохондриальная Ева»? Почему так им нравился термин «удачливая мама»? Потому что ей повезло, а другим мамам не повезло. А как так?

лет. Многим понравилось, потому что 200 тысяч лет – это примерный возраст возникновения вида Homo sapiens. Потому что древнейшие находки в Африке, которые относят, ну, иногда так, не бесспорно относят к виду Homo sapiens, им как раз около 200 тысяч лет. И почему-то стали говорить, что вот митохондриальная Ева, может, и была первым человеком современного вида. На самом деле это неверно. Потому что мы митохондриальную Еву вообще высчитываем по мутациям в нейтральной части митохондриальной ДНК. Эти мутации, они вообще в нашем организме ничего не кодируют. То есть этот участок ДНК вел себя в нашей эволюции как пассажир. Он не связан ни с нашим подбородочным выступом, ни с нашим крупным мозгом. Эти события вообще, возникновение вида Homo sapiens и рождение митохондриальной Евы, они между собой не связаны. Ева могла родиться после, могла родиться раньше. И быть вообще представителем другого вида. Но вот так получилось, что эти даты совпали. Это, конечно, интересно. Так, друзья, на самом деле я уже говорю 40 минут. Может быть, мне попробовать поотвечать на вопросы. Сейчас мне подскажут несколько вопросов. Я пока, знаете, друзья, покажу вам такой еще слайд. Так, сейчас покажу, да покажу. Если у меня получится. Получится. У меня все получится. Дело в том, что мы готовим очередной, уже 6-й научно-просветительский форум «Ученые против мифов». Может быть, вы видели или даже были на наших предыдущих форумах. Этот форум будет 11 февраля в Санкт-Петербурге, в северной столице. Будет 10 интересных докладов, которые касаются самых разных тем. Был ли татаро-монгольская Ива? Тут я Ига. Я тут слышал, некоторые блогеры, там, бухнув, заявили, что его не было. Вот, вроде было все-таки, ребята. Я трезвый. Летали ли американцы на Луну? Ой, сейчас, может, такой начнется бой в комментариях. Летали. И так далее. Будет 10 интересных докладов. Рекомендую. Кто сможет приехать или кто живет в Питере, добро пожаловать. Билеты кончаются быстро. Ну и будет бесплатная онлайн-трансляция для тех, кто смотрит нас из других городов. Ссылка будет под в описании к видео. Так, теперь давайте вопросы. Мне сейчас помогут с вопросами. Да. Значит, вот есть 4 вопроса. Значит, вопрос первый. Я, к сожалению, не знаю автора. Да, сейчас вот. Вот так вот сделаем лучше. Вопрос первый. Да, и мой друг рептилоид тоже хочет, чтобы его показывали крупным планом. Значит, а как же Денисова пещера и вроде доказанная теория происхождения человека с Алтая? Значит, по поводу Денисовой пещеры надо сказать следующее. Значит, во-первых, да, Денисова пещера – это замечательное место на Алтае, где в 2010 году, значит, был описан по ДНК, выделенному из фаланги мизинца, неизвестный вид древнего человека. Когда это ДНК сравнили с ДНК современных людей, с ДНК неандертальцев, выяснилось, что это неизвестный науке вид. И по поводу происхождения человека с Алтая, сопоставление генома денисовского человека и разных популяций человечества показало, что его примесь некоторая, около там, 3-4% присутствует у жителей Меланезии, у папуасов. А также в дальнейшем было показано, что она есть и у жителей Австралии коренных, у австралийских аборигенов, ну и в меньшей степени у жителей Юго-Восточной Азии. То есть в этом смысле, да, денисовский человек и даже неандерталец, в некотором роде они предки, по крайней мере, некоторой части человечества, но в небольшой степени, то есть это примесь. Примесь несколько процентов. То есть когда вот эти самые древние люди расселялись из Африки, они где-то, видимо, на юге Азии встречались с предками денисовского человека и, ну, или с самим денисовским человеком, с какой-то популяцией, и скрещивались. И поэтому немножко от денисовцев в папуасах, в австралийцах и в каких-то там южных азиатах есть. В этом смысле, да, человек в том числе и с Алтая. Эта концепция, которая сейчас, в общем, считается общепринятой, она называется моноцентризм, как бы расселение и замещение с протечкой. То есть когда-то мы считали до развития палеогенетики, что люди расселились из Африки и вытеснили всех прочих древних гоминин, которые жили в Евразии, неандертальцев, каких-то синантропов
в Азии, там, пятикантропов на Яве, они их всех

0: просто вытеснили, убили, съели или просто вытеснили, не скрещиваясь с ними. Палеогенетика показала, что наши предки, расселяясь из Африки, все-таки смешивались с местным населением. Но, в общем, как это делали колонизаторы и уже в историческое время, когда они приплывали в какую-нибудь другую страну или там, на другой остров, на материк, они, как правило, там, так или иначе метисировались рано или поздно с местным населением. И это делали и наши предки. Но все-таки эта примесь, она довольно-таки небольшая. А от кого произошли обезьяны? Ну вот классический вопрос. Спасибо, что вы его снова задали. А на самом деле интересно, что эволюция приматов очень хорошо изучена. Просто про это меньше рассказывают. Ну вот, во-первых, в школьный учебник все не влезет. Во-вторых, ну, наверное, все-таки интереснее про происхождение непосредственно человека. То есть, когда спрашивают, откуда появились обезьяны, вот древнейшие примата, как это, приматоподобные существа, они вообще появляются еще в конце мезозойской эры, еще в конце мелового периода. То есть древнейшие приматоподобные животные еще, вероятно, застали последних динозавров. Один из самых древних таких существ – это Пургаториус, который найден на территории Америки, который вообще мало походил еще на приматов. Он был таким, скорее, похожим на белочку, маленький, с хвостиком. Вот. Но по некоторым особенностям строения челюстей и зубов, и лапок, у него уже есть некоторые такие приматоподобные черты. Чуть позже появляются уже такие животные, и они более многочисленные. Они называются, ну вот одна из таких наиболее полно сохранившихся, уже таких почти обезьян, это Архицебус из Китая, которому больше 50 миллионов лет. И это уже вполне такое похожее на обезьяну существо с хвостиком, но есть и многочисленные плезиодаписы, тоже такие почти приматы, которых жило когда-то на нашей планете много. Потом, и мы на самом деле можем это проследить подробно, потому что вот этих древних приматов, их известны сотни видов. И чем ближе к современности, тем они больше похожи на обезьян. Где-то там 25-30 миллионов лет назад появляются уже первые такие узконосые обезьяны. Собственно, вот наши почти предки на территории, допустим, Саудовской Аравии найдена такая Саадания. Чуть позже появляются уже существа, похожие на человекообразных обезьян. Они известны с территории Африки, их найдено много. Так что эволюция обезьян тоже хорошо изучена. И об этом можно почитать у нас на сайте anthropogenes.ru. И на нашей выставке в Москве, в Биологическом музее, вы можете, кстати, посмотреть, там есть даже реконструкция древнейшей человекообразной обезьяны, и там есть реконструкция древнейшего вот этого приматоморфа Пургаториуса. Можете сходить и посмотреть в Биологический музей в Москве, на Малой Грузинской. А почему человек больше не эволюционирует? А кто вам это сказал? Почему это он не эволюционирует? Он эволюционирует. Эволюция – это вообще изменение биологических каких-то видов во времени. А мы продолжаем меняться. Другое дело, что этот процесс происходит медленно, то есть за одно-два поколения вы серьезных изменений не увидите. Но даже с 19 века человек изменился. Например, вы, наверное, слыхали про акселерацию. Вот. То есть чуть-чуть увеличился мозг, например. Стали быстрее взрослеть. В среднем увеличился рост, увеличилась даже масса сердца. То есть статистика говорит о том, что люди изменились даже с 19 века. Слегка. Вот. И эволюция, конечно, будет продолжаться. Другое дело, что она происходит очень медленно. Вот. И чтобы ее увидеть, нужны действительно большие временные интервалы. Но даже древние Homo sapiens, кроманьонцы, которых мы и называем Homo sapiens, они были не совсем похожи на нас. У них были тоже отличия, но об этом, конечно, наш научный редактор Станислав Дробышевский может рассказать гораздо больше, чем я. А почему сейчас обезьяны не становятся людьми, а с чего бы им это делать? То есть, когда мы говорим, что обезьяна стала человеком, мы почему-то предполагаем, что все обезьяны обязаны стать человеком. Вообще на нашей планете сейчас живет примерно 400 видов приматов. Они все очень разные. У каждого длинный эволюционный путь, такой же, как у нас с вами. Каждый в своем роде вершина эволюции. И никто из них нашим предком не является. То есть, те обезьяны, которые много миллионов лет назад встали на путь очеловечивания, они сейчас вымерли уже давно, они стоят только в виде ископаемых костей. И они не были похожи на современных обезьян. И, кстати говоря, я не знаю, даже показал бы картинку. Кстати говоря, одну секундочку. Вот если мы посмотрим, у меня просто был слайд приготовлен, я просто до него не дошел. Сейчас. минутку, секундочку. Вот смотрите. Так, сейчас я переключу на презентацию. У меня просто был приготовлен и этот миф тоже. Значит, известен предок всех человекообразных обезьян, проконсул, который жил порядка 15 миллионов лет назад. От него произошли мы, и от него произошли современные человекообразные обезьяны, большие. Гориллы, в данном случае орангутаны, шимпанзе. Посмотрите, мы не похожи на проконсула. Но и горилла, и орангутан, и шимпанзе на него не похожи и отличаются друг от друга. Они тоже прошли длинный эволюционный путь, такой же, как мы. Другое дело, что в нашей линии мы очеловечивались, а предки шимпанзе, прошу прощения, ошимпанзянивались. Предки орангутана орангутанивались и так далее. То есть, например, в нашей эволюционной линии руки укорачивались, ну, ноги удлинялись относительно рук, а в линии шимпанзе руки удлинялись относительно ног. У нас, например, уменьшались зубы, а в линии шимпанзе зубы, наоборот, увеличивались. И, короче говоря, ни горилла, ни шимпанзе, ни орангутан копии наших предков не являются. Они точно такой же результат эволюции, как и мы. И в некотором смысле, в чем-то они даже более продвинутые, чем мы. Например, мы гордимся тем, что у нас очень поздно вырастают зубы мудрости. Это признак такой эволюционной продвинутости. Что у нас третьи коренные вырастают поздно. А вот вам игрунка, обезьянка такая. Так у нее третьи коренные исчезли вообще. Так кто круче, мы или игрунка? А вот горилла взрослая, посмотрите внимательно. Мы очень гордимся нашими маленькими ушными раковинами. Посмотрите на гориллу, чего мы не видим? Мы не видим ушных раковин. Они у нее настолько крошечные, что полностью скрыты в шерсти. То есть в плане ушей горилла эволюционировала дальше, чем человек. Вот так. Поэтому на ваш вопрос ответ. Каждый идет своим путем, каждый эволюционирует в свою сторону. И человек это просто один из видов, ничем не лучше других. А посмотрите на YouTube крах теории Дарвина про жгутиковую бактерию. Ну, я могу точно так же ответить. Почитайте школьный учебник по биологии, это если кратко. Итак, давно это ясно, что эволюция – это плод фантазии, да и сам Дарвин в конце не верил в нее. В его время не знали вообще о генетике, а клетки считали просто биомассой и микрокирпичами. Ну да, во время Дарвина действительно не знали о генетике. Другое дело, что генетика прекрасно теорию эволюции подтверждает. Это раз. Во-вторых, байка про то, что Дарвин не верил в теорию эволюции, что он в конце раскаялся и прочее, это известный миф. Я про него просто даже не хотел рассказывать, но я скажу об этом, что история про то, что Дарвин покаялся и уверовал, впервые распространилась через много лет после его смерти. Уже в начале 20 века. Распространяла эту байку проповедница-баптистка Элизабет Хоуп, которая про этот случай, якобы она пришла в гости Дарвину, якобы она увидела его с Библией на коленях, якобы они очень мило поговорили. Она эту байку рассказала в одном евангелистском там, или баптистском журнальчике. Вот. Никаких подтверждений этой истории нет. Более того, родственники Дарвина указали, что Элизабет Хоуп никогда не бывала в гостях и с Дарвином никогда не беседовала. Поэтому это такая благостная история, это просто фейк, она выдумана. Но, строго говоря, к подтверждению или опровержению некой теории отношение ее автора к ней в конце жизни отношения не имеет, вообще-то говоря. То есть нам нужно рассматривать факты. Эволюционная теория, и в частности там, происхождение человека от обезьяноподобных предков, к началу 21 века настолько обросла огромным количеством доказательств, в том числе из области генетики, которые вы упомянули. Я, кстати, про эти доказательства немножко говорил, можно поговорить еще. Вот, что, в общем, ни один вменяемый специалист в этом давно не сомневается. Эта тема обсуждается в основном людьми от биологии далекими. Распространение креационизма, оно, конечно, имеет множество разных корней. Понятно, что там религиозные убеждения, ну и прежде всего, конечно, это отсутствие знаний. В 99% случаев. Так, давайте посмотрим. Так, ну это вот повторяется опять, что Дарвин не верит в то, что доказал, что человек произошел от обезьяны. Дарвин, кстати, не первый заявил, что человек произошел от обезьяны. Это и до него утверждали. Человека сравнивают с вирусом во Вселенной, ваше мнение. Ну, в виде метафоры, может быть, красивой метафоры, но у человека слишком много отличий от вирусов. Слово, ну и кроме того, человек пока что, наверное, если рассматривать человека как вирус, он заразил только один организм, это нашу планету. Вот, ну и надо надеяться, что он все-таки ее не уничтожит. Слово «вероятно» – это ненаучный подход. Ну, ребята, ну что вы. Слово «вероятно» – это как раз самый что ни на есть научный подход. Потому что когда мы говорим о гипотезах, когда мы говорим об изучении явлений, которых мы непосредственно не можем наблюдать, а таких явлений в естественных науках огромное количество. Это, во-первых, любые науки, обращенные в прошлое, это не только палеонтология, это вообще любая историческая дисциплина. Это в том числе геология, это в том числе астрономия, кстати. Потому что мы смотрим на звезды и видим долетевший до нас свет, который летит миллиарды лет или миллионы лет. Вот. Естественно, мы можем говорить только слово «вероятно». Это научная честность. Вот. Но другое дело, что вероятности бывают разные. Бывает вероятность 1%, а бывает вероятность 99%. В некоторых случаях, когда мы рассматриваем некие концепции, в их пользу накопилось такое количество доказательств, свидетельств, что вероятность их истинности настолько велика, что это уже переходит в разряд фактов. Но все равно мы говорим честно. Например, там, из каких-то последних открытий в области палеоантропологии, например, то, что показали, что неандертальцы, вероятно, передали человеку некоторые гены, связанные с кожной пигментацией. Я употребляю слово «вероятно». Но если мы смотрим на, берем, сравниваем геномы, мы просто статистически показываем, что вероятность этого события очень велика. Или если мы говорим, что, вероятно, люди заселили Америку из Евразии, а не наоборот, мы тоже говорим «вероятно», потому что, конечно, мы там не присутствовали. Но все-таки, когда весь массив накопленных археологии данных говорят, что люди в Америке появились, ну, максимум 20 тысяч лет назад, и, скорее всего, позже, а в Евразии они появились уже миллион лет назад, первые представители Homo, или больше даже, древнее, там, около 2 миллионов лет назад. Ну, в общем, простое сопоставление этих дат говорит о том, что вероятнее все-таки первый сценарий. Вот, поэтому слово «вероятно», да, честно, это честно. Дальше. А вот когда я буду говорить вам что-то, и буду говорить, или кто-то вам будет говорить, что некоторое событие произошло миллион лет назад, 100% это так и было, это будет лжеученый. Ну или какой-то популяризатор науки, который слишком спешит. Есть дофига доказательств, что мамонты, рептилоиды и динозавры жили с людьми не так давно. Ну вот про рептилоидов, что они вообще жили, если у вас есть доказательства, это как очень здорово, присылайте. Пока что, значит, рептилоиды живут только в фантастических фильмах и книжках. Вот, что касается мамонтов, они действительно жили не так давно. Последние мамонты, если я не ошибаюсь, умерли на острове Врангеля всего 4,5 тысячи лет назад. То есть, когда уже египетские пирамиды строили. А мамонты последние, ну такие уже вымирающие, маленькие, карликовые, реликтовые мамонты доживали свой век на острове Врангеля. А вот что касается динозавров, то, увы, все-таки динозавры вымерли 60 миллионов лет назад примерно. А люди появились всего лишь 2 миллиона лет назад, но вот как-то не очень сходится. Вот, другое дело, но если есть какие-то доказательства, я примерно представляю, что автор этого вопроса будет приводить в качестве доказательства, потому что это, опять же, смотри книжку Крема и прочие там россказни из интернета про камни Ики и про прочие подделки. Но, в общем, когда речь доходит до реальных доказательств, когда задается вопрос, а как конкретно датировалась та или иная находка? Какая экспертиза проводилась? Где можно почитать нормальное описание этого исследования? В общем, на этом обычно разговор заканчивается. Это было бы очень круто, если бы динозавры жили недавно. Я лично обеими руками за. Он утверждает, что мозг увеличился, но есть данные, что за последние 5000 лет мозг даже уменьшился. Ну не 5000 лет, а за последние там даже 10-12 тысяч лет с конца плейстоцена мозг уменьшился. Но это вы берете глобально. Он слегка уменьшился за последние сколько-то тысяч лет, а за последние 100 лет увеличился. Вы же понимаете, есть тренды разные, макроэволюционный такой и коротенький. И, ну, во многом, вероятно, кстати говоря, мозг в среднем по планете увеличился за последние 100 лет, потому что люди стали лучше кушать. Вот, увеличился рост, увеличилась масса тела в среднем, иногда слишком увеличилась. Это зависит ведь от питания в том числе. Ну и от других каких-то факторов тоже зависит. Какие на данный момент существуют проблемные темы, исследованием которых можно заняться? Господи, ну, тем просто море. Но для начала просто вы можете поехать в любую археологическую экспедицию. Я просто рекомендую. Вообще, рекомендую тем, кто считает, что археологи, там, антропологи, палеонтологи нас дурят, обманывают. Поехать в какую-нибудь археологическую экспедицию, которых просто куча проводится. И посмотреть своими глазами, как это делается. Немножко поучаствовать. Волонтеры требуются везде. Другое дело, что лентяи не требуются. Болтуны, любители поспать, не требуются. И вам, скорее всего, не заплатят. Хотя есть даже экспедиции, где и платят, но там нужны опытные, так сказать, участники. Вот. Но покормят нормально, обеспечат жильем, и будет, может быть, интересно. И вот когда человек сам покопается в земле, хотя бы пару неделек, и на себе ощутит, как археологи добывают вот свой материал, быстро происходит некое протрезвление. Это очень полезно, всем рекомендую. Так. Кошки 10 тысяч лет рядом с человеком, есть потребность и интеллект, чтобы пользоваться передними лапами. Где их пальцы? Ну, знаете, для начала у приматов пальцы были от самых ранних приматов. У кошек как бы лапка изначально, в общем, устроена совсем по-другому. То есть там предпосылок к развитию хватательной кисти, в общем-то, нет. Может быть... Если бы возникли какие-то специфические условия, в которых кошкам нужно было хвататься за ветки, у них бы развилась хватательная кисть. Но лазанье у кошек организовано совсем по другому принципу, нежели у приматов. То есть примат, он значит, любая обезьяна, там, или даже там низшие приматы, они, у них хватательная кисть, они хватаются за ветки, таким образом перемещаются. И предполагается, что это было некой предпосылкой к развитию манипулятивной кисти. Значит, у кошек и вообще у хищных, которые, в общем, давно были достаточно специализированными животными, вот, тем более, если это домашнее животное, которое живет в упрощенной среде, которого кормят, в общем, от которого требуют, ну, некоторой исполнительности. Ну, вот, конечно, от кошек этого до сих пор в полной мере не добились. Вот, ждать, что у кошки разовьется хватательная кисть, зачем? Вот, другое дело, что исследование, например, есть там бесхвостые породы кошек, это есть. Есть бесшерстные породы кошек, это есть. То есть мы можем увидеть некоторые, в том числе, ну, можно сказать, макроэволюционные изменения, которые возникли за относительно быстрое время. Другое дело, что здесь, да, я еще забыл сказать, вы еще не забывайте, что эволюция кошек происходит в условиях селекции. То есть в условиях отбора человеком. Человек – это не естественный отбор, который происходит в природе в ответ на запрос среды. А это отбор, производящийся человеком. То есть человек отбирал и продолжает отбирать кошек, но иногда просто ради развлечения, а когда-то ради каких-то простых функций, там, чтобы они хорошо мышей ловили. Вот. Так что современные породы кошек – это вообще результат направленной селекции, иногда в ущерб их, в общем, жизнеспособности. Потому что некоторые кошки, как вы знаете, там, сами родить нормально не могут. Вот. Поэтому, конечно, домашние животные рассматривать как пример значит, такого эволюционного объекта, который обретет разум, и как это будет интересно эволюционировать, это, в общем, очень странный такой. Хотя написать какую-то фантастику про то, что через миллион лет люди вымрут, а кошки станут разумными, ну почему нет? Может быть, какие-то предпосылки есть. Хотя они очень специализированные. То есть высокий интеллект, предпосылка для него должна быть, ну, например, всеядность. То есть должно быть сложное поведение. А кошка, она вот, ну вот, ловит мышей там или каких-то движущихся животных. Ну и все. Так. А почему неандертальцы вымерли? Ваша версия. Но я не являюсь таким светилом науки, чтобы выдвигать мои версии. Просто я хочу сказать, что неандертальцы вымерли – это факт. Еще один факт. Ну вот, я сейчас употреблю такое слово. Вероятно. Они вымерли не совсем, потому что в нас с вами чуть-чуть, там, примерно 2,5 неандертальской ДНК есть. То есть, какое-то... Да, 2,5% неандертальской ДНК они нам передали. А почему неандертальцы глобально исчезли? Ну, есть разные гипотезы, но, судя по всему, вот интересно просто, что неандертальцы исчезли после того, как в Евразию пришли Homo sapiens из Африки. Из этого можно сделать вывод, что, наверное, как-то один вид вытеснил другой. Как это происходило, мы на самом деле не знаем. Очень хочется пофантазировать, что кроманьонцы истребляли неандертальцев, такой геноцид им устроили. И даже, допустим, во французском фильме последний неандерталец, можно увидеть это, этот сюжет. Вот. На самом деле таких доказательств, фактов таких нет. Вот. Поэтому они могли просто постепенно вымереть, потому что более успешные, более многочисленные охотники, кроманьонцы вытесняли постепенно из лучших мест обитания неандертальцев, перехватывали у них лучшую дичь, и постепенно вот неандертальцы вымерли. Хотя некоторые как-то, может быть, и влились в это кроманьонское сообщество. О чем нам говорит генетика? Поясните, в чем отличие теории эволюции Дарвина от современной. Слышал, что современная теория эволюции от Дарвина ушла далеко. Но на самом деле да, но это то же самое, как брать, допустим, классическую механику Ньютона и сравнивать вот с современной физикой. Но это точно так же. Во времена Дарвина, как тут уже кто-то справедливо упомянул, еще не было генетики. Поэтому Дарвин только предполагал, что как-то наследуются признаки. Как-то вот эта наследственность осуществляется. Но как, он не знал. Он мог только строить догадки. Во времена Дарвина еще было очень мало палеонтологических находок. То есть, например, при жизни Дарвина только успели найти неандертальца, но еще даже его так не оценили. Вот, поэтому со времен Дарвина прошло более полутора века, ну, со времен написания, так сказать, происхождения видов, основной его работы. Поэтому теория эволюции ушла очень далеко, потому что она сейчас гораздо более подробная, гораздо более доказательная, обоснованная. Вот, она включает в себе огромное количество генетических исследований, их результатов, огромное количество палеонтологических данных, биохимических и прочее. Вот. Но в основе, тем не менее, вот такого вот мейнстрима современной эволюционной биологии все равно лежит дарвинизм. То есть это случайные изменения, изменчивость, и естественный отбор. То есть это осталось, в общем, тем... Ну и, кстати говоря, Дарвин очень многие вещи действительно предсказал достаточно точно. Например, вот он предполагал, что человек возник в Африке. Ну и да, современная палеантропология это подтверждает. Еще раз, если вы слушали мое выступление, это было далеко не сразу принято. Понадобилось там 100 лет вообще с лишним, чтобы эта концепция стала основной. Эволюции женских родов не будет... Раньше те, кто не приспособлен к родам, умирал, а сейчас всех спасают. Но это, в общем, не только к женским родам, наверное, относится, а к любым болезням, то есть болезни всевозможные, в том числе травматизм и прочее. Все вообще такие неблагоприятные факторы среды – это то, что, с чем работает естественный отбор. И да, поскольку сейчас медицина существенно уменьшила смертность, то у этого есть положительная сторона, что люди живут лучше, люди живут дольше, они выживают и доживают до старости. Вот. Ну, есть отрицательная сторона, которая заключается в том, что, ну, как кто-то может сказать, это в целом ухудшает качество человеческого рода. Вот. С другой стороны, этот вопрос спорный, потому что какие качества того или иного человека нам могут понадобиться? Может быть, родился человек какой-то, ну, не знаю, там, сильными какими-то изъянами биологическими. Ну, вот посмотрите на Хокинга. Ну, выжил бы он в каменном веке. А какой это мозг? И чем этот человек будет нам полезен? Мы не знаем. Вот. С другой стороны, сейчас развивается генная инженерия. Сейчас развиваются всевозможные медицинские там супертехнологии. И, возможно, в будущем люди смогут... Наверное, они уже это сейчас начинают делать и будут делать все активнее. Они могут вмешиваться в свою генетику, корректировать ее, и, может быть, какие-то вот эти изъяны, накапливающиеся вот этот генетический груз, благодаря тому, который накапливается, потому что естественный отбор работает слабее, они смогут эти изъяны как-то корректировать. И, может быть, даже улучшать нашу генетику, хотя тут сложно избегать каких-то спекуляций, что в 20 веке были истории, вам известные. Но я еще хочу сказать, что очень большая часть человечества на самом деле живет в условиях таких, каких они жили тысячи лет назад. Это мы с вами все-таки живем в относительно цивилизованном обществе. У нас есть какая-никакая медицина, нормальное питание и прочее. А там, не знаю, там сколько миллиарды там, людей, миллиард и больше людей в Африке, в Азии живут в условиях, в которых вы, друзья, жить... Ну, вам не понравится это. Вот. И там они продолжают умирать при родах, как и умирали. Вот. То есть там, естественно, отбор еще работает. А потом они едут в Европу, в Америку. Свежая волна, свежие гены, все дела. Так. Есть ли примерная модель человека через каких-нибудь 100-200 тысяч лет? Ну, такие модели были, там, и через 100 тысяч лет, и через миллион лет. Другое дело, что проверить-то это невозможно. Поэтому, в общем, серьезные ученые относятся к таким прогнозам очень скептически, стараются сами их не делать. Ну, или в виде шутки они это делают. Ну, или в виде какого-то такого, когда человек говорит, ну, давайте пофантазируем. И дальше он просто с себя снимает всякую ответственность. Потому что, например, по интернету гуляет такая картинка, такого человека будущего, скелет такой с огромным мозгом, с трехпалыми конечностями, без зубов, Homo sapientissimus. Эту картинку ее нарисовал палеонтолог советский Быстров еще в середине 20 века, но он нарисовал ее в шутку. Вот, но это, как правило, никто не пишет. Вот, поэтому можно прогнозировать, но я хочу сказать, что человек сейчас настолько быстро меняется и меняет окружающую среду, что эволюция, которая будет идти дальше, она будет идти совсем не по тем законам, по которым она шла раньше. Человек очень быстро начнет изменять себя, уже себя меняет, начиная от того, человек начал себя менять еще в древности, когда он начал себе зубы, например, вставлять, когда появились какие-то другие, там, у древних египтян уже были протезы. Вот, сейчас вообще много всяких интересных вещей нам дает современная медицина и наука. Вот, а когда человек начнет себя сам совершенствовать, ну, вот он может превратиться рано или поздно во что угодно. Но это, еще раз, мы фантазировать не будем. Так. Кто все-таки строил пирамиды? Ну, кто? Древние египтяне строили, а кто же еще? Ну, не рептилоиды, про которых тут пишут. Это делали древние египтяне. То есть, ну, как бы, значит, очень хочется фантазировать про различные могучие цивилизации древности, которые исчезли и после себя оставили руины там в виде, например, египетских пирамид. Но, в общем, все, что мы знаем про египтян, и, кстати, про это будет доклад на нашем форуме, будет выступать египтолог 11 февраля, который будет рассказывать, как раз, что нам известно про строителей пирамид, какие сохранились документы, они сохранились какие погребения строителей пирамид, какие у нас есть факты, которые, в общем, нас убеждают в том, что пирамиды были построены именно тогда, когда существовали, вот, ну, в данном случае, если мы говорим про пирамиды великие, там, в эпоху Древнего Царства они были построены именно теми людьми, в принципе, потомки, которые сейчас живут на территории Египта. Правда, они уже там эту культуру давно растеряли, но биологически это прямые потомки их в основном. Там какой-то мне вопрос был, понравился про неандертальцев, что кто там верит в неандертальцев, это полный бред. Ну вот верить не нужно, значит, верить в неандертальцев не нужно. Дорогой читатель, дорогой скептик, к настоящему моменту найдены останки примерно 600 неандертальцев. Первого неандертальца нашли еще в середине, на самом деле даже еще раньше, там в первой трети 19 века, другое дело, что их не сразу опознали, что это другой вид человека. Потом с конца 19 века их стали находить много. К настоящему моменту неандерталец – это лучше всего изученный ископаемый вид человека, которого, еще раз, описаны 600 особей, найденных там на территории Европы, Передней Азии, Ближнего Востока. Изучена их культура, изучено их жилище, их символическое поведение. Уже ряд лет изучают их ДНК. Вот, поэтому вот вы спрашиваете, кто верит в неандертальцах, а 2,5% неандертальцев в вас сидит, дорогой мой читатель, если вы не африканец. Вот, поэтому вот не нужно верить в это. Нужно просто с фактами ознакомиться. Так, ну, не хочу я про пирамиды. Они меня, честно говоря, настолько утомили меня. Пирамиды египетские. Друзья, вот послушайте доклад Максима Лебедева. Это египтолог. Причем кто-нибудь сейчас скажет, о, очередной диванный ученый. Это один из российских египтологов, который сейчас копает в Египте. Нет, сейчас они, по-моему, даже в Судан поехали. Ну, в общем, это российская археологическая экспедиция, которая находится в том числе в районе Гизы и проводит раскопки реальных древнеегипетских гробниц. гробницы. И уже много-много лет они этим занимаются. Вот. Наверное, человек в этом что-то понимает. Вот, и он расскажет про это. Спросите его, он знает об этом гораздо лучше нас. А мы просто проводили эксперименты, которые вы можете найти на YouTube, если вы их еще не смотрели, где мы реконструировали, но это не я придумал эти эксперименты, Николай Васютин и другие такие экспериментаторы, которые реконструировали эти древние технологии, которые показывали, как с помощью примитивных орудий, доступных древним египтянам, медных орудий, каменных орудий, можно решать вот эти технические задачи, которые они решали. То есть орудия у них были примитивные, но у них был очень крутой менеджмент. Так. Ну, про высший разум, тут видов было несколько. Это было сотворено высшим разумом. На случай катаклизма все эти виды находятся в состоянии, о боже, в пещерах, куда никто не пройдет. Ну, дорогие друзья, если туда никто не пройдет, как же кто-то может об этом знать? Подумайте сами об этом. О, и похоже, наши исламские братья тоже появились в комментариях, но без них не обходится ни одно наше видео. Я с уважением отношусь к разным религиям, но, друзья, прежде чем писать про то, что вас сотворил, вы произошли от обезьяны, а меня сотворил Бог, ну, хотя бы чуть-чуть почитайте на эту тему. Просто поинтересуйтесь. Хотя бы научитесь задавать вопросы. Вот, а не проповедовать. Потому что, ну, для того, чтобы что-то утверждать, нужны знания. Для начала научитесь хотя бы писать без ошибок. Так, давайте вопросы вообще. Как попасть на ваш форум 11 февраля? Ну вот, сходите по ссылке, которая будет под видео, там будет форма регистрационная. Вот так попасть. Если успеете, лучше это делать сейчас, потому что у нас там 700 мест, как правило, у нас на форумы билеты заканчиваются где-то за 2 недели до форума стабильно они заканчиваются. Так, давайте еще вопросы. Там уже кто-то с кем-то спорит. Я, значит, тут еще хочу сказать про что. Вот как бы можно часто услышать, что человек произошел не от обезьяны, а у человека и обезьяны был общий предок. Так вот, я вам хочу сказать, что этот общий предок, он действительно был, только он тоже был обезьяной. То есть наш общий предок с современными шимпанзе, он тоже был обезьяной, вот, а не кем-то другим. Вот, поэтому человек произошел от обезьяны, никуда от этого не деться. Но, строго говоря, систематический человек, он и есть обезьяна, вот, по всем признакам.
1: Взялась первая ДНК.
0: Так, давайте еще вопросы. Есть ли что-то интересное в океане в плане эволюции? Ну, а чем океан? В океане океаны изучены хуже, чем, значит, суша. Значит, очень интересная эволюция китообразных, например. Это тоже такой яркий пример хорошо изученного эволюционного процесса, потому что мы сейчас знаем, что у современных китов были сухопутные предки. И вот эта эволюционная линия от древних там этих пакицетусов, от древних таких еще полуводных животных, которые постепенно, так сказать, все дальше отходили, грубо говоря, от берега, эта линия хорошо изучена в виде ископаемых. И мы сейчас хорошо знаем, что у китов общие предки с современными парнокопытными. Но там еще есть тоже, наверное, что изучать. Вот. А вообще... Так, не знаю, я уже... Давайте вопросы. А, вы уже рассказывали о методах датировок ископаемых окаменелостей. Если нет, то поведайте. Значит, методы датирования – это еще одна такая красная тряпка для таких антиэволюционистов, креационистов и прочих. Ну, потому что не нравится, когда, допустим, находят скелет какого-то человека и говорят, что ему 1,5 миллиона лет. Ну, это как-то вот не стыкуется с представлением о том, что всей нашей Вселенной 6 тысяч лет. Вот. Но методы датирования, они развиваются вообще с середины 20 века. Обычно вспоминают при этом радиоуглеродный анализ. Ну, в общем, радиоуглеродный анализ, он палеонтологами используется далеко не всегда, потому что у радиоуглеродного анализа очень ограничен интервал действия. Он действует только до 50 тысяч лет назад. А дальше вот просто его предел идет, и дальше используются уже другие методы, которых очень много. Калий-аргоновый метод его модификации, уран-ториевый метод его модификации, метод термолюминесценции метод, оптический метод, метод электрон-спин-резонанса. Короче говоря, разработаны десятки методов, которые основаны, в общем, на физике, которые развиваются десятилетия, и вот если не вдаваться в подробности их использования, у каждого из них свой диапазон, интервал, у каждого из них свои ограничения, то есть, например, радиоуглеродным методом хорошо датировать органику, то есть кости, угли, древесину, если она остается. Калий-аргоновым методом хорошо датировать вулканические отложения, например, там, если есть слой пепла. Вот это прекрасный материал для калий-аргонового метода. И очень здорово, если у нас в местности извергался вулкан, и такой слой пепла идет, потом лежат какие-то косточки, а потом еще один слой пепла. Опять через какое-то время извергался этот вулкан. Так вот, если у нас два слоя пепла, мы можем их датировать. А если кости находятся между ними, то, вероятно, они отложились после вот этого извержения и до вот этого извержения. И мы можем определить некий временной интервал, что очень круто. Вот, есть и другие методы датирования. Например, упомянутым мной, например, оптическим методом или метод оптически стимулируемой люминесценции хорошо датировать кварцевый песок. Вот, каждый из этих методов имеет свои тонкости. Вот, и физики изучают эти направления, совершенствуют их десятки лет. Вот, и когда начинают рассказывать про какие-то ограничения метода, что он там не работает, сам не работает, обычно те, кто эти методы создали, они это и понимали еще при создании этого метода и выработали способы, как бороться. Например, как очищать образцы, как избежать загрязнений, как избежать утечки радиоуглерода, например, если мы говорим про датирование радиоуглеродным анализом. И, как правило, нормальное датирование производится несколькими методами. То есть, если мы датировали некий образец радиоуглеродом, если мы параллельно слой, в котором он находится, датировали термолюминесцентным методом, и два разных метода дали сходную цифру, гораздо больше вероятность, что мы получили верный результат. Потому что, когда два разных метода ошиблись, но ошиблись одинаково, но это примерно то же самое, как вы сравниваете показания на часах у двух прохожих, случайных, у них время совпадает, и у них у обоих неправильно часы идут. Бывает такое? Ну, теоретически это можно представить, но это очень маловероятно. Поэтому, как правило, датировки надежные получаются на серии образцов, на серии тестов, которые делаются в разных лабораториях разными методами. Вот так. Да, открыт новый вид человека всего лишь по одной фаланге. Что вы на это скажете? Но это на самом деле первый случай в истории, на самом деле, первый случай в истории палеантропологии, вообще и палеонтологии, когда вид был описан, он открыт не по фаланге, а он открыт по ДНК из этой фаланги. И, кстати говоря, этот вид еще строго не описан. То есть вот как раз в данном случае палеантропологи намеренно используют расплывчатое название «денисовец». То есть не какой-нибудь там «Homo denisovan», которое, конечно, в популярной литературе появляется, а «денисовец», потому что они говорят, на самом деле, что это за вид, мы не знаем. Просто у нас есть его ДНК. Просто так получилось, что в этой пещере очень хорошо сохранился генетический материал. Уникально хорошо. Поэтому есть полный геном этого древнего человека, его можно сравнить с другими геномами. И точно так же, как сейчас производится криминалистическая экспертиза, извините, вы говорите, по фаланге описан человек, сейчас по слюне, по капельке крови суд приговор выносит. И вас не удивляет это? Точно так же и здесь как раз вот круто, что наука настолько развелась, что палеогенетика позволяет нам по крошечному фрагменту описать некий неизвестный организм. И, кстати говоря, сейчас это делают не только по фаланги. А сейчас появились методы использования генетического материала, который сохранился просто в земле, в самом геологическом слое. Например, там сотню тысяч лет назад в этой пещере, извините, помочился неандерталец. И до сих пор земля хранит его ДНК. И современная палеогенетика уже работает и с этим материалом. И это очень круто. Друзья, наверное, последний вопрос. ДНК неизменима. Ну, извините, дорогой мой, ДНК неизменима. Вы знаете, что у вас самого примерно 100 мутаций в вашей ДНК, которых не было у ваших мамы и папы. Это научный факт. Сходите в лабораторию, сделайте генетический тест, сравните и убедитесь. Значит, ну и, дорогие друзья, Существует ли снежный человек? Давайте это будет последним вопросом. Я как раз потому, что только что исследовал, читал свежее исследование на тему генетики снежного человека. Вот, кстати говоря, здесь не фаланга мизинца, но волосы. Потому что криптозоологи, которые все пытаются в течение многих десятилетий найти снежного человека, они собирали образцы волос этого предполагаемого снежного человека. И вот несколько лет назад провели исследование, вот этих генетическое исследование этих волос, и выяснили, что эти волосы вообще относятся к коровам, к обычным людям, к собакам, к волкам, к медведям. Но только не к каким-то непонятным гоминидам. И вот сейчас специально исследовали еще раз эти образцы и выяснили, что серия образцов волос снежного человека с Тибета на самом деле принадлежат бурым медведям. И там, кстати, благодаря этому удалось прояснить некие тонкости эволюции бурого медведя, потому что, как представьте себе, на Тибете есть два подвида бурого медведя, и их эволюция изучена плохо. И сейчас вот как раз благодаря этим чудесным образцам криптозоологов, немножко прояснили эволюцию бурого медведя, кто там с кем в каком родстве. Так что криптозоологи помогли ученым, но пока что снежного человека не нашли, увы. Ждем, когда найдут. Дорогие друзья, спасибо вам! Спасибо за ваши вежливые и корректные комментарии, за ваши вдумчивые вопросы. Я вас всех очень люблю и приглашаю на форум «Ученые против мифов» вместе с моим другом Снежным Человеком. Приглашаю вас 11 февраля в Петербург на форум «Ученые против мифов». Спасибо. С вами был Александр Соколов.

0: Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Новую вспышку коронавируса фиксируют в России. За неделю число инфицированных выросло на 30% и достигло 7777 случаев. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Рост числа заболевших фиксируют уже четвертую неделю подряд. Рынок стоматологических услуг в России за год вырос на 20%. Он увеличился в денежном выражении до 263 миллиардов рублей в первой половине 2024-го. При этом средний чек стал больше лишь на 11%. Эксперты пояснили, что с начала года пациенты стали чаще посещать частные клиники, чему способствует рост реально располагаемых доходов населения. При этом люди старшего возраста тратятся на протезирование, а молодежь – на чистку и профилактику зубов. Выбор делается в основном в пользу менее дорогих технологий. Число оказанных услуг, по словам аналитиков, растет и благодаря популярности эстетических процедур, исправлению прикуса, установке виниров и коронок. Илон Маск рассказал о том, что уже второй человек получил имплант от его компании Neuralink. По словам бизнесмена, процедура прошла успешно. В мозг пациента вместили 400 электродов. Первым человеком с имплантом от Neuralink оказался 29-летний мужчина, который полностью был парализован после несчастного случая. Теперь он может управлять компьютером силой мысли. В России резко вырос спрос на телемедицинские консультации. Это сообщили в Минздраве. Там уточнили, что в прошлом году специалисты подведомственных клиник провели более 8 миллионов дистанционных приемов, в том числе врачебные консилиумы. А с 2019 года, по данным ведомства, объем таких услуг в России увеличился в 11 раз. На дистанционный осмотр чаще всего записываются терапевту, педиатру, гинекологу, психологу и дерматологу. А в первой половине этого года вырос спрос еще и на врачей ЛФК и стоматологов.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Мы сегодня поговорим о тропическом заболевании, которое появилось в России. Это лихорадка западного Нила. В последние недели в новостях периодически видишь информацию о том, что лихорадка фиксируется в ряде регионов, уже и в Крыму, и в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Краснодарском крае, Татарстане. Почему болезни, характерные для очень южных стран, стали появляться у нас? Чем опасна лихорадка западного Нила? Обо всем этом и не только. Мы будем говорить сегодня с врачом, иммунологом, доктором медицинских наук, специалистом по особо опасным инфекциям Владиславом Евгеньевичем Жемчуговым. Что такое вообще лихорадка западного Нила? Вот просто для справки, да, откуда она родом изначально? Вообще, насколько часто это заболевание выходит за пределы своего привычного региона?
2: Вирус лихорадки западного Нила был идентифицирован в этом регионе, в дельте Нила и в Северной Африке. Это природно-очаговое заболевание. У него есть носители, есть переносчики. Носители, те животные и птицы, подчеркну, которые в себе отнесут вирус, не погибая, переносчиками это являются комары. Комары-переносчики, так называемые кусаки или аэдес. Ну и другие комары, которые тоже вот вдруг научились, значит, себе этот вирус переносить. Впервые очень сильно заговорили про нее, когда вдруг обнаружилась в Северной Америке лихорадка западного Нила. Были погибшие от энцефалита, который вирус вызывает. А потом, значит, выяснили эпидемиологи, что лихорадку, вернее, комаров перенесли в трюмах кораблей, которые вот плывут через Атлантику и в Северной Африке, вот в Америку. Это было вот такое значимое событие в мире микробиологии, вирусологии и эпидемиологии. За несколько десятилетий этот вирус есть при Средиземноморье, в Греции, Турции, Италия, Испания и так далее. Потом оказалось при Черноморье, это Крым, при Азове, это Северный Кавказ, Ставрополь. То есть она идет на север. ЛНР вместе с переносчиками и носителями. Это вороны, голуби и другие птицы, которых кусают комары, передают дальше, и все это продвигается на север. Вот в этом году заболели люди. Хочу подчеркнуть, что люди болеют тяжело, процентов 20 зараженных. Всего-навсего остальные болеют в легкой форме, такой, как говорят, катар, воспаление, ну, простуда, можно сказать. А дальше надо умножить эту цифру на 10, а то и на 20, и мы поймем количество людей, которые несут себе вирус, а животных еще больше. Соответственно, комары могут кусать, передавать дальше. Хочу сказать, что в наших условиях переносчиками оказались клещи всех видов, которые тоже несут себе вирус. Сейчас проявился интерес в том, что необычный регион, это, значит, Татария, там Рязанская область, где никогда там не слышали, вдруг оказалось.
1: А вот с чем это связано? Можно говорить о потеплении климата, например, как причину?
2: Да, и с потеплением климата, сезон размножения комаров, жаркое лето, комаров много, и вирус постепенно продвигается. Это нормальная эволюция для вирусов. Просто надо включить этот вирус в перечень актуальных для врачей, обучить, объяснить клинику и, в конце концов, актуально делать вакцину. Хотя я не слышал, чтобы была вакцина. Вакцины нет, специфического лечения нет.
1: А вот скажите, Владислав Евгеньевич, а какой-то иммунитет у переболевших вырабатывается или формируются какие-то антитела, если ты переболел этой лихорадкой?
2: Вы знаете, я не видел таких статей. У переболевших, ну, конечно, есть иммунитет определенный. И повторно вряд ли кто-то болеет. Но все равно даже первичное заболевание, оно тяжелое. И вакцины абсолютно сейчас нужны, потому что если есть это у животных, то, соответственно, формируются новые природные очаги. Понимаете, очень важно, например, даже вот те люди, которые получили вирус и начинают заболевать, чтобы у них не было тяжелых осложнений и смертельного исхода. А это реально даже без вакцины. Ну, например, все вирусные, там, денги, даже эбола, грипп, коронавирус, если начинать лечение экстренное, неспецифическое, противовоспалительное с самых первых часов, то не будет осложнений и не будет тяжелых последствий, и включая, значит, летальные исходы. То есть первая помощь при любом вирусной инфекции, они все похожи в первые 3 дня. Надо не допускать повышения температуры. А дальше нужно срочно сделать тест на то, какой вирус, и уже в зависимости от диагноза проводить лечение, например, сыворотки, физические препараты антивирусные.
1: То есть, получается, лихорадка западного Нила, она, по сути, проявляется так же, как ОРЗ и ОРВИ. В этом ее опасность. Или есть какие-то все равно специфические симптомы?
2: Ну, специфические вот симптомы, они начинают появляться позже. Понимаете, кори поражает мозг, вирус западного Нила тоже повреждает мозг. Все одинаково первые 3 дня. Главная боль – повреждение сосудов. А дальше кори проявляет сыпью, и уже это можно поставить в кори, да? А лихорадка западного Нила не проявляется вот сыпью. Она также дальше вот начинает тяжелеть, и человек болеет, ну, с повреждением мозга. Но вот это вот лечение, оно не специфическое, оно одинаковое. Анальгин, аспирин, да, простейшие вещи. Ну, единственное, деткам там нельзя аспирин до 12 лет. Но есть другие препараты, как тьма. Да не все, уменьшая температуру, это показатель того, что уменьшается воспаление. Поэтому вот это вот надо сразу применять, не стесняясь.
1: А вот основные методы диагностики для врачей, это какой-то тест, да, анализ крови?
2: Конечно, анализ крови. Ну, конечно. То есть сейчас врач должен, приходя к пациенту и видя вот такую клинику, высокая температура, главная боль и все прочее, должен взять кровь, уже иметь тест, который должны сейчас в первые сутки дать диагноз, что у человека.
1: Владислав Евгеньевич, но в то же время большой процент бессимптомного, да, течения лихорадки западного Нила, можно ли, получается, переболеть и не заметить?
2: Можно переболеть и не заметить на ногах, да, в то же время, как коронавирусом тем же, на гриппом, там люди переносят на ногах, 2-3 дня температуры, легко перенесены, но они имеют в себе, если их там комары покусали, то комары эти распространяют вирус дальше. Какие-то люди могут заболеть тяжело.
1: Ну, от человека к человеку не распространяется, верно?
2: Напрямую нет. Угу. Напрямую нет, только через переносчиков насекомых.
1: И где больше шансов подхватить эту болезнь? И кто в большей зоне риска? Получается, это где-то регионы, близкие к воде.
2: Ну, смотрите, в данный момент я нахожусь в одном из волжских городов, значит, замечательных, в городе Саратове. И, значит, соответственно, здесь Волга, плавни, острова, камыши и, к сожалению, комары. И эти комары могут нести на себе чего угодно, в том числе и вирус лихорадки западного Нила. Поэтому я бы хотел призвать отели и все турбазы обзавестись, а Роспотребнадзор потребует это, значит, обзавестись теми средствами защиты от комаров, по крайней мере, чтобы в номерах были вот эти вот фумигаторы. Это людей предупредить о том, чтобы пользовались, значит, репеллентами. Волгоград, Саратов, а дальше, значит, у нас кто там, вот Ульяновск, Казань и все волжские города могут вполне стать очагами в том числе и характер западного мира. Поэтому надо предпринять меры защиты, по крайней мере, вот общественных территорий, ну, таких как гостиницы, отели, турбазы, ну, во всех регионах, где может быть он выявлен.
1: Ну, то есть основные меры предосторожности, просто еще раз подчеркнем, да, для слушателей, особенно в тех регионах, где выявляется лихорадка, это спреи, да, вот от насекомых, репелленты, сетки на окнах, какие-то вот эти фумигаторы.
2: Ну, да, это борьба с комарами. Угу. То же самое мы можем и передать тем, кто едет куда-то в тропики отдыхать, потому что там гораздо более страшные это могут быть заболевания, лихорадка денге, желтая лихорадка, от которой, кстати, вакцина есть отечественная.
1: Последний вопрос, Владислав Евгеньевич, вы уже сказали о некоторых осложнениях и об опасности лихорадки именно для маленьких детей, да, и таких последствиях возможных, как энцефалит. А какие еще могут быть осложнения, и кто в большей зоне риска, для кого опасно заболеть лихорадкой западного Нила?
2: В зоне опасности все люди, ну, просто маленькие дети. В зоне опасности все люди, ну, просто маленькие дети, действительно, они наиболее безопасны.

0: Вероника Борисенко.
1: Были опять звонки от прессы. И среди прочих вопросов, а еще когда-нибудь такое тело на землю упадет? Я устало отвечаю «да». Ну и этого, оказывается, достаточно. Но действительно, давайте вернемся к Челябинскому метеориту. Юбилейный год, 10 лет он уже на Земле. И у меня с этим метеоритом связано такое занятное совпадение. Ранним утром 15 февраля 2013 года я выехал в Нижний Новгород, чтобы читать там лекцию про метеориты. И у меня был такой анонс. Замечательный. Вот я утром сел в поезд, и вдруг в какой-то момент у меня начинает разрываться телефон, плохая связь, я слышу только, что что-то произошло в Челябинске, ничего не могу сам выяснить, но потом я уже доехал до Нижнего Новгорода, и весь день, вместо того, чтобы продолжать еще как-то готовить лекцию, я давал интервью. И меня удивило то, что среди разнообразных вопросов, вполне ожидаемых, насколько это частое явление, насколько оно опасно, попадались вопросы о том, насколько опасны метеориты при тесном контакте. Опасны не в том смысле, что это вот тяжелое тело, которое падает на нас сверху, а задавали вопросы, радиоактивны ли метеориты, возможно ли, что при соприкосновении с метеоритом появляются химические ожоги, возможно ли, что метеориты выделяют какой-то ядовитый газ. И оказалось, что представления о метеоритах, в общем, далеко не совершенны. Ну и вот сегодня будет тоже такое небольшое разоблачение нескольких мифов. Также был проведен опрос, из этого опроса были выбраны наиболее популярные заблуждения о метеоритах. И оказалось, что одно из самых популярных – это заблуждение терминологическое, которое было сформулировано вот таким образом. Метеор – это маленький метеорит. Но чтобы немножечко разобраться в этом заблуждении, которое, видите, даже и в песенное творчество проникло, я немножечко коснусь истории этого вопроса. То, что камни падают с неба, в общем-то, люди замечали с давних пор, потому что это событие достаточно зрелищное и достаточно необычное, происходящее довольно-таки редко. Поэтому на такие события люди обращали внимание. И самый древний метеорит, который сейчас хранится на Земле, из тех падений, которых наблюдалось, это метеорит Нагата, упавший в Японии 19 мая 861 года. И его необычность была отмечена, и он с тех пор хранится в святилище, как некий необычный предмет. В Европе первое падение метеорита, который сохранился с тех пор, это метеорит Энзисхайм, упавший 7 ноября 1492 года. Да, метеориты называются, как правило, либо по ближайшему населенному пункту, либо по ближайшему почтовому отделению. Но до 17 века, в общем-то, это все были какие-то сказки, какие-то легенды, наряду со многими другими. Но по мере развития средств коммуникации, по мере развития средств массовой информации, стало ясно, что речь идет о каком-то реальном явлении, и появилась необходимость для этого явления подобрать какое-то подходящее объяснение. Выдвигались предположения, что это как-то связано с вулканической активностью, что вулканы выбрасывают вещество, оно улетает на большие расстояния и падает. Высказывались предположения, что это может быть явление, родственное граду. Вода, поднимаясь с земли, может увлекать за собой и какие-то твердые частицы, они там наверху уже слипаются в более крупные агрегаты и на нас падают. Не все верили в версию падения. Выдвигались предположения, что то, что мы называем метеоритом, это на самом деле последствия грозы. Дело в том, что падение метеорита довольно часто сопровождается явлениями, похожими на грозу, и у них даже было такое название «Доннерштайн» – «Громовый камень». Так вот, предполагалось, что это просто молния ударяет в землю, и в том месте, где она ударила в почву или в камень, образуются какие-то необычные вещи. Но развивались представления об атмосферном электричестве, развивались представления о строении атмосферы, и стало ясно, что, в общем, это все не проходит. В 1768 году произошло очень хорошо документированное падение метеорита во Франции, в Люссе, и Парижская академия наук решила снарядить туда экспедицию, чтобы проверить

0: реальности этого события. Ну и вот здесь возникла эта фраза, приписываемая парижским ученым, в комиссии в этой участвовал химик Лавуазье, что комиссия приняла заключение, камни с неба падать не могут, и это с тех пор осталось как такое свидетельство косности официальной науки, что вот все видели, но наука от этого нового знания отказалась. На самом деле все это было не совсем так. Комиссия Парижской академии наук отвергла атмосферное представление о метеоритах. То есть именно то, что они падают с неба. Они не отвергали космическое происхождение метеоритов, эта версия не рассматривалась вообще. Но в это же самое время, в конце 18 века, начали появляться разные сведения, которые в конце концов все-таки вынудили признать реальность этого явления. В частности, благодаря развитию средств коммуникации появилась возможность сравнивать наблюдения метеоров и болидов, сделанные с разных точек земной поверхности, благодаря чему была возможность провести триангуляцию и определить, где находятся эти тела. И оказалось, что они пролетают на очень больших высотах, на высотах, измеряемых десятками километров, и там основной части земной атмосферы уже нет. То есть мы точно получили информацию о том, что на больших высотах, высоко над плотной частью земной атмосферы, что-то есть, что-то летает. Но считается, что как наука метеоритика зародилась все-таки благодаря несколько другому явлению, которое было описано в книге Эрнста Хладни, опубликованной в 1794 году. Книга эта была в значительной степени мотивирована вот этим вот метеоритом, который получил название «Палласово железо», или официальное его название «Красноярск» по близкому населенному пункту. Мы знаем теперь, что это железокаменный метеорит, но, правда, камня в нем осталось уже не очень много. Он был найден то ли в 1749, то ли в 1750 году неподалеку от Красноярска, ну, по сибирским меркам неподалеку, в 200 километрах. И он привлек к себе внимание ученого Палласа тем, что это был кусок железа, найденный в довольно необычном месте. До этого в Европе, конечно, тоже находили такие железные куски, но в Европе как-то в индустриально развитых местах можно было это списать на какое-то техногенное происхождение. Но представить себе, что где-то в сибирской тайге работает секретный металлургический завод, было достаточно сложно. И Хладни в своей работе сделал два очень важных предположения. Первое предположение состояло в том, что Палласово железо и другие подобные метеориты, и другие подобные находки – это пришельцы из космоса. А второе предположение, что явление метеоров и болидов – это как раз следствие вхождения таких тел в атмосферу. То есть он вот эти два наблюдательных факта свел в одно, и это было фактически начало уже более научных подходов к исследованию пришельцев из космоса. Поначалу вариантов было два. Предполагалось, что возможными источниками метеоритов могут быть кометы, но кометы несколько потеряли в своей значимости в течение XIX века. Стало ясно, что вот эти вот мощные головы, мощные хвосты – это по большей части очень разреженное вещество. В конце XIX века высказывались даже предположения, что вся комета – это пылевое облако, а не какой-то твердый объект. Второй вариант была Луна. Мы теперь знаем, что кратеры на Луне имеют ударное происхождение, но в то время, в XIX веке, да на самом деле до середины XX века, широко было распространено представление о том, что это вулканические кратеры, значит, извержение вулканов, как и в старые добрые времена, но не происходящие на Земле, а происходящие на Луне. Ну и, наконец, в 1801 году был открыт новый вид космических объектов. Это астероиды. Ко второй половине XIX века их было известно уже около сотни. И начали высказываться предположения о том, что основным источником падения камней на Землю являются именно астероиды, а не кометы и не извержение вулканов на Луне. И начиная с этого времени уже метеоритика оформилась в совершенно нормальную научную дисциплину со своей терминологией. Чтобы описать терминологию, я решил обратиться к официальному документу, который был принят, такое занятное совпадение, ровно 6 лет назад, 30 апреля 2017 года. Это документ, принятый Международным астрономическим союзом, то есть если хочется иметь какой-то официальный статус, то это он. Согласно этим определениям, метеор – это явление или совокупность явлений, которые сопровождают вхождение твердого тела в атмосферу Земли или в атмосферу любого другого тела, у которого эта атмосфера есть. То есть метеор – это не объект, это его наблюдательное проявление. Если метеор имеет яркость больше минус четвертой звездной величины, это примерно яркость Венеры, мы называем его болидом. Если яркость метеора превышает минус 17-ю звездную величину, это где-то уже между полной Луной и Солнцем, то мы называем его суперболидом. Родительские тела для метеоров и болидов и суперболидов называются метеороидами. Если они имеют размер от 30 микрон до 1 метра, частицы больших размеров, ну не частицы, уже объекты больших размеров называются астероидами, частицы меньших размеров называются межпланетной пылью. От чего берется такое разделение? Если размер частицы меньше 30 микрон, то она не порождает явление метеора, она просто очень эффективно тормозится в атмосфере, не нагреваясь до высокой температуры, и тихонечко, спокойненько на Землю оседает. Далее метровый верхний предел для метеороидов – это предположение, связанное с тем, что вот у нас то, что больше метра летает в межпланетном пространстве – это осколки астероидов, то, что меньше метра – это осколки кометных ядер. Широко распространено представление о том, что метеорит – это то, что упало на поверхность Земли, но вот определение Международного астрономического союза говорит, что это происходит несколько раньше. Превращение метеороида в метеорит происходит в тот момент, когда заканчивается фаза активного разрушения тела в атмосфере, когда оно тормозится до низкой скорости и начинает уже пассивно падать на Землю, вот в этот момент оно становится метеоритом. Несколько интересное нововведение – предлагается не считать метеоритами тела, которым не предшествовало явление метеора. То есть то, что падает на Землю, это метеорит, то, что падает на Луну, это неизвестно что. На Луне нет атмосферы, соответственно, там нет явления метеора. Это, в общем, не совсем понятное нововведение, да и прочая некоторая расплывчатость терминологии приводит к тому, что и в популярных источниках, и в профессиональной среде до сих пор вот такого четкого следования терминологии нет. Мы хорошо знаем словосочетание «тунгусский метеорит», хотя там на Землю вообще ничего не падало. Еще одно забавное совпадение. Аризонский метеоритный кратер называется «кратер-метеор». И тоже можно подумать, что это какая-то путаница с терминологией, но тут на самом деле все совершенно верно. Метеор – это название ближайшего почтового отделения. Почему оно так называлось – это отдельный разговор. Следующий миф, ну, миф, который, в общем, меня мотивировал, это опасность метеоритов для здоровья. Причем, еще раз подчеркну, это не опасность падения метеорита на голову. Это какая-то более расширенная опасность. И здесь нужно отметить, что наши предки, в принципе, к метеоритам относились благосклонно и считали их скорее полезными, чем вредными. И вот такая округлая форма метеорита Энзисхайм, которую он приобрел за 500 лет своего пребывания на Земле, связана с тем, что от него постоянно что-то отколупывали, отрезали, чтобы использовать либо в медицинских, либо в колдовских целях. Метеориты полезны тем, что, как уже сегодня говорилось, они принесли на Землю воду. Если бы 65 миллионов лет назад крупный метеорит не прилетел на Землю, мы бы сейчас выглядели примерно вот так, как показано в этом замечательном произведении из Вятского палеонтологического музея. Широко распространенное мнение почему-то о радиоактивности метеоритов. Ну вот раз оно прилетело из космоса, оно должно быть радиоактивным. В действительности все совсем по-другому. Вот на этой картинке показано относительное содержание урана и калия-40. Красные прямоугольники – это земные горные породы, синие прямоугольники – это некоторые метеориты. Ну вот видно, что содержание радиоактивных элементов в метеоритах скорее ниже, чем во многих земных горных породах, которые обладают способностью накапливать радиоактивные изотопы. Еще одна возможная радиоактивность – это радиоактивность наведенная. И тоже иногда пишут о том, что вот метеориты бомбардируются, будущие метеориты бомбардируются в космическом пространстве частицами высоких энергий, и возникают какие-то радиоактивные ядра на их поверхности. Но вот в этой табличке показано содержание некоторых радиоактивных изотопов в метеорите Глаттон, который упал в 1991 году и был исследован в лаборатории через неделю после падения. Ну и вот здесь видно, что содержание радиоактивных изотопов, точнее радиоактивность, связанная с этими изотопами, очень низкая. Это вот есть такая единица измерения радиоактивности, бекерелей на килограмм. Вот у бананов она 130 бекерелей на килограмм. Существует, оказывается, даже такое понятие для измерения радиоактивности – банановый эквивалент. Так что если вы опасаетесь радиоактивных метеоритов, к бананам вам лучше вообще не приближаться. Это бананы богаты калием, и вместе с калием они богаты также калием-40. Так было не всегда. И мы знаем теперь, в том числе и по исследованиям метеоритов, что на первых этапах существования Солнечной системы радиоактивность метеоритов, вещества Солнечной системы была существенно более высокой. Почему-то вещество наше было обогащено алюминием-26, железом-60. Это привело к тому, что тела размером даже, может быть, несколько десятков километров дифференцировались. Распад радиоактивных изотопов приводил к их разогреву, и они разделялись на железное ядро и силикатную мантию. Потом они сталкивались друг с другом, дробились, и мы сейчас осколки этих дифференцированных астероидов тоже находим. Наиболее примитивный вид метеоритов, которые не проходили через эту процедуру, это недифференцированные метеориты, называемые еще хондриты, в честь вот таких вот округлых зерен, которые в них присутствуют. Вот эти хондритовые метеориты по своему химическому составу очень близко напоминают Солнце. Когда только зарождалась метеоритика, в XIX веке было много попыток найти в метеоритах какие-нибудь необычные вещества, может быть, даже новые химические элементы. Но вот на этой картинке сравнивается химический состав хондритов с химическим составом Солнца. Совпадение просто трогательное, за несколькими исключениями. Это летучие элементы, газы, которых в метеоритах, естественно, меньше. То есть химический состав метеоритов не просто обычный, он эталонный. Известны также дифференцированные каменные метеориты, это остатки внешних оболочек дифференцированных астероидов, которые по свойствам похожи на базальты земные, и железные метеориты, происходящие из железных ядер дифференцированных астероидов. Ну и железокаменные, естественно, это некий промежуточный вариант, но тоже тут химический состав совершенно ничего необычного из себя не представляет. Высказывались также опасения, что вместе с метеоритами к нам может из космоса прилететь какая-то биологическая угроза, какие-то опасные микроорганизмы. Была пара сообщений о том, что ископаемые остатки в метеоритах найдены, но здесь, во-первых, не удалось авторам добиться полного понимания в научном сообществе. Во-вторых, даже в этом случае речь не идет ни в коем случае о живых микроорганизмах. Это то, что я такой замечательный термин обнаружил, совершенно легальный, некропанспермия. Миф номер три. Метеориты прилетают только из пояса астероидов. Ну, как я уже сказал, действительно, изначально астероиды считались основным источником метеоритов, но впоследствии оказалось, что не все так просто. Действительно, в тех случаях, когда мы имеем возможность хорошо измерить орбиту метеорита до падения, несколько случаев здесь показано, мы видим, что они прилетают из пространства между орбитами Марса и Юпитера, то есть действительно из пояса астероидов. К сожалению, привязка к конкретным объектам довольно затруднена, но при этом среди дифференцированных метеоритов присутствует определенное количество тел, для которых мы указать источник можем более точно. Одно из таких тел — это вестуиды. Вот на этой картинке показано сопоставление спектра метеорита Нового Ларедо со спектром астероида Веста. Существует целый клан метеоритов, который называется клан Хет, Гавардиты, Эвкриты и Диогениты, которые считаются происходящими из астероида Веста. У них очень хорошо совпадают спектральные свойства, а после того, как возле Весты полетал космический аппарат Дон, мы можем говорить и о совпадении химического состава. Веста испытала в некоем своем прошлом очень сильное столкновение, раздробилась, и вот эти обломки либо непосредственно летели на Землю и продолжают лететь, либо летят вторичные обломки после последующих столкновений. Доказательство тоже было получено при помощи космического аппарата Дон. Вот такая вот необычная форма астероида Веста — это кратер. Гигантский кратер, размер которого сопоставим с размером астероида, который, видимо, является реликтом того давнишнего столкновения. Есть еще несколько астероидов, к которым примерно удается привязать метеориты, перечисленные на этом слайде. Есть метеорит Кайдун, про который пишут, что он, возможно, прилетел со спутника Марса Фобос. Но на самом деле действительно гораздо более интересны метеориты, которые прилетают к нам с Марса. Оказалось, что среди дифференцированных метеоритов, каменных дифференцированных метеоритов, есть довольно большое количество тел, возрасты которых сильно меньше возраста Солнечной системы. И поскольку это вулканические горные породы, они должны происходить с тела, на котором вулканическая активность происходила во время, совпадающее с возрастом этого метеорита, а возрасты у них были существенно меньше возраста Солнечной системы, значит, нам надо в Солнечной системе искать тела, на которых вулканы извергались, примерно 150 миллионов лет назад. Выбор небогатый, в астероидах все закончилось очень давно, на Луне и на Меркурии все закончилось очень давно, с Венеры вылететь сложно, хотя вулканическая активность, возможно, там еще продолжается. Земные горные породы мы, наверное, распознали бы, и вот так методом исключения остался только Марс. Но потом был найден метеорит, внутри которого обнаружились такие стеклянные капельки, внутри которых законсервировался воздух того тела, с которого они прилетели, и оказалось, что химический состав этого воздуха очень хорошо совпадает с химическим составом атмосферы Марса, который был к тому времени уже измерен при помощи космических аппаратов «Викинг». Сейчас марсианское происхождение этих тел уже не вызывает никаких сомнений, хотя долгое время высказывалось такое возражение, как может так быть, что мы находим метеориты с Марса, но не находим метеориты с Луны. Если мы предполагаем, что с Марса эти метеориты выбиваются при столкновениях с крупными астероидами, то уж с Луны-то лететь гораздо ближе. Но теперь эта неясность тоже пропала, потому что теперь мы на Земле находим и лунные метеориты, причем в данном случае идентифицировать их существенно проще, потому что у нас есть образцы лунных горных пород, привезенные и американскими астронавтами, и доставленные советскими автоматическими станциями. Результат опроса показал, что существует еще вот такое представление, что после падения метеорита обязательно у нас остается кратер. Но тут, конечно, опять нужно разбираться с терминологией. Можно опять вспомнить Тунгусский метеорит, который мы считаем метеоритом, но при этом никакого внятного намека на кратер в месте его падения нет вообще. Естественно, когда у нас что-то все-таки долетает до поверхности Земли, падает на поверхность Земли, оно оставляет некую вмятину. И дальше вопрос, нужно эту вмятину называть кратером или нет. Вот здесь показана картина на картине художника вмятина от падения Сихотэ-Алиньского метеорита. Это уже более современная вмятина, это 1990 год, метеорит Стерлитамак. Ну, все-таки, наверное, вот такие вот вмятины кратерами называть не совсем правильно. И, как предлагал наш специалист по метеоритам. Кринов все-таки кратером нужно называть некое более сложное образование, которое вовлекало в себя столкновение с Землей с космической скоростью, ударные волны, очень существенные метаморфозы в земных горных породах. К счастью, такое происходит достаточно редко, потому что большая часть космических пришельцев тормозится земной атмосферой, и до поверхности Земли они долетают уже со скоростями порядка 100-150 метров в секунду. Этого недостаточно, чтобы породить на Земле настоящий вот такой вот красивый кратер, как, например, в Аризоне. Доказательством того, что метеориты, большая часть метеоритов падает на поверхность Земли вертикально, служат вот такие вот снежные морковки, которые в изобилии обнаруживались в месте выпадения фрагментов Челябинского метеорита. Вот тут просто специально выдолбили снег, чтобы показать след метеорита. Он идет вертикально вниз. И рассказывали люди, которые искали фрагменты Челябинского метеорита, что это им помогало отличать метеоритные следы от мышиных норок. Расчеты показывают, что для возникновения кратера все-таки необходимы достаточно крупные тела. Вот здесь показаны расчеты для астероидов и комет, и видно, что даже при самых неблагоприятных условиях падения, когда метеорит падает вертикально вниз, все-таки кратер появляется при размере, доатмосферном размере порядка многих десятков метров. А вот на Луне все проще. На Луне кратеры возникают даже при попадании туда очень мелких частичек, потому что нет атмосферы. Вот это снимок микрократера на поверхности горных пород, который с Луны американцы привезли. Вот тут я сначала обрадовался, что тематическая картинка с тихоходкой, тут сравнение размеров. Но потом оказалось, что метеориты на Луну не падают, и это все к теме моей лекции не относится. Ну и последний миф, это я его уже сам добавил, что метеориты прилетают неожиданно. На самом деле, в действительности, сейчас у нас есть достаточно большое количество наблюдательных средств, которые позволяют видеть в очень пока редких случаях, но видеть приближающийся к Земле небольшой астероид. Первый пример такой, это 2008 год. Астероид 2008 TC3, который был за несколько часов до падения на Землю зафиксирован, успел получить астероидное обозначение, была рассчитана его траектория, было предсказано место падения, и в этом месте падения потом кусочки этого метеорита были найдены. И совсем недавний пример, это уже зима, февраль этого года, тоже за несколько часов был обнаружен астероид, было предсказано место появления болида, он в назначенном месте в назначенное время появился, ну и потом в феврале уже были найдены, и во Франции были найдены фрагменты этого метеорита. Дальше, конечно, у нас таких событий будет становиться больше, ну и я предлагаю надеяться, что это все-таки будут события, связанные с небольшими метеоритами, которые будут нам доставлять радость, познания и не будут доставлять никаких неприятностей. Спасибо.
1: Я попрошу сейчас показать результаты голосования, как проголосовали наши дорогие зрители. Смотрите.
0: Но все-таки за Солнце-то проголосовали люди. Один Незнайка, а кто остальные два? Незнайка боялся, что от Солнца оторвался кусок и летит к нам.
1: За Солнце проголосовало 330.
0: Нет, за Солнце... да, тут все меня сбило. Ну ладно, тогда все хорошо. Солнце не прилетали, так откуда еще не прилетали? С Земли? Вот это тонкий вопрос на самом деле. Может быть, что-то и прилетало, но это же надо еще как-то отличить.
1: Ну а сейчас вам предстоит столкнуться с космической угрозой.
2: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Тимур Кричко, астроном-любитель. Энтузиаст поисков и исследований новых метеоритов, открыватель астероидов, сверхновых и переменных звезд, нашел и исследовал несколько сотен новых метеоритов. И сейчас он очень воинственно настроен. В руке у него, видимо, астероид маленький или сверхновая звезда. 10 минут.
3: Да, мне посчастливилось, что у меня оппонент профессор Ран, светило науки,
4: поэтому я в очках.
3: Чтобы не опалил он мне роговицу, которая нужна еще для поиска метеоритов. Ну и плюс, когда мы ходим по пустыне, ищем метеориты, мы все время всматриваемся в фрагменты Вселенной, а когда долго всматриваешься в Вселенную, она может начать всматриваться в тебе, в глаза, и поэтому тоже приходится одевать очки. Вот. Вопросы мои, конечно, будут немножечко не такие вредные, как у нашего предшествующего геолога, с ним невозможно, итальянского, конкурировать, а они будут некой квинтэссенцией тех вопросов, которые мне часто задают, и на которые я как раз, так как я не профессор, не всегда могу ответить. И вот первый вопрос сводится к тому, что во всех у нас железных метеоритах и во всех включениях железных в хондритах, а хондрит – это протовещество, огромное количество никеля, сравнимое, в принципе, с количеством железа. Кобальт тоже есть, но мало. Вот, и люди задают вопрос, если у нас действительно, вот в продолжении предыдущих выступлений, если у нас при термоядерном синтезе все идет до железа, откуда же столько никеля? И на самом деле мало кто может ответить на этот вопрос, а Дмитрий, как астрохимик, вполне, я думаю, сможет сформулировать, как именно никель получается, при каких обстоятельствах.
0: Да, ну вообще, как Тимур выходил, я думал, он скажет, мне нужны твоя одежда и мотоцикл. На самом деле, действительно, с железом и никелем вопрос очень интересный, потому что если мы вернемся в историю происхождения этих элементов, в историю их происхождения во вспышках сверхновых, о которых мы сегодня уже слышали, то тут забавность состоит в том, что в сверхновых рождается как раз никель. Вот мы говорили сегодня о том, что там сталкиваются альфа-частицы. Вот вы не можете из целого количества альфа-частиц сложить наше железо 56. Вы можете сложить никель 56, и в сверхновых образуется именно он, но это неустойчивое ядро, у него период полураспада, там, по-моему, неделя, он превращается в кобальт 56, а тот еще там что-то вроде через 100 дней, наконец, превращается в железо 56. При этом, конечно же, образуются и другие изотопы никеля. Ну, вот никель 58, никель 60 – это тот никель, с которым мы сейчас имеем дело на Земле. И вот эта общность происхождения, то, что все происходит от никеля в этом случае, но большая его часть потом превращается в железо, а часть еще остается в виде стабильных изотопов. И когда мы имеем дело с железом космическим, это всегда смесь железа и никеля. И вот один из характерных признаков земного железа как раз состоит в том, что в нем никеля либо нет, либо его очень мало.
3: Вопрос номер два. Тоже всех, я думаю, интересует. Мы знаем о том, что у нас был уже межзвездный астероид, была межзвездная комета Борисова, то есть к нам это вещество точно долетает в Солнечную систему. Вопрос как к физику, в первую очередь, уже не как к химику, а можем ли мы ожидать, что мы на Земле найдем вещество, прилетевшее в виде метеоритов, прилетевшее к нам от других звезд из других звездных систем?
0: Да, ну вот я умолчал в лекции об этой возможности, хотя теоретически она кажется совершенно неизбежной. Если мы уверенно сейчас знаем, что межзвездное вещество пролетает через Солнечную систему, мы это видели уже два раза, мы должны дальше предположить, что что-то из этого вещества выпадает и на Землю. И такие поиски, они в действительности ведутся. Есть немножко более вероятная возможность заметить это вещество, заметить межзвездные метеоры. Метеоров мы наблюдаем гораздо больше, чем метеориты, и есть специальные проекты, в рамках которых, среди прочего, люди пытаются обнаружить межзвездные метеоры, метеоры, которые прилетают извне Солнечной системы. Но тут есть большие проблемы, связанные с тем, что это вещество, это тело нужно каким-то образом идентифицировать. В случае астероида Оумуамуа, я прошу отметить, как бегло я произношу это название, и кометы Борисова, у нас есть четкое указание, это эксцентриситет орбиты. Он сильно больше единицы, и это является свидетельством того, что тело движется по гиперболической, по несвязанной траектории, то есть оно прилетело в Солнечную систему и улетит из нее. В случае метеоров, и уж тем более в случае метеоритов, у нас нет возможности так точно определить орбиту, и поэтому люди ориентируются в основном на скорость. Потому что существует некая предельная скорость движения тел в Солнечной системе на орбите Земли. Эта параболическая скорость, она равна 42 км в секунду. Ну, вот если мы прибавим сюда еще скорость орбитального движения Земли, мы получим 72 км в секунду. То есть вот если вы видите что-то, что летит с гелиоцентрической скоростью больше 42 км в секунду, уже есть признак задуматься о том, что это внеземное тело. Но дальше возникает вопрос, а насколько больше должна быть эта величина? Потому что мы же и скорость мы измеряем с какой-то ошибкой всегда. И вот тут оказывается, что если мы рассмотрим гиперболическое движение тел, которые прилетают к нам извне Солнечной системы, и предположим, что они влетают в Солнечную систему с характерной скоростью движения звезд в окрестностях Солнечной системы, это примерно 20 км в секунду, потому что это вещество, которое должно было быть выброшено из системы этих звезд, то окажется, что на орбите Земли скорость этих гиперболических пришельцев 46 км в секунду. Это не такая большая разница с параболической скоростью. То есть, вот сколько я работ смотрел, везде там вот этот элемент неуверенности присутствует. Конечно, если скорость входа больше 20 км в секунду, сильно больше, мы тогда более уверенно будем такие тела обнаруживать. Но вот есть один случай метеора, обнаруженного на БТА со скоростью 300 км в секунду. Если это действительно реальный результат наблюдения, то это не просто межзвездный метеорит, это метеорит, который прилетел, возможно, извне галактики. Метеор, простите. И вот чувствуете, я сам путаюсь. Метеор прилетел. Хотя только что сказал, что метеор летать не может. При этом есть еще одна проблема. Вещество, которое прилетает к нам извне, может захватываться Солнечной системой, и оно может летать не с гиперболическими скоростями. И есть у меня коллеги, которые говорят, что уже сейчас в земных коллекциях метеоритов точно совершенно присутствует определенное количество тел, которые прилетели извне Солнечной системы. Ну и когда я их пытаюсь спросить, насколько это все реалистично, как это все проверить, они говорят, ну вот мы вам сказали, что они есть. А вы дальше думаете, значит, как вот их взять, посмотреть на что и сказать. Вот этот наш местный, а этот хоть бы из Фомальгаута Б.
3: На самом деле проблема в том, что реально самый быстрый метеорит, который был найден после наблюдения при подлете, имел скорость входа в атмосферу всего 26 км в секунду. Это как бы проверенные данные, не мои. Вот. Соответственно, то, что ищет вот нас известный такой ученый Ави Лёб, влетело со скоростью как раз 46. То есть с точки зрения современной науки это вещество не могло долететь, оно должно было сгореть. Вот. И по большому все-таки счету по веществу мы пока не можем сказать, что этот конкретный метеорит, вот тот или иной, является межзвездным. Пока такого утверждения нет. Поэтому академик немножко какой-то странный. Вот. И последний вопрос, очень важный. Имеем ли мы кометные метеориты на Земле? Ответ на этот вопрос может быть сформулирован на основе тех данных, которые в последние месяцы получены Хеобусой-2 по изучению Рюгю. Астероида, у которого состав полностью практически совпадает, по данным японцев, с самыми не крепкими, самыми нестойкими, самыми пористыми из всех метеоритов CI-хондритами. Вот Дмитрий, я думаю, отслеживает, он может эти публикации, может ответить на этот вопрос.
0: Да, ну я коротко отвечу, потому что времени мало. Да, вещество Рюгу похоже на вещество метеоритов CI, но при этом была, по крайней мере, одна работа, авторы которой говорили, что это не астероид, Рюгу не астероид, а это вымершая комета, то есть ядро кометы, из которой испарилась большая часть летучих, и осталось вот это вот рыхлое каменистое ядро. То есть в этом случае мы можем сказать, что да, вот этот, что метеориты CI – это остатки кометных ядер. Но здесь мне бы хотелось еще дополнить, что в последнее время мы понимаем, что четкого различия между кометами и астероидами нет. Это некий непрерывный ряд объектов, и поэтому сложность сказать астероидное происхождение, кометное происхождение, может быть связано еще и с тем, что мы не очень знаем, где между ними поставить заборчик.
3: Спасибо, Дмитрий, очень здорово. В руках у меня, кстати, метеорит, буквально 30 секунд. Подхожу, показываю. Этот метеорит найден мной в Намибии ровно месяц назад. Вот по внешнему виду. Он не магнитный. Вот подсказка. Откуда, какого типа метеорит? Точнее, даже с какого тела этот метеорит? Потому что какого типа вы можете не знать. Ну, так, белый, не магнитный, черная корка тоненькая.
0: Эвкрит?
3: О, есть. Дима не знал этого.
1: Аплодисменты!
3: Это метеорит, видимо, кумулятивный Эвкрит, где-то с глубины нескольких километров с поверхности Весты. То есть не с самой поверхности, где базальты изливались, а немножко глубже. Практически это уже известно, потому что анализ первичный был проведен.
1: Спасибо. Я прошу зрителей проголосовать, оценить вредность.
3: Не, я совсем не вредный.
1: Да, ну ладно. Неужели вы не хотите приз получить?
4: Приз уже в Италии.
1: Нет. Еще не вечер. Так, друзья, итак, проголосуйте. Спасибо. Проголосуйте с помощью QR-кода или ссылки. И я еще хочу напомнить, что у нас впереди 20 минут ответов на вопросы. Я видел некоторых несознательных граждан, рванувших на обед.
2: Помните, пингвинопитек следит за вами.
1: Лучше вам видеть эти безжалостные глаза только на экране. А нам прислал вопрос только что. Наш самый независимый зритель. Включите, пожалуйста.
5: Обращение лично Дмитрию Вебе. Я решил бросить вам перчатку. Я бросаю вам вызов на весь мир. В течение нескольких лет, изучая родной край, я нашел уже 350 самых настоящих метеоритов. Но не хотят бюрократы в институтах признавать мои находки. Нет, говорят, это просто булыжники. Что? Не падают метеориты на нашу страну. Я хочу, чтобы вы сделали анализ вот этого метеорита. Великолепный экземпляр. Железно-каменный мезосидерит. Или вы считаете, что это мусор? Докажите публично. Или признайте, что морочили нам голову. У вас есть шанс реабилитироваться перед всей страной.
1: Вау. Ну, не прислал вот, пока в пути.
0: Это обидно. Я специально приготовил магнит. Из необидия, чтобы провести этот анализ, но...
1: Захария, где? Метеорит-то?
0: Ну, прозвучала некая мысль, что наша родина, она каким-то образом обделена падением метеоритов. На самом деле, вот у меня очень такой... хороший вредный оппонент, я бы мог все вопросы переадресовать ему, но вот я сам поисковой деятельностью в пустынях не занимаюсь, но я в России неоднократно находил метеориты, и они пополнили мою домашнюю коллекцию. Но вот я как предсказатель предсказываю прошлое, а как поисковик метеоритов я их нахожу в магазинах. То есть если вам кто-то скажет, что нельзя в России найти метеорит, вот я их находил.
1: Следующий видеовопрос от нашего постоянного зрителя, известного как пирожок с ковидлом. Включите теперь пирожка.
6: Добрый день, пирожок с ковидлом.
4: Жаль, что не могу присутствовать лично в зале, но тем не менее у меня есть вот такой вопрос. В России существует закон о недрах, согласно которому любые находки, будь даже археологические или палеонтологические, принадлежат государству. Но метеориты, особенно падения, технически не находятся в земле, они падают сверху. Соответственно, вопрос в том, попадают ли они под действие закона о недрах, или у нас существует специальный закон о небах, или если мне вдруг на голову свалится каменюка, что с моей везучестью не исключено, я могу с ней делать что угодно. Спасибо.
0: Ну, вот в законодательстве я точно не специалист, но, насколько я могу судить, этот вопрос у нас в законодательстве не проработан, то есть не написано, как именно следует обращаться с метеоритами. Что это? Это полезно.

0: Угу, ну поехали. Как много древних артефактов, которые народная молва именовала камнями, упавшими с неба, на самом деле являются метеоритами?
1: Еще раз.
0: Как много древних артефактов, которые народная молва именовала камнями, упавшими с неба, на самом деле являются метеоритами?
1: Ну, один это точно есть Тензисхайм, но вот, насколько я понимаю, насчет Каабы такой уверенности нет.
0: Какую экзотику приносили метеориты? Может ли быть метеорит из золота?
1: Нет.
0: Возможно ли существование достаточно крупных астероидов, которые мы не способны отследить по различным причинам?
1: Нет.
0: Какие есть варианты спастись, если на планету все-таки упадет большой метеорит?
1: Если он упадет, спасаться уже поздно.
0: Есть ли практическое применение метеоритного вещества?
1: Археологи утверждают, что с железом наших предков познакомили железные метеориты.
0: Насколько велика сейчас опасность, что метеориты погубят цивилизацию?
1: Ну, она меньше, чем в первые несколько сотен миллионов лет существования Солнечной системы, но она есть.
0: Какие звезды падают чаще?
1: Я думаю, звезды эстрады.
0: Фильм «Не смотри вверх» как-то повлиял на разработку защитных мер от падения всякого?
1: Нет.
0: Где и когда упал на Землю самый маленький метеорит?
1: Какой?
0: Самый маленький.
1: Так они падают практически непрерывно. На Землю, по разным оценкам, ежедневно выпадает от нескольких десятков до нескольких сотен тонн метеоритного вещества.
0: Если
1: вот
0: теория...
1: прямо сейчас.
0: Если теория панспермии верна, насколько вероятно, что камни с неба занесут на планету еще какие-то варианты жизни?
1: Я предпочитаю думать, что она неверна.
0: Все золото на Земле – это метеориты?
1: Нет, как мы узнали сегодня, все золото на Земле – это нейтронные звезды.
0: Как по камню, чье падение не видели, понять, что это метеорит?
1: Ну, вот этот вопрос я бы точно адресовал к Тимуру, которым профессионально этим занимается.
0: А можно ли поселиться на астероиде?
1: Что?
0: Можно ли поселиться на астероиде?
1: А почему нет?
0: Можете ли посоветовать фильмы о метеоритах-убийцах?
1: Нет.
0: Потенциально опасные метеориты. Насколько точны современные способы прогнозов их падения на Землю?
1: Ну вот я приводил даже несколько примеров. То есть указано место, туда можно поехать и метеорит подобрать.
0: Можно ли использовать космические тела, которые летают по космосу, в качестве транспорта?
1: Можно, только непонятно зачем.
0: Какая температура плавления у железных и железокаменных метеоритов?
1: Не знаю, где-нибудь 1700, может быть.
0: Метеоритное железо правда такое ценное или аналогичное можно получить из руды современными методами?
1: Я бы сказал, что получить можно даже лучшее.
0: А на метеоритах откуда вода взялась?
1: Воды во Вселенной полно.
0: Так. Говорят, 19. 19. Неплохо. Неплохо. Давайте продолжим и отдадим микрофон в зал. Например, вот туда, где качается огонечек. Вставайте, краткий вопрос. Представляйтесь.
2: Александр из Ярославля. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Правда ли, что Луна, ну, какими-то своими гравитационными влияниями определенным образом защищает Землю от падения метеоритов или астероидов?
1: Ну да, есть, высказывались такие предположения, что Луна так немножечко на себя оттягивает тела, и поэтому, например, мы видим на Луне вот эти лунные моря, которые тоже мегаимпактные структуры.
0: Так, пожалуйста, в первый ряд дайте... Первый ряд. Дайте, пожалуйста, микрофон. Вставайте, представляйтесь.
3: Здравствуйте, спасибо. Меня зовут Светлана, я из Москвы. Если есть железные метеориты, известны ли вам какие-либо изделия из метеоритного железа, так как обрабатывали металл уже давным-давно, 8 тысяч лет, как мне известно. Мне известен один вариант, это нож из гробницы Тутанхамона. Может, вам еще что-то известно?
1: Но, строго говоря, изделия из метеоритного железа до сих пор в продаже. То есть из них делают украшения, такие, ну, как своеобразные. Так что это и по сей день в ходу.
0: Вот мигает планшет прямо, красно-синий планшет мигает.

0: Здравствуйте, Сергей, Москва. Скажите, после событий в Челябинске как-то стали изменения какие-то в ПВО, возможно, или что-то обороне, наблюдение за вот этим всем, как-то предсказания, может быть, что-то стали более подробно и серьезно к этому относиться?
1: Вы зачем спрашиваете?
0: Страшно жить.
1: Нет, на самом деле это было, ну, по-своему забавно, когда упал челябинский метеорит, астрономам все говорили, ну, все, теперь вы заживете. Я говорил, на это забудут через 2 недели. Ну и, в общем, примерно так оно и есть, давлеет гнев и злоба его, но у нас, наконец-то, в России начала разрабатываться программа, комплексная большая программа, называется «Млечный путь контроля за околоземным космическим пространством». Правда, она в основном все-таки ориентирована на еще более актуальную угрозу, на космический мусор искусственного происхождения. Но вот какие-то шаги по работе в направлении предотвращения астероидно-кометной опасности там тоже прописаны.
2: Так, Иван из Санкт-Петербурга спрашивает, как правильно действовать при подозрении, что нашел метеорит? Куда звонить, писать, что говорить? А саму находку заворачивать салфеточку, оставлять на месте?
1: Ну вот я знал, что большинство вопросов будут такие, что их лучше задавать Тимуру. Метеорит должен пройти сертификацию. Есть определенные организации, которые за определенную долю вещества метеорита выдадут сертификат о том, что это действительно космический пришелец. У нас, насколько я знаю, этим занимаются в ГИАХИ. Вот. Но если я не прав, я надеюсь, Тимур меня поправит.
2: Так, мне сказали, что тут где-то Палпатин в зале спрятался. Палпатин, ты здесь?
3: Да, здравствуйте.
2: Краткий вопрос от Палпатина.
3: Хорошо. Насколько мне известно, периодически в межзвездной среде оказывается вещество там, белых карликов и нейтронных звезд. И обычно, когда оно оказывается вне непосредственно белых карликов и нейтронных звезд, оно поначалу такое газообразное или пыль. Вот. И ему проблематично собраться в метеориты, которые как-то летают уже собранные. Вот. Но тем не менее, если там белый карлик, например, был какой-то углеродный, или вот нейтронная звезда была, а оно может все-таки собраться в объект с высокой концентрацией этих специфических веществ, бывших в составе нейтронных звезд и белых карликов, соответственно? Или они очень быстро перемешиваются со всем остальным?
1: Очень быстро перемешиваются.
3: Понятно.
2: Спасибо. Виктор Загребнев спрашивает, какого состава, размера, скорости должен быть метеорит, чтобы выбить часть земной поверхности в космос?
1: Ну, собственно говоря, если верить импактной гипотезе образования Луны, мы примерно знаем, что это должно быть тело размером с Марс. То есть это событие совершенно невероятное в современной Солнечной системе.
2: Так, давайте балкон послушаем. Прошу, вставайте, представляйтесь, краткий вопрос.
4: Добрый день, Владислав Рязань. Такой вопрос. А возможны такие объекты, перемещающиеся на огромной скорости в доли процентов от скорости света? Например, вырванные из аккреционных дисков. И возможно ли их вообще отследить?
1: У нас в галактике есть гиперскоростные звезды. Например, это звезды, которые летят со скоростями порядка 1000 километров в секунду. Это не доля... несущественная доля скорости света, но это вот то, что реально в нашей галактике можно получить за счет всяческих там гравитационных взаимодействий. Если говорить о чем-то более мелком, то тут мы можем вспомнить одну из главных проблем предлагаемых межзвездных путешествий. То есть если вы разгоняетесь до околосветовой скорости, вы разрушаетесь при столкновениях с межзвездным веществом. То есть мало как-то разогнаться до этой скорости, нужно еще выжить потом при полете.
2: Так, вопрос задает зритель Лариса. Вопрос от РЕН-ТВ. Что эффективнее для загадывания желания? Обычный метеор, болид или суперболид? А может, никакой разницы нет?
1: Я думаю, пусть это будет метеор. Потому что суперболид уже там может и поздно оказаться, загадывать желание.
2: Так, сейчас вам предстоит решить, кому достанется за лучший вопрос бинокль от компании «Пентар» и сети магазинов оптической техники Зума. Кому мы бинокль подарим? Высматривать астробинокль. Астро. Высматривать суперболиды.
1: Я могу задать вопрос? И объявить его лучшим.
2: Ну, это будет опять второй раз попытка уже немножко такой...
1: Даже не
2: Я
1: знаю.
2: Могу напомнить, что...
1: Да, если можно.
2: Значит, защищает ли нас Луна, про изделия из метеоритов, про оборону, значит, и наблюдение после Челябинского метеорита, про вещество белых карликов, про объекты с околосветовой скоростью, как много древних артефактов, значит, какую экзотику принесли метеориты, какого состава должен быть метеорит, чтобы выбить часть земной поверхности, как правильно действовать при подозрении, что нашел метеорит. Возможно ли существование достаточно крупных астероидов, которые не отследить?
1: Какие... Давайте вот про околосветовые скорости.
2: Так, про... Значит, Владислав из Рязани задавал... Это не с балкона?
1: С балкона.
2: Слушайте, что-то уже... А вот, да, вот люди-то не хотят билеты брать на балкон, а вот смотрите, бинокли раздают тем, кто на балконе. Так, вот итак, значит, зрителю Владиславу из Рязани отправляется замечательный бинокль от компании «Пентар». Давайте сейчас посмотрим, как оценили нашего вредного оппонента, наши зрители. Ну вот, да, интересный собеседник, действительно. Так, сейчас, значит, мы вручим подарки от форума «Ученые против мифов» Дмитрию. Пожалуйста, вручите. Спасибо вам огромное. Сейчас на экране должен появиться традиционный рисунок художницы Юлии Родиной, где... Вот у нас вот тут вот такой телескоп стоит, а космический телескоп мы бы тут могли на сцене подвесить?
5: Ну, смотря какой. Если мы захотели бы сюда затащить телескоп Джеймса Веба, а я напомню, что с тепловым экраном он почти 22 метра в длину и 15 в ширину, думаю, сцены этой было бы маловато. А вот Хаббл вполне себе сюда поместится, так что если вдруг есть, заносите, посмотрим.
6: 19 и 20 августа в Москве пройдет форум «Ученые против мифов». Тихо! Идут раскопки. Археология, палеонтология... Шедевры мирового кино с научной точки зрения. События, которые нельзя пропустить. Подробности в описании к видео.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Илья Александрович Володин, который расскажет мне о неких новых открытиях в изучении акустической сигнализации животных. Оказалось, что многие животные могут одновременно издавать, два, что ли, сигнала разными анатомически разнесенными, что ли, деталями своего организма. Я максимально запутал сейчас вопрос, а Илья Александрович нам его распутает. Илья Александрович, приветствую вас. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Я наговорил тут лишнего, простите, да, но вы меня сейчас исправите.
3: На самом деле речь идет о млекопитающих, у которых у многих видов могут звуки издаваться двумя различными способами. Значит, подавляющее большинство звуков у млекопитающих создается с помощью голосовых связок, как у нас с вами, это так называемые голосовые звуки. Но вместе с тем многие виды млекопитающих могут свистеть, создавая звук с помощью турбулентности. Мы тоже можем свистеть, так? Но мы не можем свистеть и говорить одновременно. А многие-многие виды животных способны издавать два звука вместе.
2: Вспомнился один из романов Курта Вонегута, где персонажи, инопланетяне, издавали звуки, отплясывая чечётку и попукивая. Это вот не из этой серии два сигнала. То есть имеется в виду все-таки каким-то аппаратом, который находится в голове, да, у животного?
3: Да, конечно, в вокальном тракте.
2: В вокальном тракте, все понятно.
3: Да, то есть между гортанью и, губами, где звук выходит во внешнюю среду.
2: Ага.
3: Значит, там, кроме гортани, в которой расположены голосовые связки, которые вибрируют и создают один звук, значит, существуют какие-то сужения, либо повороты этого вокального тракта, это чаще всего это не выяснено, где, соответственно, происходит завихрение воздуха и формируется свист.
2: Но ведь 100 лет, как известно, что дельфины умеют одновременно свистеть и издавать импульсные сигналы, да, потом они еще могут тонально-импульсные одновременно с этими свистами издавать. То есть, в общем-то, это не новость.
3: Безусловно, это не новость. Но что касается дельфинов, то, несмотря на то, что их там изучают, их звуки, по-моему, лет 60...
2: Да больше.
3: Да, до сих пор совершенно непонятно, чем они свистят. Чем они издают вот такие тональные звуки, похожие на гласные человеческой речи, более-менее разобрались.
2: Да.
3: В 95-м году вышла такая первая большая статья на эту тему Крэнфорда, который, соответственно, по сути дела, доказал морфологически и акустически, что источник вот таких тональных сигналов у дельфинов расположен в носовых ходах. Потому что гортань у них, у зубатых китов, абсолютно нефункциональна. Она жестко специализирована для того, чтобы глотать рыбу под водой.
2: Для того, чтобы есть, да, понятно.
3: Да, то есть гортань способствует тому, чтобы разделить потоки воздуха и пищи полностью. Поэтому дельфин может есть рыбу под водой, и ему не нужно, как наземным млекопитающим, для того, чтобы проглотить какой-то кусок добычи, обязательно перекрыть дыхательное горло.
2: Угу.
3: У него с этим все просто и надежно. Но зато гортань у них совершенно нефункциональна в плане производства звуков.
2: Они гоняют в носовых проходах, да, между клапанами носовыми, там разные воздухоносные мешки, у них сложно устроено дыхало, которое расположено на макушке. Я напомню нашим уважаемым радиослушателям, да, что у дельфина ноздря в процессе эволюции переползла на макушку, и она все-таки соединена, соответственно, с легкими, да, и этот носовой проход, там множество разных воздухоносных мешков всевозможных, которые находятся клапаны, и дельфин гоняет туда-сюда воздух между этими мешками и продуцирует щелчки.
3: Да, и более того, несмотря на то, что ноздря-то одна, а воздухоносных путей два.
2: Да, два, да.
3: Как у всех нормальных млекопитающих.
2: Да.
3: Там у кашалота исключения небольшие, но у него тоже два. Просто один очень маленький, узенький, а другой большой.
2: Да,
3: и в каждом воздухоносном пути три мешка. И воздух можно гонять между ними и каким-то образом, соответственно, запускать те пульсирующие механизмы, где-то похожи функциональные на голосовые связки млекопитающих. Более такие грубые, но тем не менее. То есть у них такой вибраторный способ издавания низкочастотных тональных звуков, похожих на человеческие гласные. Угу. Но чем свистят дельфины, не знает до сих пор никто. И вообще, свист ли это? Потому что есть, ну, правда, неубедительные свидетельства, что это все-таки не свист, а тоже звук, созданный с помощью вибрации каких-то структур, а-ля голосовой связки. Но мне трудно себе представить, как огромная касатка может создать и держать в себе какие-то вибраторные структуры, которые позволяют ей кричать на 20 тысячах герцах. Они это могут.
2: То есть высоко?
3: Очень высоко. За пределами слышимости человеческого уха. Это летучие мыши. То есть у них, да, вибраторные структуры крохотулечные. Вот. А в касатку такое засунуть... Дело в том, что чем меньше такая структура, тем тише звук.
2: Но вы вот рассказывали в одной из наших встреч, что многие животные вообще просто общаются с помощью свистов разных, да, или писков, я не знаю, как правильно назвать. А вот чем свист от писка, допустим, отличается?
3: Ну, писк – это наше восприятие, а свист – это все-таки как бы механизм продукции. Вот, голос и свист, можем так сказать. Так? Да, многие животные общаются практически исключительно свистами, и самый ближний пример – это грызуны, которые могут, конечно, кричать на связках. То есть, если какую-нибудь крысу дернуть за хвост, она, конечно, закричит, и вы услышите. Но голосовые связки крысы не создают звуки выше 6-7 кГц. Дальше они не способны, они слишком для этого большие. И вот все многообразие ультразвуковых криков, которые издают грызуны, это свист.
2: Но это не эхолокационный ультразвук, да? Это просто очень высокочастотный свист, да? Правильно я понял?
3: Да, очень высокочастотный у, скажем, домовых мышей до 120 кГц. То есть это верхние пределы для летучих мышей.
2: Да, я помню, вот такое исследование было, что когда крыс щекотали, они смеялись вот на такой, как бы, вот так попискивали на очень высокой частоте. То есть это эмоциональный такой писк был, или они... Что это вообще происходило?
3: У крыс, у взрослых крыс, есть два сильно различающихся между собой ультразвуковых, ну, группы ультразвуковых сигналов. Низкочастотные, это 22-23 кГц, мы все равно их не слышим, мы слышим... Ну, дети наши слышат до 20 кГц, а вот взрослые люди, ну, где-то до 15 предельно.
2: Да, 15.
3: Значит, вот у них есть где-то 22 кГц, длинные такие крики, которые издаются в ситуациях, ну, с негативной окраской для крыс. Это присутствие хищника, это отсутствие еды, когда крыса голодна. Они издаются во время агрессивных взаимодействий с побитым животным, которому, видимо, больно, который проиграл, его еще и покусали. А другая группа вот этих свистовых ультразвуковых криков – это крики, центрированные вокруг 50 кГц. Они издаются в ситуациях позитивного эмоционального настроя, когда много еды, когда, соответственно, там самец ухаживает за самкой, и она как бы не протестует против его ухаживаний. Да, когда вот ручную крысу можно пощекотать, она тоже приходит в хорошее расположение духа и начинает издавать вот эти 50-килогерцовые ультразвуковые крики.
2: То есть она радуется таким образом, да?
3: Да, да, да. И вот что касается крыс, у них вот эти крики жестко связаны с эмоциональным состоянием. И более того, вот недавно проведены эксперименты, которые показали, что проигрывание звуков определенной структуры достаточно для того, чтобы привести слушающее животное в соответствующее эмоциональное состояние. Это так называемая теория этотрансмиттеров, то есть это передача эмоционального состояния через звуки. И на самом деле это удивительная вещь, понимаете, то есть когда вы можете модифицировать поведение другого животного определенными звуковыми сигналами. То самое управление поведением, в данном случае эмоциональным настроем другого зверя с использованием каких-то акустических сигналов.
2: Ну, смех заразителен, я правильно говорю?
3: Ну, у человека – да.
2: А у крыс?
3: Ну, да, они тоже приходят в позитивное состояние, в эмоциональное состояние, да. Но точно так же в негативное, если, соответственно, проигрывать им низкочастотные ультразвуки.
2: Хорошо, если я рычу на собаку, помните книгу Карен Прайер знаменитую «Не рычите на собаку». Ну, одна собака на другую рычит. Она передает настроение или она просто, ну как, угрожает и получает в ответ угрозу?
3: Ну, во-первых, рычание у собак жестко связано с агрессивным поведением.
2: Угу.
3: То есть это вот как раз та самая связь между структурой звука и функцией, так? Во-вторых, если вы рычите на собаку, то рычать надо специфически. Дело в том, что рычание демонстрирует размер животного. Это низкочастотный звук. И, соответственно, чем ниже частота этого звука, тем крупнее животного. И чем ниже форматные частоты этого звука, соответствующие длине вокального тракта, длине морды собаки, тем, соответственно, тоже животное крупнее. Поэтому, если вы хотите испугать какую-нибудь большую собаку, если вдруг вам придется, да, ну, постарайтесь как-нибудь, во-первых, рычать максимально низко, а во-вторых, удлинить свой вокальный тракт, хотя бы руками, приделать руки к рту.
2: Ну, я брал 3-литровую банку в эксперименте для того, чтобы понизить частоты и сделать более, так сказать, солидным этот рык.
3: Да, либо еще, ну, трубку открытую,
2: ага,
3: приложить к губам. Это тоже удлиняет вокальный тракт. Ну, картонную какую-нибудь еще, желательно с более плотными стенками. Не просто свернуть бумагу.
2: Понятно. Ну, это смотря какая цель, потому что направленный на собаку предмет, как правило, вызывает немедленную реакцию либо в одну сторону, либо в другую. Но что-то нас унесло, а я вот хотел вопрос на засыпку. Дело в том, что мои собаки как-то модифицировали свой рык. И Горка, которого уже, увы, с нами нет, и молодой пес Ген, они издают такие длительные протяжные рыки. Если бы я как бы слышал это от дельфина, вот тонально-импульсного такого характера, то есть протяжные, когда хотели обратить на себя внимание и что-то потребовать, такой рык-стон. И поскольку это больше, чем одна собака делает, вот мне интересно, это что это вообще такое? Это ноу-хау какое-то, вот изобретение для общения с хозяином, так вот у двух собак? Или это что-то такое из области акустики собак, о чем мы не знали раньше?
3: Жили вместе.
2: Совсем немножко. Ну да, я понимаю, что младший мог научиться, понятно.
3: Ну, во-первых, это, да, а во-вторых... В принципе, каждое животное, которое живет у вас дома, придумывает, каким образом управлять хозяином.
2: Угу.
3: Правда, обычно, вот если вот моих собак вспомнить, там три таксы вместе жили, каждая придумывала свои собственные способы управления хозяином, для того, чтобы получить одно и то же.
2: Понятно.
3: Скажем, дверь открыть, которая открывается на себя. Она не может с ней справиться, а ей надо пройти. И вот нужно привлечь внимание хозяина, и чтобы он ей открыл дверь. Каждый выработал свой сигнал, и мы вставали и открывали им дверь.
2: Илья Александрович, ну тут-то смысл вот в чем моего вопроса на самом деле. Ну, рык – агрессивный сигнал, но заподозрить своих собак в агрессии, да, изначально, вот, ну, как бы корень, очень сложно. Может быть, рыки как-то более какие-то широкие, что ли, смыслы имеют у собак вообще в норме?
3: Ну, на самом деле здесь может оторваться звук от своей первичной эмоциональной основы. Это же выученное поведение.
2: Ну да, выученное поведение, безусловно, да.
3: Вот как лай, когда вот собака возбуждена, ну, скажем, там появился неприятель.
2: Ну да.
3: Да, и лай по команде.
2: Да.
3: Вот у вас здесь вот лай по команде. То есть первичная эмоциональная основа, она полностью отсутствует. Это просто управление хозяином, ничего больше.
2: Ну, изначально-то какие-то мысли у него возникли в голове, у Горки, когда он начал эту роль?
3: Он просто перебирал, а вы стали реагировать именно на это. Они не глупые, им 2-3 подкреплений достаточно, чтобы, соответственно, закрепить это в качестве управления хозяином.
2: Это точно. Ему-то меньше требовалось, я бы даже сказал, что зачастую с одного предъявления он работал. Но неважно. Значит, мы не будем тогда рассматривать домашних собак вообще в наших рассуждениях, а мы вернемся к красным волкам, о которых говорили в прошлой передаче, да, об их вот этих коммуникативных сигналах. Это вот тоже из разряда свистов их покрикивание. Дело в том, что я работал в зоопарке, у нас были съемки с красными волками, и была задачка их приучить хотя бы к моему присутствию, ну, потому что ветеринар может войти или еще что-то, и надо было покормить их из рук, и вот они бегали, подпрыгивали там легко, как теннисные мячики, на двухметровую высоту, вокруг с бешеной скоростью бегали и все время пищали, издавали какие-то сигналы. Это вот как раз из разряда тех самых свистов, о которых вы говорите, вот эти писки, или что это было вообще?
3: Да, это то самое. У красных волков контактные крики, они могут содержать одну частоту, либо две частоты сразу. Причем они это все перебирают со страшной скоростью. Вот. Красный волк, если он не спит и двигается, он всегда кричит. Вот как маячок. Вот, у него включается, и вот даже один зверь, идущий через других спящих там согруппников, соплеменников, он все время попискивает. Это контактные крики. Очень индивидуализированные. И в первую очередь за счет того, что примерно половина из них содержит две частоты, создаваемую с помощью вот голоса, голосовых связок и вот эту свистовую частоту высокую.
2: То есть получается, что они одновременно могут издавать несколько, да, сигналов, один из которых просто информативный, а другой эмоциональный, так что ли?
3: Да нет, это, собственно говоря, сигнал, который, ну, в разных ситуациях выполняет разные функции. То есть в первую очередь он содержит информацию о кричащем. То есть это вот то самое, ну, можно назвать его сигнатурным криком, так? Они, правда, очень индивидуально специфичны. Во-вторых, этот крик, он позволяет оценить, движется ли данное животное к вам или движется от вас. Потому что низкая частота распространяется, ну, в круговую относительно головы животного, а высокая частота идет пучком. И поэтому, если он движется к вам, то, соответственно, соотношение этих частот, энергии по этим частотам, оно примерно одинаковое. А когда он движется от вас, то энергия на низкой частоте, она существенно выше, чем энергия на высокой частоте. Это то же самое, что используют дельфины. И дельфинам-то еще хуже, потому что они там видят под водой метров на 30, на 40, а идет большая стая, им нужно как-то координироваться. И они все время перекрикиваются вот такими двучастотными криками. И все время, соответственно, ты слышишь других, и ты понимаешь, куда плывет стая относительно тебя. И корректируешь свое поведение. Ты ничего не видишь, но ты понял, что все пошли направо, и поворачиваешь туда же.
2: Ну, а как это возможно вообще? Вот, ведь они воспринимают нижней челюстью, да, дельфины, если мы говорим про дельфинов, звук. Значит, им нужно повернуть голову в сторону звука, что ли, чтобы получить представление о том, откуда он направлен?
3: Нет. Отношение энергии в верхней и нижней части спектра звука. Все. Откуда бы оно ни пришло. А вот откуда оно пришло, это еще и дополнительное направление на источник звука, там справа либо слева. Они же отличают право и лево.
2: Нет, они, безусловно, отличают право и лево, но вот я не понимаю вот этого вот механизма разницы между, как вы сказали, частотами, да, и энергией, да? Как это вот? Вот это что? Вот объясните, пожалуйста.
3: Ну, если у нас есть две частоты, одна, скажем, на 1 кГц, а другая на 8,
2: да.
3: Это и у красных волков, и вот, ну, у косаток там 8-10. Да, если, условно говоря, у вас энергия высокочастотной области такая же или даже выше, чем энергия в низкочастотной области, два крика издаются ведь одновременно,
2: да.
3: То тогда зверь плывет к вам. Если же энергия в низкочастотной области существенно больше в разы, чем энергия в высокочастотной области, значит, он движется от вас.
2: Почему? Не понимаю.
3: Потому что высокие частоты распространяются пучком. И чем выше частота, тем, соответственно, уже пучок. А низкие частоты распространяются в круговую, а относительно головы кричащего животного до 1 кГц распространяются абсолютно в круговую.
2: И что?
3: Ну, вот за счет вот этого. Если зверь повернут к вам, то, соответственно, высокая частота до вас легко доходит.
2: Ага.
3: Вместе с низкой. А когда он отвернут от вас и кричит в противоположную сторону, то низкая частота доходит, а высокая нет. Только какие-то следы.
2: И это сигнал к тому, что нужно к нему плыть, что ли?
3: Нет, вы можете оценить, соответственно, куда он движется, а дальше уж принимать решение.
2: А дальше принимать решение уже. Казалось бы, да, кричит себе и кричит, а все непросто, все достаточно сложно. Ну, а смысл-то какой вот этих двойных сигналов? Ну, только так кажется, что мы говорим, там чирикает воробей, чирикает, но на самом деле на звуки энергии достаточно много уходит.
3: На самом деле не очень. Потому что большинство звуков – это просто побочный эффект дыхания.
2: Угу.
3: Вот, мы все равно дышим, все наземные позвоночные, они так или иначе вынуждены дышать. Ну, соответственно, так можно чуть-чуть, как бы еще добавляя какие-нибудь несчастные проценты энергии, получать еще и звуки. Громкие звуки кричать, да, тяжело, а вот контактные внутри стаи – это легко и просто.
2: То есть получается, что эволюционно любой звук, ну, тот, который издается гортанью, да, условный, да, или воздухоносным мешком, там, каким-то клапаном у дельфина, это следствие побочное дыхание, да, ну, у каких-то далеких предков, вот они задышали и решили издавать звуки.
3: Вылезли на сушу, так и задышали.
2: Начали квакать, да,
3: амфибии?
2: То есть это следствие дыхания, это не специальный какой-то отдельно взятый механизм, который вот вдруг там благодаря какой-то мутации, вирусу, как модно нынче рассуждать, что все от них у нас, все мутации, да?
3: Просто гортань образовалась как необходимый конструкт для того, чтобы предохранить воздухоносные пути. Ведь тяжелое наследство выхода наших предков на сушу заключается в том, что у нас перехлестнулись пути для воздуха и для пищи. Мы дышим носом, а едим ртом, а пищевод у нас расположен за трахеей.
2: Угу.
3: Поэтому любой кусок, который мы хотим глотать, приходится протаскивать над дыхательным горлом. Его нужно обязательно закрыть для этого, чтобы он туда не попал, и мы не задохнулись. Для этого очень быстро формируется гортань. Она уже есть и у амфибий. Такая специфическая хрящевая настройка на вершине трахеи, которая закрывает трахею как во время сглатывания. Вот. А уже потом в этой гортани можно сделать маленькие такие легенькие голосовые связки, и, пожалуйста, вы зазвучали.
2: Не, ну как изначально? Зачем они делались? Чтобы что? Ну вот должна произойти какая-то мутация, да? В ней должен быть какой-то, видимо, вот, ну все-таки, да? Она должна отобраться. Но она должна произойти. Это абсолютный случай или что? Или как это все?
3: Ну, собственно говоря, тут только умозрительно можно что-то моделировать. Но, скорее всего, да, это произошло каким-то образом случайно. То есть дыхание стало слышимым в силу чего-то, в силу каких-то выростов, которые там появились, или в силу вот как раз турбулентности воздуха, который проходил через там сужение той же самой гортани. И дыхание стало слышимым. А дальше, поскольку те, кто слышал это дыхание, стали это использовать в своих целях, и это цели были не только поймать и съесть того, кого мы слышим, но и, скажем, найти там полового партнера. И если вот цели были вот такие, ну, скажем, позитивные для свистящих, там, кричащих особей, то это просто закрепляется в эволюции. Вот и все.
2: Ну, замечательно. А до того, как амфибии вышли на сушу, ведь, ну, есть исследования, и вообще слышно иногда, как рыбы общаются между собой под водой.
3: Да, но у них совершенно специфические органы продукции звука, которые не встречаются у наземных позвоночных. То есть там два варианта. Либо это стридуляция, как у кузнечиков положим, да, то есть когда мы двигаем, скажем, одной костью по другой, при этом создается такой звук прерывистый. Либо, ну, скажем, у лузитанской рыбы-жабы, у ней двойной воздушный мешок, плавательный пузырь, и есть специальные мышцы, которые могут сжимать этот самый плавательный пузырь, перекачивая воздух через узкое сужение во вторую половинку этого пузыря. Вот, и она начинается, да, где-то на 200 герцах начинает звучать.
2: То есть она как дельфин, на самом деле, механизм похожий. Ну, перекачки воздуха.
3: Не знаю, у дельфинов это не доказано, понимаете? То есть у дельфинов, к сожалению, вот эти клапаны, которые запирают воздушные мешки, нет ни одного экспериментального подтверждения, что они используются для продукции звуков, только предположение.
2: Понятно. Но о дельфинах как-нибудь потом. А вот интересно, что все-таки таким образом первые четвероногие, да, они потеряли умение своих предков издавать звуки, получается, так что ли, да, путем стридуляции, и приобрели совершенно другую способность, да, тогда, когда научились дышать. А научились дышать они, возможно, еще во время своего плавания, еще когда не были четвероногими. Так получается?
3: Конечно. Как же вылезти на сушу, не умея дышать?
2: И издавать звуки при этом радостные. Илья Александрович, спасибо большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Мы беседовали с доктором биологических наук Ильей Александровичем Володиным о звуках, которые издают животные. Спасибо за внимание. Слушайте нас на Радио России. Всего вам доброго.
1: о животных с Иваном Затевахиным.

0: Всем привет! Спасибо вам большое, что вы пришли. Хочу у зала спросить, кто посмотрел все серии «Планеты обезьян»? Есть такие? Один человек. Ну, хотя бы 68-го года все, наверное, смотрели, да? Потому что это классика, с чего началась франшиза. Эрман кто-нибудь читал? Нет, вообще никто не читал.
1: Робкий голос там доносит.
0: Один единственный. Я среди всех сейчас спрашивала. Я тоже одна из среди нашей команды. Единственный человек, который прочитал роман. Всем советую. Потому что я не люблю фантастику. Сейчас немножко расскажу. Посмотрела первый раз «Планету обезьян» 68-го года. Ничего не поняла. Там столько нелогичных моментов. Но когда я прочитала роман, мне он действительно понравился. Как минимум, в фильме они все разговаривают на английском, а в романе они разговаривают на обезьянном. И, значит, этот человек, который прилетает на планету, он выучивает их язык. И там самое интересное, что в фильме ходят все в повязках, а по роману они все голые. Люди все голые, а обезьяны в одежде. Хочу сначала у вас узнать ваше мнение по поводу фильма 68-го года, поскольку вы пересмотрели, Станислав, все серии. Вам, наверное, мне тоже все эти обезьяны уже во сне снятся. Я честно готовилась. Расскажите ваше мнение общее в целом про фильм 68-го года. Начнем с него.
1: Ну, из всех 10 фильмов фильм 68-го года самый адекватный. И, может быть, продолжение и не надо было, в общем-то, снимать. Но надо сказать, что вот эта вся серия 68-го и дальше, вот, которые там первые, сколько их там, 4, по-моему, фильма, вот, они все логично увязаны друг с другом. И каждая следующая, она, что приятно, дополняет предыдущую. Так что там есть логика какая-никакая. Там понятно, что немножко кривенько, все вот эти вот какие-то резиновые лица у них, но это 68-й год. Кто тогда, в принципе, мог технически лучше снять?
0: Но самое милое то, что у них еще прически 60-х годов. Прически у них модные. Это вообще очень трогательно.
1: Вот. Но там, в принципе, все достаточно закономерное. Ну и более того, я так понимаю, что фильм снимался, строго говоря, не про обезьян, а про там социальные какие-то сложности, там про расизм, сегрегацию и там какие-то угнетения и все такое. То есть там вот эта политическая как бы составляющая, она была главная. А обезьяны — это просто как бы повод пообщаться. Вот. Ну и дальше в следующих фильмах там же это развивается, что вот бедных обезьян стали использовать как домашних животных, там пинать, значит, там какими-то сапогами и бить плетками, заставлять работать, а они там криворукие ничего не могут. Ну и это как бы вот типа угнетение, вот оно злобное, там полфильма их пинают под веселую музычку причем, а потом они, значит, там восстают и, ну, фактически вот там вставай, поднимайся, там угнетенный народ. Вот. Так что вот этот, ну, первый фильм, он, конечно, самый лучший, как обычно это бывает. Следующий похуже, но, говорят, по рейтингам каким-то первый даже и не самый зашедший. Mm-hmm. Вот, какие-то там следующие даже дальше вышли. Вот. Так что первый фильм, вот была бы моя воля, я все остальные бы там сжег в печке, я оставил только первый, и все бы были счастливы, на мой взгляд.
0: История основная в чем? То, что практически во всех, да, фильмах, то, что люди деградируют и скатываются до примитивного уровня, и в первом фильме, кстати, говорится о том, что у них даже нет речи. Насколько вообще реально? Сейчас мы с вами обсуждали перед выходом на сцену то, что наше общество действительно деградирует, уровень IQ падает. Вы сказали, есть много статей на эту тему, научных. Давайте про это поговорим, насколько эта фантастика может реализоваться в жизни.
1: Ну, как, на самом деле, тут даже скорее вот в самых распоследних фильмах, вот в самом, по-моему, последнем, который чуть ли не в этом году вышел, там типа есть объяснение, что это из-за вируса, что они там позаражались, и вот там нарушения в мозге и так далее. Вот, в принципе, оно как бы логично. Чтобы люди просто потеряли речь, потому что появились обезьяны, ну, это, конечно, ерунда. Речь потерять можно, но это как бы не вопрос. Бывают мутации, и у нас есть какой-нибудь там ген FOXP2, вот если он мутирует, то человек не может говорить. Ну, при этом он может думать вполне себе, но говорить не сможет. Ну, и вообще немота как бы бывает, да, и не только генетическая, там чисто механическая, какая угодно может быть. И более того, в эволюции известны прецеденты, когда, вероятно, древние виды людей теряли речь. Это хоббиты, допустим, на Флорисе, у них вот предки были уже более или менее говорящие, а они, скорее всего, уже были не говорящие. У них мозги просели, и на основании черепа исчезли признаки развития речи. И у самых распоследних поздних неандертальцев, у нескольких индивидов, тоже есть, как бы, ну, как, есть отсутствие признаков речи на черепе. Так что, может быть, они тоже речь теряли. И ничего такого сверхъестественного в этом нет. Ну, речь – это просто один из инструментов нашего как бы поведения. Мы передаем друг другу информацию. Но, во-первых, ее не так уж и обязательно передавать. Можно и без передачи информации жить. Но, ну, не совсем будет человек, как бы, да, но можно по факту. А можно передавать по-другому, там, жестами, мимикой, еще как-нибудь там, не знаю, телепатией там. Вот там, кстати, в каком-то из фильмов-то там были как раз телепаты-человеки во втором, по-моему. Mm-hmm. Вот, и... Ну, есть другие способы, там, записки писать друг другу тоже не мешает, там, не знаю, в телефончике сейчас все тычут, а говорить не умеют. Вот сейчас студенты все косноязыки, у меня больная тема, и студенты, потому что я вот завтра к ним отправлюсь, и каждый день у меня. Вот, и они вот сказать не могут, они там мычат, блеют, как бы, а сказать не способны. Вот первый шаг к реализации фильма «Планета обезьян». Там другой вопрос, с какого перепугу обезьяны стали говорить. Ну вот, как бы, мутации, все понятно, да, там во второй, в этих последующих фильмах там какие-то вирусы, опять же, там продвинутые, но у них гортань сделана так, что они технически не смогут говорить, просто у них язык довольно неподвижный, гортань очень высоко, там гортанник с мягким небом смыкается, и, короче, ну с такой гортанью вот речь невозможна практически. Были же эксперименты, когда пытались научить обезьянок говорить, там шимпанзе каких-то мучили, там орангутанов мучили, ну и максимум, что из них выдавливали, там, спустя там какие-то многие годы тренировок, что он там говорил, там, типа, мы-мы, вот, ну и все говорили, о, это он сказал мама, вот, или там, бы-бы, там, а, это он сказал папа, вот, но это вот что-то там меме, как бы, бубу. Так что такое нормальное членораздельное речи у обезьян, ну, технически не может быть, а она как бы может быть, ну, у нас тут тоже развилась в какой-то момент, но для этого уж сильно большие перестройки, и тогда она просто внешне не будет на обезьяну похожа, у нее будет более длинная шея, более опущенные плечи, ну, подбородок изменится неизбежно, ну, не то, что он там выступать обязан, да, но, по крайней мере, ниже, меньше, в смысле, легче нижняя челюсть будет, и для этого нужны очень большие перестройки, то есть, либо это генная инженерия, когда прям там наколдовали, ну, либо как-то перестройки какие-то вот долговременное. Кстати, в первом фильме-то там вроде как прошло там сколько-то тысяч лет, и они чисто визуально-то более человечные. Это в следующих фильмах, вот последних, они там вот обезьяны-обезьяны, при этом говорят, это такого быть не может технически. Вот, а в первых, в принципе, логика какая-то есть. Там, правда, у них
0: но
1: для
0: первый,
1: времени получается...
0: Ну, потому что там актеры, которые действительно в масках, а потом же получилось там, ну, компьютерный, да, график еще очень плохой.
1: А вот когда компьютерная графика, это все ерунда уже, да. Угу. Так что вот к речи обезьян вопросы есть. К неречи людей вопросов особо нет. В этом смысле, кстати, абсолютно особняком стоит фильм, который типа ремейк, который вот между первыми и последними, который сам по себе, где там и люди тоже говорили, но это вообще всю концепцию ломает. То есть обезьяны говорят, и люди говорят, и непонятно, почему эти дикие, а эти не дикие, ну, как-то вот вообще нелогично совершенно. Ну, вот, ну, поэтому он и провальный, и вообще забыть про него надо. Вот. А так, ну, как бы, да, люди могут одичать. Вот. Там, правда, не особо бьется, потому что они как бы говорить не говорят, а при этом, да, одетые. Но это уже как бы фильм, потому что иначе, если там голышом,
0: ну,
1: побегать,
0: уже...
1: там такой рейтинг будешь, кто смотреть не сможет.
0: Это уже 18+,
1: да. Да, вот, но было бы прикольнее, конечно.
0: Согласна. Все-таки я вас изначально спросила, возможно ли деградация, вот про научные статьи расскажите, пожалуйста, насколько наше современное общество деградирует и уровень IQ согласно научным статьям падает.
1: Падает.
0: Очень сильно.
1: Объективно. Ну, на самом деле, как? Я вот из лекции в лекцию там повторяю, да, одно и то же. За последние 25 тысяч лет у нас мозг просел на 150 грамм, уменьшился. Ну и хотя вроде как размер мозга так,
0: размер
1: совсем напрямую с интеллектом не,
0: не
1: скоррелирован, но на большой статистике, на больших интервалах времени таки скоррелирован. Ну, раз у нас от австралопитеков до нас выросло там в 10 раз, да, и вот мы стали умнее, ну, значит, все-таки некоторый размер имеет значение. И когда это проседает там на 50 грамм, ну, может, ерунда. Но 150 грамм уже звоночек. То есть это не смертельно, в принципе. У меня лично, например, 1200 грамм. То есть у меня меньше даже современной средней на 150 грамм. Вот. И ничего, как-то не жалуюсь особенно. Вот. Но если это происходит не индивидуально, а как бы вот в масштабах всей планеты, это уже как бы намек. Вот. Ну, за 25 тысяч лет это очень быстрое изменение. То есть на самом деле это гораздо более быстрое уменьшение, чем приращение за последние там 2,5 миллиона лет. То есть 2,5 миллиона лет очень так долго и упорно наращивали, а просадили быстрее. За 25 тысяч лет. Вот. Ну, там, как бы, печалька. Вот. И то, что у нас сейчас интеллект садится, это да, подтверждают исследования IQ, которых много-много было. Там как? Там двояко, потому что, с одной стороны, если люди часто проходят тесты IQ, они лучше решают тесты IQ. И, соответственно, в тех группах, где его регулярно применяют, тест IQ вроде как растет. Но это потому, что они просто знают, что отвечать. Они как бы принцип теста знают. А если вот прямо такого непуганного человека взять и провести тест IQ, то окажется, что он ниже, чем в начале 20 века. Вот. И это видно прямо на каждом шагу. Вот опять же, мои любимые студенты, вот мне на прошлой неделе сдавали, на следующий там один должен сдавать. Он не сдаст, потому что он уже сам сказал. Это не потому, что я злобный. Он мне сам подошел и сказал, я, наверное, не буду сдавать. Вот. То есть он как бы сам отказывается. Ну, не потому, что он глупый, как бы он на самом деле умный человек-то. Но вот тем не менее. Вот. А как бы в среднем... Ну, вот, у меня студенты-психологи, да, я им 2 недели подряд говорил, вот я уезжаю в Магадан, и там будет пропуск занятия там в такой-то понедельник. Вот, и в понедельник, когда был пропуск, я их 2 раза предупреждал, ну, суммарно 4 раза я предупреждал. Приперлась толпа, вот, увидела, что меня нет, как это Дробышевского нет, елки-палки, 4 раза всего им сказали.
0: Вот. Разбегаемся сразу.
1: Побежали в учебную часть, учебная часть такая же там тоже в панике, там, ай, куда делся Дробышевский? Что ж такое? Ну, вот. Ну и только вот у нас ученый секретарь кафедры Синева, она сказала, он в Магадане. И все сказали, а, ну да.
0: Часто студентам говорите, вы дураки, деградируете.
1: Нет, я им так не говорю. Нет,
0: но намекаю.
1: Ну, как бы в тонусе-то надо их держать. Вот. Тем более, это же студенты, они вообще еще не пуганы, они первого курса, у них еще сессия-то только грядет. У них даже коллоквиума вообще не было. Вот, поэтому надо их немножко это напрягать. Вот. Ну, на самом деле как? Понятно, что это такие полушуточные как бы, да, и дела, но исследования нормальные на больших численностях показывают, что IQ проседает. Потому что для того, чтобы мозг развивался, ну, там, размер мозга, да, это там второстепенно, строго говоря, ну, так или иначе он у нас нормальный. А как бы главное, у нас сейчас задач нету, чтобы его развивать. То есть если там в каменном веке, даже там в средневековье, человек должен был думать, чтобы не помереть. А теперь можно не думать и не помереть. Вот. Я могу вообще быть с абсолютно никаким. Я вот сегодня приехал в Москву, да, то есть, во-первых, я там железную дорогу не клал, поезд не изобретал. Я приехал, я даже не знал адрес, куда мне. И ничего же, я оказался, да, вот уже лекцию прочитал. Здешний адрес я тоже не знал, тем не менее, я вот здесь сейчас сижу. И следующий адрес я тоже, что характерно, не знаю. Ну вот, а в 8 часов у меня уже там лекция, и я там таки окажусь, а потом еще и в Москве окажусь. Ну вот, и при этом не напрягаюсь вообще интеллектуально. Вот, так что можно быть сытым, здоровым, согретым, там все, да, там, и даже пообщаться с кем-нибудь, и при этом мозг не напрягать. А если мы его не напрягаем, он не развивается. То есть генетика-то у нас может быть вполне себе кроманьонская, она, в общем, такая и есть, вообще, по большому счету. Но если мы его не развиваем, он остается, ну, как бы, белый и пушистый.
0: Ну, я думаю, это немножко странное сравнение. Вы все-таки достигли того, чтобы не напрягать мозг, а до этого очень много напрягали. И сейчас уже делитесь своими знаниями.
1: Именно так.
0: Это немножко разные вещи. А вот смотрите, допустим, если... взять современного человека и засунуть его в первобытные условия, и первобытного человека в современные, первобытный лучше адаптируется, правильно?
1: А современный... Я более чем уверен, что лучше. Ну, по крайней мере, есть же у нас случаи, когда какой-нибудь там индеец, да, из диких там джунглей оказывался в цивилизации, и они адаптируются моментально, в принципе. Ну, они там некоторое время офигевают, понятно, с происходящего, вот, а потом вполне себе как бы адекватно оказываются. Вот. А чтобы цивилизованный человек в джунглях, это уже с большим трудом. Там слишком много надо всего знать, и лучше это знать с детства, потому что, ну, столько всего просто в голову не запихаешь уже в взрослом виде. У нас, ну, взрослый мозг, он уже костенеет. А у первобытного человека не костенеет, потому что он все время гибкий, он все время приспосабливается к меняющимся условиям. Вот, а у нас очень стабильные условия, что у нас? Метро, еда, вода, из крана течет, что еще надо, как бы.
0: У меня еще любимый мой женский вопрос, как всегда, я люблю их задавать. Все, наверное, знают по передаче. Тут я заметила, в фильме еще не так показано, но я прочитала в романе, значит, главный герой, который попадает на планету, он говорит, вот это вот там божественной красоты женщина, невероятная фигура у нее, и они, значит, из-за нее потерпели крушение, на самом деле, по роману. И решили там остаться еще на сутки на этой планете. В итоге прибежали все эти аборигены, разрушили корабль. И потом он говорит, она не умеет разговаривать, она как животное себя ведет, у нее пустые глаза. И по роману, у них хороший контакт с обезьяной-психологом, которая там его понимает, они делятся. Но у него все-таки дети рождаются от этой глупой женщины, которые называют ее животным. Она просто говорит животное, у нее пустой взгляд. Вот как-то генетически сложно, что мужчина по большей части смотрит только на внешность, а не на интеллект.
1: Нет, ну, это вообще... это не... Ну, мужчина, это мужчина в романе.
0: Нет, ну я как женщина, ну я бы не могла выбрать глупого мужика, допустим, но если бы он был красивый. Ну почему с точки зрения генетики мужчина всегда выбирает красивую, глупую, это говорить не может?
1: Нет, это вопрос не ко мне, почему мужчина так выбирает, а это вопрос к автору романа, почему он так написал.
0: Ну это же чаще всего так происходит.
1: Да я бы не сказал. Нет, вообще как бы с точки зрения мужчин, интеллект женщины тоже не третьестепенная вещь. Вот, ну, кому как, конечно, мужчины тоже разные бывают.
0: Я думала, вы мне сейчас какую-нибудь теорию интересную расскажете.
1: То, что нет, если бы интеллект там, женщины, да, и в обратную сторону там, мужчины был бы безразличен, мы бы не умнели никогда. И мы бы до сих пор были бы там обезьянами в лесу. Но сам факт, что мы стали разумными, то есть с каждым поколением становились умнее, умнее, умнее. Значит, был отбор на умных. Значит, женились, выходили замуж за умных. Ну, вот, ну и это в обе стороны работает. Это мужчина-женщина, женщина-мужчин. Вот. Так что, ну, как известно, женщина выбирает из тех мужчин, которые засмотрелись на нее. Ну, вот. Ну, а как бы там выбор-то по примерно одинаковым критериям.
0: Ну,
1: вот.
0: Как?
1: Ну, оно как-то в комплексе обычно идет. То есть там нет же такого, что либо красивая, либо умная. Ну, это так и не работает.

0: То есть они, может, там не занимаются там классической литературой, да, и там, не знаю, высоким искусством, ну, потому что у них тупо времени на это нет, но интеллект-то у них при этом работает, и мозг-то у них работает. А супер там эльфам, значит, высокоразвитых стран, им не надо напрягать интеллект. Опять же, вода течет из крана, жратва выпадает там из холодильника, само собой, да, и вообще все на халяву. Ну, вот поэтому что напрягаться-то? И там, ну, есть там пара каких-то интеллектуалов, да, а все остальные могут быть совершенными там овцами. Ну, вот поэтому то, что размножаются вот эти невысокоразвитые страны, для интеллекта это только хорошо. Вот, это как раз запас прочности человечества, что, может быть, у нас все-таки не все пропало в плане интеллекта для человечества в целом.
1: Племя Масая, помните, мы с вами обсуждали?
0: Да, вот Масая, но они не дураки, как бы.
1: Точно?
0: Ну, нет, не дураки точно. Нет, у них просто ценности другие, подход к жизни другой. То есть они могут, да, там целый день стоять у этих своих коров там с копьем и не делать ничего. Вот, ну, потому что коровы есть. Вот. Но масаи, во-первых, они не то чтобы запредельно дикие. То есть это уже такой хороший уровень цивилизации, это производящее хозяйство, скотоводство. Ну, вот, но это как бы там частный случай. Ну и как же конкретно, он все-таки не дурак. У них там память, кстати, оперативная еще побольше наш. Ну, вот, ну, там просто, там, я не знаю, количество там имен, которые они запоминают, да, и там географических объектов. У них какое-то сумасшедшее. Ну, я не знаю, там, может, там не все масаи были, но когда вот я был там в Африке, эти рейнджеры, которые по этим заповедникам возят, вот, они знают все тропинки по названиям во всех заповедниках, вообще там во всех городах страны. Представляете, какого размера Кения, он знает все тропинки. То есть не то, что там дороги, проспекты там в Найроби каком-нибудь, а тропинка где-то там, не знаю, в Масаи-Мара, и вот там она какая-то кривая там среди этих кустарников вьется, и у нее есть название. И вот они потом по рации сообщают, на тропинке там такой-то леопард лежит. Вот, и все ломятся туда за этим леопардом. Вот, и они вот в голове держат и не один заповедник, а все заповедники страны, потому что они туристов-то возят там сразу по всем подряд. Вот, это там память сумасшедшая совершенно. И они знают всех этих зверей, все повадки зверей, все там свойства растений, что, как лечить, умеют водить там все виды транспорта, общаются от там какого-нибудь, не знаю, там крестьянина до министра со всеми, говорят на одновременно там 5 языках. Ну вот, вы сколько языков знаете?
1: Чувашский, английский, русский.
0: 3, а они в среднем 5.
1: Но чувашский уже плохо помню.
0: Ну вот. А я, вообще, строго говоря, один, как бы, да, ну и там, читать я читаю еще там на английском, допустим, а вот сказать, написать уже вот совсем плохо. Ну вот, а они вообще свободно. И причем у них же эти языки, там, русский, английский-то там половина слов одинаковые, если что. Ну вот, а там вообще разные языковые семьи совершенно. И ничего, учат без проблем. Вот. Ну, там, какой-нибудь суахили, английский, да, свой родной, масаи, там, хадзе неожиданно, там, дотокский какой-нибудь там. Легко.
1: Можем включить сейчас свет и уже начать отвечать на ваши вопросы.
0: Пока все собираются с духом, я хочу еще поругать последнюю серию фильмов. Потому что как же не поругать?
1: Это невозможно.
0: Потому что там вот логика, мало того, что они там эти говорящие обезьяны, это бог с ним, вот, но вот меня просто убивает просто неспособность посчитать вот к вопросу о падении интеллекта. Вот почему в 68-м году могли снять все, все логично и последовательно в каждом фильме, оно все только как бы усложняется, да, и логичнее становится. А в последних фильмах начинается с этого питомника обезьян, да, где, ну, их там штук 20, допустим, сидит, потом их убивают пачками из пулемета вот так вот расстреливают. Мало того, что их там они бегут и им ничего не делается, так еще их под конец становится больше. Там был один орангутан, одна горилла, ну пусть они там какой-то зоопарк еще захватили, да, ну, а потом глядишь, там уже толпа этих орангутанов, целое стадо горилл, откуда они взялись, они что, пачкуются, то есть длина поколений, как у нас. Потом в фильме...
1: Фильм 24-го года я вообще не поняла. Я кое-как его досмотрела, я несколько дней пыталась, начинала. У меня была жуткая депрессия, потому что это невозможно глупый фильм. Абсолютно. Зачем за ними девушка увязалась? Значит, шла за это обезьяной. Зачем они выращивают птиц? Воруют яйца.
0: Вот это последний, который фильм,
1: последний,
0: да? Но это
1: да.
0: Просто чушь, конечно, абсолютная. Вот.
1: Я
0: но
1: не понимаю,
0: пытались
1: как они
0: какой-то
1: собрали кассу, абсолютно не понимаю. Вот. При том,
0: и там вот все так. Там вот все так вообще. И я говорю, посчитайте, они просто не способны сколько. Там у нас погибло в бою там 68 обезьян. И это потом на следующем кадре такое стадо в 2000, как бы, елки, а сколько же у вас там было-то тогда? И чем вы питались вообще в этом секвойевом лесу? Сами же говорят, что там секвои у них растут. Ну, вот, ну, там эти здоровые деревья. Какие-то гигантские стада оленей, медведи напротив Лос-Анджелеса или что, какой у них там город. Там медведи, да, есть, правда. Вот. И питаются вот эти обезьяны этими оленями. Что они там жрут-то? Вот. Потом бегают по снегу голышом. Вот, вот я бы сценариста и режиссера выгнал бы вот так на снег голышом и посмотрел бы, что он. А обезьяна, она тропическая, она вообще как бы из Африки, шимпанзе-то. Вот.

0: как она там вообще верхом на лошади. Вот. И когда смотришь, там такая лошадка, на ней сидит горилла, такого вот титанического размера, там,
1: лошадь,
0: как кинг-кот.
1: Жалко, согласен.
0: Лошадь просто сломается. А потом еще там орангутан, да, к нему еще там эта девушка подсаживается, елки. Ну, короче, это все вот такая чушь, просто редкостная, запредельная. Поэтому последние фильмы не смотрите. Если не смотрели, не смотрите. Это вредно
1: для психики. Я когда смотрела, у меня просто был взрыв мозга, я более глупые фильмы не видела. И я все сцены писала своим друзьям, и у меня говорят, ты что-то там принимаешь, как такой бред вообще можно снять? Ну, я даже не знаю, что там обсуждать, но потому что он действительно очень глупый. И 24-го, и до этого 21-го, по-моему, там год. Ну, в общем...
0: Такой. Поэтому смотрите самый первый фильм.
1: А лучше прочитайте роман. Он действительно очень хорошая такая фантастика. Там даже про космос можно было чего обсудить с Рудиным, например. Помимо того, что обезьяны и так далее. У кого какие вопросы есть?
2: Да, одновременно
1: да, спасибо большое.
2: Существует три вида обезьян. Шимпанзе, гориллы и орангутаны. А вообще, насколько возможно, чтобы одновременно три разумные расы, которые друг с другом не скрещиваются, существовали на одной планете? Ну, у нас же мы же не неандертальцев выжили, а возможно ли это с обезьянами?
0: Вот как раз, чем мне нравятся первые филлмы, что там это как раз объясняется. Там гориллы — это такие злобные вояки маниакальные, орангутаны — они вроде как жрецы, да, и там управляющие, а шимпанзе вроде как исследователи,
1: да,
0: такие. Вот, причем там они, кстати, такие пацифисты, шимпанзе, вообще они самые злые вообще из всех. Вот это вот тут они маханули, конечно, совсем. Ну, там они модифицированные, поэтому ладно. Ну, вот. Так что в таком режиме, как касты, почему бы и нет? А так, конечно, конкуренция сильно большая. Но в Африке и в Центральной и Западной гориллы и шимпанзе существуют на одних территориях. Они конкурируют по-своему, да, и даже там известны прецеденты, когда шимпанзе убивали горилл. Но, в принципе, два вида существуют уже там 2 миллиона лет и как-то параллельно вполне себе. Так что возможно.
3: Станислав Владимирович, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот если дальше продолжить такие фантастические рассуждения, вот если представить себе другую планету земного типа, там жизнь развивается своим чередом, возникают свои виды, и появляется разумный вид. Как вы думаете, насколько велика вероятность того, что он будет похож на нас? То есть какие у нас есть системные основания быть разумными? Или это просто игра случая?
0: Я думаю, что очень минимальные шансы, что он будет у всех хоть сколько-то похож на нас. Вот то, что он будет решать аналогичные задачи аналогичными способами, в это я верю. Ну, потому что какие-нибудь там, не знаю, вороны решают задачи так же, как человек, так или иначе. Да? Ну, когда там задача, не знаю, открыть крышечку, ну, как бы будет открыта крышечка. Такими руками она там клювом будет открывать. Ну, вот, поэтому, ну, просто самое физическое как бы мерзание, оно вот к этому приводит. А то, что они должны быть похожи на нас, вообще ни разу не обязаны. Вот никак. Вот, проблема в том, что пока мы знаем только один разумный вид, это нас. Ну и там ископаемые какие-то там неандертальцы, но в принципе это там то же самое по большому счету, потому что предки-то одни и те же. Ну, вот. И поэтому у нас нету разброса никакого вот, диапазона. А пока нету статистики, это просто ля-ля как бы и допущение. Поэтому я считаю, что они будут вообще ни разу не похожи. Я более того считаю, что когда мы доберемся до других планет, или они там до нас доберутся, мы даже не сможем четко сказать, вообще это жизнь или нет. Потому что мы и жизнь знаем только один вариант наш, земной, да? А там будет какая-то сложная организация материи, но она будет там, не знаю, газообразная какая-нибудь, или там плазменная, или еще что-нибудь такое. Ну, вот, или какая-нибудь там сильно заторможенная, или сильно ускоренная. И поэтому мы ее даже жизнью не факт, что сможем назвать. А чтобы еще и на человека похож, там, с двумя ручками-ножками, ну, так уже зеленого света.
1: А как же инопланетяне, которые людей воруют?
0: Вот, ну, вот они как бы, да, ну... Вот это бедность фантазии тех, кого воруют. То есть, как бы, когда они там напьются, да, они, ну, им мерещится все вот то же, что и вокруг. Вот, было бы что-нибудь оригинальное такое, вот тогда бы я поверил, что это инопланетяне. А когда это там просто у него там рожа вытянутая, да, и две ручки там с тремя пальцами, это скучно.
3: Можно рассчитывать встретить цивилизацию дельфинов или котиков?
0: Про это вот прям только что была лекция, вот предыдущая, которую я там час назад читал. С котиками шансов немного, прямо скажем, совсем. Ну, а с дельфинами тоже немного, потому что у них ручек нету и ножек вообще совсем. Ну, вот, поэтому очень маловероятно.
4: Здравствуйте, такой вопрос. А вот вы сказали, что за 25 тысяч лет у нас уменьшился мозг. И значит ли это, что более маленький мозг – это эволюционное преимущество? И если да, то как это возможно?
0: Ну, можно и так, конечно, рассматривать, но не все является прям преимуществом в долгосрочной перспективе. То есть маленький мозг перестал быть вреднее, вот так вот. То есть у нас сейчас дестабилизирующий отбор, а вероятность уменьшения мозга путем мутации больше, чем увеличение мозга путем мутации. Ну, ломать не строить. Вот, поэтому он не то, что полезнее, он не вреднее, вот так вот.
5: Добрый вечер. У меня такой вопрос. А как вы думаете, как бы выглядели люди внешне, и мужчины, и женщины, ну, например, через там, 50 или 100 тысяч лет, с учетом того же уменьшения мозга и с учетом того, что нам не надо уже так заморачиваться, как нашим предкам, скажем?
0: Ну, про это есть прямо отдельная у меня лекция пана Лемарок «Биологическое будущее человека» и в книжке «Достающее звено» последняя глава. Вот. А мораль такая, что в зависимости от того, какие будут условия, такой будет человек. И вы можете погоду на завтра предсказать? Вот. А вы у меня спросите предсказать мало того, что изменение климата и вообще всех возможных условий там за, не знаю, 50 тысяч лет, скажем, да? Ну, за 50 тысяч лет ничего не поменяется, скорее всего. А там за 500 тысяч лет точно поменяется. Но в какую сторону? Ну, как бы очень трудно сказать. Ну, некоторые вещи легко предсказать. Там исчезновение третьих маляров окончательное, да, вот, который зуб мудрости. Там малоберцовые кости, мизинцы на стопе, аппендикса какого-нибудь, ну, или там превращение его там, в железу какую-нибудь, или там вилочкой. Это как бы легко предсказывается, тут как бы не надо пророком быть. А на таком глобальном уровне, ну, вопрос. Вообще, я лично считаю, что если мы не возьмемся за ум, мы тупо вымрем. И не будет никаких там 500 тысяч лет, как бы просто мы исчезнем, и все. Потому что мы очень много размножаемся, ну, в целом по планете, да, у нас в стране вымирание идет, а в целом по планете-то мы как бы плодимся со страшной силой, ресурсов больше не становится, и мы еще и всякие отходы производим, загрязняем планету. Поэтому у нас как бы шансов не богато, прям скажем.
5: Здравствуйте, Станислав Владимирович. Прилетела с Ямала, у нас национальный округ, и очень много народов есть, которые продолжают до сих пор сохранять традиционный образ жизни. Ненцы, ханты, кослаются оленями, все. Вот что любопытно. Вот смотрите, маасаи всякие в Африке, они сохраняются в традиционном образе, и поколения следующие и так далее. А мы вот нашим помогаем сохраняться. А они вообще не хотят, и чем больше мы им помогаем, тем больше следующие поколения уходят в цивилизацию. Как помочь-то традиционный образ сохранить?
0: А я не уверен, что надо его как-то особенно сохранять. Ну, вы же не ходите в лаптях и там, не знаю, в кокошнике, да, не и ходим. Там не косите сено там, какой-нибудь горбушей там, это косой. Вот, и там лен не мнете там на мялке. И как-то ничего, живете спокойно. А почему ненцы должны гонять оленей по тундре? Они тоже хотят жить цивилизованно и нормально. Ну, вот, масаи, они как раз, между прочим, они-то, да, ведут традиционный образ жизни. Но, во-первых, там тоже он такой условно-традиционный. Там вот эти хламиды, допустим, эти клетчатые, это же шотландские ткани, которые мы англичане втюхивали, да, такие условно национальные. И там эти ботинки у них с покрышек автомобильных резиновых, тоже так себе национальная обувь. Ну, вот, и цивилизация их касается, но с точки зрения других жителей той же Кении и Танзании, они сходят за таких деревенских дурачков, на самом деле. То есть вот все уже нормальные люди там с телефонами в городах, да, ну и даже если там в селах, там на машинах ездят, а эти там с коровами, с какими-то копьями, ну вообще дичь какая-то. То есть они у себя в стране считаются вот какими-то немножко это, двинутыми. Вот. Но при этом, на самом деле, большая часть масаев прекрасно говорит по-английски, имеет там какое-никакое образование, а многие прям нормальное образование имеют, вот, и тоже они от этого отходят. Просто у них позже этот переход начался, ну и завершится тоже позже, чем там у наших манси каких-нибудь. Вот. А манси, ну, во-первых, тоже есть до сих пор какие-то там оленеводоохотники, ну, потому что там что еще делать бывает, там нечего особо. Вот, а так просто как бы, ну, они нормальные люди, и они тоже хотят жить по-человечески.
1: Опять я вернусь в Чувашу свою. Допустим, да, есть Чуваши. И для многих назвать, допустим, местных людей чувашами звучит как оскорбление. Татары, допустим, гордятся самобытностью, чуваши нет. И на эту тему написано очень много статей, там даже известные там всякие блогеры писали о том, что чуваши не знают действительно свою культуру, историю. И вообще, ни у кого спроси, откуда вы произошли, никто об этом не знает. Вот за это мне обидно. И я часто поднимаю этот вопрос, и меня даже вот у местных людей, меня даже никто не понимает. И все думают, ну мы русские вроде как, причем
0: нет, тут... ну а кто это должен как-то снаружи сохранять? То есть, ну, как бы это дело чуваши, сохранять чувашскую культуру, да? Если им это не надо, то ну, другим точно никому не надо будет. Вот. Ну, там есть этнографы, да, какие-то маниакально там изучают, но это нужно как бы непосредственно этому народу, поэтому не кто-то за них должен сохранять их культуру, это они должны говорить на своем языке, я не знаю, если им там хочется пахать землю там с сахой, вот, и там вышивать крестиком там, да, ну, кто же мешает-то вперед, как бы, ну, а если люди хотят жить, как все, цивилизованно, ну, тоже не запретишь.
5: Большое спасибо, вернусь на Ямал, скажу Дробышевский, и сказал, можно не сохранять.
0: На самом деле, вот мы же сейчас, я говорю, ну мы там не в какой-нибудь пасконных там рубахах, да, ну там не в избушке сидим, там, чтобы по-черному топилось. Но цивилизация, она как бы имеет плюсы все же.
6: Добрый вечер. Вопрос по логической нестыковке первого фильма. Вот, они хоть не влияют на основную идею, но вот человек современный, пользуясь благами цивилизации, может глупеть. А вот чем больше дикие условия, тем ему больше интеллект нужен для выживания. Тогда как выживали люди в первом фильме, если они других не получили приспособлений?
0: Ну, поскольку там, я так понял, цель-то фильма была не то, что реалистичный мир построить, да, а там как бы социальные какие-то темы развить, то там не сильно заморачивались. Но там буквально в первой сцене, когда вот они встречают этих диких людей, они там рвут какие-то груши там, с какого-то там дерева. Ну, а то, что, ну, типа, такой вот первобытный коммунизм, как бы, и там вот собирательство, ну, такой благородный дикарь, которому говорить и не надо, потому что все само растет. Я так понимаю, там просто эти авторы не заморачивались такими вещами. Ну, там же дело происходит в каком-то достаточно теплом климате, я так понял, где там зимы особо нет, они как-то не особо напрягаются. В отличие, кстати, от последних фильмов, где там все время снег почему-то идет, ну, в Лос-Анджелесе вообще там бывает снег вообще, в принципе, а там у них все время валит. Ну, вот, и поэтому тут как бы и цель была фильма не та. Ну и как, австралопитеки жили в таком режиме, нормально, почему бы современным людям так же не жить? Можно?
6: Думаю, они были посильнее относительно людей современных.
0: Нет, ну, как бы там это уже тонкости, нюансы. Вот. Там, ну, у них, господи, у них обезьяны на людей похожи. Так что это уже как бы художественные условности. Вот. А так, ну, можно. Вот. И есть же там примеры, да, когда там на каких-нибудь полинезийских островах тоже там народ не сильно парится. Ну, там у них есть какая-нибудь бахча, знаю, там, с бататами там раз в жизни посаженная. И потом они просто на ней пасутся как бы и вообще ничем не парятся. Вот. Ну, там они говорят, в отличие от людей в фильмах. Но, в принципе, там жизнь тоже бывает такая очень незатейливая.
7: Станислав Владимирович, интересную вещь вы сказали вот, по поводу того, что население стран, которые менее развиты культурно, менее развиты экономически, они, по сути, надежда человечества на то, что мы останемся цивилизацией. Получается парадоксальная вещь. То есть прогресс – враг цивилизации.
0: Ну, в какой-то степени да. То есть, когда он становится уже настолько прогресс, что не напрягает вообще интеллект конкретного человека, он работает в обратную сторону. То есть мы столько боролись за то, чтобы у нас жилось хорошо, что теперь нам как бы не нужно напрягаться, чтобы жить хорошо. У нас
7: все
0: есть. Если
7: не будет войн, не будет болезней, не будет ничего, то мы вымрем как бы по определению.
0: Нет, ну без войн хотелось бы. Вот, без болезни тоже. Вот, но мы можем и другие себе проблемы найти. Не все упирается в войны и болезни на самом деле. Но это, ну, в своем роде парадокс, да. То есть, если мы будем жить прям вообще идеально-идеально, ну, у нас есть пример какие-нибудь там, не знаю, кольчатые черви, не кольчатые, лучше эти, круглые черви, или ленточные, еще лучше даже, вот, у которых все на свете редуцировалось, потому что они живут в раю, они вот живут среди, как бы, еды, и как бы им нормально. Вот, поэтому вот если мы до такой же стадии дойдем, ну, и у нас тоже редуцируется, там, не знаю, система передвижения, да, ручки-ножки могут ответить, потому что, ну, и там так машинки возят. Мозги не нужны, потому что компьютер все решает. Что там, зрение тоже не нужно, потому что все в рот само падает. Ну, и так все будет редуцироваться, да.
7: Тогда маленький вопрос уже антропологический. А как тогда, если пофантазировать, что мы все-таки не вымрем, продолжим как-то жить? А как вы поймете, что новый вид, что вот этот... Как вообще они градуируются, что вот этот Homo sapiens, а этот Homo еще не очень sapiens? А вот как понять, что мы в новый вид уже перейдем?
0: Ну, антропологически это очень легко делается. Просто по статистике, если мы совпадаем больше, чем на 3 сигмы, то значит мы тот же вид. А если за 3 сигмы вылетаем, ну, 3 сигмы это условно там 95% изменчивости, да, внутрь 3 сигм, а 5% как бы там по 2,5 справа-слева, это вот за пределами 3 сигм. Если мы вот уже пересекаемся совсем чуть-чуть, значит другой вид. Вот и все. Так что это просто статистика, на графике наносим вот эти облака изменчивости и смотрим, насколько они там пересекаются.
7: Спасибо.
0: Ну, цифру можно другую принять, не обязательно 3 сигмы, но 3 сигмы так традиционно принимается.
8: Здравствуйте. Во-первых, хотел сделать бы и ремарочку по поводу котиков. Мне кажется, они построили уже давно цивилизацию и починили себе человека. А вопрос мой будет такой. Вот вы говорили про то, что мозг человека уменьшается вот на протяжении его практически цивилизованной жизни. А не является ли это адаптацией мозга под условия? То есть ему не нужно быть таким большим, чтобы человечество выживало. Ведь те же самые неандертальцы обладали большим мозгом, мозг потребляет много энергии, и, собственно, они и не выжили. А вот мы, как бы, ну, у нас уменьшился мозг, да, но это оптимальная, может быть, для него величина.
0: Нет, ну, в принципе, так и есть. В своем роде так, да, оно и получается, что наших вот этого текущего маленького, в общем-то, уже размера хватает, чтобы выживать. Ну и да, как бы, если его хватает, то и нормально. Я говорю, это результат дестабилизирующего отбора. У нас нет движущего отбора даже на сохранение размеров мозга, даже стабилизирующего-то нету. Не то, что движущего на увеличение. Выживают все подряд, и с большим, и с маленьким. Но вероятность того, что он уменьшится в результате мутации, гораздо больше, чем что он увеличится. И он, поэтому он уменьшается. Потому что мы можем жить с маленьким.
8: Может, мы и адаптируемся, он станет более эффективным. Например, же есть случаи, когда у человека там чуть ли не... 10% мозга работает, и тем не менее он живет полноценной жизнью. Может, мы просто оптимизируемся, и все, и не глупеем?
0: Есть такая версия, есть такая гипотеза, но у нас нет никаких этому подтверждений. Потому что генетика у нас с кроманьонцами ровно та же самая. У нас никаких там значимых изменений не произошло. Ну, у нас расы разошлись еще там 50 тысяч лет назад, да, и у всех рас уменьшаются мозги, ну, там, за редкими исключениями, в среднем по планете уменьшаются у всех. Ну вот, значит, генетика там одинаковая, да, и все расы это примерно одинаковые по интеллекту, там разницы никакой особо не видать. Ну вот, значит, генетика у нас сохранилась за 50 тысяч лет, а мозги уменьшились. Ну, поэтому говорить о том, что они стали лучше работать при меньшем размере, у нас нет оснований никаких. Спасибо. Иначе непонятно, как бы это во всех популяциях одновременно происходило. Угу. Тогда бы это где-то в одном месте происходило, а в других бы по-другому было.
8: Спасибо.
1: Ой, слушайте, касаемо мозга. Забыла задать вопрос про фильм, который лет 10 назад еще был снят, о том, что обезьяны стали умнее за счет лекарств от Альцгеймера. Тогда это выглядело как фантастика, но сейчас проводятся опыты на мышах, на обезьянах, насколько я знаю, скоро хотят проводить на людях. То, что это лекарство от Альцгеймера, на самом деле развивает мозг. Насколько, получается, реалистична была эта сцена, да, которая 10 лет назад выглядела как фантастика, сейчас мы к этому уже подходим.
0: Нет, что... в принципе, как бы вот сама по себе идея, что там разработали вирус, который переносит, да, какие-то там генетические изменения, она реалистично выглядит. То есть такое, да, может быть. Вот, потому что если мы вторгаемся в строение мозга, и как бы не отработали методику, а вирус еще у них там мутирует по пути еще там не один раз, то это может привести к обратным эффектам, да, то есть, ну, тут он как бы развивался, и у обезьян он там, ну, не генетика, немножко другая там развивается, а у людей вот деградирует, так что это вполне рабочая схема. Угу. Вот, в этом смысле вот эта часть, этот момент вот в последних частях логичнее, чем в первых, потому что в первых-то там была закольцованная вообще история. Там были умные обезьяны, которые прилетели назад, родили умного обезьяненка, который сделал умными каким-то чудесным образом всех других обезьян. И как бы получается непонятно, откуда он такой умный исходно-то взялся, если он по кругу мотается во времени. Ну вот, так что там нелогично. А во второй, это, во втором заходе логично. Там как раз все правильно. Там от Альцгеймера такое может быть. Но другое дело, что там не понятно, почему это именно Альцгеймера, но почему бы и нет, собственно. Ну, как, видимо, самая известная болезнь мозга.
9: Во второй серии фильма... Получается, люди деградируют как раз-таки из-за вируса. Тогда вопрос. Может ли вирус быть настолько сильным мутагенным фактором, то что он сразу в несколько поколений мог привести к деградации мозга?
0: Ну, как, сам-то вирус, он, в принципе, куда попало встраивается. Там же, я так понял, идея была, что не то чтобы сам вирус, а вирус просто как переносчик какого-то генетического материала, который встраивается и что-то там меняет. Ну, вообще, в фильме там жестко это не обжевывается, как бы, да, там такого нормального рассмотрения нет. Там просто говорится, что некий вирус, причем то они его там колят, то они его вдыхают, как-то там он так всяк у них работает. Ну, вот, поэтому там они не слишком, я так понимаю, заморачивались на идею. Ну, я сомневаюсь, что там сценаристы и режиссеры прям такие вирусологи были, там биотехнологи, чтобы прям так продумывать это все. Но, в принципе, это рабочая схема, потому что сейчас при генной инженерии вирусы, как переносчики нужного гена, они действительно используются. Только они обычно используются для бактерий, ну, потому что там на людях вообще запрещены эксперименты. Но, в принципе, можно. Ну, и более того, фильм-то снимался достаточно давно, там как бы это было ходовое. Сейчас есть более хитрые механизмы, способы, техники. Ну, просто тогда, когда фильм снимали, не знали такого. Ну, и вирус всем известен, поэтому влепили вирус. Но, в принципе, такое может быть, да.
10: Здравствуйте. Вопрос такой. Значит, вы говорили про, ну, вот этих путеводов из Кении, которые знают каждую тропиночку, каждый там колосочек и так далее, ну, по всем этим местам. У меня вот какой возникает вопрос? Я вот слышал историю свою, если я не ошибаюсь, я могу, к автору можно по-разному относиться, у Дейла Карнеги, по-моему, было в какой-то книжке, о том, что один человек для того, чтобы влезть в общество, ну, так сказать, высшего света, он выучил там чуть ли не десятки тысяч различных фамилий, имен, род деятельности разных людей, и, собственно говоря, зная эту информацию, подходил к каждому человеку и пытался с ними находить какой-то социальный контакт. Вот. И вопрос у меня возникает следующего образа, что разве это признак деградации мозга именно то, что люди сейчас немножко сменили специфику своей деятельности? То есть нам все равно приходится запоминать огромное количество вещей, и я практически уверен, что не сильно меньше, чем вот этим вот следопытам, в том числе и языкам. Просто, ну, действительно, языки просто банально не нужны в таком количестве нас вроде более-менее хорошо и так, ну, то есть в своей среде. А именно просто, ну, в других областях знаний нам приходится все равно до мелкого винтика, как говорится, все разбирать. И является ли это действительно признаком деградации мозга, или все-таки, может быть, нет?
0: Нет, ну, хочется верить, что современные люди направили эти свои ресурсы мозга куда-то еще. Только я вообще ни разу не вижу, куда они их направили. Вот, ну, в чем это проявляется? Ну, как? Вот я, допустим, привожу наглядный пример. Как-то однажды, ну, причем уже достаточно давно, там, лет 10 назад, в экспедиции я был, в Шукшово, а там экспедиция посреди полей, и нету связи никакой вообще, там, ни телефона никакой. Вот, и я как-то иду по лагерю, а там палаточный лагерь в поле стоит, и сидят студенты перед палатками вот так вот, и смотрят в пространство, и не знают, что делать. То есть у них телефон вырубился, и все, они разговаривать не умеют между собой. Вот еще там за 10 лет до этого, да, они бы там достали гитару, пели бы там, тусовались, да, бродили бы там по этой степи, там, и всячески веселились. Вот, а тут они сидят, как зомби, я прохожу, елки, а где вообще оказался? И такие молчаливые студенты вот вдоль палаток сидят, вот, только что не с косами, да, а просто вот как бы и смотрят пространство. Ну, вот, кажется... То есть они общаться не умеют, и никуда они не направили это свой интеллект. Вот, они не стали там, не знаю, деревянные рожки вырезать, там еще что-нибудь, да, там плести из соломы. Вот, они и... Потому что у нас сейчас от использования мозга выживание не зависит. То есть каждый умеет свое чуть-чуть, да, я вот умею там трындеть с сцены. Вот, кто-то умеет там водить машину, кто-то умеет там, не знаю, суп гороховый варить. Вот, и каждый умеет чуть-чуть, в принципе, там шимпанзе можно научить. А вместе, ну, у нас 8 миллиардов человек, получается вроде как цивилизация, и все обеспечены. Вот, а я не вижу, куда вот еще эти ресурсы направляются.
10: Не, ну как же, если посмотреть, у нас происходит то, что вот делается огромное количество инженерных проектов, огромное количество всяких строений, все это строится те самыми людьми, которые могут только в телефон смотреть, но только еще за компьютером сидеть немножко и считать. Допустим.
0: Ну да, ну так я вот. Говорю, что каждый умеет чуть-чуть, вместе там огородим, да, много, но и то, сколько людей вот эти инженерные проекты создают. То есть это считанное количество людей. Ну,
10: сотни тысяч, миллионы все.
0: Ну сотни тысяч, а у нас 8 миллиардов человек, а остальные что делают?
10: Ну вот остальные, это в частности те самые люди, которые отсталые, условно, в кавычках.
1: Отсталые?
10: Ну, то, что вот, те, которые говорят, то, что размножаются много, что они вот условно это эти, они же тоже
1: отсталые
10: ничего не производят.
1: Люди
10: ну, имеется в виду, у них технической возможности такой нету. Ну, там, программного обеспечения, да, нужных курсов обучения и так
0: смотрите,
10: далее.
0: Смотрите, все же определяется просто, как бы это, передача генов следующего поколения. Вот сколько у детей у этих там гениальных инженеров, которые создают инженерные проекты, и сколько детей у тех, кто живет там где-нибудь в деревне, да, и ведет там обычный образ жизни такой человеческий. И все. Вот. Поэтому, ну, как бы, у нас не так много каких-то мегаинтеллектуалов, которые что-то такое прям там создают. Вот. А большинство не нужно использование мозга, вот объективно. Вот все и так есть, как бы. Ну, каждый, понятно, что-то свое знает, даже знает хорошо, и знает гораздо лучше, может быть, чем там кроманьонец какой-нибудь, да, но кроманьонец знал все. То есть кроманьонец 20 тысяч лет назад, он умел и охотиться, и дом строить, и орудия делать, и с соседями общаться, да, на разных языках одновременно. И там знал все повадки, все там свойства растений наизусть. Вот, и все это там очень быстро и в реальном времени использовал. А мы сейчас, да, ну вот я умею рассказывать там одни и те же лекции уже там 20 лет одно и то же рассказываю, все там...
1: А люди все приходят, да?
0: А люди одно и то же слушают, что за характер 20 лет. Вот. Так что, ну... Мы очень маленький процент как бы потенциала используем, который есть. То есть его можно использовать, у нас есть еще все еще этот потенциал. Но реально просто много-много людей, каждый делает чуть-чуть, ну такая муравьиная горка получается, да.
10: И микровопрос. А можно ли сказать, что с течением времени, грубо говоря, глупые глупеют сильнее, а умные умнеют сильнее, а общий средний уровень проседает, получается?
0: Ну, не уверен, честно говоря. Вот. Ну, я вообще, вот когда там умнеют, глупеют, еще трудно посчитать, потому что у нас нету измерителя умности и глупости. У нас нет единицы измерения, в чем оно там, в Эйнштейнах измеряется, как бы.
10: IQ, условно.
0: Вот. Но поэтому вот есть интегративный показатель, просто размер мозга. Пусть он там плохо чем-то коррелирует, да, но вот на большие статистики на тысячи лет это работает. То есть у нас мозги росли-росли, а теперь у нас падают, я уже говорил, что быстрее падают, чем росли. Ну, вот, и вот на мой взгляд это прямо печально.
1: А как можно измерить размер своего мозга?
0: Можно померить голову и посчитать. Ну, там погрешность будет такая основательная. Или еще лучше сделать томограмму трехмерную, ну и там
1: мне просто
0: теперь
1: интересно стало, сколько мой мозг весит.
0: Ну, я измерял просто, ну как, мне измеряли, я же антрополог, да, мне там 100 раз измеряли, как бы длина, ширина, там высота, ну, с тупохом меряться, ну, можно.
11: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вы ранее рассказывали, что запас интеллекта человечества сместился к странам третьего мира из-за того, что у них задачи связаны с выживанием, а у современного человека нет задач, связанных с выживанием. И можно ли к подобным навыкам, грубо говоря, приплести использование навыков выживания в компьютерных играх?
0: Ну, я очень не уверен, что оно хоть как-то привязано к реальности, вот эти вот навыки в компьютерных играх, потому что создатели компьютерных игр настолько оторваны от реальной жизни, что там просто какая-то дичь. Вот. Поэтому я думаю, что никак это не привязано. Ну и вообще, чтобы это... Как, то же самый вопрос, там наверняка кто-нибудь тоже хочет задать, да, про там гаджеты какие-нибудь. Вот у нас там телефоны 50-е. Но чтобы это повлияло на эволюцию, там компьютерные игры, там телефоны, что угодно, надо, чтобы это повлияло на успех размножения. То есть если, допустим, навыки в компьютерных играх дают большее количество детей, то тогда да, тогда это будет работать. Вот. А если от навыков в компьютерных играх детей там больше точно не становится, а может и вообще не становится нисколько, вот. Ну тогда тоже как бы отбор, да, но в обратную сторону просто. Вот. И вот, ну тут вот скажите сами, вот есть ли люди, которые так вот стали классно играть в компьютерные игры, что у них куча детей от этого появилось? Что-то очень сомневаюсь.
12: Добрый вечер. Я бы хотел уточнить, опять же, насчет самого первого фильма «Планета обезьян». Просто, ну, так сказать, в самом начале было сказано, что по сюжету в 1972, если я правильно помню, году, вылетели вот эти астронавты. И прилетели они через 2000 с лишним лет. Правильно? То есть за 2000 лет человек деградировал настолько, что вернулся к тому состоянию, из которого он вышел спустя 25 тысяч лет, не по... продолжительной эволюции. То есть, в принципе, как-то друг с другом.
1: А вы знаете, я вот эту, кстати, историю не поняла, потому что по роману они прилетают на другую планету, где другой язык, там, ну, грубо говоря, другая культура, а в фильме так получилось, что они вроде куда-то прилетели, и они действительно летели на другую планету, а в конце фильма там, значит, это статуя свободы, и выясняется, что они на планете же Земля, которая там вымерла, и обезьяны правят. Я эту историю не поняла вообще. Мне кажется, это какой-то нелогичный...
0: Нет, там логика... Не, как раз логика есть. Вот, но за 2000 лет, ну, на самом деле, можно деградировать. Тем более, что чисто физически-то они не поменялись. Это как раз логично. Лица, там, тела, да, все то же самое осталось, по большому счету. Там ничего не изменилось. Вот, а то, что они перестали говорить, ну, вот как раз в последних фильмах логично. Там мутировал вирус, и они прям вот как бы переставали, потому что у них там мозг был поражен. Там была какая-то девочка, да, вот этот там какой-то этот полковник, или кто он там был, тоже перестал говорить и застрелился. Там, в принципе, логично объяснено. В первых фильмах это никак особо не объясняется, но тоже можно, что вот как бы, ну, перестали, потому что им не надо. Причем что-то они там все-таки мычали, что-то там вроде понимали. Ну, то есть чисто физически, да, но немота может быть, она, кстати, генетически может передаваться вполне себе. Ну, бывают мутации, которые, вот, я уже говорил, там какой-нибудь FOXP2 мутирует, да. Причем интеллекта может даже и не страдать, а говорить человек не может. Ну, и, ну чаще всего даже так, что это не особо связанные вещи-то. Ну, вот. Но там, видимо, еще и поражение интеллекта тоже было, потому что они там, ну, и тупенькие достаточно по фильму. Там они не просто не говорят, а они еще и ведут себя так примитивно. Вот там же все эти обезьяны без конца повторяют, что вот, там, разве может человек, там, что-то такое, там, 5-10, вот ничего он не может. Ну, так что вот была деградация, но, видимо, какая-то именно патологическая. То есть, понятно, что эволюционная, ну, вряд ли бы за 2000 лет, что-то я, да, сомневаюсь. Тем более в масштабах всего человечества, опять же, ну, когда бы эта мутация там разошлась. А если это какой-нибудь вирус, или там еще что-нибудь такое ужасное, да, бактерия, там, не знаю, какой-нибудь там, эвглена зеленая там в мозги залезла, ну, тогда вполне вероятно.
12: Тогда вот такой вот еще вопрос насчет речи. То есть они лишились возможности говорить, но, опять же, почему нельзя было, допустим, использовать тот же язык жестов? То есть настолько просел интеллект?
0: Ну, там, видимо, просто... сопряжено, да. Там не просто речь пропала, а у них же вот еще и интеллект просел. То есть среда позволяет как бы жить без какого-то сложного общения. Ну, там какие-то эти, опять же, яблоки растут на деревьях, и нормально. Ну, вот. А интеллект просел, вот, а обезьян вырос. Вот. Но я еще раз повторяю, что в фильме они вот в первом про это не заморачивались. Там нету никакого объяснения, почему они перестали говорить. В последующих там все-таки логичную привязку сделали. Вот в последний фильм они во всех отношениях хуже, а здесь у них все-таки логика была чуть получше. Вот именно в этом моменте.
12: Но вопрос насчет последнего фильма, который очень многим не понравился, потому что он сплошной бред. А, вот. Там как раз-таки представлена героиня, женщина, которая... умеет говорить, она понимает все чувства, но при этом уже прошло, ну, довольно немало времени со смерти, грубо говоря, Цезаря. Вот. Но при этом есть также люди почему-то, которые деградировали настолько, что они просто живут, ну, как те же приматы, которые жили там когда-то в первой части. То есть, условно
0: говоря... Нет, а там же как раз это объяснено. Как раз именно потому, что есть вирус, который поражает людей, и они перестают говорить и становятся тупенькими, а она не зараженная. И поэтому как бы есть вот группа людей, которая живет там где-то изолированная, да, отдельно от всех, и они здоровые, они не заражены вирусом. Так что там вот эта логика там соблюдена, слава тебе, Господи.
13: Здравствуйте, Станислав Владимирович. У меня вопрос следующего характера. Наша жизнь откинула вообще все инстинкты, которые можно, у человека, насколько я знаю, их нет. И теперь она стремится колонизировать там планеты, Альфа-Центавру и так далее. Возможно ли альтернативный режим событий, в котором уже сугубо инстинктивные формы жизни колонизируют другие планеты и так далее?
0: Ну, возможно, только они как туда добраться должны. Просто как технически они туда доберутся, других планет, если они чисто инстинктивные. То есть вот само средство перемещения это какое у них будет. Вот, а так, да, можно посадить на звездолет, там, не знаю, мох какой-нибудь, тихоходок, там еще что-нибудь такое, нематод, и заслать на Марс. Ну и кто-нибудь из них там, может, живой останется и заселит. Ну, и более того, не исключено, что мы уже таким образом и колонизировали, потому что первые все эти там луноходы, марсоходы, их никто не стерилизовал, и с ними туда улетели наверняка и бактерии, и грибы, и там бог знает что. Вот, а что, может быть, там уже есть жизнь, но она вполне наша земная, и она ни разу не разумная.
13: Ну, а инстинктивно создать цивилизацию, города и космические корабли, в принципе...
0: Ну, это противоречие. Цивилизация и инстинктивная, они как бы, ну, не может такого быть. Ну, просто по определению цивилизации, по определению инстинкта. Инстинкт – это жесткое следование программе, причем врожденной программе. А цивилизация – это все-таки, ну, меняющаяся система, которая активно приспосабливается к условиям. Ну вот, и на инстинкт, ну, это противоречие получается, никак такого не может быть.
14: Добрый вечер. Про фильмы «Трилогии» с 2011 по 2017 год. Одна из тем фильмов, как мне показалось, это то, что люди такие, значит, глупые, агрессивные, аучные и истеричные, а обезьяны все такие высокоморальные, прощают людей, все дружно консолидируются, разные виды, и всего там один плохой обезьян, у них там на 10 тысяч сколько-то приматов. И вот вопрос, как в целом с моралью у современных шимпанзе, оргутангов и горилл, и как было бы, если бы они поумнели как люди, еще жили все вместе?
0: Вот точно нет. Тут, конечно, ну, с наукой они вообще не дружат ни разу, создатели фильма, потому что, ну, гориллы, они вообще-то гаремные, да, там один какой-нибудь белоспинный альфа-самец, и там подчиненные, но они при этом очень спокойные. И то, что у них они там были вояки какие-то, организованные там большие, как бы, эти армии, это чушь полная. То есть они вот так не делают никогда. А шимпанзе, которые у них там самые пацифисты, там с плакатиками бегают на протестах, вот, на самом деле в реальности это самые злобные твари, которые там друг друга убивают, почем зря, там и жрут, и там каннибализм, и все по полной программе. Вот орангутаны, там какие-то такие коварно-хитрые какие-то эти хитроплеты, да, это, какие-то интриги плетут, и, там религиозные какие-то фанатики фактически, ну вот, а на самом деле они вот самые спокойные, им вообще все пофигу, они там дуряны эти свои жуют вонючие, и у них вообще хорошо. Вот, поэтому тут они не угадали вообще. Никак. Вот ни по частностям, ни по общему, никак. И люди как раз из всех человекообразных, ну, кроме там гибонов, да, которые там не участвуют в фильме, люди самые спокойные, самые мирные, самые договороспособные. Так что здесь они вот промахнулись вообще. Но поскольку целью было не изучение биологии, там, этологии приматов, то как бы, ну, как вот социальная сатира там, или не знаю. Там...
14: Спасибо. Ну, то есть, получается, во всех фильмах там 70-го по... 24-й год, они все промахнулись, что они... никак, обезьяны бы вместе бы никак по разные
0: там
14: виды не жили.
0: Там вообще все собрано вообще, да.
15: Мой вопрос уже задали, первую часть, касаемо того, что почему мы тупеем, что цивилизация, это все нормально. Но вторая часть...
1: Нормально, что мы тупеем?
15: Да, ну, это оптимизация, это нормально, я считаю. Но у меня второй вопрос, что с этим делать? То есть идеи Китая, что один ребенок на семью, идея... Если ошибаюсь, поправьте, Южной Кореи, что только образованным там давать бонусы и привилегии, а там тем, кто не образован, такого не давать. Жизнеспособны ли эти идеи в рамках вот всей нашей цивилизации, или это все капля в море и не будет иметь эффекта?
0: Ну, практика показывает, что такие искусственные направления человечества там какой-то на правильный путь, они каждый раз не срабатывают. Потому что идеи каких-то отдельных личностей, как бы они там не хотели светлое будущее построить, они разбиваются о реальность. Просто слишком много факторов, и прочитать все мы их сейчас не можем. Вот, поэтому тут как бы есть пара вариантов. Ну, либо отпустить все на самотек, но тогда печалька будет, скорее всего, потому что у нас просто ресурсов только нет. Вот, либо устроить какую-то жесточайшую евгенику. Третий рейх пытался, никому не понравилось, нам это тоже не годится. Вот, ну, кстати, еще там в США и какой-нибудь там, не знаю, этой Норвегии, там Швеции, да, все это продолжалось там до 70-х годов, вся эта история с евгеникой. Ну, вот. А как бы мой личный любимый вариант – это генная инженерия. Когда мы постигнем с помощью там, не знаю, искусственного интеллекта, допустим, как у нас закономерности устроены генома и разума, и поправим себя разум, как бы сделаем себя там замечательными, умными, добрыми, там все такое. Вот, и еще в масштабах всего человечества, чтобы там не убивать неугодных, да, а чтобы делать, чтобы все были нормальные как бы от рождения. Вот тогда будет рай. Вот. Но для этого надо трудиться, а это запрещено во всех странах. Ну, поэтому вот вы упомянули Китай. Вот Китай как раз, наверное, первый это и сделает в итоге, потому что они меньше всех заморочены на все вот такие приколы, там, типа этические моменты. Вот. И они просто это сделают. Вот. А мы будем кусать локти, догонять, перегонять, импортозамещение будем развивать, а они просто будут нас 10 раз умнее и будут нас там смотреть, как это, на диких зверей.
15: Я вас понял. И бонусом посоветуйте, пожалуйста, какое-нибудь кино про первобытных людей. Вот нормальное, по вашему мнению.
0: «Борьба за огонь». Вот, на мой взгляд, единственный. Ну, он тоже затевался как трэш, а по факту оказался самый лучший. Вот.
15: Спасибо большое.
0: И книжка еще тоже.
1: Можете еще раз «Бор деконструкции» посмотреть. Мы его разбирали, по-моему, да, несколько лет назад. У меня есть вопрос касаемо первого фильма. Какой вид самый первый стал разумным? И связано ли это как-то с делением на касты?
0: Ну, как на практике, если вот в реальности лучший кандидат на то, чтобы вот его сделать разумным, это бонобо, карликовые шимпанзе, которых в фильме нету вообще. Ну, из тех, что как бы есть в реальности, может быть, кстати, даже орангутаны, потому что они, по крайней мере, спокойные и усидчивые, вот, и в неволе достаточно общительные. Вот, а шимпанзе они слишком агрессивные, но зато они орудия труда сплошь и рядом используют. Вот гориллы просто им все пофигу. Вот у них большие мозги, конечно, но они слишком как бы спокойные, чересчур. Вот, и вот эта иерархия их тоже там как бы не развивает. Так что вот так. Вот. Ну а в фильме, как уже сказано, вот там предыдущий, там, когда я отвечал, там все переврали, и в фильме там вообще непонятно. Ну там вот шимпанзе у них.
1: А то, что иерархия видов, это...
0: В смысле, между видами, вот кто из них там главнее, да?
1: Да.
0: Ну, у них же там как раз в фильме-то и показано, вот чем мне первый фильм нравится, что там как бы они четко разделили вот эти вояки, эти там какие-то эти управители, да, а эти типа ученые. Ну и в принципе могло бы так разложиться, но только не в таких как бы вариантах, как в фильме. То есть реальные обезьяны так бы не разложились точно. Ну вот, но в принципе на какие-то вот там варианты могли бы, наверное, да.
16: Добрый вечер. Вот в фильме у нас была каста горилл, которые занимались всякими военными делами, орангутаны были религиозными, шимпанзе, вот они отвечали за науку. Как вы считаете, в современном мире это же тоже у людей иногда прослеживается, есть целые династии, особенно ну, в таких более устоявшихся там, странах, как Западная Европа, целые династии ученых, политиков, военных. Возможно ли у нас с течением даже, может быть, эволюция и действительно стратификация людей на направленных на строительство, на умственную деятельность, на какую-то военную деятельность, может быть, там в дальнейшем на покорение, например, космических глубин.
0: Ну, чисто гипотетически можно. То есть, если можно вывести таксу, которую там, да, хлеба не кормя, там в любую нору залезет, или там какой-нибудь пудель там в воду лезет, хотя там 200 лет с ним никто не охотится, а в воду лезет, все тут достает упорно. Вот, то есть, вот эти поведенческие стереотипы можно прописать в геноме. Другое дело, что это немножко противоречит как бы разумности, потому что если у нас в геноме это прописано, значит, оно уже неразумное, это уже инстинкт. А чтобы он был разум, он должен быть гибкий. А если гибкий, то одним и тем же мозгом мы должны решать самые разные задачи. И тогда у нас не будет такой дифференциации. И более того, я не понимаю, как можно это сделать на протяжении многих поколений, там сотни тысяч лет, ну а меньше не годится, да, то есть там 300 тысяч лет, разделять вот эти ученые, эти работяги, эти там еще кто-то. Ну, в современных реалиях это практически невозможно. В Индии, да, 2000 лет касты существуют раздельные, ну а потенциал на самом деле все равно одинаковый. Ну, если там взять какую-нибудь шудру, там, да, вытащить из грязи и поместить в университет, нормально учится. А если бахмана там не кормить нифига, то будет бестолочью. Ну вот, ну и поэтому у нас мозг, он слишком универсальный. Почему мы разумные, что одной и той же технической штукой мы можем решить самые разные задачи. И поэтому дифференциации не происходит. Вот. А если мы будем просто вот такие эти касты, да, как там у муравьев каких-то и термитов, то мы не будем разумными. Такое может быть, в принципе, теоретически, но я не очень представляю, как технически до этого человек бы мог дойти. То есть как вот эта изоляция будет поддерживаться там, вот я говорю, сотни тысяч лет.
16: И еще небольшой вопрос. В лекции о происхождении жизни вы говорили, что у нас... Ну, это достаточно известный факт. Есть общий универсальный предок, который для нас всех один. А известно ли современной науке, в какой момент у нас произошло разделение на царство, и вот эти клетки, которые стали делиться, какие-то решили, что а я хочу быть дубом, я хочу быть мухомором, а вот я хочу быть там мышей-полевкой.
0: Ну, они не хотели, это клетки были отдельные. Разделение произошло еще там порядка 4 миллиардов лет назад, если не раньше. Ну, первые следы жизни 4,4 миллиарда лет назад. Вот. И просто они оказывались в разных условиях. Планета очень разная, как бы в разных местах. У этих было потеплее, у этих похолоднее. Тут кислотность одна, тут другая. Тут ультрафиолет, тут какая-нибудь серая. И просто разные были приспособления. И вот понеслось. Ну, вот просто, ну, мутации возникают, рекомбинации случаются, да, там где-нибудь плазмидами они обменивались. И, пожалуйста, вот они, эти сидят там в гейзере, а эти же сидят где-нибудь там на камнях. И получается разные, вот, разъехались. Ну, а 4 миллиарда лет это более чем достаточно, чтобы разные царства появились.
16: Спасибо большое.
1: Все, друзья, нам нужно отпускать Станислава.
0: Спасибо.
1: Есть тут, мне интересно, есть тут хоть один человек, кто скажет, что фильм «Планета обезьян» им понравился? Ни одного? Есть? А какого года именно? Все? Ну, класс. Пара человек есть.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. И мы снова с вами вместе, что всегда радует. Сегодня много народу, очень приятно. Итак, сегодня у нас в гостях доктор физико-математических наук, профессор, директор научно-исследовательского института ядерной физики имени Скобельцина, МГУ имени Ломоносова, заведующий отделом космических наук физического факультета МГУ, председатель секции физика космических лучей Совета РАН по космосу Михаил Игоревич Панасюк. Прошу любить и жаловать. Неспокойная Вселенная. Что может быть интереснее? Мне кажется, самая интересная тема. Вам слово, прошу.
3: Спасибо большое, Фаина Борисовна. Добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья. Вполне возможно, что вот название моей лекции для вас будет звучать несколько парадоксально, потому что то, что вы, когда смотрите один на один ночное небо, звездное небо, да, вы чувствуете полностью себя умиротворенными. Настолько спокойным вот нам представляется для нас вот то небо, наполненное созвездиями, планетами, все, что есть в нашей Вселенной. Однако это не так. Очень часто, ну раз в десятки лет, в нашей галактике звезды взрываются. Я заранее скажу, я немножко расскажу вам потом о Солнце. Когда-нибудь и наше Солнце с вами взорвется. Но это будет тогда, когда уже на Земле все очень сильно изменится. Это где-то миллиарды лет. Так вот, иногда в нашей звездной системе, в нашей Вселенной звезды взрываются. Пожалуйста, запомните этот физический или астрофизический факт. Но я начну свою лекцию, свой рассказ с другой истории. Она произошла в начале прошлого века, в 12 году. Был такой известный физик, его фамилия Гесс. Он любил летать на аэростатах, и одновременно он занимался физическими науками. И вот он решил вдруг попробовать, а что будет с воздухом, что будет с электричеством в воздухе, с электрическими зарядами в воздухе, если попытаться подняться над Землей. Уже тогда было известно, что наша Земля с вами, в общем, она немножко радиоактивна. И вот эта радиация, вот эти частицы радиоактивные, которые поднимаются из Земли, они ионизируют воздух, и поэтому наш воздух с вами над поверхностью Земли становится ионизованным, наполненным электрическими зарядами. А он решил посмотреть, а что будет дальше, если поднять аэростат вместе с такими приборами, которые измеряют электрические заряды, там, на высоте. И он взлетел на высоту несколько сотен метров, достиг даже километровой высоты, и увидел чудесную картину с точки зрения физики. Вначале вот эта ионизация воздуха, заряд воздуха, электричество уменьшалось, количество электричества в воздухе. Это было совершенно понятно, потому что чем дальше от Земли поднимается аэростат, тем меньше он будет чувствовать прибор, расположенный на нем, те электрические заряды. Они просто рассеиваются. Радиоактивность уменьшается. Это было понятно. Но потом он увидел чудесную картинку, вот эту, видите? Кривая поползла вверх, радиоактивность воздуха начала увеличиваться. И вы знаете, он довольно быстро догадался о том, что, вероятно, вот эту радиоактивность воздуха или электрическую ионизацию воздуха вызывают не те частицы, которые идут из-под земли, из нашей почвы, из камней, а те частицы, которые приходят к нам из Вселенной. Вот он догадался, и за эту догадку через 26 лет он получил Нобелевскую премию. Это было открытие космического излучения. Это было открытие космических частиц. А вот сегодня мы знаем уже прекрасно, что да, Вселенная наполнена пылью, газом, она наполнена плазмой, но среди них есть очень энергичные частицы, среди этого вещества во Вселенной есть очень энергичные частицы, которые зарождаются каким-то образом в нашей галактике, где мы с вами живем, которые зарождаются в других галактиках, далеко от нашей галактики. И все они, часть из них прилетает к нашей Земле. Так вот, загадка нашей науки, которой я занимаюсь, которой занимаются мои коллеги, заключается в том, чтобы понять, а где источники этих частиц, да? И почему, я заранее могу сказать, они достигают огромных энергий, они разгоняются до огромных скоростей, практически до скорости света многие из них, эти частицы. Где те ускорители во Вселенной, которые дают такую значительную энергию этим частицам. Вот здесь как раз на этом рисунке я и нарисовал. Часть частиц рождаются в нашей галактике, а часть частиц прилетают извне, из других галактик. А вот вами, перед вами не галактика и не Вселенная. Это туннель. Туннель в Церне, под Женевой, под славным городом Женевы. Там построен самый гигантский сейчас ускоритель частиц. И там мы, физики, научились разгонять частицы до огромных скоростей. До огромных скоростей. Они приобретают огромную энергию. И физики научились их сталкивать. Так вот, запомните, пожалуйста, вот энергия, которая выделяется при их столкновении, равняется 10-17 степени электрон-вольт. Вот это сумел сделать человек сегодня. Вот больше мы не умеем ничего сделать. Ни больше, до больших энергий не умеем разогнать частицы, здесь, находясь на Земле, с помощью наших установок. А Мария Шарапова, замахнувшись ракеткой, ударив по мячу теннисному, разгоняет вот этот шарик до 10 джоулей. 10-20 электрон-вольт. На 3 порядка больше энергии, чем та энергия частиц, которая выделяется при столкновении в Большом адронном коллайдере в Церне. Запомните, пожалуйста, эту цифру. 10-17 – то, что сделал человек, и 10-20 – то, что сделала Мария. Так вот, оказывается, частицы, которые рождаются в нашей Вселенной и прилетают к нам на к Земле, да? Но мы живем на Земле, поэтому мы регистрируем то, что здесь видим, с помощью своих экспериментальных установок. Так вот, оказывается, большая часть их не долетает до поверхности Земли. Почему? Эти частицы ударяются в нашу атмосферу, а наша Земля обладает исключительным физическим такой свойством. Она имеет воздух вокруг себя, атмосферу. И эти частицы, ударяясь в атмосферу, гибнут. А как они гибнут? Они рождают массу других частиц, так называемые, мы называем это каскадом вторичных частиц. И они отдают свою энергию более мелким, более многообразным частицам. И они гибнут таким образом. Но вот это уже картинка, это уже реальное моделирование физическое такого процесса. Частица попадает в Землю и гибнет. Все, вот эти космические лучи не достигают Земли. Большей своей частью. Только самые энергичные, самые высокоскоростные частицы, зарожденные во Вселенной, могут достичь поверхности Земли. Мы с помощью нашей атмосферы предохранены от их воздействия. А вот это другая история. И она началась после Второй мировой войны. И ученые, которые занимались космическими лучами, среди них были наши соотечественники, Вернов из Московского университета, Чудаков, который работал в Московском университете, они решили посмотреть, они решили поймать вот те частицы, которые еще не успели взаимодействовать с атмосферой, которые только подлетели к границе атмосферы, их поймать с помощью физических приборов. Что для этого надо сделать? Надо взлететь было над Землей. И так получилось, что Вернер фон Браун, который сделал ФАУ-1 и так далее, ФАУ-2, ну, предоставил в этом смысле, в кавычках, конечно, такую возможность. Вот на тех ракетах, которые были экспроприированы у немцев, были осуществлены первые эксперименты по поиску вот этих частиц после войны. С Капустиного Яра, с нашего первого космического полигона, запускались ракеты. Сначала это были ФАУ, потом это стали Р-1, наши королевские ракеты. Но вот эти ученые наши запускали ракету, установили там детекторы и пытались понять, смогут ли они увидеть те первозданные частицы, которые вот ускоряются во Вселенной, создаются какими-то объектами во Вселенной. Но они не смогли этого сделать в полной мере, потому что ракеты летали до высот где-то вот километров 100-120, атмосфера простиралась и дальше. Поэтому надо было взлететь выше для того, чтобы поймать эти частицы. Надо было лететь в космос. И вот такая возможность предоставилась в 1957 году, когда началась космическая эра, когда был запущен первый спутник. Но первый спутник полетел без научной аппаратуры, на нем был установлен только передатчик. Хотя сам передатчик, я могу сказать, тоже принес научную информацию. Но случилось так, что благодаря вот усилиям нашего соотечественника Вернова из Московского университета, который уговорил руководство

Street, вот эти читать вам такую вещь. Тим на спутник, Строн, Олдрин, третьего я уже забыл, полетели на Луну на Аполлоне 11, да? И потом Олдрин сообщил, а вот я летел, да, от Земли до Луны, и у меня в глазах вспышки света были. Ну, то есть это нормальный человек? Или что-то случилось, да? Но потом, недолго думая, биологи и медики, и физики догадались. Человеческий глаз регистрирует космические лучи, редкие. Среди космических лучей частиц есть ионы железа. Есть железные частицы, да? Частицы, состоящие из железа, да? Неправильно сказать, железо. Правильно? Вот это железо, тяжелые частицы, попадая в глаз, создают треки. Так называемые треки, они взаимодействуют с веществом глаза и вызывают вот эти фосфены, вспышки света. И астронавты их видят, и астронавты их видят. Они увидели это. Это, вот был, это было вот начало исследования так называемых тяжелых заряженных частиц в космосе. Ну а дальше это произошло, вот, видите, сколько лет назад, давно уже очень. Да? Но с тех пор вот эта наука, эта вот глава в прикладных исследованиях с радиационной безопасностью начала очень интенсивно развиваться. Подключились биологи, и вот что они обнаружили. Посмотрите, слева от вас и справа от нас одна и та же клетка биологической структуры. Вот если мы эту биологическую структуру, клетки, состоящую из клеток, вот они, отдельные клетки, будем облучать потоком очень легких частиц, электроны, их очень много. Допустим, электроны – самые легкие частицы, да? Это элемент, компонент радиации, безусловно, их много. То гибнет, погибла только вот в результате этого эксперимента одна клетка. А вот мы запустили с такой же дозой радиации тяжелые частицы, ионы, тяжелые железо, да? Ну, может быть, там неона какого-нибудь еще. Тяжелые, значительно тяжелее, чем протоны. Вот сколько клеток погибло в данной биологической структуре. Это просто реальная, так сказать. Физика здесь очень простая, или биофизика очень простая. Простая здесь, я не буду сейчас на этом останавливаться, но вот я останавливаюсь на этом. Вот эти тяжелые частицы, попадая вот в эту биологическую структуру, вообще говоря, могут, не могут, это доказано экспериментально, но скорее вызывать изменения в ДНК-структуре. Что такое ДНК-структура? Ну, в общем-то, все те неприятности, связанные с канцерогенными эффектами, конечно, связаны с модификацией ДНК. И тяжелые частицы, попадая вот в ДНК-структуру, конечно, будут вызывать эффекты долговременного воздействия. Вы знаете, как оценивали до сих пор радиационную опасность американские агентства? В отличие от наших, которые были вот пределы радиационной опасности оценивались на радиационных дозах, они оценивали радиационную опасность в виде времени дожития астронавта после совершения полета и дожития до момента, когда он получит раковое заболевание. Вот если это время очень короткое, считалось, что такие дозы радиации, такие воздействия радиационные опасны. Если это длительное время, вот слетал человек, да, пролетел до Марса, туда-обратно, а вот раковое заболевание у него возникло через 20 лет, это нормально. А если 5 лет, это ненормально. Вот так они оценивали. Сейчас они приходят примерно к той же методике, что и у нас, но не исключают эту первую. То есть я хочу сказать, что воздействие вот этих тяжелых частиц действительно очень занимательная такая глава, и не все здесь понятно. И вот буквально 2 года назад я просто сам был удивлен, услышав на одном из совещаний вот по радиобиологии космической, вот этот эффект возникает, когда частицы воздействуют на биологические структуры, вот эти особые частицы космического излучения, происходит что-то с нервной системой. И вот этот механизм абсолютно сейчас нашим вот космическим биологам, он непонятен. Механизм вот этого воздействия на нейрофизиологический аспект воздействия. Но иными словами, если крысу, я крысу возьму в качестве примера, как они рассказывают, облучать тяжелыми ионами, то она себя начинает вести неадекватно во времени сразу после облучения. Дозы радиации минимальные, разрушений никаких нет, но с нервами крысы что-то начинает твориться. Но я не говорю уже аналогию с человеком здесь. А вот посмотрите, вот эти... Да, и что интересно обнаружилось, вот кроме таких биологических эффектов воздействия космической радиации, люди очень быстро поняли, что аналогичные эффекты происходит, вот, как я уже сказал, микроэлектроника.

0: Космический аппарат сейчас наполнен чипами, да, наполнен компьютерными системами. Эта электроника очень чувствительна к воздействию вот таких частиц. И вот посмотрите, вот это данные спутника, который летает низко над Землей. А вот точки, вот эти неприятные черные точки, они обозначают количество сбоев компьютера на каком-то космическом аппарате. Я сразу, да, кстати, могу сказать, любой космический аппарат будет сбиваться, ну, в смысле его системы. Вот в этом месте, над Южной Америкой. Но частота сбоев может быть в зависимости от качества. Применяем мы китайскую электронику или американскую радиационно стойкую. Она будет разная, но сбиваться все равно будут. Реже или чаще. Так вот, сбиваются здесь. Ну вот, гадали-гадали насчет этого. Потом казалось очень просто. Вот здесь вот наши радиационные пояса опускаются так низко над Землей, что космический аппарат задевает их, пролетая вот эту область пространства. Вот он, допустим, летит по такой траектории. Вот задел. И вот здесь начались у него сбои. Сбои в электронике. Это наиболее опасное место на низких высотах над Землей. А вот перед вами вот такой трек я нарисовал, да? Знаете, что это такое? Это последний виток вот нашего неудачного Фобоса Грунта. Вот здесь вот он прекратил свою работу, а он летел с юга. Вот так летел. Он пролетел аномалию, а вот здесь наступил конец. Понимаете, мы не можем сделать вывод, что причина гибели Фобоса Грунта заключается в воздействии тяжелых заряженных частиц. Но тот факт, что здесь совершались активные операции, там по разделению ступеней, что-то еще они делали, говорит о том, что риск неудачи в этом случае чрезвычайно велик. Не надо здесь астронавтам выходить за пределы космического аппарата. Не надо здесь совершать нашим инженерам, которые работают по управлению космическим аппаратом, ответственных операций. Лучше пусть вылетит космический аппарат за это пределы зоны и делайте с ним что хотите. Когда я рассказывал на одной из лекций вот эту историю, да, сидел и тоже делал доклад Алексей Архипович Леонов. Он очень заволновался и потом попросил нас, говорит, а меня-то не задело все. Но у него очень удачно. Потом мы, кстати, никто это не анализировал. У него очень удачно получилось. Его выпустили наружу вот здесь, да, и он пролетел над Советским Союзом вот так. То есть он вышел за пределы космического аппарата вне южноатлантической аномалии. Ну а сейчас многие астронавты, тем не менее, выходят и здесь. Но последствия, понимаете, они малопредсказуемы. Ну и что, в заключение вам хочу сказать. Я являюсь сотрудником Московского государственного университета, и мы этой наукой занимаемся уже, начиная вот со второго искусственного спутника Земли. Мы продолжаем работать в этом исследовании. Я вам рассказал о том, чем мы занимаемся. Вот всеми этими проблемами, о чем я рассказал, мы занимаемся. И мы запускаем свои спутники, вот те спутники, которых вполне возможно, вы слышали, Татьяна, Татьяна-2, ЮЦАТ, Релек, Нуклон, и вот сейчас запустили Ломоносов. Вот они были направлены и направлены сейчас на изучение вот всех тех эффектов, о которых я вам сегодня рассказал. А это эффекты, это космические лучи, огромные энергии частицы. Это околоземная космическая радиация. Я вам ничего не рассказывал об интереснейшем эффекте, который мы тоже сейчас изучаем. Эффекты, связанные с высотными разрядами, световыми такими разрядами, которые происходят на границе нашей атмосферы Земли, такие высотные молнии. Вот этим всем мы занимаемся. Спасибо.
1: Есть вопрос? Пойдите к микрофону.

0: Спасибо за очень интересную лекцию. У меня вот такой вопрос. А источником сверхэнергетических частиц могут быть квазары?
1: Да. Да, это тоже вот мы изучаем. И более того, у нас был эксперимент вместе с американцами. Мы на аэростатах запускали вот наши установки для изучения космических лучей. В частности, мы могли регистрировать электроны. Мы запускали эти аэростаты из Антарктиды, в Антарктиде, на высоту 40 километров. И вот там очень интересный мы обнаружили эффект. И вот чудесным образом совпал с моделью, которая предсказывает частицы частицы темной материи. И вот такая работа была опубликована нами в Nature журнале. Сами понимаете, престижный журнал. Опубликовали эту работу. Мы написали, что это кандидаты, в общем, то, что мы видим, кандидаты в темную материю. Но одновременно в этой статье написали, что это могут быть квазары. Вот, так что вот две модели, они дают сходный результат. Да, квазары вполне могут генерировать энергичные частицы.
0: Спасибо.
2: У меня вопрос. Как так получается, что от взрыва сверхновой доходит такое большое количество частиц, которые относятся к космическим лучам, но так мало доходит нейтрино? Потому что когда нейтрино регистрируют, в основном все нейтрино от Солнца, и там раза 3-4 зафиксировали нейтрино от вот, взрыва сверхновой. Хотя, казалось бы, ну, те же частицы, ну, тоже как бы от того же события, те и другие частицы идут, и для нейтрино дойти гораздо проще, потому что они меньше взаимодействуют.
1: То есть... Какие продвинутые слушатели у нас. Ну, что я вам скажу. Нейтрино много. Действительно, они генерируются и при взрывах сверхновых, и при других астрофизических объектах. Но вот вы правильно сказали в конце. Они плохо взаимодействуют с веществом. Вот, например, те установки, которые мы создаем для регистрации нейтрино, мы регистрируем, как правило, частицы нейтрино, которые идут сквозь Землю с обратной стороны, для того, чтобы попытаться с наибольшей эффективностью зарегистрировать эти частицы. Они уже прошли вот слой, огромный слой вещества, и они с большей эффективностью будут регистрироваться с нашими детекторами, нежели те нейтрино, которые прямо попадают в наш детектор. Их трудно зарегистрировать. Только в этом причина.
2: Ну, то есть от Солнца же их регистрируют в большем количестве. То есть я имею в виду, это же вопрос соотношения. Если бы нейтрино от взрыва сверхновой доходили в таком же объеме, как и, там, например, от Солнца, то регистрировались бы от Солнца и от взрыва сверхновой примерно там, равное количество. А так получается, что от сверхновой просто не доходит. Иначе соотношение было бы другое, разве нет? Как так получается, что космические лучи, они в таком большом количестве, что постоянно бомбардируют Землю, а нейтрино от...
1: Я еще раз отвечу. Проблема только в их регистрации.
2: То есть проблема детектора. Только в том, что...
1: Если бы кто-то придумал детектор, то с огромной эффективностью, с достаточно эффективно регистрировал нейтрино, все бы выровнялось.
2: Понятно. Хорошо, спасибо.
1: У нас Вселенная заполнена нейтрино, но мы их не видим своими инструментами, понимаете? Потому что и такой инструмент создать... Ну, очень сложно. Еще раз, вот, допустим, Байкал, да, на Байкале вот наша самая крупная установка есть, и сейчас ее расширяют. Как она регистрирует нейтрино? Нейтрино пролетает сквозь землю, попадает в воду Байкала, и где-то на глубине там сотни метров стоят детекторы, которые регистрируют вот взаимодействие уже остаточных, вот, потерявших свои основные свойства нейтрино. Если бы мы сумели придумать такой детектор, который бы со 100% эффективностью, ну или большой эффективностью регистрировал нейтрино, ну, я думаю, проблем бы не было.
3: Скажите, пожалуйста, а почему вы говорите, что Солнце взорвется? Прогнозы изменились?
1: Почему оно взорвется? Ну, понимаете, только потому, что другой модели вот нету. Звезда стареет, человек стареет, звезда стареет. Наступит коллапс. Другого люди просто другой модели не придумали. Если придумают другую модель, вот мы должны экспериментально ее проверить. Мы видим. Потому что, знаете, вот ответ просто, потому что мы видим, как они взрываются. Они на наших глазах взрываются, эти звездочки.
3: Но звезды-то разные. У Солнца недостаточно массы для взрыва сверхновой.
1: Это карлик будет?
3: Это же не взрыв будет.
1: Почему?
3: Но будет красный гигант, сброс оболочки, это плавный процесс.
1: А, не ну, взрывной. Смысле, ну что, тогда вопрос в том, что вы называете взрывом? Если будет выброс оболочки, я называю это взрывом.
3: Очень медленный взрыв, ну хорошо.
1: Можно.
4: Михаил Игоревич, вот время относительно солнечного 11-летнего цикла оптимальное для полета космонавтов на Марс.

0: В апреле опять приезжают к нам сотрудники НАСА, мы будем садиться в совещательную комнату и обсуждать вот именно эти вопросы. Вот знаете, в чем заключается проблема? Действительно, вот исходя вот из этой модели, которую вы сказали, во время усиления солнечной активности галактические и космические лучи выметаются из нашей гелиосферы. И, казалось бы, радиационная опасность, связанная вот с межпланетными полетами, должна уменьшаться, потому что галактического излучения будет меньше. Правильно? В годы максимума цикла солнечной активности. А в годы минимума будет больше, потому что больше галактических и космических лучей будет проникать в нашу гелиосферу, в наше межпланетное пространство. Вот так думали мы. Но вот как раз вот наши оценки говорят то, что здесь пренебрегается вот воздействие солнечных вспышек. Во время солнечных вспышек, которые довольно происходят с определенной частотой, вот для длительных межпланетных полетов Марс туда-обратно, 1,5-2 года, вот как раз этим пренебрегать нельзя. Если этим не пренебрегать, то надо менять опять вот этот подход и делать другие заключения. Вот сейчас мы с НАСАвцами столкнулись на том, что вот по-разному мы оцениваем время пребывания, о чем я говорил, на Луне астронавта, да? Насколько, как долго может астронавт жить на Луне? Ну, я имею в виду в незащищенном месте. Там придумали разные рытье нор там разных, чтобы защищаться от солнечных вспышек. Но если человек просто на поверхности Луны, вот, то вот наши оценки совершенно сейчас противоположны по сравнению с американцами. Они начинают это сейчас понимать, ну, в смысле, мы приближаемся друг к другу. Это проблема. Знаете, в чем? Ну, еще углубленно немножко я скажу. Проблема здесь сейчас вот в чем заключается. Мы не очень хорошо знаем, до каких максимальных энергий частицы могут ускоряться на Солнце. Вернее так, мы не знаем точные параметры этих частиц. Мы знаем, что они ускоряются до гигантских энергий, там, гигаэлектрон-вольта, но вот параметры, которые позволили бы точно вычислить дозы радиации, вот, к сожалению, мы не знаем. Вот на этом происходит вот такого рода разногласия и, ну, попытки приближения позиции.
1: Вот в этом плане одно уточнение. Значит, можно ли в свете вот новых за последние 5-10-15 лет полученных данных уже критически относиться к понятию доза радиации, поскольку высокоэнергетичная частица не может не дать вот то, что энергетику дает, а при прицельном попадании в клетку она может очень большой биологический эффект нанести. Наверное, отступает сейчас та концепция радиационной безопасности, которая была в начале космических полетов.
0: А вы не из МБП сами? Нет?
1: Я из МБП.
0: Ну, вот видите. Значит, вы лучше меня должны об этом рассказать.
1: Спасибо.
0: Поэтому спасибо за этот комментарий. Я придерживаюсь вашей точки зрения. Я слышал наших коллег из МБП много раз на эту тему. Конечно, сейчас меняется парадигма подхода к радиационной опасности, коллеги. Это действительно так. Одно дело убить биологическую структуру огромной дозой радиации, это понятно, да, как это все происходит. А другое дело, вот воздействие малых доз радиации, тяжелых частиц, здесь еще работать и работать надо. То, что эффекты есть, но как их интерпретировать, как на основе изучения этих эффектов вот, оценить риск радиационной безопасности, здесь много-много работы. Вот об этом наш коллега вот и говорил сейчас.
2: Можно еще вопрос? Огромное спасибо за вашу лекцию. Мне, например, очень понравилось. Это было очень как-то интересно и ясно, и вообще прекрасно. А вот я слушала вашу лекцию, вот как бы такую специальную, с позицией попытаться целостно восприять, то есть вписать в свою систему. И вот с позицией управления и связи всех явлений во Вселенной, вот кибернетика – это такая вот меганаука, она сегодня очень популярна. И вот с позиции управления и связи, вот если, так сказать, вот попытаться ваши такие специальные знания вписать в свою целостную систему – то возникает такой вопрос. Вы ни разу не говорили о темной энергии и темной материи.

0: Это гипотезы все-таки, или темная материя вообще вот она имеет уже, так сказать, то есть вы о ней уже будете говорить как о действительной, так сказать, вот материи, которая существует, и как, так сказать, она же, в общем, должна влиять на все процессы во Вселенной. Вот о, так сказать, кибернетике, о той науке, которая претендует на звание меганауки современной.
1: Ну, здесь по поводу кибернетики как-то я с вами не очень могу согласиться, вот, что это такое глобальное. Но, тем не менее, это, конечно, интересная наука. Но вы как-то сконцентрировали вот наше внимание на том, что темная энергия, темная материя, да, вот это... первооснова всего. Ну, понимаете, это гипотеза на сегодняшний день. Надо спокойно к этому относиться. Вот я работаю в институте, серьезный институт. Вот мы, я уже опубликовали такую работу, сказали, что, возможно, мы увидели частицы темной материи. У меня есть заместитель, вполне компетентный физики человек. Его точка зрения, что всю темную материю придумали так, ради интереса. А он занимается очень серьезными вещами. Ну, поэтому это модели. Понимаете, люди придумывают модели, потом пытаются их доказать. И на каком-то этапе действительно эти модели могут существовать бесконечно долго. Таких очень мало моделей. Но какие-то модели подвергаются сомнению. Но на сегодняшний день, ну, большая часть людей действительно склоняется. Все, что нас объединяет в мире, это состоит из видимой, не так я сказал, да, из видимой материи барионы и огромной доли невидимой, темной материи. Ну, вот такая парадигма есть. Доказательств этому экспериментальных на сегодняшний день, вот поверьте мне, нету. Вот попыток огромное количество, работ миллионы уже, да, но окончательных доказательств этому нету на сегодняшний день. Но обойтись без этой модели, с другой стороны, мы тоже не можем, потому что ничего лучшего не придумали. Ну, вот я бы так примерно ответил на ваш вопрос. Но на самом деле это не тема моей лекции была, это специальная лекция по этому поводу.

0: Здравствуйте. Скажите, а почему перестали летать на Луну? Был какой-то такой момент, когда вот Аполлон, череда Аполлонов, а потом человек перестал высаживаться на Луну. Уже незачем?
1: Ну, может, я несколько со смешного вам отвечу. Я такой же точно вопрос задан на другом немножко ракурсе одному моему приятелю, который окончил физфак, а сейчас работает в НАСА в Соединенных Штатах. Я у него спросил: Слав, а почему это у вас никаких проектов на Луну нет сейчас в НАСА? Вот мы что-то тут мечтаем в Российском космическом агентстве, в Академии наук, а вы там ничего. А он ответил очень просто: а что там делать? Ну, сделали американцы, полетали на Аполлонах, привезли кучу камней, надо и с этим разобраться, правильно? Но, видимо, из-за того, что американское космическое агентство не видело больших задач, которые достойны вложения государственных средств. Но сейчас вот другой интерес возник к Луне. Почему, я не знаю, в курсе вы или нет, вот почему мы, русские, да, захотели лететь на Луну, скажем, лет 10 назад, да, гелий-3 искать там. Для того, чтобы создать новые установки тут термоядерные на Земле, доставлять этот гелий-3. Но потом похоронили эту идею. Сейчас нашли другую идею. Но, на мой взгляд, она, я так скажу, требует внимательного отношения к себе. Вода там вроде бы есть на Луне. Да, если есть вода на южных полюсах, в тени кратеров, значит, с этой водой можно что-то сообразить там на Луне, сделать, сами понимаете, что жизнь можно организовать какую-то. Поэтому идея должна быть, понимаете? Американцы летают дальним планетам, потому что их никто не видел. Это идея. Лететь на Луну, наверное, они прекратили, потому что, исчерпали интерес на определенном этапе. Вот так я бы ответил.
0: Спасибо.
2: Если вопросов больше нет, благодарим еще раз Михаила Игоревича за очень интересную лекцию.

Спасибо. Спасибо большое. Ну, что касается лунных программ, у нас есть большие планы. Да, федеральная программа. Да. И мы готовим новую интересную программу. Она будет, я надеюсь, в конце года, к 60-летию космической эры. Она будет посвящена Луне. И действительно, есть много интересных проектов. Ну, как правильно сказал Михаил Игоревич, должна быть идея, должны быть, да, средства, что немаловажно. Программа должна быть, должна финансироваться. Без этого никуда не денешься. Прибор, который регистрирует, должен быть создан. Он должен быть сконструирован, он должен быть запроектирован. То есть это не просто так. Это все очень сложные технические, инженерные какие-то, да, проблемы. Не всегда удается их сразу решить. Не всегда одной стороной. Если лучше, когда это все-таки какие-то совместные усилия. Поэтому все равно что-то делается, все равно прогресс происходит, все равно мы узнаем что-то новое, стремимся знать еще больше. И это прекрасно, потому что человек, вот он так устроен. Ему все время хочется к чему-то новому, что-то новое узнать, как-то и себя позиционировать как главное, да, такое вот существо Вселенной, которое пытается познать и Вселенную, и свою жизнь, и все, что его окружает. Но это такие слова, завершающие нашу сегодняшнюю прекрасную встречу. Я хочу сказать о том, что следующая лекция состоится у нас 15 марта. Дмитрий, вы нам расскажет о... Называется лекция «Ледяные миры пояса Койпера». Вот что-то такое. А 29 марта я хочу сказать, что у нас будет незапланированная лекция. К нам приедет из Федерального ядерного центра в городе Снежинск. Вы, вероятно, знаете такой город замечательный. Оттуда к нам приедет сотрудник этого центра Галина Дрёмова, которая расскажет нам о сверхскоростных звездах. Это невероятно интересно. Я слушала в Иркутске ее доклад. И вот она специально приезжает в Москву, чтобы нам с вами об этом рассказать. Это очень и очень интересно. Поэтому я вас приглашаю и на лекцию 15 марта, и 29 марта, и на все последующие. Тоже. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До новых встреч. Спасибо.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев.
2: Добрый вечер.
1: Наш сегодняшний гость Сергей Анатольевич Добролюбов, океанолог, завкафедрой океанологии МГУ, декан и географического факультета МГУ имени Ломоносова, член-корреспондент РАН. Здравствуйте, добрый вечер. Все перечислил, ничего не забыл.
3: Точно все, спасибо.
2: Отлично. Сегодня мы отправляемся в антарктические воды.
3: Да.
2: Холодные.
1: С чего мы начнем?
2: Контрастненько. Я вернулся с Каринского перешейка только, а сейчас Антарктика.
1: Вообще, ну, много ли там вод таковых?
3: Вот очень много. Есть, понимаете, в некоторых странах выделяют отдельно даже Южный океан. В России, правда, его не выделяют.
1: А почему, кстати, так происходит? Что где-то выделяют, где-то не выделяют?
3: Ну, все выделяют Атлантический, Индийский, Тихий. Почти все выделяют Северный Ледовитый. А Южный океан – это такое понятие растяжимое, потому что очень трудно установить его границы.
2: Но он неоднородный, скорее всего, да?
3: Неоднородный, хотя есть антарктическое течение, циркумполярное вокруг Антарктиды, которое все омывает, перемешивает воду. Но из-за того, что вот нет такой четкой границы, многие страны его не признают. И есть еще одна утилитарная причина. Ну, например, у нас за вопросы, связанные с навигационными картами, отвечает военная гидрография. А им, чтобы ввести новый океан в рассмотрение, менять надо всю номенклатуру там.
2: Дорого.
3: В общем, это отдельная песня, да. И поэтому вот какие-то страны выделяют этот океан. Кто-то просто говорит, что это там Южный сектор Атлантического океана, Южный сектор Тихого океана. Угу. Ну вот термин Южный океан сам по себе, он есть даже в некоторых учебниках географии для школы.
2: А как ориентироваться в Южном океане? Можно сказать, что это север Южного океана, это юг Южного океана?
3: Ну, наверное, чем ближе к Антарктиде, тем южнее, конечно.
2: А вот так.
3: Да. Угу. А вообще есть такой договор об Антарктиде, который запрещает там южнее 60 градуса южной широты вести добычу полезных ископаемых, там, территории относить в той же Антарктиде к той или иной стране, хотя некоторые там, типа Чили, Аргентина, очень хотят выделить себе сектора. По этому договору вокруг Антарктиды, вот южнее 60 градуса, такая вот как бы нейтральная зона.
2: А в связи с чем договорились?
3: Ничья она, да? Ничья, да. То есть там можно вести добычу рыбы, да. Там не действует эта вот конвенция по морскому праву, которая 200-мильную зону, например, вокруг каждой страны ограничивает правом вот там вести добычу полезных ископаемых или рыбы добывать.
2: А в связи с чем? Чтобы сохранить чистоту?
3: В том числе, конечно. Ну, это очень давно было подписано, в 60-м году, уже больше 50 лет назад. Вот. Ну, тогда еще китобои были, да, но китовый промысел, он везде запрещен, и практически все страны, кроме там очень небольшого количества, не ведут промысел китов.
1: И что, никто не нарушает?
3: Ну, будем говорить так, что нет.
2: Договоримся так говорить.
1: И вы так говорите, да, что никто не нарушает.
2: Да, а что такое промежуточные воды в Мировом океане, вот эти антарктические?
3: Ну вот, понимаете, океан – это некий слоеный пирог. Mm-hmm. Значит, и от чего зависит свойство воды в слоях ниже поверхностного? От плотности. А плотность определяется у нас температурой и соленостью. Значит, чем холоднее, тем плотность больше, чем слоенее, тем плотность больше. Это вот в районе Антарктиды, в Арктическом бассейне. У нас вода холодная, она опускается вниз. И она заполняет именно глубинные слои, придонные. А в широтах умеренных, 40-е, 50-е градусы, она не погружается до дна. Она заполняет глубины там, от километра до 3, до 4. И вот эта антарктическая промежуточная вода, она как раз образуется в районе циркумполярного течения, в районе немножко дальше от Антарктиды, там в 1000 километрах от Антарктиды. И погружается на глубину километр и идет в Атлантический океан, в Тихий, в Индийский. И в ней достаточно низкая соленость. Вот она этим своим свойством отличается от всех вод, которые выше, ниже ее. Угу.
2: Циркумполярная – это значит вокруг полюса?
3: Вокруг, да, вокруг полюса, вокруг Южного полюса. Ну, реально стрелки. Вокруг Антарктиды, потому что там же еще...
1: А это такое специальное течение, да, отдельное, большое оно какое-то?
3: Оно большое течение, оно самое мощное. Вот у нас течение меряется, ну, как в реке, да, поток воды, значит, кубометры в секунду. Вот в океане, поскольку это не река, это гораздо более мощное. Это миллионы кубометров в секунду. Циркумполярное течение – это 200 миллионов кубометров в секунду. Для примера, значит, Амазонка это 170 тысяч кубометров. То есть это 1000 амазонок. Угу. 1200 амазонок по мощи своей.
2: Как это посчитать, интересно? Как это удалось? С какими приборами
3: люди туда пошли? Ну, понимаете, есть приборы, которые меряют течение, а есть методы косвенные, когда вы знаете температуру, соленость, и по перепаду уровня можете определить потом вот поток. Например, между мысом Горн и Антарктиды, вот сколько там воды протекает. Угу. Ну, это прямые наблюдения, значит, вот люди там с 19 века ходят, макают в воду что-то от поверхности до дна, достают пробы, меряют температуру, соленость, переводят в плотность, и потом получают потоки.
1: Вот это циркумполярное течение, оно прям вокруг идет, известно, где оно вытекает, ну, в смысле, куда...
3: А у него нет начала и конца, оно замкнуто.
1: По кругу, да?
3: Да,
1: по кругу циркулирует,
3: и все. То есть от мыса Горн, значит, между Южной Америкой и... Где? Между Южной Америкой и...
2: Южная Африка.
3: Нет, зачем? Ну, она идет от Южной Америки к Южной Африке, действительно, да. Между Южной Америкой и Антарктидой, я имею в виду, в проливе Дрейка. Значит, идет на восток от Южной Африки, она идет еще дальше на восток, в сторону Австралии, Новой Зеландии, потом через Юг Тихого океана опять к мысу Горн. Вот такое вот оно круто.
1: А это вообще, ну, как-то типично такой тип течения? Их вообще часто они встречаются, или оно такое?
3: Оно не типичное только потому, что на этих широтах нет материков, нет границ. Обычно, когда мы рассматриваем Атлантический океан, Тихий океан. Есть западный берег, есть восточный. А здесь нет берегов. И она поэтому так и крутится.
2: А как соотносится с вращением Земли? В одну сторону течение закручено или в противоположную?
3: Ну, у нас Земли. Так, как Земля вращается, у нас же, вот, если мы стоим, да, вот где у нас восход с востока идет, да? Земля вращается таким образом, что у нас, собственно говоря, другое дело, что у нас сила Кориолиса есть, да, которая отклоняет все течения. И если северный полушарий у нас здесь, да, сила Кориолиса отклоняет вправо, от направления движения, а в южном полушарии влево.
1: Что такое сила Кориолиса?
2: Ну, это вот когда ты сливаешь воду, искупавшись, и вот когда закручивается у тебя, да, если в одну сторону закручивается, ты в северном полушарии, если в другую сторону, все, ты в южном.
3: Это вот совершенно это, верно. Да? Есть такой, да, фокус. В Кении, в Эквадоре, если вы стоите на экваторе, вы на 2-3 метра уходите в сторону от линии экватора, у вас вот это вот вращение... В лоханке с водой происходит.
2: Меняется.
3: В разном направлении.
2: Ничего себе.
3: Да. Удивительно. Можно посмотреть в интернете такого типа фильмы, видеоролики.
2: Угу. Насколько надо отойти от экватора?
3: Ну, 2-3 метра.
2: Да ладно. Ничего себе, как удивительно. Но это экватор, это не наша тема.
1: Я понимаю, да, но к экватору мы еще придем. Но я вообще просто никогда не слышал, ну, я вообще, конечно, много чего не слышал, вот, но а вот таких вот круговых течений, которые сами на себя как бы замыкаются, в общем-то. Ну, мы-то привыкли, что есть Гольфстрим, не знаю, он тут утекает, туда утекает, в конце концов.
3: Ну, да. Давайте посмотрим, ведь в атмосфере так и есть, там же нет препятствий, да, берегов нету. Ну, горы есть, но, собственно говоря, течение где-нибудь в стратосфере может идти в высоте больше, чем высота горы. Вот, и там нет препятствий, собственно, там какое-нибудь течение в умеренных широтах, западный перенос, он так и идет, не имея берегов, например.
1: Ну, то есть они как бы уходят и возвращаются в точку, из которой вышли,
3: по идее, ну, да? В основном, да. Конечно, есть меандры, как в речке, да, потому что у нас все-таки это воздушная среда или водная среда, течение может изгибаться, там тем более рельеф есть. Если вы пересекаете хребет, значит, при пересечении хребта там немножко отклоняется. Или пролив, ну, достаточно узкий, например, между Южной Америкой и Антарктидой. Там течение уходит немножко южнее. Где-то оно поднимается немножко севернее. Но в целом, ну, где-то вот 50-й градус южной широты, где оно вот обходит.
2: А как там сейсмологическая обстановка?
3: Ну, как везде. У нас же есть такое понятие срединно-океанические хребты. Там, где раздвигаются плиты. Мы знаем эту теорию литосферных плит. И там, где эти плиты раздвигаются, или где они, наоборот, наползают одна на другую, как раз землетрясения подводные, источники цунами всевозможные. Вот там это есть. В Антарктиде тоже есть такие хребты. Угу. И они тоже источник таких подводных землетрясений.
2: Какой характер носят цунами в Антарктике?
3: Ну, тут трудно сказать. Цунами при приближении к берегу в любом замерзает. Случае... Нет, они не замерзают, просто у нас растет высота волны этой, да, но она может взломывать лед какой-то. Да,
1: если, ну, он далеко есть... не взломает, наверное.
3: Да нет, сильно не взломает, потому что, конечно, вот то, что мы знаем о цунами, прежде всего, это побережье Тихого океана, немножко Индийского. Вот, это в основном тропические районы. Ну, хотя вот у нас на Курилах тоже ведь были... катастрофические в 50-е годы. Такого типа цунами.
2: А вот эти все обрушения ледяных панцирей, знаменитые, когда вот показывают видео на YouTube.
3: Да, я видел. Да,
2: красиво. Они как-то влияют на эти...
3: Ну, воды, тоже, да? Такой то есть... болтых, большой болтых, да, только это уже не...
2: Такое место.
3: Связанное, да. Ну, да. В каком-то заливе, там вот на Аляске, может быть, волна подняться очень высокая, если залив достаточно небольшой. Угу. Вот или фьорд в Гренландии, где это тоже... Локально. Ну, это вот один болтых, и все.
1: Да, опасно. А давайте у нас сейчас небольшая пауза, мы вернемся. Мы сегодня говорим об антарктических водах. И у нас в гостях Сергей Анатольевич Добролюбов, океанолог, завкафедра океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ, член-корреспондент РАН.
0: Тайны океана.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Сергей Анатольевич Добролюбов, океанолог, завкафедра океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ, член-корреспондент РАН. Мы сегодня говорим про Антарктиду и про антарктические воды.
2: Кто живет в водах? Что за рыба там водится? Что за существа?
3: Ну, вообще, надо сказать, чем вода холоднее, тем рыба вкуснее.
2: Почему?
3: Потому что жир подкожный, да? Тебе же, когда холодно, хочется согреться. Вот, и жир позволяет тебе немножко быть более вкусным, угу, и в то же время спастись от холода. Также даже одна и та же рыба, например, выловленная где-нибудь в Северной Атлантике осенью и весной, она разная. Потому что осенью она нагуливает жир, да, по вкусу, она нежнее, а весной уже все это...
1: Сейчас мне красного вселенная.
3: Да. Вот. Поэтому и в Антарктиде, ну, там сезонный ход не такой большой, как в Северном полушарии. Там почти всегда одинаково холодно в любой месяц.
1: Потом всегда вкусная,
3: да,
1: рыба.
3: Да, ну вот одна из самых дорогих рыб – клыкач. По существу очень много судов, которые затирают льдом рыболовецких в антарктических водах. Вот они ходят на этого клыкача, который стоит многие десятки долларов за килограмм. Ну, очень вкусная рыба. Ну и ряд других рыб там тоже вкусных.
2: Это белая рыба, да, не красная?
3: Нет, белая. Ну, ряд других рыб, которые мы помним и в советские времена, там типа нататении какой-нибудь, там, да, очень много такого типа рыб. Mm-hmm. Вот они, происхождение оттуда. И другое дело, что сейчас туда тяжело ходить из России. Дорого стоит солярка. Mm-hmm. Вот. В советские времена, конечно, очень много там вылавливали.
1: А сейчас там мало рыболовецкого промысла.
3: Ну, конечно, да. Нашего промысла, да.
2: А креветки там есть?
3: Конечно. Там, ну, тоже вот, креветки. Помните, сыр коралл с крилем был вот, раньше. Вот сейчас как-то мало его ловят. А его продуктивность, криля, очень большая. И вообще говоря, если рыба у нас в целом в океане перелов, то вот как раз криль – это недолов. Mm-hmm. То есть не очень много его используют в пищевых целях, а можно было бы.
1: Креветка такая, да?
3: Ну да, маленькая совсем. Да,
2: ага. Да. А мидии там водятся в Антарктике?
3: Ну, мидии, они к чему-то должны прикрепляться. А-а-а. Да. Тут вот не очень просто. Mm-hmm. Не очень просто. Вот. Ну и там китов, конечно, много. Хотя, как мы говорили, что китов-то...
1: А то есть, получается, это нейтральные воды, и, в принципе, все в них могут заниматься рыболовецким промыслом, так получается, да?
3: Да. То есть это... Ну, если это не побережье квоты? Южной Америки, mm-hmm, да, ну, по существу, да, mm-hmm, по существу, да.
2: То есть, сколько хочешь, нельзя выловить там. Наверняка есть какая-то, не знаю, надзорная структура, которая внимательно следит,
3: ну,
2: за тем,
3: сколько. Ну, она общая выловить. Есть вообще, потому что есть определенные регионы большие. Для каждого региона дается какая-то квота вылова, ну, там, по странам и так, mm-hmm, далее. Но вот в Южном океане, конечно, с этим проще. Другое дело, что нам просто далеко туда идти. Mm-hmm. Какой-нибудь Австралии, там, Южная Африка.
2: Интересно, а как регулируется деятельность? Это со спутника как-то все происходит, да, наблюдение? Или там, ну, действительно ходят катера полицейские?
3: Ну, там никто, конечно, не ходит. Там ходят только туристские суда, потому что очень много людей желают посетить Антарктиду, посмотреть вблизи с надувной лодки на танцы китов и кашалотов. Это очень интересно. Смотреть на пингвинов, да. А вот так вот надзорные такие вот катера, или даже скорее, я бы сказал так, сажают на борт просто представитель той страны, в чьей экономической зоне ты ловишь рыбу. Там. Потому что есть какие-то договора, например, ну вот там в Марокко, в 200-мильную зону захочет зайти этот наш траулер какой-то, да, он должен посадить какого-то представителя к себе на борт, ну, к примеру.
2: Кит и кашалот – это разные животные?
3: Да.
2: Я думал, что это просто синоним.
3: Нет.
2: А в чем разница?
3: Ну, я все-таки не морской биолог, я боюсь попасть в просак в этом вопросе, да, но это абсолютно разные виды, да.
2: Ну, это млекопитающие оба, да?
3: Конечно, да, да.
1: Меня всегда волновал в детстве вопрос, почему пингвины есть в Антарктиде, но нет на Северном полюсе?
3: Ну, кстати говоря, пингвины зато есть на экваторе, да, вот на Галапагосских островах.
1: Ну, тоже странно.
3: Их приносят туда перуанским течением от берегов Антарктиды, вообще на все побережье практически Южной Америки. Тихоокеанской части пингвины есть.
1: А ну, если завести маленький... пингвинов есть, получается, в Антарктиде холодно, и на Северном полюсе холодно, но в Антарктиде есть пингвины, а на Северном полюсе нет пингвинов.
3: Ну, зато на Северном полюсе есть белые медведи, а на Южном полюсе их нет. Ну,
1: кстати, да. Тоже почему?
3: Ну, так получилось, им далеко. Не могут через экватор перебраться.
2: Если их искусственно там подсадить?
3: Ну, они сдохнут от холода, конечно.
2: А, то есть там разный холод, что ли, получается?
3: Ну, и холод разный, да. Потом надо понимать, чем белый медведь будет питаться, да, здесь у него нерпа какая-нибудь, а где он там эту нерпу
1: возьмет? Там пингвины.
3: Потом тут он может ходить, да, и нерпа это в проруби где-то, вот он со льда ее берет, да, а там же как какие-нибудь торосы, огромные айсберги, да, где он это все найдет. Это все нереально.
1: То есть сейчас получается, что география Антарктиды сильно отличается от географии Северного полюса. То есть она разная.
3: На юге есть материк, а на севере нет. Там только океан. Нет суши.
1: Но льды-то есть все равно.
3: Льды есть, причем они постепенно тают, как мы знаем, да, утоньшаются. Поэтому вот очень трудно, например, какую-нибудь... Северный полюс, там, новую дрейфующую станцию организовать, потому что лед уже не достигает той толщины, чтобы можно было спокойно там на полгода оставить группу людей с приборами.
1: Это раз, да, через полгода одни приборы, да. Ну, да.
2: А вот что, если уж мы заговорили о человеческом факторе, известен случай, когда с Дальнего Востока на днищах кораблей завезли рапанов в Черное море, да, а вот здесь что-нибудь подобное случалось, когда подселял человек, сам того не ведая, или наоборот ведая, каких-то живых существ, которые не свойственны этим.
3: Ну, про Южный океан я не очень знаю, но для Арктики, да. Вот, например, Камчатский краб. Он уже заполонил все, что можно по Баренцевому морю, по побережью и в Норвегии, и у нас на Кольском полуострове. Его очень много, он очень хорошо прижился.
1: А почему это хорошо? Это же, он же вкусный.
3: Почему мы его не регулируем? Вкусный, да, но... Дело в том, что он кого-то замещает в экологической нише, да, но опять же.
1: Можно вылавливать большим количеством.
3: Да, этим надо
1: его
3: заниматься.
1: Его популяцию сокращать.
2: А крабы-хищники, да?
3: Ну, они падальщики в основном.
2: А почему же они такие вкусные, раз они падальщики?
3: Ну, что, мало ли, да? Кто у нас
2: как питается вкусный. Понятно. То есть краб – это как свинина, в общем-то, крабовое мясо.
3: Ну, я бы сказал, что даже вообще чистый белок абсолютно такой. Я сам вылавливал крабов на Дальнем Востоке, варил их кипятком в машинном отделении, да, прям в солё... Вот его ешь, там больше одной-двух клешней, и съесть-то невозможно. Настолько сытный,
2: ну, да.
3: Здоровые клешни.
2: Ну вот удивительно, да. Взял себе 800 граммов креветок и уже наелся 600.
1: А я до сих пор, все-таки меня волнует вопрос, где у крабов палочки. Всегда продаются крабовые палочки, да. А палочек у краба-то и нету.
3: Ну, это все из ментая делается, ну, да. Говоря.
2: Переработка, то есть это бой как раз, да?
3: Конечно. Ну, вот, кстати, половина вылова российского – это ментай в Охотском море. Это же все немножко в Берингом. И мы его продаем в Японии, они делают крабовые палочки.
2: Неплохо. А чем красят?
3: Ну, это уже второй вопрос. Есть же всякие пищевые красители. Там даже не обязательно анилиновых красок добавлять.
1: Для меня было открытие, что слово «иваси» пришло к нам из японского языка.
2: Из японского, да. Недавно пришла новость о том, что сельдь иваси вновь, да, начинают промышлять.
3: Ну, я, кстати, присутствовал довольно давно, больше 30 лет назад, когда она появилась в Владивостоке. Я был в ивасевой экспедиции в 79 году. Действительно, она была в 44 году, во время войны спасла многих от голода. И вот с 44 по 79 год иваси не возвращался в японское море.
2: Весь съели, да?
3: Ну, нет, на самом деле это сардина, биологически, даже называют селедка, на самом деле сардина такая.
2: А греки называют это сарделька, кстати. Сарделис, да, я такой, о, сардельки купил, там сардины. Вот неожиданно, думаю. Вот,
3: она всегда есть где-то в Тихом океане, но она просто в море, к нашим берегам редко заходит.
1: Мы сейчас послушаем новости, а потом вернемся к нашему общению. Сегодня говорим про антарктические воды.
0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость Сергей Анатольевич Добролюбов, океанолог, завкафедра океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ, член-корреспондент РАН. И сегодня мы говорим об антарктических водах, о Южном океане.
2: Выяснилось, что есть подледное озеро в Антарктиде. Расскажите об этом подробнее.
3: Дело в том, что слой льда материкового в Антарктиде составляет несколько километров, 3-3,5. И вот при некоторых условиях подо льдом образуется жидкая вода. В общем, это было предсказано несколько десятилетий назад. Ясно, что бурить начали тогда, когда уже из данных сейсмических разведок было доказано, что такая субстанция жидкая подо льдом есть. Вот и в этом месте, это рядом с нашей станцией «Восток», в центре Антарктиды, начали бурить. И вот, по-моему, год с небольшим назад добурились, наконец-то, до воды. То есть 3,5 километра прошли льда при такой вот низкой температуре, которая там была. И добыли пробу воды, которая, естественно, сразу замерзла. Вот из этой воды. И многие сотни тысяч лет это озеро было изолировано абсолютно от земной атмосферы. Все боялись, с одной стороны, микробов, которые могут оттуда попасть в нашу жизнь, да, против которых ни у кого живого нет иммунитета. А с другой стороны, бурильная жидкость, которая применялась для того, чтобы бур дошел до воды, да, она могла попасть туда, и хрупкую экосистему, даже если там есть какая-то живность, да, могла тоже нарушить, загрязнить. Ну, вот вроде даже с международным участием, там французы помогали, все это было сделано, приоритет за Россией. Вот обнаружено озеро, которое, ну, размером с Ладожское, даже больше, несколько сот метров глубиной, вот, и изучение его по существу только началось. Это вот действительно такое настоящее географическое открытие 21 века, о котором никто, собственно говоря,
2: не может. Это узкая скважина или это линза?
3: Нет, ну, сами понимаете, то есть это порядка сотен километров в поперечнике и порядка сотен метров глубиной. Это достаточно большое такое образование.
1: А как получается, что на такой глубине подо льдом образовывается вода? Это из-за того, что нагревается, не знаю, какие-то вулканические снизу?
3: Нет, это по существу давление. То есть вот в некоторых впадинах внутри тело Антарктиды, да, под определенным давлением, вы сами понимаете, лед почти как вода по плотности, да, поэтому 3,5 километра, 300 атмосфер, вот, давление, значит, вот там твердая фаза переходит в жидкую, вот, при определенных условиях.
1: А температура там те же, получается, или...
3: Ну, отрицательные, конечно, да, просто она при таком давлении и температура замерзания тоже сдвигается.
2: И кипение тоже двигается, наверное, да, температура?
3: Ну, кипение, да. Ну, до кипения там далеко, конечно.
1: То есть получается, что там температура условно минус 20 или 30, при этом вода в жидком виде вполне себе существует.
3: Да.
1: А если там какая-то жизнь в этом озере?
3: Ну, его, эту жизнь начали искать. Пока вот таких вот каких-то сенсационных открытий нету, но вполне возможно. Но ведь это, опять же, в замерзшей пробе, да, например, длиной 1 метр и с поперечником в 20 сантиметров. Попробуй там что-то определи. Ты же не можешь исследовать все озеро, влезть туда, туда подводную лодку затащить и так далее.
1: Ну, поэтому, а как, вот... не знаю, какой-нибудь... Ну, понятно, что в акваланге не затащишь, но в каком-нибудь, не знаю, батискаф.
3: Нет, это невозможно. Только вот такие пробы, да, которые можно... Ну, или даже насос не поставишь, потому что у тебя вода не будет качаться в жидком виде, да, потому что на этом расстоянии в 3,5 километра она явно замерзнет, да?
1: Ну, да.
3: Вот. А никакой антифриз не применишь, потому что сразу всю экологию, да, там нарушишь. Поэтому вопрос непростой.
2: И что делать с этим озером? Это действительно наши ресурсы?
3: Пища, я бы не сказал, воды. Что это уж прям такой ресурс. У нас Байкал ресурс. 80% ресурсов пресной воды России – это Байкал. Вот его надо беречь.
2: Который станет морем, говорят океанологи.
3: Ну,
2: через миллионы лет.
3: Дело в том, что там действительно есть разлом в литосфере, да, и когда-то он может соединиться там, с океаном, но сильно не скоро.
2: Не скоро.
3: Да, можно пока не беспокоиться.
2: Пока Байкал наш. А вода вот в этом подводном озере, она обладает каким-то вкусом, вкусовые качества есть или это?
3: Я думаю, что она не обладает, потому что она абсолютно дистиллированная.
2: Никаких минералов там ничего?
3: Нет, ну, конечно, есть какие-то процессы придонные, да, но до дна-то воды не дошли. Если взять пробу осадка, еще надо пройти, соответственно, там сколько-то сотен метров, да. Куда-то внедриться, да, достать эту пробу, попробовать. Это сложнее, чем с Луны достать.
1: А вообще, когда? Как это все изучать, непонятно совершенно.
3: Ну, есть дистанционные методы, сейсмометрические всевозможные, да. Ну, вот, например, поверхность ледника, если он лежит на суше, да, мы понимаем, что он повторяет, он какой-то текучестью обладает, он повторяет рельеф суши. Он вообще говоря неровный. А вот над этим озером Восток, если точно присмотреться, да, это все равно как лед, лежащий на воде. Он абсолютно ровный. Угу. То есть ясно, что вот если бы это была суша, да, она бы не могла быть такой ровной. Тоже один из признаков того, что лед лежит на жидкой линзе на какой-то, на озере.
2: Так и нашли, собственно, да?
3: Это, ну, обнаружили. Там и сейсмика показала, что под слоем льда, ведь сейсмические исследования проводились и нашими, и американцами, и англичанами, и показали, что вот под слоем льда есть вода. В частности, Андрей Петрович Капица, недавно умерший член Академии, сын Петра Леонидовича, вот он был географом таким, который одним из первых определил, что вот такое озеро Восток должно существовать за долгие десятилетия до того, как начали бурить. Вот. И была статья в журнале Nature вот, 30 лет назад вместе с англичанами, что одни одними способами, а наши другими способами показали, что оно там есть.
2: Одно единственное озеро?
3: Нет, здесь они есть еще, явно. Просто таких больших, может быть, не обнаружили. Тут уж больно удобно, рядом наша станция Восток. Антарктида же не очень населена вне берегов такими вот станциями. Но вот теперь, когда поняли, как их ловить, например, по данным вот, таким, что абсолютно ровный рельеф ледника, да, у нас же сейчас лазерные съемки проводят, вот, с точностью за сантиметр можно определить. Если у тебя там на перегоне в 100 километров вообще рельеф не меняется, например, ну, за исключением снежного покрова немножечко, да, ясно, что он лежит, скорее всего, на жидкой линзе. На
2: такой. Интересно, они как-то сообщаются, эти предположительные озера?
3: Ну, вообще говоря, об этом есть сведения, что да, наверное, они соединены. И какой-то сток подлёдный, да, уже в жидкой фазе тоже может существовать. Конечно.
1: Это я вспоминаю еще какие-то фантастические романы «Путешествия к центру Земли», когда ты туда, значит, приходишь, попадаешь на берег этого озера, а там другая цивилизация совершенно живет, каких-то людей, которые живут под землей. А вообще, насколько это, ну, далеко еще до, не знаю, там, центра Земли?
3: Ну, конечно, далеко, потому что мы же подлёдное озеро, это обычное озеро, которое на материке Антарктиды. Другое дело, что сверху еще 3 километра льда. Да, так бы оно было на высоте там 100, 200, 300 метров, да, но из-за того, что эти 3 с лишним километра льда, во-первых, они продавили сушу вниз, да, фактически во многих случаях ниже уровня моря. А с другой стороны, значит, вот все-таки остались вот такие западинки, где есть жидкая вода.
1: Но там что-то, не знаю, с точки зрения, ну, какой-то практического применения, что-то может принести нам это озеро? Не знаю, какие-нибудь полезные ископаем, какие-то полезные вещи.
3: Не думаю.
1: Это
3: не
1: или
3: думаю.
1: Чистая наука пока что?
3: Пока чистая наука. Ну, во-первых, колонки льда могут дать распределение климатических параметров за сотни тысяч лет. Ну, вот есть такие, восстановленные за 400 тысяч лет по вот таким вот кернам льда по изотопам. Потому что изотопы говорят о том, что там был за температура воздуха и так далее. Лед же, он хоть и текуч, да, но вот он же тоже послойно так образуется. Ясно, что сверху самый молодой, а вот дна самый старый
2: лед. Да. А насколько разные, получается, Атлантический, Индийский и Тихий океаны, вот в зоне Южного океана, они имеют однородную структуру или все-таки четко можешь понять, вот здесь Тихий океан, а здесь явные признаки Индийского океана? Или все-таки, ну, это более-менее однородно?
3: Я бы сказал так, очень много определяют те моря, которые омывают Антарктиду. Они как бы внедряются в сушу в очень высоких широтах, у них свои характеристики. Вот очень большое море, море Уэддала такое есть, но вот как раз Атлантическом секторе. Там образуется вода, самая холодная, самая плотная. И она потом распространяется во все океаны. Ее так называют антарктическая донная.
2: А из-за чего? Там какой-то котел, котловина какая-то
3: мощная? Ну, она, да. Там, во-первых, холодно, и сильные стоковые ветры с ледника дуют, да, и они отгоняют лед, и все время образуется полоска чистой воды. Еще плюс приливы, да, вот этот лед отгоняет. Представляете, температура минус 40, там, 50 метров в секунду ветер, бешеные, значит, потоки из океана в атмосферу, И вода очень сильно охлаждается. Она не может охладиться ниже температуры замерзания. Она все время уходит вниз. Тому еще, что когда лед образуется, из него, оно же из морской воды, из него вытекает рассол. А рассол – это опять более плотная соленая вода. И вот этот вот рассол, да еще с температурой замерзания, приводит к тому, что вода проваливается до 3-4 километров, но очень плотная. Она постепенно распространяется во все океаны.
1: И делает его более пресным.
3: Ну, в принципе, она чуть-чуть преснее, чем вода там где-нибудь в Средиземном море, конечно, да, но она, главное, что холодная, поэтому она самая плотная. И вот она так идет у нас в течение сотен лет, другие океаны. Это медленный очень процесс.
1: Мы сейчас сделаем небольшую паузу. У нас в гостях Сергей Анатольевич Добролюбов, океанолог, завкафедра океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ и член-корреспондент РАД. Мы сегодня говорим об антарктических водах.
0: Тайны океана.
1: Вечер добрый. Вахтанг Мухрадзе, Павел Картаев и Сергей Анатольевич Добролюбов, океанолог, завкафедры океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ и член-корреспондент РАН. А мы сегодня говорим об антарктических водах. Уже даже озеро антарктическое нашли вместе. Но мы-то не знали, и поэтому мы тоже его нашли.
2: А мы же еще не поговорили о рельефе, да, дна Южного океана. А чем он характеризуется, этот рельеф дна?
3: Ну, там есть срединные хребты, их вершинки там 2-3 километра глубину, и основные котловины – это 3-4 километра, хотя есть там места и до 8 километров, но небольшие такие впадины. А в целом, вот поскольку глубины довольно большие, значит, вот эти вот воды придонные антарктические достаточно легко перетекают из котловинки в котловинку, и так вот через аргентинскую, через бразильскую котловину попадают в Северную Атлантику и проникают до северной части Атлантического океана. То же самое в Тихом, то же самое в Индийском. То есть вот Южный океан, если мы его выделим, да, это океан, который состоит из котловин глубинами там 4-5 километров и хребтов, которые их отделяют одна от другой, ну, с глубинами там 2-3 километра. Угу. То есть вот в основном это не является препятствием движения вод.
1: То есть, в принципе, я где-нибудь могу в Атлантическом океане искупаться в антарктических водах, в теории.
3: Ну, если занырнете метров на 400, на 500, там еще, да, 40-50% этих вод в смеси будут, да.
1: Ну, это вряд ли. Так глубоко люди без батискафа не погружаются.
2: А рыбы там плавают на 400?
3: Конечно, конечно, да. Есть рыбы, которые... Даже сейчас и промышленный лов есть рыб, которые там на сотнях метров и даже на километре. Вот это все. Другое дело, что это трудно. Это в основном траловый лов, который вот придонный, да, который наносит большой ущерб экосистеме придонной, да, потому что он сгребает все этот трал, все, что есть. Там, а там промысловый вид, например, содержит там рыб половину видов из того, что ты поймал. Ты еще там международные обязательства говорят, что ты там, допустим, не можешь вылавливать рыбу меньше 20 сантиметров и больше метра. Значит, ты должен всех отпускать, если они еще плавают при этом.
1: А насколько много эндемиков вот в антарктических водах? Ну, только то, что мы можем найти только там, а не где в другом месте, да?
3: Ну, наверняка много. У нас вообще мало что исследовано. Да? Рыбы получше, а вот всевозможные организмы беспозвоночные, недаром же ходят всякие слухи про гигантских кальмаров. Там, 30-40...
1: А вообще, насколько изучены вот Антарктика, антарктические воды?
3: В наименьшей степени, безусловно, потому что туда трудно... Потому что основные центры изучения – это все-таки Северная Америка, Европа, Япония, Китай, да, они все находятся в Северном полушарии. Им достаточно долго надо плыть, месяц надо плыть только туда, да, к сожалению, в одну сторону, да. Поэтому не так много экспедиций, которые вот изучают такого типа.
2: Нужны гидросамолеты.
3: Ну, а с самолета не все видно, да, ты же должен что-то выловить, вот. Вылавливать это только с парохода.
2: Никуда а черные курильщики, например, есть на дне Южного океана?
3: Они везде есть, везде, да, есть. Да, да, срединные хребты. Больше всего их все-таки, пожалуй, в Тихом океане, в юго-восточной части, вот, и в центре Атлантики. Вот, и у них тоже совершенно своя фауна, вот, там никогда не виданные креветки и так далее. Вот. И есть помимо горячих, да, таких вот выходящих курильщики, они потому, что там большая концентрация марганца, железа, тяжелых металлов, которые сразу при попадании в воду, да, они начинают осаждаться в виде осадка такого. Ну, как сталактиты и сталагмиты в пещерах, только темного цвета.
2: Рифов, конечно, там нет. Холодно для рифов.
3: Ну, кораллы, да, все-таки это в основном теплолюбивые, хотя есть холоднолюбивые, но их мало, да, да. А потом кораллы – это все-таки постройки поверхностного слоя, если там глубины большие, за исключением островов. Островов-то там не очень много, кроме вот, Новой Зеландии, да, все-таки она ближе всего к Австралии. Ну и плюс острова возле мыса Горн в Южной Америке.
2: Ну вот ученые говорят о том, что Байкал может стать скоро океаном, да, ну как скоро, через миллионы лет. А да. Ученые говорят что-нибудь о судьбе Антарктиды? Растает она наконец-то или нет?
3: Ну, сейчас нет никаких тенденций к тому, чтобы она таяла. Более того, вот мы говорим о потеплении климата, но в основном потепление идет в северном полушарии. В южном полушарии вода чуть-чуть теплеет в придонном слое, но вот сама Антарктида и ледник, да, в одних районах он накапливает влагу, а в других районах он отдает. Он отдает в основном в той части, которая ближе к Атлантике, а накапливает ближе к Индийскому и Тихому океану. Накапливается влага потому, что больше осадков, потому что, вообще говоря, если на земном шаре теплее становится, то становится одновременно и больше осадков, потому что чем атмосфера теплее, тем больше она влаги может содержать.
1: Большое вам спасибо, что пришли. Время, к сожалению, наше закончилось. На гостях был сегодня Сергей Анатольевич Добролюбов, океанолог, завкафедры океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ, член-корреспондент РАН. Сегодня мы говорили об антарктических водах и даже озеро нашли вместе. Спасибо вам большое.
2: Чувствую, много секретов еще осталось.
3: Спасибо.
1: Всего доброго.
2: До свидания.
3: До свидания.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Добрый день, друзья! Мы продолжаем наше космическое путешествие и движемся от малого к большому, от современности в прошлое. В астрономии это замечательная особенность. Чем дальше от нас объект, тем в более глубоком прошлом мы его видим. Ведь скорость света ограничена, она очень большая, но все равно конечная. Когда мы смотрим на Луну, мы видим ее такой, какой она была примерно секунду тому назад. Свет от Луны до нас идет секунду с небольшим. Когда смотрим от Солнца, свет идет к нам 8 минут, и мы видим Солнце таким, каким оно было 8 минут назад. А ближайшие звезды – годы назад, а ближайшие галактики – миллионы лет назад. Ну, а если мы заглянем в гораздо более далекие глубины Вселенной, мы увидим самое далекое прошлое нашего мира. Это не восстановление картины, как, например, палеонтолог восстанавливает по косточкам, по окаменелым остаткам, а образы древних животных нет. Мы видим прошлое. Это замечательная, уникальная особенность нашей науки, астрономии. Мы видим прошлое. Машина времени – это наш телескоп. Итак, сегодня мы будем двигаться к самому началу эволюции нашей Вселенной. Поговорим о том, как она рождалась и как провела свои первые миллионы лет жизни. Итак, прошлое Вселенной. Когда нам в научно-популярных книжках или на сайтах говорят о том, что был большой взрыв, мы понимаем, это условное понятие. Ну, так назвали момент рождения Вселенной. Но когда нам демонстрируют, каким был большой взрыв, и показывают, сейчас еще раз вы увидите, вот такого типа картинки, говорят, что он был похож на взрыв фейерверка, когда яркие точки галактики разлетались во все стороны. Это, конечно, не так. Ничего подобного не было. Потому что взрыв гранаты, бомбы, фейерверка – это неоднородный процесс. В этом месте взорвалось, и в другое место, в пустоту, полетело. Туда, где до этого ничего не было. Но Вселенная однородна. Везде, и мы сегодня это замечаем. Правда, в больших масштабах. В малых масштабах, конечно, неоднородна Вселенная. Человек от человека отделен слоем воздуха. Галактика от галактики отделена почти полной пустотой. Но в больших масштабах Вселенная однородна. Мы в этом убедились. Поэтому модель расширения Вселенной более похожа вот на эту игрушечную двумерную модель воздушного шарика. Возьмите воздушный шарик, маркером нанесите на него точки и начните надувать. Обратите внимание, что каждая точка удаляется от соседних совершенно одинаково. Вы не можете сказать, какая из этих точек является центром расширения шарика, если иметь в виду поверхность. Мы не говорим про объем, мы говорим, что это двумерная модель нашего трехмерного мира. Раздувая этот шарик, вы фактически создаете систему расширяющихся точек, аналогичную расширяющейся системе галактик. Ну, условно это называют расширением нашего мира. На самом деле это просто разбегание галактик в разные стороны, но это происходит однородно. Мы не знаем, есть ли границы у нашего мира. Конечно, это примитивная модель, но она показывает, что взрыв – это не выделение энергии в точке и разлет в пустоту. Большой взрыв, начало расширения Вселенной – это почти мгновенное расширение однородного мира. Он был однородным, только очень плотным, и он остается однородным, только все менее и менее плотным. И таким образом, наблюдая за тем, как галактики разлетаются в разных направлениях, сами галактики, либо их скопления, либо группы, мы можем как бы обернуть эту картину назад и сказать, ну хорошо, если сегодня на наших глазах система галактик, окружающий нас мир, расширяется, значит, в прошлом он был плотнее, значит, вещество было более плотным. А насколько плотным? Честно говоря, до конца мы это не выяснили. Мы понимаем, что Вселенная была намного плотнее, чем современный мир. Сегодня в среднем приходится примерно по одному протону или ядру атома водорода на объем в кубический метр. Это очень мало, но вполне заметно. А в прошлом Вселенная была все плотнее и плотнее и плотнее. Когда мы заглядываем в самое далекое прошлое, она была плотнее современных звезд
и даже современных нейтронных и белых нейтронных звезд и белых карликов, и до какого состояния мы можем проследить прошлое нашей Вселенной,

0: сравним, остается для маленьких голов.
1: Его искусство о победе над смертью и злом. В годы Второй мировой войны он старался использовать в своих работах яркие краски, играя со светом, а иногда пробуя подражать импрессионистам. Друзьям художника такие его картины не нравились. Они называли этот этап уродливым периодом Магритта. По окончании войны он вернулся к своим излюбленным темам и образам. Последние 20 лет жизни художника, период его всемирной славы, картины Рене Магритта показывают на выставках в Европе и Америке. Он получает почетные награды, премии и множество заказов. Одной из своих поздних работ Рене Магритт дал название «Империя света». Он создал множество вариантов этой картины. Простой ночной пейзаж, простой, горящий ярким электрическим светом уличный фонарь, простые светящиеся окошки уютного дома и сияющее дневным светом ослепительно-голубое небо с легкими, словно пух, белыми облаками. «В детстве мне казалось, что нет ничего невозможного», – вспоминал художник. «Казалось, что с помощью мысли можно воплотить любую мечту, передвигать предметы, видеть будущее и даже летать. И не полетел я только потому, что недостаточно старался». Тяжелая болезнь и смерть прервали жизнь художника в возрасте 69 лет. А его верная спутница Жоржет Магритт, продолжая обращаться к мужу, ушедшему в мир иной, говорила: «В одном ты ошибался, в конечности собственной жизни, в победе смерти надо всем. Ты остался жив не только для меня, но и для всех тех, кто смотрит на твои картины. Ведь в них весь ты. Я смотрю на них и разговариваю с тобой, и спорю, как всегда. Ты все-таки сделал то, о чем мечтал. Ты проник в зазеркалье, но остался. Ты победил смерть».

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Всем добрый день, мы рады вас снова приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архе. А мы возвращаемся к нашим эфирам «Динозавры не только» с Ярославом Александровичем Поповым. Мы хотим выразить большую благодарность за невероятный вклад наших слушателей, зрителей и подписчиков в деле возвращения нашего лектора в эфир. Спасибо вам большое, что вы поддерживаете нас, поддерживаете Ярослава. Это очень важно для нас и для него. Спасибо. Ярослав, прошу вас, сегодня мы ищем могилу дракона.
1: Спасибо, да. Еще раз уже, так сказать, от своего имени лично могу всех еще раз поблагодарить. Я уже, в принципе, писал всяческие благодарственные слова в своих соцсетях. Но думаю, что в эфире будет лишний раз, еще раз сказать будет не лишним. Большое всем спасибо. Действительно, так вот получилось, что довольно тяжело приболел. 2 месяца не мог в эфир выходить. Скорее всего, еще какое-то неопределенное время не смогу выходить офлайн. А буду пока только онлайн работать. Но, по крайней мере, к онлайн-деятельности я уже, надеюсь, уже так стабильно смог вернуться, что меня, конечно, очень радует, потому что уже соскучился я по этой деятельности. И очень здорово, что так много замечательных людей, которые готовы поддержать в трудную минуту. Огромное всем вам спасибо, очень приятно и, главное, ну, действительно очень ценно, очень полезно. Благодаря вам во многом, собственно говоря, смог быстрее встать на ноги, ну или, по крайней мере, в данной ситуации сесть на стул, и смог снова продолжить эфиры, в том числе вот эти наши замечательные детские архешные, надеюсь, которые теперь будут идти каждую недельку. Итак, ну а теперь все-таки возвращаемся поближе к теме сегодняшней лекции. И, как уже было заявлено, сегодня у нас лекция в поисках могилы дракона. Те, кто прочитали описание или хоть что-то слышали про могилу дракона, наверное, догадываются, о чем сейчас пойдет речь. Однако же, может быть, кто-то не знает, или же вот сразу эфир, чтобы посмотреть, что тут интересное происходит, описание читать не стал. Для них я сообщаю, что могила дракона, она же Немегату по-научному, по-официальному, это одно из местонахождений, которое находится в пустыне Гоби, посреди бескрайней Монголии. И не просто какое-то место, а место нахождения динозавров и прочей фауны. Собственно, именно в Немегату были обнаружены многочисленнейшие завролуфы. Вот эти огромные динозавры с утиными клювами, которые сейчас украшают палеонтологический музей в Москве. Ну а кроме того, еще, наверное, более известные динозавры – тарбозавры. И вот сохранность этих животных такая потрясающая, действительно, они лежат, как такие мертвые древние чудовища, да и к тому же это все-таки Монголия, там все овеяно мифами, легендами, в том числе и легендами о драконе, и, ну, понятное дело, что вот все это вместе сплелось и привело к тому, что возникло название неофициальная могила дракона. Ну, а речь сегодня пойдет не просто конкретно о могиле дракона и каких-то динозавров, которые нашли, а вообще о так называемых монгольских палеонтологических экспедициях, которые были организованы, ну, соответственно, еще в советское время при поддержке советского правительства и проходили с 1946 по 1949 год. Как правило, они как бы числятся единой такой массой, единой монгольской экспедицией. Даже в той же Википедии там одна статья «Монгольская палеонтологическая экспедиция», но, формально говоря, это было 3 все-таки экспедиции, 3 поездки, 3 выезда. Первый в 46-м году, потом между 47-м и 48-м, в 47-м там уехали, собирались, собственно, в 48-м провели сезон, и потом в 49-м. Дальше хотели продолжить, но что-то пошло не так, что сейчас тоже я, конечно же, расскажу. Ну и еще одно такое вот сегодня будет длительное вступление, уж простите, но давно меня не было, хочется пообщаться. И кроме того, это тоже важная информация. Эта вот лекция, она во многом необычная получается, для меня, по крайней мере, потому что это первая лекция, которую мне помогли подготовить неожиданным образом. И даже, можно сказать, частично материал прям мне на блюдечке принесли и сказали: вот, Ярослав Александрович, расскажите-ка вы вот о таком. Но я с удовольствием готов поделиться информацией, кто же этот замечательный человек. Это Дарья Грушко, ученица, которая, по-моему, на тот момент, когда она этот доклад готовила, то ли в пятом, то ли в шестом классе обучалась. Вот, к сожалению, там не сразу мне удалось этот материал донести, да, обработать и вот представить широкой публике. Но мне очень понравилась идея. Она подготовила замечательнейший реферат с моей отчасти по помощью. Я там ей подсказал какие-то книжки. И вот потом она мне этот реферат прислала, прислала там презентацию, рассказала, как у нее все замечательно прошло. И сказала, что вот такая вот материал, столько материала, может быть, вам будет полезно, и вы, может быть, тоже расскажете, потому что, ну, вот эта вот экспедиция, это что-то просто с чем-то, это фантастика. Вот все, даже американцы, они так гордятся вот своей палеонтологической экспедицией 20-х годов, что иногда сравнивают ее с космической программой. Но по сравнению с американской палеонтологической экспедиции, ну, наша это просто, не знаю, полет на Луну. То есть, ну, такой объем материала был переработан, сотни тонн материалов собран, но, собственно, большая часть вот этой динозавровой коллекции, опять же, палеонтологического музея в Москве, если кто-то был, она вот собрана как раз на основе тех материалов, которые были добыты в Монголии. Правда, не только в рамках первой монгольской экспедиции, а там еще потом было несколько экспедиций совместно с Китаем. Сейчас мы их тоже немножко коснемся. Но в любом случае, ну, действительно, это просто колоссальное событие, тем более сразу после Великой Отечественной войны. Это просто невероятно, вот как можно было собрать ресурсы и вот такую вот масштабнейшую работу провести еще и в другой стране. Все-таки Монголия – это не часть Советского Союза, это была совершенно отдельная страна, и в которую тоже надо было забраться. И эта задача тоже своеобразная. То есть, ну, действительно, материал прекрасный. Я с удовольствием воспользовался помощью Дарьи Игрушки и передаю ей огромное привет и большое спасибо за подготовку вот этого материала. И еще мы с ней совместно, если все получится, выпустим статью тоже на эту же самую тему в рамках картинки дня в элементах. Я, по крайней мере, очень надеюсь, что у нас все получится, так что, может быть, потом еще, если кто-то еще захочет что-нибудь вот почитать от моего авторства и авторства Дарьи Игрушки, то вот там можно найти. Ну все, я думаю, что 10 минут уже.

супер какого-то там, не знаю, оборудования, которое, может быть, было бы недоступно Советскому Союзу, хотя Советскому Союзу было доступно многое. Ну вот в любом случае палеонтологии ничего такого не требовалось. И, ну, собственно, талантливых людей в Советском Союзе было предостаточно. Ну а значит, и палеонтологов тоже хватало. Науку правительство поддерживало. Ну и, в общем-то, палеонтологи себя чувствовали более-менее неплохо. Ну, насколько это было возможно. Но все-таки, если брать в целом палеонтологию, были, ну, собственно, как и сейчас на самом деле, какие-то разделы, которые обработаны были гораздо лучше, в которых палеонтологи наши были впереди планеты всей. Вот уже, собственно, в те годы и в дальнейшем это только продолжалось, например, у нас развилась фантастическая совершенно школа палеоэнтомологов, то есть специалистов по древним насекомым. И вот до сих пор, по наши дни, наша палеоэнтомологическая школа считается одной из самых лучших в мире. Ну, также, допустим, у нас были великолепнейшие работы по пермской фауне, благо трудами Владимира Прохоровича Омалицкого, который отправился в экспедиции и в Архангельской области раскопал просто фантастическую фауну, которая тоже, ну, хочется сказать, не имеет аналогов в мире, но имеет, конечно, в Африке тоже подобную находили и продолжают находить, но все равно это одна из лучших фаун в мире с знаменитыми иностранцевиями, вот с этими огромными щекастыми париозаврами. Вот это все, конечно, тоже прославило отечественную палеонтологию. И, конечно же, специалисты по этим животным тоже у нас появились. Но, как я сказал, были какие-то все-таки пробелы. И таковыми пробелами в первую очередь являлось, ну, скажем так, грубо говоря, динозавроведение. А почему так случилось? Сейчас будем разбираться. Ну, вначале давайте, чтобы я уж не просто рассказ вел, а тут какие-то картинки красивые появлялись, поясню, что тут на слайдах вообще творится. Это, ну, для создания, так сказать, атмосферы и для передачи того, как это все выглядело. Собственно, палеонтологический музей в Москве. Палеонтологический музей в Москве существует, ну, собственно, с 1937 года, как здесь отмечено. Но если сейчас это такое красивое красное здание а-ля замок, стоящее между там теплым станом и Конькова, в котором могут поместиться самые гигантские животные, вот огромные эти диплодоки, ну и, конечно же, главное, что может поместиться вся палеонтологическая мысль и фантазия. Но раньше, так сказать, здание было поскромнее, собственного здания не было, и палеонтологический институт разместился в бывшей усадьбе Нескучная, ну, точнее, в манеже усадьбы Нескучная, а если быть еще точнее, то манеж он делил с минералогическим музеем. И, собственно, конкретно палеонтологический музей находился в бывшем домовом храме. Вот он, собственно, тут у нас показан. Ну, а рядышком, собственно, кусочек экспозиции вот тех самых годов, как он тогда выглядел до переезда в новое здание. Ну, видно, что скелетов-то там было предостаточно, благо, опять же, экспедиций разных было, в том числе в Центральную Азию, и вот там всевозможных с территории нынешнего, допустим, Казахстана. Натаскали вот этих вот гигантских, так называемых парацератериев, других всяких животных из палеогеновой фауны. Там большие олени были прекрасные, ну и много чего еще хорошего можно было посмотреть в таком смонтированном виде, что, конечно, тоже впечатляло. Но местечка, конечно, не хватало. К слову, в дальнейшем трудами во многом Юрия Александровича Орлова, это один из директоров музея палеонтологического, палеонтологического института, было основано новое здание, ну и когда уже туда удалось перебраться, в этом здании, конечно, уже хватило места для всех скелетов больших, и, ну, собственно, в дальнейшем закономерно это здание и весь музей получили имя имени Юрия Александровича Орлова. Ну а посерединке у нас портрет еще одного замечательнейшего палеонтолога. Уж не обессудьте, сегодня будет много фамилий, потому что именно палеонтологи, именно люди, собственно, совершают открытия, именно они пробиваются через какие-то бюрократические преграды, именно они добиваются поездок в экспедиции, собственно, они ездят в экспедиции, они все находят, они все собирают, они все изучают. Поэтому рассказывать об истории экспедиции, о палеонтологии, вот такой вот экспедиционной, без каких-то конкретных личностей, попросту невозможно. Так вот, данная личность, это, как вы уже наверняка прочитали, убедились, Алексей Алексеевич Борисяк. Это бывший, опять же, директор палеонтологического института
А вот в 40-е годы именно он руководил палеонтологическим институтом.

0: И, к слову, собственно, современный палеонтологический институт, который размещается в том же здании, что и музей, он носит имя имени Алексея Алексеевича Борисяка. То есть вот два директора, получается, сохранили свое имя, один в названии института, второй в названии музея. Так вот, что же Алексей Алексеевич Борисяк? Он, ну, помимо того, что просто был важной, разумеется, такой, сказать, ключевой фигурой в те годы, так еще и Алексей Алексеевич во многом сыграл важнейшую роль именно в организации монгольских палеонтологических экспедиций. Но обо всем по порядку. Итак, динозавры. Динозавры, конечно, мне не стоит объяснять, насколько это важные, харизматичные, яркие животные, которые привлекают внимание буквально с того момента, как о них узнали. А узнали о них в Англии. И, разумеется, Англия была первым местом, где динозавров добывали, где их изучали, где, собственно, дали имя динозавр трудами сэра Ричарда Оуэна. И вот как раз это одна из картин, тоже наверняка многие об этом слышали, может быть, даже из моих лекций, как вот после того, как были открыты такие динозавры, как игуанодон, мегалозавр, были потом, была такая грандиозная выставка в Лондоне около Хрустального дворца, и там поставили фигуры этих динозавров, только что открытых, и вот сделали такую скульптуру игуанодона, и на Новый год устроили в этой скульптуре праздник. Там собрались все виднейшие палеонтологи тех лет. Ну, вот это просто в качестве иллюстрации того, что в Англии-то про динозавров знали давненько, прямо скажем. Ну да, то есть за 100 лет примерно до тех событий, о которых я собираюсь рассказывать. Вслед за Англией подтянулись некоторые другие европейские страны, там по Франции, например, раскопки велись. Дальше, можно сказать, такой вот центр исследования динозавров, мимо всякой там вот Англии, Бельгии, Франции и прочих, переместился на запад, на совсем другой континент, на континент, известный как Северная Америка, если быть точнее, в Соединенные Штаты, прямо-таки. И опять же, вы наверняка знаете главные действующие лица, которые позволили Америку стать новым центром исследования динозавров. Это произошло во второй половине еще 19-го столетия. В первую очередь, огромное количество динозавров было добыто путем исследований двух ученых, Эдварда Коупа и Чарльза Марша. Они, правда, так как положено американцам, не могли просто взять, так сказать, вместе собраться, отправиться в экспедицию, что-нибудь изучать. Нет, надо было устроить великие костяные войны с динамитом, с ограблением поездов и с множеством других захватывающих событий. Но в итоге динозавров они действительно понаоткрывали просто, видимо, невидимо. И в том числе таких, как там всякие трицератопсы какие-нибудь, стегозавры и многие-многие другие очень известные личности, о которых мы сейчас наслышаны. К слову, если кому-то интересно поподробнее послушать про костяные войны, где-то вот на канале можно отыскать видео, посвященное именно костяным войнам в моем исполнении. Я об этом событии тоже уже когда-то рассказывал. Ну, а что же дальше? Да, вот Америка уже с динозаврами работает, соответственно, Европа с динозаврами работает, а Россия и в дальнейшем Советский Союз вот не работают, нету динозавров что-то. Какие-то, конечно, остатки динозавров то там, то тут вроде всплывают. То что-то там непонятное на берегах реки Амур обнаружили. То вот, например, такой выдающийся исследователь, про которого мы сегодня еще будем много-много говорить, Иван Антонович Ефремов, еще будучи совсем-совсем молодым специалистом, он вот только-только буквально закончил институт, и его отправили на такую производственную практику. И он оказался в Средней Азии, и там, в общем-то, увидел остатки динозавров. Но, как он написал потом в дальнейших отчетах, что хотя остатки динозавров были повсюду, торчали в песчанике обрывов, оглядывались бугров, сложенные из крупной, плотной, словно спрессованной гальки, но в то же время, ввиду того, что на всем протяжении маршрута не было обнаружено соответствующих фаций, можно считать, что вопрос о нахождении цельных скелетов динозавров, по крайней мере, в пределах маршрута, разрешенным отрицательном смысле. То есть, перевожу с русского на русский, да, немножко упрощаю. Костей было обнаружено множество, что доказывало, что динозавры-то, вообще-то говоря, были, действительно. Но, с другой стороны, есть и технические сложности. Целых скелетов не было. А хочется-то всегда вот не просто какой-то диносщебень поизучать, а найти какой-нибудь целый скелет, скелет, череп, вот такой с зубками, с косточками, с ножками, с когтями, вот чтобы все было прям красиво и как надо. Ну вот, увы и ах, такого на территории России обнаружено не было. А, к слову, опять же, те, кто, неважно, в моих лекциях, в лекциях Павла Петровича Скучиса, Александра Аверьянова, Александра Олеговича или еще кого-нибудь, ну вообще что-нибудь такое слушал про динозавров России, ну наверняка знаете, что сейчас-то у нас есть места, где целые скелеты находят. Это Амурская область, это Забайкалье, это, допустим, Кемеровская область, про которую тоже, кстати, я вот прям отдельный, у меня где-то тоже рассказ должен быть. А, в прошлом году я посещал это кемерское местонахождение и убедился, что вот эти динозавры, которых там обнаруживают, они действительно целенькие, красивенькие, ну и в основном небольшие и с этими шипами на щечках. Речь идет, конечно же, о знаменитых кемеровских пситтокозаврах сибирских. Ну, в общем, были потом уже обнаружены динозаврики целые, но это действительно было значительно позже, чем те события, о которых я говорю. На момент, когда, соответственно, готовились к монгольской экспедиции, целых динозавров найдено, увы, не было. Ну, а может, и хорошо, потому что, ну, появилось желание найти какое-то место с уникальной динофауной. И вот теперь мы плавно подбираемся к Монголии. И подбираемся мы к Монголии вместе с...
1: Микрофон работает, и интернет работает. Как говорится, первый блин после старых блинов комом. Но мы надеемся, что следующие эфиры и этот эфир пройдет дальше в дальнейшем спокойно, стабильно, без обрывов. Ярослав, прошу вас. На минуту назад.
0: Да, спасибо. Окатимся. Спасибо. Я тоже надеюсь, что дальше все пойдет хорошо. Мы уже много предприняли попыток, чтобы все было стабильно и хорошо. Вот, много поработали с оборудованием и с интернетом, но вот что-то, видимо, чуть-чуть недоработали, но будем докручивать. Хорошо, как бы там ни было, мы продолжаем, возвращаемся в Монголию и, собственно говоря, можно сказать, и начинаем с Монголии как раз разбираться. Так вот, конец 19 века, Владимир Афанасьевич Обручев, который известен многим как писатель, но, вообще-то говоря, также путешественник, и, будучи путешественником, он был в Монголии в Гоби, и там нашел зуб ископаемого носорога. Носорога неогенового возраста, ну, соответственно, в миллионах лет, это около 20 миллионов лет. Это был такой первый звоночек маленький, такой крошечный звоночек, вот, как на... Дома попугай берет так колокольчик, вот так вот чуть-чуть лапкой позванивает. То есть, вроде бы, конечно, еще не то, чтобы прям четко было понятно, что это, ух, что-то такое супер захватывающее, что невероятно какие-то кости в Монголии скрываются. Но, как минимум, место уже палеонтологи для себя заметили, подметили. Как минимум, Монголия чем хороша, и конкретно Гоби, тем, что это пустыня, значит, это открытая местность. Значит, там породы оказываются на поверхности, они не задернованы, они не скрыты под травой, и это хорошо, потому что, значит, до них легко добраться, и это древние породы. Ну, а раз там еще и какие-то кости попадаются, и причем их не искали, то есть не то, что палеонтологи приехали, долго искали и нашли одну кость. Нет, мимоходом нашли. Значит, наверняка там полно всего. И, собственно говоря, уже опираясь на эти данные в том числе, стали снаряжаться новые экспедиции. Была идея, собственно, у России, у Российской еще империи, снарядить экспедицию в Монголию и вот так вот серьезно заняться поисками чего-нибудь хорошего палеонтологического. Но все-таки конец 19 века там были другие масштабные работы у палеонтологов, там как раз разрабатывали местонахождение в Архангельской области, там искали всяких пареозавров. А потом начались события 905 года, 917 года, значит, первая революция, последующие революции удавшиеся, и, ну, как бы, долгое время было не до палеонтологических крупных экспедиций. И поэтому, ну, в каком-то смысле, вот такую пальму первенства взяли на себя американцы. И в 1923 году... американский исследователь Рой Чапман Эндрюс вместе с командой отправился в Монголию, где, честно говоря, пытался-то он найти остатки древнего человека исходно, но заодно как бы человека не нашел, но чтобы уж совсем грустно не было, динозавров раскопал. И нашел несколько скелетов, нашел, вот как раз на фотографии видно тут яйца протоцератопс, как он считал, хотя он ошибался, оказалось, что это яйца вовсе не протоцератопса, а вираптора. Вот, собственно, и сам Рой Эндрюс. Я о нем тоже, кстати, рассказывал, тоже где-то там у меня среди биографических таких лекций про него есть более подробный рассказ, совершеннейший такой Индиана Джонс, и внешне похож, и по характеру похож, и приключений у него в жизни было тоже полно. Но у меня и так очень много таких сегодня лирических отступлений, поэтому уж про Роя Эндрюса, извините, сегодня подробнее рассказывать не буду. Но в любом случае экспедиция была, она была во многом удачная, было открыто ряд новых динозавров, было открыто местонахождение Бэйнзак и еще несколько местонахождений Монголии, и было доказано, что да, есть смысл искать там каких-то древних животных. К слову, нашли там не только динозавров, но и так называемую третичную фауну, ну или, если угодно, фауну палеогена, неогена, в основном палеогеновую фауну. То есть фауну в основном млекопитающих, уже которых жили после динозавров, если кто-то в периодах не разбирается. Значит, было очевидно, что можно копать дальше. Причем, вот на предыдущем слайде видно, как перемещались американцы. Ну, с одной стороны, так сказать, довольно-таки с комфортом, особенно учитывая, что это начало 20 века, все-таки на автотранспорте, уж какие. Но зато автотранспорт-то, ну, такое себе. То есть, прямо скажем, много костей не утащишь. Но и утащили они немного. Благо, они не нашли супергигантских скелетов, но если бы нашли, увезти-то бы их не смогли. То есть это была такая относительно легкая, быстрая экспедиция. А если уж такие места замечательные, что там так много костей, там, может быть, есть резон приехать, ну, прямо-таки на мощных каких-нибудь многотонных грузовиках, чем, собственно, в дальнейшем и займутся уже советские специалисты. Но в 30-х годах, ну, в начале Монголия закрылась, собственно, Монголия закрыла выход к Гоби, потом американцы и с китайцами поссорились, и уже китайская Гоби была для них закрыта. Ну и, соответственно, американцам больше в Гоби работать не давали долгое время. А Советский Союз постепенно, полигонечку, наоборот, вставал уже на такие более твердые ноги и в плане экономики, ну и, разумеется, вслед за экономикой стали подтягивать и науку. И, оказавшись уже на более-менее твердой почве, задумались, как бы строить отношения с соседями. И уже в 1925 году появилось особое направление Советского Союза, именно сосредоточенное на Монголии. И в это же время примерно как раз Алексей Алексеевич Борисяк, ну, может, чуть-чуть попозже, где-нибудь там в 30-е годы, стал тоже бредить Монголией. Он, изучив те материалы, которые были, материалы американской экспедиции, правда, вот их изучать было крайне сложно, потому что американцы, хитрые люди, они зашифровали все места нахождения. То есть, вроде бы как они описали, какие кости нашли, какие породы были, но вот так они описали, где то или иное было найдено, что потом приходилось буквально разгадывать как такой невероятный пазл. Вот помните, как в этих лучших традициях голливудских фильмов, там, не знаю, какой-нибудь «Код да Винчи» или «Сокровище нации», где вот тут какая-то подсказка, там надо каким-то лучом фонарика куда-нибудь посветить, тут там из какого-нибудь этого, из кирпича достать какие-нибудь очки и посмотреть на какую-то карту, ну вот примерно такого плана. То есть надо было ребусы невероятно решать, чтобы понять, что же это вот за места такие были, о которых американцы говорили. Ну, видимо, это было сделано специально, чтобы вот те, которые ездили, они-то смогут потом места найти, а вот другие, чтобы не совались, особенно еще из другого лагеря, там, противоборствующего, да, еще вдруг советский лагерь туда сунется, это же вообще никуда не годится. Но вообще-то так в науке обычно не делают, и очень по этому поводу сокрушались наши исследователи, и очень много об этом пишет, например, Анатолий Константинович Рождественский в своей книге, в которой он описывает монгольские экспедиции на поиски динозавров Гоби. Какие книги можно на эту тему почитать, я тоже в конце расскажу. И потом, соответственно, несмотря на то, что материалы были такие неполные, Алексей Алексеевич все-таки пришел к выводу, что материалы из Гоби, они во многом похожи, но не по породе, не по возрасту, а скорее по породе, по степени сохранности на местонахождение в Африке, известное как Тендагуру. А на начало 20 века это было крупнейшее местонахождение с костями динозавров. Именно там нашли динозавра, например, такого гигантского длинношеева, который сейчас известен под именем жирафа титан. И множество тоже других скелетов прекрасной сохранности, таких целых, красивых. И вот сравнивая вот эти вот остатки, Алексей Алексеевич решил, что есть смысл поехать в Монголию, и, скорее всего, там можно будет найти невероятные совершенно скелеты. Не просто вот то, что нашли американцы, скелеты, которые хорошие, но небольшие, а прям гигантские, с идеальной сохранностью, скорее всего, разного возраста. В общем, условия потрясающие, замечательные. Это в некотором роде было такое научное предсказание. И по большому счету подобные предсказания, в том числе в палеонтологии, частенько работают. Поэтому на них стоит пристально обращать внимание. Я напомню, что Владимир Прохорович Малицкий, человек, про которого я сегодня уже упоминал, он в свое время точно так же сравнивал породы, которые он видел лично на берегах Северной Двины, с теми породами, которые он... который он смог изучить по описанию из Африки. И пришел к выводу, что в Африке, на берегах Северной Двины, одни и те же породы, и что раз в Африке находят крупные кости древних позвоночных животных пермского периода, то, наверное, и у нас тоже можно будет их обнаружить. И потом их обнаружил. Вот как раз здесь он сидит с черепом париозавра, а сзади, собственно, париозавр, такое древнее животное, относящееся к группе парарептилий, на можно сказать, своего автора, автора нового открытия, открытия для человечества, смотрит с любопытством. Кстати, вот такие яркие, с невероятными цветами и с питомцами, можно сказать, палеонтологи, это часть серии художницы Надежды Репатовой, созданной в 2019 году. И эта серия, ну, не знаю, в полном объеме или почти что в полном объеме, по-моему, в полном объеме, из 12 рисунков, хранится вот сейчас в Дарвиновском музее. Вот. Даже периодически на выставках всякого палеоарта, в том числе, в которой я организовывал, они вот бывают. Но можно на них пробоваться, мне они очень нравятся, они сегодня будут еще появляться, вы их сразу узнаете. В итоге Алексей Алексеевич Борисяк, собственно говоря, обратился к правительству и рекомендовал организовать экспедицию в Монголию, чтобы исправить вот это какое-то совершенно полнейшее недоразумение, отсутствие динозавров в коллекциях палеонтологических России. Ну, справедливости ради, что-то от динозавров было, какой-то там диносчевель, даже один скелет так называемого манжурозавра стоял в Питере и, собственно, до сих пор стоит, но потом оказалось, что это такой сборный скелет, можно сказать, такой химера или монстр Франкенштейна, собранный из нескольких скелетов. Ну, а вот хотелось вот что-то прям такое серьезное, чтобы можно было показать иностранцам, чтобы подняло статус советской науки. В итоге, в 1941 году, внимание, да, уже была подготовлена экспедиция в Монголию. И она должна была состояться в августе 1941 года, то есть прям буквально все бумаги подписаны, все маршруты проработаны. Была идея для начала сделать такой вот первый маршрут, скорее всего, потом будут еще новые маршруты, новые выезды. Но первый маршрут по следам, скажем так, американцев, чтобы найти те самые местонахождения, разобраться в этом фантастическом ребусе и исследовать, что можно новенького найти. Ну и при этом уже собрав большую команду рабочих и проделав такую основательную работу по раскопкам. Но я еще раз напоминаю, это 1941 год. Мы знаем, что случилось в 1941 году. Начались одни из самых печальных, а может быть даже самые печальные событий для нашей страны. Началась Великая Отечественная война. Ну и, конечно же, о каких палеонтологических экспедициях, тем более такого масштаба, еще где-то в другой стране, может идти речь. Увы и ах, но после вероломного нападения фашистской Германии тут уже задачи стояли совсем другие. В том числе стояла задача по сохранению хотя бы того, что уже есть. И в итоге часть коллекции палеонтологического музея была отправлена в Алма-Аты, где, собственно говоря, она потом до, по-моему, 43-го, что ли, года пребывала, когда уже, собственно, стало очевидно, что немецкие войска отступают, и уже территории стали освобождаться, коллекции вернулись в Москву, и к 45-му году как раз музей снова открылся, причем открылся так масштабно, что были приглашены на одну из сессий иностранные гости, в том числе присутствовал американский специалист, и он был просто восхищен, во-первых, тем, как музей смог пережить вот эти вот тяжелейшие события, и как экспозиция была реорганизована по последнему слову на тот момент, ну, в общем, действительно, работа была проделана колоссально. К сожалению, за время Великой Отечественной войны умер директор института Алексей Алексеевич Бресяк, и в дальнейшем, собственно, уже на плечи нового директора легла организация вот этой самой неудавшейся, пока не задавшейся монгольской экспедиции. Юрий Александрович Орлов, еще одна ключевая фигура, которая сыграла огромную колоссальную роль в том, что экспедиция все-таки состоялась. Но даже сложно сказать, вот прям больше тут роль Орлова, или же больше роль другого человека, который тоже сыграл колоссальнейшую роль и оказал огромное влияние и стал душой, сердцем, мозгом, ну и вообще практически вот всем, чего таким центром, вокруг которого вся монгольская палеонтологическая экспедиция собиралась. Этот человек, это, внимание, тоже личность более чем известная, Иван Антонович Ефремов. Собственно говоря, мы уже его сегодня упоминали. Известен этот человек в первую очередь, конечно же, широкой публике как писатель-фантаст, но в первую очередь по профессии он палеонтолог. И именно Иван Антонович Ефремов еще Борисяком был назначен в качестве руководителя будущей экспедиции. И именно Иван Антонович Ефремов в дальнейшем, собственно, действительно руководил всеми тремя монгольскими экспедициями, и он, собственно, добивался того, чтобы эти экспедиции начинались, продолжались, и сделал это весьма успешно, и, собственно говоря, добился колоссальнейших результатов. Пару слов про Ивана Антоновича. К слову, опять же, я вот так вот, у меня ссылка на гиперссылку, но так уж получается, что не первый год вожу я лекции все-таки про динозавриков, и много, очень много чего успел рассказать. Так вот, в одном из биографических циклов, который назывался «Жизнь замечательных палеонтологов», он тоже есть на канале Архе, там был более подробный рассказ про Ивана Антоновича Ефремова. Сейчас я его, конечно, повторять, опять же, слово в слово не буду, но какие-то ключевые аспекты обозначу, чтобы мы эту фигуру лучше себе представляли. Итак, Иван Антонович получил, собственно, образование специфическое, вот, хотя и закончил он, казалось бы, физико-математический факультет, где тут слово палеонтология я не вижу, но все-таки, ну, собственно, в те годы практически все ученые, которые становились серьезными учеными, заканчивали физико-математический факультет. И вот, как ни странно, он, будучи на физико-математическом факультете, собственно говоря, занимался в первую очередь геологией и палеонтологией под руководством Петра Петровича Сушкина. И в дальнейшем, собственно говоря, отправился уже в упомянутую мною экспедицию в Центральную Азию, где уже занимался серьезными всякими работами. Именно палеонтологическими. В конце концов, он стал уже именно палеонтологом, вот здесь он как раз изображен опять в исполнении художницы Надежды Лепатовой вместе с одним из открытых им животных, такое древнее земноводное, мастодон, ой, брентозуха, прошу прощения, вот тоже описанный Иваном Антоновичем. Ну вот еще некоторые животные описаны как раз с северной Двины, например, Нектеролетр. Ну и один из главных трудов Ивана Антоновича, за что его ценят и помнят именно в палеонтологии, это книги по тафономии. Тафономия – это отдельное направление, которое теперь, ну, собственно говоря, не то чтобы отделилось от палеонтологии, а стало именно таким самостоятельным кусочком палеонтологии. Наука о захоронении, о том, как сохраняются разные животные. Я не помню, говорили мы подробно про тафономию. У меня даже есть подозрение, что и об этом говорили. Вот что-то у меня такое смутное воспоминание есть. Вот, я даже в этом практически уверен. Но вот некоторые стадии сохранения, как там жили животные, померли, потом их засыпало, они стали скелетами, потом они окаменели. Ну и вот, допустим, как там разные кости сохраняются. Это вот всякие там кусочки из работ по тафономии. Я немножко так быстро слайды пролистал, потому что много говорю и боюсь, что не успею рассказать, информации много. Но я думаю, что многие из вас заметили циферку 1940, которая была на слайде про тафономию. То есть в 1940 году выходит труд по тафономии, а это получается еще до монгольских экспедиций. Казалось бы, ну как бы не очень связанные события, но, во-первых, человек, который открыл тафономию, он, безусловно, очень хорошо разбирался не только в окаменелостях, но и в том, в каких слоях их искать, как именно они могут сохраниться, в каких породах есть смысл что-то найти, а в каких нет. Если мы видим там фрагментированные какие-то остатки, то, наверное, вот это не те слои, которые, ну, собственно, нужны, если ты хочешь найти целый скелет и так далее. Вот эти все вещи никто лучше Ивана Антоновича, пожалуй, что не знал в тот момент. Действительно был единственным неповторимым специалистом по тафономии, который мог бы в этом разобраться. А второй момент, ну, собственно говоря, хотя, казалось бы, да, уже тафономия была написана еще до монгольских экспедиций, но именно монгольские экспедиции стали таким вот последним пластом в этом накоплении знаний по тафономии. Вот Иван Антонович видел там и Северную Двину, и там Центральную Азию, уже был, в общем-то, опытным таким вот экспедиционщиком. Это, кстати, разумеется, было одним из факторов, из-за которых именно его назначили начальником экспедиции. Вот, мало того, что у него характер был такой стальной, прямо скажем, и он был прекрасным организатором. Ну, это просто у него еще опыт был хороший. Вот. Но опыта много не бывает. И вот этот опыт, который у него был до этого, плюс опыт монгольских экспедиций, позволил окончательно оформиться по знаниям Ивана Антоновича, благодаря чему уже в 50-е годы он напишет еще несколько трудов по тафономии, уже базируясь на таком новом уровне знаний, на новом уровне достижений по монгольской экспедиции. И в итоге он сможет, ну, выдать материал, который ну, до сих пор ценится, и ну, один из достойнейших материалов именно по тафономии. И вот мы наконец-то подобрались к 1946 году. Итак, вот я перелистну на следующий слайд, где показаны участники монгольской экспедиции. Вы, правда, можете, опять же, заметить циферку 1948. Это правильная циферка. То есть это участники не первой монгольской экспедиции, а, по сути, как бы второй. Да? Я упоминал, три было выезда. Вот это вот время второго выезда, к слову, самого, пожалуй, что масштабного выезда, самого длительного и принесшего максимальное количество результатов. Если мне память не изменяет, за время именно второго вот этого экспедиционного выезда 47-48 годов было собрано 70 тонн материалов. Это, ну, вообразить просто невозможно. Конечно, тут стоит оговориться, что 70 тонн, как бы, было привезено не костей чистых, а в основном монолитов. То есть вместе с песком, с породой, когда там очистили, там костей было поменьше. Но как бы в любом случае кости в тоннах сложновато измерять. Лучше как бы в количествах скелетов, в количествах экземпляров, и их ну, колоссально было очень много. Действительно, материал невероятный. К сожалению, вот фотографии именно первой экспедиции 46-го года нет. Как вот собирались в экспедицию, не додумались тогда сфотографироваться, но вот перед второй экспедицией, спасибо, сфотографировались, и можно посмотреть на людей, которые во всем этом участвовали. Опять же, самые глазастые наверняка уже заметили вот такого прям ярко выделяющегося на этой фотографии даже и позой, и выражением лица Ивана Антоновича. Ну, вот еще он так в серединочке сидит, чтобы никто не сомневался, кто тут руководитель экспедиции. Вот. Я еще про некоторых людей, которые здесь присутствуют, тоже расскажу. Они достойны особого внимания. Ну, по-хорошему, конечно, наверное, можно было бы про каждого из этих людей рассказать. Как утверждал сам Иван Антонович Ефремов, в экспедиции не должно быть ни одного лишнего человека. Вот это, собственно, по-моему, от Обручева впервые-то такую информацию себе на корочку мозга записал. Ну и потом в дальнейшем убедился, что вот один лишний человек, он может буквально сорвать экспедицию или, по крайней мере, сильно замедлить. Но Иван Антонович людей убирать умел, поэтому здесь лишних нет. Это все просто вот ценнейшие кадры. Не все ученые, тут есть и препараторы, и, допустим, водители, и повара, но все нужные люди. Так вот, возвращаясь пока что к 46-му году, плюс пусть эти замечательные люди на нас смотрят, мы поговорим о том, как же экспедиция была организована и как это получилось сделать вот буквально сразу после окончания Великой Отечественной войны. К слову, палеонтологи, они как бы без дела сидеть не любят, да, и, ну, с одной стороны, можно там как-нибудь посетовать, поразмахивать руками, как это вот страна, так сказать, после войны, надо все восстанавливать, надо там все строить, а тут какая-то палеонтология, какая палеонтология, о чем может идти речь, вот, зачем палеонтология? экологией заниматься, надо вот всем срочно там, не знаю, дома возводить. Но много ли прока от палеонтолога, который всю жизнь занимался наукой, и вот если он сейчас пойдет, попытается построить дом, я вот, честно говоря, не уверен. Не берусь как-то судить на эту тему. Но в любом случае, так сказать, палеонтологов, конечно же, за время Великой Отечественной войны многих мобилизовывали. К слову, Иван Антонович, он прям рвался в свое время Великой Отечественной на фронт, но его не пустили, он решили, что он более ценный кадр именно как геолог, и он отправился в окрестности Свердловска, то бишь сейчас это Екатеринбург, искать, собственно, ценные для страны ресурсы. Правда, в дальнейшем очень тяжело заболел и некоторое время потом восстанавливался в Алматы, а потом уже занимался больше музейными делами. Но, как бы там ни было, вот, ну, мы видим, что во время, конечно, Великой Отечественной палеонтологи много чем занимались, и далеко не только палеонтологи. Огромное количество людей буквально отправились на фронт. Есть там, ну, допустим, по-моему, в том же палеонтологическом музее буквально стенка, стенд сотрудников музея, которые в итоге ушли на фронт и не вернулись. То есть, действительно, конечно, во время войны каждому находилось дело. Но после этого, в общем-то, большинство людей, как бы, если желание было, если была возможность, если там финансирование оставалось, они смогли вернуться к своей профессии. И, разумеется, палеонтологи были среди них. Ну, а раз уж вернулись, надо как бы заниматься, продолжать какими-то великими делами. И поднимать в том числе статус отечественной науки, а как его поднимать? Монгольской экспедицией. Алексей Алексеевич Борисяк буквально завещал провести монгольскую экспедицию. И, конечно же, Иван Антонович тут же прибежал к Юрию Александровичу, к директору музея нового, и говорит то, что у нас все готово. Как бы у нас уже есть маршрут, у нас до этого уже все было согласовано, я готов вести экспедицию, я знаю, там, кого взять с собой, поехали. Ну, сказано это хорошо, а как бы надо все-таки, чтобы правительство денег выделило, это мероприятие дорогое. И опять же, не такая простая задача попросить правительство денег после сразу такого, такого события, как Великая Отечественная война. Но все-таки Юрий Александрович тоже решил, что это дело очень хорошее. Он с бумагами ознакомился, решил, что это действительно то, что палеонтологии именно сейчас нужно. Ну и надо попробовать добиться этой экспедиции. Некоторое время шло согласование, прямо скажем, не быстро шло согласование. Вот 45-й год, собственно, буквально после окончания Великой Отечественной согласования пошли. В итоге согласовано все было уже в 46-м. Так вот, все не быстро, но добились. И потом выделена была экспедиция, по-моему, месяцев на 6, если мне память не изменяет. Но, опять же, всякие некоторые бюрократические проволочки привели к тому, что пока удалось собрать все автотранспорт, все, что необходимо, а необходимо было огромное количество всего. Это же надо же было не только логистику всякую продумать, это же продумали 100 раз, а надо было огромное количество провизии с собой взять, все-таки в пустыню отправляемся. Невероятное совершенно количество бензина для автомобилей, потому что без автомобилей нельзя, автомобили, собственно, нужны были. А вот в первую экспедицию там 3 автомобиля отправилось, 2 таких легких грузовичка и 1 мощный, так называемый, 3-тонка. Вот, и пока это все согласовали, пока это все было выделено, пока это все смогли наконец-то переправить, неожиданно оказалось, что наступил уже август 46-го года, и, собственно говоря, в Монголии осталось работать буквально пару месяцев, потому что, ну, дальше там уже будет работать невозможно совершенно. В Монголии резко континентальный климат, то есть летом-то жара будет градусов 40, а вот зимой-то будет холод до минус 50, поэтому при 40-градусной жаре такое себе удовольствие работать, но это все-таки возможно. При минус 50, конечно, это уже не вариант. Поэтому, ну, пришлось как бы либо отказываться и переносить еще на год, а это еще больше проблемы, не факт, что вообще куда-то уедем, либо уж работать сколько осталось. В итоге решили, все равно первые маршруты будут такие легенькие, так сказать, разведочные, не так много техники, хотя, казалось бы, уже грузовичок такой хороший выделили, но он один, супер много материала не соберешь, поэтому надо хотя бы съездить на разведку и хоть что-то привезти. И отправились на 3 месяца. И вот с августа 46-го по октябрь 46-го что-то копали. При этом Иван Антонович Ефремов, он уже тут проявил себя как человек такой крайне неординарный. Он решился изменить в последний момент карту маршрута. Давайте я немножечко перелистаю, мы еще вернемся к замечательным людям. Вот пока вот посмотрим на карту Монголии и посмотрим вот такие основные точки. Ну, все всегда отправлялись в Улан-Батор. Улан-Батор – это столица Монголии. И там, туда, собственно, в основном, конечно, приезжали на железной дороге, но потом там было и авиасообщение уже налажено. И, ну, собственно, в те времена, когда начиналась монгольская экспедиция, можно было долететь на самолете в Улан-Батор. В общем-то, по-разному участники экспедиции добирались. Кто приезжал на поезде заранее, кто потом там прилетал на самолете. Ну, тот же Иван Антонович как раз позже всего, как правило. Ну, не совсем позже всего, но где-то там поближе к концу, уже поближе к экспедиции. И как раз прилетал на самолете. Потом в Улан-Баторе все собирались и отправлялись куда-нибудь. И мы можем видеть, что есть как бы два таких ключевых направления. Вот супер далеко, где-то вот тут вот не поймешь, где находится Дзергенская котловина и такое местонахождение Бергер-Нур. Это вот западная Монголия, ну тут как бы вообще мало было работ, и ну, можно сказать, что это самые были такие мало пока отработанные участки, да и, наверное, наименее интересные. Основные же участки работ – это восточная Монголия. Это, соответственно, вот Байн-Шире, Хара-Хуту-Ула и Эргиль-Або. И Южная Монголия. Вот, и в том числе вот Южная Монголия, ну, здесь вот то самое местонахождение Байн-Зак располагалось, в котором американцы нашли яйца протоцератопса якобы, ну и, собственно, самих протоцератопсов. Какова была идея? Идея была работать по востоку. То есть изначально все вот эти маршруты были по восточным местонахождениям, ну, вот, вот, можно сказать, с захватом Байн-Зака, ну, может быть, тоже востоком, наверное, считается. Да? А Иван Антонович, он решил немножко изменить маршрут и уйти еще на юг. И посмотреть самые южные территории, потому что он был уверен, судя по картам геологическим, которые были, он был уверен по тем сообщениям, которые он смог прочитать, что там должны быть выходы каких-то прекрасных совершенно местонахождений. Там вот должно быть что-то очень ценное. И это было смело, это было дерзко. Три месяца на то, чтобы проехаться по местам американцев и проверить вообще, что там сейчас, можно ли что-то новое откопать, и вообще там что-то откопать можно. Но вместо того, чтобы за три месяца проехать по старым местам, Иван Антонович принимает решение и их захватить, еще отправиться на новые места, которые ни разу никто не видел. Собственно, Иван Антонович был такой человек смелый, да, дерзкий. Он был уверен, что нужно было выдать такой результат, чтобы все ахнули и точно после этого как бы от восторга выделили побольше средств и смогли организовать нормальную, полноценную там, на 6 месяцев экспедицию с большим количеством грузовиков, с большим количеством людей и добиться уже колоссальных результатов. Можно было, конечно, проехаться по тем же местам, сказать, ну да, что-то там можно откопать, но, скорее всего, на этом бы все и закончилось. С другой стороны, если бы он, конечно, ничего не нашел, ну, соответственно, получил бы выговор, может, и все бы совсем плохо закончилось. Но надо было рисковать. И, как вы наверняка догадались, хотя бы по тем точкам, которые здесь находятся, риск оказался оправданный. В том числе я обращаю внимание на точку номер 9. Это Немагату. Немагату как раз известно по-другому, как могила дракона. Это место, где нашли тарбозавров и вот этих множество утконосых динозавров. Это самое, наверное, лучшее местонахождение с, вообще с динозаврами во всей Монголии. Потом все последующие монгольские экспедиции, потом еще советско-китайская экспедиция тоже работали здесь. Ну, не только здесь, конечно, но вот здесь проводилось огромное количество работ, потому что материалы здесь были потрясающие. И в итоге, по возвращении экспедиции, были собраны первые материалы, там первые тонны материала были привезены. И, конечно же, все приехали с впечатлениями от вот этих вот невероятнейших открытий, которые они совершили. Но и было очевидно, что работать надо продолжать. Нужно снова собираться в Монголию, нужно снова добывать вот эти вот невероятные сокровища, которые спрятались под монгольскими пустынями. Ну, как говорится, быстро сказка сказывается, долго дело делается. Организовать вторую экспедицию оказалось еще сложнее, чем организовать первую. Хотя, казалось бы, да, уже не просто какая-то разведка, уже чуть-чуть времени все-таки прошло с Великой Отечественной, страна начинает восстанавливаться, и вторая экспедиция должна была пойти легче, но нет. Дело в том, что да, экспедиция это была разрешена, но хотели организовать примерно то же самое. А вот Иван Антонович такого не хотел. Иван Антонович был уверен, что нужно гораздо масштабнее, дольше, больше, больше людей, больше автотранспорта, всего больше. А вот чиновников убедить, что нужно палеонтологам чего-то больше, было сложновато. Пришлось обратиться к директору тогдашней Академии наук. Это был небезызвестный Вавилов. И он, конечно же, ученый, как говорится, не относящийся к палеонтологии, прямо скажем, но все-таки ученый. И вот ему, конечно, удалось рассказать, доказать, что действительно эта экспедиция должна выглядеть именно так, и именно быть в таком масштабе, в котором ее видел Иван Антонович, или же никак. Потому что смысла ехать еще раз на разведку нет, уже все разведали. И вот то действительно убедили, убедили потом чиновников, экспедицию удалось организовать. И вот мы уже видели вот этих вот замечательных людей, которые отправились во вторую экспедицию. Ну и в дальнейшем, в 49-м году состоялась третья экспедиция. И снова на несколько месяцев, вторая была, как я уже сказал, с 47 по 48 год. В 47 году в ноябре приехали, долго там собирались. Ух, попали прям на супер неудачный сезон. В Монголии было сильно за минус 50. Бывает такое, но крайне редко даже в Монголии. В итоге там пока ездили, пока собирались, один из водителей, там, разумеется, машины периодически ломались, бывает такое. И один из водителей там, машину эту чинил, пальцы себе напрочь отморозил, ему там часть сустава пришлось удалить. В общем, страшные совершенно истории пришлось пережить. Но в конце концов, зато подготовились основательно, уже в марте поехали работать. И 6 месяцев отработали, собрали 70 тонн материалов. Ну и затем в 49-м году попроще уже удалось организовать экспедицию, и еще понасобирали, ну, где-то еще 50 тонн. В общем, результаты были, конечно, колоссальные, совершенно потрясающие. При этом третью экспедицию действительно было проще организовать, потому что уже было очевидно, что невероятные совершенно коллекции, это уже привлекло мировое влияние, это прям существенно поднимало именно статус отечественной науки в целом, не только отечественной палеонтологии. И уже, ну, как бы, все стало очевидно, что это стоит того. Больше того, из-за того, что внимания стало больше, поехали уже там более профессиональные такие фотографы, много было сделано фотографий именно во время третьей экспедиции, и поехал даже профессиональный оператор. И можно на просторах интернета, я не знаю насчет Рутуба, но, скорее всего, да, но на Ютубе я точно видел. Есть хроника, она, кстати, есть и на Википедии, ее можете тоже найти. Хроника вот этой самой экспедиции, хроника аж на 40 минут. Вот, и так что всем, как говорится, желающим рекомендую посмотреть. Единственное, что хроника, мало того, что черно-белая, так еще и абсолютно не то, что немая, а беззвучная, что странно, то есть даже музычку какую-нибудь веселую не наложили. Но, по крайней мере, впечатление о том, как все это проходило, можно получить полнейшее. Ну, и так более-менее разобрались в том, какая была хронология событий. Да, ну и сразу расскажу, собственно, что дальше-то. Понятное дело, Иван Антонович сказал, в 50-м году поехали, все, опять пора. Но тут нет, отмена. Дальше почему-то экспедиции уже снаряжать не стали. В чем причина, сказать однозначно сложно. Никто не может точно сказать, что же пошло не так. Есть версия, что накопали уже столько, что надо обрабатывать. И, в общем-то, обрабатывали потом эти материалы еще 12 лет. Там, чистили вот эти вот кости, которые привезли, изучали их, скелеты описывали. Вот я сегодня буду рассказывать еще про животных. Я надеюсь, успею рассказать. Что-то я совсем затянул, но думаю, успею. Так вот, там были все всякие разные динозаврики замечательные, открытые, и описание у них там какого-нибудь 56-го года, 52-го года, ну, то есть так прям уже, ну, иногда лет через 10, через 12 после этой экспедиции. А по большому счету некоторые материалы продолжают обрабатываться и до сих пор. Поэтому, ну, как бы, имело смысл не только ездить в экспедиции, но и потом какой-то научный результат-то выдавать, потому что палеонтолог все-таки работает в первую очередь не на сбор камней, он не коллекционер, да, сбор костей, а он работает на научные публикации, монографии, на повышение знания нашего о мире прошлого. Вот это задача палеонтолога в первую очередь. Значит, надо не только ездить, хотя это приятно всегда, но и трудиться, так сказать, уже над материалом. Ну, а второй момент. Есть еще предположение, что в целом просто советская машина немножко развернулась в другую сторону. Мы знаем, что вот такая вот плановая экономика, которая тогда была, она определяла все. И то, что, конечно, отдельные ученые могли пытаться добиться чего-то. Но если советское правительство думало, что это ему не надо, то переубедить его довольно-таки сложно. Вначале советскому правительству было очень надо Монголию. Надо было с ними какое-то вот тесное сотрудничество заключать. Но как раз где-то в 50-е годы произошла некоторая переориентировка на соседнюю азиатскую страну, на Китай. И в дальнейшем, собственно, именно вот это вот сотрудничество все больше и больше укреплялось. И как бы уже дальше с Монголией работать, ну, тоже, конечно, продолжали, но не столь интенсивно, и в том числе монгольские экспедиции уже не организовывали долгое время. А потом, когда к ним вернулись, это произошло почти через 20 лет, в 69-м году, а, нет, в 59-м году, значит, поменьше получается, через 10 лет, да, и уже во время этой экспедиции работали вместе с Китаем. Она такая была советско-монгольско-китайская экспедиция. Теперь немножко про людей. Значит, кто вообще был в составе экспедиции? Вот, организуешь экспедицию в Монголию, в пустыню, да, что там нужно? Понятно, там машины, чтобы доехать, да, там бензин мы уже выяснили, еда, там, лопата, кирка, там, не знаю, что-нибудь еще. По-хорошему бы еще бы какой-нибудь бульдозер, чтобы все раскопать. Ну, бульдозеры обязательно будут, но уже потом в экспедиции вместе с китайцами. Тут пока чисто, так сказать, труд человеческий. Дальше, что нужно? Нужны, конечно же, палаточки какие-нибудь, да, нужны, там, не знаю, может, какие-нибудь материалы для упаковки костей, нужны какие-нибудь бумаги, там, печатные машинки, чтобы, может быть, какие-то отчеты по ходу писать и ничего не забыть, карты, конечно, всячески. Ну, в общем, много вроде чего нужно, и это я еще, конечно, половину не назвал, но, пожалуй, что самое важное, как обычно, это люди. Нужны люди. Нужны ученые. Как правило, ученых не было прям запредельно много. То есть, это было там 5-7 человек. Потом несколько было всяких опытных препараторов. То есть, людей, которые лучше ученых, в общем-то, понимали, как надо чистить кости. И во многом, как их собирать, чтобы они сохранились. Вот, опять же, так сказать, делаю небольшую отсылку к американцам. Американцы тоже периодически пишут про советскую монгольскую экспедицию, но каждый раз как-то с некоторым таким уничижением. То есть, типа, вот мы там космическую программу практически организовали в Монголии, там раскопали все великолепно, а тут потом эти советские дикари приехали, там бульдозерами все перекопали, все кости поломали, вот самое там интересное собрали, потом уехали. Ну, ничего, конечно, подобного, во-первых. Бульдозерами копали только во второй экспедиции, уже во второй череде экспедиции. А во-вторых, все равно всегда это работалось очень аккуратно. И, ну, нельзя сказать, что советские палеонтологи были более грубые или менее грубые, чем американские. Более отчаянные, более выносливые, более какие-то вот такие, не знаю, рисковые.
1: Возвращаемся в эфир. Ярослав, продолжайте немножко, где-то с полминуты назад, наверное.
0: Угу,
1: от времени
0: спасибо.
1: Отключения. Минуту, да, назад.
0: Итак, я рассказывал про состав экспедиции. Это 5-7 ученых, это препараторы. Это, конечно же, ну, как правило, в таких экспедициях нужен отдельный повар. Если маленькая экспедиция, каждый сам себе повар, но тут уже прям серьезно надо, чтобы один человек занимался тем, чтобы прокормить эту ораву. Это водители, потому что раз автотранспорт, то без водителей никуда. И, конечно же, это рабочие. И в случае с Монголией, где дорог по Гоби попросту не было вообще, нужны были какие-то провожатые, по крайней мере, в первые моменты. Хотя вот уже к последней экспедиции без провожатых монгольских обходились. Как уже Иван Антонович сказал, мы уже теперь сами стали провожатыми по Монголии. Мы уже сами все разбираемся. К слову, рабочих в основном брали тоже в Монголии. Это были молодые ребята лет до 18 даже в основном. ну или вот только-только около 18. Ну, соответственно, молодые, крепкие, сильные, в основном говорящие хорошо по-русски, хотя некоторые там и не очень хорошо говорили, и был переводчик, кстати, тоже понадобилось, по-моему, даже два переводчика брали вот в эту экспедицию. Вот такой получается состав. Ну и конкретные личности, про которых я хочу упомянуть. Ну, Ивана Антоновича уже представлять больше не буду, уже много про него рассказал. А вот еще обращаю внимание, кто тут у нас рядом с Иваном Антоновичем сидит. Вот это Владимир Иванович Пронин, водитель, собственно, один из водителей автотранспорта, но человек такой крайне вдумчивый, любящий природу и... самое главное, интересующийся всем, в том числе и палеонтологией, и не просто как водитель там доехал, а потом лежит, отдыхает, и там заботится, допустим, о машине, хотя водители должны были быть тогда еще опытными механиками, потому что советский транспорт мог пробраться везде практически, но в то же время, конечно, от него иногда что-нибудь отваливалось, и надо было всегда на ходу что-нибудь прикрутить, и вот такие кулибины, которые там ездили в Монголию, это просто фантастические люди, без которых транспорт бы встал, и все бы оказались посреди пустыни, и вообще неизвестно, чем бы дело закончилось. Но почему я именно обращаю внимание на Владимира Ивановича? Потому что Владимир Иванович еще и потом оказался прекрасным поисковиком костей, или искателем костей, наверное, так лучше сказать. И он потом участвовал буквально в поисках разных окаменелостей, и множество ценных находок было обнаружено именно им. Ян Мартынович Эглон тоже человек, который заслуживает внимания. Это один из, наверное, самых возрастных в данной группе именно специалистов, ученых. Но невероятно тоже просто человек, фантастически ищущий разные кости. И он не только, собственно говоря, палеонтолог, он еще и скульптор. Он потом... практически все эти скелеты, которые были собраны, монтировал, и многие скелеты, которые мы сейчас видим, именно собраны руками Яна Мартыновича. Ну и все его очень высоко ценили, особенно Иван Антонович Ефремов. Это был чуть ли не единственный человек, к которому он демонстративно обращался на «ты», а не на «вы». Вот, чтобы показать, насколько они, так сказать, дружны, а насколько он тесно знаком с ним и его ценит. Анатолий Константинович Рождественский. Тоже еще одна личность, мимо которой пройти нельзя. Мало того, что это один из специалистов, который описывал динозавров, и в том числе того самого Завролова, про которого я много раз говорил. Так еще и Анатолий Константинович, это как раз один из авторов книг, таких вот, можно сказать, целых романов про путешествие в Монголию. Причем очень хорошо читается «На поиски динозавров Гоби». Всем настоятельно рекомендую. Другой роман – это «Дорога ветров», написано Иваном Антоновичем Ефремовым. Тоже про экспедиции монгольские в Гоби. Вот. И еще здесь у нас находится Малеев. Это ну, на тот момент очень молодой научный сотрудник, а в дальнейшем тоже опытный специалист по динозаврам, который нескольких динозавров описал. В том числе такого динозавра, скажем, как терезинозавр. Думаю, его-то вы точно знаете. Ну, а также, допустим, талорура и тарбозавра, между прочим. Куда уж круче-то. Вот. Ну и, соответственно, вот эти люди, они такие замечательные и хорошие, что я, пожалуй, что им решил уделить еще пару слайдов и их показать на разных фотографиях, чтобы мы смогли оценить, какие они хорошие, замечательные, красивые и еще и ученые. Соответственно, ну, уж Иван Антонович мы насмотрелись, еще насмотримся. Сейчас будет пару кадров, посвященных Рождественскому. При этом вообще везде, и в том числе вот до глубокой старости, он вот носил такие весьма заметные усы. Но вот почему-то на соседнем кадре он без усов. Я его прям тут еле-еле нашел. Вот он. Вот он, красавец. Это как раз его версия, ну, буквально перед поездкой, видимо, собственно, во время поездки он как раз усы отрастил, уже после поездки сделал бы тот кадр уже с усами. А это вот 47-й год, 22 мая, он защитил диссертацию, и, собственно, вот такой вот супер молодой человек, который там вот только-только защитился, причем защищался он по рыбам. Кстати, могу похвастаться, я вот работал именно с той самой коллекцией, над которой работал Анатолий Константинович, он именно по иглообразным рыбам тоже писал, а конкретно по кривохвосткам. Вот. Ну и вот потом он пришел к Анатолию Ивану Антоновичу и говорит, я вот хочу с вами в монгольскую экспедицию. Он совершенно не хотел Рождественского брать, потому что, ну, блин, зачем? Человек по рыбам вот в такой серьезной экспедиции. Лишние люди не нужны, но в конце концов он все-таки, Анатолий Константинович смог убедить, что он окажется нужным.
1: Просим прощения, сегодня у нас нам не дают работать, а мы будем стараться в следующие эфиры все это исправить. Хотя мы очень много уже провели технических итераций для улучшения работы интернета, но, видите, это не помогает пока на данный момент, но мы будем стараться при вашей поддержке. Ярослав, прошу вас, давайте.
0: Ну, я думаю, что на Анатолия Константиновича мы уже налюбовались. И можно...

0: но был не усилен. Сравнить, как в некоторых английских музеях можно увидеть прям целый скелет Археоптерикса. Откуда бы ему такому взяться красивому? Все очень просто. Его слепили из того, что было, как говорится. Сделали модель этого самого скелета, посмотрели, какие кости, представили себе, как их, соответственно, они могли выглядеть по современным птицам, и просто сделали такую вот копию. Сейчас действительно это делается иногда с помощью компьютера, ну, собственно, в основном, да, томографом сканируются кости, потом эти кости на компьютере распрямляются, если они где-то деформированы, и потом они печатаются на 3D-принтере или там, еще каким-то другим способом, но чаще 3D-принтером, и получается ровненький скелет. Бывает такое, что совмещают, да, вот какие-то кости натуральные берут, а если хотят показать, вот как это все выглядело целиком, а там, допустим, позвоночки красивые, хорошие, а морда вот сплющила со всех сторон. Значит, морду сканируют, делают, на компьютере ее распрямляют и потом уже, соответственно, печатают. Ну, а раньше сделали бы просто как бы слепок, и потом бы уже, когда этот слепок бы не отливали бы один в один, а вот, соответственно, гипсовой форме придали бы какую-то нужную форму. А это уже была бы работа такая скульпторов. Как-то так. Все механически, ручками.
1: Спасибо. Следующий вопрос. В моей школе вывесили стенд с достопримечательностями России. Там я узнал о Ленских столбах. Чем они интересны для палеонтологов?
0: Ленские столбы интересны тем, что там выходят породы кембрийского периода. Кембрий – это один из самых удивительных моментов в истории нашей планеты. Это момент так называемого кембрийского взрыва. Это момент, когда появляются самые разные формы жизни, это когда появляются скелеты. И нам крайне интересно посмотреть, что же тогда происходило. При этом это еще очень древний момент. Там множество удивительных совершенно животных встречается возрастом около 539, по-моему, по последним данным, до 480 миллионов лет назад. Кроме того, конкретно если брать Ленские столбы, там, во-первых, можно найти границу между докембрием и кембрием, а это мало где можно посмотреть. Можно буквально проследить, что же происходило вот перед этим самым кембрийским взрывом и проследить потом дальнейшие события. И именно поэтому там множество проводят, допустим, геохимических исследований и пытаются понять, как там менялся кислород, как менялся состав воды, чтобы вот такие породы сформировались. И получают удивительные выводы. Например, именно изучая Сибирь, изучая Ленские столбы, узнали, что оказывается уровень кислорода четко коррелирует с разнообразием. Каждый раз, когда много кислорода появлялось в воде, тут же множество появлялось животных в воде. Это очень круто, это очень прям необычно. Это, значит, такой момент. Кроме того, именно на берегах реки Лена находится так называемый Синский лагерштед. А это не просто место, в котором кембрийские какие-то окаменелости можно найти, а где можно найти такое, что не найдешь нигде, где можно найти мягкотелые организмы. Или же организмы с сохранившимися внутренними органами. То есть то, что обычно не сохраняется. Вот такие места с уникальной сохранностью называют лагерштеты. И вот их можно обнаружить, например, ну вот как я уже сказал, ну, у нас в Сибири. И это единственный наш кембрийский лагерштет, и мы очень гордимся.
1: На следующий вопрос. Добрый вечер. А как сейчас обстоят дела с палеонтологическим изучением пустыни Сахара? Тем более, что песков там только 20%.
0: Но, собственно, вокруг Сахары есть палеонтологические места. Например, в том же Египте есть несколько местонахождений прекрасных совершенно и оценного возраста. Это где-то порядка 40 миллионов лет назад. Самое известное, пожалуй, что точка – это Вадия Архита, что переводится как «Долина китов». Там нашли базилозавров, дорудонов, вот этих древних китов. Там нашли эотироидосов, это древние такие сирены. Там нашли меритерия, это такой предшественник слонов. В общем, множество разных животных. И ну, там раскопки ведутся реально. Ведутся раскопки и на других частях. Но не так, может быть, активно, как в Гоби. Не настолько популярное место. Но, в принципе, там тоже породы есть, выходы есть. Там же, около как раз вот на границе Сахары, находят и меловые породы, выходят на поверхность. Там, например, всяких там этих спинозавриков ищут. Вот, так что, да, работы там ведутся тоже.

0: Следующий вопрос. К 1941 году признаков войны было более чем достаточно. Почему в этих условиях вообще экспедиция готовилась? Как вообще палеонтологи готовились к войне?
1: Я думаю, что палеонтологи не готовились к войне, скорее всего, как и любые другие ученые. Потому что, больше того, насколько я помню, конечно, я не историк, прямо скажем, что буквально до последнего момента, хотя признаков-то было и предостаточно, но все-таки советское правительство до последнего было уверено, что Адольф Гитлер будет соблюдать договоренности и Советский Союз-то не тронет. А вот, потому что ну, там... Был такой вроде как шанс, ну или по крайней мере так казалось советскому правительству, что удастся именно войны между Германией и Советским Союзом избежать. И до последнего, ну, собственно говоря, это было не очевидно, что все-таки все случится именно так, как случится. Именно поэтому 22 июня всех был такой полнейший шок, и настолько была внезапная и неожиданная атака, вот настолько вероломная атака немцев. Так что я бы не сказал, что все было настолько уж очевидно, и уж тем более это не было настолько очевидно для палеонтологов. То есть я, конечно, сейчас не скажу за... предпочитают по минимуму смотреть новости и заниматься наукой. Вот, я думаю, что палеонтологи 40-х годов мало чем отличались от современных, они тоже были учеными, они в первую очередь. Вот, и они занимались своими делами. Каждый занимается, вот кто-то занимается политикой, кто-то занимается, там, не знаю, подготовкой к войне, а кто-то занимается наукой. И, ну, как бы до последнего момента надеется, что их науки это никак не коснется. Я думаю, так.
0: А в фильме «Дикий мир» традиционный вопрос про дикий мир будущего. А в фильме «Дикий мир будущего» показаны такие существа, как прыгающие на одной ноге улитки. Могут ли улитки перейти в ходе эволюции, перейти к прыгающей локомоции?
1: Учитывая, что улитки в плюс-минус неизменном форме сохраняют свою локомоцию на протяжении последних где-то 500 миллионов лет, даже побольше на самом деле, буквально там со среднего Кембрия, по-моему, известно, и ничего они со своей локомоцией делать не собираются, и на суше с ними прекрасно перемещаются, я не представляю, что с ними должно было бы случиться, чтобы они вдруг от рабочей технологии перешли к каким-то экспериментам. Тем более, ну, как бы прыгающая локомоция, это, прямо скажем, такая не самая простая. Так что нет, я, конечно, вот такое бы предположение бы не делал. У меня, кстати, тоже были некоторые, я вот сейчас, к сожалению, весь из себя там обвешанный со всех сторон коммерческой тайной, не могу раскрыть конкретно подробности проектов, но вот у меня была тоже возможность поработать своего рода над проектом такого мира будущего. И, ну, скажем так, вот у меня там тоже были свои идеи, как там что могло эволюционировать, но вот с улитками я бы такого предполагать не стал.
0: Возможно ли проводить раскопки в Монголии ночью? Это как полет на солнце ночью.
1: Я думаю, что да, конечно, но проблема в том, что для этого надо, чтобы что-то было видно, иначе раскопки вести бессмысленно, а ну как бы с ночью с видимостью похуже. Так еще прохладненько. Ну так-то да, в принципе. Я думаю, что можно. Особенно вот если прям хорошо сейчас вот там генератор поставить, мощные прожекторы, ну может быть, можно было бы в эту сторону подумать. Но почему-то вот, насколько мне известно, даже сейчас при современных технологиях все-таки работают днем. Видимо, так все-таки удобнее.
0: И
1: Точнее,
0: пока.
1: по-моему, как раз работают вот как-то вот с утра, скажем так, и вечером. Конечно, у нас пик тоже никто не работает. Когда уж что-то видно, но еще как бы работать можно.
0: Я как-то задавал вопрос от нашего слушателя. Я как-то задавал вопрос про жировой горб у шерстистого носорога. Вы, Ярослав, говорили, что жир был, а горба не было. В декабре вышла научная статья под Вердающее, подтверждающее наличие жирового горба.
1: Так, жир был, горба не было. Ну, как бы, вот, в декабре вышла статья. Видимо, вопрос был до декабря. Спасибо большое, что уточнили. Да, наука движется дальше. Насчет горба были сомнения. Теперь сомнений нет. Очень здорово. Еще новые знания в нашу копилку. И, кстати говоря, могу сразу добавить, что Если вдруг кто-то пропустил, хотя я об этом тоже рассказываю, и далеко не только я, там тот же Павел Петрович Скучев в своих обзорах палеонтологических новостей, которые он ведет на канале Paleo Lab, об этом упоминал, что было еще несколько замечательных находок из вечной мерзлоты, в том числе находки мамонта, нового детеныша, мамонтенка. И из таких вот прям супер уникальных, из последних, это саблезубый тигр, котеночек. Так что у нас вот опять прошлый год был очень удачный, и много чего новенького, интересного из вечной мерзлоты мы откопали, и много чего еще, наверное, узнаем по этим материалам.
0: А будет ли стрим про современных западных палеонтологов Стива Брусати, Пола Серено и других?
1: Я не могу сказать, будет ли он, не будет, но стримов, я надеюсь, у нас еще будет много. Вот как я уже сказал, я полон энтузиазма, чтобы все-таки уже полноценно вернуться хотя бы пока к онлайн-деятельности. И, значит, если это так, то, соответственно, тему надо будет выбирать. Спасибо за такую идею. Я думаю, что они достойны того, чтобы о них рассказать. Вот, тем более, что я, опять же, в рамках 3D-динопедии, как же я сегодня идет, мне ничего не упомянул. Вот, уже все прорекламировал, только не динопедию. Так вот, в рамках 3D-динопедии, с которой я работаю, мы готовили биографии разных ученых, и вот в том числе по усиленности в Брусате мы их биографии тоже готовили. Мы, это значит, я. Вот. И, в общем-то, с их биографией я знаком. Есть о чем рассказать.
0: Да, вопросы подошли к концу, и есть только пожелания, опять же, традиционные, нетрадиционные, и пожелания здоровья. Ярослав, выздоравливайте, мы вас любим.
1: Спасибо, спасибо большое.
0: И много-много вот было таких пожеланий за прошедшие 2 месяца, почти 2 месяца уже, да, прошло.
1: Это правда, да, я видел там в комментариях иногда писали к каким-то видео, и мне лично там на страничку. Кто-то прям лично-лично совсем уж письмо написал, кто-то мне на страничке там ВКонтакте эти комментарии написал. Ну, в общем, всем спасибо огромное вот вашими, как говорится, словами. Глядишь, наконец, поправлюсь окончательно. Вот пока еще не окончательно, но и на правильном пути.
0: Да, мы будем стараться исправить работу интернета. Чтобы он работал стабильно, чтобы ничего
1: чтобы
0: не падало.
1: Чтобы было не интернет, а чтобы было интер, да.
0: Да, интернет, интер, да. Спасибо, Ярослав, увидимся. Интер очень есть. Надеемся, что увидимся через неделю.
1: Да, я тоже надеюсь. Вот, если я вдруг в больницу не сбегу, то увидимся обязательно.
0: Ладно. Все.
1: Всем до свидания, всем здоровья крепкого. Вот я лично раз убедился, что штука полезная, вот даже палеонтологам. Ну и, конечно же, всем хорошего настроения, не теряйте интерес к науке. И до встречи.
0: До свидания.

Без объявления войны Япония атаковала Россию. Так японский тигр прыгнул. Японцы пытались в той войне предстать перед всем миром не как коварные азиаты. Японцы решили поиграть в благородство. Но временами полностью о самурайском духе рыцарства забывали. Много мин было, вот этих круглых, таких, с шипами. Но наши проявили чудную совершенно изобретательность. Мины очень удачно и хитро расставил наш маленький минный заградитель «Амур». Возможно, адмирал Тога японский подумал, что мы их заманиваем таким образом. Почему, непонятно, наше командование не препятствует высадке японцев? Японцы предлагали капитулировать, всем сохранить жизнь. Оборона Порт-Артура – удивительное сочетание невероятного самопожертвования, героизма, отчаянной храбрости в конце постыдной сдачи.

Добрый день, дорогие любители русской истории. Продолжаем наш не очень веселый рассказ, который мы назвали «Размышления о русско-японской войне». Скажу вам честно, с самого начала я планировал ограничиться одной лекцией, но по мере погружения в контент выяснилось, что эта тема, это подзабытая так называемая русско-японская война 1904-1905 годов, имеет столько интересных слоев, столько интересных героев и, самое главное, столько смыслов по-современному звучащих, что наш рассказ вырос. Зато вы узнаете много такого, чего не найдете на страницах школьных учебников истории. Сегодня начну с войны на суше. Главным образом она велась в Корее и в Маньчжурии, в Северном Китае. Главнокомандующий русской армии на этом театре боевых действий – военный министр генерал Куропаткин. Интересная персона. К моменту начала войны популярнейший человек в русском обществе. Прогрессивный министр. Лично большой храбрец. Соратник Скобелева. Того самого начальник штаба скобелевских частей. Один из героев штурма Гёктэпэ Туркмении. Накануне войны военный министр Российской империи. Преподаватель Академии Генерального штаба. Прекрасный теоретик, интеллектуал. Большой поклонник Наполеона. Не знаю, может быть, поэтому он пытался воевать, копируя тактику Кутузова 812 года. Иногда пишут поверхностные исследователи, что Куропаткин был противоположностью генералу Скобелеву. Скобелев – это сама энергия, сама лихость, сам напор. Суворов новый. Его начальник штаба Куропаткин медленный, неспешный. Во время русско-японской войны постоянно пятился назад, отступал в Маньчжурии. Это совсем не так. Куропаткин тоже был очень энергичным человеком. И храбрец не менее Скобелева. Более того, энергия била через край. Он мог приехать на поле будущего сражения, проверять установку артиллерийских батарей, лично вмешиваться, говорить, перенаправьте. Огонь надо концентрировать таким образом. Влезал в любую мелочь. Главнокомандующий армиями руководил войсками вплоть до уровня батальона и артбатареи. Честно говоря, лучше бы он этого не делал, потому что он вмешивался в планы нижестоящих офицеров, профессионалов своего дела на своем месте, терял общий взгляд на события, на фронт. Как пишут специалисты, наверное, это больше мешало делу, чем помогало. Но давайте по порядку. Куропаткин за всю войну не выиграл ни одного сражения. Он, правда, и не был ни разу разгромлен. И можно сказать, что большая часть битв по ходу русско-японской войны заканчивалась в ничью. Но, тем не менее, он действительно пятился назад. Он отступал. Мы помним, что общего плана на войну у Генерального штаба Российской империи не было. Предполагалось изначально обороняться с опорой на Порт-Артур, на нашу главную военно-морскую базу. Ждать, пока прибудут резервы по недостроенному Транссибу. Затем перейти в контратаку, выбить японцев из Кореи и перенести боевые действия на японские острова. Каким-то образом высадить там десант, опираясь на наши тихоокеанские эскадры. Ну и потом флаг над Токио, как предсказывал якобы Серафим Саровский. Дилемма, которая в самом начале встала перед Куропаткиным, как правильно распорядить имеющуюся небольшую армию. Армия Российской империи огромная, но она там, на европейской части. А здесь 100 тысяч растянутые на все огромные территории Маньчжурии и Дальнего Востока. Как распределить войска между гарнизоном Порт-Артури и полевой армией в Маньчжурии? Если оставить в гарнизоне минимум войск, у нас, конечно, рапортовали, что Порт-Артур – лучшая крепость всех времен и народов, но это рапортовали, а на самом деле все было недостроено, далеко до завершения. И с небольшим гарнизоном Порт-Артур может пасть, а это обречет на гибель Тихоокеанскую эскадру и окончательно отдаст японцам море. А если максимум войск посадить внутри Порт-Артура, тогда в случае опасности они будут блокированы японцами, а полевой армии может не хватить сил для прикрытия Маньчжурии и КВЖД. В итоге Куропаткин принял компромиссное решение. Он увеличил гарнизон в Порт-Артуре с 20 тысяч до 45, и в результате Порт-Артур действительно продержался в общей сложности более полугода. Но все равно японцам удалось за счет внезапности нападения запереть русский флот. И дальше все очень просто. Сначала они продвинулись в Корее. Там был наш заслон, но они очень быстро его оттеснили, нанеся нашим войскам поражение. Кстати, нашим небольшим корпусом в Корее командовал генерал Засулич. Любителям истории эта фамилия должна быть знакома.
Да-да, родной брат той самой Веры Засулич, не к ночи помянутой террористки, как бы революционерки, пытавшейся застрелить генерал-губернатора и оправданной самым гуманным в мире судом Российской империи. Ну, она потом сбежала за границу. Генерал Засулич был честным офицером, воевал за веру царя и отечества. Обвинять его в поражении можно, но я бы не стал, потому что ему противостояла японская армия в 3 раза больше численности. И он, в конце концов, отступил. Дальше японцы начали осаду Порт-Артура. Раз. Заблокировали город. Это была настоящая блокада. Не так, как в Севастополе во время Крымской войны. И большая часть их армии двинулась на север. Собственно, все бои шли вдоль КВЖД. С юга на север, вытесняя армию Куропаткина к Харбину. Кстати, японцам не удавалось ни разу Куропаткина черту разбить, хоть они и пытались много раз, и ни разу не удавалось окружить. Японские генералы вообще были одержимы идеей повторить действия пруссаков во время франко-прусской войны, вот еще то есть с Наполеоном III и Парижской коммуной, когда удалось под Седаном окружить французскую армию. Вот этот трюк с окружением методично из раза в раз японцы пытались повторить. Им это ни разу не удалось, но они были близки к этому под Мукденом, об этом я еще расскажу, но в конце концов наши выскользнули. Война на суше России с Японией – это первая большая война 20 века. Война совершенно другого качества, которая была не готова ни с теоретической, ни с практической точки зрения Российской империи, потому что генералы всегда, как мы знаем, готовятся к предыдущей войне. Не случайно наш великий Александр Васильевич Суворов говорил, или ему это приписывается, что Россия вообще ко всем войнам всегда не готова, потому что если Россия к войне готова, то дураков воевать с Россией нет. Вот к этой войне с практической точки зрения русская армия тоже оказалась не готова, потому что эта война была другой, чем в 19 веке. Во-первых, ранее упор делался на том, чтобы сидеть в крепостях, и русская армия сконцентрировалась на обороне плохо укрепленного Порт-Артура, военной крепости, в то время как, взгляните еще раз на карту, как двигались японцы с севера на юг в сторону Порт-Артура и нашего второго большого порта, гражданского порта Дальний, очевидно, надо было перекрывать перешеек, всего его в несколько линий обороны, защищать траншейными и прочими укреплениями и держать линию обороны там. Поэтому мы, к сожалению, очень быстро с перешейка отошли и потеряли порт Дальний без боя. Второе. Это первая война, где массово применялись пулеметы. Пулеметы – страшное оружие того времени. Они полностью меняют тактику боя. Это как FPV-дроны, которыми наполнена вся линия соприкосновения войск в любых современных конфликтах. Это другое качество войны. Пулеметы считались частью артиллерии. Оружие, которое не позволяет атаковать плотными рядами, полностью меняет тактику боя. Я люблю ударяться в грустные воспоминания. Знаете, когда пулеметы были только изобретены и нашли первое применение, вот тогда как раз во время русско-японской войны и потом в Первую мировую, журналисты писали, что все, больших войн больше не будет, потому что любая большая война становится самоубийственной. Невозможно противостоять пулемету. Пулемет – это оружие, которое делает войну бессмысленной. Нет больше ни кавалерийских атак, ни кавалерийской лавы, ни стройных рядов пехоты и колонн, как у Наполеона, которые сметают все на своем пути в штыковом ударе. Нет смысла воевать. К сожалению, все получилось не так. И уже к концу Первой мировой войны было найдено противоядие, средство наступления, которое может решить проблему обороны с помощью пулеметных рот. Это первые бронированные автомобили, танки, а потом, соответственно, удары танковых клиньев. Все это мы увидели во время Второй мировой. Русско-японская. Это первая война, где массово применялась защитная форма, форма хаки. Уже никто не маршировал в рост, никто не старался носить яркую форму. Это война, где еще не было эшелонированной окопно-траншейной обороны, но уже солдатские цепи прятались за брусвером, посмотрите на иллюстрации, прятались за настилом железной дороги и старались отстреливаться, вести огонь лежа, желательно укрывшись максимально. Это, наверное, последняя война, которая была без специально подготовленных окоп, траншей и блиндажей. Это война, где еще была кавалерия, но кавалерия уже не применялась в классическом понимании. С помощью кавалерии войска перемещались, затем спешивались и далее действовали только в пешем строю. Никаких больше гусар,
улан и кавалергардов, никакой красоты, только лошадь средства быстро сменить позицию. Это война, которая потребовала колоссальной перестройки логистики и снабжения, потому что воевали громадные массы маневрирующих, перемещающихся войск. Это война, где артиллерия начала стрелять впервые из закрытых позиций, и мы, кстати, здесь показали себя неплохо. Дорогие друзья, мы переместились в музей военной формы, потому что здесь экспонатов много, в том числе подлинные, такие замечательные манекены, о которых я вам расскажу, изображающие участников русско-японской войны. Нижний чин – рядовой 139-го пехотного маршанского полка в походной форме как раз во время сухопутной кампании на Дальневосточном фронте. Обращаю внимание, что в начале войны действовала еще форма Александра III, то есть с минимумом пуговиц на крючках. Кители, белые рубахи, когда тепло, без кителя. С этим потом будут проблемы. Фуражка тоже, обращаю внимание, видите, без козырька. Что входило в комплект полного снаряжения рядового пехоты? Ну, помимо винтовки со штыком, обязательно шансовый инструмент, лопатка знаменитая саперная, почти ничего не изменилось с той поры, либо топор. Много специальных патронных сумок. Раз, два, три, четыре. В целом на пехотинца могли нагрузить до 120 патронов для его трехлинейки. Сумка для всякого рода военного снаряжения. Вещмешок, по сути. Фляга обязательно для жидкости. Ну, естественно, скатанная шинель, скатка. И за шинелью, как правило, крепилась еще или плащ-палатка, или специальный отрез ткани с колышками. Колышки держались здесь, чтобы боец мог развернуть в поле походную палатку. Вот это все вместе взятое, вы не поверите, но весило до 30 килограмм. До 30. Я не преувеличиваю, потому что, когда образец подобной формы одежды для нижнего чина, правда, гвардии, испытал на себе сам император Николай II, он это тщательно записал в дневнике, что в Ливадии взял на себя полное обмундирование, полную выкладку рядового пехотинца и по горам 2 часа марш-бросок. У императора был чуть облегченный комплект, более современный, но весил он 24 килограмма. Поэтому, когда сегодня мы охаем и ахаем, вспоминая, как много носили на себе римские легионеры, то надо понимать, что

появления и в эксплуатации автомат Калашникова, только до автомата Калашникова. Это Мосинка драгунская, она покороче. А у пехотинца Мосинка пехотная, чуть-чуть подлиннее. Потом в советской армии в годы войны будет принят за образец именно это, с 30-х годов 20 века, драгунский вариант. 5 патронов, вставляются вот сюда сверху обойма, один патрон сразу загоняется в ствол, очень удобно, быстро, эти собранные, скрепленные скобками, такие мини-патронташи, уже аккуратно сложены в патронных сумках у рядового, поэтому все очень быстро, высокая скорострельность. Но я один раз стрелял, честно говоря, в жизни из Мосинки, она же трехлинейка, на каких-то сборах. Отдача сильная, но на 200 метров попал с первого выстрела. Я стреляю так себе. Вы не представляете, насколько это невероятно точное орудие. Почему трехлинейка? Потому что калибр ствола равен трем линиям. Это устаревшая мера длины. Линия – это 0,1 дюйма, 2,54 миллиметра. Соответственно, умножаем на 3, 3 линии – 7,62. Вот он классический калибр винтовки трехлинейки или же револьвера «Наган». Вот она, неприхотливая, простая, недорогая, невероятно точная. Оружие наших побед, оружие наших тяжелых сражений. Верный спутник русского и советского солдата. Винтовка трехлинейка. Мы отступаем вдоль КВЖД. Я не буду перечислять сражения. Мы все время оттягиваемся назад и ждем прибытия новых резервов из Европейской России. Наконец, Мукден. Крупнейшее сражение на тот момент в истории по количеству задействованных войск до начала Первой мировой войны. Февраль-март 1905 года. Это сражение, где действительно часть русской армии начала отступать без команды. Кто-то отступал организованно. Из окружения под Мукденом в конце концов удалось выскользнуть, но это было обидное поражение. Тут надо сказать и о качестве японского солдата. Мы всегда привыкли считать, что наш солдат априори лучше любого солдата противника. И наши солдаты проявляли и мужество, и стойкость. Офицеры проявляли хорошую подготовку. Но встретить такого мотивированного, самоотверженного и упорного солдата, как японец, мы оказались совершенно не готовы. Резервы подходили медленно. Железная дорога в обход Байкала была еще недостроена, поэтому нужно было переправляться через Байкал на пароме, это сильно замедляло переброску резервов и вооружения. Когда Байкал покрылся льдом, у нас все всегда повторяется, голь на выдумке хитра, бросили железную дорогу прямо по льду. Ну, вы представляете, какой риск гнать тяжелые груженные поезда по льду? И первый поезд повел сам министр князь Хилков. Он вообще-то работал машинистом в Америке, поэтому знал все рабочие и инженерные профессии в системе железной дороги. Потрясающий человек. Я вас отсылаю к нашему рассказу о времени Сергея Витте, один из соратников Витте. Хилков сам встал машинистом и повез первый поезд тяжело с оружием по льду, взяв на себе все риски и показывая, как это надо делать. Настоящая дорога жизни. После поражения под Мукденом генерал Куропаткин попросился у Николая II в отставку. Это было принято у офицеров чести того времени. Хотя рассчитывал, конечно, что царь ему отставки не даст. Даст еще шанс собрать резервы и нанести контрудары японцам. Но неожиданно Николай II отставку принял. Общество ждало побед и надеялись, что за сменой командования эти победы наступят. Не могу вам не рассказать историю капельмейстера 214-го Макшанского полка Ильи Шатрова. Может быть, кому-то говорит что-то его фамилия. Да, Илья Шатров – это тот самый военный композитор, который написал музыку прославленного вальса «На сопках Маньчжурии». А мелодия эта была создана в посвящении своим погибшим товарищам. Когда полк, где служил Шатров, попал в окружение, когда боеприпасы, чтобы отстреливаться, почти закончились, командир полка Петр Побыванец отдал последний приказ – «Знамя и оркестр вперед». И тогда Илья Шатров вывел свой оркестр и отдал приказ играть марш. И повел оркестр под знаменем полка в последнюю штыковую атаку. Невозможно поверить, но в итоге этого штыкового прорыва полк все-таки вырвался из окружения и вышел к своим. Погиб в этой атаке и командир полка.
А из оркестра, который шел во главе

полка, в живых осталось всего 7 человек. Вальс на сопках Маньчжурии, посвященный этому прорыву, был создан Шатровым без слов. Вариантов текстов потом появилось множество. Каждый из нас помнит эту прекрасную мелодию. Тихо вокруг, ветер туман унес. На сопках Маньчжурии воины спят, и русских не слышат слез. Ночь, тишина, лишь гаолян шумит. Спите, герои, память о вас, Родина-мать хранит.

Илье Шатрову и второму прекрасному музыканту Василию Агапкину, автору «Прощание славянки», наверное, самой знаменитой русской военной песни и подлинного гимна героям Первой мировой войны, Российское военно-историческое общество поставило памятник в Тамбове.

Тогда же после Мукдена, когда Куропаткина сменил сторонник решительных действий генерал Линевич, наконец достроили дорогу. Все ждали, что вот-вот, наконец, прибудут хорошие боевые кадровые части из России. Линевич писал: «Мир заключать нельзя, армия с каждым днем становится все сильнее и сильнее». Линевич не знал, что в стране нарастают беспорядки, и правительство Николая II уже думает не столько о контрнаступлении, сколько о внутренних проблемах. Несколько слов о войне на периферии. Самыми уязвимыми позициями России в войне на Дальнем Востоке был остров Сахалин и Камчатка. Сахалин – место каторги. Помним Антона Чехова. Большая часть населения – либо действующие каторжники, скажем так, либо бывшие, и охрана. Всего-то население где-то 35 тысяч человек. Дикие места. Когда началась война, каторжникам пообещали много всего. Как у нас не раз бывает в истории, сформировались военные дружины, командирами стали тюремщики. На севере и на юге Сахалина две такие команды каторжных войск, где события, кстати сказать, развивались совершенно по разному сценарию. На севере японцы высадили большой военный десант – 14 тысяч штыков. Им противостояли вооруженные каторжники в количестве 5 тысяч, 1 к 3, под командованием военного губернатора острова Сахалин генерала Липунова. Генерал Липунов в бой вступать не стал. Воевать с каторжниками против трёхкратно превосходящей профессиональной, прекрасно подготовленной, прекрасно вооруженной японской армии. Он сдался. Как он писал, кавычки, «недостаток медикаментов и перевязочного материала вследствие этого отсутствия возможности оказания помощи раненым вынудили меня предложить вашему превосходительству прекратить военные действия из чисто гуманных соображений». Но поскольку боев на севере Сахалина никаких и не было, то зачем Липунову понадобились медикаменты, неизвестно. Однако, знаете, легко сегодня судить. Нам, изнеженным детям конца 20-го, начала 21 века, хотя, в общем, стыдно, сдался. А вот на юге, где не было никакого высокого начальства, все было иначе. Здесь каторжников-то было немного, всего их примерно 1000. Командовал ими отставной подполковник Василий Быков, однофамилец нашего прославленного советского писателя Василия Быкова. Так вот, когда Быкову сообщили, что губернатор Липунов уже сдал весь остров, Быков отказался подчиняться приказу и начал партизанить. Повоевав, ушел через пролив Невельского в Николаевск, организованно, с оружием, как мог, японцам вредил. Василий Быков был награжден орденом Святого Владимира 4 степени, умер после войны в 911-м. Липунов оказался в плену у японцев, потом вернулся на родину. Был отрешен Николаем II от должности губернатора, отправлен в позорную отставку, где вскоре тоже скончался. Забегая сильно вперед, скажу, что после освобождения Южного Сахалина в 1945 году в честь Василия Быкова переименовали поселок, который при японцах назывался, запамятовал, неважно, как он назывался при японцах, никогда больше так называться не будет. Сейчас это поселок Быков Долинского района Сахалинской области. Знак признания перед теми, кто не сдался. Спите, герои, память о вас Родина, мать, хранит. Интересная история с обороной Камчатки. Камчатка тогда это область, территория современной Камчатки, Корякского округа, Чукотки, ну, в общем, территория двух Франций. Население ничтожки, ну, наверное, 1007. Толком кто его там считал, а самой столице Петропавловска меньше 1000 жителей. Стали собирать ополчение с началом войны. Ну, собрали человек 500. Все казаки, охотники, люди свободные. Генерала командовать камчатским ополчением не нашлось, поэтому пришлось подчиниться местному уездному начальнику по совместительству военкому, в обязанности которого входило следить за запасами на складе на случай мобилизации, ну а если вдруг война, принимать призывников, экипировать и куда-то там отправлять на континент. Однако местный начальник Камчатки, он же военком Петропавловского уезда, звали его Антон Сельницкий. Вообще-то был известен как журналист, потому что работал когда-то главным редактором газеты «Приамурские ведомости». Собственно, его больше-то и знали как журналиста. Оказался парнем непростым. Посмотрите на фотографии, ну, конечно, совсем не парень, а такой настоящий русский типаж. Ну, в общем, дальше сюжет развивался как в кино. В прямом смысле слова, точнее говоря, как в серии фильмов со Стивеном Сигалом,
Помните, там есть такой герой, у него вылетело из головы, как зовут. Но завязка всех фильмов примерно одинаковая. Главный герой все время то поваром на корабле работает, то пассажиром в поезде едет. Ну, в общем, все время оказывается в каких-то переделках с бандитами-террористами. Совершенно неожиданно обнаруживается, что этот мирный работник общепита оказывается в прошлой своей жизни спецназовец, морпех и экс-кавалер всех боевых орденов США. Ну вот примерно такая же ситуация с нашим Антоном Сильницким. Непримечательный журналист оказался бывшим офицером в отставке, который на гражданку-то вышел то ли потому, что его не приняли в Академию Генштаба по каким-то причинам, скорее всего, по причине политической неблагонадежности. И вот он от греха подальше уехал служить там, где не достанут его сотрудники охранки, на Камчатку. И вот этот вот экс-офицер оказался настоящим героем спецназа. Когда японцы стали засылать на Камчатку десанты, то в одном, то в другом месте даже привезли пограничные столбы с информацией, что все, мол, Камчатка принадлежит Японии, то выяснилось, что местные готовы к отпору. Разбитые на небольшие полупартизанские отряды ополчения под командованием Антона Сильницкого ставило засады, атаковало японские шхуны. Шхуны сжигало. Наши охотники-казаки-спецназовцы появлялись как из-под земли. Японцы заходили в пустые поселки, и бах, дальше как в кино. Наши выскакивают, пленных не берут. Успешно уничтожали один японский десант за другим. Вот тут, к сожалению, повод задуматься о таком системном кризисе в Российской империи, потому что в этой истории с Камчатской обороной просто как в капле воды отражается какая-то, знаете, гниль, что ли, которая накопилась в нашем обществе к началу 20 века. И в ней можно увидеть больше, чем в море многотомных исторических трудов. А дело в том, что местное камчатское духовенство и какая-то часть торговцев, которые, видимо, имели зуб на этого Сильницкого, страшно боялись, что японцы пришлют большую армию, как на Сахалин, и в отместку за сопротивление просто все сожгут, а самое главное, разорят их бизнес. Так вот они сами изгнали Сильницкого, более того, устроили над ним судилище, объявили этого человека сумасшедшим. Ну как, разве может психически здоровый человек с парой сотен партизан-охотников с такими малыми силами сопротивляться японской сверхдержаве? Это же так не бывает. Часки какой-то? Нет, надо сдаваться. Вызвали уполномоченного с континента. Он поддержал это решение, Сильницкого выслали на материк. Он добрался аж до Иркутска, провели медобследование, выдали справку, что он психически совершенно здоров. Но возвращаться Сильницкому было уже некуда, потому что камчатским миротворцам и любителям жестов доброй воли был преподан жестокий урок. Вскоре после высылки Сильницкого действительно два японских корабля с большим десантом зашли в Петропавловск. А противопостоять им уже было некому. Они захватили всю городскую казну, архив, разграбили и сожгли весь город. Но, правда, все-таки, видимо, побоялись партизан и довольно быстро убрались во свояси. Ну, когда эта история стала известна в Санкт-Петербурге, конечно, правда восторжествовала. Сильницкого наградили орденом. Кому интересно, почитайте об этом. Интересно пишет Валентин Пикуль в романе «Богатство». Вот такая поучительная история, как на обочине большой войны горстка в хорошем смысле сумасшедших русских, отстояла для России территорию размером этак с Италию. В итоге в Портсмуте японцы требовали с нас весь Сахалин, а вот о Камчатке даже не заикались. Помните Анну Ахматову? Черемуха мимо прокралась, как сон. И кто-то, Цусима, сказал в телефон. Цусима. Остров или небольшая группа островов в проливе между Японией и Кореей. Цусима – это черный день русского флота, 14-15 мая. Это был день коронации Николая II, государственный праздник. Поэтому на палубах кораблей наши офицеры стояли в парадной форме. Цусима – так называется отличный роман Алексея Силыча Новикова «Прибоя». «Прибой» – это псевдоним. Очевидцы от участника этого сражения. Он служил на броненосце «Орел», который после Цусимы оказался в плену, так что Новиков побывал еще после сражения и в плену. Кто не читал, почитайте. Наши силы – вторая Тихоокеанская эскадра. По сути, это флот Балтики, который был прислан по длиннющему маршруту вокруг Африки, прошел через полмира и шел на соединение с эскадрой в Порт-Артуре.
Почему с Балтики? Потому что Черноморский флот выйти не мог. Турки через Босфор его не пропустили. Почему не пошли через Суэц? Боялись. Ну, во-первых, не все корабли, как мы предполагали, могут пройти из-за размеров своих Суэцким каналом. Ну, а потом боялись, что англичане устроят какую-нибудь пакость. Поэтому большая часть эскадры пошла вокруг Африки. Это тяжелый путь, изнашивается моторесурс, корабли обрастают ракушками, снижается крейсерская скорость. Все это очень и очень тяжело. Легенд вокруг Цусимы много. Что важно понимать? Во-первых, когда мы столкнулись с заблокировавшим проход японской эскадры, наших кораблей было меньше, чем у японцев. Но главное число орудий, если посчитать на все корабли, у нас намного меньше, чем у японцев. Японцы делали 360 выстрелов в минуту, мы в среднем 134. Это была безнадежная история. Во главе нашей эскадры стоял адмирал Рожественский, опытный моряк, очень энергичный человек. Он прямо на себе вытащил весь этот тяжелейший поход. Вошел в Цусимский пролив, где его ждали японцы, и смело в походном порядке двинул нашу эскадру в бой. Почему мы потерпели свое разгромное поражение? Зайдите в интернет. Тысячи версий любителей истории, профессиональных историков, специалистов в военно-морском деле. Это и упомянутое мной подавляющее огневое превосходство. Это особые японские снаряды, начиненные специальным взрывчатым веществом шимоза. Снаряд взрывался сразу при соприкосновении с броней наших кораблей фугасного типа. Очень много осколков от взрыва этих снарядов, то есть наносили огромный урон они, если попадали там, где скопление моряков. Сразу вызывался пожар. Наши снаряды прошивали японские корабли, но зачастую не взрывались. И хотя и пробивали броню, и ущерб от них, как считалось, был меньше, об этом много спорят. Говорят о том, что у нас как-то неправильно были оборудованы водосливы на кораблях, поэтому, когда вода поступала, она не сливалась, как положено, быстро. От этого многие корабли просто переворачивались, теряя правильный баланс. Пишут о том, что из-за того, что средняя скорость японских кораблей была гораздо выше, наша шла вся эскадра с замедленной скоростью, то японские флотоводцы просто переманеврировали Рожественского и получали возможность все время концентрировать огонь на отдельных главных флагманских кораблях. Японские экипажи были отлично подготовлены, а для наших, для многих это был первый бой и для солдат, и для офицеров, и даже для некоторых адмиралов это было первое в жизни настоящее морское сражение. Японцы быстро потопили главные корабли нашей эскадры. Броненосцы «Ослябя», «Князь Суворов», «Бородино», «Император Александр III» один за другим шли на дно. Казалось, на дно идет вся история Российской империи. Первым пошел «Ослябя», это была какая-то просто мистика. Борта броненосца были укреплены специальными плитами, но в одном месте произошел дефект. Плита не выдержала попадания японского снаряда и почему-то отлетела. Брак, заклепки. Невозможно сейчас это выяснить. Тогда не было такой точной стрельбы, как сейчас. В корабль-то попадал, наверное, один снаряд из нескольких десятков выпущенных. А здесь, в то самое место, где отлетела одна плита, подряд тут же попадает второй японский снаряд. Вот в этот маленький квадратик на борту корабля. И сразу же пробоина и страшный взрыв. Александр III, когда утонул, вообще ни один моряк не спасся. Ни один. К ночи страшного побоища наша эскадра перестала существовать. Лишь отдельные корабли продолжали вести бой. Немногим удалось вырваться. Итог страшный. Погибло более 5000 моряков. Еще больше, более 6000, включая двух адмиралов, сдались в плен. Вот это подчеркну отдельно. Корабли спустили флаг и сдались. Это самое страшное. Ведь на флоте продолжал действовать морской устав Петра I, по которому никогда, ни при каких обстоятельствах, ни перед какой угрозой русский военно-морской корабль не имеет права спустить флаг и сдаться в плен. Да таких случаев, собственно, в нашей истории почти не было. За это всегда смертная казнь офицерам. А здесь адмиралы сдавались. Почему? Адмирал Рожественский Бранином тоже сдался. Существует много теорий заговоров, что Рожественский и его ближайшее окружение входили в какой-то тайный клуб, который хотел таким образом способствовать
отречению Николая II и другого Романова хотели возвести эти офицеры и генералы на престол. Мы никогда в этом не разберемся. Но факт, Цусима — это страшное поражение, как Березина для французов. По сути, предрешило последующую русскую революцию 1905 года. У нас тоже об этом, знаете, так учебники истории пишут фривольно. Мол, причина поражения в русско-японской войне – это русская революция. Да нет, скорее наоборот. Русская революция в пике своем началась после Порт-Артура, после Цусимы. Вообще, можно ли это называть революцией? Это были такие масштабные волнения, стачки. Я напомню, что Цусима – это май 1905 года. Последующие после этого переговоры в Портсмуте и подписание мира с Японией – начало сентября 1905 года. А октябрь 1905 года – всеобщая политическая стачка. Декабрь – вооруженное восстание в Москве. Эта последовательность была именно такая. В двух словах, как реагировало русское общество на эту далекую какую-то колониальную войну? По-разному. В России и до этого, до войны, о Японии знали очень мало. Обыватели не имели никакого представления ни о причинах войны, ни о целях. Вот как писала одна из газет, кавычки, «Япония? Какая Япония?» Припоминали из курса географии, что в Японии нет женщин, а есть только гейши, а все японцы – макаки. Мы ошибались и в оценке японской армии, и в оценке самурайского духа японской армии, степени ее подготовки к войне. Мы ошибались в оценке мотивации японского солдата. Антон Деникин, участник японской войны, кстати сказать, почти все лидеры белого движения были офицерами и старшими офицерами во время русско-японской войны, прошли через весь этот ужас. Так вот, Антон Деникин писал, кавычки, «В то время как в Японии весь народ до последнего носильщика отлично понимал и смысл, и самую цель войны с Россией, когда чувство неприязни и мщения к русскому накоплялось там годами, у нас предприятия на Дальнем Востоке явились для всех полной неожиданностью, и смысл их понимался лишь очень немногими». История. Общество поначалу, как всегда, было преисполнено патриотического порыва, демонстрации, молебны. Однако психологическая подготовка общества к трудностям, потерям, все это напрочь отсутствовало. Патриотический энтузиазм, он длится недолго. Никто не обещал русскому обществу правды. Никто не объяснял ему, зачем эта война. Никто не говорил, как скажет потом в парламенте Черчилль, входя в самом начале Второй мировой на должность премьера и обращаясь к нации, что я ничего не обещаю вам, а только кровь, пот и слезы, и готовьтесь к этому, и без этого не будет победы. Никто не обещал, как сделает Сталин в начале Великой Отечественной, все для фронта, все для победы. Нет, все пытались как-то изобразить, что это где-то далеко и, в общем, никого не касается. И веселая жизнь в Петербурге и Москве, в купеческих отелях, ресторациях, все это может продолжаться, а война где-то далеко. Об истинном положении дел умалчивали, все хорошо, прекрасные маркизы. Вот образцы творения тогдашних военкоров. Серьезных боевых столкновений не было. Это когда наша армия отступает. Японцы, пытавшиеся наступать на наши передовые части, повсюду были отбиваемы огнем. Настроение наших войск ввиду удач превосходное. В японских войсках заметен упадок, многие сдаются в плен. Ну так, по-честному говоря, в плен-то сдавались наши в основном. И в конце войны пленных русских солдат, что тоже говорит о мотивации, было много-много больше, чем пленных японцев. Поэтому для общества известие о падении Порт-Артура, а потом о Цусиме, стало настоящим потрясением. А поскольку не было никакого понимания реальных причин войны, то люди, обыватели, ведь легко находят объяснение проблем самым простым образом. Это, наверное, предательство. А кто виноват в предательстве генералов? Царь дурак, не соображает ничего. Власть виновата. Империи были неограниченные возможности продолжать ту войну. И если победа над Японией или даже правильно объясняемая, тяжелая война с Японией, но надо было правильно объяснять это обществу. Это могло усилить власть, серьезно укрепить положение монархии, то такие неожиданные поражения на фоне рисуемых розовых картинок, наоборот, стало действительно катализатором волнения революции 5-го года. Вот отсюда, после поражений, мощный подъем оппозиционных настроений во всех слоях общества.
Еще был тревожный симптом. В столицах начали фиксировать нападения хулиганов на офицеры. Никогда такого быть в России не могло. Русская интеллигенция, буйное студенчество, они чувствовали себя свободными. И никто этих интеллигентиков не брал за шиворот, не сажал по статье о дискредитации армии, не объявлял иноагентами. Россия будет свободной, мол, еще немного поражений, и царизм рухнет. Все это не дало возможности довести войну до победного конца. И хотя сам Николай II упирался и не желал соглашаться на мир, но и порядок в Тулу он организовать не мог. Коренные вопросы, что вопрос о земле, был задвинут куда-то далеко. От беспорядка в тылу и решения системных вопросов победы быть не могло. Пару слов о памяти. Есть памятники героям русско-японской. Самый известный к адмиралу Макарову у морского собора в Кронштадте. Образец настоящего, редкого для нашей монументалистики модерна. Адмирал запечатлен в момент, когда из-под его ног вырывается морская волна в виде японского дракона. На монументе стихи: «Твой гроб, броненосец, могила твоя, холодная глубь океана, и верных матросов, родная семья, твоя вековая охрана». Спустя несколько лет после войны в Порт-Артуре будет открыт 8-метровый мраморный крест его героическим защитникам. Вечная память доблестным защитникам Порт-Артура, жизнь свою положившим за веру царя и отечества. Там живет военное кладбище наших матросов и офицеров. Кстати, японцы за этим кладбищем ухаживали. Совсем недавно, в 2007-м, в Шотландии откроется небольшой мемориал крейсеру «Варяг». Но наши, конечно, деньги не английские. Установлен он на том самом месте, напротив которого в море затонул «Варяг». Да, именно там. Дело в том, что японцы подняли наш затопленный «Варяг», он служил в их флоте в качестве учебного судна. Потом уже во время Первой мировой Россия выкупила его и отправила в Англию на ремонт. Наверное, надеялись переоснастить, использовать, дать кораблю вторую жизнь, но не получилось. Пока корабль ремонтировался, у нас произошла революция. Англичане, понимая, что возвращать Красной России корабль не стоит, его продали в Германию. Во время транспортировки корабль сел на мель как раз возле берегов Шотландии и затонул. Наверное, такая была несчастливая судьба у «Варяга» – все-таки пойти на дно. Судьба «Варяга» – судьба империи. И сегодня сохранился один и единственный корабль, который принимал участие в Цусимском сражении. Воевал героически. Во время Цусимского боя на нем 6 раз осколками тех самых разрывных снарядов «Шимоза» был сбит флаг. И каждый раз моряки поднимали флаг снова. Он чудом уклонился от десятка торпед. Крейсер вырвался из японского окружения. Весь изрешеченный смог уйти в Манилу. Тогда Филиппины были под американцами, американская колония. И власти США потребовали, чтобы он немедленно покинул порт. Чинить его отказались. Выйти в море корабль не мог, поэтому команде пришлось интернироваться. Николай II прислал отдельную телеграмму: «Ввиду необходимости исправить повреждения, разрешаю вам дать обязательство американскому правительству не участвовать более в военных действиях. Николай». Потом корабль вернулся на Балтику. Муза истории Клио – это не такая красивая девушка, как ее рисуют. Муза истории – это злая, едкая, очень ироничная тетка. И вот здесь злая ирония истории. Знаете, как называется этот корабль, прошедший сквозь Цусиму? Единственный оставшийся. Знаете, все знаете. Это крейсер «Аврора». Кино. Посмотрите. Старый советский фильм «Варяг» 1946 года. Как и все историческое сталинское кино, мощно, монументально. Кстати, снимался в этом кино тот самый крейсер «Аврора». Японский фильм интересный, 80-го года, «Высота 203». «Высота 203» – это та самая смертельная высота, сопка, штурмуя которую японцы положили десятки тысяч своих солдат и взятие, которое предопределило сдачу Порт-Артура. Не поверите, советский и северокорейский фильм 90-го года «Берег спасения». 5 моряков с погибшего крейсера
дают бой японцам на Корейском берегу вместе с сочувствующими им корейскими крестьянами. Ну и, наконец, все хочу посмотреть, руки не доходят, времени нет. Фильм по роману Пикуля об обороне Камчатки, о том самом русском Стивене Сигале. Фильм 2004 года «Богатство». Посмотрите, поделитесь в комментариях. Чем закончилась русско-японская война? Несложно догадаться, всякая война рано или поздно заканчивается подписанием мирного договора, а перед этим сложными, очень сложными переговорами. Переговоры в Портсмуте, который с нашей стороны вел будущий первый премьер-министр империи Сергей Витте, последний акт войны, сражение на поле дипломатии. Инициированы они были Японией, но у них есть интересная предыстория. В качестве посредника выступил президент США Теодор Рузвельт. Не надо думать, что Рузвельт такой был миротворец, который хотел жизнь свою положить на то, чтобы меньше гибло русских и японских солдат. На самом деле, в начале войны, еще в 1904 году, как-то в беседе с послом Германии, Рузвельт сказал, в интересах национальных США, чтобы русские и японцы, цитирую, максимально потрепали друг друга. Все меняется, кроме американского подхода к большой политике. Помним, как в начале Великой Отечественной Гарри Трумэн, тогда еще не президент, а сенатор, честный и прямой, скажет, интерес Америки заключается в том, что если будут побеждать Германия, начать помогать русским. А если будет побеждать Россия, помогать Германии. И пусть русские и немцы как можно больше убивают друг друга. Здесь было то же самое. Однако прошло время, и уже к лету 1905 года Теодор Рузвельт поручил американскому послу в Санкт-Петербурге убедить Николая II, что войну надо немедленно прекращать. Иначе, мол, Россия войну проиграет и потеряет после этого не только Порт-Артур и какие-то зоны влияния, а весь Дальний Восток. И вот изо дня в день американское посольство убеждает, навязывает, формирует общественное мнение и усиливает миротворческие настроения при императорском дворе в Санкт-Петербурге. Опять же, иначе вы потеряете весь Дальний Восток. А мы, мол, американцы, если вы подпишете этот договор, наоборот, мы всячески вам поможем. Японцы нам денег должны. Может, мы даже поддавим в этом отношении на японцев, чтобы они побыстрее заключили мир. Реальная причина этих усилий США мне видится несколько в другом. Отнюдь не в том, что Теодор Рузвельт мечтал получить Нобелевскую премию мира. Он ее, кстати, получил как писмейкер главный. Причина заключается в том, что Япония была жутко закредитована. И должны они были не только англичанам, а в первую очередь американским банкирам. Американцы чувствовали, что если война продлится еще какое-то время, ресурс Японии полностью иссякнет, она потерпит катастрофическое поражение от России. Если Россия выстоит, Россия выстояла бы, куда ей деться. И тогда кто будет отдавать огромные кредиты? Ну, русские точно отдавать не будут. Более того, они обложат Японию контрибуцией. Поэтому надо было представить ситуацию таким образом, что Япония побеждает, Россия потеряет весь Дальний Восток, и нужно как можно быстрее заключить мир. И вот это настроение, наложившееся, конечно, на предреволюционную ситуацию в России, крестьянские волнения, горящие усадьбы, забастовки и жестокое поражение под Цусимой, вот это все в совокупности и подтолкнуло правительство Николая II к заключению мирного договора. Мы начинали вести переговоры с позиции силы, то есть условия, продиктованные Николаем в нашей делегации, были следующие. Ни пяди земли, ни копейки контрибуции и недопущение передачи Японии КВЖД. У японцев запросная позиция была абсолютно противоположная. Огромная контрибуция, передача Сахалина и всех близлежащих островов. Я напомню, что Сахалин к этому моменту полностью оккупирован японской армией. Полная свобода действия Японии в Корее. Вывод всех русских войск из Маньчжурии. Ну и передача японцам права аренды Порт-Артура и КВЖД. Плюс был еще целый ряд мелких требований. Там ограничение флота нашего, демилитаризация Дальнего Востока и прочее, прочее. Все это было весьма обидно, если не оскорбительно. Итог переговоров. Я подробно рассказывал о них во время лекции о Сергее Витте, о чем удалось договориться. Корея. Российская империя отказалась от влияния в Корее в пользу Японии.
пройдет совсем немного лет, и Корея просто будет захвачена и аннексирована Японией. Россия отказалась от своих исключительных прав в Маньчжурии. Стороны обязались, правда, и Россия, и Япония обоюдно вывести из Маньчжурии свои войска. Да, Россия уступила Японии Порт-Артур и всю прилегающую территорию. К этому вопросу мы вернемся позже. Россия передала Японии не весь КВЖД, не всю железную дорогу, а только ее южную ветку. Не весь Сахалин, а ровно половину, южную часть Сахалина. Ну и плюс, от контрибуции мы увернулись, зато права ловить рыбу вдоль берегов Дальнего Востока Япония получила. Это был хороший дипломатический ход со стороны Сергея Витте, чтобы снять тему контрибуции, мол, заработайте денег сами. Мы вас пускаем в наши территориальные воды, ловите рыбу, это главная еда для японцев, сами как-то зарабатывайте. Была ли необходимость соглашаться под давлением американцев на эти условия? Были ли выторгованные условия мирного договора успехом или провалом Сергея Витте? Если бы Николай II в неосторожной беседе с американским послом не упомянул о возможности уступить половину Сахалина, а это тут же передали американцы японцам, смог ли бы Витте удержать в переговорном процессе весь Сахалин или нет? Или наоборот, заключение этого мирного договора стало очень выгодным, потому что на самом деле отношения с японцами быстро нормализовались, и потом, в годы Первой мировой, Япония даже была нашим союзником. Об этом сейчас можно рассуждать бесконечно. Нельзя не отметить лишь одно. Один очевидный минус ведения этих переговоров. Тут я уже серьезно. Историки отмечают большой организационный минус нашего центра принятия решений. Дело в том, что Сергей Витте, возглавляя нашу делегацию в Портсмуте, вообще был не в курсе, что из себя представляет русская армия в Маньчжурии, готова она к наступлению или не готова, какая ситуация реальная на фронте. Линевич, командующий русской армией, не получал из Санкт-Петербурга никаких указаний на наступление, а Витте, получая инструкции через Николая II, сосредоточившего на себе в одиночку принятие всех решений, в контакте с Линевичем не был. Хочу сказать, что, например, когда Советский Союз вел переговоры с Англией и США, будь это в Тегеране, в Ялте, во время разных встреч двусторонних, то наши делегации всегда были абсолютно в курсе реальной ситуации на фронте. То есть в составе делегации имелись представители Генштаба. И, конечно, Сталин, возглавляя делегацию, обладал абсолютной информацией, что происходит на фронте. Соответственно, наша позиция оперативно и точно могла измениться в соответствии с реальной ситуацией на земле. Поражение в войне стало тяжелейшим ударом для престижа Российской империи, поскольку впервые, если мы не будем считать крошечные символические территориальные потери после Крымской войны, Россия уступила свои собственные территории. Надо сказать при этом, что и японцы тоже были недовольны этим мирным договором, потому что они ощущали себя победителями и ожидали намного большего. Японское правительство после подписания мирного договора ушло в отставку в полном составе. Глава японской делегации чуть не был растерзан по возвращении в Японию, его дом сожгли японские патриоты. Ну, а США и Британия получили с японцев назад все деньги, выжили Японию как лимон, моментально прекратили финансирование обещанное, никакого плана Маршалла не было. Поэтому дружить с американцами Япония после этого не стала. Мирный договор был подписан в первых числах сентября 1905 года. И не пройдет и недели, как крупнейший японский крейсер «Микаса» вдруг на рейде неожиданно взорвется и пойдет ко дну. Что-то там не так с этими снарядами «Шимоза». Еще одна ироничная улыбка старушки Клио. Почему этот крейсер не взорвался несколькими месяцами раньше? Перед Цусимой, например. Что символизировал его взрыв сразу после подписания Портсмутского мира? Японцы в целом старались казаться благородными азиатскими джентльменами, поэтому прилично относились к нашим раненым, пленным, оказывали медицинскую помощь, офицеров отпускали под честное слово. Можно бесконечно рассуждать в формате сослагательного наклонения, а что бы было если? Что бы было если крейсер «Варяг» не вышел в самоубийственный рейд из Порт-Артура? Что бы было, если Транссиб был построен на год раньше, и мы смогли бы быстрее перебрасывать резервы в тот самый напряженный момент Куропаткину? А что бы было, если
Минфин не жадничал, а профинансировал строительство нескольких броненосцев на пару лет раньше, и они бы были введены в строй до начала русско-японской войны, и их успели бы перевести на Тихоокеанский театр военных действий. Или снаряды, которые мы делали, были бы чуть иными. А может быть, России не стоило платить контрибуцию за Китай в том поражении в войне с Японией, и у японцев было бы меньше денег на создание своего флота. А может быть, в конце концов, случайный снаряд не попал бы в щель капитанской рубки адмирала Витгофта, и тогда не было бы этого страшного взрыва, и наша эскадра вырвалась бы из Порт-Артура, и не было бы никакой Цусимы. А что, если бы адмирал Бакаров не проявил странную то ли забывчивость, то ли невнимательность, и все-таки выслал бы перед собой тральщики, и броненосец Петропавловск не взлетел бы на воздух популярным адмиралом? А может быть, стоило бы не оставлять дальние, у японцев не было бы прекрасно оборудованного порта, где можно было бы саживать десант и таким образом бесконечно подпитывать войска, которые осаждали Порт-Артур. Не было гвоздя, подкова пропала. Не было подковы, лошадь захромала. Лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя, от того, что в кузнице не было гвоздя. В гвозде ли дело, в мелочи, в случайном попадании снаряда в то место, где отлетела бронеплита? Или сгнила вся система? Или всю систему управления армией, управления империей давным-давно нужно было модернизировать? А мы все цеплялись за старину и за времена Алексея Михайловича. Вопрос, на который попробуйте ответить сами для себя. После войны пройдет несколько лет, Россия и Япония подпишут соглашение по Китаю. Северная Маньчжурия снова станет зоной влияния Российской империи, Южная Маньчжурия – зона влияния Японии. Корея отойдет Японии. Правящая Желтороссия даже возродится, и у нас снова появится надежда на расширение на Востоке, и снова заработает на полную мощность КВЖД, но тут случится другая война, в которую снова влезет неготовая, как всегда, Российская империя. И правительство Николая II второй раз наступит на те же самые грабли. Первая мировая. И все пойдет совсем по-другому. На этом я хотел бы поставить точку, поскольку все, что мог вам про русско-японскую войну рассказал, дальше, если мы будем ударяться в детали, разговор затянется на долгие-долгие часы, вам это наскучит, и вы перестанете смотреть рассказы из русской истории. Но я не могу не сделать один эпилог. Есть хороший фильм, 7 Оскаров, старый, 58 года, называется «Мост через реку Квай». Это фильм о Второй мировой, где есть эпизод, как японские солдаты отмечают годовщину окончания русско-японской войны. Понимаете, прошли десятилетия, но Япония не отмечала ни свои грандиозные победы над Китаем, ни взятие Сингапура, триумф Японии над Британией, 80 тысяч британских солдат были взяты в плен, ни взятие Филиппин, там 100 тысяч пленных американцев, отмечали тяжелую победу над русскими. И это, наверное, о многом говорит. Они хорошо помнили эту войну, и мы помнили. Страна у нас была другая совсем, но мы помнили ту войну. В 40-м году появился подзабытый сейчас фильм «Моряки». Там была такая песня. Они вспоминают Цусиму, напрасную храбрость свою, и небо отчизны любимой, и гибель в неравном бою, и шумом морского прибоя они говорят морякам: готовьтесь к великому бою, за нас отомстите.

Это 40-й год. И мы отомстили. Через 5 лет советский флаг взвился над Порт-Артуром. Наши моряки восстановили и заброшенные уже японцами могилы за годы Второй мировой. И крест православный поставили в Чемульпо. И Южный Сахалин, и Курильские острова навсегда возвратились в родную гавань. Тогда, в 45-м, вальс на сопках Маньчжурии стали часто исполнять по советскому радио. Он, кстати, звучит в фильме «Место встречи изменить нельзя». Это очень исторично, учитывая, что события фильма как раз разворачиваются сразу после победы над Японией.

И сегодня, когда историк слышит словосочетание «главнокомандующий русской армии на Дальнем Востоке», то автоматически мы представляем себе не неудачников адмирала Алексеева или генерала Куропаткина, сразу представляем совершенно другой образ русского главнокомандующего на Дальнем Востоке. Это образ маршала Василевского, войска которого всего за несколько недель сокрушили японскую армию в Маньчжурии, проведя самую эффективную в истории человечества, во всей военной истории по соотношению скорость, время, соотношение потерь и результата военную операцию. Вот памятник Василевскому, который военно-историческое общество установило прямо перед зданием Министерства обороны России на Фрунзенской набережной. Посмотрите, маршал Василевский изображен в поезде. Горит зеленая лампа, перед ним карты Японии. Он, накинув на плечи шинель, рассматривает карты будущего Дальневосточного театра военных действий. Он едет с германского фронта на новый. На японский. 2 сентября 1945 года прозвучит обращение Сталина к народу. Слушайтесь в каждое слово. Кавычки. Поражение русских войск в период русско-японской войны оставило в сознании народа тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита. 40 лет ждали мы, люди старшего поколения, этого дня. И вот этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побежденной и подписала акт безоговорочной капитуляции. Когда мы сдали Порт-Артур японцам, благородные японцы вернули холодное оружие нашим офицерам, которые находились в таком полуплену, и пригласили их, как принято, как победители, на ужин. Наши пришли в полном параде. Японцы опоздали на полчаса. Спустя 40 лет в 45-м мы пригласили японцев тоже на ужин. Они пришли в параде, а перед этим японскому адмиралу был возвращен его самурайский меч. Русские никогда не унижают своих побежденных врагов. Но мы тоже опоздали. Только в этот раз на полтора часа. Японцы почтительно знали. Они тоже помнили свой жест 40-летней давности. Интернет сегодня забит разными афоризмами, яркими высказываниями великих людей. Я люблю пошутить, и в этой шутке есть большая доля истины, что афоризм – это яркая, красивая фраза, сказанная кем-то из великих после его смерти. Действительно, многое приписывается потом. В этом отношении особенно повезло немецкому железному канцлеру Бисмарку, который и произнес много достоверных слов о России, и, наверное, кое-что ему приписано. Полуподтвержденных цитат Бисмарка немало. Но, понимаете, он знал русский характер, он много лет работал в России. И если эту мысль он и не произнес дословно, то точно такое Бисмарк мог сказать, и под этим бы расписался. А мысль проста. Никогда не пытайтесь что-то украсть у русских, потому что рано или поздно русские почувствуют обман, и они всегда приходят за своим. И это тоже урок. Это тоже урок русско-японской войны, и потом советско-японской. Это урок не только для нас. Спасибо вам за любовь к русской истории. До следующих встреч.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Здравствуйте. На самом деле, передо мной сейчас стоит не самая простая задача. Мы с вами попробуем совершить путешествие в мир самого обычного пруда. Ну, как-то по умолчанию все легко себе могут представить, что в каких-то неведомых далях живут удивительные создания, в глубинах океана какие-то невероятные монстры, чудовища. Но на самом деле, я думаю, многие с детства еще помнят, наверное, многих на даче интересовало, а кто же живет в пруду? Так вот, в пруду живет много кого. И порой эти существа не менее, а иногда даже более удивительны, чем те существа, которые обитают в глубинах океана. А сначала мы очень быстро пробежимся по ним, ну, такими совсем широкими мазками по основным группам. А в завершающей части нашего рассказа мы с вами поговорим о том, а зачем вообще серьезная фундаментальная наука занимается тем, что, ну, дуремарством каким-то, честно говоря, копается в пруду. Есть ли у этого какое-то практическое применение? Про разнообразие организмов пруда, ну, я, честно говоря, могу говорить бесконечно, но я думаю, большинство из вас помнят по каким-нибудь детским книжкам, где были нарисованы разные вот такие вот создания. А в начале рассказа я позволю себе буквально минутку занудства, которое облегчит нам дальше взаимопонимание. Я буду рассказывать про разные группы организмов так, как их делят ученые. Но я думаю, многие знают, что для того, чтобы ориентироваться в разнообразии живой природы, начиная с 18 века, мы используем систематику, делим на различные группы. И вот есть некая иерархия, ну, взаимоподчиненность этих систематических групп. Я буду периодически эти названия использовать, сыпать я ими ни в коем случае не буду, но просто чтобы мы с вами верно ориентировались, кто куда относится. Я напомню, что самая большая группа – это царство. Если мы говорим о царстве животных, царство делится на типы, типы делятся на классы, классы на отряды, отряды на семейства, семейства на рода и рода, в свою очередь, на виды. В основном я буду оперировать группами тип и класс. Ну, просто чтобы вы, главное, представляли, что типы делятся на какие-то классы. Первый тип, про который мы поговорим, это губки. Вообще, когда произносят слово «губки», думают о каких-то морских существах, но чаще всего думают о чем-нибудь вот таком вот. Да, мы говорим именно об этих губках. Губки, несмотря на то, что на животных не очень похожи, это самые примитивные из ныне живущих животных. У них нет, честно говоря, практически ничего. Даже нервной системы у них нету. Помимо того, что они сами по себе интересны, интересно то, что да, конечно же, большинство губок живут в морях, однако есть и пресноводные. В прудах, озерах, реках очень часто можно обнаружить такие немножко даже пугающие пыльцевидные какие-то зеленые выросты. Иногда они вообще похожи на такую руку с пальцами, чем могут изрядно напугать. Это пресноводная губка, не шевелится, но тем не менее животное. Традиционное русское название у нее – бодяга. Да, разводить бодягу – это вот отсюда тоже произошло выражение. Я думаю, многие сталкивались со всякими лекарственными средствами из бодяги. Вот если крем из бодяги, мазь из бодяги – это действительно кремы и мази обычно против синяков или чего-то подобного из толченых пресноводных губок. Если рассмотреть их поближе, то будет видно, что их тело покрыто огромным количеством пор. Огромным количеством пор. Вот именно через эти поры и происходит.

как медузы, либо как полипы. А интересно, что есть класс стрекающих, который называется гидроидные, представители которого живут в пресной воде. А здесь два слова буквально скажу про их жизненный цикл, потому что знание их жизненного цикла нам обязательно понадобится. У них есть чередование поколений. Бесполое поколение – это полип. Многие знают, что у нас в пресных водах живет такое замечательное существо, как гидра. Вот гидра как раз относится к кишечно-полостным или стрекающим. А существо, честно говоря, не очень примечательное внешне, но выглядит как какой-то стебелек с пучком щупалец, ловит всякую мелочь. Несмотря на свою кажущуюся непримечательность, существо очень интересное. Дело в том, что это одно из существ, которое претендует на звание бессмертных существ. Не неубиваемых, убить ее, конечно же, можно. Но не исключено, что это одно из существ, которые не имеют старения как такового запрограммированного. Понятно, что отличие между гидром и человеком, ну, гидрой и человеком колоссальны. Тем не менее, безусловно, изучение даже самых примитивных существ, у которых в генетической программе отсутствует встроенная программа старения, это, безусловно, полезно. Но, к сожалению, скорее всего, в очень отдаленном будущем. Интересно, что в жизненном цикле гидр как раз вот этой стадии медузы нет. Есть только полипчики, которые производят такие же полипы. Названа она, кстати, гидрой не просто так. Она названа в честь той самой Лернейской гидры за удивительные способности к регенерации. Дело в том, что если мы этот несчастный полипчик разрежем пополам, у нас получится просто две новые гидры. Вот и все. Но здесь мы подходим к удивительному. На самом деле в Москве-реке можно встретить медуз. И в любом крупном водохранилище рядом с Москвой можно встретить медуз. Есть такое удивительное стрекающее Проспидокуста соверби. С ним много вопросов. Например, совершенно непонятно, как этот вид оказался в пресных водоемах по всей планете. По умолчанию гидробиологи договорились считать, что это человек расселил его с аквариумными растениями, но на самом деле это не очень понятно. Самое главное вот что. Что, как и абсолютное большинство пресноводных стрекающих, большую часть жизни оно проводит как полип. Ну, вот эти похожие на грибочки штуковины. Однако, если условия оказываются очень благоприятными, а для Краспидокусты это теплая вода и длинное лето. То есть надо, чтобы вот как на майские праздники включили жару, так, чтобы она и держалась. А тогда Краспидокусты начинают считать, что условия очень хорошие и счастливо переходят к половому размножению. А значит, отпочковывают медуз. Раз, ну, примерно в 10 лет у Мосводоканала, это организация, которая отвечает за то, чтобы у нас вода из крана текла исправно, в общем, хорошая, чистая, а в туалете утекала и не наоборот. Так вот, у Мосводоканала раз в несколько лет регулярно бывают сложности из-за того, что если выдается жаркое лето, то краспидокусты переходят к половому размножению и забивают водозаборники этими медузами. Поэтому, если вы когда-нибудь, купаясь в подмосковном водохранилище, обнаружите себя окруженных стайкой медуз, не думайте, что вы съели что-то не то, или выпили что-то не то, или что с вами уже совсем что-то не то. На самом деле просто это теплое лето, и краспидокусты счастливо отпочковали медуз. На всякий случай. Размер у них не очень большой, примерно с 5-рублевую, но заметный, примерно с 5-рублевую монету. Если вдруг кто-нибудь их поймает, они прекрасно содержатся в аквариуме. Очень эффектные существа. Следующий тип, про который мы поговорим, тоже обитатели пресных вод, это плоские черви. Существа обаятельные. Из плоских червей можно встретиться с представителями класса ресничные черви.
помимо того, что они сами по себе обаятельные, у них тоже есть ряд удивительных особенностей. Во-первых, они обладают, как и гидры, фантастическими способностями к регенерации. Если мы разрежем такого ресничного червя, они любят обычно ползать по каким-нибудь твердым поверхностям. В пруду или в реке их можно найти чаще всего на камнях или на каких-нибудь корягах. В аквариумах они очень любят эффект.

ползать по стенке аквариума. Как я уже упомянул, они обладают фантастическими регенерационными способностями. Если мы такого червячка разрежем на 10, при попадании в благоприятные условия все эти фрагменты выживут и вырастут в новых червей. Но есть еще одно совершенно поразительное свойство. При голодании они начинают переваривать собственное тело. И могут допереваривать его до размера выхода из яйца. Это буквально десятые доли миллиметра. А если их начать кормить, они вырастут обратно, но только при этом омолодятся. У них есть смерть, но ее можно искусственно отодвинуть, периодически сажая их на очень жесткую диету. Разумеется, опять же, плоские черви и люди – очень отличающиеся существа, поэтому не стоит ожидать такого же эффекта на человеке, но тем не менее, по крайней мере, что у животных такое есть, это уже не безинтересно. Следующий тип, про который мы будем говорить, очень интересный. Это тип, который называется волосатики. Я думаю, что с такими существами многие сталкивались. Существа абсолютно безвредные, однако, наверное, мало кто больше вызывает визгов и испугов при купании в пруду. Это существо, которое в просторечии называется конский волос. Про конский волос, я думаю, кто-то, по крайней мере, слышал. Это примерно 10-сантиметровый такой червячок, плавающий около поверхности воды. Причем про конский волос обычно рассказывают страшное, что якобы это чудовищный паразит, который вбуравливается, почему-то обычно говорят, в пятку, прогрызает путь до сердца, ну и дальше человек умирает по понятным причинам. Ничего такого, разумеется, конский волос не делает. От слова совсем. Это существо для нас совершенно безобидное. Иногда они, правда, сплетаются в такие тоже немножко пугающие узлы. Сплетаются они так просто в сезон размножения. Но конский волос – это паразит, правда, не человека. Жизненный цикл этого удивительного существа выглядит следующим образом. Из яйца выходит личинка. Как вы можете заметить, личинка похожа на такой, ну не знаю, бур, сверло. В принципе, этим она и является. Она вбуравливается в тело личинки водного насекомого. И в нем ведет себя достаточно прилично. Конечно, употребляет тело насекомого, но не крупномасштабно. Затем личинка становится взрослой, вылетает из пруда, и это взрослое насекомое чаще всего съедается каким-нибудь наземным жуком, например, жужелицей. А дальше начинается действительно чудовищная история, практически леденящая кровь. Дело в том, что внутри жука волосатик ведет себя совершенно не так деликатно. Из личинки очень быстро начинает развиваться взрослый червь, причем довольно быстро он достигает своего ожидаемого размера около 10 сантиметров. То есть, представляете, внутри 2-сантиметровой жужелицы может сидеть 10-сантиметровый червь. А среди волосатиков есть рекордсмены, не у нас, правда, в тропиках. Живет такой волосатик Гордиус фульгур. Его самки достигают длины 2 метра 20 сантиметров. Я так и не смог выяснить, честно говоря, в каких насекомых они сидят. Потому что они избирательные паразиты исключительно насекомых и паукообразных, поэтому в ком, даже пусть в тропиках, поместится 2-метровый червь, ну, довольно сложно представить. А дальше происходит самое пугающее. Дело в том, что волосатик, уже занимая большую часть тела жука, начинает выделять вещества, которые заставляют жука испытывать нестерпимую жажду и пойти топиться. Он топится, и из его тела, уже трупа, выползает вот такой червяк. Очаровательные создания, для людей совершенно безобидные. Следующий тип, про который мы поговорим, это, да, и я подозреваю, что... нет, все отлично. Следующий тип, про который мы поговорим, я еще раз приношу извинения, что съехало все форматирование и нет названий. Это тип кольчатые черви. Ну, классический пример кольчатых червей, это, например, дождевой червь, их довольно много. Кольчатые черви живут много где, в том числе в воде. В воде обитает такое семейство, как трубочники. Я думаю, с трубочниками сталкивались аквариумисты, иногда с ними сталкиваются рыбаки. Очень милые создания, действительно. Трубочники они называют, потому что строят вот такие вот трубочки в илу.
Двигаемся дальше. Да, здесь, собственно говоря, трубочники, в их, как они чаще всего выглядят, такие довольно розоватого цвета. Иногда в водохранилищах они могут достигать плотности там, до нескольких килограммов на квадратный метр, и тогда дно выглядит достаточно специфически, как такой шевелящийся алый ковер. А следующая группа... Все съехало? Ну ладно. Следующая группа существ, про которых мы поговорим, это пиявки. Вот пиявок, разумеется, боятся все. Что сразу могу сказать? Пиявок бояться не стоит. У нас есть, да, безусловно, пиявки, некоторые могут прокусывать кожу, высасывать кровь. Но, во-первых, может прокусывать у нас только медицинская пиявка, один единственный вид. Вы легко опознаете ее по, во-первых, она крупная, почти 10 сантиметров, во-вторых, у нее вдоль тела идут две такие характерные красно-оранжево-желтые полосы. Вы ни с чем не спутаете медицинскую пиявку. А в Центральной России она очень редка. Все прочие пиявки, которых великое множество у нас в прудах, совершенно безобидны, от слова «совсем». Они вас ничем не смогут прокусить. Может присосаться, безусловно, но не прокусить. Но даже если вас укусила медицинская пиявка в пруду, бояться этого не стоит. У пиявок проходит обычно большой интервал времени между кормлениями, поэтому вероятность того, что пиявка заразит чем-нибудь человека, которого она укусила, исчезающе мала. Ну, собственно, таких случаев не... Я говорю исчезающе мала, потому что можно гипотетически представить такую ситуацию, но таких случаев неизвестно. Поэтому пиявок, даже тех, которые могут прокусить, не бойтесь. Слишком сильно, по крайней мере. Да, вот здесь вот как раз изображена ротовая присоска медицинской пиявки. Вы видите, что она, у нее в центре такая трехлопастная структура. Там находятся три довольно острых зуба. Если вас укусила медицинская пиявка, на вашей коже останется очень эффектный, запоминающийся такой трехлопастной след. Ну, как знак Мерседеса практически. Останется, кстати, довольно надолго. Заживают они не очень хорошо, но это не страшно. Сразу хочу сказать вот что. Если попробовать в любом поисковике вбить рот пиявки, то с большой вероятностью... Основная масса изображений будет такая. Так вот, это не рот пиявки. И действительно, люди, нагуглив такое, начинают пиявок очень бояться. Нет, рот пиявки выглядит вот так. Вот это рот миноги. Минога – это наш родственник, тоже относится к подтипу позвоночные. Похожие на рыбу, но не являющиеся рыбой создания. Для нас, кстати, тоже безобидные. Они пугливые, к человеку никогда не присасываются. Самое главное, что это не пиявка, так что не бойтесь. Теперь мы поговорим про тип моллюски. Первый класс из моллюсков, о которых мы поговорим, это брюхоногие, ну, попросту говоря, улитки. Важно помнить, что, правда, улитки могут выглядеть не только как улитки вот такие, что у них, например, может быть раковина в виде катушки. И вообще достаточно разнообразные создания. Интересно, что представители брюхоногих – самые зубастые существа на планете. Правда, опять же, зубы их для нас не представляют никакой угрозы. У них во рту, если у вас есть аквариум, и вы посадите туда какого-нибудь крупного моллюска брюхоногого и присмотритесь, то увидите, как он соскребает со стенок аквариума вот такой структурой, которая называется радула, ну, соскребает, собственно говоря, все, что не попадет. Зубов там очень много. Если вы пустите крупного моллюска поползать по вашей коже, вы тоже почувствуете, как он вас немножко поскребывает. Но это не опасно. Интересно, что у нас в пресных водах мы можем найти две довольно разные группы улиток. Одни из них дышат атмосферным воздухом, у них есть легкое. И вот здесь видите, дышащие легкими улитки, обитающие в воде, вынуждены периодически выползать и набирать воздух в свое легкое. А те, кто дышит жабрами, они... Воздух в легкое набирать не должны, потому что легкого у них нету. Отличить жаберно дышащих от легочно дышащих улиток очень легко. У легочно дышащих нет крышечки,
Ну, то есть они свободно могут высовываться. А у тех, кто дышит жабрами, у них есть крышечка. Дверца, фактически, которая закрывает отверстие, из которого они высовываются. Это надо учитывать, если вы, например, хотите в аквариуме содержать пресноводных улиток, что те улитки, у которых есть крышечка, они очень требовательны к содержанию кислорода чаще всего в воде. А те, у кого крышечки нет, им совершенно все равно. Они все равно подышать выползают атмосферным воздухом. А следующий класс из типа моллюски, который мы упомянем, это двустворчатые моллюски. Вообще, когда говорят про двустворчатых моллюсков, в первую очередь обычно в голову приходят мысли о жемчуге. Жемчуг — это действительно красиво. Жемчужины бывают очень большими. Но вот здесь изображена рекордная, известная сейчас жемчужина весом 34 килограмма. Ну, правда, понятное дело, не в пресноводных моллюсках такие жемчужины появляются, а появляются, в первую очередь, в тридактных, это морские моллюски. Да, здесь должна была быть фотография пресноводной жемчужницы, но, как я еще раз приношу извинения, съехало форматирование, и вместо этого опять фотографии жемчуга. Ну что ж, ладно, расскажу на словах. Значит, на самом деле, среди пресноводных моллюсков тоже есть те, кто производит жемчуг. Это целое отдельное семейство. Жемчужницы, правда, их на территории Европейской России почти не осталось. Но вот эта фотография конца 19 века, видно, что крестьянин на таком специальном плоту сидит и расчекрыживает огромное количество жемчужниц. Раньше они жили по всей территории Европейской России, сейчас остались только в самых труднодоступных местах Архангельской области и еще нескольких областей. Подвывели их, ну, на самом деле, к середине 19 века добыча промышленная речного жемчуга стала уже экономически нецелесообразной, потому что их осталось слишком мало. Но в основном, чаще всего, мы сталкиваемся с представителями другого семейства двустворчатых моллюсков в пресных водах – унеониды, перловицы и беззубки. Не стоит вскрывать их в поисках жемчуга. Жемчуга в них никакого нет, хоть вы их миллион вскроете, гарантированно ничего не будет. Их, правда, можно есть, но если очень долго тушить в майонезе или сметане, да, а так, в принципе, деликатес из них тоже так себе, мягко говоря. Но интересуют нас они в первую очередь не этим. Интересуют тем, что у них очень интересная личинка. Понятное дело, что вот такие тяжело бронированные существа, они испытывают проблемы с тем, чтобы расселяться в водоеме. За них это делают личинки. Но личинки у них немножечко жутковатые. Называются глохидий. И выглядят, ну, я думаю, многие здесь помнят такую древнюю компьютерную игру Pac-Man. Вот такой Pac-Man из ада просто. Двустворчатая штуковина, маленькая, значительно меньше миллиметра, с двумя такими монструозными клыками. Посередине выстреливающий жгут. Такая личинка, оказавшись в воде, ищет рыбу. Как только мимо проплывает рыба, она цепляется за нее этим жгутом, подтягивается, вгрызается в плоть рыбы и путешествует на рыбе, ну, около года обычно, после чего отваливается и превращается во взрослого моллюска. Плохо ли от этого рыбе? Нет, конечно же. Это как раз тот интересный пример взаимоотношения паразита и хозяина, когда паразит не заинтересован в том, чтобы хозяину было плохо. Ведь если хозяину будет плохо, он умрет, и глохидий сгинет вместе с ним. Есть даже данные, что носительство глохидиев в умеренных количествах даже стимулирует жизнедеятельность рыбы. Да, ну вот она, фотография глохидия покрупнее, действительно жутко. Следующий тип, про который мы будем говорить, это членистоногие. Ну, это, если говорить про число видов, то это, конечно, основная группа существ, с которыми мы столкнемся не только в пресных водах, но и вообще на нашей планете. По числу видов представители типа членистоногие составляют примерно 2/3 всего видового разнообразия вообще на планете. Упомянем немножко ракообразных. В пресных водах можно столкнуться с довольно разными группами ракообразных. Одна из них, которая очень часто вызывает у людей вопросы, потому что иногда они массово размножаются в бочках с дождевой водой на даче, это ракушковые раки. Вот по такой схеме ничего не понятно.
А вот как выглядит он сам. Это рачок, тело которого заключено в маленькую двустворчатую раковину. Немножко такой бобовидной формы. Он, соответственно, плавает, толкаясь ножками. И если вы увидите в бочке, допустим, на даче с дождевой водой, большое количество маленьких, они обычно не больше миллиметра размером, таких существ, опять же, страшного в этом ничего нет. Они для человека не опасны, просто плавают. Еще одна группа ракообразных, с которыми можно столкнуться у нас в пресных водах, это веслоногие. Если посмотреть на каплю воды из любого пруда, то вы увидите, особенно в лупу, если хотя бы посмотреть, то вы увидите там большое количество резко двигающихся точек, как будто рывками такими. Это циклопы, ну или какие-то другие веслоногие. Называют их так, потому что они своими антеннами активно гребут, вот так вот. Они составляют большую часть как раз вот такого маленького животного населения в пруду. Ветвистаус, опять приношу извинения, съехало форматирование. Слева вы видите, как вы теперь уже знаете, ракушкового рака. Бог с ним. Ветвистаусы – это дафнии в первую очередь. Ну, про них говорить не будем, потому что, я думаю, многие их знают. Да. А вот про кого мы поговорим, это родственники ветвистаусых, так называемые жеброногие раки. Здесь изображен щитень. Щитни – довольно крупные существа. Они очень распространены, но может возникнуть вопрос, а если они большие, а они обычно до 3-4, иногда даже 5 сантиметров, вместе с хвостом, разумеется. Если они живут повсюду, то почему же мы их постоянно не замечаем? Ответ очень простой. У них очень интересный жизненный цикл. Дело в том, что щитни появились на нашей планете, когда рыбы еще пресные воды не очень хорошо освоили. Щитни – это есть несколько видов щитней, которые являются абсолютными рекордсменами по продолжительности существования как неизменных видов. Ощутимо больше 200 миллионов лет. То есть те щитни, которые плавают у нас в лужах весенних или осенних, они появились до появления динозавров, пережили динозавров и чувствуют себя прекрасно сейчас. Так вот, как вы можете заметить, у них очень мягкое брюшко и мягкие ножки. Сами они довольно кровожадные, но при этом против рыб с челюстями противопоставить не могут ничего, от слова совсем. Поэтому они встречаются только в водоемах, где нет рыб. А где нет рыб? В лужах, конечно же. Но в лужах там почему нет рыб? Потому что лужи пересыхают. А как же быть водному существу, которое не может выбираться на сушу и живет в пересыхающих водоемах? Очень просто. Откладывать яйца, которые способны переносить пересыхание и распространяются ветром. Яйца щитней, повторюсь, это крупные, до 5 сантиметров в длину существа, переносятся ветром. С ними можно проводить потрясающее действие, я бы сказал. Если найти лужу с щитнями, они обычно в середине мая становятся хорошо заметны в лужах. Подождать, пока эта лужа высохнет, собрать просто грязь с дна этой лужи, растереть ее в порошок, затем взять 3-литровую банку. Сначала туда можно какой-нибудь хлеба накрошить, чтобы микроорганизмы создали соответствующую среду. Затем высыпать эту пыль, накрыть марлей, произнести заклинание, и через 2 недели там из ниоткуда появятся вот эти удивительные создания. Вообще появление щитней, конечно, это существование щитней один из аргументов, которые очень долго приводили сторонники самозарождения живых организмов, потому что говорили, ну как же, лужа, грязь, сухая, ничего нет. Прошел дождь, появились щитни. Надо заметить, что... Так. Ага. Ну ладно. Надо заметить, что про щитней в некоторых регионах нашей страны есть очень интересные легенды, я бы сказал, мифы. В Забайкалье я, например, сталкивался с таким замечательным рассказом, что в степи есть волшебные чаши. Ну, а действительно, отдельно стоящие глыбы песчаника под действием ветра иногда принимают такую чашевидную форму, в которых, как дождик пройдет, рыбки сами заводятся. Ну, разумеется, речь идет не о каких-нибудь рыбках,
Разумеется, речь идет как раз о щитнях и некоторых их родственниках. А высшие ракообразные – это, собственно, та группа ракообразных, про которых думают, когда говорят слово «ракообразные». Но здесь стоит упомянуть речных раков. Как выглядит речной рак, я думаю, представляют себе все. Надо заметить, что существует расхожее мнение о том, что речной рак – это показатель чистоты водоема. Это ни в коем случае не так. Речные раки живут примерно везде и во всем. В Москве-реке самая высокая плотность речных раков ниже города Москвы. Поэтому ни в коем случае, в общем, если вы в соседней речке, где-нибудь на даче, поймали рака, это ни в коем случае не показатель того, что из нее можно пить некипяченую воду или что-нибудь еще такое. А на самом деле, чем больше раков, тем обычно водоем грязнее. Еще одни ракообразные, с которыми тоже часто сталкиваются, это семейство гоморриды, они же бокоплавы, или в некоторых регионах нашей страны, не в Московской области, их называют мормыши. Отсюда, кстати, слово «мормышка», например, происходит. Ну, для неспециалиста ничем особенно не примечательные, но иногда они в прудах и озерах могут достигать такой плотности, и при этом они довольно прожорливые, что могут покусывать людей. Вот это существа, которые, они не могут выгрызать куски плоти, разумеется, но они могут ощутимо покусывать. Поэтому, если вы купаетесь в пруду, понимаете, что вас что-то покусывает, и видите вот такое, это не страшно. Они никаких заболеваний не переносят, и более того, кожу прокусить полноценно не могут, но попытаться могут. Ну, не зря один из видов называется водяная блоха, потому что они действительно могут попытаться, по крайней мере, вас укусить. Обычно у них размер, ну, от полусантиметра до сантиметра, не больше. Вот такие создания. Люди их редко замечают, но если замечают, тоже обычно задаются вопросом, что это. Выглядит как просто красные шарики, которые плавают в воде. Я сейчас скажу, кто это, но вы не пугайтесь. Это клещи. Почему не пугайтесь? Да, это клещи. Да, они относятся, соответственно, к классу паукообразные, но они совершенно безобидны. Водные клещи не опасны для людей вообще. Отличить их очень легко. Они действительно обычно более-менее красные, такой сферической формы. Но, повторюсь, совершенно не опасны. Это, разумеется, не класс насекомые. Я еще раз приношу колоссальные извинения. У меня впервые в жизни съехало полностью форматирование презентации PowerPoint. Из пауков единственный водный паук, который у нас живет, это паук-серебрянка. Серебрянка он называется, потому что у него на брюшке большое количество волосков, к которым цепляются пузырьки воздуха, и, соответственно, на себе он их тащит под воду, и поэтому так немножко блестит, как будто что-то серебряное, серебрится. Зачем он это делает? Под водой серебрянка строит купол из паутины, натаскивает туда пузырьки воздуха и дальше сидит и ждет. Рядом, прямо под водой, тоже растянута паутина. Сидит и ждет, пока в эту паутину под водой попадутся, например, те же самые рачки дафнии или какие-нибудь еще рачки, и прекрасно их съедает. Серебрянка, кстати, больно кусается. Мало кто у нас в прудах кусается больнее серебрянки. Поэтому, если вы видите в воде, ну, наверное, вообще мало людей, которые, видя паука, радостно его хватают. Тем не менее, вот серебрянок хватать прямо не советую. Яда опасного для человека у них никакого нет, а вот сила укуса довольно мощная. Теперь мы переходим к классу насекомые. В завершающей части нашего разговора про разнообразие пресноводных существ. Да. Значит, хочу два слова сначала напомнить, что у насекомых жизненный цикл бывает двух возможных вариантов. Развитие с неполным превращением и с полным. Отличить их очень просто. При развитии с неполным превращением личинка похожа на взрослое насекомое,
И постепенно, по мере роста Илиник, становится все более на него похожим. При развитии с полным превращением личинка обычно совсем не похожа на взрослое насекомое. Ну, интуитивно понятно, что недостаточно приделать к гусенице крылья, чтобы получилась бабочка. Нужны значительно более глубокие перестройки. У насекомых с полным превращением, соответственно, есть стадия куколки, на которой тело личинки подвергается значительным перестройкам и пересобирается во взрослое. Вот сначала мы поговорим про таких замечательных существ, как представители отряда подёнки. Так. Ну хорошо. Значит, взрослые подёнки выглядят вот так вот. Подёнки — это один из самых древних отрядов насекомых, которые живут на нашей планете. У них в воде живут только личинки. Личинки, еще раз приношу извинения за съехавшее форматирование, личинка изображена вот здесь. Она обладает тремя хвостовыми нитями, по которым ее как раз очень легко отличить. Интересно вот что. Дело в том, что жизненный цикл подёнок, изображение развития с полным превращением всегда перескочило случайно. Сверху изображен жизненный цикл подёнок. Личинка развивается в воде от года до трех, в зависимости от вида, а затем поднимается к поверхности воды и вылетает взрослое насекомое. Называются они подёнки, потому что живут по дню, только взрослые. Взрослые насекомые имеют задачу полетать, размножиться, отложить яйца и умереть. Ради этого в течение года развиваются в виде личинок. Взрослые насекомые, как я уже сказал, живет совсем недолго, обычно от 20 минут до максимум 2-3 дней. И вот из-за такого странного жизненного цикла для подёнок характерен массовый вылет. Ну, понятное дело, когда ты живешь очень мало, в состоянии, когда ты способен размножаться, то важно не разминуться с остальными твоими родственниками. Чтобы этого не случилось, они выделяют в воду специальные вещества, когда приходит время последней линьки, и вылетают одновременно все массово. Массовый тут просто, к сожалению, исчезло два слайда эффектных. Ладно. Массовый вылет подёнок описывается очень часто как одно из самых таких величественных зрелищ на планете Земля. Описывается он обычно так. Тихий июльский вечер, гладь большой равнинной реки, ни ветерка, солнце закатывается за горизонт. И когда край солнца скрывается за горизонтом, из воды вдруг поднимается облако подёнок. Тут же река закипает от рыб, которые начинают выпрыгивать, чтобы полакомиться этими подёнками. Тишина разрывается криками птиц, которые пикируют, чтобы полакомиться подёнками. А на утро все как после снегопада, завалено дохлыми подёнками. Я, честно говоря, всю жизнь хотел посмотреть на это явление. Посмотрел один раз 9 лет назад. И больше, честно говоря, не хочу никогда. Потому что это было, правда, в Монголии. Мы на байдарках во время экспедиции пересекали очень большое озеро. Был тот самый тихий июльский вечер, то самое недуновение ветерка, то самое солнце закатывалось за горизонт. И когда край солнца скрылся за горизонтом, действительно поднялось облако подёнок. Единственное, мы были на середине довольно большого озера. Мы не спешили, потому что в степи темнеет довольно плавно. Ощущение, как будто ты оказался в эпицентре снегопада из крупных снежинок, только все снежинки пытаются сесть на тебя. Фильмы ужасов даже, в общем, не конкурируют с этим ощущением. То есть ты действительно облеплен шевелящейся массой. Но благо мы были в курсе, что им, в принципе, нечем кусать, потому что взрослые их стадии не питаются. Но, тем не менее, ощущения не очень приятные. Следующий отряд, про который я упомяну, это стрекозы. Как выглядят взрослые стрекозы, я думаю, все себе прекрасно представляют. Но не все знают, что личинки стрекоз живут в воде. Вообще стрекозы, я думаю, даже если не вдаваться в какие-то подробности, все замечали, что стрекозы бывают маленькие, тонкие, изящные, и бывают здоровые такие, как вертолеты.
Вот маленькие, тонкие, изящные относятся к подотряду равнокрылые. У них такие же изящные личинки с тремя лепестками на конце брюшка. Это жабры. Вот такие вот обаятельные создания. А вот такие более мощные – это, соответственно, подотряд разнокрылые стрекозы. И личинки у них тоже значительно более мощные. В некоторых регионах нашей страны их называют каракатицы и довольно сильно боятся. Бояться их не надо. Вот уж несмотря на всю свою монструозность, а некоторые личинки разнокрылых стрекоз могут достигать 4 сантиметров. Если на тебя такая выползет, в принципе, испугаться можно. Они тоже совершенно безобидны. Наверное, самая интересная особенность личинок стрекоз – это их маска. Маска – это видоизмененный ротовой аппарат, представляющий собой как бы сложенную нижнюю губу, вот так вот, на конце с хватательной клешней. Она может ее резко выстреливать вперед и хватать кого-то. За счет этой маски личинки стрекоз могут ловить, например, маленьких рыбок. Выглядит эффектно. Вообще, в такие моменты радуешься, что эволюция пошла по пути миниатюризации насекомых, что сейчас не живут, как, например, в конце каменноугольного периода жили стрекозы почти метр в размахе крыльев, и личинки у них были соответствующего размера, к тому же еще наземные. Они значительно позже ушли в воду. В общем, хорошо, что они уменьшились. Окей. Следующий отряд насекомых с водными личинками, про которые я расскажу, это отряд веснянки. В целом, существа не очень примечательные. Веснянки называются, потому что взрослые их стадии вылетают из рек, прудов и озер по весне, причем иногда, как только лед вскрывается, то есть они по снегу иногда бегают еще. Упоминаю я про этот отряд, вот почему. Ну, отличить их личинок можно довольно просто, у них две хвостовые нити на конце брюшка. Вот это как раз существа, которые обычно маркируют довольно чистые и ненарушенные водоемы. Если у вас в речке рядом с дачей живут вот такие создания, опять же, пить некипяченую воду из нее не надо, но, по крайней мере, порадоваться за речку можно. Веснянки как раз являются показателями чистоты воды. Обычно их можно найти ползающими на корягах или на каких-то других твердых объектах. Ну, так выглядит взрослая веснянка. Немножко похожа на таракана, в принципе, чьим родственником и является. Следующий отряд. Это полужесткокрылые. Так теперь называют клопов. Про клопов я чуть-чуть подробнее расскажу. Клоп, с которым, я думаю, все сталкивались, это водомерка. Клопы, которые бегают по пленке поверхностного натяжения водоема. Существа симпатичные, но кровожадные. Главный вопрос, который должен возникнуть, а чем питаться, если ты можешь перемещаться только по поверхности воды? Они не могут нырять. Они могут летать, но делают это из рук вон плохо, мягко говоря. На их лапках есть специальные чувствительные волоски, которые позволяют им улавливать колебания воды. А это значит, что какая-то несчастная муха прилипла в жару на поверхность пруда. Бежать туда, протыкать ее своим хоботком, как и у всех уважающих себя клопов, у них ротовой аппарат в виде хоботка, и высасывать. Вот это существо, может быть, он, наверное, держит одно из первых мест по количеству вызванных визгов при купании. Клоп – водный скорпион. Он называется водный скорпион, но это клоп. Сзади у него никакое не жало, а дыхательная трубка. Он ее высовывает, чтобы дышать. Может ли он прокусить кожу человека? Нет, не может. Его можно брать в руки, можно давать ему по себе ползать. Он летать умеет, но делать это не любит настолько, что, видимо, ситуацию, когда его берут в руки, не считает достаточно стрессовой для того, чтобы воспользоваться своей способностью к полету. Еще один крупный клоп у нас, правда, довольно редко встречается, занесен в Красную книгу Московской области, Ранатра, родственник водного скорпиона, только вытянутый. Вот так он под водой располагается. Клоп-гребляк, прямоугольной формы, черненькие, тоже постоянно живут в прудах. Все перечисленные до этого клопы совершенно безобидны. Вот этот нет. Это клоп-гладыш, он же водяная оса.
Пожалуй, из тех существ, которые регулярно кусают купающихся людей в пруду, он единственный. То есть есть, конечно, вероятность, что вас укусит паук-серебрянка, но она... для этого вы должны взять паука-серебрянку в руку. Клоп-гладыш может укусить просто так. Плохая новость. Он кусается очень больно. Не зря его называют водяная оса. Хорошая новость – это совершенно не опасно вообще. Кусаются они либо, если их плотность в водоеме очень высока, либо, если человек его схватил. Ну, скажем так, обычно в тех водоемах, в которых люди купаются, высокой плотности они не достигают. Больше всего они любят какие-нибудь тухленькие, совсем маленькие прудики, но там обычно люди и не купаются. В больших водоемах они не достигают высокой плотности. Чтобы его не схватить, помните, что выглядит он достаточно характерно. Плавает он нижней стороной тела вверх и тоже вот так довольно смешно гребет задней парой ног. Не хватайте клопа-гладыша. Теперь очень быстро пробежимся по существам, по насекомым, чье развитие проходит с полным превращением. В первую очередь это отряд жуки. Взрослые жуки выглядят как жуки, а вот личинки жуков выглядят очень по-разному. Вот здесь изображен жук-плывунец и его личинка. Личинки жука-плывунца, я думаю, самые свирепые наши пресноводные беспозвоночные, которых только можно найти. Если вы посадите двух личинок жука-плавунца в одну банку, ну, примерно через полчаса обе из них будут мертвы. Если вы посадите личинку жука-плавунца в аквариум с рыбками, через некоторое количество времени все рыбки, сопоставимые с ним по размерам, будут мертвы. Как же так получится? Дело в том, что у личинки жука-плавунца вот эти вот неприятного вида челюсти в виде серпов, они, понятное дело, не предназначены для того, чтобы откусывать куски. Они предназначены для того, чтобы воткнуть их в свою жертву, впрыснуть туда ядовитое вещество, которое убьет жертву, впрыснуть пищеварительные соки и через эти же челюсти, как через трубочки, высосать полупереваренные остатки жертвы. А если вы дадите палец такой личинке, а иногда они достигают почти 10 сантиметров в длину, она вцепится в него. Растворится ли палец? Нет, не растворится. Бояться этого не надо. Но вцепится больно. Правда, вот эти существа кусаются только если им совсем поднести палец. У меня на практике один раз был случай, когда студент очень хотел зачет автоматом, а мы поймали очень большую личинку жука-плывунца. Он сказал: Вадим Валерьевич, а если вот я дам ему палец укусить при всех, вы поставите зачет автоматом? Я ему говорю: Коль, ну вы же и так почти все сдали, зачем? Он говорит: нет, я хочу автоматом. Я говорю: ну, знаете, поскольку вы и так почти все сдали, ну, пожалуйста, только это будет больно. Он довольно такой крупный, брутального вида джентльмен был и есть. Все в порядке, он выжил. Пальцы все на месте. Я такого высокого визга не видел, не слышал, ну, наверное, никогда в жизни. Дело в том, что он не учел, что с точки зрения личинки жука-плавунца, как должны развиваться события. Укусил, впрыснул пищеварительный сок, ждешь, пока переварится. До этого челюсти вынимать не надо. Мы ему, конечно, разжали их, не, ну, в смысле, жуку-плавунцом, не студенту, челюсти. Но, в общем, было интересно. Среди водных, кстати, жуков есть один из самых крупных, сейчас я закругляюсь, наших жуков, большой черный водолюб. Вот он такой. У него личинки совсем пугающие, но они вообще никогда не кусаются. Пугающие, потому что они вот такого размера. Выглядят, честно говоря, как такой просто комбайн, который ползет по дну и съедает все, что может. Личинки жука-водолюба очень интересно питаются. В отличие от личинок жука-плавунца, которые втыкают свои челюсти в жертву, у них в челюстях, несмотря на то, что челюсти довольно мощные, нет специального канала, чтобы впрыскивать в тело жертвы пищеварительные соки и высасывать полупереваренное. Чтобы, тем не менее, все состоялось, они хватают свою жертву, подходят к берегу, поднимают ее над водой, начинают поливать ее изо рта пищеварительным соком и делают из нее параллельно отбивную. Выглядит эффектно. Вот сейчас, я надеюсь, запустится видео.
кормление личинки жука-водолюба. Вот, видите, он поднял голову над водой, я ему дал кусочек курицы, и он ее разжевывает, при этом поливая пищеварительными соками. Если поймаете личинку водолюба, обязательно покормите ее курицей. Зато еще очень хорошо можно увидеть, как работают пищеварительные ферменты, как кусочек курицы за буквально минуту превратится в такую бесцветную слизистую массу. Предпоследний отряд, про который я расскажу, это ручейники. Взрослые ручейники живут на суше, а вот личинки ручейников являются совершенно умопомрачительными созданиями. Сами личинки не очень примечательные. Примечательны они тем, что строят себе домики, защитные чехлы, которые предотвращают их от поедания рыбы. Домики ручейников бывают максимально разнообразные. То есть разнообразие форм домиков действительно поражает. Они иногда строят их из камушков, из песчинок, из листиков, нагрызают для них специальные какие-то травинки. А важно, что каждый вид ручейников строит строго определенный тип домика. Ну, как минимум, до рода всегда можно даже по пустому домику определить. Поэтому с ними проводят энтомологи, те, кто изучает поведение насекомых, массу экспериментов. Ну, например, запускают ручейника, вытащенного из дома, в аквариум, насыпают ему кучки разных строительных материалов и ждут, что же он начнет делать. Так вот, несчастный бездомный ручейник тут же начинает строить домик, при этом придирчиво выбирая те материалы, которые наиболее похожи на то, из чего он должен был построить домик. Почему, можно спросить, что здесь удивительного? А удивительно вот что. Мы с вами легко свыкаемся с мыслью, и свыклись давно, что в нашем геноме, в нашей генетической информации записана информация о нашем теле, о его строении, о его работе, о каких-то особенностях нашего поведения. Но ручейники не учат друг друга строить домики. А в генетическом материале ручейника каждого записана схема домика, которую ему надо построить. Причем у многих ручейников домики это не просто как бы такие масштабируемые структуры, когда маленький чехольчик, просто достраивай его, и он будет больше. У многих ручейников домики это законченные произведения, например, с приделанными каким-то, в каком-то особом порядке камушками или палочками. То есть получается, что это очень хорошая иллюстрация того, как сложное строительное поведение полностью детерминировано, запрограммировано на уровне генома. Возможно, каждый отдельно взятый ручейник считается гением инженерной архитектурной мысли. Ну что, потрясающе, вот эту палочку сюда, как мне вообще такое в голову пришло? Действительно, как такое в голову пришло? Много о чем можно задуматься, изучая поведение ручейников, честно говоря. А некоторые люди задумались о создании усилиями рабского труда бездомных личинок ручейников украшений. В Швеции есть фирма, которая использует личинок ручейников, я надеюсь, им хотя бы окуклиться потом спокойно дают, для создания украшений. Им насыпают кусочки золота, жемчужинки маленькие, драгоценные, полудрагоценные камни и так далее. Последний отряд, про который я сейчас расскажу, это отряд двукрылые или комары и мухи. Тут мы пробежимся совсем-совсем быстро. Значит, если говорить о тех двукрылых, которые связаны с водной средой. Да, я когда просматривал, мне показалось, что в этой части не очень сильно съехало форматирование, но я, в общем, я надеюсь, что тут без сюрпризов будет. Ну, первое, кого стоит упомянуть, это кровососущие комары, кулициды. Их личинки развиваются в воде. Именно они так смешно кувыркаются, если по железной бочке с дождевой водой на дачу ударить, обычно начинают кувыркаться такие существа там. Да, именно из таких, кстати, стоячих водоемов и вылетают комары. Поэтому несложно догадаться, каким образом связано количество комаров и наличие рядом какого-нибудь стоячего водоема, желательно, чтобы в нем не было рыбы. Если в водоеме есть хотя бы рыба, то комаров не настолько много обычно. Есть существа, которых регулярно путают с комарами. Это представители семейства комары-звонцы, хиренамиды. Отличить взрослых очень легко, у них такие мохнатые антенны. А с их личинками, я думаю, знакомы рыболовы-аквариумисты, это мотыль.
замечательные создания. Кстати, человек, который научится первым разводить комаров-звонцов в замкнутом цикле, станет миллионером, если не миллиардером, очень быстро. В зоопарках, например, до сих пор есть такая должность мотыльщик. Человек, который ходит и в водохранилищах намывает личинок мотыля. Это просто очень ценный ресурс, но